0: что его лично знает генерал Марков. Тут с плеча не руби, но я ставлю мой шпалер, что Рощин большевик, сволочь и дерьмо». До конца мая на Северном Кавказе было сравнительное затишье. Обе стороны готовились к решительной борьбе. Добровольцы к тому, чтобы захватить главные узлы железных дорог, отрезать Кавказ и с помощью белого казачества очистить область от красных. ЦИК Кубано-Черноморской республики к борьбе на три фронта. С немцами, с белым казачеством и со вновь ожившими бандами Деникина. Красно-Кавказская армия, состоявшая в подавляющей массе из фронтовиков бывшей царской и закавказской армии, из иногородних и малоземельной казачьей молодежи, насчитывала до 100 000 бойцов. Главком ее, Автономов, подозревался членами Кубано-Черноморского ЦИКа в диктаторских стремлениях и непрерывно ссорился с правительством. На огромном митинге в Тихорецкой он обозвал ЦИК немецкими шпионами и провокаторами. В ответ на этот ЦИК заклеймил Автономова и примкнувшего к нему Сорокина бандитами и врагами народа и предал их проклятию и вечному позору. Вся эта буза парализовала армию. Вместо того, чтобы начать концентрическое наступление тремя группами на добровольческую армию, находившуюся в центре расположения этих групп, Красная армия волновалась, митинговала, скидывала командиров и в лучшем случае способна была на трагическую гибель. Наконец, московские декреты продолбили упрямство краевых властей. Автономов был назначен инспектором фронта, командование северной группы армии перешло к угрюмому латышу, подполковнику Калнину. Сорокин остался командующим западной группой. А в это как раз время к добровольческой армии присоединился полковник Дроздовский с 3000-м отрядом отборных и свирепых офицеров, стоивших в бою каждые 10 рядовых бойцов. Оттягивалось на конях станичное казачество, из Петрограда, Москвы, со всей России просачивалось поодиночке и кучками офицерства, прослышавшее про чудеса ледяного похода. Атаман Краснов, хотя и скуповато, снабжал оружием и деньгами. С каждым днем добровольческая армия крепла, и настроение ее раскалялось умелой пропагандой генералов и общественных деятелей, неумелыми действиями краевой советской власти и рассказами прибывающих с севера очевидцев. В конце мая ее уже не могли раздавить местные силы красных. Она сама перешла в наступление и нанесла северной группе Красной армии Калнина страшный удар на станции Торговая.
1: «Что ж вы, ребята, бросили петь?»
0: «Охрипли».
1: «А ну-ка, я уголек достану».
2: Иван Ильич Телегин присел у костра, в котором ярко горел брошенный сверху железнодорожный щит, и, раскурив трубку, остался послушать. Час был поздний. Почти все костры вдоль полотна погасли, свежая ночь пышно раскинулась звездами. Огонь освещал наверху на насыпи товарные составы, кирпично-красные вагончики, ободранные и разбитые. Иные прибежали от берегов Тихого океана, иные из полярных болот, из песков Туркестана, с Волги, из Полесья. На каждом имелась пометка «Срочный возврат». И все сроки давно прошли. Построенные для мирной работы — многотерпеливые вагончики с немазанными осями и проломанными боками готовились сейчас, отдыхая под звездами, к совершенно уже фантастической деятельности. Их будут сбрасывать целыми составами со всем содержимым под откосы, набив в них, как сельдь в бочку, пленных красноармейцев и, наглухо заколотив двери и окна, угонят за 1000 верст с пометкой «Мелом». «Не портящийся груз!» «Медленная скорость». Они превратятся в кладбище сыпнотифозных, в рефрижераторы для перевозки мороженых трупов. Они будут взлетать в огненных взрывах под самое небо. В сибирских дебрях их двери и стенки будут растаскиваться на заборы и скотные дворы, и уцелевшие, обгорелые, разбитые, Они еще не скоро, очень не скоро приплетутся по требованию срочного возврата и станут на ржавых путях в ремонт.
0: А что, товарищ Телегин, как в Москве пишут, скоро кончится гражданская война?
2: Покуда непобедим.
0: Вишь ты, значит, надеются на нас.
2: Несколько человек у костра, бородатые, обгорелые, черные, лежали лениво. Спать не хотелось, шибко разговаривать тоже не хотелось. Один попросил у Телегина махорки.
0: «Товарищ Телегин, а кто это такие чехословаки? Откуда они взялись у нас? Раньше будто бы не было таких людей».
2: Иван Ильич объяснил, что чехословаки — австрийские военнопленные. Из них царское правительство начало формировать корпус, чтобы перебросить к французам, но не успело.
0: «А теперь...» Советская власть не может их выпустить, раз они едут на империалистический фронт. Потребовали, чтобы они разоружились. Они взбунтовались.
1: Что ж, товарищ Телегин, неужели с ними будем воевать?
2: Никто сейчас ничего не знает. Сведения самые неопределенные. Думаю, что вряд ли их всего-то 1040.
0: Ну, это побьем.
2: Опять замолчали у костра. Тот, кто попросил табачку у Телегина, покосившись, сказал, видимо, только так, для уважения. «Гнали нас при царе под Сорокомыш. Ничего нам не объясняли, за что должны бить турок, за что мы должны помирать. А горы там ужасные. Посмотришь, ах, думаешь, родила тебя мать не в добрый час. А теперь не то. Это война для себя, отчаянная. И все понятно, и кто, и за что».
0: «Ну вот я». «Скажем, по прозвищу Чертогонов», — густо проговорил другой солдат, поднявшись на локти и сел так близко к огню, что стало удивительно, как не загорится у него борода. Вид его был страшный. Черные волосы падали на лоб, в дубленом лице горели круглые глаза. «Два раза был на Дальнем Востоке, в кутузках сидел без счета за бродяжничество. Хорошо, все-таки меня заключили в казарму, воинский билет и на войну». 6 ранений! Во, гляди!»
2: Он залез пальцем в рот, отодрал его на сторону, показал корешки выбитых зубов.
0: «Изловчился я попасть в Москву, в лазарет. А тут и большевики. Конец моим мукам. Вопрос — социальное положение. Я им дальше не ищить, я тут потомственный почетный батрак, род племени не знаю. Как они засмеются! Мне винтовку, мне мандат!» И стали мы в то время обходить город, искать буржуев. «Зайдешь в хорошую квартиру, хозяев, конечно, заробеют. Смотришь, что у них где попрятано. Мука, сахар, соль, чуть боятся, дрожат. А разговору не выходит и не выходит. Иной раз остервенишься. Не человек, что ли, гладкая твоя морда? Разговаривай, ругайся, умоляй меня. Пустишь его матюгом, а разговор не выходит. В чем, думаю, дело?» И так мне стало обидно. Весь век молчал, на них дьяволов гладких работал, кровь за них проливал, ха, и меня же за человека не считают. Вот они, думаю, каковы буржуи. И стала меня жечь классовая ненависть. Хорошо. Надо было реквизировать особняк купца Рябинкина. Ну, пошли мы туда четверо с пулеметом для паники. Стучим в парадное. Через некоторое время отворяет нам аккуратненькая горничная. Вся голубушка побледнела и замечталась. Ах, ах, на цыпочках. Мы ее отстранили, входим в залую. Громадная комната со столбами. Посреди стоит стол, за ним Рябинкин с гостями едят блины.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
0: Дело было на Масленице, все, конечно, пьяные. Это в то время, когда пролетариат погибает с голоду. Как я винтовкой стукнул лопал, как я на них за это закричал. Смотрю, сидят, улыбаются. И подбегает к нам Рябинкин, красный весь, веселый, глаза выпученные. «Дорогие товарищи, — говорит, — ведь я давно знаю, что вы мой особняк со всем имуществом реквизируете. Дайте доесть блины! А, между прочим, садитесь с нами. Это не стыдно, потому что это все народное достояние». И показывает на стол. Ну, мы потоптались, но сели к столу. Держим винтовки, хмуримся. А Рябинкин нам водки, блинов, закуски. И говорит, и хохочет.
1: Про что он только не рассказывал, все в лицах, с подковыркой, гости хохочут. Ну и что, и мы стали смеяться. Пошли разные шутки про хождение буржуев, начались споры. Значит, кто из нас ощетинца, хозяин глушит его водкой, чайный стакан из другой посуды не пили. Начали откупоривать шампанское, ну и мы винтовки поставили в уголок. Чертогонов, думаю, ты ли это ходишь по залу, цепляешься за столбы? Песни начали петь хором, ну а к вечеру поставили на крыльце пулемет, чтобы никто посторонний не вломился. Полтора суток пили. Отыгрался я за всю мою бессловесную жизнь. А все-таки Рябинкин нас обманул. Ай, дошлый купец. Так вот мы гуляли, он успел, горничная ему помогала. Все бриллианты, все золото там, валюту, разные стоящие вещицы переправить в надежное место. Реквизировали мы одни стены да обстановку. Уж как с нами прощался Рябинкин с похмелья, конечно. «Дорогие товарищи, берите, берите все, да мне ничего не жалко, из народа я вышел в народ и вернусь». И в тот же день, бац, скрылся за границу. А меня в чеку. Я им: «Виноват, расстреливайте». За бессознательность только и не расстреляли. А я и сейчас рад, что погулял. Есть что вспомнить.
0: Много злодеев среди буржуев, но и среди нас немало, — проговорил кто-то, сидевший за дымом. В его сторону посмотрели. Тот, кто спрашивал махорку у Телегина, сказал: «Раз уж кровь переступили в 14-м году, народ теперь ничем не остановишь». «Да я не про то», — повторил голос из-за дыма. «Враг — враг, кровь — кровь. А я про злодеев».
1: «Да ты сам-то кто?»
0: «Я-то? Я и есть злодей», — ответил голос тихо. Тогда все замолчали, стали глядеть на угли в догоревшем костре. Холодок пробежал по спине Телегина. Ночь была свежа. Кто-то у костра поворочился и лег, положив шапку под щеку. Телегин поднялся, потянулся, расправляясь. Теперь, когда дым сошел, можно было видеть по ту сторону огня сидевшего, поджав ноги, злодея. Он кусал стебелек полыни. Угли освещали его худое, со светлым и редким пушком, почти женственно мягкое длинное лицо. На затылке заношенный картуз. На узких плечах солдатская шинель. Он был по пояс голый. Рубашка, в которой он, должно быть, искал, лежала подле него. Заметив, что на него смотрит, он медленно поднял голову и улыбнулся медленно, по-детски. Телегин узнал, это был боец за вороты, Мишка Соломин, из-под Ельца, из пригородных крестьян. Взят был еще как доброволец в Красную гвардию и попал на Северный Кавказ из армии Сиверса. Он только на секунду встретился взором с Телегиным и сейчас же опустил глаза, будто от смущения. И тут только Иван Ильич вспомнил, что Мишка Соломин славился вроде как сочинитель стихов и безобразный пьяница, хотя пьяным видали его редко. Ленивым движением плеча он сбросил шинель и стал надевать рубашку. Иван Ильич полез по наспех к классному вагону, где бессонно в одном окошке у командира полка Сергея Сергеевича Сапожкова горела керосиновая лампа. Отсюда, с насыпи, были яснее видны звезды и внизу на земле красноватые точки догорающих костров.
1: «Кипяток есть! Иди, Телегин!» —
0: сказал Сапожков, высовываясь с кривой трубкой в зубах в окошко. Керосиновая лампа, пристроенная на боковой стене, тускло освещала ободранное купе второго класса, висящее на крючках оружие, книги, разбросанные повсюду, военные карты. Сергей Сергеевич Сапожков в грязной бязевой рубашке и подтяжках обернулся к вошедшему Телегину. «Спирт хочешь?» Иван Ильич сел на койку. В открытое окно вместе с ночной свежестью долетало бульканье перепела. Пробухали спотыкающиеся шаги красноармейца, вылезшего с просонок из теплушки за надобностью. Тихо тренькала была лайка. Где-то совсем близко загорланил петух. Был уже первый час ночи.
1: «Это как так, петух?» — спросил Сапожков, кончая возиться с чайником.
0: Глаза его были красные,
2: и румяные пятна проступали на худом лице. Он пошарил позади себя на койке, нашел пенсне и, надев его, стал глядеть на Телегина.
1: «Каким образом в расположении полка мог оказаться живой петух?» «Опять беженцы прибыли. Я уже доложил комиссару. 20 подвод с бабами, ребятами. Черт знает, что такое», — сказал Телегин, помешивая в кружке с чаем. «Откуда?» «Из станицы Привольной. Их большой обоз шел, да казаки по пути побили. Все иногородние, беднота. У них в станице 2 казачьих офицера собрали отряд, ночью налетели, разогнали совет, сколько-то там повесили». «Ну, словом, обыкновенная история», — проговорил Сапожков, отчетливо произнося каждую букву. Кажется, он был сильно пьян и зазвал Телегина, чтобы отвести душу. У Ивана Ильича от усталости гудело все тело, но сидеть на мягком и прихлебывать из кружки было так приятно, что он не уходил, хотя мало чего могло выйти толкового из разговора с Сергеем Сергеевичем. «Где у тебя, Телегин, жена?»
4: «В Питере».
1: «Странный человек. В мирной обстановке вышел бы из тебя преблагополучнейший мещанин. Добродетельная жена, 2 добродетельных детей и граммофон. На кой черт ты пошел в Красную армию? Тебя же убьют!»
4: «Я ж тебе уже объяснял».
1: «Ну что же? Ты что, в партию, быть может, ловчишься?»
4: «Нужно будет для дела. Пойду и в партию».
1: «А меня?» — Сапожков прищурился за мутными стеклами пенсне. «Вари в 3 котлах, коммунистом не сделаешь».
4: «Вот уж если кто странный, так это ты странный, Сергей Сергеевич».
1: «Ничего подобного. У меня мозги не диалектические. Дикая порода, один глаз всегда в лес смотрит». «Так ты говоришь, я странный?»
2: Он усмехнулся, видимо, с удовлетворением.
1: «С октября месяца дерусь за советскую власть. А ты Кропоткина читал?»
4: «Нет, не читал».
1: «Ну, оно и видно. Скучно, братишка. Буржуазный мир подлый, скучен до адской жоги. А победим мы, коммунистический мир тоже будет скушен и сер, добродетелен и скушен. А Кропоткин хороший старик. Поэзия, мечта, бесклассовое общество. Воспитаннейший старик. Дайте людям анархическую свободу, разрушьте узлы мирового зла, то есть большие города, и бесклассовое человечество устроит сельский рай на земле, ибо основной двигатель в человеке — это любовь к ближнему».
2: Сапожков, точно обижая кого-то, пронзительно засмеялся. Пенсне запрыгало на его костлявом носу. Смеясь, он полез под койку, вытащил жестяной бидончик со спиртом, налил в чашку, выпил и хрустко разгрыз кусочек сахару.
1: «Наша трагедия, милый друг, в том, что мы, русская интеллигенция, выросли в безмятежном лоне крепостного права, и революции испугались не то что до смерти, а прямо до мозговой рвоты. Нельзя ж так пугать нежных людей, а? Посиживали в тиши сельской беседки, думали под пение птичка, хорошо бы в самом деле устроить так, чтобы все люди были счастливы. Ой, вот откуда мы пошли. Ну, на Западе интеллигенция — это мозговики, отбор буржуазии, выполняют железное задание двигать науку, промышленность, индустрию, напускать на белый свет утешительные миражи этого идеализма. Там интеллигенция знает, зачем живет. О, а у нас, ой, братишки, кому служим? Какие наши задачи? С одной стороны, мы плоть от плоти славянофилов, духовные их наследники. А славянофильство знаешь, что такое? Российский помещичий идеализм. О!
3: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
1: С другой стороны, деньги нам платит отечественная буржуазия. На ее иждивении живем. А при всем том служим исключительно народу. Вот так чудаки, народу. Трагикомедия. О, так плакали над горем народным, что слез не хватило. И когда у нас эти слезы отняли, жить стало нечем. Мы мечтали, вот-вот-вот-вот, дойдут наши мужички до Царьграда, взлезут на купол, водрузят православный крест над Святой Софией. Земной шар мечтали мужичкам подарить. А нас, энтузиастов, мечтателей, рыдальцев, вилами Неслыханный скандал, испуг ужасный. И начинается, милый друг, саботаж. Интеллигенция попятилась, голову из хомута тащит. Не хочу! Попробуйте-ка без меня обойдитесь. Это когда Россия на краю чертовой бездны, а? Величайшая, непоправимая ошибка. А все барское воспитание, не жены очень, не состояние.

0: «Ну нет, мы с таким народом не играем. В наших книжках про такой народ ничего не написано. Что тут делать? Океан слез пролить у себя в квартире? Так мы же плакать разучились. Вот горе, а? В дребезги разбиты мечты. Жить нечем. И мы от страха и отвращения головой под подушку. Другие из нас, вон, дерка за границу, а кто позлее, за оружие схватился. Получается, что скандал в благородном семействе. А народ на 70% неграмотный, не знает, что ему делать с его ненавистью. Мечется в крови в ужасе. Продали нас, говорит, пропили. Бей зеркала, ломай все под корень. И у нашей интеллигенции нашлась одна только кучечка — коммунисты. Когда гибнет корабль, что делают? Выкидывают все лишнее за борт. Коммунисты первым делом вышвырнули за борт старые бочки с российским идеализмом. Это все старик орудовал. Российский брат, человек. И народ сразу звериным чутьем почуял. Это свои, не господа, эти рыдать не станут, у этих счет короткий. Вот почему я, милый друг, с ними, хотя произращен в кропоткинской оранжерее, под стеклом, в мечтах. И нас немало таких. Ого! Ты зуб не скаль, Телегин. Ты вообще эмбрион, примитив жизнерадостный. Есть, видишь ли, такие, которым сознательно приходится вывернуть себя наизнанку, мясом наружу, и, чувствуя каждое прикосновение, утвердить в себе одну волевую силу — ненависть. Драться без этого нельзя. Мы сделаем все, что в силах человеческих. Поставим впереди цель, куда пойдет народ. А это нас кучка, кучка. Враги повсюду. Ты слыхал про чехословаков? О, придет комиссар, он тебе расскажет. Знаешь, что боюсь? Ой, боюсь, что у нас это самоубийство. Ну, не верю. Месяц-два, полгода больше не продержимся. Обречены, брат, кончится все генералом. Я тебе говорю, виноваты во всем славянофилы. Когда началось освобождение крестьян, надо было кричать: «Беда, гибнем! Нам нужно интенсивное сельское хозяйство, бешеное развитие промышленности, поголовное образование. Пусть приходит новый Пугачев, там, не знаю, Стенька Разин, все равно! В дребедень, в дребезги разбить крепостной косяк!» Вот какую мораль нужно было тогда бросить в массы. Вот на чем воспитывать-то интеллигенцию. А мы зашли в потоках счастливых слез. Боже мой, как необъятный, как самобытная Россия. Во-во. И мужичок теперь свободен, как воздух. И помещичьи усадьбы с тургеневскими барышнями целы. И таинственная душа у народа нашего, а не то, что на скаридном Западе. И вот я теперь топчу всякую мечту.
1: Сапожков больше не мог говорить. Лицо его пылало, но, видимо, самого главного он так и не сказал. Телегин, оглушенный водопадом его слов, сидел, открыв рот, с остывшей кружкой на коленях. В проходе вагона послышались шаги, как будто шел кто-то неимоверно тяжелый. Дверь купе приотворилась, и показался широкий, среднего роста человек с прилипшими к большому лбу темными волосами. Он молча сел под лампой, положив на колени большие руки. На обветренном грубом лице его редкие морщины казались шрамами. Глаз не было видно в тени глазниц и нависших бровей. Это был начальник особого отдела полка, товарищ Гымза.
2: «Опять спирт достал?» — спросил он негромко и серьезно.
1: «Смотри, товарищ».
0: «Какой такой спирт? Ну, тебя к свиньям! Видишь, мы чай пьем!» — сказал Сапожков.
1: Гымза, не шевелясь, прогудел. «Так еще хуже, что врешь. Спиртищем из окна так и тянет. В теплушках вон шевеление началось, бойцы принюхиваются. Бузы у нас мало. Во-вторых, опять философию завел, дурацкую волынку. Отсюда я заключаю, что ты пьяный».
0: «Ну, пьяный! Ну, расстреляй! Расстреляй меня!»
1: «Расстрелять мне тебя недолго, это ты хорошо знаешь. Если я терплю, то принимаю во внимание твои боевые качества».
0: «Дай-ка табаку», — сказал Сапожков.
1: Гымза важно достал из кармана тряпичный кисет, затем, обращаясь к Телегину, продолжал медленным голосом, точно тер жернова. «Каждый раз одна и та же недопустимая картина.

0: На прошлой неделе расстреляли троих подлецов. Я сам допрашивал. Гниль. Во всем сознались. И он сейчас же достает шпирту. Сегодня расстреляли заведомую сволочь, Деникинского контрразведчика. Он же сам его и поймал в камышах. Готово. Нализался. И тянет философию. Такая у него получается капуста. Ну, вот я сейчас стоял под окном, слушал. Рвет же, как от тухлятины. За эту философию другой, не я, давно бы его отправил в особый отдел. Потому что он же разлагается. А потом он 2 дня болен, не может командовать полком.
1: А если ты расстрелял моего университетского товарища?
0: Сапожков прищурился, ноздри у него затрепетали. Геймза ничего не ответил, будто и не слышал этих слов. Терягин опустил голову. Сапожков говорил, придвигая потный нос к Геймзе.
1: Деникинский разведчик, ну да. А мы вместе с ним бегали на философские вечера. Черт тебя знает, зачем он полез в Белую армию. Может быть, с отчаяния. Я сам его к тебе привел. Довольно с тебя, что я исполнил долг? Или тебе нужно, чтобы я Комаринского плясал, когда его во враг повели? Я сзади шел, я видел.
0: Он в упор глядел Геймзе в темные впадины глаз.
1: Могу я иметь человеческие чувства, или я уже все должен в себе сжечь?
0: Геймзе ответил не спеша. Нет, не можешь иметь. Другой кто-нибудь, там уж не знаю. А ты все должен в себе сжечь. От такого гнезда, как в тебе, контрреволюция начинается. Долго молчали. Воздух был тяжелый. За темным окном затихли все звуки. Гым занарил себе чаю, отломил большой кусок серого хлеба и медленно стал есть, как очень голодный человек. Потом глухим голосом начал рассказывать о чехословаках. Новости были тревожные. Чехословаки взбунтовались во всех эшелонах, растянутых от Пензы до Владивостока. Советские власти не успели опомниться, как железные дороги и города оказались под ударами чехов. Западные эшелоны очистили Пензу, подтянулись к Сызрани, взяли ее и оттуда двигаются на Самару. Они отлично дисциплинированы, хорошо вооружены и дерутся умело и отчаянно. Пока еще трудно сказать, что это, простой военный мятеж или ими руководят какие-то силы извне. Очевидно, и то, и другое. Во всяком случае, от Тихого океана до Волги вспыхнул, как пороховая нить, новый фронт, грозящий неимоверными бедствиями. К окну снаружи кто-то подошел. Геймзе замолчал, нахмурился, обернулся. Голос позвал его.
1: «Товарищ Геймзе, Выська!»
2: «Чего тебе?
1: Говори! Секретное!»
0: Опустив брови на впадины глаз, Геймзе оперся руками о койку, сидел так секунду, пересильным движением поднялся и вышел, задев плечами за оба косяка двери. На площадке он сел на ступени, наклонился. Из темноты к нему пододвинулась высокая фигура в кавалерийской шинели. Звякнули шпоры. Человек тут торопливо зашептал ему у самого уха.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Алексей Николаевич Толстой. Главы из романа «Хождение по мукам». Читает Иван Литвинов.
2: Сапожков, как только Гымза вышел, стал шибко раскуривать трубку, яростно плюнул несколько раз в окно, снял, швырнул пенсне и вдруг рассмеялся. Вот в чем весь секрет, а? Прямо ответить на поставленный вопрос. Есть Бог?
3: Нет.
2: Можно человека убить?
3: Можно.
2: Какая ближайшая цель?
3: Мировая революция.
2: Тут, братишка, без интеллигентских эмоций. Он вдруг оборвал, вытянулся, слушая. Весь вагон вздрогнул, это кулаком в стенку ударил Гымза.

0: глаза. Свирепо хриплый голос его прорычал: «Ну уж если ты мне соврал, сукин сын!» Сергей Сергеевич схватил Телегина за руку.
1: «О, слышь, а знаешь, главное, в чем дело? Ходят неприятные слухи о нашем главкоме Сорокине. Это товарищ из особого отдела вернулся оттуда. Понял, почему Гымза как черт мрачный?»
0: Звезды уже блекли перед рассветом. Опять закричал петух между вазами. На спящий лагерь опускалась роса. Телегин пошел к себе в купе, стащил сапоги и со вздохом лег на койку, заскрипев пружинами. Телегину порой казалось, что коротенькое счастье жизни только приснилось ему где-то в зеленой степи под стук колес. Была жизнь, удачливая и тихая, студенчество, огромный бездонный Питер, служба, беззаботная компания чудаков, живших у него в квартире на Васильевском острове. Тогда казалось, будущее ясно, как на ладони. Он и не задумывался о будущем. Полет годов над крышей его дома был неспешен и неутомителен. Иван Ильич знал, что честно выполнит положенный ему труд, и когда голова посидеет, оглянется на пройденное и увидит, что прошел долгую-долгую дорогу, не сворачивая в опасные закоулки, как тысячи такие же Иванов Ильичей. В его простые будни повелительно вошла Даша, и грозным счастьем засияли ее серые глаза. Правда, у него всегда очень тайно, нет-нет, да и появлялось коротенькое сомнение: счастье назначалось не ему. Но он гнал это сомнение. Он намеревался, вот только минуя дни войны, построить счастливый домик для Даши. И даже когда рухнули капитальные стены империи, все смешалось и зарычал от гнева и боли 150-миллионный народ, Иван Ильич все еще думал, что буря пролетит, и лужайка у Дашиного дома мирно засияет после дождя. И вот он снова на койке в военном эшелоне. Вчера бой, завтра бой. Теперь ясно, к прошлому возврата нет. Стыдно ему было и вспоминать, как он год тому назад суетился, устраивая квартирку на Каменноостровском, приобрел кровать красного дерева, чтобы Даша родила на ней мертвого младенца. Даша первая ударилась от дна водоворота. Попрыгунчики, наскочившие на нее у летнего сада дыбом, вставшие волосики у мертвого ребенка, голод, темнота, декреты, где каждое слово дышало гневом и ненавистью. Вот какой предстала ей революция. По ночам революция свистела над крышами, кидалась снегом в замерзшие окна. «Чужая!» — кричала она Даше вьюжными голосами. Когда серенькая петербургская весна подула серым ветром, закапали крыши и с грохотом по дырявым трубам полетели вниз ледяные сосульки, Даша сказала Ивану Ильичу, он пришел домой оживленный, в пальто нараспашку, и особенно блестящими глазами поглядел на Дашу. Она вся поджалась, завернулась в платок до подбородка. «Как бы я хотела, Иван, — сказала она, — разбить себе голову. Все забыть навсегда. Тогда бы еще могла быть тебе подругой. А так ложиться в страшную постель, снова начинать проклятый день, пойми же ты, не могу жить. Не думай, мне не нужно никакого изобилия, ничего, но только жить полным дыханием. А крохи мне не нужны. Разлюбила. Прости», сказала и отвернулась. Даша всегда была сурова в чувствах. Теперь она стала жестока. Иван Ильич спросил ее: «Быть может, нам лучше на некоторое время расстаться, Даша?» И тогда в первый раз за всю зиму увидел, как радостно взлетели ее брови, странной надеждой блеснули глаза, жалобно задрожало ее худенькое лицо. кажется, нам лучше расстаться, Иван. Тогда же он начал решительно хлопотать через Рублева о зачислении своем в Красную армию и в конце марта уехал с эшелоном на юг. Даша провожала его на перроне Октябрьского вокзала, и когда окно вагона поплыло, горько заплакала, опустив вязаную шаль на лицо. Много сотен верст исколесил с тех пор Иван Ильич, но ни бой, ни усталость, ни лишения не заставили его забыть любимого заплаканного лица в толпе женщин у прокопченной стены вокзала. Даша прощалась с ним так, как прощаются навсегда. Он силился понять, в чем же не угодил ей. В последнем счете, конечно, только в нем лежала причина ее охлаждения, ведь не у нее же одной родился мертвый ребенок. Не революция же вырвала у нее сердце. Сколько супружеских пар, перебирал он в памяти, теснее прижались друг к другу в это грозное смутное время. В чем же была его вина? Иногда в нем поднималось возмущение. «Хорошо, найди, милая, поищи другого такого, кто будет с тобой так же тютькаться. Мир трещит по швам, а ей дороже всего свои переживания. Просто распущенность, привычка питаться сдобными булочками. А не хочешь ли черненького, с мякиной?» Все это верно. Все так. Отсюда был дальнейший вывод, что Иван Ильич сам отменно хорош, и не любить его преступно. На этом каждый раз Иван Ильич спотыкался. Действительно, ну-ка, что во мне такого особенного? Физически здоров, раз. Умен и интересен чрезвычайно. Нет, нормальный, как десятый номер калош. Герой, большой человек, увлекательный самец, что ли? Нет, нет. Серый, честный обыватель, каких миллионы. Случайно выхватил номер в лотерее. Полюбила обольстительная девушка в тысячу раз страстнее, умнее, выше меня и так же непонятно разлюбила. Так, оглядываясь на себя, он думал, не в том ли причина, что он не по росту этому времени. Мал! И что воюет-то он даже по-обывательски, будто служит в конторе. Ему не раз теперь приходилось встречать людей, страшных во зле и добре, непомерной тенью шагавших по кровавым побоищам. А ты бы, Иван Ильич, хотя бы врага во всю силу возненавидел. Смерти бы как следует испугался. Иван Ильича все это очень огорчало. Сам, не замечая того, он становился одним из самых надежных, рассудительных и мужественных работников в полку. Ему поручали опасные операции, он выполнял их блестяще. Разговор с Сергеем Сергеевичем заставил его сильно задуматься. Развеселый, казалось, командир тоже корчился от муки. Да еще какой! А Мишка Соломин? А Чертогонов? А тысячи других, мимо которых проходишь бездумно? Все они в рост со временем, косматые, огромные, обезображенные муками. У иных и слов-то нет сказать. Одна винтовка в руке, у иных дикий разгул и раскаяние. Вот она, Россия. Вот она, революция.
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
1: «Товарищ ротный, проснись!»
0: Телегин сел на койке. В вагонное окно глядел золотистый шар солнца, вися над краем цеплячей желтой степи. Широколицый, рыжебородый солдат, красный, как утреннее солнце, еще раз стряхнул Ивана Ильича.
1: «Срочно! Командир требует!»
0: В купе у Сапожкова все еще горела вонючая лампочка. Сидели Гымза, комиссар полка Соколовский, черноволосый чахоточный человек с бессонно горящими черными глазами, двое батальонных, несколько человек ротных и представитель солдатского комитета с независимым и даже обиженным выражением лица. Все курили. Сергей Сергеевич уже во френче и при револьвере держал в дрожащей руке телеграфную ленту. «Таким образом, неожиданный захват станции противником отрезал наши части и поставил их под двойной удар», — хрипловато читал Сапожков, когда Иван Ильич остановился у двери купе. «Во имя революции, во имя несчастного населения, которое ждет неминуемой смерти, казни и пыток, если мы бросим его на произвол белым бандам, не теряйте минуты, шлите подкрепление».
3: «Что ж мы сделаем без распоряжения главкома?» — крикнул Соколовский. «Еще раз пойду, попытаюсь соединиться с ним по юзу».
0: «Иди, попытайся», — зловеще сказал Гримза. Все посмотрели на него. «А я вот что скажу. Ступай ты, возьми 4 бойцов, вон, Терягина возьми, и дуйте вы в штаб на дрезине. И ты без распоряжения не возвращайся. Сапожков, пиши бумагу главкому Сорокину». На травянистом кургане стоял всадник и, внимательно приложив ладонь к глазам, глядел на полоску железнодорожного полотна. По нему быстро приближалось облачко пыли. Когда облачко скрылось в выемке, всадник коснулся шенкелем и шпорой коня, худой рыжий жеребец вздернул злую морду, повернул и сошел с кургана, где по обоим склонам перед только что набросанными кучками земли лежали добровольцы, взвод офицеров. «Дрезина!» — сказал фон Мекке, соскакивая с седла и стеком стал похлопывать жеребца по передним коленям. «Ложись!» Норовистый конь подбирал ноги, прядал ушами и все же, переупрямленный, с глубоким вздохом опустился, касаясь мордой земли, и лег. Ребристый бок его вздулся и затих. Фон Мекке присел на корточки наверху кургана рядом с Рощиным. Дрезина в это время выскочила из выемки. Теперь можно было различить 6 людей в шинелях. «Так и есть, красные!» — фон Мекке повернул голову налево. «Отделение!» — повернул направо. «Готовьсь! По движущейся цели беглый огонь! Пли!» Как накрахмаленный коленкор разорвался воздух над курганом. Сквозь облако пыли было видно, что с дрезины упал человек, перевернулся несколько раз и покатился под откос, рвя руками траву. Но носящиеся дрезине стреляли. 3 из винтовок, 2 из револьверов. Через минуту они должны были скрыться во 2 выемке за будкой стрелочника. Фон Мекке, свистя в воздухе хлыстом, бесновался. «Уйдут! Уйдут! Ворон вам стрелять! Стыдно!» Рощин считался хорошим стрелком. Спокойно ведя мушкой на фут впереди дрезины, он выцеливал широкоплечего, рослого, бритого, видимо, командира. «Да чего же похож на Телягина», — подумалось ему. «Да, а это было бы ужасно». Рощин выстрелил. У того слетела фуражка, и в это время дрезина нырнула во 2 выемку. Фон Мекке швырнул хлыст. «Дерьмо! Все отделение — дерьмо! Не стрелки, господа офицеры! Дерьмо!» И он с выпученными глазами непроспавшегося убийцы ругался, покуда офицеры не поднялись с земли и, отряхивая коленки, не начали ворчать. «Вы бы, ротмистр, попридержали язык. Тут есть и повыше вас, чином». Вкладывая свежую пачку патронов, Рощин почувствовал, что все еще дрожат руки. Отчего бы? Неужели от одной мысли, что этот человек был так похож на Ивана Телегина? Вздор, он же в Петрограде. Комиссар Соколовский и Телегин с обвязанной головой поднялись на крыльцо кирпичного 2-этажного дома станичного управления, стоявшего по обычаю напротив собора, на немощенной площади, где в прежние времена бывали ярмарки. Сейчас лавки стояли заколоченными, окна выбиты, заборы растащены. В соборе помещался лазарет. На церковном дворе трепалось на веревках солдатское тряпье. В станичном управлении, где помещался штаб главкома Сорокина, В прихожей, забросанной окурками и бумажками, сбоку лестницы, ведущей наверх, сидел на венском стуле красноармеец, держа между ног винтовку. Закрыв глаза, он мурлыкал что-то степное. Это был широкоскулый парень с вихром, знаком воинской наглости, выпущенным из-под сдвинутой на затылок фуражки с красным околышем. Соколовский торопливо спросил:
3: «Нам нужно к товарищу Сорокину. Куда пройти?»
0: Боец открыл глаза, мутноватный от сонной скуки, но с него был мягкий, несерьезный. Он посмотрел на Соколовского, на лицо, на одежду, на сапоги, потом также на Телегина. Комиссар нетерпеливо придвинулся к нему.
3: «Я вас спрашиваю, товарищ. Нам по чрезвычайному делу видеть главкома».
4: «Аж часовым не полагается разговаривать», — сказал вихрастый.
3: «Тьфу ты, черт! Это всегда в штабах такая сволочь, формалисты!» — крикнул Соколовский. «Я требую, чтобы вы ответили, товарищ, дома Сорокин или нет?»
4: «Ничего не известно».
3: «А где начальник штаба? В канцелярии?»
4: «Ну, в канцелярии».
0: Соколовский дернул Ивана Ильича за рукав, кинулся было на лестницу. Тогда часовой сделал падающее движение, но остался сидеть на стуле, только выпростал из-за ног винтовку.
4: «Это вы куда же идете?»
3: «То есть как куда? К начштабу?»
4: «А пропуск имеется?»
0: У комиссара даже пена выступила на губах, когда он начал объяснять часовому, по какому делу они примчались на дрезине. Тот слушал, глядя на пулемет, стоявший перед входом, на декреты, на приказы, извещения, которыми сплошь были залеплены стены в прихожей. Замотал головой.
4: «Надо понимать, товарищ. А еще вы сознательный», — сказал он с тоской. «Есть пропуск, иди. Нет пропуска. Беспощадно будут стрелять».
0: Приходилось подчиниться, хотя пропуска выдавали где-то на другом краю площади, и присутствие, наверное, было заперто. Комендант ушел. Скажут, до завтра. Соколовский сразу даже как-то устал. В это время с площади в дверь кинулась, бухая сапогами, низенькая фигура в разодранной до пупа рубашке, крикнула:
4: «Митько, мыло выдают!»
0: Часового как ветром сдунуло со стула. Он выскочил на крыльцо. Соколовский и Телегин беспрепятственно поднялись во второй этаж. И после того, как припухлоглазые хорошенькие гражданочки в шелковых кофточках посылали их то направо, то налево, нашли, наконец, комнату начштаба. Там, с ногами на ободранном диване, лежал щегольски одетый военный, рассматривая ногти. С крайней вежливостью и вдумчиво пролетарским обхождением, через каждое слово поминая «товарищ», причем «товарищ» звучал у него совсем как граф Соколовский, князь Телегин, он расспросил о сути дела, извинился и вышел, поскрипывая желтыми до колена шнурованными ботинками. За стеной начался шепот, хлопнуло вдалеке дверь, и все затихло. Соколовский горящими глазами глядел на Телегина. «Ты понимаешь что-нибудь? Куда мы приехали? И здесь что же, это белый штаб?» Он поднял худые плечи и так остался натопорщенным от крайнего изумления. Опять за стеной зашептали. Дверь широко распахнулась, и вошел начальник штаба средних лет, плотный, с большим лбом, нахмуренный человек в грубой солдатской рубашке, подпоясанной по большому животу кавказским ремешком. Он пристально, бегло взглянул на Телегина, кивнул Соколовскому и сел за стол, привычным движением положив перед собой волосатые руки. Лоб его был влажен, как у человека, который только что хорошо поел и выпил. Почувствовав, что его рассматривают, он жестче нахмурил одутловатое красивое лицо. «Дежурный мне передал, что вы, товарищи, прибыли по срочному делу», — сказал он важно и холодно. «Меня удивило, почему командир полка или вы, товарищ комиссар, не воспользовались прямым проводом». «Я три раза пытался соединиться». Соколовский вскочил и вытащил из кармана телеграфную ленту, протянул ее на штабу. «Как мы можем спокойно ждать, когда погибают товарищи? От штаба армии распоряжения нет. Нас умоляют о помощи. Полк пролетарской свободы гибнет. При нем обоз в 2000 беженцев». Начштаб мельком взглянул на ленту и бросил ее. Она запуталась о массивную чернильницу.
2: Мы читали главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Максимы. Иван Андреевич Крылов. Волк и пастухи.
1: Волк, близко обходя пастуший двор и видя сквозь забор, что, выбрав лучшего себе барана в стаде, спокойно пастухи барашка потрошат, а псы смирнехонько лежат. Сам молвил про себя, прочь уходя в досаде: какой бы шум вы все здесь подняли, друзья, когда бы это сделал я.
0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. «Волк и пастухи». Читал Денис Назаренко.
2: Что вы говорите?
3: Тарелка. Странное дело. Во многих старых источниках этот необходимый в каждом доме предмет называют талеркой. И что же получается? Люди в те времена были настолько безграмотными, что могли с легкостью перепутать две буквы? Нет, и еще раз нет. Никто ничего не путал. 5 веков назад действительно был принят именно такой вариант. Талерка или талер. Все дело в происхождении слова. Первоисточник, как это часто бывает, следует искать в латыни. Тальяре – это кусок доски для пищи. В общем, та же тарелка, только из дерева. Собственно, и в наши дни так подают некоторые блюда в ресторанах. И выглядит это весьма стильно. Со временем доска из Рима попала в Париж. Оттуда отправилась на восток и, в конце концов, доехала до славянских земель. Вот так у нас в 16 веке и появился талер. Неудобное во всех отношениях слово русский язык целый век переиначивал на свой лад. И в итоге получилась рель. Но не какая-то там доска, а круглая плоская посуда. Все по-серьезному. А еще позже тарель обзавелась всем нам привычным окончанием. Трансформация слова завершилась, а на отечественном столе появилась тарелка.
2: Да что вы говорите?
4: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Ударные беспилотные летательные аппараты поразили два сухогруза с военным грузом в порту Одесса. Суда находились на рейде в ожидании разгрузки. Цели поражены, сообщили в среду вечером в Министерстве обороны России. В течение дня вооруженные силы продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Сообщается также об уничтожении сухогруза в порту Южный. Россия успешно уничтожает производство беспилотников, которые нельзя перенести с Украины в Европейский Союз. Об этом информационной службе «Вести» сообщил генеральный директор и главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.
2: Дроны по гражданской линии перевозятся на Украину, где оно снаряжается уже боевой частью, после чего они выставляются на позиции и запускаются по нам. Мы с успехом уничтожаем центры, где снаряжается взрывчатка, и уничтожаем логистические центры, перевалочные базы, через которые, соответственно, эти дроны поставляются. Дроны всех видов, от дальнолетов до HPV-дронов. Противник очень быстро научился менять маршруты движения логистики, и наша разведка очень оперативно эти точки выясняет для указания о следующих волнах, которые наносят скальпельные удары по этим вот местам.
1: Ранее Министерство обороны России опубликовало списки европейских предприятий, на которых производятся беспилотники для ударов по России. Москва предупредила, что жителям Европы нужно знать, откуда исходят реальные угрозы их безопасности. Международная федерация гандбола приняла решение допустить сборные России и Белоруссии к турнирам с флагом и гимном. Как говорится на сайте организации, это решение принято после того, как 7 июля был временно восстановлен статус Олимпийского комитета России и отменены рекомендации об ограничениях. Запрет, действовавший с 2022 года, отменен немедленно. По приезде в Россию мигрантов обяжут покупать телефон, в котором будет электронный профиль, а в полиции будут знать о местонахождении каждого приехавшего. Это сообщил заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов. Таким образом, мигранты не смогут бесконтрольно переехать из одного населенного пункта в другой, поменять место пребывания. Это будет основа, сказал Зубов в ходе заседания Комитета Совета Федерации по международным делам. Также наличие телефона позволит предупреждать мигранта, например, о необходимости прибыть куда-либо или об истекающем сроке действия документов. О погоде. В четверг в Москве ожидаются кратковременные дожди, воздух прогреется до 24 градусов. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Владимир Алексеевич Гилеровский. Главы из книги «Люди театра». Читает Владимир Самойлов.
4: В первый раз я очнулся в дымной сакле. Я лежал на полу, на бурке и не мог пошевелиться. Все болело. Седой черкес с ястребиным носом держал передо мной посудину и поил меня чем-то кислым, необыкновенно вкусным. Другой, помоложе, весь заросший волосами, что-то мне говорил. Я видел, что он шевелит губами, ласково смотрит на меня, но я ничего не понимал и опять заснул или потерял сознание, сам не знаю. С каждым днем я поправлялся. Кроме парного молока я ел шашлык из козленка с горячими чуреками, которые пек молодой черкес и еще два его пастушонка. Они пасли стадо на этом коше в жаркие месяцы. Старик, который ухаживал за мной, оказался доктором. Он тоже черкес, как пастухи и мои кунаки. Он объяснялся со мной только знаками, мазал меня, массировал, перевязывал. И когда я обращался к нему с вопросами, он показывал мне, что он не понимает и что говорить мне вредно. Это он показывал так, высовывал язык, что-то болтал, потом отрицательно качал головой, ложился на спину, закрывал глаза, складывал руки на груди, представляя мертвого, и, показывая на язык, говорил «Юклайка». Это значит «умрешь, если будешь говорить». И все заставлял пить парное молоко. Я уже начал понемногу сперва сидеть, потом с его помощью вставать, и выходить раза два в день из сакли, посидеть на камне, подышать великолепным воздухом, полюбоваться на снега Эльбруса вверху и на зеленую полянку внизу, где бродило стадо чуть различимых коз. Через неделю еще я уже выходил сам, спускался вместе с ним к стаду, пил там обязательно парное молоко и возвращался обедать, кисленький суп из вареного козленка, а потом уже и шашлык. Я поправлялся и креп с каждым днем. Одно меня мучило, где мой кунак и как я попал сюда. Я это узнал, когда уже почувствовал, что ничего у меня не болит, слабость проходит, головокружение не повторяется, и мускулы вновь налились и стали твердыми. После утренней прогулки к стаду мы поднялись по козьей тропке на скалу, которой прилепилась, служа продолжением пещеры, наша сакля. Мой старик показал мне на север, где в пролетах между ледниками зеленели леса, и далеко за ними маячила степь, своей дымкой сливаясь с горизонтом. Похлопал он меня по плечу, его строгие глаза развеселились, ястребиный нос сморщился, и все лицо осветилось улыбкой. «Теперь ты совсем здоров и можешь говорить и слушать». Я прямо ошалел и смотрю на него с раскрытым ртом. «Не удивляйся, что я так хорошо говорю по-русски. В молодости я долго жил в Тифлисе, там изучил вашу медицину, прибавив ее к своим горским знаниям. Мой отец тоже лечил своих. А я все молчу, слушаю. Успокойся и слушай. Конечно, первое тебе интересно, где твой кунак. Да, но я больше удивляюсь. Никогда ничему не удивляйся. Мне твой кунак все рассказал о тебе и сказал, что надо. Тебе он кунак, а мне и всем нам он ага, начальник. А ты его кунак, друг навек, и мы должны тебя беречь, как его брата. А где он, жив? Да, теперь уж он у себя на Ингуре. Туда он тебя вел, в свои аулы, в свои леса, где у него дом. Вот только обвал вас разлучил. Тебя сбросило вниз, а они уцелели. Тебя перенесли на этот кош, а сами через перевал ушли. Ты лежал без памяти. Ага послал за мной в мой аул на Баксан. Он наш начальник. Вот все, что я могу тебе сказать. Он приказал тебя беречь и доставить в Россию. Еще предупреждаю тебя, что не показывайся в тех местах, где тебя видели с ним. Теперь его ищут, а если бы поймали, казнили бы. Мне он говорил, что ты тоже от начальства русского прячешься. Вот поэтому он и велел тебя беречь. Я тебя сведу в степь к моим кунакам-молоканам на хутор. Там ты будешь в безопасности. Я слушал, как зачарованный. Меня зовут Самат. Когда мы пообедали чехертмой из дикой индейки, которую раздобыл пастушонок, и остались вдвоем в сакле, Самат вынул из кармана кожаный мешочек с ремнем и отдал мне. Здесь 10 золотых и 100 рублей бумажками. Это тебе ага на дорогу и на платье. Придется переодеться, может быть. Завтра я тебя выведу. Вот и все. Я не знал даже, что ответить. Первое, что вышло: «Милый доктор, и вы, и ага, чудные люди, но какие разные. Он все молчит, слова не скажет, вы разговорчивый». «Во-первых, это потому, что я доктор, долго жил с русскими. Ага же лицо очень важное, и ему приходится молчать и по своему положению, и чтобы не сказать, чего не надо. Больше я о нем не скажу ни слова». Через 3 дня я был на коше у молокан, где Самат оказался своим человеком, и меня приняли как родного. Винтовку и почти 100 патронов я подарил старому молоканину, и радость его была безмерна. У них была одна гладкостволка, связанная проволокой. Самат, расцеловавшись со мной по-русски, исчез навсегда. На мои излияния чувств за спасение жизни и за все сделанное мне он ответил одним словом, уже на дороге, крепко пожав руку: «Ага, твой кунак». Между большими Балканами с севера и малыми с юга, защищенные от ветров на 10 километров вдоль и 7 километров в поперечнике, тянется знаменитая болгарская долина роз, сплошь покрытая розовыми полями. В них вкраплены фруктовые сады, и весной эта единственная в мире долина удивляет глаз непрерывной розовой пеленой под самым горным хребтом Больших Балкан. Холодным ветрам доступа нет. Теплый нежный сквознячок вдоль долины, напоенный ароматом роз, обвивает небольшой город Казанлык, весь пропитанный розовым маслом. Главный промысел жителей – добывание розового масла, а богатство города – торговля им. Почти рядом с городком, вся в розах и садах, большая деревня Шибка. От нее поднимается дорога на Орлиное гнездо, высшую точку Шибкинского перевала. Это и есть именно та самая Шибка, изображенная художником Верещагиным. Три солдата, занесенные снегом, и надпись «На Шибке все спокойно». В сентябре 1902 года Болгария праздновала 25-летний юбилей Шибки, на который были приглашены русские гости, участники шибкинских боев. Праздник прошел блестяще. Маневрами были повторены все главные сражения, точь-в-точь, как они были тогда. Празднества закончились парадом на Шейновском поле. Тысяча народу кругом, да исторические курганы, тянущиеся линией между большими и малыми Балканами по знаменитой долине Рос и Шейновскому полю, представляли собой огромные букеты цветов. Жаркий солнечный день, все в цветных шляпках и платьях, дамы с букетами цветов и пестрыми зонтиками, военные гости в белых фуражках. Я ходил и щелкал моим большим кодеком, увековечивая эту интересную картину и типы. Снял одного старого отставного фельдфебеля в мундире того времени. «Ну что?» — спросил я его. «Переживаешь приятные воспоминания?» «Всяко бывало». «А вот в этом городишке», — указывает на Казанлык, — «после боя наш батальон ночевал. Когда мы встали на другой день, так солдаты натащили кувшины с розовым маслом и давай сапоги мазать».
3: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Владимира Алексеевича Гилеровского «Люди театра».
4: В стороне от кургана одиноко стоял могучий и бодрый высокий старик. Его седая густая борода серебрилась на солнце, и расчесанная волосок к волоску лежала на широких лацканах английского пальто. Что-то близко знакомое сверкнуло мне в этой стройной энергичной фигуре и в его глубоких темных глазах, ласково взглянувших из-под седых бровей. Он поднял руку и, сделав отрицательный жест, сказал довольно чисто по-русски: «Меня не надо. Пожалуйста, не надо». «Хорошо, не буду, если не хотите». «Да, я не люблю этого. Никогда моего портрета не было и не будет». Я убрал аппарат, и мы пошли к другому кургану. Я заинтересовался, почему он так хорошо говорит по-русски, и узнал, что он долго жил на русской границе. Мы разговорились о многом, и он мне рассказал следующее. 25 лет я не был здесь, и опять уеду отсюда. Так приезжал посмотреть на знакомые места. С вами первым разговорился и больше ни с кем говорить не буду. Тогда я был в войске Сулеймана Паши, и вот здесь он указал себе под ноги, здесь, на этом самом месте, я ел землю. И он мне весьма поэтично нарисовал картину удивительную. Сулейман Паша во что бы то ни стало хотел взять Шибкинский проход и завладеть отвесными скалами Орлиного гнезда. Это было подвигом невозможным. Тогда упорный Сулейман вызвал 3000 охотников для этой цели и заклял их. Это было ночью. 3000, и в числе их мой собеседник, стояли вокруг кургана. Сулейман весь в белом встал на самом верху кургана, совершал богослужение и заклинал их. Картина восхитительная. Ночь, тишина, вдали огоньки бивачных костров, а на вершине кургана, перед упавшими ниц героями, белая фигура с воздетыми к небу руками произносит страшные заклинания. И взял он с охотников клятву, что ни один из них не останется в живых, если не будет на вершине Орлиного гнезда. А кто не будет там да уцелеет, тот будет проклят. И поклялись все охотники умереть или достигнуть недоступной вершины каменного Орлиного гнезда. и ели землю. И пошли они на другой день на штурм, и осталось от 3000 около сотни. «И вы были на штурме?» — спросил я старика. «Я ел землю. Я был на самом верху, на гребне орлиного гнезда, и был сброшен оттуда. И как счастливо упал! Я был уже на вершине орлиного гнезда, когда у защищавшихся не было патронов, не хватало даже камней. На самом гребне скалы меня столкнули трупом. Я, падая, ухватился за него, и мы вместе полетели в стремнину. Ночью я пришел в себя, вылез из-под трупа и ушел к морю». Мы сделали еще несколько шагов молча. Старик взял палку под мышку и стал перебирать четки, будто желая показать мне большой палец и серебряное кольцо с золотыми насечками. Я поднял на него голову. Глаза смеются. Он смотрит в сторону. «Милый кунак, вы!» — обрадовался я. «Кунак, нет, вы. Я тебя узнал и ждал, узнаешь ли ты меня. Если бы ты не узнал, так бы и расстались. Мы целый час ходили между отдаленными курганами, а вдали маршировали войска, играла музыка. Я себя не узнал в этом костюме. Я в Стамбуле купил такое пальто, не хотел ехать в своем, чтобы не обращать внимания». Много говорили о прошлом. Я рассказал ему о докторе Самате. Самат приходил ко мне на Ингур. Он сказал, что ты доставлен в безопасное место. Самат проводил нас до Трапезунда, потому что среди переселенцев были больные. Оказывается, что ага еще задолго до меня занимался переселением своих черкесов с Кавказа в Турцию. Его выследили. И тогда мы пробирались к нему на Ингур, чтобы скрыться в его дебрях, и попали в обвал. Я узнал только теперь от него, что он с Саматом отправил целый аул, а сам уехал в Стамбул на войну. Через несколько лет он поехал на Кавказ, но те аулы, откуда он увел своих в Турцию, все еще стояли в развалинах. Мы расстались уже на закате солнца. Он пошел в деревню Шибку, чтобы рано утром выехать в Бургас, оттуда домой в Стамбул. Он дал мне свой константинопольский адрес, где Абац-бей командует отрядом черкесов. А я отправился на другую сторону Шейновского поля, в свою палатку, в лагерь, разбитый для русских гостей. Над Балканами голубовато лучилась яркая звезда на синем небе. Она мне всегда напоминает мою молодость. Палатку мы занимали двое, я и художник Сафонов, родной брат художницы Кувшинниковой, которую описал Чехов. Его еще не было. Я лежал в палатке один на кровати и смотрел в неспущенные полы моей палатки. На черном фоне Балкан внизу мелькали огоньки деревни Шибки, и над ней, как венец горного массива, заоблачное орлиное гнездо. А над ним на синем звездном небе переливается голубым мерцанием та самая звезда, которую я видел после горной катастрофы. Кольцо на большом пальце, четки, серебряная борода. А передо мной большие Балканы. Я уже их проехал верхом, и какими игрушечными кажутся мне они сравнительно с ледниковыми вершинами Эльбруса, Каштантау, Дыхтау. Живо передо мной встает ночной обвал. Четверть века назад, когда седой ага носил еще черную бороду, случилось это. С той поры я ни разу не представлял себе подробностей катастрофы. Помню только чудную фантастическую картину ночи, а потом куда-то меня метнули, и я ухнул вниз. А седой ага все так и стоит перед моими глазами. Беру тетрадку, карандаш, пробую пережить тот ужасный миг, но вот никак он мне не кажется ужасным. Да не казался и тогда, когда я пришел в себя и лечился в полусакле, полупещере у пастухов. В том-то и дело, что понятие «ужас» я тогда, должно быть, не знал. Да оно и понятно. Столько было всего пережито, и все так счастливо сходило с рук, что я ровно ничего не боялся, а если пораздумать, то такая внезапная смерть, моментальная и в красивой обстановке, куда лучше виселицы или расстрела на заднем дворе. а перед этим еще тюрьма. А терять мне было нечего, и всегда я был уверен, что цел буду. Так и дальше, в будущем. Или в опасности, например, в горячей перестрелке, когда кругом валились люди, я думал, если только думал, что не всех перебьют, хоть один да останется. Именно я останусь. Держу тетрадку, карандаш, вызываю в памяти красивые картины сверкающих ледников с причудливыми формами. Потом все рушится, качается, падает, летит, кружится. И нет слов. Не удержишь на бумаге то, что едва мелькает в памяти. Вдали огоньки в деревне, орлиное гнездо на синем небе. Но как это бедно сравнительно с красотой этих ледяных замков, колоннад и двух снежных вершин, врезающихся в такое же звездное небо. Слишком спокойные картины передо мной. Тихо мерцают звезды, полный, самый эпический покой. Я лежу на кровати. Я лежал на скале Эльбруса. Вдруг совершенно неожиданно выливается строчка почему-то стихов. Я не думал, как-то смаху без остановки и без поправки вытекло у меня это стихотворение. Оно верно отвечало картинам, но эпически холодным. Я бросил тетрадку. В это время вошел Сафонов. «Ты что, без огня лежишь?» И зажег свечку. «Я сейчас из Казанлыка, у знакомых был. Вот получил подарки». И выставил на стол 4 витиеватых, довольно грубой работы, но позолоченных флакона. 2 мне, 2 тебе. Ну-ка, капни в свою табакерку. По 10 рублей флакон. В палатке разлился аромат розы. Я забыл стихи, забыл незабвенную фигуру Аги, а встал передо мной давешний фельдфебель, и за ним целый батальон солдат, старательно мажущий сапоги розовым маслом. Над орлиным гнездом ярче всех переливалась голубым мерцанием восходящая звезда.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Владимира Алексеевича Гилеровского «Люди театра».
4: «Пароход бежит по Волге, через забор глядит верблюд», импровизирует на корме парохода высоким дисконтом под немудрую гармошку молодой малый в поддевке и картузике, расположась на круге каната. А я сижу рядом на другом круге и, слушая его, убеждаюсь, что он поет с натуры. Что видит, то и поет. Наш товаропассажирский пароход тихо и лениво тянется вверх почти у самого песчаного берега. На неоглядном горизонте выгоревшей степи живой только один сюжет, вдохновивший импровизатора-гармониста. У самого берега одиноко стоит какая-то сараюшка, а из-за дощатой загородки высится шея верблюда. Он жует и лениво поворачивает голову по мере движения парохода. Может быть, слушает шлепанье колес или гармошку. Он не знает, что министрель в поддевке, пропахший рыбой, как и все мы, палубные пассажиры, проспавшие между кулями сухой воблы, вдохновленный верблюдом, поет про него. А другой пассажир в такой же поддевке, только новенькой и подпоясанной кавказским поясом, через 50 лет будет писать тоже о нем и его певце. Ведь на самом деле талантливый импровизатор. В двух строках обрисовано все. А главное... Место уж очень точно обозначено. Пароход бежит по Волге. И видно, что он бежит по низовой Волге, потому что уж выше Симбирской верблюда на Волге не увидишь. Когда я спустя некоторое время, будучи уже на сцене в Саратове, за ужином после спектакля рассказал товарищам-актерам об этом импровизаторе и припомнил куплет о верблюде, все посмеялись и перешли на другие анекдоты. Только Долматов переспросил меня: «Так вы говорите, через забор смотрит верблюд?» «Нет, через забор глядит верблюд». Долматов вынул из бокового кармана щегольской визитки софьянную, тисненную золотом записную книжку, вынул из нее карандаш с ручкой слоновой кости и что-то записал. Но на это тогда никто не обратил внимания. В Саратов я попал скоро после этой встречи с импровизатором, даже очень скоро, прямо с этого дружининского парохода, так что еще запах вобла от поддевки долго ощущал. А на пароход этот я попал в Царицыне, куда благополучно прибыл прямо из Зеленчукских степей, из-под шатров снеговых вершин на далеком горизонте, и попал первым делом в Ростов, где облагообразился у парикмахера, купил прекрасные сапоги, тонкого сукна поддевку, шитую, как тогда было модно, по-донскому на манерчик меня. В Царицыне, увидав с великой радостью Волгу, вспомнил свою жизнь бурлацкую и в память нюхаря Костыги, моего лямочного друга, купил берестяную с фольгой вятскую тавлинку, четверку костромского нюхательного табаку мятного — он летом хорош, мята в носу холодит —

Еду вверх по матушке по Волге, а куда сам не знаю. Разные мысли есть, но все в разброд, остановиться не на чем. Порадовал из Ростова отца письмецом после очень-очень долгого молчания и обещал приехать. Значит, путь открыт, а все-таки как-то не хочется еще пока. Если не приеду, отец скажет только: не перебесился еще. И он совершенно прав, не перебесился еще. Садясь в Царицыне, я билет почему-то взял до Саратова. Оказалось, что именно так и надо было взять. Спускаясь с палубы вниз в буфет и окончательно убеждаюсь в этом, увидев на стене висящую афишу, где преогромными буквами было напечатано «Идиот». Подхожу ближе и читаю «Идиот» и далее «Тайны Гайдельбергского замка. Драма в 5 действиях. Перевод с немецкого». Оказывается, в Саратове в летнем театре «Сервье» играет труппа драматических артистов под управлением Погонина, режиссер Писоцкий. Еще несколько знакомых фамилий, известный комик Большаков Аркаша и полуграмотный дубинообразный красавец купецкого рода Григорий Розанов. Розанов была его фамилия по сцене, а настоящая его фамилия — Дубинин. На дверях его квартиры в Тамбове висела напечатанная крупная его визитная карточка «Артист Гр. Дубинин Розанов». Пускай, мол, кто не знает, подумает: «Артист Граф Дубинин Розанов». А шутник Вася Григорьев взял у нас на глазах и исправил карточку. Вышло: «Артист граф Дубина Роза». Так и осталось за ним Дубина Роза, хотя он и заменил фамилию Розанов на Беляев. Он играл вторые роли рубашечного характера. Со всеми ними я служил в 1875 году в Тамбовском театре у Григория Петровича Григорьева, где начал свою актерскую карьеру. Прямо с парохода я отправился в театр «Сервье» на репетицию. Багажа у меня не было никакого, кроме скромно отделанного серебряными бляшками сыромятного пояса, ловко стягивавшего мою поддевку, так как еще недавно стягивал в осиную талию мою щегольскую черкеску. Пояс, подарок Аги — это все, что уцелело от недавнего прошлого, если не считать нескольких золотых, которые я еще не успел растранжирить, будучи некоторое время в бродячем цирке. Проходя мимо шляпного магазина, я зашел и купил чесучевый картуз военного образца, конечно, без кокарды, и, довольный своим видом, остановился перед входом в сад, откуда доносились до меня звуки репетировавшего оркестра. Улица очень чистая и широкая, с садами, разделявшими между собой небольшие дома, была пуста. Только вдали виднелась знакомая фигура, в которой я сразу узнал Писоцкого. Прекрасный актер на роли холодных любовников, фатов. Он и в жизни изящно одевался, носил небольшие усики, которые так шли к его матово-бледному продолговатому лицу, которое или совсем не знало загара, или знало такие средства, с которыми загар не в силах был бороться, то есть перед которыми солнце пасовало. «Николай Исаевич», — остановил я его, когда он подошел к входу в сад. «Ба, какими судьбами! Рад вас видеть. После Тамбова мы ведь только в кружке виделись. Что поделываете, служите?» — весело засыпал меня словами Писоцкий. «Нет. Думаю, нельзя ли к вам?» «Ну вот и отлично. Кстати, у нас Никольский заболел. Вы вместо него сыграете роллера». Николай Исаевич Писоцкий взглянул на часы, взял меня под руку. Мы свернули с главной аллеи, в конце которой был виден театр, в глухую аллею. «Да, роллера. Вы кого тогда играли в Тамбове?» Мы сели на скамейку в густых зарослях жасмина. «Прекрасно сыграете роллера. Я еще его сокращу. Я помню пьесу и роллера помню. Еще гимназистом читал «Разбойников». То, что вы читали, и то, что мы играем, вещи совершенно разные. Мы играем Шиллера по-летнему. Ну да все равно. Словом, вы служите и сегодня играете роллера. Очень вам благодарен, Николай Савич. Вам, конечно, деньжата нужны, спрашивает он меня. Много дать не могу, но на расходы... Не беспокойтесь о деньгах, перебил я его. У меня еще хватит. Откуда вы сейчас таким бронзовым? С Кавказа? Да из степей. Прелесть. На роллеры и грима лучшего не надо. Только не вздумайте сегодня бриться, а то в полумаске очутитесь. Завтра побрейтесь. Идем. Яковлев звонит.

«А вот вам и роллер», — представил меня Песоцкий, собравшийся на сцене труппе. Оказались старые сослуживцы и знакомые по московскому артистическому кружку. И я дома. Песоцкий взял тетрадку, возвращенную Никольским, и, указывая мне, вычеркнул всю сцену первого акта и значительно сократил сцену во втором акте, оставив только самую эффектную суть. Суфлер повторил выморки вписанной пьесе и передал мне роль, которая осталась страничке полторы, только во втором акте. Ремарка такая: роллер вбегает без шляпы, в одной рубахе, изорванной в клочья, везде сквозит тело, на шее веревочная петля.

0: Радио «Звезда». Владимир Алексеевич Гелеровский, глава из книги «Люди театра», читает Владимир Самойлов.
1: После репетиции я обедал в саду в товарищеском кругу и тут же нашел себе квартиру у двух актериков, Симонова и Карина, снимавших маленький дачный домик. Суфлер дал мне пьесу, написанную четким прекрасным почерком и перекрещенную карандашом всех цветов и вдобавок украшенную чернильными надписями и между строк и на полях разными почерками. На заглавном листе «Разбойники», трагедия Шиллера в 5 действиях и 12 картинах. Имени переводчика не было. Вообще тогда, не раз участвуя в спектаклях в разных провинциальных театрах, я никогда не видел, чтобы играли по печатному экземпляру. И писанные, думаю, что с одного оригинала, именно такого же, какой я видел у Писоцкого, были во всех театрах. Притом каждый Франц и каждый Карл имел свой экземпляр, и нередко со своими сокращениями и вставками, нередко с отсебятиной. Но все виденные мною экземпляры были сценичны и весьма умело сокращены. Даже экземпляр, сокращенный по-летнему, потому что летняя публика любит покороче, был весьма ловко сделан. Впоследствии, сравнивая такой экземпляр с переводами Сандунова, Кетчера и Достоевского, я находил в нем сцены совершенно для меня новые. Может быть, взятые из французского перевода «Разбойников» Шиллера, или, скорее, переделки, переведенные потом по-русски Ивановым. Но что это делалось сценично, отрицать нельзя. Масса выигрышных мест. Я на себе испытал это в роллере. Писоцкий так умело сократил роль и дал мне несколько таких указаний, что я неожиданно имел крупный успех. В первом акте я выходил роллером без слов, одетый в черный плащ и шляпу. Одевался я в уборной Писоцкого, который свою любимую роль Карла уступил молодому актеру Долматову. Писоцкий зашел ко мне, когда я, надев чулки и черные трусики, туго перехватив их широким поясом, обулся в легкие башмаки вместо тяжелых высоких сапог и почувствовал себя вновь джигитым и легким горцем и встал перед зеркалом. «Какая красота! Вот такой и был роллер!» — услыхал я слова Писоцкого. «Знаете что? Никакой рубашки, никакого верхнего платья, только одна петля на шее. Какая красота! Откуда вы весь бронзовый? Какие мышцы? В степях загорел. Да в цирке немного поработал. Скоро выход, я иду в партер вас смотреть». Перед самым выходом на сцену я прошел в дальнюю глухую аллею сада, пробежался, сделал пяток сальто-мортале и, вернувшись, стал между кулисами, запыхавшись с разгоревшимися глазами. Оглянул сцену, изображавшую разбойничий стан в лесу. Против меня, по правее суфлерской будки, атаман Карл с главарями, остальные разбойники группами. 5 посредине сцены, между мной и Карлом, сидят около костра. Сценарист Яковлев сверкнул на меня очками и предупредительно поднял руку. Но я сам слушаю знакомые реплики. И в тот момент, когда Яковлев опустил руку, я рванулся на сцену, будто продолжаю дальний бег. Перепрыгиваю группу около костра и еще через 2 прыжка останавливаюсь перед атаманом, высоко подняв руку с веревочной петлей на шее и отчеканиваю на высокой ноте: «Я сорвался с виселицы!» Разбойники при моем появлении вскочили, остолбенели, пауза удивления. Долматов глядит на меня восторженными глазами. «Да, я сорвался с виселицы, прямо с виселицы, говорю вам! Дайте водки!» — подают флягу. «Ах, с меня уже сорвали рубаху! Накинули эту петлю! Опять пью!» Публика аплодирует. Дебют был удачен. На другой день шла свадьба Кречинского, я играл купца Щебнева и удостоился вызова. Вчера я выходил вместе с Долматовым под фамилией Никольского, а сегодня Погодин, не спросив меня, поставил мою настоящую фамилию, чему я, в конце концов, был рад. Мне стали давать роли, отношения товарищей прекрасные, завелись приятные знакомства. Сборы все время хорошие, несмотря на то, что все были увлечены войной и волновались, когда получались нерадостные известия. В один из призывов ополченцев я зашел случайно в Думу, где был прием, и заявил даже совсем неожиданно для себя о желании идти охотником, почти так же, как моему кунаку Агена его призыв ехать с ним туда-сюда гулять, я ответил: «Едем». Я телеграфировал отцу, что иду на войну, он мне выслал метрическое свидетельство, и с первым же эшелоном я отправился в действующую армию на Кавказ. По окончании войны начальство предложило мне продолжать службу, но в это время у меня в кармане лежало письмо от Долматова, приглашавшего меня ехать к нему в Пензу, в театр. В Пензе я играл под псевдонимом Сологуба, был помощником режиссера и много работал вместе с Долматовым, который только что разошелся со своей третьей, или, может быть, пятой женой, и весь предался театру. Между прочим, мы привели в порядок большую театральную библиотеку, на что уходило почти все свободное время. Впрочем, это не мешало нам написать вместе одну фривольную пьесу, а иногда кутнуть и гульнуть вовсю, вроде прогулки верхом на бочке отходников по одной из людных улиц Пензы. Причем Долматов был в цилиндре и золотом пенсне. Это было на первой неделе поста, когда актеры уже уехали в Москву заключать контракты на следующий сезон, кроме тех, которые остались служить у Долматова на будущую зиму. Долматов никогда не ездил постом в Москву. Он получал столько предложений, что мог всегда составить прекрасную труппу, сидя на месте. Я, конечно, будучи его секретарем, помогал в этом наборе труппы и вел всю переписку. Он только важно, с шикарным росчерком подписывал: «В. Лучич Долматов». Лучич была его настоящая фамилия. Он родом был долматинец, почему и взял такой псевдоним. Детство свое провел он в Кишиневе и Одессе и говорил, что один из его родственников занимал на юге какую-то важную должность и чуть ли не был другом Пушкина. Василий Пантелеймонович Долматов иногда рассказывал, как он в первые годы сценической деятельности голодал, ночевал на улице и ходил в поисках места пешком из города в город. Прекрасный актер, он был такой же антрепренер. К нему охотно все шли служить, и не было случая, чтобы Долматов когда-нибудь не заплатил в срок. Во время сезона в Пензу то и дело приезжали, а то, может быть, вернее, даже приходили пешком разные крокодиловы нильские, тараканово вяземские, и каждому давались деньги добраться до Москвы. Обыкновенно все они стремились в Москву. А если объявлялись бывшие сослуживцы, брал их Василий Пантелеймонович на службу в переполненную труппу. Авансами разоряли, а отказать никому не мог. Театральные дела у него всегда шли прекрасно. Пенза тогда еще проедала остатки своих барских имений и меценатствовала. В бенефисы любимых актеров ложи Бенуара блистали модными аристократками, а бельетаж — форменными платьями и мундирами учащейся молодежи. В этот сезон Долматов закончил свою пьесу «Труд и капитал», которая была, безусловно, запрещена, и после, уже через несколько лет, шла под каким-то другим названием. В этот же год он начал повесть и вывел в ней актера-бродягу, который написал «Катехизис актера». В эту повесть, и особенно в «Катехизис», Долматов влил себя, написав: «Уважай труды других, и тебя будут уважать. Будучи сытым, не проходи равнодушно мимо голодного. Не сокращай жизни ближнего твоего ненавистью, завистью, обидами и предательством. Облегчай путь начинающим работникам сцены, если они стоят того. Актер, получающий жалование и недобросовестно относящийся к делу, тунеядец и вор. Антрепренер, не уплативший жалование, грабитель». Это органические черты Долматова, таким я знал его в Саратове, Пензе и Воронеже. Мы собирались с Долматовым идти завтракать, когда сторож Григорьевич ввел в кабинет Казанцева, известного актера и антрепренера. С Долматовым они рассоловались как старые друзья. Казанцев проездом из Самары в Москву заехал в Пензу, чтобы пригласить Долматова на летний сезон в Воронеж, где он снял театр. Василий Пантелеймонович отрекомендовал меня и предложил взять. В два слова кончили дело, и тут же пригласил Казанцев меня помощником режиссера. Думалось, что меня он взял как привесок к Долматову, как кость или жилу, которую прибавляют как нагрузку к хорошему куску мяса. Ну, а теперь угостим дорогого гостя. Идите и заказывайте завтрак. Через 10 минут буду, только Горсткину занесу деньги. Сегодня срок аренды.
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Владимира Алексеевича Гилеровского «Люди театра».
1: Яркий солнечный день. Снег — тот самый весенний яркий снег, о котором говорят «молодой за старым пришел», слепил глаза. Реамюр на стене театра показывал 7 градусов, ноги скользили, лед здесь никогда не чистили с тротуаров, и мы шли под руку ради взаимного страхования от падения. Налево сверкала алмазами белоснежная соборная площадь, а по ней быстро шла наперерез нам от церкви на Московскую улицу стройная девушка в коротенькой черной шубке с барашковым воротником, на котором лежала роскошная коса. Из-под коричневой юбки сверкали серые ботики, а из-под каракулевой шапочки весело взглянули большие серые глаза на подбегавшую к ней с лаской собаку. Прекрасный цвет лица, легкие энергичные движения обратили внимание Казанцева. Он толкнул меня локтем и сказал: «Славная барышня, таких только степь родит, сила и радость, вся розовая». Я взглянул еще раз на нее, уже переходившую Московскую улицу, потом на Соборную площадь, и ничего не ответил. Казанцев на миг мне показался Мещерским, Соборная площадь — театральный. Служу в Воронеже. Прекрасный летний театр, прекрасная труппа. Особый успех имеют Долматов и инженю Мария Ивановна Свободина-Барышова. Она, разойдясь со своим мужем, известным актером Свободиным Казиенко, сошлась с Долматовым. Это была чудесная пара, на которую можно любоваться. С этого сезона они прожили неразлучно несколько лет. Их особенно принимала избалованная воронежская публика. А сборов все-таки не было. Чтобы заинтересовать здешнюю публику, перевидавшую знаменитостей гастролеров, нужны или уж очень крупные имена, или какие-нибудь фортели, на что великие мастера были два воронежских зимних антрепренера — Воронков и Матковский, по нескольку лет один за другим державшие здесь театр. Они умели приглашать по вкусу публики гастролеров и соглашались на разные выдумки актеров, разрешая им разные вольности в свои бенефисы и отговариваясь в случае неудачи тем, что за свой бенефис отвечает актер. Одна из неважных актрис, Любская, на свой бенефис поставила Гамлета. Сама его играла и сорвала полный сбор с публики, собравшейся посмотреть женщину Гамлета и проводившей ее свистками и шиканьем. Второй случай, давший огромный сбор, был в бенефис никудышного актера Тамары, афериста и пройдохи, в свой бенефис имевшего наглость выступить тоже в роли Гамлета. Надо сказать, что в эти годы огромным успехом пользовалась в провинции прекрасная опереточная актриса Цицилия Арнольдовна Райчева, гастролировавшая в Воронеже в «Птичках певчих» и «Елене прекрасной». В этот сезон она служила в Ростове-на-Дону, и об ее успехах писали обе воронежские газеты «Телеграф» и «Дон», которые вообще отводили много места театру, перепечатывая известия из газет, благо материал вполне цензурный, весьма читабельный и, главное, бесплатный. Выходит огромная афиша о бенефисе артиста Тамары: «Гамлет, принц датский, трагедия Шекспира», в заглавной роли «Бенефициант». При участии знаменитой артистки Цицилии Арнольдовны Райчевой, которая исполнит письмо Переколы. Об участии Райчевой напечатано красными буквами. В списке исполнителей ее нет. Офелия Бороздина, королева Микульская, причем Райчева, недоумевает публика. А бенефициант во фраке на лучшем извозчике носится по домам меценатов, делает визиты по лучшим магазинам, трактирам, клубам и всучивает билеты, отвечая на все вопросы только одним: «Приходите, увидите. Если не будет Райчевой, деньги обратно». В день бенефиса Тамара едет утром на вокзал, встречает Райчеву, везет ее в лучшую гостиницу по людным улицам. Артистку узнают, видят, говорят о ней, и около театральной кассы толпится народ. К вечеру аншлаг. При первом выходе бенефицианта встречают аплодисментами. и полным молчанием после каждого акта и лучших монологов Гамлета. Тепло встретили Офелию, красавицу Софью Григорьевну Бороздину, дочь известного артиста Григория Ивановича Григорьева. Одна только она пока удостоилась аплодисментов и бесировала песнь Офелии. Идут в молчании акт за актом. Думали сперва, что или Офелию, или королеву будет играть Райчева. Но в королеве появилась Микульская. Где же Райчева? Стали заглядывать во время антрактов в кассу, как бы кассир не сбежал. Но нет, он продает билеты на будущие спектакли. Большинство уже уверено, что смотрит спектакль даром. Деньги обратно собираются требовать. Пятый акт. Публика еще в антракте заняла места. Могильщики, старик и молодой парень, копают могилу. Приходят Гамлет и Горацио, сцена с черепом Йорика. Наконец, хоронят Офелию, все расходятся. Могильщики начинают закапывать могилу. «До ночи не закопаешь, оголодал, есть хочется. Внучка надула, обещала обед принести. Хорошо бы поесть. Да вот и она с горки спускается, слышь, поет». Через минуту появляется Райчева в блестящем костюме Переколы с большой корзиной, покрытой салфеткой. «Дедушка, вот я обед принесла. Ну, спасибо, внучка, ставь сюда». Публика бешено аплодирует. «Браво, Райчева, Райчева!» Она открыла корзину и разложила еду. «Кушайте». Публика замерла, ждет. «Ну, внучка, мы будем есть, а ты нас потешь, спой что-нибудь веселенькое, чтобы вам спеть. А что обещала?» В оркестре звуки арии из оперетты, Райчева выходит на авансцену и поет «Письмо Переколы». Публика требует повторения. После второго раза Райчева уходит за кулисы. На вызовы публики ее выводил на сцену сам Гамлет. К такой публике и приехала наша труппа. Серьезного репертуара и хороших постановок мало было. Надо гастролеров из столицы. Казанцев ездил в Москву и привез известие, что через 3 дня приедут Ермолова и Правдин. В местных газетах появились заметки о гастролях. Накануне во время спектакля было заявлено, что в 10 утра приедут, а в 11 репетиция, и предложено было желающим встретить Ермолову. Правдина почти никто не знал. В первую голову, как помощнику режиссера, мне, конечно, надо было по обязанности. И уж как я стремился увидеть ее, ночью не спалось. Заснул при солнце, но был разбужен в 7 часов. «Пожар! Ваши уж проехали к реке!» В Воронеже этим летом образовалась вольная пожарная дружина, куда я тотчас по приезде записался топорником, не отказываясь работать и в городской команде.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Владимира Алексеевича Гилеровского «Люди театра».
1: На окраине горели 2 деревянных дома, кругом близко стройка, пожар опасный, ветер сильный. Все-таки опасность миновала, и когда я посмотрел на часы 10:30, значит, только на вокзал опоздал, встречу на сцене. Примчался на извозчике, вбежал в заднюю дверь, выходящую в сад, прямо на сцену, чтобы почиститься и умыться до начала репетиции. И, о ужас, на сцене народ. Первое, что я увидел среди кучки артистов, это суфлера Модестова, задом влезавшего в будку, а около будки стоят Свободина, Долматов, Казанцев и еще кое-кто из артистов. Посредине их небольшой человечек в полосатой синей паре и панаме, а рядом Ермолова, свежий и розовый от легкого загара, в сером дорожном платье и легкой, простой соломенной кругленькой шляпе с черной лентой. Они разговаривали со Свободиной, которая была немного выше ее. Я сразу вспомнил и артистический кружок, и театральную площадь, и Мещерского, и совсем забыл, что я даже не умылся. Я двинулся к группе, чтобы извиниться за опоздание, потом узнал, что прямо с вокзала они поехали на репетицию, а вещи отослали в гостиницу. Все это я пережил в момент, и при первых моих шагах раздался хохот и возгласы, где слышалось слово «пожарный». Все-таки я подошел, сорвал с головы фуражку, извинился за опоздание, смех в ответ на мой поклон. А потом Казанцев обратился ко мне со словами из «Птичек певчих». «Панателло, Пойдите и умойте вашу физиономию, а потом я вас познакомлю с Марией Николаевной и Осипом Андреевичем. А свободно подставляет мне к лицу зеркальце. Посмотритесь. Взглянул. Весь в саже. Бросился, как безумный, назад. Перепрыгнул через забор в сад моей квартиры. И через 10 минут извинялся с трепетом сердца перед Марьей Николаевной Ермоловой. Она встретила меня прекрасно. Оказалось, что Долматов ей еще на вокзале рассказал обо мне и заинтересовал ее. Когда группа актеров окружила на платформе Марию Николаевну Ермолову, пока пассажиры торопились в буфет пить кофе, тогда еще вагонов ресторанов не было, а аккуратный Осип Андреевич Правнин побежал наблюдать за выгрузкой багажа, к Василию Пантелеймоновичу Долматову подошел небольшого роста офицер. На белом кителе его выделялся красный темляк на кавказской шашке. За храбрость. Мы немного знакомы, тоже на вокзале. Помните, вы провожали с моим эшелоном на войну Гелеровского. Моя фамилия Прутников. Долматов обрадовался, обнял его, представил товарищам и сказал: «Гелеровский служит у нас, он сейчас должен приехать сюда. Поезд простоит долго. Да вы останетесь у нас на денек-другой». «Не могу. Больную жену в Ессентуки везу». Долго отвечал он на вопросы Василия Пантелеймоновича Долматова. Все со вниманием слушали боевые воспоминания моего однополчанина. Поезд ушел. Так мой друг меня и не видал, но его встреча с актерами сыграла свою роль. Ермолова, наверное, никакого внимания не обратила бы на маленького актера Сологуба, если б не эти рассказы на вокзале. Как-то после одной из первых репетиций устроился общий завтрак в саду, которым мы чествовали московских гостей и на котором присутствовал завсегдатый театра местный адвокат, не раз удачно выступавший в столичных судах, большой поклонник малого театра и член московского артистического кружка. Его речь имела за столом огромный успех. Он начал так. «Высоко передо мною славный Киев над Днепром. Днепр сверкает под горою переливным серебром». Это прекрасное стихотворение, в котором дальше поэт спрашивает: «Вы откуда собрались, богомольцы, на поклон?» Относится также к Воронежу, переполненному особенно в летнее время тысячами богомольцев, идущих от московских чудотворцев к киевским мощам и встречный из Киева в Москву. Воронеж никак миновать нельзя, и те, и другие обязательно идут поставить свечечку и купить образок местного угодника Митрофания лишь потому, что Воронеж на пути стоит. Вы можете видеть этих пешком прошедших лапотников с пыльными котомками и стертыми посохами там, около монастыря, в таком же количестве, как и в Киеве. Но Воронеж богаче Киева, интереснее в другом отношении, потому что он стоит на перепутье, на линии железной дороги, соединяющей обе столицы с Кавказом и рядом южных городов. Наши знаменитые артисты в своих поездках никогда не минут перепутье. Кого-кого мы не видали из них. Служить в наш город благодаря удобству сообщения едут охотно со всех концов нашей необъятной шестой части света. Сейчас в нашей скромной компании можно продолжить стихотворение со строки «Вы откуда собрались?» И каждый из вас скажет: «Да, я оттуда». С поднятым бокалом оратор первым делом обратился к Николаю Николаевичу Синельникову, донскому казаку. «Я оттуда, где струится Тихий Дон, краса степей». И сразу повернулся лицом к сидящему с ним рядом Казанцеву. «Я оттуда, где клубится беспредельный Енисей». Казанцев встал, чокнулся и вскользь, чтобы не прервать речь, бросает: «Иннокентием зовут, значит, сибиряк». «Край мой теплый, Бреков, Ксина». И не успел еще взглянуть на Долматова, как последний встал, и их бокалы встретились. «Край мой, брег тех дальних стран, где одна сплошная льдина оковала океан». Он что-то ищет, но его вручает Визовский, указывая на меня: «Сологуб оттуда». Чтоб не помешать, я принял привет и ответил, показывая дно стакана: «Я от Камы многоводной», — и опять ищет глазами. «В аккурат с нее», — отвечает Василий Вятский. А барон Оберкас, сын сенатора, прекрасно игравший лакеев, ответил поклоном на строчку «Я от царственной Невы», и уже наверняка адвокат чокается с приставшим заранее Правдиным, приятелем оратора. «Я от Ладоги холодной», подняв голову и закинув седую гриву волос, красиво перегнувшись через стол, он обращается к Марии Николаевне. «Я от матушки Москвы». И закончил стихотворение. Да если и не закончил, то продолжать было нельзя. Аплодисменты, чоканье, все встали и с бокалами спешат к раскрасневшейся Марии Николаевне.
0: Мы читали главы из книги Владимира Алексеевича Гилеровского «Люди театра». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Обеспечение топливом крупных торговых сетей для поставок продуктов ведется в приоритетном порядке. Это сообщил вице-премьер Александр Новак. В среду он провел совещание по ситуации на рынке топлива. Объемы бензина и дизеля, которые ранее закупались через трейдеров на бирже, будут продаваться через вертикально интегрированные нефтяные компании напрямую конечным потребителям. Также дано поручение антимонопольной службе проработать вопрос снижения нормативов продаж дизельного топлива на бирже с 16 до 10%. Вице-премьер Новак подчеркнул, что с учетом запрета экспорта дизеля внутренний рынок насыщается и нужные объемы будут поставлены в регионы для уборочных работ. Российские войска в ДНР полностью контролируют подходы к Красному Лиману со стороны Славянска. Дороги находятся под наблюдением беспилотников и разведки. Подвоз боеприпасов и переброска личного состава противнику сорваны, сообщили в среду в Минобороны. Там добавили, что расчеты БПЛА уничтожают последние каналы снабжения украинских войск. В плену ВСУ не осталось мирных жителей Курской области. Все они вернулись домой. Это в интервью информационной службе «Вести» заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.
2: Удалось договориться с той стороной и вернуть всех мирных курян, которые незаконно удерживались на территории Украины. Они вернулись домой. Это очень радостное событие. Я была на связи с губернатором Курской области Александром Сеевичем Хинштейном. Конечно, там есть еще без вести пропавшие люди, но точно в плену на территории Украины их нет. Сейчас мы ведем переговоры по следующим обменам. С момента вступления в должность удалось вернуть домой совместно с профильными структурами 550 наших ребят.
1: Яна Лантратова отметила, что коммуникация с украинским омбудсменом Дмитрием Лубенцом эффективная и дает результаты. Стороны обмениваются данными о без вести пропавших людях и договариваются о взаимных посещениях военнопленных. На каждое место в Государственной Думе сейчас претендуют почти 8 человек, следует из презентации главы Центра избиркома Эллы Панфиловой. По словам председателя комиссии, выдвинуто в общей сложности 3500 кандидатов. В выборах в Государственную Думу 9-го созыва участвует 11 политических партий. Это только те, кто имеет право выдвигать кандидатов без сбора подписей избирателей. Выборы пройдут в течение 3 дней 18, 19 и 20 сентября. Богдан Ходаченко, служба информации и медиагруппы «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Искусство, оно делает нас лучше, но иногда оно толкает на преступления. Специальный литературный проект «Сила искусства».
3: Николай Дежнев. Рассказ «Уловка Усольцева». Читает Владимир Антоник.
4: Человеку неискушенному, живущему обыденной жизнью, легко может показаться, что культура имеет мало общего с его насущными проблемами, и уж подавно нет от нее пользы, когда речь заходит о раскрытии преступлений. Но так ли это? Призванная подсластить бессмысленность существования, коллекция иллюзий и заблуждений, о чем еще является культура, приносит порой весьма неожиданные результаты. Казалось бы, какой прок от застрявшей в голове даты битвы на Калке или имени автора, в шутку написавшего «Черный квадрат», да еще и не один. На самом же деле... Оказывается, что думающему человеку никакое знание не во вред, а кое-что еще и на пользу. Не зря лучшие представители человечества не досыпали ночей, только бы внести в его копилку и свою маленькую талику. Правда, во все времена находились и такие, кто из этой сокровищницы выносил, и, надо признать, не без большой для себя пользы. Об этом и думал за вечерним чаем Петр Прохорович Усольцев, рассеянно глядя перед собой и помешивая в кружке давно успевший раствориться сахар. И если думал исполковнику другими словами, то не от отсутствия эрудиции, а в силу необходимости закрыть в ближайшее время дело о краже в библиотеке. Не в сельской, где никто этого бы и не заметил, не в районной, а в одной из самых главных в стране. Поиски украденных произведений искусства длятся, как правило, месяцами, а то и годами. Но на этот раз министерское начальство взяло дело под личный контроль, как будто ценную книгу умыкнули у кого-то из политических бонз или олигархов. Правда, справедливости ради, приходилось признать, что повторное издание Библии Гутенберга относилось к инкунабулам и могло стоить несколько сотен тысяч долларов. Преступник, человек без сомнения высокой культуры, не мог этого не знать и наверняка входил в круг тех немногих сотрудников библиотеки, кто имеет доступ в спецхран. Там же, как лично убедился Усольцев, в соседних шкафах лежали альдовские издания. Книжки тоже, мягко говоря, не из дешевых. Но на них вор не позарился. «Подозреваемых, — думал Петр Прохорович, сведя к переносице тронутые сединой густые брови, — наберется человек 20. Вообще говоря, немного, но и следов нет никаких. Сотрудников библиотеки, конечно, можно перебрать одного за другим, только это вряд ли что-то даст. Очень сомнительно, чтобы раньше вор совершал подобные преступления. Поймать его на сбыте тоже не удастся. Если книга украдена не под заказ, то, зная ей цену, он не побежит в ближайший букинистический, а ляжет на дно. В таком случае Библия Гутенберга украсит собой список находящихся в розыске произведений искусств, который и без нее включает около 50 тысяч наименований. Пройдет какое-то время, и она всплывет на черном рынке той же Франции, где, как заведено, ее купят за четверть цены, что, впрочем, деньги тоже немалые. Вера Васильевна поглядывала на мужа с беспокойством. Чай давно остыл, к любимым пирожкам он так и не притронулся, из чего следовало, что у ее Петруши на службе неприятностей. Жена сыщика, она в полной мере владела методами дедукции, но дознание решила отложить на потом. Да и если так вот разобраться, какая может быть приятность у начальника отдела по борьбе с кражами культурных ценностей? Разве что найдут случайно спрятанную неумело картину или таможня прихватит для разнообразия контрабандистов, да и то только потому, что те не оплатили услугу заранее. Таможенников Вера Васильевна особенно не любила. Принадлежавшую Усольцевым на 800-ках хибару со всех сторон теснили их дворцы, наглядно свидетельствующие, что таможня действительно дает добро и немалое. Но это так, к слову. Теперь же ее куда больше беспокоила задумчивость мужа, ничего хорошего не предвещавшая. Она подозревала, что втайне Петр Прохорович подумывает, а не послать ли службу к чертовой матери. Но сильно сомневалась, что он решится на такое. Профессиональные сыскари принадлежат к особой породе людей, относящихся к своему делу как к игре, без которой их существование было бы лишено смысла. Сразу после окончания университета, где они и познакомились, Усольцев пошел работать в МУР и ни разу за все эти годы о своем решении не пожалел. Но, глядя на его нахмуренный лоб, Вера Васильевна понимала, что сейчас мужу приходится туго, и от невеселых размышлений его стоит попробовать отвлечь. «На-ка, Петенька, взгляни, чем приходится заниматься!» — протянула она Усольцеву сброшурованную пачку листов. Петр Прохорович поднял голову и посмотрел на жену отстраненно. «Почитай, почитай», — повторила Вера Васильевна, подталкивая к нему по скатерти очки. «Тебе будет интересно». С видимым трудом, возвращаясь к реальности, Петр Прохорович взял в руки бумагу и долго смотрел на нее, как если бы не понимал, чего от него хотят. «Там, где подчеркнуто», — уточнила Вера Васильевна, заранее едва заметно улыбаясь. Как будто, углубляясь с головой в документы, Усольцев привычно нахмурился и пробежал отмеченную строку глазами. посмотрел на жену растерянно, после чего прочел заново, на этот раз едва ли не по слогам. Безвылазно живя в Ясной Поляне, Пушкин закончил роман «Горе от ума» и поспешил показать его Добролюбову, с мнением которого считался. Голос полковника дрогнул. «Что это?» «Это», — улыбнулась готовая к такой реакции мужа Вера Васильевна, «это курсовая работа студента четвертого курса Мшанского, между прочим, не самого на потоке худшего. Он, по крайней мере, способен излагать, и язык у него подвешен. А есть и такие, кто двух слов связать не могут. Слава Богу, меньше чем через год все как один получат диплом о высшем образовании и пойдут в народ нести добро. И что самое страшное, вечное». «Но», — не дослушал жену Усольцев, — «это же бред сивой кобылы в знойный полдень». «Нет, это хуже бреда, это убогость мысли. И ты говоришь, что с такой кашей в голове вы выпустите его из университета? Ну, допустим, он мог перепутать Грибоедова с Пушкиным, а не тезки». Петр Прохорович схватился руками за голову. «Господи, что я говорю? Но когда Александра Сергеевича убили Добролюбову, если мне не изменяет память, было что-то около года». «Нет, Петенька, она тебе не изменяет. Только никого из студентов я отчислить не могу. Скорее уволят меня. Университет у нас частный. Студенты, как пчелки, несут хозяину деньги, из которых, кстати, мне платят зарплату. Поэтому есть негласное указание ректора, впрочем, почти официальное, меньше хорошо недоумкам не ставить». Ответить что-то на это Петр Прохорович не нашелся. Вера Васильевна ушла спать, а он долго еще сидел в кресле с книгой, забывая листать страницы.
3: Радиозвезда. Мы читаем рассказ Николая Дежнева «Уловка Усольцева».
4: Утром за завтраком Усольцев выглядел усталым, но довольным. Надев переднее пальто, он, как было заведено, поцеловал жену и, к ее несказанному удивлению, попросил передать Мшанскому, чтобы тот ему позвонил. А буквально через несколько дней полковник пришел домой с цветами и бутылкой хорошего французского вина. На вопрос Веры Васильевны, какое событие отмечаем, пробурчал нечто невразумительное и загадочно подмигнул. А после обеда усадил ее заинтригованную в кресло и включил магнитофон. «Надеюсь, это тебя позабавит. Мне тоже не вредно еще разок послушать». Из динамиков раздалось шипение, и незнакомый женский голос произнес: «Уважаемые коллеги, с согласия директора библиотеки для сотрудников ряда отделов запланировано провести цикл лекций по истории мировой культуры, к которой мы с вами имеем самое прямое отношение. Обзорное сообщение любезно согласился сделать выпускник Университета мировой культуры Илья Мшанский, которому я с удовольствием и предоставляю слово». Послышались жиденькие аплодисменты. Вера Васильевна посмотрела на мужа удивленно, но полковник поднес к губам палец. В столовой уже звучал хорошо знакомый нагловатый говорок ее студента. «Дамы и господа, тема моего сообщения – история феномена, который мы привыкли называть культурой. Вот и давайте вместе подумаем, где искать ее корни. Посмотрим на тех деятелей, кто мостил ей дорогу через века. Вслушайтесь в само слово «культура». Как писал поэт-песенник Матусовский, как много в этом звуке, и не ошибся, много, очень много. Если хорошо приглядеться, все мы, ныне живущие, отпрыски культуры, впрочем, большинство — ее внебрачные дети. Больно видеть, как в суетности своей люди пробегают мимо стоящего на Волхонке русского музея, годами не заглядывают в Третьяковку, пусть краем глаза, но взглянуть на полотно Иванова «Явление Иисуса народу», полюбоваться тщательно выписанной Верещагиным «Пиетой» или скорбящей плакальщицей на его знаменитой картине «Апофеоз войны».
5: утомленные изделиями церетели, опущенные ниже сточной канавы писаниями детективисток, люди забывают о существовании прекрасного. А ведь еще древними было сказано «homo hominis lupus est», что означает «искусство вечно, время ж быстротечно».
4: Петр Прохорович и Вера Васильевна переглянулись. Трудно сказать, о чем подумала Усольцева. Полковник же лишь развел руками, мол, тут не прибавить, не отнять. Их мимический диалог был прерван глубокомысленным замечанием Мшанского.
5: Муза истории Каллиопа не была к культуре благосклонна. Девушку куда больше интересовали войны и прочие кровопролития, благодаря которым в ее анналы затесались изверги. Ассирийский царь Ирод Великий и Иван Васильевич по фамилии Грозный. Несмотря на усилия таких колоссов родопских, как историк Агасфер и очень древний грек Геродот, его вообще почитают отцом этой науки, многие их младшие коллеги ленились записывать виденное, чем и породили феномен академика Хоменко, занявшегося в свободное от математики время пересмотром не потрафившей ему чем-то хронологии. И это в то время, когда еще на заре нашей эры Бог лично передал Иисусу Навину каменные скрижали, на которых начертал правила поведения людей в приличном обществе, известные теперь как Декалог. Эпизод этот весьма достоверно описан в Библии, которой можно верить хотя бы потому, что один из ее авторов, апостол Павел, лично нес благую весть перед тем, как сложил голову на острове Мальта. Перекидывая мостик от времен основателей христианства к эпохе Возрождения, хотел бы заметить, что сам факт обращения Павла запечатлен великим Микеланджело на фреске в одной из капелл Флоренции, находящейся на полпути между галереей Уффици и всемирно известным музеем Прадо. Но Возрождение коснулось не только Европы, но и России. По франкфуртскому счету мы ничем не уступали просыпавшемуся гению итальянцев. Взять, к примеру, творчество современника Буонаротти Пушкина. Разве мог герой пунических войн генерал Ганнибал предположить, что его правнук станет буквально всем для 150 миллионов россиян, которых ничего кроме него не объединяет, а он таки стал? А расцвет нашей литературы в XIX веке? С каким чувством, с каким знанием дела описал Достоевский, как Смердяков мочил старуху-процентщицу? Нет, друзья мои, настоящий кладезь мировой культуры – это Россия. Об этом, как свидетельствуют очевидцы, говорил еще Гершвин, работая над оперой «Оргии и бес». А уж он-то разбирался в том, кто, особенно в музыке, настоящий гений. Апассионата Альфреда Шнитке, целых 15 струнных квартетов Шостаковича, опера Модеста Мусоргского «Жизнь за царя». Это ли не доказательство озвученного мною ранее тезиса?
4: Воспользовавшись возникшей паузой, Вера Васильевна одними губами спросила: «Может, хватит?» Но Петр Прохорович лишь покачал головой. Оратор откашлялся в кулак.
5: «Будучи человеком честным, я, дорогие коллеги по культуре, не могу пройти мимо присущих нашему времени недостатков. В сказании о Гильгамеше есть строка: «Пепель класса стучит в мое сердце». Это про меня. «По ком звонит колокол?» спрашивает нас из глубины прошлого века американский писатель Фрэнсис Фицджеральд. И мы вынуждены ответить: «По каждому из нас, потому что звонит он по русской культуре. По сути дела, друзья мои, это похоронный звон. Наши сограждане лишились остатков морали. Они тащат из библиотек книги, даже такие редкие, как повторное издание Библии Гутенберга, не зная, впрочем, что это позднейшая дешевая подделка».
4: В этом месте из динамиков послышался слабый вскрик, затем глухой звук падения тела, и на этом запись оборвалась. Петр Прохорович выключил магнитофон и повернулся к жене. «Ну, как тебе?»
5: Та непонимающе пожала плечами. «А что это за странные звуки?» «Ах, это!» — улыбнулся Усольцев, старательно делая вид, что не ожидал такого вопроса. «Так ничего. Просто одна из сотрудниц библиотеки упала в обморок, а когда пришла в себя, созналась в краже книги. Очень интеллигентная женщина. Сказала, что бес попутал, из-за дочери оказалась в стесненных финансовых обстоятельствах. Все произошло в точности, как я и ожидал». Петр Прохорович налил в бокалы вина и подал один жене. Так называемая лекция выбила слушателей из колеи. Они перестали понимать, что происходит, а когда услышали, что украденная Библия – подделка, у вора, точнее воровки, случился нервный срыв. Я попросил Мшанского упомянуть об этом, но не сразу, а как бы во второй части его сообщения. Кстати, очень понятливый и энергичный малый. Ему бы образование, мог бы выйти толк. «И что же, вы теперь передадите дело в суд?» Полковник покачал головой. «Нет, ничего из этого не получится. Конвенция ООН запрещает пытки, определяя их как причиняемые человеку страдания, причем нравственные наравне с физическими. Если дело дойдет до суда, сотрудники библиотеки станут свидетельствовать, что признание получено под пыткой, а за это по головке не погладят. Главная книга возвращена в хранилище, а воровка подала заявление об уходе. Цель достигнута». Вера Васильевна подошла к мужу и погладила его по рано поседевшей голове. «Я всегда знала, что ты у меня умный, но на этот раз тебе удалось превзойти самого себя». «Между прочим, в сообщении Мшанского я насчитал 21 грубую ошибку», заметил не без самодовольства Усольцев, но Вера Васильевна только усмехнулась. «Вообще-то их там 24», поправила она мужа и продолжала столь знакомым всем преподавательским тоном. «Но 21 тоже очень неплохо. Знаешь, интересно было бы опубликовать текст выступления в журнале. Получилось бы нечто вроде теста на принадлежность читателей к бьющейся в агонии интеллигенции». Часы давно уже пробили полночь, а Петр Прохорович все сидел в кресле с бокалом в руке и чему-то улыбался. Убедившись, что жена заснула, он надел наушники, положил перед собой на журнальный столик бумагу и карандаш и снова включил магнитофон.
3: Мы читали рассказ Николая Дежнева «Уловка Усольцева».

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Аркадий Бухов. Рассказ «Как я писал сенсационный роман». Читает Андрей Бархударов.
2: Это был первый и последний раз. Больше я никогда не буду заниматься этим делом. Вы могли бы написать сенсационный роман? Я посмотрел на этого человека, державшегося на обломках падающей газеты, как пьяный матрос сгоревшего корабля на бочке из-под солонины, и ответил честно, насколько позволяли мне молодость и обстоятельства. Решительно не мог бы. А вам самому не приходила в голову эта мысль? Даже при том исключительно нехорошем образе жизни, какой я веду, я всегда интересовался другим.
3: «А если бы вы попробовали?» — просительно настаивал он.
2: «Я понимаю, что это не повлияет на мое здоровье, но у меня ничего не выйдет». Даже таким заявлением нельзя было убить последних таящихся в его душе надежд. Сначала он успешно торговал рыбой и относился ко всему скептически. Потом кто-то раскрыл ему способ легко и весело потерять скопленные деньги путем издавания в маленьком городке ежедневной газеты. И он стал верить даже в чудо. Отношения между нами были очень тесные и несложные. 1 и 15 числа он уверял меня, что я его граблю и роняю его репутацию среди деловых людей. Я убеждал его, что ему принадлежит ответственная в моей жизни роль губителя молодого таланта, длительного выжимания из меня влитых природой соков и человека, успешно толкающего меня к гибельному концу. После получасовой беседы мы расходились, довольные друг другом, удовлетворенные от сознания, что все высказано.
3: «Значит, будете писать?»
2: «Буду. Ответственность падает на вас».
3: «Газета не лавочка», — мрачно вылился из него афоризм. «Покупатели не переведутся».
2: Со вторника я начал сенсационный роман для нашей газеты. Так как я уже сказал, что это было в первый и последний раз, я могу говорить об этом открыто. С первой же строчки я начал глухую борьбу с издателем, чтобы доказать, что я не умею писать сенсационных романов. Я уже заранее ненавидел своего героя и его разных приятелей, которых должен был выкапывать для развития действия. «Романчик надо?» — злобно потирал я руки. «Напишу, напишу, голубчик, я тебе напишу». Национальность героя обрисовалась сразу. Безусловно, это должен быть малаец. Только к этой нации у меня исключительное, полное, хорошо проверенное незнание ее жизни, обычаев и привычек. Предстояло наворотить на него массу побочных обстоятельств, явно мешавших

0: маленьком русском городке, служит переписчиком на пишущей машинке у нотариуса и крадет по вечерам сахар у сослуживицы. Для того, чтобы кто-нибудь не подумал, что в романе будет женщина, красивое описание природы или приключения, я продуманно вставил, что означенный Арчибальд на женщин производил впечатление маринованного кота. Вид осеннего неба на него действовал как хинин в пирожном. А что касается приключений, то это был трус, боявшийся самого безобидного мальчишки из лавочки. Никогда еще с такой радостью я не отдавал в типографию ни одной из своих рукописей, как эту. Результат получился невероятный. Утром раздался телефонный звонок, и в трубку полился знакомый голос издателя, окруженный ореолом неподдельного восторга.
1: «Как вам не стыдно?» — захлебываясь, говорил он.
0: «Я же говорил», — торжествующе вставил я, — «не умею и не умею».
1: «За это и стыдно? Да вам с семилетнего возраста надо было писать романы. Это же роскошь!»
0: «Где роскошь?» — обиженно заворчал я.
1: «Да роман ваш! Такая выдумка! Другой бы делал героя красавцем, кинул бы ему на 30-й строчке обаятельную миллионершу, заставил бы его спасать целую семью из реки, а у вас так просто, так есть...»
0: «Послушайте, вы...» — оборвал я, чувствуя, что сделал что-то плохо поправимое. «Вы это серьезно?»
1: «А как вы думаете? Бросьте авторскую скромность. Уверяю вас, что если...»
0: Я бросил трубку и сел портить впечатление. «Тебе урод нравится. Просто начал. Я тебе сейчас покажу». Вторая глава была написана исключительно блестяще с точки зрения быстрого прекращения любого сенсационного романа и искреннего признания моей неспособности в этой области творчества. Я переделал своего малайца в аномита, дал ему столько курчавых волос, сколько хватило бы на целое племя, выставил его счастливым мужем двух красавиц, дочерей банкиров. Я оправдал его вытекший глаз, уверив, что он видел им как заяц. С самого момента выхода его из конторы он начал совершать невообразимые подвиги. Прыгал с крыши на крышу из-за потерянного котенка, обеспечил на всю жизнь двух нищих, походя усыновил кухаркиного сына и даже уступил на ночь свою кровать какому-то прокаженному, которого он выискал где-то на окраине города. Если бы я прочел где-нибудь такое продолжение первой главы, несмотря на свой спокойный характер, я все же непременно искал бы встречи с автором, нашел бы его и долго таскал бы его по полу на глазах у всех очевидцев этой возмутительной сцены. На этот раз человек, принесший мне печальную новость, был очень далек от нашей газеты. «Очень хороший роман», — сказал он, пожимая мне руку, «а главное, очень жизненно. С виду маленький и глаз вытек, а на самом деле и красавец, и самоотверженный, и...»
2: «Ничего подобного!» Сурово оттолкнул я эти нарождающиеся симпатии. «И этот человек мерзавец!»
0: «Я сразу заметил, что это отрицательный тип, и вы очень хорошо придумали сделать героя именно таким!»
2: Потом подошел другой. Ему очень понравилось, что в романе иностранец, мало женщин и нет описания природы. Третьему понравилось, что мой Арчибальд, которому я вообще постарался с первого же момента придать все ненавистное мне, чавкает во время еды, читает чужие письма и подслушивает разговоры.
0: В этом есть что-то жизненное. Ваш герой близок к быту. Мне очень понравилось. Я даже подписался сегодня на 3 месяца.
2: В этот же день, с дрожащей от негодования душой, я снова сел за роман, напрягая все усилия, чтобы положить предел всякого к нему читательского внимания. Я сразу же выкинул героя, отправив его по какому-то воровскому делу в Харьков. Его место в конторе нотариуса занял приказчик, выгнанный за пьянство из москательной лавочки. С редким упорством на протяжении 400 строк я описывал внешний вид дома, где помещалась контора, остановился на подробном описании пишущей машинки, сосчитал, сколько листов чистой бумаги лежало на каждом столике. Все это было так скучно и длинно, что я считал себя уже обеспеченным от продолжения романа. Тогда несчастье надвинулось в окончательной форме.
1: «Вы знаете, что сейчас делается с газетой?»
0: Искоса поглядывая на меня, спросил издатель. «Неужели тираж падает?» С тайной надеждой осведомился я.
1: «Падает!»
2: самодовольно усмехнулось это животное.
1: «Растет, как никогда. Интерес к роману изумительный. Пишите, пишите, голубчик,

что ни глава, то неожиданность. Я понял, что работа, взваленная мне на плечи, начинает пригибать меня к земле. И вот потекли дни длительных, едких мучений. Просыпаясь по утрам, я должен был выискивать новые приключения для моего малайца, тыкать этого человека в самые невероятные условия, следить за его друзьями и выискивать ему новые встречи и знакомства. На четвертую неделю я ненавидел его до глубины души острой, жгучей ненавистью. Создавалось положение, что меня назначили опекуном какого-то шумного, крикливого идиота, которым я должен был руководить в течение 4 месяцев. Этот негодяй навел ко мне других людей, завел себе женщин, дождался преследования полиции, стал скрываться по каким-то притонам, и все это я должен был помнить до мельчайшей детали. Жизнь потеряла для меня интерес. Я уже не мог спокойно посидеть с добрым знакомым за бутылкой вина, если во вчерашнем номере газеты мой малаец оказался висящим между 2 крышами, причем сверху стояла полиция, а внизу дожидалась, когда он неблагополучно упадет вниз, обманутая женщина с большим пистолетом в руках. Если я шел в театр, то только для того, чтобы закрыть во время какого-нибудь действия глаза и тягостно придумывать, из какого окна должен выставиться матрац для чудесного спасения моего жулика, повисшего в воздухе. Маленькие женщины в гимназических платьях, кроткие и наивные, с которыми было так приятно проводить вечера в клубном саду, единственном месте с электрическим освещением в этом городе, испуганной волной отхлынули от меня». Одна из них открыто формулировала это событие. «Вы романисты, так знаете женщин, так знаете, с вами как-то даже жутко разговаривать». «Я же не романист, Наденька», — уныло оправдывался я. «Ну да, не романист. Папа вчера говорил, что ваш роман может играть даже роль в истории русской литературы». «Какую роль, Наденька?» — еще уныло откликнулся я. «Как отражение века». В этом городе было 27 тысяч жителей, 2 кинематографа, приезжая труппа и 11 извозчиков. Она была ни в чем не виновата. А в одну из суббот пришла даже какая-то делегация из 4 человек от местного благотворительного общества. «Мы к вам, как к автору романа «Разбойник Арчибальд» или «Губитель силы». Не можете ли...» Я выгнал делегацию. Достал вина и целый вечер плакал пьяными слезами о моих гибнущих литературных способностях.

0: Радио «Звезда». Мы читаем рассказ Аркадия Бухова «Как я писал сенсационный роман».
1: Наконец, я решился вырваться из-под власти этого бездушного человека, навязавшего мне сенсационный роман. «Послушайте вы», — сказал я ему 1-го числа, — «я хочу это прекратить». Понимая, о чем идет речь, он спрятал деньги, которые только что собирался мне дать, и злобно посмотрел на меня. «Попробуйте». «И попробую. Сегодня же ночью я зарежу своего малайца».
2: «Я выкину вас из газеты. Можете поступать кондуктором».
1: «Это лучше. Дайте мне мои деньги».
2: «Зайдите завтра».
1: В этот вечер у меня не было папирос и ужина, но была молодая энергия и дикая воля к свободе. Я собрал все это воедино и начал безумствовать. На протяжении одной главы я успел кинуть на рельсы под курьерский поезд мою героиню, утопил во время увеселительной прогулки ее родных, радостно отдал всю тайну моих фальшивомонетчиков в руки правосудия и закончил кратким извещением, что первые лучи весеннего солнышка пробежали по трупу Арчибальда с перерезанным горлом. У меня было такое чувство, как будто я зарезал самого издателя. Утром, когда номер вышел, издатель позвонил ко мне.
2: «Зарезали?»
1: «Уже».
2: «Ну что же, прощайте».
1: «До свидания».
2: «Я лично говорю, прощайте».
1: «Почему же прощайте? Я могу вам снова писать фельетоны, передовые статьи, стихи».
2: «А по экономическим вопросам тоже можете?»
1: «Могу».
2: «И этого не надо. Можете убираться из моей газеты, куда вам...»
1: Это было тоже неожиданно. «Где же я буду жить?» Поделился я с ним невеселыми соображениями. «Мне завтра платить за квартиру, у меня сегодня...»
2: «Вот-вот»,
1: — злобно подхихикнул он.
2: 10 людей перерезать — это ничего, а без квартирки прожить — это вы не умеете. Любите кататься, любите и...»
1: «Что же теперь делать?» — мрачно спросил я.
2: «Верните к жизни вашего идиота!» «Я ему перерезал горло. Это не так страшно».
1: «Не знаю, не испытывал».
2: «Дайте ему 3 дня отлежаться, а потом напишите, что здоровый организм этого человека перенес все».
1: «Я же вырезал, вытопил и выдавил всех».
2: «Людей много»,
1: — утешающе добавил он.
2: «Найдете новых». «Ну как, значит, работаем?»
1: «Работаем», — с отчаянием вырвалось у меня. «Работаем». В романе человеку походить 3 дня с перерезанным горлом ничего не стоит. Малаец ожил. Я решил идти окольными путями. Я набрал ему новую шайку, одаряя каждого из ее членов внешностью, привычками и полным портретным сходством с кем-либо из популярных граждан города, где выходила наша газета. Городской глава у меня назывался Хиком, крал угли в порту и поджигал амбары. Единственного адвоката, красу и гордость города, я сделал нищим, калечащим детей. И даже одна благотворительница, милая и добродушная женщина, начала фигурировать у меня в качестве судомойки. Пришлось прекратить несколько знакомств и перестать появляться в клубе. Издатель, почувствовав, что это предстоит и ему, ходил около 2 дней хмурый, но, придя в контору, начинал умиленно вздыхать и подсчитывать увеличивающийся тираж. «Вам скоро никто не будет подавать руки», — радостно предупредил я его.
2: «И чужими руками сыт человек бывает»,
1: — наскоро придумал он небольшое философское обоснование.
2: «Проживем и без них».
1: «Они вам напакостят».
2: «Не боюсь. Не министров задевайте. Полицмейстер сам читает и каждый день звонит. А что, мол, дальше будет? Вы уж только его не попробуйте».
1: Это была прекрасная мысль. Под видом красочного описания прежней жизни одного из пропоиц, всаженного в роман, я написал решительно все, что я только знал плохого о полицмейстере. Полицмейстер был очень ленивый, малоподвижный человек. На этот раз я сумел всколыхнуть в нем прежнюю энергию и подвижность. Номер был конфискован. На другое утро каждый из газетчиков взял вдвое больше экземпляров. «Так нас и закрыть могут!» — весело похлопал я по плечу издателя.
2: «Вы думаете?» — сделанным смехом спросил он. «Я другого мнения. Ни за что не закроют. Мне полицмейстер прямо так и сказал: «Вышлю автора, а уж там как хотите».
1: «И вышлет, по-вашему?»
2: «Непременно», — успокоил он. «Ужасно прямо человек. Раз уж что задумал, обязательно до конца доведет».
1: Все почтенные люди в следующей же главе были отданы мной в арестантские роты. Пропоица с привычками полицмейстера перестал пить, открыл школу и стал держать экзамен за университет. Так продолжалось 4 с лишком месяца, когда, наконец, роман стал всем надоедать. И по утрам газетчики, прежде чем брать газету, осторожно осведомлялись, есть ли в ней роман. Если он оказывался, в этот день большинство из них предпочитало лучше работать на постройках новой дороги, чем торговать печатными произведениями.
2: «Пора прекратить», —
1: наконец вырвалось у издателя.
2: «Будет».
1: «Ничего подобного. Как же я ставлю на произвол судьбы человека, который уже подпилил решетку и собирается убежать из тюрьмы?»
2: «Повесьте его».
1: «А потом вы меня заставите, чтобы он 8 дней ходил с веревкой на шее?»
2: «Возьмите лишних 100 рублей и прекратите».
1: Это было мое первое убийство ни в чем не повинного человека за деньги. Я повесил. Вскоре я уехал из этого города. Прошло уже много лет после этого. Роман еще сохранился у меня как память о тяжелом испытании, перенесенном мной в молодости. И когда теперь меня приглашают работать в какой-нибудь газете, я смотрю приглашающему в глаза долгим пытливым взглядом и робким голосом осведомляюсь, не будет ли в газете сенсационного романа. И только получив честное слово, что об этом никто и не думает, вздыхаю радостно и облегченно.
0: Мы читали рассказ Аркадия Бухова «Как я писал сенсационный роман».

0: Радиозвезда. Искусство, оно делает нас лучше, но иногда оно толкает на преступления. Специальный литературный проект «Сила искусства».
1: Николай Александрович Лейкин. Рассказ «В Академии художеств». Читает Станислав Федосов.
2: Воскресный день. Залы Академии художеств, где выставлены картины общества выставок, полны народом. Перед картиной профессора Венига «Самозванец». Особенное многолюдие. Два пальта в сапогах со скрипом. У одного чисто подбритый затылок, у другого красный фуляр на шее.
3: «Это Гришка Отрепьев, что ли?» спрашивает подбритый затылок.
4: «Он собака. Нынче вот его от анафемы освободили. 1000 лет прошло и освободили. Препона такая, как 1000 лет, довольно. Потому кляни, не кляни, как в бездонную бочку», дает ответ красный фуляр.
3: «Чего же он испугался?»
4: «А вон, Маринка, жена его неверная, в дверях стоит. Так ее. Яд баба была. Смотри, как глазище-то выпучила и ругается. Конечно, такая баба на слане человеку за грехи».
3: «Зачем же он к окошку подбежал?»
4: «С отчаяния. Из-за бабы выскочить хочет. Ругались, ругались. Она его переругала. Ну, а мужчине это обидно. Давай, — говорит, — жизнь порешу по своему конфузу. А вон боярин его уговаривает. Полно, — говорит, — Дмитрий Самозванец, охота тебя из-за бабы. Дай ей потасовку, и делу конец. Ведь от селева вниз 7 сажен, в дребезги разобьешься. Посмотри, какая вышь, дух замирает».
3: «И уговорил?»
4: «Конечно, уговорил. Потом они бабу вдвоем за ее подозрительность потаскали, и делу конец».
2: Около картины «Похищение Европы» остановились муж и жена. Жена взглянула и плюнула.
4: «Фу, бесстыдница! Нагишом! А ты уж и рад! Как увидал, тут и глаза впялил!» — обращается она к мужу.
5: «Какая же бесстыдница? Русалка в своем собственном мундире на быке через океан в Европу переплывает. Это ихний мундир, им по их утопленному положению одежи не полагается. Да, наконец, ежели бы и полагалось, то всякая бы сняла с себя. Зачем юбки мочить?
4: Все-таки можно было бы хоть простыней ее прикрыть».
2: Тут же еще пара, и с ними вместе маленький сын.
4: «Где же карта Европы-то, папенька, которую эта самая голая женщина похищает?»
3: «Действительно, карты не видно», — соглашается отец и прибавляет.
6: «А, вот что, карта должна быть под женщиной, и она на ней сидит».
4: «Стоит из-за географической карты такую опасность претерпевать, чтоб по воде на быке ехать», — говорит мать. «Невероятная вещь даже».
6: «Ах, душечка, да ведь это просто жалость. Молоденькая девушка-институтка, ну и шалит. Какие из них тоже есть шалуньи? Взяла у учителя карту Европы, чтоб подразнить его, ну и везет. А на быке не опасно, бык всегда выдержит».
7: «Тут не карту Европы похищают», — делает замечание какой-то стоящий сзади бородач. «Европа — это имя собственное.
6: «Покорнейше вас благодарим», — кланяется бородачу отец. «А мы-то прочли в каталоге, что похищение Европы. Не думаем, где эта самая карта. Вот, видишь, Федя, Европой бык называется», — говорит он сыну.
7: «Не бык, а женщина».
6: «Позвольте, как же это? Ведь здесь женщина быка похищает».
7: «Нет, не женщина быка, а бык женщину».
6: «Ну, уже совсем невозможно. Помилуйте, нечто бык может силком посадить на себя женщину. И, наконец, зачем ему эта женщина?»
7: «Это было в мифологические времена. К тому же это не бык, а бог Юпитер, принявший образ быка. Это верование древних».
6: «Фу, какая галиматья! А вот говорят, что старики-то умнее нас были. Поди ж ты!
8: Значит, кто же кого похищает?» — спрашивает мать. «Бык женщину или женщина быка?»
6: «Да что тебе, Анна Ивановна? Ну их, пущай, оба друг друга похищают». Добродушно машет рукой отец семейства и отводит жену и сына к другой картине. Картина Фрэнца «Охота кончена», изображающая толстого охотника на коне, трубящего в рог, и собравшихся вокруг него собак.
9: «Точь в точь наш трезор!»
6: — кивает на картину усатый мужчина с лысиной.
9: «Та же стойка, те же подпалины. Вот даже и ухо отгрызено».
8: «Ну вот, я тебе говорила, что его украли, а не фурманщики убили», — трогает за плечо усатого мужчину дама. «Статочно ли дело, чтоб фурманщики стали убивать породистую дорогую собаку? Знаешь что, Сергей Петрович, ты даже можешь таким образом отыскать трезор. Узнай адрес художника, поезжай к нему и прямо спроси его, с кого он писал портрет этой собаки. Да пригрози ему хорошенько, ежели будет отлынивать. За укрывательство чужого пса также можно к мировому притянуть. Небось, там скажет».
9: «А вдруг, ежели случайное сходство?»
10: «Но нет, он, совсем он. У трезора было левое ухо отгрызено, и здесь левое. Тот-то я его видел, что он бегал на Васильевском острове по четвертой линии. А ты тогда говоришь, не он. Надо искать».
6: Перед этюдом Платонова «Паденщица» стоят простые люди и разговаривают. И паденщица чести удостоилась, чтобы на портрет попасть.
9: «Ну почему же она паденщица?
6: Может быть, и помесячно где-нибудь живет».
8: «Верно уж, художник писал с паденщицы. Оттого паденщица и есть
10: с огорода. А кто ж ее видует? Может, глину на гончарном заводе месила?
8: В каталоге ничего не сказано, а просто паденщица. И из поломоек такой же сорт».
10: «Ну вот, поломойка сейчас бы ноги вымыла, а это с грязными ногами. Разве прачка?»
8: «А я тебе скажу, что это не прачка и не поломойка, а просто шпульница с фабрики».
9: «Пошел, поехал. Шпульница-то какие фронтихи бывают. У нас на фабрике одна шпульница с англичанином связалась, так у ней 4 шелковых платья было. И щеголяла она, братец ты мой, в польских сапогах с косыми каблуками.
8: А скорее же это нянька деревенская».
10: «Тогда бы и в каталоге было сказано, что поднянька, а тут поденщица».
8: «Эй, в каталоге. Каталог и соврет, ничего не возьмет. Вон, давеча, в той зале написано «Раннее утро», а на портрете «Бухарец со скрипкой».
2: К картине «Юдиф и Алаферн» писарь военного министерства подводит молоденькую девушку и говорит:
11: «Вот, Вера Петровна, ваша коварная пронзительность до чего доводит? Фуй, как вам не стыдно? Ведь нарочно банную декольту выбрали!»
2: Укоризненно дает ответ девушка:
11: «Нет, я для того, чтоб женскую свирепость чувств доказать. Извольте видеть, предмет ейный спит и ничего не чувствует, а она, супротив его, нож вынимает, чтоб сердце ему заколоть. Извольте посмотреть, какая интрига! Что вы, срам какой! Да не что девушке можно на такие вещи при мужчине-то смотреть. Отчего же-с? Некоторые места прикрыты. А только вы то возьмите, какая улыбка во всем коварстве! Сейчас чик и смертный час пробил. И вот вся ваша женская нация такова. А еще мужчин тигры называете. Сами вы тигры! Очень прекрасно. Благодарю вас. Как же вы меня, Бог знает с кем, сравниваете? Когда же я на такой срам решалась, чтобы... Фу! Не подходите же ко мне, коли так, и ходить с вами вместе не желаю!»
2: Девушка вильнула хвостиком платья и отскочила от писаря. Тот испугался.
11: «Вера Петровна, пардон, пардон, в самом большом размере!»
2: Чуть не воскликнул он, подбегая к девушке.
11: «У меня совсем другое уравнение. Я не насчет срамоты, я насчет пронзительности сердца и коварства чувств. Ну, полноте же, не сердитесь, подарите взглядом, удостойте у...»
2: В это время из-за картины вышел офицер. Писарь остановился во фрунт.
1: Мы читали рассказ Николая Александровича Лейкина «В Академии художеств».

0: Радио «Звезда». Человек и время.
1: Когда мы были детьми, лето казалось бесконечным, а год почти вечностью. Но чем старше мы становимся, тем быстрее летят месяцы, недели, дни. Почему? Одна из причин – новизна. В детстве все впервые. Первый снег, первый день в школе, первый поцелуй. Мозг все активно запоминает, и каждый день насыщен событиями. А когда жизнь становится привычной,

0: Дни сливаются воедино, и кажется, что время словно ускользает. Есть этому нейрофизиологическое объяснение. Наш мозг воспринимает время не напрямую, не как минуты и секунды, а через количество впечатлений. Чем больше событий, тем длиннее кажется день. В отпуске, полном новых эмоций, неделя ощущается как месяц, а в рутине наоборот. Мы также сравниваем время с уже прожитым отрезком. Для 5-летнего ребенка 1 год – это целых 20% жизни, а для 50-летнего – всего 2. Потому и год взрослому кажется короче.
1: Человек и время.
0: Чем сфокусированнее мы живем, тем медленнее течет время. Вспомните, как вы отмечали запах весеннего воздуха или игру света на воде. Такие мгновения время словно бы растягивают. Эмоции тоже влияют на восприятие времени. В тревоге или скуке время тянется невыносимо долго, а в радости пролетает. Поэтому важно наполнять жизнь яркими моментами, даже в зрелом возрасте. Ученые советуют, чтобы замедлить течение времени, пробуйте новое. Путешествуйте, учитесь, удивляйтесь, изобретайте. Даже маленькие, почти незаметные перемены, новый маршрут на работу, новая книга, разговор с незнакомым человеком делают жизнь длиннее и насыщеннее.
1: Человек и время. Радиозвезда.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 6 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. При целенаправленном ударе украинских боевиков погиб главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев. Об этом сообщил накануне глава «Росатома» Алексей Лихачев. Дрон противника атаковал служебный автомобиль на границе промышленной площадки станции города Энергодар. Вместе с Яковлевым погиб водитель. Лихачев назвал произошедшее терактом, подчеркнув, что он стал возможным по причине прямого поощрения преступного киевского режима Западом. На самой станции убийство главного инженера назвали посягательством на принцип безопасности ядерных объектов, подчеркнув, что он всегда должен оставаться вне политики. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил удар украинских боевиков. Он назвал недопустимым нападение на атомную электростанцию ее руководства, а также заявил, что это создает серьезную угрозу ядерной безопасности. Гросси призвал немедленно прекратить любые атаки на ядерные объекты и их персонал. В Энгельсе в результате атаки вражеских беспилотников повреждена гражданская инфраструктура. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Россия высоко оценивает подход Китая к украинскому урегулированию. Он демонстрирует глубокое понимание коренных причин конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в статье для газеты «Коммерсант», приуроченной к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Также глава ведомства отметил, что видение председателя КНР Си Цзиньпиня, которое он изложил в своей инициативе в области глобальной безопасности,

В частности, гармонично сочетается с инициативой Владимира Путина о формировании архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. По словам министра, Москва готова продолжать сопряжение этих двух начинаний, задействуя как официальные каналы, так и диалог между экспертными сообществами России и Китая. Завершен весенний призыв в армию. Вооруженные силы направили 141 тысячу новобранцев. Об этом сообщает Министерство обороны. Призывников не отправляли служить в Республике Донбасс и Херсонскую или Запорожскую области. Большинство из них оказались в воинских частях и учебных соединениях, где они будут изучать современную военную технику. Кроме того, отслужившие положенный срок военной службы были уволены и направлены домой. Сборная Аргентины одержала волевую победу над командой Англии в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Атланте и завершилась со счетом 2-1. В финале аргентинцы сыграют с испанцами, которые ранее обыграли французов. Матч состоится 19 июля. Коротко о погоде. В столице сейчас облачно, +16.

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Остров Врангеля. Чукчи называют его Умкилир, что означает «остров белых медведей». Это один из самых недоступных заповедников мира. Объект всемирного наследия ЮНЕСКО, царство вечных льдов, морозных, но влажных ветров и полярных сияний. Участок суши между Восточно-Сибирским и Чукотским морями по площади чуть меньше острова Кипр – 7600 квадратных километров. Его назвали в честь барона Фердинанда Фридриха Георга Людвига фон Врангеля, легендарного российского мореплавателя и морского министра XIX века. Псковского немца, которого сослуживцы, впрочем, величали по-простому – Федором Петровичем. А первым остров нанес на карту русский мореход-первопроходец Иван Львов в 1707 году.
1: Имя на карте.
2: Остров Врангеля называют родильным домом белых медведей. Каждую осень сюда приходят беременные самки, залегают и рожают в снежных берлогах. А весной выходит уже с потомством. Чаще всего это два медвежонка. Но когда рождается трое, у мамы-медведицы уже, так сказать, не хватает на него сил. И он, к сожалению, погибает. В советские годы здесь, на полярной станции и в местном поселке, было довольно многолюдно. Жили около 100 семей. Иногда медведицы приводили третьего медвежонка к людям и оставляли насовсем, потому что знали – помогут. По воспоминаниям старожилов, почти у каждого в семье всегда жили маленькие умки, которых потом с ближайшим транспортом отправляли на материк в зоопарке. Потому что ручной медвежонок в дикой природе уже обречен. Медведи острова Врангеля по поведению сильно отличаются от собратьев с той же новой земли. Новоземельские крайне худые и агрессивные, а местные мишки всегда толстые, упитанные, обычно незлобные и пугливые. Но это совсем не значит, что их не надо остерегаться. Нападения на человека хоть и редко, но случаются.
1: Имя на карте.
2: В конце 80-х поселок на острове Врангеля официально признали нежилым и людей вывезли на материк. Но сейчас жизнь возродилась. Здесь, конечно, остались здания 60-х годов, но они уже непригодны для жизни. Зато построили новые, современно оснащенные дома для ученых, рядом работает метеостанция и служат военные. Полярная ночь на острове длится около 2 месяцев. Когда нет облачности, можно наблюдать многоцветное и масштабное северное сияние, занимающее все небо. Лето приходит в июле. Короткое, но яркое. Тундра эффектно зацветает, все оживает. Даже растут белые грибы. И, удивительно, совсем нет комаров. Один раз в год к людям на Врангеля приходит большой транспорт со всем необходимым. Постоянного населения здесь нет. Ученые и военные приезжают и уезжают. А природа остается такой же, какой была миллионы лет назад. Та же цветущая тундра, те же шикарные сопки, та же русская Арктика, великолепный и мощный Северный Ледовитый океан. Остров Врангеля.
1: Имя на карте.
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Как вас звать величать-то?
4: Не царское это имя!
5: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
4: Не царское это имя!
5: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

очки газете и читать темно при свете. И совсем большие дети разлетелись кто куда. В сердце шум и все такое, симулируем здоровье. Бросить все, уехать что ли, только некуда.

0: радио «Звезда».
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Он подписал Великую Хартию Вольностей, враждовал с Папой Римским, а еще потерял английские владения на континенте. Но свое обидное прозвище «Король Иоанн Безземельный» заслужил задолго до этого.
3: За что же его так не взлюбили современники?
4: Иоанн Безземельный был младшим сыном английского короля Генриха II из династии Плантагенетов и Элеоноры Аквитанской, принесшей в приданое огромные территории в Европе, простиравшиеся до самых Пиренеев. Безземельным его прозвали еще в детстве за то, что в отличие от других наследников Генриха, он ничего из этих европейских владений не получил.

0: Тем не менее, когда братья умерли один за другим, именно ему было суждено взойти на английский трон. Увы, после себя он оставит пустую казну, вражду с баронами и военные поражения, в результате которых англичане лишатся и Нормандии, и герцогства Анжу и Аквитании. Это еще больше закрепит за ним прозвище «Безземельный». С тех пор, кстати, Иоаннами или Джоаннами английские короли ни одного наследника не назовут.
1: Не царское это имя.
2: История одного прозвища.
3: Радиозвезда.
2: Человек в кадре.
3: История одной фотографии.
4: На этом снимке вроде бы ничего необычного. Седовласый старичок протягивает ребенку то ли конфету, то ли елочную игрушку. Но не все так просто. Дело в том, что в кадре первый в советской истории всесоюзный Дед Мороз. Человек-оркестр, мастер экспромта, талантливый артист Михаил Гаркави. Высокий, немного тучный, но при этом очень подвижный и веселый. Начинал как театральный актер, но нашел себя в жанре эстрадного конферанса. В 40-е годы прошлого века Михаил Наумович работал на лучших площадках страны. Его любили все, от мала до велика. Поэтому, когда в 1936 году решали, кто же исполнит роль Деда Мороза на первой в стране новогодней елке, вопрос отпал.

0: стал сам собой. Конечно же, Гаркави.
1: Детей ведь не обманешь, не проведешь. Они нутром чувствуют, где ложь, а где фальшь или подвох. И работать мне пришлось, что называется, по полной программе. Все ребятишки остались довольны. Кстати, помощницы у меня никакой не было. Снегурочка появилась только через год, в 37-м.
2: История одной фотографии.
0: Первый новогодний праздник для детей прошел в Москве в Доме Союзов. За 5 минут до полуночи Дед Мороз взмахнул волшебной палочкой и произнес фразу, ставшую впоследствии крылатой: «Елочка, зажгись!»
1: Когда пробили кремлевские куранты, я поднял бокал шампанского. Кто ж тогда думал, что это станет еще одной новогодней традицией? Да никто!
0: Роль главного Деда Мороза страны Михаил Гаркави исполнял вплоть до начала Великой Отечественной войны. Ушел на фронт, числился в концертных бригадах, участвовал в штурме Берлина, в Москву вернулся победителем. Но вот новогодние праздники больше не вел.
2: Человек в кадре.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
1: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: радио «Звезда».
1: Теперь так не принято. История правил поведения.
2: В 1658 году императором Священной Римской империи стал король Венгрии и Чехии Леопольд I Габсбург. В те далекие времена черный цвет символизировал нерушимость католической веры. Поэтому новый монарх и все его подданные, в основном австрийцы, свято чтили эту традицию даже во время праздников.
3: Позволяется надевать расшитый темными нитями камзол, темное платье, темные туфли и шляпу.
2: Каждый, кто приближался к императору Леопольду, должен был сделать в низком поклоне сложный тройной реверанс с припаданием на одно колено. Когда посетители уходили от императора, то проделывали все то же самое, одновременно двигаясь назад. Получалось далеко не у всех. В 1687 году разгорелся дипломатический скандал. Русский посол отказался кланяться австрийскому государю трижды.
4: «У нас три поясных поклона совершаются только при воздаянии славы Святой Троицы. Вы уж извините, ваше императорское величество».
2: Уехал наш посол ни с чем. А почему? Нарушил правила этикета. Леопольд I завтракал, обедал и ужинал в шляпе. Снимал ее только перед сном, а иногда по настроению слегка приподнимал шляпу над головой, когда благоверная жена подавала ему салфетку или платок. Ел император один. Каждый из придворных имел право наблюдать за этой торжественной церемонией, а посмотреть было на что. Все блюда передавали друг другу по цепочке 12 слуг. И только потом жареные куропатки, салаты и вино появлялись на столе перед Леопольдом. Говорят, что вечно голодные фрейлины, когда видели всю эту абсурдную процедуру, ни раз и ни два падали в обморок. Придворный этикет Леопольда I назывался испанским. В этом виноват знаменитый дворцовый принцессообмен. Австрийские цесаревны выходили замуж за испанских королей. В обратном направлении, в столицу Австрии Вену, приезжали испанские невесты. Вот они-то и привезли в Центральную Европу мадридские правила поведения, которые в 17 веке считались эталоном. Хватало и нелепостей.
5: «Ваше императорское величество, запомните, навстречу послу вы делаете только 3 шага. В направлении принца 5, не больше».
2: В 1695 году князь Август Саксонский приехал с официальным визитом в Вену. Леопольд I лично прибыл навстречу высокого гостя к Дунайскому мосту. Вышел из кареты, прошел по нему ровно 10 шагов и буквально застыл на месте. Теперь уже князь Саксонский должен был сделать оставшиеся до императора 30 шагов, подойти к нему и поклониться. Этикет прежде всего. Прошло много лет. Старинные правила поведения стали частью австрийской истории. Сегодня жители Вены носят разноцветную одежду, никто больше не отвешивает при встрече тройной реверанс и не считает количество собственно шагов. А зачем?
1: Теперь так не принято.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки МСТА-С группировки войск «Запад» уничтожили позицию артиллерийское орудие боевиков на Краснолиманском направлении. Подробнее о боевой работе рассказал командир взвода с позывным «Джанго».
2: По опорным пунктам, по пунктам БПЛА дают цель, мы наводимся, выезжаем, отрабатываем, они нас координируют. Они также потом дальше продолжают, проходят. Не стреляем, мы с одной и той же позиции постоянно переезжаем. Стрелялись, уехали, в другое место встали, спрятались. То есть, если даже противник по звукам слышит, откуда выходы, то есть у нас уже здесь нету, мы уже уехали. Когда работаем, выставляем мобильные огневые группы, чтобы в случае налета БПЛА отразить. Ну, в среднем стараемся не больше там 10 выстрелов сделать, чтобы успеть потом уехать.
1: В этот раз расчет разведывательного дрона «Суперкам» засек позицию артиллерийского орудия противника, замаскированного в лесополосе. Артиллеристы получили координаты и быстро выдвинулись в заранее подготовленный район. После серии точных выстрелов они покинули позицию. В Министерстве обороны сообщили о завершении отправки в войска тех, кого призвали на военную службу весной. Всего это 141 тысяча человек. Вызывали их в этом году электронными повестками. В военном ведомстве отметили, что все граждане на сборных пунктах были обеспечены установленными нормами довольствия. Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. Военные части новых регионов или для выполнения задач специальной военной операции призывников не направляли. Особое внимание уделили комплектованию научных и научно-производственных подразделений, а также спортивных рот. В свою очередь, те, кто отслужил установленные сроки военной службы, также своевременно уволены и направлены к местам проживания. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Рядовой Сергей Неверов в составе расчета оборудовал позиции и обнаружил украинский беспилотник. Дрон вел разведку. Противник ждал подходящего момента для сброса боекомплекта. Сергей Неверов метко выстрелил из личного оружия по аппарату и сбил его.

0: Благодаря бдительности рядового, боевая задача по оборудованию позиции мотострелкового подразделения была выполнена в установленные сроки. Институту научно-технических разработок Военно-космической академии имени Можайского исполнилось 10 лет. За это время он стал надежной опорой в решении важнейших научных и образовательных задач, отметили в учреждении. Там добавили, что его сотрудники, ученые, инженеры и педагоги своим ежедневным трудом вносят значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и развитие отечественной науки.
1: Девиз. Одна короткая фраза, которая объясняет все. Ваши идеалы, ценности и задачи. В России сотни военных училищ. Они готовят не только танкистов, подводников и летчиков, но и музыкантов, врачей и переводчиков. У каждого учебного заведения свой лозунг. И это не пустые слова. Это руководство к действию.
2: От слов к делу.
1: Честь, знание, сила. Где мы, там победа. Жизнь Родине, честь никому.
2: От слов к делу. Военные училища России.
1: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: мчимся среди остывающих звезд.
1: Радио «Звезда».
2: От слов к делу. Военные училища России.
3: С нами Бог и Андреевский флаг. Ей не случайно дали имя Василиса. В семье ждали мальчика. Хотели назвать в честь знаменитого родственника Василием. Даже рожать Евгения Артуровна Чапаева поехала в Чебоксары, в далекий край своих предков. Однако на свет появилась девочка, праправнучка легендарного комдива Чапая. Вскоре она уже училась в Московском объединенном морском корпусе имени героев Севастополя. В свои 9 лет Василиса Чапаева стала самым юным вице-матросом первой статьи на всем российском флоте.
2: От слов к делу.
3: Программа обучения, кстати, довольно-таки сложная. Летняя практика – 30 дней. Обязательный выход самых подготовленных ребят в поход на шлюпках по Москве-реке до Волги, а также выезд в воинскую часть с освоением программы спецназа ГРУ. В то же время младшие классы осваивают просторы рек Карелии и курсы молодого бойца на различных полевых выходах. Кроме этого, в корпусе есть еще и специальные предметы – морская начальная подготовка и техническое устройство боевых кораблей. Впереди воспитанников ждет почетное звание юнга и служба в составе военно-морского флота.
2: От слов к делу.
3: С нами Бог и Андреевский флаг.
2: Московский объединенный морской корпус имени героев Севастополя.
1: Радио «Звезда».
4: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
5: «Все приплыли».
4: Оказывается, Лондон есть не только в Англии. К примеру, в Соединенных Штатах Америки аж целых 8 городов с подобным именем. А есть еще Лондон в государстве Кирибати в Тихом океане. Другой Лондон, канадский, находится в провинции Онтарио и расположен на реке, вот ни за что не догадаетесь, как река называется. Правильно, Темза. Где фантазия у людей? Куда она подевалась? Вообще, название того или иного географического объекта зависит, как правило, от умственных способностей первооткрывателя. Рассказывай. В восточной части Карибского моря находится невероятно красивый остров. 34 километра в длину, 23 километра в ширину. Жили себе на этом острове индейцы, не тужили. Но вскоре приплыл к ним широко известный в узких кругах португальский исследователь и мореплаватель Педро Кампас. Имя этого вполне себе реального исторического персонажа с большой такой окладистой бородой невероятно точно характеризует самого Кампаса. Педро, он и в Африке Педро. Так вот, десантировался этот Педро на берег. Бороду свою поглаживает, по сторонам смотрит, а вокруг ни души. Аборигены попрятались все, еще бы. Этакий Карабас-Барабас приехал. Сейчас как достанет Буратину. В общем и целом нет никого кругом. А Педро Кампасу, собственно, никто и не нужен. Он фиговые деревья впервые увидел. А стволы тех деревьев, ух ты, прикольно так, были обвиты эпифитами. Это такие растения длиннющие, как правило, зеленые. Так вот, стоят эти фиговые деревья эпифитами заросшие, и бородатого Педро Кампаса восхищают. Недолго думая, португальский путешественник назвал новый остров Лос Барбадос, что в переводе на русский язык означает «бородатые». Я же говорил, Педро, он и на Барбадосе. Педро. Поплыли отсюда. Еще один умник, знаменитый Америго Веспуччи, увидел во время очередного путешествия приблизительно такую картину. Прямо на воде стоит себе небольшой такой индейский город. Дома на сваях, а между домами мосты. Аборигены в гости к друг другу ходят. Численность, так сказать, населения повышают. И вот тогда скупая мужская слеза прокатилась по лицу Америго Веспуччи. О Венеции он вспомнил и тут же назвал новую страну Венесуэлой или «Маленькая Венеция». А вы говорите 10 Лондонов. Чепуха. Вот две Венеции – это круто. Истории с географией.
5: Бросай якорь. Все, приплыли. Очень важные вопросы.
6: Слышала в новостях, что экспорт гречихи из России увеличился в 2 раза. Расскажите, а как на Руси появилась гречка?
7: Отвечает международный судья по кулинарии Сергей Синицын.
8: Одна из версий, ну, такая самая распространенная, что на Русь она попала в 17 веке и завезли ее греческие монахи. Но есть еще другие источники, в которых обозначилось, что гречка, скорее всего, попала на Русь с татаро-монголами ориентировочно в 12-13 веке. А уж спустя столетия стала одной из самых популярных круп, растений, которые используют в пищу. Вообще история гречки началась, конечно, много веков назад, и ботанической родиной именно гречихи посевной, которая идет в пищу, считается Китай или Индия. По разным данным, ну, в разных источниках разная информация, но в диком виде она начала произрастать либо на территории Южного Китая, либо в Тибете. И достаточно высоко в горах. Вот одно точно известно, что оккультурили ее именно в Китае около 5000 лет назад, в 15 веке до нашей эры, вместе с полукочевыми такими племенами, она переехала уже в соседнюю Корею, Японию, распространилась дальше. Ну и потом уже, конечно же, добралась до нас. В России, безусловно, эта крупа, она как маркер такого, наверное, достатка, спокойствия и стабильности. Ее полюбили в России из-за того, что сама крупа достаточно, гречиха именно, само растение, оно достаточно неприхотливое, то есть его практически не едят никакие жуки, и не портят ее сорняки, да, и эта крупа является таким экологически чистым посевным, такой посевной культурой, вот. И, конечно, это, ну, благодаря тому, что это удобно выращивать, в России ее очень сильно полюбили, и сейчас это такая, можно сказать, национальная крупа, которая влияет в том числе на настроение людей.
5: Очень важные вопросы.
1: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». История в звуке.
1: Во все века над созданием новых видов оружия трудились лучшие инженерные умы. Многое из того, что было придумано, удивляет даже сегодня. Секретный полигон.
2: В середине 80-х годов прошлого века на полигоне Капустин-Яр продолжались испытания сверхзвуковой крылатой ракеты «Метеорит». Во время очередного пуска решено было проверить заметность ракеты для средств ПВО. Несмотря на высокую скорость и значительную высоту полета, два зенитных ракетных комплекса уверенно обнаружили цель. При следующем запуске ракета снова шла по расчетной траектории и находилась в зоне обнаружения, но на локаторах было пусто. Зенитчики не поверили своим глазам. В этот раз на метеорите работала система защиты от радиолокационного обнаружения. В конце 70-х американцы заканчивали разработку крылатой ракеты морского базирования «Томагавк». В Советском Союзе об этом, конечно, знали. Известно было, что это дозвуковая ракета с дальностью до 2500 километров и малой заметностью из-за предельно низкой высоты полета. Делать аналогичную технику не хотелось. В противовес томагавкам решено было построить что-то более существенное. Разработку новейшей крылатой ракеты поручили ОКБ-52. Им руководил один из самых секретных академиков страны – Владимир Челомей. Весной 1980 года крылатая ракета была готова. В отличие от американского «Томагавка», отечественный «Метеорит» использовал не малую, а большую высоту полета – 24 километра. При этом развивал скорость втрое быстрее звука – до 1 километра в секунду. Дальность получилась 5000 километров. Заряд ракеты мог быть и ядерным. «Метеорит» имел модификации для подводного старта, для запуска с Земли и с самолета. Впервые на ракете применили систему для снижения радиолокационной заметности. Специальная установка создавала вокруг корпуса слой ионизированного воздуха. Он поглощал радиоволны. Уникальная сверхзвуковая крылатая ракета «Метеорит» прошла полный цикл испытаний. Но наступили 90-е годы, закончилась холодная война, и проект был заморожен.
0: Радио «Звезда».
1: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
3: Народное ополчение. 6 июля 1812 года, во время Отечественной войны против наполеоновской Франции, император Александр I подписал особый манифест. «При всей твердой надежде на храброе воинство наше, полагаем мы, что необходимо собрать внутри государства новые силы, которые, нанося ужас врагу, защитили бы наши дома, жен, стариков и детей и каждого из нас». Так началось создание русского земского войска или народного ополчения. Уже через несколько дней после получения царского манифеста во многих городах Российской империи началось формирование резервных частей. Одним из первых было создано Санкт-Петербургское ополчение. Неофициальное название – Петербургская воинская сила. На общем собрании столичного дворянства, чиновников, купечества и духовенства было решено выделить для земского войска каждого 10-го крепостного в возрасте от 17 до 45 лет. В результате в крайне сжатые сроки удалось сформировать 18 дружин пешего ополчения общей численностью 16 426 человек. Первоначально начальником ополчения Санкт-Петербурга был Михаил Илларионович Кутузов. Но когда его назначили главнокомандующим всей регулярной армии, то резервистами по очереди руководили генерал-лейтенант Меллер-Закамельский, а затем сенатор Бибиков. И уже в октябре 1812 года, всего через 3 месяца после царского манифеста, столичные земские войска храбро сражались с французами возле Полоцка, затем штурмовали Витебск, участвовали в битве при Чашниках и в боях при Березине. Когда французские солдаты, отступая, подожгли мост через Западную Двину, именно ополченцы Петербурга под сильным артиллерийским огнем противника бросились к мосту и успели потушить пламя. Это позволило нашим полкам и дальше преследовать неприятеля. Интересно, что после завершения Отечественной войны 1812 года народное ополчение распущено не было. Резервисты принимали активное участие еще и в заграничном походе нашей армии. Штурмовали Кёнигсберг, блокировали вражескую крепость Данциг. За храбрость и отвагу многие солдаты и офицеры земского войска были отмечены боевыми медалями, в том числе орденами Святого Георгия 4-й степени. Тогда, еще в самом начале войны с Наполеоном, князь Петр Иванович Багратион, восхищенный мужеством наших ополченцев, воскликнул: «Да, война у нас не просто обыкновенная, она национальная, народная», добавили бы мы сегодня.
0: Личный состав.

0: Адмиралы русского флота. Николай Кузнецов.
1: 1924 год. Норвежский город Портберген. Его первое заграничное плавание. Именно тогда Николай Кузнецов познакомился с удивительным человеком. Первой женщиной-послом, советским торговым и дипломатическим представителем в Скандинавии Александрой Калантай.
2: Ей, должно быть, перевалило уже за 50. Но она все еще выглядела молодо, была красива, поражала своей жизнерадостностью и остротой ума. У нас на «Авроре» она долго и тепло беседовала с курсантами.
1: Они встретятся еще раз, спустя 21 год, сразу после войны.
2: Это было на одном из приемов в Москве. В зал везли на коляске старую больную женщину. Не сразу я узнал Александру Михайловну. Подошел к ней, спросил, помнит ли она встречу с моряками в Бергене. Оказалось, что очень хорошо помнит. Она с удовольствием заговорила о том времени, о посещении «Авроры», и в глазах ее засветился прежний молодой огонек.
1: Еще до начала войны немецкие самолеты-разведчики регулярно нарушали воздушное пространство Советского Союза. Летчики Люфтваффе фотографировали важные промышленные объекты, расположение наших войск, в том числе военно-морских баз. Николай Кузнецов без согласования с Кремлем принял тогда особое решение.
2: Я предложил главному штабу дать указания флотам открывать по нарушителям огонь без всякого предупреждения. Такая директива была подписана 3 марта 41-го. А 17 и 18 числа немецкие самолеты уже были несколько раз обстреляны над Либавой. Что же делать, если агрессор наглеет? Уговорами его не приведешь в чувство.
1: В Москве самодеятельность Кузнецова не понравилась. Офицера срочно вызвали к Сталину.
3: На каком основании вы отдали распоряжение открывать огонь по самолетам-нарушителям? Хотите спровоцировать войну? Так, что ли?
2: Товарищ Сталин.
3: Не перебивайте. Рекомендую немедленно отменить ваше распоряжение.
1: Кузнецов подчинился. Но как? Он приказал не сбивать немецкие самолеты, а принудительно сажать их на аэродромы и допрашивать экипажи.
0: Николай Кузнецов. Адмиралы русского флота.
4: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
5: Сообщение в Берлин. Даже в безвыходной ситуации солдат Рейха не сдается. Хайль, мой фюрер, Паулюс. Прекрасные слова. А потом фельдмаршал сказал: не имею ни малейшего желания стреляться ради этого ефрейтора. Капитуляция 6-й армии, Сталинград. Беседа с Борисом Юлиным.
4: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 7 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Гибель главного инженера Запорожской атомной электростанции Александра Яковлева стала результатом целенаправленного теракта, осуществленного киевским режимом. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел. В связи с этим во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что опасность нахождения вооруженных формирований Украины вблизи станции сейчас очевидна как никогда. Дипломаты отметили, что подобными ударами по инфраструктуре атомного объекта украинские власти пытаются оказать давление на Россию. Кроме того, Киев использует эту тактику для шантажа своих западных союзников, преследуя цель выбить у них больше финансовой помощи и вооружений. Напомним, трагедия произошла накануне. Удар беспилотником был нанесен по служебному автомобилю станции, в результате чего, помимо главного инженера, погиб также водитель. Россия и Китай совместно выступают за формирование более справедливого многополярного мироустройства. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в статье для «Коммерсанта», посвященной 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. По словам главы ведомства, за последние 25 лет Москве и Пекину удалось существенно усилить координацию на международных площадках. Лавров отметил, что подходы двух стран к большинству глобальных и региональных вопросов близки, а во многих случаях полностью совпадают. Среди таких тем вопросы стратегической стабильности, контроля над вооружениями и борьбы с терроризмом. Распределение муниципального жилья в Донецкой Народной Республике проводится с помощью специальной компьютерной программы или по очереди с принятием комиссионных решений. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава республики Денис Пушилин.
2: После распределения заявитель имеет право осмотреть квартиру. Если все устраивает, все, эта квартира переходит непосредственно ему. Если его что-то не устраивает, он имеет возможность на вторую попытку распределения. Максимально все прозрачно, максимально все справедливо.
1: Пушилин добавил, что в случае повторного отказа обратившемуся выплатят компенсацию за утраченное или поврежденное боями жилье, а муниципальную квартиру предложат другому нуждающемуся. Уже в этом году с российского рынка могут уйти более 10 тысяч грузоперевозчиков, сообщили известиям участники отрасли. Среди основных причин они называют снижение спроса на перевозки до 20%, рост себестоимости услуг, массовое изъятие техники лизинговыми компаниями и усиление госрегулирования. К концу прошлого года около 7 тысяч компаний из 458 тысяч уже находились на стадии ликвидации или банкротства. По оценкам экспертов, в этом году такая тенденция может усилиться. И о погоде. В столице сейчас плюс 17. Днем синоптики обещают переменную облачность, преимущественно без осадков, и до плюс 20.
0: Автонавигатор.
1: 17 июля и до конца сентября на участке 18 километра Московской кольцевой в районе остановки ТЭЦ номер 22 будет временно закрыта одна полоса движения в оба направления. Это связано с проведением ремонтных работ, предупреждает Департамент транспорта столицы. И о пробках к этому часу. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 1 балл. 20 минут можно потерять на широкой улице от Осташковской улицы до Алтуфьевского шоссе. Столько же уйдет на проезд по Щелковскому шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Богдан Ходаченко.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, в каких регионах циркулирует вирус Западного Нила, что решили Россия и США по поводу эксплуатации МКС, чем привлекает туристов столица Абхазии. В России зафиксировали заражение лихорадкой Западного Нила. Первый подобный случай зарегистрировали в Волгоградской области. Годом ранее в Саратове было двое заболевших. Как именно распространяется опасная болезнь и от чего это зависит, объясняет заслуженный врач России, главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов.
2: Вирус в России циркулирует в основном в южных районах. Это Нижняя Волга, это Средняя Волга и Республики Сибири. Но я могу сказать, что в конце 90-х годов в Волгоградской области уже была крупная вспышка лихорадки Западного Нила. Заболело в то время более 1000 человек. Заболевание протекает тяжело и заканчивается не всегда благоприятно. Вирус любит условия, как сейчас, это жаркая погода, когда на улице тепло, влажно, и вирус как раз в это время размножается. Хозяином так называемого вируса являются водоплавающие птицы, водные животные. Вирус размножается в комарах, и уже при укусе он попадает в кровь человека и вызывает заболевание лихорадки Западного Нила.
1: Какие симптомы у этого заболевания и можно ли от него защититься? Продолжает Андрей Осипов.
2: Начинается это обычно так называемая гриппоподобная форма, когда недомогание, ломота в костях, в суставах, повышение температуры. И дальше имеет прогрессивное течение, могут быть высыпания на коже. Самое сложное осложнение, тяжелое, это менингоэнцефалит. А защититься легко. Во-первых, конечно, не посещать водоемы, которые не разрешены к использованию Роспотребнадзором для отдыха, для купания. Обязательно пользоваться репеллентами. Одевать, соответственно, одежду максимально закрытую. Были случаи в том же Волгограде, когда была вспышка, когда комары кусали людей дома, люди заражались, не бывает даже на этих водоемах. То есть нужно, конечно, пользоваться защитными москитными сетками в домах, особенно, которые находятся как раз близко вот к той территории, где особо много таких комаров. Это юг Волгоградской области, в основном Калмыкия, Астраханская область.
1: Инкубационный период при лихорадке Западного Нила составляет от 2 до 6 дней. У человека с ослабленным иммунитетом он может длиться несколько недель. Вакцин от этой лихорадки не существует.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Россия и США строят большие космические планы. В ходе первого за 8 лет визита главы НАСА на космодром Байконур Москва и Вашингтон обсудили совместные проекты на орбите. В частности, договорились о продлении работы Международной космической станции, а также о техническом взаимодействии по вопросу спутников, рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.
3: Договорились о 3 основных вещах. Первое – это продление работы совместно МКС до 30 года. Второе – мы оба, и Россия, и Штаты, создаем свои национальные орбитальные станции и договорились обмениваться техническими аспектами, чтобы иметь возможность в дальнейшем какой-то дополнительной кооперации после того, как завершится работа МКС. И третье – коллеги из НАСА обратились с очень логичной просьбой начать более детальную координацию между спутниковыми группировками, поскольку у нас орбитальная группировка России сотни аппаратов, у них 1000, и возникают риски каких-то столкновений, и этого допустить нельзя, поэтому будем очень плотно в этом направлении между Роскосмосом и НАСА взаимодействовать.
1: Россия и США могут сотрудничать и в других космических проектах. В частности, речь идет о партнерстве в лунных программах, космической медицине и биологии, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Как именно может выглядеть это взаимодействие, комментирует руководитель сообщества «Советский космос», популяризатор отечественной космонавтики Максим Цуканов.
4: В первую очередь, возможно, совместное техническое сотворчество в разработке стыковочных узлов и шлюзов. Это критически важно для безопасности. Если условный корабль «Орел» или американский «Орион» окажутся в беде на орбите Луны, они должны иметь возможность состыковываться друг с другом. Второй аспект – это, конечно, возможность спасательной операции, договоренности о взаимопомощи в случаях аварийных ситуаций на лунной поверхности или ее орбите, ну и обмен результатами зондирования лунной поверхности и радиационной обстановки. установки. Длительные полеты к Луне и Марсу невозможны без решения фундаментальных медицинских проблем. В этой сфере наша страна, благодаря работе МВП РАН, это Институт медико-биологических проблем, и ИКИРАН, Институт космических исследований, еще с советских времен имеет очень большой задел. Важны такие направления, как психология малых групп в замкнутом пространстве, радиационная безопасность.
1: С 2022 года продолжается программа перекрестных полетов России и США. Каждый экипаж, отправляющийся на орбиту, обязательно имеет хотя бы одного российского космонавта и хотя бы одного американского астронавта. Это сделано для страховки и позволяет обеим странам непрерывно следить за своими сегментами МКС.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Радио «Звезда» теперь и в столице Абхазии. Мы начали вещание в Сухуми на частоте 107.1 FM. Теперь слушатели смогут наслаждаться программами об истории, армии, культуре, достижениях науки и техники. А по вечерам – фрагментами из литературной классики. Максим Петренко решил рассказать о самом Сухуми. На что похожа местная природа, какие есть достопримечательности, как добраться до города и чем там угостят.
5: Столица Абхазии расположена на берегу Черного моря, в живописной Сухумской бухте. С севера город защищают Кавказские горы. Это субтропики. Зимой редко бывает минус. Чаще всего плюсовая температура, порой в феврале все плюс 15. Лето жаркое, в районе 30 градусов, бывает плюс 35. И что удивительно для жителей средней полосы, более 200 солнечных дней в году. Вообще, по климату Абхазия похожа на Сочи, но, может быть, здесь на пару градусов теплее и более влажно. Все в зелени почти круглый год, говорит гид из Абхазии Кабзач Габечия.
6: Огромное количество фруктовых деревьев и растений, такие как мушмала, инзырь, пихуа, практически все виды цитрусовых произрастают в Абхазии. Ну, круглый год есть какие-то фрукты, которые бы можно было сорвать с дерева и попробовать.
5: Приехав в Сухум, советуют прогуляться по набережным. Их две – Махаджиров и Диаскуров. Последнюю только что обновили, отремонтировали коммуникации и фонари. Вокруг фонтаны и памятники архитектуры разных эпох. А Сухум, на минуточку, один из древнейших городов мира. Ему более 2500 лет. Основали его как греческую колонию в 6 веке до нашей эры. И все эти следы истории доступны, рассказывает руководитель направления Абхазия национального туроператора «Алиан» Сергей Косилов.
7: Сохранились памятники старины и древнегреческие, в том числе от древнегреческой колонии Диаскурия, Диаскуриада, так называемый город, который сейчас находится на дне Сухумской бухты. С акваланга можно увидеть руины в районе набережной Диаскуров. Там был древнеримский порт. Это уже первый, второй, третий века территория, которую после раскопок оставят в качестве экспозиции для экскурсантов.
5: В числе мест для посещения Сухумская крепость. Ботанический сад, основанный еще в 1838 году. 5000 видов растений. Удобно, что у многих таблички с названиями. Гордость – древнейшая липа. Интересно полюбоваться зданиями рубежа 19-20 столетий. Вилла Алаизи с причудливой архитектурой и знаменитый дом с часами – одни из таких. Так как это не просто курорт, но и столичный город, в Сухуми есть куда сходить вечером. Филармония, театры, много кафе и ресторанов. Способов добраться до абхазской столицы много, но легче всего самолетом, считает Сергей Косилов.
7: Сейчас есть ряд прямых рейсов из разных городов. Москва, Казань, Уфа, Нижний Новгород. Есть рейсы из Ханты-Мансийска. Когда они прилетают, туристы, в аэропорт, у них нет проблем с переходом границы. Они проходят паспортный контроль со стороны Абхазии и со стороны российских пограничников. То есть быстро все это проходится. Люди оказываются уже буквально в получасе езды от центра города.
5: Еще вариант доехать на поезде из Москвы. Электричкой Диаскурия из Сочи. Автобусы, маршрутки. Есть и пешеходная граница. А дальше такси. Цены на размещение начинаются от 2000 рублей за эконом-номер, есть и дорогие люксы, но в среднем за 5-7 тысяч реально подобрать хорошее жилье и на первой береговой линии. Кухня Абхазии похожа на грузинскую, многие блюда пересекаются, отмечает Сергей Косилов.
7: Те же хачапуры, они есть и там, и тут. Что Абхазию уделяет, что есть блюдо эндемик, которое так придуман здесь и называется аджика. Аджика – это абхазское слово, переводится как соль. Блюдо из красного перца с чесноком и с приправами. Если не попробуете аджику в Абхазии, то в Абхазию вы приехали зря.
5: Но угостят абхазы и мамалыгой, которая им заменяет хлеб, готовится она из кукурузной муки, фасолью вареной со специями, курицей по-абхазски. Да, и славится Сухум 20-километровой пляжной линией. Есть и галечные, и песчаные места, и бархатный сезон здесь уже скоро, осенью. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, в чем особенность подготовки военных переводчиков, почему в России предлагают отказаться от выдачи бумажных свидетельств о браке, какого рысака в прессе называли «лошадью столетия».
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
8: 7.15 в Москве. Главное к этой минуте. Главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев был убит в результате теракта киевского режима, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. Дрон противника атаковал служебную машину. Вместе с Яковлевым погиб водитель. Политическое руководство страны проинформировано о трагедии, добавил глава Росатома. Дональд Трамп рассматривает возможность расширения военной операции против Ирана, пишет Wall Street Journal, ссылаясь на источники. Среди обсуждаемых в Белом доме мер – усиление авиаударов, отправка наземных войск для захвата островов в районе Армузского пролива, а также регулярные атаки на энергетическую инфраструктуру Ирана. Если американский лидер одобрит эти шаги, для Штатов настанет самая опасная фаза конфликта, отмечает газета. Раздел о страховании появился в новом учебнике по обществознанию под редакцией Дмитрия Медведева, сообщает ТАСС. Школьникам на практических примерах объясняют виды страхования, имущественное и личное. В разделе о личном страховании объясняется, что этот вид покрывает риски, связанные со здоровьем и продолжительностью жизни человека. Сборная Аргентины по футболу одержала победу над англичанами в полуфинале чемпионата мира. Матч в Атланте завершился со счетом 2-1. Капитан аргентинской сборной Лионель Месси стал самым возрастным полевым игроком в истории полуфиналов мировых первенств, выйдя на поле в возрасте 39 лет. 15 июля в финал чемпионата мира вышла сборная Испании, которая обыграла французов со счетом 2-0. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
9: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
10: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
12: Дай 5. 5 удивительных фактов о кошках.
13: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
12: Факт первый.
14: Кошки понимают, что предмет продолжает существовать, даже если его не видно. Это важное когнитивное свойство, которое помогает им быть успешными ночными охотниками.
12: Факт второй.
14: Кошки не чувствуют сладость. Они одни из немногих млекопитающих, у которых отсутствуют рецепторы, отвечающие за восприятие сладкого вкуса.
12: Факт третий.
14: В мире нет двух котов с идентичным узором на носу. Рисунок на коже носа каждой кошки можно сравнить с отпечатками пальцев у человека.
12: Факт четвертый.
14: Кошки проводят во сне около 70% своей жизни. Это не лень, а стратегия хищника. Им необходимо сохранять огромный запас энергии для коротких, но крайне интенсивных периодов охоты.
12: Факт пятый.
14: Взрослые кошки используют мяуканье почти исключительно для общения с людьми. Между собой кошки общаются с помощью запахов, положения тела и других звуков – шипения, рычания, чириканья.

0: вокруг мяча.
1: 1990 год. В Москве открыт первый Макдональдс. Выведен на орбиту космический телескоп Хаббл. Погиб в автокатастрофе Виктор Цой. В Италии проходит 14-й чемпионат мира по футболу. Перед чемпионатом шейхи из Объединенных Арабских Эмиратов пообещали игрокам своей сборной по Роллс-Ройсу за каждый забитый гол. Отличная мотивация. Но потратились шейхи не сильно. Команда забила только 2 мяча, проиграв все 3 матча в группе. А вот сборная Коста-Рики, наоборот, вышла из самых низов. Это была команда, составленная из любителей и полупрофессионалов, ни один из которых не играл на международной арене. Вратарь Луис Канехо, помимо выступления за местный клуб, вообще работал электриком. И все же костариканцы сумели победить 2 европейские сборные. Но главный сюрприз преподнесла сборная Камеруна. Уже в матче открытия они одержали победу над действующими чемпионами мира аргентинцами. Добились ее африканцы, к тому же играя в меньшинстве. Забили вдесятером, а заканчивали встречу и вовсе, имея на 2 игроков меньше. В следующем матче с румынами их беспроигрышная серия продолжилась. И все благодаря Роже Мила. Этот 38-летний ветеран ехать в Италию вообще не собирался. Но вернулся в сборную Камеруна по настоянию общественности. В игре с командой Румынии Мила за полчаса сделал победный дубль. Позже в матче 1/8 финала с Колумбией он повторит успех и станет самым возрастным игроком, которому удалось не просто поучаствовать в чемпионате мира, но и забить на нем. Команда с черного континента впервые оказалась в четвертьфинале. И хотя камерунцы в напряженной борьбе уступили англичанам 3-2, они все равно стали героями. Наградой сборной Камеруна стала не только всеобщая симпатия. Ее успех подтолкнул ФИФА к увеличению квоты для Африки. 3 путевки в финальную часть чемпионата мира вместо 2. Приятно и то, что взлет камерунцев состоялся под руководством советского тренера Валерия Непомнящего. В финальном матче вновь, как и 4 года назад, встретились сборные ФРГ и Аргентины. Немцы хотели взять реванш и упорно атаковали. Марадона пробовал идти вперед, но оказалось, что никто из товарищей по команде не в состоянии снабдить его достойной передачей. У сборной Аргентины оставался, по сути, один шанс – дотянуть до серии пенальти. И у них это почти получилось. Но немцы победили под самый занавес встречи, когда в ворота аргентинцев был назначен пенальти. 3-й Кубок мира в истории сборной ФРГ. Этот турнир запомнился как торжество закрытого футбола, игры от обороны. Большинство команд думало не столько о том, как поразить ворота соперника, сколько о том, как не пропустить в свои. Даже кудесники мяча, бразильцы, 3 матча из 4 начинали с 5 защитниками. Футбол стал более продуманным, но потерял львиную долю азарта и страсти. Год 1990, Италия. 14-й чемпионат мира по футболу.
0: Радио «Звезда». На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
2: У Савельева сегодня визит к стоматологу. Торопится в больницу, опаздывает к назначенному времени. А тут еще, как назло, СМС-сообщение от незнакомца. Отправь денег на этот номер. Мой телефон заблокирован. И подпись «Жена». Наверное, мошенники, подумал Савельев. А вдруг у супруги реально проблемы со связью? Стал сомневаться глава семейства. Как же быть в такой ситуации? Расскажем.
0: На всякий случай.
2: Первое. Прежде всего, свяжитесь с человеком, именем которого подписались в сообщении. Если трубку не сняли или телефон недоступен, не торопитесь паниковать. Именно на это и рассчитывают мошенники. Второе. Поставьте себя на место просящего. Как бы вы поступили, если бы у вас сломался телефон? Стали бы писать с незнакомых номеров? Или все-таки бы позвонили? Как бы подписались? Муж, жена, брат или все же по имени? Отвечая на эти простые вопросы, вы, вероятно, поймете, кто перед вами – злоумышленник или реальная жертва обстоятельств. Третье. Если похожее сообщение пришло в социальных сетях с действующего аккаунта, тоже не торопитесь расставаться с деньгами. приглядитесь к страничке пользователя. Возможно, она вызовет у вас сомнения. Мошенники нередко копируют профиль с ошибками. Четвертое. Бывает и так, что неизвестный абонент просит вернуть деньги, которые он якобы по ошибке отправил на ваш номер. Но не спешите идти навстречу незнакомцу. Операторы уже давно дают возможность вернуть ошибочно перечисленные деньги. Поэтому смело отправляйте таких просителей в офис его мобильной компании. Подведем итоги. Не переводите деньги неизвестному человеку, даже если он представился знакомым именем. Подумайте, а что бы вы написали в такой ситуации? Если сообщение пришло в социальных сетях, изучите аккаунт отправителя. Просят вернуть ошибочный перевод? Отправляйте просящего к его мобильному оператору. Савельеву повезло. Он быстро дозвонился супруге и занес злоумышленников в черный список. Но если бы жена не ответила, он знает, что делать. Узнали и вы? На всякий случай.
0: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трамбан, страны Евросоюза.
2: Совет безопасности.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
3: 1340.
4: Время отправления поезда.
5: 5 ударов.
6: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
7: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
8: Событий происходящих.
9: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Российский нефть и газ стабильно поставляются в Китай даже во время геополитической турбулентности. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в статье для «Коммерсанта», посвященной 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. По оценке главы внешнеполитического ведомства, успешно реализуются крупные совместные инициативы в области мирного атома. Результативно ведется работа по согласованным проектам в космической сфере и в области спутников. Навигации. Переговоры с Ираном будут непростыми, но ситуация развивается в нужном русле. Такое заявление сделал вице-президент штатов Джей Ди Венс. В ответ на вопрос о влиянии Израиля на решение американского лидера, Венс подчеркнул, что президент, независимо от какого-либо влияния Тель-Авива, твердо убежден, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. Сам глава Белого дома ранее заявил, что в данный момент не хочет вести переговоры с Тегераном, но не исключил дипломатического решения конфликта на Ближнем Востоке в будущем. В Канаде обострилась ситуация с лесными пожарами. Об этом сообщил премьер страны Марк Карни. Наиболее тяжелая обстановка складывается на северо-западе провинции Онтарио. На данный момент в стране бушует 843 активных возгораний. Из них 181 очаг находится в статусе полностью неконтролируемых и представляет наибольшую угрозу. Общее число пожаров приблизилось к 3500, а огнем уже пройдено почти 2 миллиона гектаров территории. Смог от лесных пожаров в Канаде добрался до Нью-Йорка. Город окутала желтая дымка. Местных жителей просят серьезно отнестись к неблагоприятным погодным условиям и внимательно следить за своим самочувствием. Первые классы Российского исторического общества откроют в двух школах Республики Северной Осетии Алания осенью этого года. Подробности сообщила на пресс-конференции ТАСС «Кавказ» председатель Совета отделения Российского исторического общества в Северной Осетии Залина Плиева.
2: Буквально вчера мы разговаривали с руководством о том, что вот у нас есть такая идея открыть класс Российского исторического общества, где мы будем беседовать, где мы будем работать уже со школьниками под эгидой Российского исторического общества. Эта инициатива полностью поддержана. Есть потребность в дополнительном участии историков осетинских в работе со школами непосредственно. Дополнительное участие ученых, которые будут разговаривать с ребятами.
1: Сейчас рассматривается возможность открытия таких классов в двух школах Владикавказа. Один из них, предположительно, на базе Аланской гимназии, получит востоковедческий уклон с углубленным изучением персидского языка. Это даст возможность учащимся глубже изучить историю региона в контексте общероссийской истории, подчеркнула Плиева.
3: И коротко о погоде. В столице сейчас облачно и около 17 градусов тепла.

0: Ростов. Тебе на «В».
1: В-в-в-в-в. Владимир.
2: На «Р». Рыбинск.
0: Ха. Кострома.
1: Арзамас.
2: Суздаль.
3: Подъезжаем.
4: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
2: Остановка Кинешма. Здесь местный пирог называют супом наизнанку. В музее валенок хранят самую большую и самую маленькую пару обуви. А с Волжского бульвара открывается незабываемый вид на Волгу.
4: Путеводитель по Золотому кольцу России.
5: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».
6: Утро на радио «Звезда».
7: С вами Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, с чего началась история военного университета Министерства обороны, какие документы скоро могут перейти в электронный вид, почему граф Орлов решил в свое время вывести новую породу лошадей. В России продолжается приемная кампания в военные вузы. Один из самых популярных – военный университет Министерства обороны. Среди его выпускников – известные дипломаты, военные деятели, а также переводчики, писатели и спортсмены. Многие стали героями Советского Союза и героями России. Об истории и современных направлениях одного из старейших военно-учебных заведений страны – Анна Елисеева.
8: Его современная история началась в 1994 году, когда на базе Гуманитарной академии вооруженных сил был основан военный университет Министерства обороны. Хотя на деле учебное заведение формировалось более 100 лет путем слияния и реорганизации других вузов. Точка отсчета следует считать 1919, когда в Петрограде был создан Учительский институт Красной армии, рассказывает писатель, заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
9: С началом гражданской войны и с той ситуацией, которая складывалась в Европе, стало ясно, что для того, чтобы защищать социалистическое отечество, необходима армия боеспособная, в которой будет и грамотное офицерство, в которой будет своего рода генералитет, хотя он назывался по-другому, званий еще не было, но неважно, это были профессиональные военные.
8: В 20-е годы стали выпускать кадры высшего политического состава Красной армии и флота, а в 30-е и 40-е были основаны военно-юридическая академия, финансовое училище, факультет Примосковской консерватории, а также факультет иностранных языков. Необходимость последним возникла на фоне начавшейся Второй мировой войны. Были нужны специалисты, не только знающие английский, немецкий и французский, но и прекрасно владеющие военной лексикой и усвоившие специфику армии вероятных противников. Учебная программа, заложенная почти 90 лет назад, актуальна по сей день. Чем отличается военный переводчик от гражданского, комментирует военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
10: Многие инструкции, многие таблицы, стрельбы и прочее написаны на военно-техническом языке. Его переводчики гражданских вузов, как правило, не знают, потому что это специфика военных терминов, военных приказов и многих других описаний боевой техники, детализации боевой техники.
8: Подготовка военных кадров во время Великой Отечественной велась с учетом требований фронта. Это вопросы мобилизации, организация транспортных перевозок и, главное, изучение тактики противника. На опыте войны строился потом весь курс партийно-политической работы. В 1974 году на базе Военного института иностранных языков был создан Военный институт Министерства обороны СССР, в котором готовили в том числе журналистов. О военной кухне может писать только тот человек, который знает ее изнутри, считает наш собеседник Виктор Литовкин, вспоминая собственную учебу на факультете журналистики Львовского высшего военно-политического училища.
10: Мы там изучали тактику, инженерную подготовку, системы защиты от химического, бактериологического оружия. Боевую технику изучали. Мы могли при необходимости стать командирами роты. Ну а в военной академии, когда я учился, вот предшественница военного университета, мы изучали действия дивизии.
8: После распада Советского Союза военно-политическую академию преобразовали в гуманитарную, а затем ее объединили с военной академией экономики, финансов и права. Так появился современный военный университет Министерства обороны России, где готовят офицеров по гуманитарному, юридическому, филологическому, финансовому и военно-дирижерскому профилям. В числе знаменитых выпускников – востоковед и дипломат Михаил Капица, личный переводчик первых лиц Виктор Суходрев, легендарный хоккеист Владислав Третьяк и еще десятки выдающихся государственных и военных деятелей, ученых, писателей и журналистов. Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
6: Утро на Радио «Звезда».
7: Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение проект, который предлагает отказаться от обязательной выдачи ЗАГСами ряда бумажных документов, в том числе свидетельств о браке. Новация должна упростить жизнь гражданам, считают власти. Плюсы в инициативе усматривает и адвокат Михаил Салкин. Он поясняет, что придет на смену.
3: Плюсов, во-первых, для государства это экономия, не нужно изготавливать сложно защищенные бумаги. Второе, этот документ перестал быть право таким устанавливающим, то есть единственный документ, который подтверждает брак, теперь это можно там будет подтвердить через выписки из госуслуг в электронном виде, полученные мгновенно. Наверное, это снизит количество вот этих вот документов хранения, когда теперь все будет, по сути, видимо, храниться в электронном виде, а по вашему запросу выдаваться. Проще будет при разводе, потому что не нужно будет, если вы там потеряли это свидетельство, получать дубликат только для того, чтобы его предъявить. Это повторяет идею, как сделали с Единым государственным реестром недвижимости, когда тоже отказались от свидетельств, дабы не плодить в том числе и возможные ошибки, когда у вас есть свидетельство о браке, вы получили дубликат, развелись, или, например, одна из сторон в браке развод оформила, а вторая этим свидетельством прикрывается для каких-то своих там недобросовестных целей. Минусов каких-то я в этом не вижу. Во многих странах тоже идет система подтверждения вот таких состояний актов государственных регистраций именно путем выписок, а не выдачи каких-то красивых бумажек.
11: Может быть, минус в том для граждан, что не будет в рамочке стоять свидетельство о браке?
3: А может быть, просто ведут какую-нибудь систему, что будут выдавать красивые подтверждения на красивой бумажке, ну, например, за дополнительную плату, но это не будет являться каким-то очень важным документом.
7: Исключение Минюст предлагает сделать только для свидетельства о рождении. Дело в том, что данные документы до 14-летнего возраста ребенка удостоверяют его личность.
6: Утро на радио «Звезда».
7: В России учредили приз президента за победу в заезде на лошадях орловской породы. Наградой станет 15-килограммовая бронзовая скульптура лошади с жокеем. Соревнования будут проводиться на ежегодной основе. А как в нашей стране появились орловские рысаки? Какими качествами они обладают? И правда ли, что легендарный жеребец-крепыш в начале 20 века спас породу? Ким Андреев нашел все ответы.
12: Своим появлением орловский рысак обязан графу Алексею Орлову Чесменскому. Есть версия, что выведение новой породы лошадей он задумал, потому что был кавалерийским генералом. Но в действительности кавалеристами он никогда не командовал. На самом деле, на эти мысли Орлова натолкнули плохие российские дороги, по которым он вместе с братом вез в Петербург будущую императрицу Екатерину II в ходе дворцового переворота. Судьба страны в тот момент буквально зависела от выносливости лошадей, рассказывает экскурсовод Кремлевской школы верховой езды в Центре национальных конных традиций на ВДНХ Тимур Муминов.
13: Когда они совершали этот марш-бросок из Петербурга в Петербург, в их карету были, как в то время было положено узнать, запряжены неаполитанские кони, и вот они то ли выбились из сил, то ли даже одна лошадь захромала. И, видимо, именно эти события, когда все висело на волоске, заставило Орлова крепко задуматься о том, чтобы вывести собственную породу.
12: Граф задумал соединить в одной лошади красоту и грацию арабских скакунов с массивностью и рысистыми способностями европейских пород. Жеребца-сметанку приобрели у турецкого султана за 60 тысяч серебром. Сметанка был необычно крупным для своей породы. Позже выяснится, что у него лишний 19-й спинной позвонок, а потому на одну пару ребер больше. Претенденток на его сердце было много. Кобыла из Англии, Голландии, Дании. В итоге подходящая потом и нужный экстерьер появится только через два поколения, продолжает Тимур Муминов.
13: Сметанка оставил после себя 5 потомков. Орловская рысистая ведет свое родословную по мужской линии именно от Барса I. Это внук легендарного Сметанки.
12: Орловских испытывали на резвость и летом, и зимой. Лошади должны были бежать четкой, уверенной рысью. Переход на галоп не допускался. К началу XIX века термин «рысак» стал неотъемлемой частью названия этой породы. Но уже к концу столетия у орловцев появились грозные конкуренты – американские рысаки, из которых позже выведут русских рысаков. Раз за разом они будут выигрывать соревнования – быстрые и работоспособные, но неказистые с виду, комментирует заведующая отделом музея Хреновского конного завода Ольга Сиземина.
14: Орловского рысака, так скажем, хотели сдвинуть более прогрессивными русскими рысаками. Они гораздо резвее, чем орловцы были. И единственный, кто крепыш из орловских рысаков, с ними мог соревноваться. Потому что все остальные орловцы по сравнению с русскими рысаками считались тихоходами. Только крепыш своими победами, он, в общем-то, отстоял свою породу.
12: Всего за карьеру крепыш установил 13 рекордов и 55 раз приходил в забегах первым. В прессе его любили называть «серым великаном» и «лошадью столетия». Знаменитый жеребец пал в возрасте 13 лет. Трагически погиб в годы Гражданской войны. Но своим примером крепыш доказал, что орловский рысак обладает поразительным потенциалом резвости, а потому уникальная порода популярна и сегодня. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
6: Утро на радио «Звезда».
7: Через 15 минут вы узнаете, как защититься от лихорадки Западного Нила. О чем договорились Россия и США в сфере космоса? Какие блюда входят в абхазскую кухню?
6: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
15: 7.45 в Москве. Главное к этой минуте. В России подвели итоги весеннего призыва. Войска направлены 141 тысяча новобранцев. Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность, сообщили в нашем Министерстве обороны. Греция выступила против введения нового пакета санкций Евросоюза против России по причине опасений за греческие компании, сообщает Financial Times. Причиной стало предложение запретить транспортировку российского сжиженного газа. В случае принятия ограничений в нынешнем виде Греция может потерять возможность использовать специализированные суда и будет вынуждена продать их иностранным покупателям. Стоимость одного газовоза оценивается примерно в $300 миллионов. Рынок дистанционной торговли в России вырос почти на 30% за год и достиг 11,5 триллионов рублей, сообщает ТАСС. Основным драйвером роста стало развитие региональных продаж и экспансия крупнейших маркетплейсов в отдаленные субъекты России. Фестиваль советской песни «Голоса наследников» пройдет на сцене Зеленого театра на ВДНХ с 1 по 4 августа, сообщили в мэрии столицы. Мероприятие откроет ансамбль «Александрова». В течение 4 дней для гостей выступят известные исполнители и коллективы. В программе также концерты оркестра имени Силантьева, советского джаза и концерт «Мост поколений». Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
6: Премьера

0: Берендейка.
1: Прообраз современного патронташа. В 16-17 веках это был широкий кожаный ремень, надеваемый бойцом через левое плечо. К ремню с помощью небольших шнуров крепились специальные костяные пеналы, зарядцы, с порцией пороха ровно на один выстрел. Пеналов они снабжались крышками. Было 12, за что в войсках их поэтично прозвали 12 апостолами. Форма и содержание.
2: В свое время берендейки считались обязательной частью экипировки русских пищальников, солдат, вооруженных пищалью, а чуть позже стрелецких полков. Помимо пеналов, на ремень берендейку подвешивали еще сумку для пуль, а также фитиль и рог с мелким порохом для затравки ружья. Подобная амуниция позволяла солдатам быстро и, самое главное, безопасно перезаряжать оружие в боевых условиях, не отмеряя порох на весу из общей большой емкости. Благодаря именно берендейке наши стрельцы могли делать пару выстрелов в минуту, что для 17 века было просто отличным показателем.
0: Берендейка.
2: Удобный и надежный ремень-перевязь прослужил в армии относительно недолго, всего несколько десятилетий. А после изобретения бумажных патронов берендейка утратила свое значение и вышла из употребления. Но история ее на этом не закончилась.

0: До наших дней сохранилось словосочетание «ходить бериндейкой». Сейчас редко так говорят, хотя в переносном или ироничном смысле это означает «ходить нагруженным множеством сумок, рюкзаков или пакетов», напоминая тем самым увешанного патронами воина.
1: Форма и содержание. Бериндейка. Радиограмма.
2: Летчик Петр Нестеров придумал несколько оригинальных способов уничтожения противника в воздухе. Для разрушения оболочки дирижабля Нестеров устанавливал в хвостовой части аэроплана нож-пилку, а для поражения воздушного винта самолета неприятеля – длинный трос с грузом на конце. До 1914 года все вооружение аэропланов составляли личные револьверы летчиков. Пилоты могли только стрелять из них друг в друга или сбрасывать бомбы.
3: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
1: Сложно.
3: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Любимые животные двухлетней Вари – это барашки. Девочка часто говорила, что похожа на них кудряшками и бесконечной энергией. Родители привыкли видеть девочку активной и любознательной. Потому им было нелегко смотреть, как болезнь меняет ребенка. Лейкоз отнял кучерявые локоны и приковал беззаботную малышку к капельнице. Теперь Варя почти не встает с постели, просто нет сил. Об играх и танцах тоже пришлось надолго забыть. Но девочка не собирается опускать руки и терпеливо переносит каждый укол. Длительные курсы химии помогли выйти в ремиссию. Вот только рак не намерен отступать. В организме еще сохраняются бластные клетки. Чтобы уничтожить их, нужна терапия направленного действия. Стоимость таргетного препарата составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Дорошенко Варвары. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
3: Реклама.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
8: «Стоп-кадр» – программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Чародеи. Стоп-кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Минувшей ночью вооруженные силы России нанесли групповые удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Целями российской армии стали объекты в Киеве, задействованные в производстве и хранении беспилотников большой и средней дальности. Также ударам подверглись объекты инфраструктуры в портах Одессы и Южной, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. Кроме того, на переходе морем в порты Одесской области поражены морское судно и быстроходный катер украинских боевиков, сообщает наше Министерство обороны. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил соболезнования семье и близким погибшего в результате украинской атаки главного инженера Запорожской атомной станции Александра Яковлева. Глава региона отметил, что противники изо всех сил стараются, чтобы атомная электростанция прекратила свою работу, а люди покидали рабочие места.
2: Хотел бы обратиться в первую очередь к жителям города Энергодара и выразить слова соболезнования семье главного инженера атомной станции Александра Александровича Яковлева. Противник бьет сегодня по инфраструктуре, по энергетике, по магазинам, по гражданским машинам, по социалке, по всем объектам, которые могут сегодня сделать больно каждому человеку, который сегодня живет на богданной нам земле.
1: Напомним о гибели главного инженера станции, сообщил накануне вечером глава «Росатома» Алексей Лихачев. Украинский дрон нанес удар по служебному автомобилю станции на границе промышленной площадки Энергодара. Вместе с Александром Яковлевым погиб водитель автомобиля Дмитрий Филиппов. Вашингтон решил ввести пошлины в размере 25% на большую часть товаров, поставляемых в Соединенные Штаты из Бразилии. Об этом заявил Марко Рубио. Говоря о причинах этого шага, госсекретарь утверждал, что президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва и его правительство не вели переговоры с Белым домом добросовестно. Его экономическая политика якобы вредит американцам и бразильцам. Правительство поручило разработать стандарт систем голосового управления автомобилем. Это необходимо сделать к декабрю 2028 года, следует из документа по развитию направления Автонет, с которым ознакомился ТАСС. По замыслу властей, стандартизация создаст условия для развития технологий, их интеграции в интеллектуальную транспортную систему и формирования нового рынка услуг. И о погоде. В столице сейчас около 17 градусов тепла. Днем синоптики обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха составит плюс 20 градусов.
0: Автонавигатор.
1: 19 июля с 8 утра и до полудня будет закрыт для проезда участок Малого Трехсветительского переулка. Это связано с проведением киносъемок. Водителям рекомендуется планировать маршрут с учетом ограничений, предупреждает Департамент транспорта. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 2 балла. Полчаса можно потерять на внутренней стороне Московской кольцевой от Липецкой улицы до въезда в Бутово. 20 минут уйдет на проезд по шоссе энтузиастов от въездной Стеллы Балашиха до эстакады над железной дорогой. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Богдан Ходаченко.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, в каких регионах циркулирует вирус Западного Нила, что решили Россия и США по поводу эксплуатации МКС, чем привлекает туристов столица Абхазии. В России зафиксировали заражение лихорадкой Западного Нила. Первый подобный случай зарегистрировали в Волгоградской области. Годом ранее в Саратове было двое заболевших. Как именно распространяется опасная болезнь и от чего это зависит, объясняет заслуженный врач России, главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов.
2: Вирус в России циркулирует в основном в южных районах. Это Нижняя Волга, это Средняя Волга и Республики Сибири. Но я могу сказать, что в конце 90-х годов в Волгоградской области уже была крупная вспышка лихорадки Западного Нила. Заболело в то время более 1000 человек. Заболевание протекает тяжело и заканчивается не всегда благоприятно. Вирус любит условия, как сейчас, это жаркая погода, когда на улице тепло, влажно, и вирус как раз в это время размножается. Хозяином так называемого вируса являются водоплавающие птицы, водные животные. Вирус размножается в комарах, и уже при укусе он попадает в кровь человека и вызывает заболевание лихорадки Западного Нила.
1: Какие симптомы у этого заболевания и можно ли от него защититься, продолжает Андрей Осипов.
2: Начинается это обычно так называемая гриппоподобная форма, когда недомогание, ломота в костях, в суставах, повышение температуры. И дальше имеет прогрессивное течение, могут быть высыпания на коже. Самое сложное осложнение, тяжелое, это менингоэнцефалит. А защититься легко. Во-первых, конечно, не посещать водоемы, которые не разрешены к использованию Роспотребнадзором для отдыха, для купания. Обязательно пользоваться репеллентами. Одевать, соответственно, одежду максимально закрытую. Были случаи в том же Волгограде, когда была вспышка, когда комары кусали людей дома, люди заражались, не бывает даже на этих водоемах. То есть нужно, конечно, пользоваться защитными москитными сетками в домах, особенно, которые находятся как раз близко вот к той территории, где особо много таких комаров. Это юг Волгоградской области, в основном Калмыкия, Астраханская область.
1: Инкубационный период при лихорадке Западного Нила составляет от 2 до 6 дней. У человека с ослабленным иммунитетом он может длиться несколько недель. Вакцин от этой лихорадки не существует.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Россия и США строят большие космические планы. В ходе первого за 8 лет визита главы НАСА на космодром Байконур Москва и Вашингтон обсудили совместные проекты на орбите. В частности, договорились о продлении работы Международной космической станции, а также о техническом взаимодействии по вопросу спутников, рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.
3: Договорились о 3 основных вещах. Первое – это продление работы совместно МКС до 30 года. Второе – мы оба, и Россия, и Штаты, создаем свои национальные орбитальные станции и договорились обмениваться техническими аспектами, чтобы иметь возможность в дальнейшем какой-то дополнительной кооперации после того, как завершится работа МКС. И третье – коллеги из НАСА обратились с очень логичной просьбой начать более детальную координацию между спутниковыми группировками, поскольку у нас орбитальная группировка России сотни аппаратов, у них тысячи, и возникают риски каких-то столкновений, и этого допустить нельзя, поэтому будем очень плотно в этом направлении между Роскосмосом и НАСА взаимодействовать.
1: Россия и США могут сотрудничать и в других космических проектах. В частности, речь идет о партнерстве в лунных программах, космической медицине и биологии, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Как именно может выглядеть это взаимодействие, комментирует руководитель сообщества «Советский космос», популяризатор отечественной космонавтики Максим Цуканов.
4: В первую очередь, возможно, совместное техническое сотворчество в разработке стыковочных узлов и шлюзов. Это критически важно для безопасности. Если условный корабль «Орел» или американский «Орион» окажутся в беде на орбите Луны, они должны иметь возможность состыковываться друг с другом. Второй аспект – это, конечно, возможность спасательной операции, договоренности о взаимопомощи в случаях аварийных ситуаций на лунной поверхности или ее орбите, ну и обмен результатами зондирования лунной поверхности и радиационной обстановки. установки. Длительные полеты к Луне и Марсу невозможны без решения фундаментальных медицинских проблем. В этой сфере наша страна, благодаря работе МВП РАН, это Институт медико-биологических проблем, и ИКИРАН, Институт космических исследований, еще с советских времен имеет очень большой задел. Важны такие направления, как психология малых групп в замкнутом пространстве, радиационная безопасность.
1: С 2022 года продолжается программа перекрестных полетов России и США. Каждый экипаж, отправляющийся на орбиту, обязательно имеет хотя бы одного российского космонавта и хотя бы одного американского астронавта. Это сделано для страховки и позволяет обеим странам непрерывно следить за своими сегментами МКС.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Радио «Звезда» теперь и в столице Абхазии. Мы начали вещание в Сухуми на частоте 107.1 FM. Теперь слушатели смогут наслаждаться программами об истории, армии, культуре, достижениях науки и техники. А по вечерам – фрагментами из литературной классики. Максим Петренко решил рассказать о самом Сухуми. На что похожа местная природа, какие есть достопримечательности, как добраться до города и чем там угостят.
5: Столица Абхазии расположена на берегу Черного моря, в живописной Сухумской бухте. С севера город защищают Кавказские горы. Это субтропики. Зимой редко бывает минус. Чаще всего плюсовая температура, порой в феврале все плюс 15. Лето жаркое, в районе 30 градусов, бывает плюс 35. И что удивительно для жителей средней полосы, более 200 солнечных дней в году. Вообще, по климату Абхазия похожа на Сочи, но, может быть, здесь на пару градусов теплее и более влажно. Все в зелени почти круглый год, говорит гид из Абхазии Кабзач Габечия.
6: Огромное количество фруктовых деревьев и растений, такие как мушмала, инзырь, пихуа. Практически все виды цитрусовых произрастают в Абхазии. Ну, круглый год есть какие-то фрукты, которые бы можно было сорвать с дерева и попробовать.
5: Приехав в Сухум, советуют прогуляться по набережным. Их две – Махаджиров и Диаскуров. Последнюю только что обновили, отремонтировали коммуникации и фонари. Вокруг фонтаны и памятники архитектуры разных эпох. А Сухум, на минуточку, один из древнейших городов мира. Ему более 2500 лет. Основали его как греческую колонию в VI веке до нашей эры. И все эти следы истории доступны, рассказывает руководитель направления Абхазия национального туроператора «Алиан» Сергей Косилов.
7: Сохранились памятники старины и древнегреческие, в том числе от древнегреческой колонии Диаскурия, Диаскуриада, так называемый город, который сейчас находится на дне Сухумской бухты. С акваланга можно увидеть руины в районе набережной Диаскуров. Там был древнеримский порт. Это уже первый, второй, третий века территория, которую после раскопок оставят в качестве экспозиции для экскурсантов.
5: В числе мест для посещения – Сухумская крепость. Ботанический сад, основанный еще в 1838 году. 5000 видов растений. Удобно, что у многих таблички с названиями. Гордость – древнейшая липа. Интересно полюбоваться зданиями рубежа 19-20 столетий. Вилла Алаизи с причудливой архитектурой и знаменитый дом с часами – одни из таких. Так как это не просто курорт, но и столичный город, в Сухуми есть куда сходить вечером. Филармония, театры, много кафе и ресторанов. Способов добраться до абхазской столицы много, но легче всего самолетом, считает Сергей Косилов.
7: Сейчас есть ряд прямых рейсов из разных городов. Москва, Казань, Уфа, Нижний Новгород, есть рейсы из Ханты-Мансийска. Когда они прилетают, туристы, в аэропорт, у них нет проблем с переходом границы. Они проходят паспортный контроль со стороны Абхазии и со стороны российских пограничников. То есть быстро все это проходится, и люди оказываются уже буквально в получасе езды от центра города.
5: Еще вариант доехать на поезде из Москвы, электричкой Диаскурия из Сочи. Автобусы, маршрутки, есть и пешеходная граница, а дальше такси. Цены на размещение начинаются от 2000 рублей за эконом-номер. Есть и дорогие люксы, но в среднем за 5-7 тысяч реально подобрать хорошее жилье и на первой береговой линии. Кухня Абхазии похожа на грузинскую. Многие блюда пересекаются, отмечает Сергей Косилов.
7: Те же хачапуры, они есть и там, и тут. Что Абхазию уделяет, что есть блюдо эндемик, которое так придуман здесь и называется аджика. Аджика – это абхазское слово, переводится как соль. Блюдо из красного перца с чесноком и с приправами. Если не попробуете аджику в Абхазии, то в Абхазию вы приехали зря.
5: Но угостят абхазы и мамалыгой, которая им заменяет хлеб. Готовится она из кукурузной муки, фасолью вареной со специями, курицей по-абхазски. Да, и славится Сухум 20-километровой пляжной линией. Есть и галечные, и песчаные места. И бархатный сезон здесь уже скоро, осенью. Максим Петренко, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, в чем особенность подготовки военных переводчиков, почему в России предлагают отказаться от выдачи бумажных свидетельств о браке, какого рысака в прессе называли «лошадью столетия».
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
8: 8:15 в Москве. Главное к этой минуте. Российские войска ночью нанесли групповые удары по военным предприятиям в Киеве и портам Одесской области, сообщили в Министерстве обороны. В столице Украины были атакованы предприятия, производящие и хранящие беспилотники большой и средней дальности. В морских гаванях Одессы и Южном поражена инфраструктура для доставки и хранения военных грузов и топлива. Иран позволил американской гражданке, которая была задержана в декабре 2024 года, покинуть страну, сообщил в соцсетях Дональд Трамп. По его словам, женщина уже находится за пределами Ирана и чувствует себя хорошо. Американский лидер поблагодарил Тегеран за принятое решение, назвав его проявлением доброй воли. Мошенники обещают россиянам гарантированное одобрение кредитов, предупреждают правоохранители. В соцсетях и мессенджерах распространяется агрессивная реклама кредитных брокеров и финансовых консультантов. Они обещают одобрение займов на особых условиях. Аферисты требуют предоплату за пакет документов, данные карты или перевод средств на резервирование лимита. Россияне в августе увидят парад планет, солнечное затмение и метеорный дождь. И все в один день, 12 августа. Все явления будут хорошо видны из центрального региона, сообщили в обсерватории Московского государственного университета. Больше новостей на «Радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
10: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
11: От слов к делу. Военные училища России.
12: С нами Бог и Андреевский флаг. Ей не случайно дали имя Василиса. В семье ждали мальчика. Хотели назвать в честь знаменитого родственника Василием. Даже рожать Евгения Артуровна Чапаева поехала в Чебоксары, в далекий край своих предков. Однако на свет появилась девочка, праправнучка легендарного комдива Чапая. Вскоре она уже училась в Московском объединенном морском корпусе имени героев Севастополя. В свои 9 лет Василиса Чапаева стала самым юным вице-матросом первой статьи на всем российском флоте.
11: От слов к делу.
12: Программа обучения, кстати, довольно-таки сложная. Летняя практика – 30 дней. Обязательный выход самых подготовленных ребят в поход на шлюпках по Москве-реке до Волги, а также выезд в воинскую часть с освоением программы спецназа ГРУ. В то же время младшие классы осваивают просторы рек Карелии и курсы молодого бойца на различных полевых выходах. Кроме этого, в корпусе есть еще и специальные предметы – морская начальная подготовка и техническое устройство боевых кораблей. Впереди воспитанников ждет почетное звание юнга и служба в составе военно-морского флота.
11: От слов к делу.
12: С нами Бог и Андреевский флаг.
11: Московский объединенный морской корпус имени героев Севастополя.
13: Очень важные вопросы.
14: Слышала в новостях, что экспорт гречихи из России увеличился в 2 раза. Расскажите, а как на Руси появилась гречка?
15: Отвечает международный судья по кулинарии Сергей Синицын.
16: Одна из версий, ну, такая самая распространенная, что на Русь она попала в 17 веке и завезли ее греческие монахи. Но есть еще другие источники, в которых обозначилось, что гречка, скорее всего, попала на Русь с татаро-монголами ориентировочно в 12-13 веке. А уж спустя столетия стала одной из самых популярных круп, растений, которые используют в пищу. Вообще история гречки началась, конечно, много веков назад, и ботанической родиной именно гречихи посевной, которая идет в пищу, считается Китай или Индия. По разным данным, ну, в разных источниках разная информация, но в диком виде она начала произрастать либо на территории Южного Китая, либо в Тибете. И достаточно высоко в горах. Вот одно точно известно, что оккультурили ее именно в Китае около 5000 лет назад, в 15 веке до нашей эры, вместе с полукочевыми такими племенами, она переехала уже в соседнюю Корею, Японию, распространилась дальше. Ну и потом уже, конечно же, добралась до нас. В России, безусловно, эта крупа, она как маркер такого, наверное, достатка, спокойствия и стабильности. Ее полюбили в России из-за того, что сама крупа достаточно, гречиха именно, само растение, оно достаточно неприхотливое, то есть его практически не едят никакие жуки, не портят ее сорняки, да, и эта крупа является таким экологически чистым, посевным, такой посевной культурой, вот. И, конечно, это, ну, благодаря тому, что это удобно выращивать, в России ее очень сильно полюбили, и сейчас это такая, можно сказать, национальная крупа, которая влияет в том числе на настроение людей.
13: Очень важные вопросы. Радио «Звезда».
11: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
17: Середина 19 века. Фотография уже захватила умы, но люди все еще видят мир на снимках плоским, одномерным. Идею, которая изменила сам взгляд на изображение, предложил Иван Федорович Александровский. Русский изобретатель взял обычную дагеротипную камеру и раздвоил ее. Так родился стереофотоаппарат. Секрет прост. Камера обрела

0: Была два объектива, которые изобретатель расположил на небольшом расстоянии друг от друга, совсем как человеческие глаза. Они фиксировали один и тот же объект с легким смещением. В результате получалась пара почти одинаковых фотографий. Когда их рассматривали через специальный прибор, так называемый стереоскоп, изображение внезапно обретало объем. Деревья словно бы уходили вдаль, дома тянулись к зрителю, а портреты начинали двигаться и дышать. В 1854 году мастеру живописного цеха и придворному фотографу Александровскому был выдан патент на аппарат для снятия потребных для стереоскопа двух изображений в одно и то же время и одной и той же машиной.
1: Ну ты кулибин.
0: Первые в России стереоскопические снимки Александровский представил публике на фотографической выставке в Петербурге в 1889 году. По тем временам это было сродни магии. Конечно, для просмотра нужны были стереоскопы, но разве такая мелочь могла остановить? Салоны с радостью закупали новинку, а модные дамы и господа демонстрировали друзьям удивительные снимки. Сегодня мы привыкли к 3D-фильмам и виртуальной реальности. Но помним, что все началось со скромного устройства Ивана Александровского, человека, который сумел увидеть плоский фотомир объемным.
1: Ну ты кулибин.
2: Удивительное изобретение гениев-самоучек.
3: История в письмах и воспоминаниях.
4: Из письма генерал-адъютанта Ивана Ивановича Шувалова французскому литератору Клоду Адриану Гельвецию. Лето 1761 года, Санкт-Петербург. Науки и искусства в государстве нашем получили свое начало со времен Петра I. Мы имели искусных людей во всех областях, но невнимание к их талантам и небрежение воспитаний новых художников погубили все. Впоследствии первые места в стране были заняты иностранцами, которые оставались в совершенном бездействии. Вероятно, от того, что они не родили о распространении наук в стране им чуждой, или потому, что их намерения не позволяли им действовать с ревностью патриотов. Иван Шувалов.
5: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
6: Раз, два, три, четыре, пять.
5: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
7: Вадим Махоров – один из лучших в мире фотографов дикой природы.
8: Любая съемка должна производиться так, чтобы животное вообще, возможно, лучше даже не заметило тебя. А если заметило, то не стрессовало.
5: Новая история поиска и открытия. Я иду искать. Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.
1: Вы слушаете «Радиозвезда». Армия и флот. Новости.
2: 8:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Минувшей ночью вооруженные силы России нанесли групповые удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Целями российской армии стали объекты в Киеве, задействованные в производстве и хранении беспилотников большой и средней дальности. Также ударам подверглись объекты инфраструктуры в портах Одессы и Южный, используемые для доставки, хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. Кроме того, на переходе морем в порты Одесской области поражены морское судно и быстроходный катер украинских боевиков, сообщает наше Министерство обороны. Расчет ударного беспилотника «Ланцет» морской пехоты группировки «Центр» уничтожил несколько единиц техники украинских боевиков на Добропольском направлении. Об одном из эпизодов боевой работы рассказал командир роты с позывным «Брянск».
3: Наш беспилотник «Зала» вел разведку в зоне ответственности наших войск. Как бы она несет боевое дежурство, можно сказать, в режиме 24/7. Парни работают. И обнаружили в одном населенном пункте, подъехала именно боевая машина противника с личным составом до 6 человек. Было принято решение поднять баражирующий боеприпас «Ланцет» и нанести им огневое поражение. Пока «Ланцет» был в пути, противник уже стал движение обратно, и ребята его уже поразили на ходу. Ну и вывели все из строя.
2: Активная боевая работа расчетов баражирующих боеприпасов «Ланцет» войска беспилотных систем снижает оборонительный потенциал боевиков и создает условия для успешного продвижения штурмовых подразделений на Добропольском направлении спецоперации. Завершен весенний призыв в армию. Вооруженные силы направили 141 тысячу новобранцев. Об этом сообщает Министерство обороны. Призывников не отправляли служить в Республике Донбасс, Херсонскую или Запорожскую области. Большинство из них оказались в воинских частях и учебных соединениях, где они будут изучать современную военную технику. Ростех представил новую помехозащищенную систему связи для беспилотников. Ее разработал холдинг «Россел». Система обеспечивает стабильный канал управления и передачи видео в условиях радиоэлектронной борьбы противника. В госкорпорации отметили, что новинка позволяет в режиме реального времени подстраиваться под условия помех и продолжать передавать данные или управлять дроном. Добровольцы Единого волонтерского центра Мурманской области приступили к ремонту одного из самых живописных маяков России – Кильдинского Северного на одноименном острове в Баренцевом море. Восстановление самого сложного с точки зрения логистики и впечатляющего навигационного сооружения началось с технического заезда команды волонтеров, который прошел за неделю до старта работ. Помощь в доставке оказывает гидрографическая служба и Кольская флотилия разнородных сил Северного флота.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
4: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
1: Утро

0: Радиозвезда.
1: С вами Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, с чего началась история военного университета Министерства обороны. Какие документы скоро могут перейти в электронный вид? Почему граф Орлов решил в свое время вывести новую породу лошадей? В России продолжается приемная кампания в военные вузы. Один из самых популярных – военный университет Министерства обороны. Среди его выпускников – известные дипломаты, военные деятели, а также переводчики, писатели и спортсмены. Многие стали героями Советского Союза и героями России. Об истории и современных направлениях одного из старейших военно-учебных заведений страны – Анна Елисеева.
2: Его современная история началась в 1994 году, когда на базе Гуманитарной академии вооруженных сил был основан военный университет Министерства обороны. Хотя на деле учебное заведение формировалось более 100 лет путем слияния и реорганизации других вузов. Точка отсчета следует считать 1919, когда в Петрограде был создан Учительский институт Красной армии, рассказывает писатель, заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
3: С началом гражданской войны и с той ситуацией, которая складывалась в Европе, стало ясно, что для того, чтобы защищать социалистическое отечество, необходима армия боеспособная, в которой будет и грамотное офицерство, в которой будет своего рода генералитет, хотя он назывался по-другому, званий еще не было, но неважно, это были профессиональные военные.
2: В 20-е годы стали выпускать кадры высшего политического состава Красной армии и флота, а в 30-е и 40-е были основаны военно-юридическая академия, финансовое училище, факультет Примосковской консерватории, а также факультет иностранных языков. Необходимость последним возникла на фоне начавшейся Второй мировой войны. Были нужны специалисты, не только знающие английский, немецкий и французский, но и прекрасно владеющие военной лексикой и усвоившие специфику армии вероятных противников. Учебная программа, заложенная почти 90 лет назад, актуальна по сей день. Чем отличается военный переводчик от гражданского, комментирует военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
4: Многие инструкции, многие таблицы, стрельбы и прочее написаны на военно-техническом языке. Его переводчики гражданских вузов, как правило, не знают, потому что это специфика военных терминов, военных приказов и многих других описаний боевой техники, детализации боевой техники.
2: Подготовка военных кадров во время Великой Отечественной велась с учетом требований фронта. Это вопросы мобилизации, организации транспортных перевозок и, главное, изучение тактики противника. На опыте войны строился потом весь курс партийно-политической работы. В 1974 году на базе Военного института иностранных языков был создан Военный институт Министерства обороны СССР, в котором готовили в том числе журналистов. О военной кухне может писать только тот человек, который знает ее изнутри, считает наш собеседник Виктор Литовкин, вспоминая собственную учебу на факультете журналистики Львовского высшего военно-политического училища.
4: Мы там изучали тактику, инженерную подготовку, системы защиты от химического, бактериологического оружия. Боевую технику изучали. Мы могли при необходимости стать командирами роты. Ну а в военной академии, когда я учился, вот предшественница военного университета, мы изучали действия дивизии.
2: После распада Советского Союза военно-политическую академию преобразовали в гуманитарную, а затем ее объединили с военной академией экономики, финансов и права. Так появился современный военный университет Министерства обороны России, где готовят офицеров по гуманитарному, юридическому, филологическому, финансовому и военно-дирижерскому профилям. В числе знаменитых выпускников – востоковед и дипломат Михаил Капица, личный переводчик первых лиц Виктор Суходрев, легендарный хоккеист Владислав Третьяк и еще десятки выдающихся государственных и военных деятелей, ученых, писателей и журналистов. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радиозвезда.
0: Утро на Радиозвезда.
1: Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение проект, который предлагает отказаться от обязательной выдачи ЗАГСами ряда бумажных документов, в том числе свидетельств о браке. Новация должна упростить жизнь гражданам, считают власти. Плюсы в инициативе усматривает и адвокат Михаил Салкин. Он поясняет, что придет на смену.
5: плюсов, во-первых, для государства это экономия, не нужно изготавливать сложно защищенные бумаги. Второе, этот документ перестал быть право таким устанавливающим, то есть единственный документ, который подтверждает брак, теперь это можно там будет подтвердить через выписки из госуслуг в электронном виде, полученные мгновенно. Наверное, это снизит количество вот этих вот документов хранения, когда теперь все будет, по сути, видимо, храниться в электронном виде, а по вашему запросу выдаваться. Проще будет при разводе, потому что не нужно будет, если вы там потеряли это свидетельство, получать дубликат только для того, чтобы его предъявить. Это повторяет идею, как сделали с Единым государственным реестром недвижимости, когда тоже отказались от свидетельств, дабы не плодить в том числе и возможные ошибки, когда у вас есть свидетельство о браке, вы получили дубликат, развелись, или, например, одна из сторон в браке развод оформила, а вторая этим свидетельством прикрывается для каких-то своих там недобросовестных целей. Минусов каких-то я в этом не вижу. Во многих странах тоже идет система подтверждения вот таких состояний актов государственных регистраций именно путем выписок, а не выдачи каких-то красивых бумажек.
6: Может быть, минус в том для граждан, что не будет в рамочке стоять свидетельство о браке?
5: А может быть, просто ведут какую-нибудь систему, что будут выдавать красивые подтверждения на красивой бумажке, ну, например, за дополнительную плату, но это не будет являться каким-то очень важным документом.
1: Исключение Минюст предлагает сделать только для свидетельства о рождении. Дело в том, что данные документы до 14-летнего возраста ребенка удостоверяют его личность.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В России учредили приз президента за победу в заезде на лошадях орловской породы. Наградой станет 15-килограммовая бронзовая скульптура лошади с жокеем. Соревнования будут проводиться на ежегодной основе. А как в нашей стране появились орловские рысаки? Какими качествами они обладают? И правда ли, что легендарный жеребец-крепыш в начале 20 века спас породу? Ким Андреев нашел все ответы.
7: Своим появлением орловский рысак обязан графу Алексею Орлову Чесменскому. Есть версия, что выведение новой породы лошадей он задумал, потому что был кавалерийским генералом. Но в действительности кавалеристами он никогда не командовал. На самом деле, на эти мысли Орлова натолкнули плохие российские дороги, по которым он вместе с братом вез в Петербург будущую императрицу Екатерину II в ходе дворцового переворота. Судьба страны в тот момент буквально зависела от выносливости лошадей, рассказывает экскурсовод Кремлевской школы верховой езды в Центре национальных конных традиций на ВДНХ Тимур Муминов.
8: Когда они совершали этот марш-бросок из Петербурга в Петербург, в их карету были, как в то время было положено узнать, запряжены неаполитанские кони, и вот они то ли выбились из сил, то ли даже одна лошадь захромала. И, видимо, именно эти события, когда все висело на волоске, заставило Орлова крепко задуматься о том, чтобы вывести собственную породу.
7: Граф задумал соединить в одной лошади красоту и грацию арабских скакунов с массивностью и рысистыми способностями европейских пород. Жеребца Сметанку приобрели у турецкого султана за 60 тысяч серебром. Сметанка был необычно крупным для своей породы. Позже выяснится, что у него лишний 19-й спинной позвонок, а потому на одну пару ребер больше. Претенденток на его сердце было много. Кобылы из Англии, Голландии, Дании. В итоге подходящая потомство и нужный экстерьер появится только через два поколения, продолжает Тимур Муминов.
8: Сметанка оставил после себя 5 потомков. Орловская рысистая ведет свое родословную по мужской линии именно от Барса I. Это внук легендарного Сметанки.
7: Орловских испытывали на резвость и летом, и зимой. Лошади должны были бежать четкой, уверенной рысью. Переход на галоп не допускался. К началу 19 века термин «рысак» стал неотъемлемой частью названия этой породы. Но уже к концу столетия у орловцев появились грозные конкуренты – американские рысаки, из которых позже выведут русских рысаков. Раз за разом они будут выигрывать соревнования – быстрые и работоспособные, но неказистые с виду. Комментирует заведующая отделом музея Хреновского конного завода Ольга Сеземина.
9: Орловского Рысака, так скажем, хотели сдвинуть более прогрессивными русскими рысаками. Они гораздо резвее, чем орловцы были. И единственный, кто крепыш из орловских рысаков, с ними мог соревноваться. Потому что все остальные орловцы по сравнению с русскими рысаками считались тихоходами. Только крепыш своими победами, он, в общем-то, отстоял свою породу.
7: Всего за карьеру крепыш установил 13 рекордов и 55 раз приходил в забегах первым. В прессе его любили называть «серым великаном» и «лошадью столетия». Знаменитый жеребец пал в возрасте 13 лет. Трагически погиб в годы Гражданской войны. Но своим примером крепыш доказал, что орловский рысак обладает поразительным потенциалом резвости, а потому уникальная порода популярна и сегодня. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, как защититься от лихорадки Западного Нила. О чем договорились Россия и США в сфере космоса? Какие блюда входят в абхазскую кухню?
0: Вы слушаете Радио «Звезда». Новости.
10: 8:44 в Москве. Главное к этой минуте. В Белгородской области от атак украинских дронов пострадали 5 человек, сообщает оперативный штаб региона. В городе Шебекино ранены 3 девушки от 13 до 18 лет. В хуторе Церковный беспилотник атаковал автомобиль. Пострадали 2 мужчин. Трамп в обращении к нации может заявить о якобы вмешательстве Китая в американские выборы, сообщает телеканал CBS News. Кроме того, он может утверждать, что ЦРУ знала об этом, но не сообщила ему во время первого президентского срока. Ранее глава Белого дома анонсировал обращение к нации, которое выйдет в эфир 17 июля в 4 утра по московскому времени. Правительство разрешило Росрыболовству использовать для контрольных мероприятий беспилотники и утвердило правила их применения, сообщает ТАСС. По регламенту применение дронов не должно нарушать законодательство о гостайне. С помощью аппаратов служба сможет выявить незаконное строительство в прибрежной зоне, использование запрещенных средств вылова, сброс отходов источных вод, незаконный сплав древесины и другие нарушения. Миниатюрный флаг Советского Союза, который американский астронавт Базз Олдрин брал в полет к Луне на корабле «Аполлон-11» в июле 1969 года, был продан на аукционе Sotheby's за 102 тысячи долларов. Итоговая стоимость лота значительно превысила предварительные оценки экспертов. Полотно размером около 10 на 15 сантиметров находилось в личном комплекте Олдрина на борту командного модуля «Колумбия». Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
0: Премьера на «Радио Звезда».
11: Как вас звать, величать-то?
12: Не царское это имя!
13: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
12: Не царское это имя!
13: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Он подписал Великую Хартию Вольностей, враждовал с Папой Римским, а еще потерял английские владения на континенте. Но свое обидное прозвище «Король Иоанн Безземельный» заслужил задолго до этого.
3: За что же его так не взлюбили современники?
4: Иоанн Безземельный был младшим сыном английского короля Генриха II из династии Плантагенетов и Элеоноры Аквитанской, принесшей в приданое огромные территории в Европе, простиравшиеся до самых Пиренеев. Безземельным его прозвали еще в детстве за то, что в отличие от других наследников Генриха, он ничего из этих европейских владений не получил.

Тем не менее, когда братья умерли один за другим, именно ему было суждено взойти на английский трон. Увы, после себя он оставит пустую казну, вражду с баронами и военные поражения, в результате которых англичане лишатся и Нормандии, и герцогства Анжу и Аквитании. Это еще больше закрепит за ним прозвище «Безземельный». С тех пор, кстати, Иоаннами или Джоанами английские короли ни одного наследника не назовут.

0: записки врача.
1: Опасно ли глотать зубную пасту со фтором? Есть утверждение, что это может привести к интоксикации фтором, особенно у детей, поэтому следует тщательно полоскать рот и всю воду сплевывать. Так ли это?
0: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
1: Миф про страшную опасность проглатывания фторсодержащей зубной пасты довольно живучий. И в нем, как это обычно и бывает, смешиваются реальные факты с сильными и эмоционально раздутыми преувеличениями. В конце 20 века начали активно добавлять фтор в воду и в зубную пасту для профилактики кариеса. Немедленно появилось антифторное движение, утверждавшее, что фтор – яд и отравляет организм. На тюбиках пасты стали писать предупреждение не глотать и при случайном проглатывании большой дозы обратиться к врачу. Эти надписи были нужны, чтобы защитить детей от чрезмерного потребления фторида, но стали подпитывать миф, что любая доза опасна. Фториды в очень больших дозах действительно токсичны, а детям действительно требуется меньшая доза, чем взрослым. Но если посчитать, то выяснится, что для получения реально опасной дозы ребенку массой 20 килограммов необходимо проглотить разом половину тюбика фторированной зубной пасты, где фтора 0,1–0,15%. Того самого опасного, острого отравления ежедневными горошинками добиться нереально. Если же ребенок систематически проглатывает фтор, например, из воды, еды и пасты суммарно, то максимум может развиться дентальная форма флюороза. Белые или коричневатые пятна на зубах. Это не опасно для здоровья в целом, но портит внешний вид эмали. В основном из-за этого детям и не рекомендуется глотать пасту. А вот более тяжелая форма флюороза или костный флюороз возникает только при длительном употреблении значительно превышающих норму доз фтора, что в обычных условиях практически невозможно. Для среднестатистического взрослого массой 70 килограммов острая токсическая доза фторированной зубной пасты содержится в 3,5 тюбиках по 75 граммов каждый, и то при условии их единоразового заглатывания.
0: Алексей Водовозов. Записки врача.
2: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу. Верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Любимые животные двухлетней Вари – это барашки. Девочка часто говорила, что похожа на них кудряшками и бесконечной энергией. Родители привыкли видеть девочку активной и любознательной. Потому им было нелегко смотреть, как болезнь меняет ребенка. Лейкоз отнял кучерявые локоны и приковал беззаботную малышку к капельнице. Теперь Варя почти не встает с постели, просто нет сил. Об играх и танцах тоже пришлось надолго забыть. Но девочка не собирается опускать руки и терпеливо переносит каждый укол. Длительные курсы химии помогли выйти в ремиссию. Вот только рак не намерен отступать. В организме еще сохраняются бластные клетки. Чтобы уничтожить их, нужна терапия направленного действия. Стоимость таргетного препарата составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Дорошенко, Варвары. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89.
2: код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр». Глава военного ведомства заслушал доклады командования о текущей обстановке в зонах ответственности. Командующий группировкой генерал-полковник Валерий Салачук доложил министру обороны о выполнении войсками задач на линии боевого соприкосновения и характере действий противника. В завершении работы Андрей Белоусов вручил орден Суворова объединению группировки войск «Центр» за массовый героизм, мужество и отвагу, проявленные в ходе спецоперации. Украинские боевики с помощью системы «Град» ударили по поселку Суземка Брянской области. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук рассказал, что в результате погибли 15-летняя девочка и ее бабушка. Ранение получила жительница поселка. Она доставлена в больницу. Предварительно один дом полностью уничтожен, повреждены 4 домовладения, хозпостройки, автомобиль и трактор. А в Белгородской области в результате атак вражеских дронов 5 человек получили ранения, в их числе 2 детей, сообщает региональный оператор. Штаб. Ростех активно осваивает выпуск лекарственных средств и современных медицинских изделий. В прошлом году предприятия корпорации поставили в медучреждения страны 102 тысячи единиц оборудования. Подробности о новых разработках глава Ростеха Сергей Чемезов рассказал на встрече с премьером Михаилом Мишустиным.
2: Это прежде всего мобильный аппарат для неинвазивной терапии опухолей молочной и щитовидной железы «Медуза». Аппарат уже прошел апробацию в Федеральном центре мозга и нейротехнологии ФМБА России, и мы уже подали документы на регистрацию в Росздравнадзор. С помощью вот этого аппарата осуществляется лечение рака воздействием сфокусированного ультразвука высокой интенсивности без нарушения кожного покрова, окружающего тканей и органов. Точность до 1 миллиметра.
1: Мишустин попросил главу Ростеха держать на особом контроле реализацию проектов, связанных с производством медицинских изделий, подчеркнув, что российские лекарства и медизделия не должны уступать лучшим зарубежным аналогам. В России подешевел шоколад. За первые 6 месяцев стоимость килограмма продукта снизилась на 1,7%. Об этом сообщают РИА Новости. По мнению аналитиков, уменьшение стоимости связано с нормализацией мировых цен на какао-бобы. Их стоимость за полгода уменьшилась на 16,3% до $4165 за тонну. И коротко о погоде. В столице сейчас около 17 градусов тепла.
0: Автонавигатор.
1: Движение будет временно закрыто в районе Олимпийского комплекса «Лужники» 18 июля в связи с проведением концерта, сообщили в мэрии столицы. Водителям рекомендуется ознакомиться с подробностями ограничений на сайте ведомства. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. 50 минут можно потерять на Носовихинском шоссе от проспекта Жуковского до Ивановского шоссе. Полчаса уйдет на проезд по Щелковскому шоссе от границы Щелковского района до поворота на поселок Восточный. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Богдан Ходаченко.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, в каких регионах циркулирует вирус Западного Нила, что решили Россия и США по поводу эксплуатации МКС, чем привлекает туристов столица Абхазии. В России зафиксировали заражение лихорадкой Западного Нила. Первый подобный случай зарегистрировали в Волгоградской области. Годом ранее в Саратове было двое заболевших. Как именно распространяется опасная болезнь и от чего это зависит, объясняет заслуженный врач России, главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов.
2: Вирус в России циркулирует в основном в южных районах. Это Нижняя Волга, это Средняя Волга и Республики Сибири. Но я могу сказать, что в конце 90-х годов в Волгоградской области уже была крупная вспышка лихорадки Западного Нила. Заболело в то время более 1000 человек. Заболевание протекает тяжело и заканчивается не всегда благоприятно. Вирус любит условия, как сейчас, это жаркая погода, когда на улице тепло, влажно, и вирус как раз в это время размножается. Хозяином так называемого вируса являются водоплавающие птицы, водные животные. Вирус размножается в комарах, и уже при укусе он попадает в кровь человека и вызывает заболевание лихорадки Западного Нила.
1: Какие симптомы у этого заболевания и можно ли от него защититься, продолжает Андрей Осипов.
2: Начинается это обычно так называемая гриппоподобная форма, когда недомогание, ломота в костях, в суставах, повышение температуры. И дальше имеет прогрессивное течение, могут быть высыпания на коже. Самое сложное осложнение, тяжелое, это менингоэнцефалит. А защититься легко. Во-первых, конечно, не посещать водоемы, которые не разрешены к использованию Роспотребнадзором для отдыха, для купания. Обязательно пользоваться репеллентами. Одевать, соответственно, одежду максимально закрытую. Были случаи в том же Волгограде, когда была вспышка, когда комары кусали людей дома, люди заражались, не бывает даже на этих водоемах. То есть нужно, конечно, пользоваться защитными москитными сетками в домах, особенно, которые находятся как раз близко вот к той территории, где особо много таких комаров. Это юг Волгоградской области, в основном Калмыкия, Астраханская область.
1: Инкубационный период при лихорадке Западного Нила составляет от 2 до 6 дней. У человека с ослабленным иммунитетом он может длиться несколько недель. Вакцин от этой лихорадки не существует.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Россия и США строят большие космические планы. В ходе первого за 8 лет визита главы НАСА на космодром Байконур Москва и Вашингтон обсудили совместные проекты на орбите. В частности, договорились о продлении работы Международной космической станции, а также о техническом взаимодействии по вопросу спутников, рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.
3: Договорились о трех основных вещах. Первое – это продление работы совместно МКС до 30-го года. Второе – мы оба, и Россия, и Штаты, создаем свои национальные орбитальные станции и договорились обмениваться техническими аспектами, чтобы иметь возможность в дальнейшем какой-то дополнительной кооперации после того, как завершится работа МКС. И третье – коллеги из НАСА обратились с очень логичной просьбой начать более детальную координацию между спутниками и группировками, поскольку у нас орбитальная группировка России сотни аппаратов, у них тысячи, и возникают риски каких-то столкновений, и этого допустить нельзя, поэтому будем очень плотно в этом направлении между Роскосмосом и НАСА взаимодействовать.
1: Россия и США могут сотрудничать и в других космических проектах. В частности, речь идет о партнерстве в лунных программах, космической медицине и биологии, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Как именно может выглядеть это взаимодействие, комментирует руководитель сообщества «Советский космос», популяризатор отечественной космонавтики Максим Цуканов.
4: В первую очередь, возможно, совместное техническое сотворчество в разработке стыковочных узлов и шлюзов. Это критически важно для безопасности. Если условный корабль «Орел» или американский «Орион» окажутся в беде на орбите Луны, они должны иметь возможность состыковываться друг с другом. Второй аспект – это, конечно, возможность спасательной операции, договоренности о взаимопомощи в случаях аварийных ситуаций на лунной поверхности или ее орбите, ну и обмен результатами зондирования лунной поверхности и радиационной обстановки. установки. Длительные полеты к Луне и Марсу невозможны без решения фундаментальных медицинских проблем. В этой сфере наша страна, благодаря работе МВП РАН, это Институт медико-биологических проблем, и ИКИРАН, Институт космических исследований, еще с советских времен имеет очень большой задел. Важны такие направления, как психология малых групп в замкнутом пространстве, радиационная безопасность.
1: С 2022 года продолжается программа перекрестных полетов России и США. Каждый экипаж, отправляющийся на орбиту, обязательно имеет хотя бы одного российского космонавта и хотя бы одного американского астронавта. Это сделано для страховки и позволяет обеим странам непрерывно следить за своими сегментами МКС.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Радио «Звезда» теперь и в столице Абхазии. Мы начали вещание в Сухуми на частоте 107,1 FM. Теперь слушатели смогут наслаждаться программами об истории, армии, культуре, достижениях науки и техники. А по вечерам – фрагментами из литературной классики. Максим Петренко решил рассказать о самом Сухуми. На что похожа местная природа, какие есть достопримечательности, как добраться до города и чем там угостят.
5: Столица Абхазии расположена на берегу Черного моря, в живописной Сухумской бухте. С севера город защищают Кавказские горы. Это субтропики. Зимой редко бывает минус. Чаще всего плюсовая температура, порой в феврале все плюс 15. Лето жаркое, в районе 30 градусов, бывает плюс 35. И что удивительно для жителей средней полосы, более 200 солнечных дней в году. Вообще, по климату Абхазия похожа на Сочи, но, может быть, здесь на пару градусов теплее и более влажно. Все в зелени почти круглый год, говорит гид из Абхазии Кабзач Габечия.
6: Огромное количество фруктовых деревьев и растений, такие как мушмала, инзыр, пихуа, практически все виды цитрусовых произрастают в Абхазии. Ну, круглый год есть какие-то фрукты, которые бы можно было сорвать с дерева и попробовать.
5: Приехав в Сухум, советуют прогуляться по набережным. Их две – Махаджиров и Диаскуров. Последнюю только что обновили, отремонтировали коммуникации и фонари. Вокруг фонтаны и памятники архитектуры разных эпох. А Сухум, на минуточку, один из древнейших городов мира. Ему более 2500 лет. Основали его как греческую колонию в VI веке до нашей эры. И все эти следы истории доступны, рассказывает руководитель направления Абхазия национального туроператора «Алиан» Сергей Косилов.
7: Сохранились памятники старины и древнегреческие, в том числе от древнегреческой колонии Диаскурия, Диаскуриада, так называемый город, который сейчас находится на дне Сухумской бухты. С акваланга можно увидеть руины в районе набережной Диаскуров. Там был древнеримский порт. Это уже первый, второй, третий века территория, которую после раскопок оставят в качестве экспозиции для экскурсантов.
5: В числе мест для посещения – Сухумская крепость. Ботанический сад, основанный еще в 1838 году. 5000 видов растений. Удобно, что у многих таблички с названиями. Гордость – древнейшая липа. Интересно полюбоваться зданиями рубежа 19-20 столетий. Вилла Алаизи с причудливой архитектурой и знаменитый дом с часами – одни из таких. Так как это не просто курорт, но и столичный город, в Сухуми есть куда сходить вечером. Филармония, театры, много кафе и ресторанов. Способов добраться до абхазской столицы много, но легче всего самолетом, считает Сергей Косилов.
7: Сейчас есть ряд прямых рейсов из разных городов. Это Москва, Казань, Уфа, Нижний Новгород. Есть рейсы из Ханты-Мансийска. Когда они прилетают туристы в аэропорт, у них нет проблем с переходом границы. Они проходят паспортный контроль со стороны Абхазии и со стороны российских пограничников. То есть быстро все это проходится. Люди оказываются уже буквально в получасе езды от центра города.
5: Еще вариант доехать на поезде из Москвы. Электричкой Диаскурия из Сочи. Автобусы, маршрутки. Есть и пешеходная граница. А дальше такси. Цены на размещение начинаются от 2000 рублей за эконом-номер. Есть и дорогие люксы, но в среднем за 5-7 тысяч реально подобрать хорошее жилье и на первой береговой линии. Кухня Абхазии похожа на грузинскую. Многие блюда пересекаются, отмечает Сергей Косилов.
7: Те же хачапуры, они есть и там, и тут. Что Абхазию уделяет, что есть блюдо эндемик, которое так придуман здесь и называется аджика. Аджика – это абхазское слово, переводится как соль. Блюдо из красного перца с чесноком и с приправами. Если не попробуете аджику в Абхазии, то в Абхазию вы приехали зря.
5: Но угостят абхазы и мамалыгой, которая им заменяет хлеб, готовится она из кукурузной муки, фасолью вареной со специями, курицей по-абхазски. Да, и славится Сухум 20-километровой пляжной линией. Есть и галечные, и песчаные места, и бархатный сезон здесь уже скоро, осенью. Максим Петренко, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, в чем особенность подготовки военных переводчиков, почему в России предлагают отказаться от выдачи бумажных свидетельств о браке, какого рысака в прессе называли «лошадью столетия».
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
8: 9.15 в Москве. Главное к этой минуте. Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал войска группировки «Центр», сообщили в военном ведомстве. Значительное внимание было уделено использованию беспилотников с технологиями искусственного интеллекта и внедрению новых средств связи и взаимодействия между подразделениями. Послы стран Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России. Переговоры продолжатся на следующей неделе, сообщает Reuters, ссылаясь на дипломатический источник в Брюсселе. Постоянные представители государств-объединения договорились сохранить действующий потолок цен на нефть из России до 23 июля, пока продолжаются переговоры по ограничениям. Маркетплейсы с октября смогут передавать налоговой службе данные о продавцах и о договорах с ними, сообщили в Госдуме. Решение даст налоговой службе более понятную картину онлайн-торговли, маркетплейсам возможность работать с более прозрачной базой партнеров, а покупателям предоставит дополнительную защиту от серого товара и продавцов от надневок. Фестиваль «Две реки» пройдет в парке «Музеон». Он состоится 19 июля, сообщили в мэрии столицы. На акватории Москва-реки пройдут заезды по академической гребле и соревнования на лодках классов «Дракон» и «Викинг». А в парке искусств – показательные выступления по гидрофлаю и мастер-классы по катанию на сабвордах. Больше новостей на «Радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
9: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
10: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Берендейка.
1: Прообраз современного патронташа. В 16-17 веках это был широкий кожаный ремень, надеваемый бойцом через левое плечо. К ремню с помощью небольших шнуров крепились специальные костяные пеналы, зарядцы, с порцией пороха ровно на один выстрел. Пеналов они снабжались крышками. Было 12, за что в войсках их поэтично прозвали 12 апостолами. Форма и содержание.
2: В свое время берендейки считались обязательной частью экипировки русских пищальников, солдат, вооруженных пищалью, а чуть позже стрелецких полков. Помимо пеналов, на ремень берендейку подвешивали еще сумку для пуль, а также фитиль и рог с мелким порохом для затравки ружья. Подобная амуниция позволяла солдатам быстро и, самое главное, безопасно перезаряжать оружие в боевых условиях, не отмеряя порох на весу из общей большой емкости. Благодаря именно берендейке наши стрельцы могли делать пару выстрелов в минуту, что для 17 века было просто отличным показателем.
0: Берендейка.
2: Удобный и надежный ремень-перевязь прослужил в армии относительно недолго, всего несколько десятилетий. А после изобретения бумажных патронов берендейка утратила свое значение и вышла из употребления. Но история ее на этом не закончилась.

0: обмундирования.
1: До наших дней сохранилось словосочетание «ходить бериндейкой». Сейчас редко так говорят, хотя в переносном или ироничном смысле это означает «ходить нагруженным множеством сумок, рюкзаков или пакетов», напоминая тем самым увешанного патронами воина.
2: Форма и содержание. Бериндейка. Вокруг мяча.
3: 2014 год. Небывалые морозы в США. Замерз Ниагарский водопад. В России вступил в силу запрет на курение в общественных местах. Эминем стал первым рэпером, собравший стадион Уэмбли. В Бразилии проходит 20-й чемпионат мира по футболу. Главный шок турнира – разгром хозяев в полуфинале. Конечно, это была не лучшая сборная Бразилии в истории. Проблемы команды были очевидны с самого старта чемпионата. Нули на табло с Мексикой, спасительная перекладина на последних секундах с Чили, некрасивая тактика мелкого фола в матче с Колумбией – вот главные вехи выступления хозяев. Но разгром со счетом 7-1 такого не ожидал никто, включая немцев, которые о подобном триумфе даже не мечтали. Как сказал тренер Бундестим Франц Бекенбауэр, «Что я чувствовал? Я просто не верил своим глазам». Пятикратные чемпионы мира на родной земле за полчаса были раздавлены и размазаны, а телеканалы и сайты заполнили кадры слез бразильских болельщиков. Разочаровали и многие другие европейские гранды. Бразилия хотя бы сумела выйти в полуфинал и только потом повергла своих болельщиков в отчаяние. А вот Испания, Италия, Англия и Португалия, которых причисляли к фаворитам, провалились с треском уже в группе. Особенно удивительным было фиаско действовавших чемпионов мира и Европы испанцев. Куда подевалась та самая наводящая ужас «Красная фурия»? Нет ответа. Современный футбол бывает грубым, бывает откровенно жульническим, например, когда игроки картинно симулируют падения и травмы в надежде заработать подарок от судьи. Но один игрок этого чемпионата перешел все границы. Уругвайский нападающий Суарес и раньше не был поймальчиком. За ним давно тянулся след из скандалов, оскорбления, отказа от рукопожатия, симуляции, дисквалификации, игра рукой. Но на этот раз весь мир видел, как его зубы впиваются в плечо итальянца Кьеллини. Это переполнило чашу терпения ФИФА. Суарес был дисквалифицирован на 4 месяца и покинул турнир. Как метко выразилась бабушка Суареса, ее внука вышвырнули с чемпионата как собаку. Этот чемпионат заполнился широким внедрением новых технологий. Многим запал в душу момент из церемонии открытия, когда первый удар по мячу сделал парализованный мужчина в экзоскелете. Он послал мяч в ворота фактически силой мысли, ведь костюм управлялся специальными сенсорами, подключенными прямо к голове. Среди, собственно, футбольных новинок был дебют системы автоматического определения взятия ворот. По 7 камер на каждых из ворот непрерывно следили за движениями мяча и передавали информацию прямо на наручные часы судьи. Очень скоро все убедились в безотказности и полезности такой системы. А еще были баллончики с исчезающим спреем. Их использовали судьи для нанесения на поле пометок при выполнении штрафных. Казалось бы, новинка простенькая, но жизнь арбитрам облегчила заметно. В решающем матче турнира Германия билась с Аргентиной. Эти команды уже дважды встречались в финалах чемпионата мира. Один раз удача улыбнулась аргентинцам, другой – немцам. Так что этот матч должен был расставить все точки над «и». Сплоченней и техничней оказалась Бундестим – 1-0. Таким образом, сборная Германии стала первой европейской командой, выигравшей чемпионат мира, проводившийся в Южной Америке. Год 2014, Бразилия, 20-й чемпионат мира по футболу.
0: Радиозвезда.
2: Все деньги мира. Собрать сложно, рассказать можно.
4: Не было бы зодиака, не было бы солнца. Если б не было совзнака, не было б червонца. Так говорили граждане большевистской России в 1920 году. В те времена расчетные знаки или совзнаки официально деньгами не назывались, поскольку в коммунистическом обществе, согласно теории Карла Маркса, денег попросту не могло быть. Однако на практике они приравнивались к настоящим бумажным купюрам, правда, с таким номиналом, что царскому режиму и не снилось. 500, 1000, 5 и 10 тысяч рублей. Именно тогда на совзнаках впервые появился герб РСФСР. Эти купюры обесценивались очень быстро. И тогда большевики решили выпустить в обращение еще одну денежную единицу. Но как ее назвать? Наркомфин предложил несколько вариантов. Гривна или целковый. Гривну выпускал на Украине разбойник Петлюра, а целковый вызывал ассоциации с императорским рублем. Остановились на червонце. Даже само название подходило. У красных – красные деньги. Правда, красной была только купюра в 3 червонца. Банкноты других номиналов печатались на серой бумаге.
2: Все деньги мира.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Вооруженные формирования Украины атаковали Ярославскую область. В результате один человек погиб, четверо пострадали, рассказал губернатор Михаил Евраев. Ранее сообщалось, что аэропорт Ярославля не принимает и не отправляет рейсы. Был перекрыт выезд из города в сторону Москвы. Пострадавшие есть и в результате атаки беспилотников на Энгельс Саратовской области. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, сообщает прокуратура региона. Министр обороны России посетил группировку войск «Центр» и заслушал доклады командования о выполнении боевых задач. Особое внимание в ходе инспекции было уделено развитию беспилотных технологий. Начальник профильного отдела доложил Андрею Белоусову, что в группировке полностью сформированы и укомплектованы новые подразделения войск беспилотных систем. По словам начальника штаба группировки генерал-полковника Дениса Лямина, появление этих групп позволило четко разделить боевые задачи расчетов на три направления – огневое поражение, противодействие вражеским беспилотникам и логистические миссии. В ответ на доклады министр обороны поручил оперативно доработать программно-аппаратный комплекс, чтобы военное руководство могло детальнее и точнее оценивать действия операторов с учетом специфики их задач. Товарооборот России и Китая за последние 25 лет увеличился более чем в 30 раз и уже три года подряд превышает 200 миллиардов долларов. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в статье для «Коммерсанта», посвященной 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. По словам главы ведомства, это соглашение заложило прочную основу для развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Лавров подчеркнул, что экономики двух стран органично дополняют друг друга, и сообщил о продолжающейся работе по совершенствованию структуры взаимной торговли. Масштабные гастроли Санкт-Петербургского государственного театра балета проходят в Москве. В честь 80-летия художественного руководителя театра Бориса Эйфмана москвичам и гостям столицы покажут постановки из своего репертуара. Подробностями о своих творческих планах с информационной службой «Вести» поделился сам юбиляр Борис Эйфман.
2: У меня сейчас две мои мечты – это сделать спектакль для детей, который бы действительно открыл детям, что такое балет, сделать этих маленьких моих зрителей балетоманами на всю жизнь. А второй проект – это очень такой серьезный балет, очень, наверное, сложный для меня. Это балет о Петре Первом. Его жизнь, его судьба, его трагедии, его величие.
1: Эйфман отметит 80-летие 22 июля. В программе празднования юбилея, помимо московских гастролей, запланировано несколько мероприятий в Санкт-Петербурге.
0: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Сообщение в Берлин. Даже в безвыходной ситуации солдат Рейха не сдается. «Хайль, мой фюрер! Паулюс!» Прекрасные слова. А потом фельдмаршал сказал: «Не имею ни малейшего желания стреляться ради этого ефрейтора». Капитуляция 6-й армии, Сталинград. Беседа с Борисом Юлиным.
0: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте «Мой гектар».

0: Мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Утро на радио «Звезда».
3: С вами Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, с чего началась история военного университета Министерства обороны, какие документы скоро могут перейти в электронный вид, почему граф Орлов решил в свое время вывести новую породу лошадей. В России продолжается приемная кампания в военные вузы. Один из самых популярных – военный университет Министерства обороны. Среди его выпускников – известные дипломаты, военные деятели, а также переводчики, писатели и спортсмены. Многие стали героями Советского Союза и героями России. Об истории и современных направлениях одного из старейших военно-учебных заведений страны – Анна Елисеева.
4: Его современная история началась в 1994 году, когда на базе Гуманитарной академии вооруженных сил был основан военный университет Министерства обороны. Хотя на деле учебное заведение формировалось более 100 лет путем слияния и реорганизации других вузов. Точка отсчета следует считать 1919, когда в Петрограде был создан Учительский институт Красной армии, рассказывает писатель, заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
5: С началом гражданской войны и с той ситуацией, которая складывалась в Европе, стало ясно, что для того, чтобы защищать социалистическое отечество, необходима армия боеспособная, в которой будет и грамотное офицерство, в которой будет своего рода генералитет, хотя он назывался по-другому, званий еще не было, но неважно, это были профессиональные военные.
4: В 20-е годы стали выпускать кадры высшего политического состава Красной армии и флота, а в 30-е и 40-е были основаны военно-юридическая академия, финансовое училище, факультет Примосковской консерватории, а также факультет иностранных языков. Необходимость в последнем возникла на фоне начавшейся Второй мировой войны. Были нужны специалисты, не только знающие английский, немецкий и французский, но и прекрасно владеющие военной лексикой и усвоившие специфику армии вероятных противников. Учебная программа, заложенная почти 90 лет назад, актуальна по сей день. Чем отличается военный переводчик от гражданского, комментирует военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
6: Многие инструкции, многие таблицы стрельбы и прочее написаны на военно-техническом языке. Его переводчики гражданских вузов, как правило, не знают, потому что это специфика военных терминов, военных приказов и многих других описаний боевой техники, детализации боевой техники.
4: Подготовка военных кадров во время Великой Отечественной велась с учетом требований фронта. Это вопросы мобилизации, организация транспортных перевозок и, главное, изучение тактики противника. На опыте войны строился потом весь курс партийно-политической работы. В 1974 году на базе Военного института иностранных языков был создан Военный институт Министерства обороны СССР, в котором готовили в том числе журналистов. О военной кухне может писать только тот человек, который знает ее изнутри, считает наш собеседник Виктор Литовкин, вспоминая собственную учебу на факультете журналистики Львовского высшего военно-политического училища.
6: Мы там изучали тактику, инженерную подготовку, системы защиты от химического, бактериологического оружия. Боевую технику изучали. Мы могли при необходимости стать командирами роты. Ну а в военной академии, когда я учился, вот предшественница военного университета, мы изучали действия дивизии.
4: После распада Советского Союза военно-политическую академию преобразовали в гуманитарную, а затем ее объединили с военной академией экономики, финансов и права. Так появился современный военный университет Министерства обороны России, где готовят офицеров по гуманитарному, юридическому, филологическому, финансовому и военно-дирижерскому профилям. В числе знаменитых выпускников – востоковед и дипломат Михаил Капица, личный переводчик первых лиц Виктор Суходрев, легендарный хоккеист Владислав Третьяк и еще десятки выдающихся государственных и военных деятелей, ученых, писателей и журналистов. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
2: Утро на Радио «Звезда».
3: Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение проект, который предлагает отказаться от обязательной выдачи ЗАГСами ряда бумажных документов, в том числе свидетельств о браке. Новация должна упростить жизнь гражданам, считают власти. Плюсы в инициативе усматривает и адвокат Михаил Салкин. Он поясняет, что придет на смену.
7: Плюсов, во-первых, для государства это экономия, не нужно изготавливать сложно защищенные бумаги. Второе, этот документ перестал быть право таким устанавливающим, то есть единственный документ, который подтверждает брак. Теперь это можно там будет подтвердить через выписки из госуслуг в электронном виде, полученные мгновенно. Наверное, это снизит количество вот этих вот документов хранения, когда теперь все будет, по сути, видимо, храниться в электронном виде, а по вашему запросу выдаваться. Проще будет при разводе, потому что не нужно будет, если вы там потеряли это свидетельство, получать дубликат только для того, чтобы его предъявить. Это повторяет идею, как сделали с Единым государственным реестром недвижимости, когда тоже отказались от свидетельств, дабы не плодить в том числе и возможные ошибки. Когда у вас есть свидетельство о браке, вы получили дубликат, развелись, или, например, одна из сторон в браке развод оформила, а вторая этим свидетельством прикрывается для каких-то своих там недобросовестных целей. Минусов каких-то я в этом не вижу. Во многих странах тоже идет система подтверждения вот таких состояний актов государственных регистраций именно путем выписок, а не выдачи каких-то красивых бумажек.
8: Может быть, минус в том для граждан, что не будет в рамочке стоять свидетельство о браке?
7: А может быть, просто ведут какую-нибудь систему, что будут выдавать красивые подтверждения на красивой бумажке, ну, например, за дополнительную плату, но это не будет являться каким-то очень важным документом.
3: Исключение Минюст предлагает сделать только для свидетельства о рождении. Дело в том, что данные документы до 14-летнего возраста ребенка удостоверяют его личность.
2: Утро на радио «Звезда».
3: В России учредили приз президента за победу в заезде на лошадях орловской породы. Наградой станет 15-килограммовая бронзовая скульптура лошади с жокеем. Соревнования будут проводиться на ежегодной основе. А как в нашей стране появились орловские рысаки? Какими качествами они обладают? И правда ли, что легендарный жеребец-крепыш в начале 20 века спас породу? Ким Андреев нашел все ответы.
9: Своим появлением орловский рысак обязан графу Алексею Орлову Чесменскому. Есть версия, что выведение новой породы лошадей он задумал, потому что был кавалерийским генералом. Но в действительности кавалеристами он никогда не командовал. На самом деле, на эти мысли Орлова натолкнули плохие российские дороги, по которым он вместе с братом вез в Петербург будущую императрицу Екатерину II в ходе дворцового переворота. Судьба страны в тот момент буквально зависела от выносливости лошадей, рассказывает экскурсовод Кремлевской школы верховой езды в Центре национальных конных традиций на ВДНХ Тимур Муминов.
10: Когда они совершали этот марш-бросок из Петербурга в Петербург, в их карету были, как в то время было положено узнать, запряжены неаполитанские кони, и вот они то ли выбились из сил, то ли даже одна лошадь захромала. И, видимо, именно эти события, когда все висело на волоске, заставило Орлова крепко задуматься о том, чтобы вывести собственную породу.
9: Граф задумал соединить в одной лошади красоту и грацию арабских скакунов с массивностью и рысистыми способностями европейских пород. Жеребца Сметанку приобрели у турецкого султана за 60 тысяч серебром. Сметанка был необычно крупным для своей породы. Позже выяснится, что у него лишний 19-й спинной позвонок, а потому на одну пару ребер больше. Претенденток на его сердце было много. Кобыла из Англии, Голландии, Дании. В итоге подходящая потом и нужный экстерьер появится только через 2 поколения, продолжает Тимур Муминов.
10: Сметанка оставил после себя 5 потомков. Орловская рысистая ведет свою родословную по мужской линии именно от Барса I. Это внук легендарного Сметанки.
9: Орловских испытывали на резвость и летом, и зимой. Лошади должны были бежать четкой, уверенной рысью. Переход на галоп не допускался. К началу 19 века термин «рысак» стал неотъемлемой частью названия этой породы. Но уже к концу столетия у орловцев появились грозные конкуренты – американские рысаки, из которых позже выведут русских рысаков. Раз за разом они будут выигрывать соревнования – быстрые и работоспособные, но неказистые с виду. Комментирует заведующий отделом музея Хреновского конного завода Ольга Сиземина.
11: орловского рысака, так скажем, хотели сдвинуть более прогрессивными русскими рысаками. Они гораздо резвее, чем орловцы были. И единственный, кто крепыш из орловских рысаков, с ними мог соревноваться. Потому что все остальные орловцы по сравнению с русскими рысаками считались тихоходами. Только крепыш своими победами, он, в общем-то, отстоял свою породу.
9: Всего за карьеру крепыш установил 13 рекордов и 55 раз приходил в забегах первым. В прессе его любили называть «серым великаном» и «лошадью столетия». Знаменитый жеребец пал в возрасте 13 лет. Трагически погиб в годы Гражданской войны. Но своим примером крепыш доказал, что орловский рысак обладает поразительным потенциалом резвости, а потому уникальная порода популярна и сегодня. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
2: Утро на Радио «Звезда».
3: Через 15 минут вы узнаете, как защититься от лихорадки Западного Нила. О чем договорились Россия и США в сфере космоса? Какие блюда входят в абхазскую кухню?
2: Вы слушаете Радио «Звезда». Новости.
12: 9.45 в Москве. Главное к этой минуте. Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе инспекции группировки войск «Центр» поручил доработать программно-аппаратный комплекс, используемый для работы с дронами. Это необходимо сделать для более детальной оценки действий и расчетов. Министр обороны также рассказал о создании витрины данных, которую смогут использовать разработчики дронов для обучения нейросетей. Число погибших в Иране в результате новых американских ударов возросло до 35, пострадали как минимум 300 человек, заявил глава пресс-службы Министерства здравоохранения Исламской Республики. Вашингтон с 8 июля провел несколько серий атак на Иран. Центральное командование утверждало, что это было сделано в ответ на действия Тегерана против судов, которые пересекали Ормузский пролив. Более 360 жилых домов подтопило в Свердловской области по причине паводка, сообщили в МЧС. В пунктах временного размещения находятся 67 человек, включая 21 ребенка. Остальные пострадавшие разместились у родственников и знакомых. В зоне потопления остаются более 1700 приусадебных участков, 9 низководных мостов. Жители Латвии стали нападать на дроны, обслуживающие линии электропередач. Люди бросают в беспилотники камни и палки и пытаются сбить их водой из шланга. Причиной стали опасения граждан, что за ними могут вести слежку иностранные или военные квадрокоптеры. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
2: Премьера на Радио «Звезда».
13: Дай 5. 5 удивительных фактов о...
14: О предметах и явлениях вокруг нас.
13: Слушайте через несколько минут на Радио «Звезда».
15: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.

0: Радио «Звезда». Дай пять. Пять удивительных фактов о кошках.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Кошки понимают, что предмет продолжает существовать, даже если его не видно. Это важное когнитивное свойство, которое помогает им быть успешными ночными охотниками.
0: Факт второй.
2: Кошки не чувствуют сладость. Они одни из немногих млекопитающих,

0: Пги – для коротких, но крайне интенсивных периодов охоты.
1: Факт пятый.
0: Взрослые кошки используют мяуканье почти исключительно для общения с людьми. Между собой кошки общаются с помощью запахов, положения тела и других звуков – шипения, рычания, чириканья –

0: человечества.
1: Пейнтбол. Каких-то 40 лет назад его называли ужасом любой домохозяйки. Отстирать расстрелянную краской одежду мужа, сына, брата или свата было настоящим мучением. Ох уж эти чудовищные масляные пятна. За дело взялись химики. В 1984 году они разработали специальные шарики-боеприпасы с водорастворимой начинкой и желатиновой оболочкой. «Стирай, не хочу». Кто придумал пейнтбол, неизвестно. Возможно, американские фермеры. С помощью небольших пневматических маркеров, очень похожих на пистолеты, ковбои краской помечали домашний скот. Эту корову на продажу, а вот того бычка на ужин. Что-что? Какие еще янки, смеются канадские лесорубы? Да это ведь мы еще 100 лет назад раскрашивали деревья, чтобы выбрать подходящий ствол. «О-ля-ля!» – восклицают французы. «Да у нас уже 200 лет назад были ружья, стреляющие краской. На учениях применялись. Какие канадцы? Не смешите!»
0: Игры человечества.
1: Разобраться действительно сложно, но с фактами не поспоришь. Первое официально зарегистрированное пейнтбольное сражение произошло 27 июня 1981 года в США. Три американских балбеса, вернее, три популярных биржевых брокера, купили те самые фермерские маркеры-пистолеты, позвали друзей и устроили войнушку. Правила очень простые. Стреляем в противника разноцветными шариками, то есть метим краской. Побеждают самые чистые, те, у кого на одежде нет пятен.

0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
1: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Реклама.
5: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Ростов. Тебе на «вы».
8: Владимир.
9: На «р». Рыбинск.
7: Ха. Кострома.
8: Арзамас.
9: Суздаль.
10: Подъезжаем.
11: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
10: Остановка Кинешма. Здесь местный пирог называют супом наизнанку. В музее валенок хранят самую большую и самую маленькую пару обуви. А с Волжского бульвара открывается незабываемый вид на Волгу.
11: Путеводитель по Золотому кольцу России.
12: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр». Командующий объединением группировки генерал-майор Константин Нечаев доложил главе военного ведомства о результатах опытно-боевой эксплуатации системы информационного взаимодействия и ситуационной осведомленности «СВОД».
2: Подразделения беспилотной системы Турармии с мая месяца 2025 года интегрируются в систему аналитики. Она постоянно совершенствуется. Аналитические группы указаны в соединениях в частях, да, созданы.
1: По данным Министерства обороны, система СВОД обеспечивает обмен информацией между подразделениями тактического звена, что позволяет повысить координацию действий на линии боевого соприкосновения. Греция заблокировала согласование 21-го пакета санкций Европейского Союза в отношении России. Страна выступила против предложения Еврокомиссии о запрете на транспортировку российского сжиженного природного газа, сообщила газета Financial Times. Согласно информации издания, греческий посол предупредил коллег, что в случае утверждения рестрикций греческая судоходная компания «Динагос» лишится возможности использовать свои суда в других географических зонах. Это вынудит судовладельца продать данные узкоспециализированные корабли не западным компаниям. Отмечается, что стоимость каждого такого газовоза достигает 300 миллионов долларов. Правительство разрешило Росрыболовству использовать беспилотники для контрольных мероприятий и утвердило правила их применения. Ключевое условие – использование дронов не должно нарушать законодательство о гостайне. При этом инспекторы не обязаны заранее уведомлять владельцев проверяемых объектов или акватории о том, что наблюдение ведется с воздуха. В перечень задач мониторинга входит выявление незаконного строительства в береговой зоне, слива сточных вод, использование запрещенных средств лова, а также пресечение нелегального сплава древесины и других нарушений. В России предлагают отказаться от продажи сим-карт с заранее зачисленными средствами. Из законопроекта «Антифрод 3.0» следует, что симки будут реализовываться с нулевым балансом, а пополнить счет можно будет только после заключения договора с оператором, пишут «Известия». Сейчас предоплаченные сим-карты, зачастую оформленные на чужие паспорта, злоумышленники могут использовать для сохранения анонимности. В новом учебнике по обществознанию для 10 класса появился раздел, посвященный страхованию. Учебник напечатан под редакцией заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева издательством «Просвещение». Школьникам на практических примерах объясняют виды страхования, имущественное и личное. В параграфе об имущественном страховании рассказывается о КАСКО. В разделе о личном страховании объясняется, что этот вид покрывает риски, связанные со здоровьем и продолжительностью жизни человека.
0: Автонавигатор.
1: 19 июля в течение всего дня участок набережной Академика Туполева будет закрыт для проезда. Это связано с проведением мероприятия, предупреждает Департамент транспорта. Водителям рекомендуется ознакомиться с подробностями ограничений на сайте ведомства. И о пробках к этому часу. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Полчаса можно потерять на внутренней стороне Московской кольцевой от Липецкой улицы до Варшавки. Столько же уйдет на проезд по внешней стороне Московской кольцевой от Библиотечного проезда до Путилковского шоссе. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Богдан Ходаченко.

0: Радио «Звезда».
1: С вами Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, в каких регионах циркулирует вирус Западного Нила, что решили Россия и США по поводу эксплуатации МКС, чем привлекает туристов столица Абхазии. В России зафиксировали заражение лихорадкой Западного Нила. Первый подобный случай зарегистрировали в Волгоградской области. Годом ранее в Саратове было двое заболевших. Как именно распространяется опасная болезнь и от чего это зависит, объясняет заслуженный врач России, главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов.
2: Вирус в России циркулирует в основном в южных районах. Это Нижняя Волга, это Средняя Волга и Республики Сибири. Но я могу сказать, что в конце 90-х годов в Волгоградской области уже была крупная вспышка лихорадки Западного Нила. Заболело в то время более 1000 человек. Заболевание протекает тяжело и заканчивается не всегда благоприятно. Вирус любит условия, как сейчас, это жаркая погода, когда на улице тепло, влажно, и вирус как раз в это время размножается. Хозяином так называемого вируса являются водоплавающие птицы, водные животные. Вирус размножается в комарах, и уже при укусе он попадает в кровь человека и вызывает заболевание лихорадки Западного Нила.
1: Какие симптомы у этого заболевания и можно ли от него защититься? Продолжает Андрей Осипов.
2: Начинается это обычно так называемые гриппоподобные формы, когда недомогание, ломота в костях, в суставах, повышение температуры. И дальше имеет прогрессивное течение, могут быть высыпания на коже. Самое сложное осложнение, тяжелое, это менингоэнцефалит. А защититься легко. Во-первых, конечно, не посещать водоемы, которые не разрешены к использованию Роспотребнадзором для отдыха, для купания. Обязательно пользоваться репеллентами. Одевать, соответственно, одежду максимально закрытую. Были случаи в том же Волгограде, когда была вспышка, когда комары кусали людей дома, люди заражались, не бывает даже на этих водоемах. То есть нужно, конечно, пользоваться защитными москитными сетками в домах, особенно, которые находятся как раз близко вот к той территории, где особо много таких комаров. Это юг Волгоградской области, в основном Калмыкия, Астраханская область.
1: Инкубационный период при лихорадке Западного Нила составляет от 2 до 6 дней. У человека с ослабленным иммунитетом он может длиться несколько недель. Вакцин от этой лихорадки не существует.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Россия и США строят большие космические планы. В ходе первого за 8 лет визита главы НАСА на космодром Байконур Москва и Вашингтон обсудили совместные проекты на орбите. В частности, договорились о продлении работы Международной космической станции, а также о техническом взаимодействии по вопросу спутников, рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.
3: Договорились о трех основных вещах. Первое – это продление работы совместно МКС до 30 года. Второе – мы оба, и Россия, и Штаты, создаем свои национальные орбитальные станции и договорились обмениваться техническими аспектами, чтобы иметь возможность в дальнейшем какой-то дополнительной кооперации после того, как завершится работа МКС. И третье – коллеги из НАСА обратились с очень логичной просьбой начать более детальную координацию между спутниковыми группировками, поскольку у нас орбитальная группировка России сотни аппаратов, у них тысячи, и возникают риски каких-то столкновений, и этого допустить нельзя, поэтому будем очень плотно в этом направлении между Роскосмосом и НАСА взаимодействовать.
1: Россия и США могут сотрудничать и в других космических проектах. В частности, речь идет о партнерстве в лунных программах, космической медицине и биологии, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Как именно может выглядеть это взаимодействие, комментирует руководитель сообщества «Советский космос», популяризатор отечественной космонавтики Максим Цуканов.
4: В первую очередь, возможно, совместное техническое сотворчество в разработке стыковочных узлов и шлюзов. Это критически важно для безопасности. Если условный корабль «Орел» или американский «Орион» окажутся в беде на орбите Луны, они должны иметь возможность состыковываться друг с другом. Второй аспект – это, конечно, возможность спасательной операции, договоренности о взаимопомощи в случаях аварийных ситуаций на лунной поверхности или ее орбите, ну и обмен результатами зондирования лунной поверхности и радиационной обстановки. установки. Длительные полеты к Луне и Марсу невозможны без решения фундаментальных медицинских проблем. В этой сфере наша страна, благодаря работе МВП РАН, это Институт медико-биологических проблем, и ИКИРАН, Институт космических исследований, еще с советских времен имеет очень большой задел. Важны такие направления, как психология малых групп в замкнутом пространстве, радиационная безопасность.
1: С 2022 года продолжается программа перекрестных полетов России и США. Каждый экипаж, отправляющийся на орбиту, обязательно имеет хотя бы одного российского космонавта и хотя бы одного американского астронавта. Это сделано для страховки и позволяет обеим странам непрерывно следить за своими сегментами МКС.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Радио «Звезда» теперь и в столице Абхазии. Мы начали вещание в Сухуми на частоте 107.1 FM. Теперь слушатели смогут наслаждаться программами об истории, армии, культуре, достижениях науки и техники. А по вечерам – фрагментами из литературной классики. Максим Петренко решил рассказать о самом Сухуми. На что похожа местная природа, какие есть достопримечательности, как добраться до города и чем там угостят.
5: Столица Абхазии расположена на берегу Черного моря, в живописной Сухумской бухте. С севера город защищают Кавказские горы. Это субтропики. Зимой редко бывает минус. Чаще всего плюсовая температура, порой в феврале все плюс 15. Лето жаркое, в районе 30 градусов, бывает плюс 35. И что удивительно для жителей средней полосы, более 200 солнечных дней в году. Вообще, по климату Абхазия похожа на Сочи, но, может быть, здесь на пару градусов теплее и более влажно. Все в зелени почти круглый год, говорит гид из Абхазии Кабзач Габечия.
6: Огромное количество фруктовых деревьев и растений, такие как мушмала, инзырь, пихуа. Практически все виды цитрусовых произрастают в Абхазии. Ну, круглый год есть какие-то фрукты, которые бы можно было сорвать с дерева и попробовать.
5: Приехав в Сухум, советуют прогуляться по набережным. Их две – Махаджиров и Диаскуров. Последнюю только что обновили, отремонтировали коммуникации и фонари. Вокруг фонтаны и памятники архитектуры разных эпох. А Сухум, на минуточку, один из древнейших городов мира. Ему более 2500 лет. Основали его как греческую колонию в VI веке до нашей эры. И все эти следы истории доступны, рассказывает руководитель направления Абхазия национального туроператора «Алиан» Сергей Косилов.
7: Сохранились памятники старины и древнегреческие, в том числе от древнегреческой колонии Диаскурия, Диаскуриада, так называемый город, который сейчас находится на дне Сухумской бухты. С акваланга можно увидеть руины в районе набережной Диаскуров. Там был древнеримский порт. Это уже первый, второй, третий века территория, которую после раскопок оставят в качестве экспозиции для экскурсантов.
5: В числе мест для посещения Сухумская крепость. Ботанический сад, основанный еще в 1838 году. 5000 видов растений. Удобно, что у многих таблички с названиями. Гордость – древнейшая липа. Интересно полюбоваться зданиями рубежа 19-20 столетий. Вилла Алаизи с причудливой архитектурой и знаменитый дом с часами – одни из таких. Так как это не просто курорт, но и столичный город, в Сухуми есть куда сходить вечером. Филармония, театры, много кафе и ресторанов. Способов добраться до абхазской столицы много, но легче всего самолетом, считает Сергей Косилов.
7: Сейчас есть ряд прямых рейсов из разных городов. Это Москва, Казань, Уфа, Нижний Новгород. Есть рейсы из Ханты-Мансийска. Когда они прилетают, туристы, в аэропорт, у них нет проблем с переходом границы. Они проходят паспортный контроль со стороны Абхазии и со стороны российских пограничников. То есть быстро все это проходится. Люди оказываются уже буквально в получасе езды от центра города.
5: Еще вариант доехать на поезде из Москвы. Электричкой Диаскурия из Сочи. Автобусы, маршрутки, есть и пешеходная граница, а дальше такси. Цены на размещение начинаются от 2000 рублей за эконом-номер, есть и дорогие люксы, но в среднем за 5-7 тысяч реально подобрать хорошее жилье и на первой береговой линии. Кухня Абхазии похожа на грузинскую, многие блюда пересекаются, отмечает Сергей Косилов.
7: Те же хачапуры, они есть и там, и тут. Что Абхазию уделяет, что есть блюдо эндемик, которое так придуман здесь и называется аджика. Аджика – это абхазское слово, переводится как соль. Блюдо из красного перца с чесноком и с приправами. Если не попробуете аджику в Абхазии, то в Абхазию вы приехали зря.
5: Но угостят абхазы и мамалыгой, которая им заменяет хлеб, готовится она из кукурузной муки, фасолью вареной со специями, курицей по-абхазски. Да, и славится Сухум 20-километровой пляжной линией. Есть и галечные, и песчаные места, и бархатный сезон здесь уже скоро, осенью. Максим Петренко, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, в чем особенность подготовки военных переводчиков, почему в России предлагают отказаться от выдачи бумажных свидетельств о браке, какого рысака в прессе называли «лошадью столетия».
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
8: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. Есть пострадавшие в результате атаки украинских дронов на Энгельск Саратовской области, сообщает прокуратура региона. Также поврежден ряд зданий. За медпомощью в региональные больницы обратились 3 человека, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона. Александр Вучич не подписал антироссийскую итоговую декларацию 5-го саммита Украины и стран Юго-Восточной Европы, сообщает сербская газета «Политика». Сербия осталась единственным государством-участником встречи, не поддержавшим документ. По данным газеты, он содержит призывы к ужесточению антироссийских санкций, а также лозунги о продолжении военной и финансовой поддержки Киева и содействии евроатлантической интеграции Украины. Полицейские в Краснодаре взяли с поличным воров-альпинистов. Они выбирали жилые комплексы премиум-класса, в которых отсутствовал пропускной режим, и искали квартиры в слепой зоне камер видеонаблюдения. С помощью альпинистского снаряжения воры перемещались по фасадам и взламывали квартиры. Ущерб составил почти 4 миллиона рублей. Всего на счету преступников 9 попыток краж, им грозит до 10 лет лишения свободы, отметили в полиции. В столичных библиотеках стартовала акция «Книжная полка». Она приурочена к 3-й Московской международной издательской неделе, сообщили на портале мэра и правительства столицы. До 26 июля москвичи смогут взять книги зарубежных авторов, переведенные на русский язык, по единому читательскому билету. Специальные полки появились в 9 городских библиотеках. Больше новостей на «Радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
9: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8-77-76, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8-77-76. Наши добрые дела – наше будущее.
10: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
11: От слов к делу. Военные училища России.
12: С нами Бог и Андреевский флаг. Ей не случайно дали имя Василиса. В семье ждали мальчика. Хотели назвать в честь знаменитого родственника Василием. Даже рожать Евгения Артуровна Чапаева поехала в Чебоксары, в далекий край своих предков. Однако на свет появилась девочка, праправнучка легендарного комдива Чапая. Вскоре она уже училась в Московском объединенном морском корпусе имени героев Севастополя. В свои 9 лет Василиса Чапаева стала самым юным вице-матросом первой статьи на всем российском флоте.
11: От слов к делу.
12: Программа обучения, кстати, довольно-таки сложная. Летняя практика 30 дней. обязательный выход самых подготовленных ребят в поход на шлюпках по Москве-реке до Волги, а также выезд в воинскую часть с освоением программы спецназа ГРУ. В то же время младшие классы осваивают просторы рек Карелии и курсы молодого бойца на различных полевых выходах. Кроме этого, в корпусе есть еще и специальные предметы: морская начальная подготовка и техническое устройство боевых кораблей. Впереди воспитанников ждет почетное звание юнга и служба в составе военно-морского флота.
11: От слов к делу.
12: С нами Бог и Андреевский флаг.
11: Московский объединенный морской корпус имени героев Севастополя.
13: Очень важные вопросы.
14: Слышала в новостях, что экспорт гречихи из России увеличился в 2 раза. Расскажите, а как на Руси появилась гречка?
15: Отвечает международный судья по кулинарии Сергей Синицын.
16: Одна из версий, ну, такая самая распространенная, что на Русь она попала в 17 веке и завезли ее греческие монахи. Но есть еще другие источники, в которых обозначилось, что гречка, скорее всего, попала на Русь с татаро-монголами ориентировочно в 12-13 веке. А уж спустя столетия стала одной из самых популярных круп, растений, которые используют в пищу. Вообще история гречки началась, конечно, много веков назад, и ботанической родиной именно гречихи посевной, которая ведет в пищу, считается Китай или Индия. По разным данным, ну, в разных источниках разная информация, но в диком виде она начала произрастать либо на территории Южного Китая, либо в Тибете. И достаточно высоко в горах. Вот одно точно известно, что оккультурили ее именно в Китае около 5000 лет назад, в 15 веке до нашей эры, вместе с полукочевыми такими племенами. Она переехала уже в соседнюю Корею, Японию, распространилась дальше. Ну и потом уже, конечно же, добралась до нас. В России, безусловно, эта крупа, она как маркер такого, наверное, достатка, спокойствия и стабильности. Ее полюбили в России из-за того, что сама крупа достаточно, гречиха именно, само растение, оно достаточно неприхотливое, то есть его практически не едят никакие жуки, и не портят ее сорняки, да, и эта крупа является таким экологически чистым посевным, такой посевной культурой, вот. И, конечно, это, ну, благодаря тому, что это удобно выращивать, в России ее очень сильно полюбили, и сейчас это такая, можно сказать, национальная крупа, которая влияет в том числе на настроение людей.
13: Очень важные вопросы.
11: Радио «Звезда».
12: 1929 год. Одного из ярчайших революционеров и создателя Красной Армии Льва Троцкого высылают за пределы Советского Союза. В том же году инженер из США получает патент на изобретение первой в мире электрической зубной щетки. Массовое развитие диковинный прибор получит уже после Второй мировой. А еще 1929 станет судьбоносным для испанского художника Сальвадора Дали. Именно тогда, в Париже, он впервые встретится со своей будущей супругой и главной музой всей жизни – Еленой Гомберг-Дьяконовой. Дали будет называть ее Гала.
11: Соратники. Дали и Гала.
12: Они встретятся в очень странных обстоятельствах. Сальвадор Дали тогда 25-летний холостой художник. Гала – 35-летняя супруга французского поэта Поля Элюара. Для богемы тех лет такие любовные треугольники были обычным делом. Понимая, что фактически отбил у друга жену, художник напишет для Элюара бесплатный портрет. После 5-летних отношений Дали и Гала поженятся, но семья художника так и не примет его избранницу. Она значительно старше супруга, а еще у нее своенравный и даже властный характер. Сам Дали часто называл свою связь с возлюбленной одновременно и пыткой, и наградой. Но разве не это было нужно мягкому по натуре художнику? соратники. Несмотря на свою одиозную репутацию, Гала не раз спасала карьеру Дали. Поначалу сама искала покупателей картин. Потом убедила его писать работы, более понятные массовому зрителю. А когда заказов не было совсем, заставила художника заняться дизайном костюмов и популярных брендов, вроде этикетки для Чупа-Чупса. Художник не оставался в долгу перед своей проницательной и деятельной супругой. Потакал ее странностям и капризам. Подарил собственный замок в Испании. Но главное, обессмертил в своих полотнах. Образ Галы можно легко увидеть в картинах «Атомное ледо», «Тайная вечеря», «Мадонна Порт-Легата» и многих других. О своей жене великий художник часто говорил: «Я люблю ее больше матери и отца». На что Гала всегда отвечала: «А я вышла замуж за гения».
17: Дали и Гала. Соратники.
18: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
19: Желание помочь ближнему иногда включает у людей не только сочувствие или жалость, но и исключительную изобретательность. Так, в 2020 году школьница из Нижнего Новгорода Арина Филимонова разработала удивительный миокостюм, специальную одежду для реабилитации после травм позвоночника. Идея пришла Арине после того, как ее друг сломал позвоночник и почти год провел в больнице. Чем же так интересен костюм? Он сделан из легкой компрессионной ткани, которая не мешает человеку двигаться. На изнанке расположены датчики. Они собирают данные о состоянии организма, помогают вводить лекарства и стимулируют мышцы электрическим током, чтобы не дать им атрофироваться. Костюм способен определять температуру, давление, содержание кислорода в крови и положение тела в пространстве, а значит, если пациент упадет или почувствует себя плохо, ему тут же придут на помощь.
18: Ну ты кулибин.
19: Разработка принесла Арине победу на всероссийском конкурсе. Школьница начала работать над проектом еще в 2019 году. Она сама без помощи крупных компаний добывала доступные по цене платы, которые можно заказать на онлайн-платформах. Набор сенсоров, примененных Ариной, по отдельности уже используется в медицинских целях. Но идея объединить их в одном костюме, по мнению реабилитологов, выглядит достаточно перспективной.
18: Ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
20: Стоп-кадр. Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Чародеи. Стоп-кадр. На самом интересном месте.
21: Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Минувшей ночью вооруженные силы России нанесли групповые удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Целями российской армии стали объекты в Киеве, задействованные в производстве и хранении беспилотников большой и средней дальности. Также ударам подверглись объекты инфраструктуры в портах Одессы и Южной, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. Кроме того, на переходе морем в гавани Одесской области поражены морские судно и быстроходный катер украинских боевиков, сообщает наше Министерство обороны. Украинский бизнесмен Вадим Ярмолаев, пострадавший при взрыве в Монако, обвинил Главное управление разведки Украины в организации покушения. Об этом пишет французская пресса. Предприниматель обратился к властям нескольких стран и международным организациям с просьбой обеспечить безопасность своей семьи и свидетелей. Он отметил, что если спецслужбы используют свои возможности для организации убийства на территории Европы, то это ставит под угрозу международную безопасность и доверие к институтам власти. Избирательная комиссия России за первый месяц кампании по выборам депутатов Госдумы не получила ни одной жалобы, требующей рассмотрения. Подробности сообщил агентству ТАСС член Центра избиркома Людмила Маркина.
2: Да, поступают обращения, но они больше информационного характера, которые разъяснит там законодательство избирательное. Уже некоторые избиратели подают обращения. У нас горячая линия работает, у нас работает ресурс подачи в электронном виде обращения, то есть где находится мой избирательный участок. Такие вопросы, то есть больше информационного характера. Пока серьезной жалобы не поступало.
1: Следующим этапом кампании станет принятие решения о регистрации кандидатов и партийных списков. Сдача биометрии при каждом обращении в визовые центры Италии станет обязательной. Это произойдет уже с 20 июля, предупредили в Ассоциации туроператоров России. Новшество касается только самостоятельных заявителей, которые записываются и подают документы напрямую. Ранее такую меру ввела Испания. Похожее требование сегодня действует и в визовых центрах Греции. Туроператоры объясняют решение борьбой против подачи документов не по месту фактического проживания, когда заявители используют измененные регистрации для изготовления визы в более удобном для себя городе. Во всех российских школах начнут действовать новые правила реагирования на нарушение дисциплины во время уроков. Так, с сентября при первом нарушении учитель сможет ограничиться устным замечанием. Если школьник продолжит препятствовать проведению урока, педагог вправе привлечь специалиста, отвечающего за соблюдение порядка в образовательной организации. После вмешательства ответственного сотрудника с учеником проведут профбеседу. По ее итогам будет принято решение о возможности возвращения школьника на урок. Кроме того, родителям ученика сообщат об инциденте.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. «Область знаний». Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Реклама.
0: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
5: 6+.
6: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Утро на радио «Звезда».
8: С вами Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, с чего началась история военного университета Министерства обороны. Какие документы скоро могут перейти в электронный вид? Почему граф Орлов решил в свое время вывести новую породу лошадей? В России продолжается приемная кампания в военные вузы. Один из самых популярных – военный университет Министерства обороны. Среди его выпускников – известные дипломаты, военные

0: деятели, а также переводчики, писатели и спортсмены. Многие стали героями Советского Союза и героями России. Об истории и современных направлениях одного из старейших военно-учебных заведений страны Анна Елисеева.
1: Его современная история началась в 1994 году, когда на базе Гуманитарной академии вооруженных сил был основан военный университет Министерства обороны. Хотя на деле учебное заведение формировалось более 100 лет путем слияния и реорганизации других вузов. Точка отсчета следует считать 1919, когда в Петрограде был создан учительский институт Красной армии, рассказывает писатель, заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
2: С началом гражданской войны и с той ситуацией, которая складывалась в Европе, стало ясно, что для того, чтобы защищать социалистическое отечество, необходима армия боеспособная, в которой будет и грамотное офицерство, в которой будет своего рода генералитет, хотя он назывался по-другому, званий еще не было, но неважно, это были профессиональные военные.
1: В 20-е годы стали выпускать кадры высшего политического состава Красной армии и флота, а в 30-е и 40-е были основаны военно-юридическая академия, финансовое училище, факультет Примосковской консерватории, а также факультет иностранных языков. Необходимость последним возникла на фоне начавшейся Второй мировой войны. Были нужны специалисты, не только знающие английский, немецкий и французский, но и прекрасно владеющие военной лексикой и усвоившие специфику армии вероятных противников. Учебная программа, заложенная почти 90 лет назад, актуальна по сей день. Чем отличается военный переводчик от гражданского, комментирует военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
3: Многие инструкции, многие таблицы стрельбы и прочее написаны на военно-техническом языке. Его переводчики гражданских вузов, как правило, не знают, потому что это специфика военных терминов, военных приказов и многих других описаний боевой техники, детализации боевой техники.
1: Подготовка военных кадров во время Великой Отечественной велась с учетом требований фронта. Это вопросы мобилизации, организация транспортных перевозок и, главное, изучение тактики противника. На опыте войны строился потом весь курс партийно-политической работы. В 1974 году на базе Военного института иностранных языков был создан Военный институт Министерства обороны СССР, в котором готовили в том числе журналистов. О военной кухне может писать только тот человек, который знает ее изнутри, считает наш собеседник Виктор Литовкин, вспоминая собственную учебу на факультете журналистики Львовского высшего военно-политического училища.
3: Мы там изучали тактику, инженерную подготовку, системы защиты от химического, бактериологического оружия, боевую технику изучали. Мы могли при необходимости стать командирами роты. Ну а в военной академии, когда я учился, вот предшественница военного университета, мы изучали действия дивизии.
1: После распада Советского Союза военно-политическую академию преобразовали в гуманитарную, а затем ее объединили с военной академией экономики, финансов и права. Так появился современный военный университет Министерства обороны России, где готовят офицеров по гуманитарному, юридическому, филологическому, финансовому и военно-дирижерскому профилям. В числе знаменитых выпускников – востоковед и дипломат Михаил Капица, личный переводчик первых лиц Виктор Суходрев, легендарный хоккеист Владислав Третьяк и еще десятки выдающихся государственных и военных деятелей, ученых, писателей и журналистов. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
0: Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение проект, который предлагает отказаться от обязательной выдачи ЗАГСами ряда бумажных документов, в том числе свидетельств о браке. Новация должна упростить жизнь гражданам, считают власти. Плюсы в инициативе усматривает и адвокат Михаил Салкин. Он поясняет, что придет на смену.
5: Плюсов, во-первых, для государства это экономия, не нужно изготавливать сложно защищенные бумаги. Второе, этот документ перестал быть право таким устанавливающим, то есть единственный документ, который подтверждает брак, теперь это можно там будет подтвердить через выписки из госуслуг в электронном виде, полученные мгновенно. Наверное, это снизит количество вот этих вот документов хранения, когда теперь все будет, по сути, видимо, храниться в электронном виде, а по вашему запросу выдаваться. Проще будет при разводе, потому что не нужно будет, если вы там потеряли это свидетельство, получать дубликат только для того, чтобы его предъявить. Это повторяет идею, как сделали с Единым государственным реестром недвижимости, когда тоже отказались от свидетельств, дабы не плодить в том числе и возможные ошибки. Когда у вас есть свидетельство о браке, вы получили дубликат, развелись, или, например, одна из сторон в браке развод оформила, а вторая этим свидетельством прикрывается для каких-то своих там недобросовестных целей. Минусов каких-то я в этом не вижу. Во многих странах тоже идет система подтверждения вот таких состояний актов государственных регистраций именно путем выписок, а не выдачи каких-то красивых бумажек.
6: Может быть, минус в том для граждан, что не будет в рамочке стоять свидетельство о браке?
5: А может быть, просто ведут какую-нибудь систему, что будут выдавать красивые подтверждения на красивой бумажке, ну, например, за дополнительную плату, но это не будет являться каким-то очень важным документом.
0: Исключение Минюст предлагает сделать только для свидетельства о рождении. Дело в том, что данные документы до 14-летнего возраста ребенка удостоверяют его личность.
4: Утро на радио «Звезда».
0: В России учредили приз президента за победу в заезде на лошадях орловской породы. Наградой станет 15-килограммовая бронзовая скульптура лошади с жокеем. Соревнования будут проводиться на ежегодной основе. А как в нашей стране появились орловские рысаки? Какими качествами они обладают? И правда ли, что легендарный жеребец-крепыш в начале 20 века спас породу? Ким Андреев нашел все ответы.
7: Своим появлением орловский рысак обязан графу Алексею Орлову Чесменскому. Есть версия, что выведение новой породы лошадей он задумал, потому что был кавалерийским генералом. Но в действительности кавалеристами он никогда не командовал. На самом деле, на эти мысли Орлова натолкнули плохие российские дороги, по которым он вместе с братом вез в Петербург будущую императрицу Екатерину II в ходе дворцового переворота. Судьба страны в тот момент буквально зависела от выносливости лошадей, рассказывает экскурсовод Кремлевской школы верховой езды в Центре национальных конных традиций на ВДНХ Тимур Муминов.
8: Когда они совершали этот марш-бросок из Петербурга в Петербург, в их карету были, как в то время было положено узнать, запряжены неаполитанские кони. И вот они то ли выбились из сил, то ли даже одна лошадь захромала. И, видимо, именно эти события, когда все висело на волоске, заставило Орлова крепко задуматься о том, чтобы вывести собственную породу.
7: Граф задумал соединить в одной лошади красоту и грацию арабских скакунов с массивностью и рысистыми способностями европейских пород. Жеребца Сметанку приобрели у турецкого султана за 60 тысяч серебром. Сметанка был необычно крупным для своей породы. Позже выяснится, что у него лишний 19-й спинной позвонок, а потому на одну пару ребер больше. Претенденток на его сердце было много. Кобыла из Англии, Голландии, Дании. В итоге подходящая потом и нужный экстерьер появится только через 2 поколения, продолжает Тимур Муминов.
8: Сметанка оставил после себя 5 потомков. Орловская рысистая ведет свою родословную по мужской линии именно от Барса I. Это внук легендарного Сметанки.
7: Орловских испытывали на резвость и летом, и зимой. Лошади должны были бежать четкой, уверенной рысью. Переход на галоп не допускался. К началу 19 века термин «рысак» стал неотъемлемой частью названия этой породы. Но уже к концу столетия у орловцев появились грозные конкуренты – американские рысаки, из которых позже выведут русских рысаков. Раз за разом они будут выигрывать соревнования – быстрые и работоспособные, но неказистые с виду. Комментирует заведующий отдел музея Хреновского конного завода Ольга Сиземина.
9: Орловского рысака, так скажем, хотели сдвинуть более прогрессивными русскими рысаками. Они гораздо резвее, чем орловцы были. И единственный, кто крепыш из орловских рысаков, с ними мог соревноваться. Потому что все остальные орловцы по сравнению с русскими рысаками считались тихоходами. Только крепыш своими победами, он, в общем-то, отстоял свою породу.
7: Всего за карьеру крепыш установил 13 рекордов и 55 раз приходил в забегах первым. В прессе его любили называть «серым великаном» и «лошадью столетия». Знаменитый жеребец пал в возрасте 13 лет. Трагически погиб в годы Гражданской войны. Но своим примером крепыш доказал, что орловский рысак обладает поразительным потенциалом резвости, а потому уникальная порода популярна и сегодня. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Вот таким сегодня было утро на Радио «Звезда». Завтра будет новое с 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:45 в Москве. Главное к этой минуте. В Курске задержан 15-летний подросток за подготовку к участию в террористической деятельности, сообщили в Следственном комитете. Он вел переписку с лицом, действующим от имени террористической организации, и в ходе общения заявил о своем желании работать с ней. Задержанному предъявлено обвинение, решается вопрос о его аресте. Соединенные Штаты рассматривали возможность военной операции против Кубы, включая воздушный десант с участием тысяч военнослужащих, сообщает CBS News, ссылаясь на источники в Пентагоне. При этом вероятность того, что это случится в ближайшее время, остается низкой, поскольку значительная часть сил и ресурсов задействована в конфликте с Ираном, отметил источник издания. Первых в России ветеринарных интернов выпустил Донской государственный технический университет. Пилотный проект, стартовавший 2 года назад, ориентирован на узкую специализацию и максимальную практику в ветеринарных клиниках и лабораториях. По мнению ректора вуза, запуск первой в России ветеринарной интернатуры – это новая траектория практикоориентированного образования в стране. Артисты из Китая выступят на фестивале «Театральный бульвар», сообщили в мэрии столицы. Увидеть иммерсивное представление «Дух боевых искусств в сердце, культура в движении» от Академии китайских боевых искусств можно будет 17 и 18 июля в 7 вечера на Пушкинской набережной в парке Горького. Перед гостями предстанет шоу о кунг-фу с трюками и поединками. В программу также входит лекция, спектакль и интерактивные элементы. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
0: Премьера на «Радио Звезда».
2: Как вас звать, величать-то?
3: Не царское это имя!
0: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
3: Не царское это имя!
0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Как вас звать, величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Он подписал Великую Хартию Вольностей, враждовал с Папой Римским, а еще потерял английские владения на континенте. Но свое обидное прозвище «Король Иоанн Безземельный» заслужил задолго до этого.
3: За что же его так не взлюбили современники?
4: Иоанн Безземельный был младшим сыном английского короля Генриха II из династии Плантагенетов и Элеоноры Аквитанской, принесшей в приданое огромные территории в Европе, простиравшиеся до самых Пиренеев. Безземельным его прозвали еще в детстве за то, что в отличие от других наследников Генриха, он ничего из этих европейских владений не получил.

Тем не менее, когда братья умерли один за другим, именно ему было суждено взойти на английский трон. Увы, после себя он оставит пустую казну, вражду с баронами и военные поражения, в результате которых англичане лишатся и Нормандии, и герцогства Анжу и Аквитании. Это еще больше закрепит за ним прозвище «Безземельный». С тех пор, кстати, Иоаннами или Джоаннами английские короли ни одного наследника не назовут.

0: Река истории. История реки. Волга. Костромской купец-пароходчик Гордей Чернов достиг в коммерции вершин небывалых. Таскал баржами нефть из Баку по Волге, да так успешно, что потеснил контору самих братьев Нобелей. Вот только правильно люди говорят: деньги карман жгут. Когда капиталы перевалили за 2 миллион царских рублей, Гордей начал куролесить. Пьянствовал по ресторанам и вертепам, бушевал, разбивал рояли и зеркала, мазал горчицей лица официантам, поливал гулящих девок шампанским, купал у Волги полицейских чинов. Ничего не боялся.
1: «Меня на Волге каждая морда знает. И я здесь каждую морду знаю».
0: Не раз его брали под арест. Но сидел Гордей недолго. Откупался. После каждого такого отдыха Чернов каялся, служил молебен, окроплялся святой водой, щедро оплачивал предъявленные счета и месяца 2-3 жил в строгости. Но однажды шумный Чернов исчез совсем. Торговые круги заволновались. Все ли благополучно с балансом? Устроили проверку. Но дела, к общему удивлению, оказались в полном порядке. Объявился Гордей через 3 года, но уже монахом. Оказалось, бросил он мир с его соблазнами, удалился в Афонский монастырь в Греции, где и постригся. Там, вдали от Волги, и закончил свой кривой жизненный путь бывший пароходчик-миллионер Гордей Чернов.
2: Волга. Река истории. История реки.
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Вадим Махоров – один из лучших в мире фотографов дикой природы.
5: Любая съемка должна производиться так, чтобы животное, вообще, возможно, лучше даже не заметило тебя. А если заметило, то не стрессовало.
3: Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11 часов в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр». В ходе визита глава военного ведомства сообщил о создании витрины данных, с помощью которой производители беспилотников смогут обучать нейросети для дронов.
2: Искусственным интеллектом мы сейчас буквально вот открыли как раз DC данные, сделали витрину данных. Ну, 67 производителей сейчас включилось для обучения нейросет. Там же главное обрабатывать это все на борту. Все такие вопросы достаточно сложные технические, но они решают все.
1: На встрече также обсуждалось развитие системы противовоздушной обороны, включая формирование подразделений FPV-перехватчиков и мобильных огневых групп, расширение радиолокационного поля и запуск единой информационной системы для подразделений, противодействующих беспилотникам. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте по факту гибели главного инженера Запорожской атомной электростанции Александра Яковлева. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По данным следствия, 15 июля в Энергодаре украинскими боевиками при помощи беспилотника был атакован легковой автомобиль. В результате погибли водитель транспортного средства и находившийся в салоне главный инженер Запорожской АЭС. Также пострадал еще один пассажир-работник станции. Сейчас специалисты устанавливают конкретных предприятий. Представители киевского режима, которые преступными действиями создали угрозу безопасности жизни тысяч мирных граждан. После атаки беспилотников на Саратовскую область за медпомощью обратились 3 человека. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения региона. По данным ведомства, одному из пострадавших потребовалась госпитализация. Врачи оценивают состояние пациента как удовлетворительное. Обстановка в Свердловской области, которая пострадала по причине проливных дождей, остается сложной, сообщили в МЧС. По последним данным, в зоне подтопления остаются 443 частных жилых дома и почти 1800 приусадебных участков в 65 населенных пунктах. По-прежнему под водой 9 мостов и 2 участка на трассах. В одном месте вода отступает, в другом с новой силой начинает топить. Так за сутки 49 домов освободились, но очередной ливень затопил еще 130. В округе сейчас действует 6 пунктов размещения, где находятся 88 человек. Мошенники, представляющиеся кредитными брокерами и финансовыми консультантами, обещают своим жертвам гарантированное одобрение кредитов. Об этом предупредила пресс-служба платформы «Мышеловка». Далее злоумышленники предлагают внести предоплату за получение займа или резервирование лимита. Также они могут выманивать банковскую информацию. Специалисты напомнили, что гарантированное одобрение кредитов у финансовых организаций невозможно, а передача банковских паролей может расцениваться как дроперство, за что предусмотрено уголовное. Уголовная ответственность.
0: Автонавигатор.
1: Сегодня в Москве прогнозируется сильный ветер. Водителям рекомендуется быть особенно осторожными на мостах и эстакадах, избегать резких маневров и увеличить дистанцию, особенно перед фурами и грузовиками, предупреждает департамент транспорта. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Полчаса можно потерять на внутренней стороне Московской кольцевой от Липецкой улицы до въезда в Бутово. Столько же уйдет на проезд по шоссе энтузиастов от улицы Уткина до Третьего кольца. Пробка на 20 минут на внешней стороне Третьего кольца от Волгоградского проспекта до шоссе энтузиастов. Также 20 минут займет путь по улице Летчика Бабушкина от улицы Минжинского до Ярославки. Андрей Богданов, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: горяча.
1: Радио «Звезда».
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
3: Трудности и романтика полярных экспедиций. Рассказывает ведущий научный сотрудник Института океанологии РАН, почетный полярник России Сергей Писарев.
2: Область знаний.
4: Поговорим о экспедициях, которые мы назовем полярные. Полярный круг мы примерно все знаем, где он. Можем посмотреть, там 66. Ну, короче, это на севере. На севере, значит, ну, не весь год, но часто бывает прохладно, а то и просто холодно. Второе, что это полярная ночь, которая где-нибудь в городе Мурманске, ну, мурманчане лучше скажут, я там только наездами бываю, ну, в принципе, как-то переносится, по крайней мере, приезжему человеку бодрее, потому что огни кругом, освещение, а так где-нибудь в тундре или в море, или на острове каком-то, полярная ночь, конечно, непривычна и чуть-чуть угнетает. Ну, и третье, если так, на берегу, то мерзлота, которая вот раньше называлась вечная мерзлота, когда Арктика стала теплеть, и уже как-то правильнее говорить, что многолетние мерзлые породы, то есть что-то, что, конечно, не вечно, потому что ничего вечного вообще нет, а вот такое, значит, явление, что твердая почва, чуть копнул, а там уже лед. Вот так вот, если совсем упростить. И, конечно, все это создает какую-то особенность экспедиции, правда. От себя добавлю, что у меня такие товарищи, что там в джунглях Амазонки работают, на ледниках Эверест там бурят ледники, и в Андах там. И... Вот. Я хотел сказать, что много и других таких мест, где надо сосредоточиться, чтобы выполнить задание экспедиции. Летом и в тундре, а вот там где-то на островах, в Арктике нет всяких противных насекомых, это уже хорошо. Ну, то есть в тундре есть, а дальше уже нет, да? Вот, там, комаря какого-то, правильно? Уже нет. Потом как-то во всяких жилищах нет, ну, всяких грызунов и так далее. Вообще много можно чего такого... Опять же, не в тундре, тундра полна жизни. То есть много можно найти и таких, и положительных моментов. Опыт экспедиционный, который накоплен уже там за, прямо скажем, уже там пару столетий именно экспедиций, именно научных. Так-то люди давно живут и в тяжелых условиях тоже. Вот, и Арктика. Ну, да, он такой, что если у тебя есть время и какие-то ресурсы, и вообще ты ответственно относишься к своей работе, частью из которых является экспедиция, то, собственно, ничего такого хитрого нет. Все известно, как готовиться, что делать, чтобы достичь успеха. Другое дело, что не всегда достаточно ресурсов, чтобы готовиться. Часто, к сожалению, это как-то все в последний момент, потому что вот только что появились ресурсы, и так далее, и так далее. То есть, есть такие обстоятельства, которые препятствуют. Хотя при общей постановке вопроса каждую экспедицию можно сделать успешной, безусловно. И дело не в погоде. Есть такая фраза, я ее с английского переведу, значит, вот как антиарктическая экспедиция и вообще любая трудная, будь готов и гибок. Be prepared and flexible. Будь готов, что природные обстоятельства изменятся, но ты должен сыграть и все равно добиться результата. Так вот, например, судно, двигающееся во льдах, оно никогда же, как в открытом океане, не идет по прямой. Если мы потом разберем координаты, особенно сейчас их можно определять там, с помощью спутниковых систем довольно подробно, то мы видим, что судно вот влияет, обходит, потом остановилось, что такое. Потому что оно движется во льдах. Вот оно и есть, готово к изменившимся условиям. И оно начинает маневрировать, ну, в ту точку, вот куда наметили, придет. Ну, просто вот не по прямой. Это вот и есть быть готовым и гибким. То есть, вот понимать, что, вот какие обстоятельства изменились, не биться головой об стену, а вот, значит, как-то обойти.
3: Трудности и романтика полярных экспедиций.
2: Область знаний.
4: точки зрения вот подготовки экспедиции, вот, например, Великая экспедиция, первая советская дрейфующая станция, Северный полюс, 1937 год. Папанин, Шершов, Кренкель и Федоров, они все то снаряжение, которое они вывезли туда, на полюс, в чем они участвовали, они все это в Подмосковье имели время испытать. Палатки на гагачем пухе. Она от этого больше не стала, конечно, эта палатка, и не, там не стало замечательно в ней жить. Но, по крайней мере, они на подмосковных морозах пожили в этих палатках, там шнурки проверили и прочее. Вплоть до того, что у них меховые костюмы на каждого были пошиты по размеру. Есть такая особенность, что способ утилизации пищевых отходов без съема всего костюма. То есть некий клапан в брюках имеется, который вот вы осуществляете вот какие-то такие. Так вот, они и это даже испытали еще в Москве, и вот что у каждого там все застегивалось, расстегивалось. И когда для твоей экспедиции делают специальную радиостанцию облегченную, и когда многие людей вовлечены, и ты уже имел в более легких, если так можно назвать, они вместе зимовали, вот, например, Федоров с Папаниным в бухте Тихой, годичная зимовка была, Кренгель зимовал, Шершов уже ходил до этого дрейф, по Севморпути вот был переход у нас с судно «Сибиряков», за одну навигацию впервые мы прошли, там Шершов участвовал. Короче, они имели полярный опыт, и вот такие люди с хорошей подготовкой, и все у них прекрасно, и даже то, что они половину экспедиции спасались, там, когда их вынесли дрейфом в Гренландское море, они не могли работать, перескакивали с дины на дины, вот таскали все время эту свою палатку, но все равно они как бы бодры, веселые и не потеряли там оборудование, просто не успевали измерять, потому что уже невозможно, надо было заниматься жизнеобеспечением. Половину экспедиции они сделали... Очень хороший набор измерений всяких. Это вот один пример. А вот второй пример хотелось бы привести на экспедицию. Это, например, экспедиция 14-15 года Седова. Вот мы слышим такое имя, и героический совершенно полярник. Но какая была история? Вот человек объявил арктическую экспедицию. В газетах это как. Спонсоров, как теперь там говорят, нашел там, какие-то купцы или что-то на каких-то условиях. Экспедиция чисто такая научная, так, по крайней мере, Седов собирался полюса достигнуть. Он не обещал никакие там шкурки привезти охоты или что-то, открыть золотые месторождения. Он просто на полюс и обратно, Россия на полюсе, собачьи упряжки и так далее. Но экспедиция как-то готовилась, и в какой-то момент государственная власть царская сказала, что какая такая знаменитая экспедиция, мы тоже сейчас вложим свои средства. После этого частные спонсоры сняли свои до того поступающие по плану средства, а средства, обещанные со стороны царского правительства, они не столь четкие были, и экспедиция стала готовиться хуже, чем до того. Вот они отправились, имея некачественное продовольствие. Потом, мы знаем, там на острове Рудольф они зазимовали, и это уже нормально для арктической экспедиции, что их затерло в льдах, там судно, Святой Фока. Это целая такая драматическая история. Но она неважно была готова. И, конечно, жест отчаяния Седова, он же как погиб, он, будучи больным, уже несколько месяцев, он больной, чуть ему получше стало, велел положить его на нарты, положил на живот компас, который показывал на север. Кстати, магнитный компас, он не, на географический полюс не показывает, там склонение 30 градусов, он вбок показывает, но это не важно. И двум матросам на собачьих упряжках велел, что он по дороге оправится, и поехали на полюс, и все, и матросы вернулись там дней через 5, сказали, что они его там похоронили, а он погиб. То есть, это просто жест отчаяния, особенно для флотского офицера, которым он являлся. Плюс еще тогда в газетах я прочитал, была дискуссия, он был личным дворянином. То есть, это когда за храбрость или за какие-то экономические успехи человеку дают личное дворянство, или он кандидатскую диссертацию как теперь защитил, тоже давали это такой интересный фрагмент, этот личное дворянство. Но он был за храбрость, личный дворянин, а в газетах было, что эти личные, они неправильные, а у тебя потомственные, эти самые. Но плохо подготовленная экспедиция, может закончиться действительно плохо.
2: Область знаний.
0: Реклама. единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда».
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
3: Трудности и романтика полярных экспедиций. Рассказывает ведущий научный сотрудник Института океанологии РАН, почетный полярник России Сергей Писарев.
2: Область знаний.
4: Сейчас, конечно, трудно совсем уж так погибнуть. Это уж надо совсем быть. Так, например, в моей биографии в 2013 году с Аляски небольшой катамаран вышел под парусом из таких карбоновых баллонов. Он почему-то назывался «Бабушка». Французы два на Аляске, когда их спасли, разговаривал. Я, собственно, участник их спасения. Они предполагали, что при потеплении Арктики и имея интернет на борту, то есть они вложились очень в системы связи, принимая снимки, они смогут по льдам быстро, там, за полтора месяца под парусом на таких полозьях, которые будут ехать по льду, и, если что, плыть между льдами, они быстро достигнут Шпицбергена. И вот, проведя две недели во льдах Арктики, точнее так, неделю они по открытой воде очень интенсивно шли, а потом, когда первые льды, там же еще торосы, они как-то не подумали, вот это ж надо все как-то переносить. Ну, короче, они еще побарахтались неделю и дали сигнал СОС. И, как назло, они попали уже в зону спасения Российской Федерации, что мы там должны. Целый ледокол. Адмирал Макаров пошел туда, дня три он туда шел, их там забирал, тащил обратно. Ну, то есть не дали людям погибнуть, поэтому я говорю, что даже самым вот просто этим вот, как бы это сказать. Да, скажу так, как я был тоже в международной экспедиции, там была женщина-океанолог, дочь бретонских рыбаков. То есть она потомственная, это люди, работающие в море, опасность, вот на небольших лодках. Ну, в общем, она их очень неприлично обзывала и говорила, тогда бы вы уж не давали СОС, если вы так готовите экспедиции. Она их призывала, видимо, погибнуть, что они позор Франции там, и так далее. Ну, так это в прессу не выскочило. Но вообще пристраннейшие ребята, не имея страховки. В связи с этим так даже подумаешь, и многие местные люди мне говорили, что очень хорошо, что у нас здесь пограничный режим, по крайней мере, абы кто не шляется. И вот я так подумал, а если бы вот у нас масса такого стиля туристов, так это не напасешься всех спасать. Но вернемся к нормальным экспедициям. Конечно, эта работа не для всех. Обычно тот, кто попадает в такую экспедицию, он, собственно, быстро это и понимает. Если он сам не понимает, его товарищи по труду понимают. И он просто в следующую не идет, а по возможности, если такая возможность, прямо из состава экспедиции, ну, списывается со скандалом или без. И мне тоже приходилось, когда там, возглавляя экспедицию, ну, без всякой злости и печали, но все-таки мы тут работать, а не паниковать приехали. Когда там лед разрывает, например, под ногами, и там, ну, тебе надо собрать все эти вот вещи, ты человеку поручаешь там, пойти снять некую мачту, выкрутить что-то, а он режет веревки. Ну, то, что он порезал, это означает, что через два дня, когда мы опять высадимся на лед, вот это все придется чинить. Зачем? Можно выкрутить. Мы, значит, не погибаем. Ну, да, поморозились. Ну, да, да, да. Ну, в общем, работа не для всех, но те, кто ее полюбил, а через некоторое время, ну, некое мастерство, и такое, ну, ремесленное мастерство. Я вот учился, у нас знаменитый океанолог, профессор завкафедры Добровольский, он называл это боцманская океанология. То есть вот это, ну, вот всякие узлы, ну, в моем случае это лед, то всякие буры, там, какие-то двигатели завести на морозе. Ну, вот что-то, что на научно-исследовательском судне, скажем, решает экипаж, как правило, на судне, а вот в такой экспедиции полярной, ну, куда ты еще будешь там механика брать? Ты вот, ну, конечно, хорошо его взять, если у тебя есть возможность, ну, пусть он лучше, наверное, тебя разбирает. Ну, приходится разбираться и самому, и там в газовом хроматографе, и там, в передаче данных по спутниковым системам, и в том, и в том, и в том, но в этом и как бы такое ощущение, что ты вообще-то что-то такое можешь, умеешь, и вот добиваешься результата в таких условиях.
3: Трудности и романтика полярных экспедиций.
2: Область знаний.
4: Мне кажется, что профессиональные экспедиции, ну, большинство из них, все-таки они такие есть. И к таким экспедициям, конечно, примыкают и, не сказал бы, что научные, но очень тоже хорошо подготовленные экспедиции, ну, таких вот ведущих, как бы их назвать, ну, искатели приключений, адвенчер. Вот эти все люди, которые, например, на лыжах пересекают Арктику в составе там 2-3 человек. Мне так повезло, мне кажется, я со всеми ими знаком из всех стран мира. Не то, что мы там закадычные друзья, но так вот в лицо друг друга узнаем, если что, всякие там международные форумы. Там же есть такие люди, как норвежец такой Борге Осланд, который в полярную ночь один с мыса Арктической Северной Земли на лыжах дошел до полюса в автономии. Ему ничего не подбрасывали, ни продовольствия, ничего какого-то. Он дотащил туда санки, зафиксировался, вернулся на землю Франца Иосифа. Уже оттуда его отвезли. Один в полярную ночь. Такой стальной взгляд, некрупный такой мужчина, атлетичный, безусловно. Есть наши замечательные герои России, Малахов из Рязани. Он в составе 2-3 человека, они от полюса преодолели очень там... Ну, у него несколько экспедиций, но наиболее знаменитая – это вот с Северного полюса до канадского арктического архипелага, ну, вот с каким-то канадцем. Это да, это вот такое хождение. Все, что вам не подбрасывают, например, продукты, вы тянете эти сани за собой, это, конечно, очень сильное, там никаких собак не используете, ничего. Это, конечно, сильные и тоже такие тонкие подготовленные экспедиции. И много-много других, я сейчас вот, они же потом скажут, что я не назвал. Вот. Но меня вот привлекали еще с советских вот как бы времен, были экспедиции, в которые подбрасывали продукты, подвозили, все-таки так легче идти, правильно? А есть, которые штурмовали полюс, знаменитый такой Чуков есть, вот здесь вот он в армии был, вот, как я понимаю, как раз за физподготовку отвечал. Вот он, они очень, ну, у них, к сожалению, прямо гибли в экспедициях люди до истощения. Вопрос, что я как бы занимаюсь наукой, я все равно не могу пойти ни на каких лыжах далеко, потому что у меня, ну, в хорошем варианте лично мне нужно, ну, уж не меньше 600 килограмм оборудования. Если еще добавить продукты, ну, пожалуй, я не утащу. А оборудование, я просто боюсь, что оно утонет. То есть, просто это другие задачи. Но хорошо, что у нас есть люди, которые могут вот подсказать, как это делать. И, кстати, вот, может быть, даже уместно вот на вашей радиостанции рассказать поразивший меня вот поход на полюс. Да, это людей привезли близко к полюсу на самолете, потом вертолетом отвезли на 111 километров, это 1 градус, но они очень бодро, очень в большом темпе дошли до полюса. И кто они были? Это были курсанты Военного института физической культуры, возглавляемые, вот тут вот, внимание, начальником этого института генерал-майором и полковником, заведующей кафедрой экстремальной и горной подготовки. Курсанты все там кандидаты в мастера спорта по биатлону, такие жилистые парни. И самое, что вот это вот единение, ну, так сказать, все-таки высокого начальства, которое точно так же вот с этими там санями, на меня просто сверхблагоприятное впечатление. Думаю, какие молодцы. И они, как многие такие экспедиции, таскали с собой, ну, такой стик, что вот это Северный полюс, ну, сфотографируется, как без этого. А что мне понравилось, что они несли с собой вот этот столб, ну, там эти стрелки символические прибиты, сколько там километров вот до их института, еще что-то. А все остальные, примерно 8 других стрелочек или 9, их все, вот как раз 9 и было. Это все женские имена. Вот. Я, честно говоря, просто в восторге. Это вот их, ну, девушки, жены там. Я думаю, вот какие у нас замечательные люди, какие у нас замечательные. Вот и генералы, и курсанты просто сильно на меня били. Они нормально поморозились, шкура висит. Но, по крайней мере, такие парни потом кого-то другого могут подготовить. Ну, собственно, для чего они там и учатся. Ну, такие. На меня очень сильное впечатление. Такое, наверное, прямо ух. Думаю, какие же хорошие ребята.
3: Рассказывал ведущий научный сотрудник Института океанологии РАН, почетный полярник России Сергей Писарев.
2: Область знаний.
3: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте.
6: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть. Но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.

0: мероприятие радиоэлектронной промышленности «Киев-1», где собирают беспилотники «Лютый» и «Лелека-100». Среди других атакованных целей – объекты инфраструктуры в портах Одессы и Южный, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. Кроме того, войска поразили морское судно на пути в порт Черноморск и быстроходный катер ВСУ около острова Змеиный. Армия применила высокоточное оружие большой дальности, наземного и воздушного базирования и беспилотные летательные аппараты. Один из организаторов покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако и подозреваемый в убийстве его исполнительницы, бывший сотрудник СБУ Виталий Жикович, пытался устроить в России по меньшей мере 20 терактов, в том числе 2 на Крымском мосту, сообщает RT. В распоряжении телеканала оказались аудио, где тот обсуждает подготовку терактов. Напомню, ранее Ермолаев, пострадавший при взрыве, обвинил Главное управление разведки Украины в организации покушения. Об этом сообщила французская пресса. Предприниматель отметил, что если спецслужбы используют свои возможности для организации убийства на территории Европы, то это ставит под угрозу международную безопасность и доверие к институтам власти. Лихорадка Эбола – очень опасная инфекция, но она никогда не станет причиной новой пандемии. Об этом в интервью РИА Новостям заявил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
1: Это опасная инфекция. Смертность вот сегодня, по данным, которые есть, на начало этой недели, там 1500 случаев было в Республике Конго и Уганде, и где-то более 20% летальность, то есть умерших. Она передается контактным путем, она очень опасная инфекция, но она не представляет глобальной угрозы. Она никогда не приобретет пандемического потенциала.
0: Всемирная организация здравоохранения признала вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией, представляющей угрозу для других стран. Во всех российских школах начнут действовать новые правила реагирования на нарушение дисциплины во время уроков. Так, с сентября при первом нарушении учитель сможет ограничиться устным замечанием. Если школьник продолжит препятствовать проведению урока, педагог вправе привлечь специалиста, отвечающего за соблюдение порядка в образовательной организации. С учеником проведут профилактическую беседу и примут решение о возможности возвращения школьника в класс.
2: Премьера

0: Берендейка.
1: Прообраз современного патронташа. В 16-17 веках это был широкий кожаный ремень, надеваемый бойцом через левое плечо. К ремню с помощью небольших шнуров крепились специальные костяные пеналы, зарядцы, с порцией пороха ровно на один выстрел. Пеналов они снабжались крышками. Было 12, за что в войсках их поэтично прозвали 12 апостолами. Форма и содержание.
2: В свое время берендейки считались обязательной частью экипировки русских пищальников, солдат, вооруженных пищалью, а чуть позже стрелецких полков. Помимо пеналов, на ремень берендейку подвешивали еще сумку для пуль, а также фитиль и рог с мелким порохом для затравки ружья. Подобная амуниция позволяла солдатам быстро и, самое главное, безопасно перезаряжать оружие в боевых условиях, не отмеряя порох на весу из общей большой емкости. Благодаря именно берендейке наши стрельцы могли делать пару выстрелов в минуту, что для 17 века было просто отличным показателем.
0: Берендейка.
2: Удобный и надежный ремень-перевязь прослужил в армии относительно недолго, всего несколько десятилетий. А после изобретения бумажных патронов берендейка утратила свое значение и вышла из употребления. Но история ее на этом не закончилась.

0: до наших дней сохранилось словосочетание «ходить бериндейкой». Сейчас редко так говорят, хотя в переносном или ироничном смысле это означает «ходить нагруженным множеством сумок, рюкзаков или пакетов», напоминая тем самым увешанного патронами воина.
1: Форма и содержание. Бериндейка. Дай пять. Пять удивительных фактов о кошках.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Кошки понимают, что предмет продолжает существовать, даже если его не видно. Это важное когнитивное свойство, которое помогает им быть успешными ночными охотниками.
1: Факт второй.
3: Кошки не чувствуют сладость. Они одни из немногих млекопитающих,

0: для коротких, но крайне интенсивных периодов охоты.
1: Факт пятый.
0: Взрослые кошки используют мяуканье почти исключительно для общения с людьми. Между собой кошки общаются с помощью запахов, положения тела и других звуков – шипения, рычания, чириканья.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о кошках. Радио «Звезда». Вокруг мяча.
2: 1994 год. Шенгенские соглашения стирают границы между странами Европейского Союза. Крах финансовой пирамиды МММ. В Германии впервые синтезирован химический элемент с атомным номером 110. В США проходит 15-й чемпионат мира по футболу. Прежние мировые чемпионаты проводились в странах, обожающих футбол или хотя бы имеющих сильные футбольные клубы. И вот традиция нарушилась. 15-й чемпионат отдали стране, в которой футбол называют странным именем «соккер», и слабо разбираются в его правилах. Помимо культуры и традиций игры, в Штатах не оказалось и вместительных футбольных арен. Под нужды чемпионата были слегка переделаны 9 стадионов для американского футбола. Во время церемонии открытия Даяна Росс, исполнявшая гимн турнира, должна была пробить символический пенальти. По задумке организаторов, когда мяч попадал в ворота, они разламывались на две части, как будто бы от ужасающей мощи удара певицы. Но Даяна не смогла попасть в створ. Что оставалось делать воротам? Только добросовестно развалиться. Не обошлось на турнире без скандалов. После второго тура в допинг-пробе Диего Марадоны обнаружили целый букет различных производных эфедрина. Футболист клялся, что все дело в лекарстве от гриппа и каплях в нос. Но слушать его не стали. И тут же дисквалифицировали великого спортсмена. Сборная Аргентины, стартовавшая чемпионской поступью, была так этим шокирована, что проиграла болгарам и румынам. И выпала из борьбы. Большие надежды возлагались на сборную Колумбии. Но реальность оказалась жестокой. Команда проиграла два стартовых матча Румынии и США и досрочно отправилась в освояси. Особенно не повезло защитнику колумбийцев Андресу Эскобару. В матче против США он ошибся и срезал мяч в свои же ворота. За этот автогол он был застрелен 6 выстрелами в упор прямо на улице родного города Медельина. Сборная России на турнире, прямо скажем, не блистала. Зато смогла установить рекорд, не побитый до сих пор. Это рекорд результативности одного игрока в одном матче. Во время игры с командой Камеруна Олег Саленко забил в ворота африканской сборной целых 5 мячей. Во время чемпионата известную болгарскую провидицу Вангу попросили дать прогноз на футбол. И она заявила, что в финале сыграют команды, чьи названия начинаются на «Б». Нетрудно было догадаться, кто это. К финалу настойчиво рвались сборные Бразилии и Болгарии. И казалось, что пророчество вот-вот сбудется, но Болгария проиграла в полуфинале Италии. Этот странный чемпионат запомнился и странным финальным матчем. Бразилия показывала чудеса красивого атакующего футбола. Италия угрюмо защищалась. Итог основного и дополнительного времени – сухая ничья – 0-0. Дальше – серия пенальти. И несравненный Роберто Баджо, один из лучших бомбардиров турнира, делает трагический промах. Запускает мяч прямо в небеса вместо ворот. Бразильцы ликуют и в четвертый раз примеривают чемпионскую корону. Год 1994, США, 15-й чемпионат мира по футболу.
3: Руки, написавшие за 20 лет 400 романов и 35 драм, это руки рабочего. Александр Дюма.
4: Литература и время. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Большой каменный мост в Москве. Главный парадный мост нашей страны. Не случайно вид, который открывается с него, запечатлен на второй страничке российского паспорта. Однако сделан современный мост не из камня, а название досталось ему по наследству от Большого каменного моста, стоявшего неподалеку с конца 17 века.
1: Пути сообщения. Большой каменный мост.
2: Современники Юрия Долгорукова перебирались в этом месте через реку практически вплавь. Здесь был брод, а позже наводили так называемую наплавную переправу – конструкцию из связанных бревен и досок, уложенную на плоты. К 17 веку район Замоскворечья стал людным,

0: густонаселенным. Настоящий каменный мост стал просто необходим. Строить его пригласили французского мастера Иоганна Кристлера. Он приехал в Москву в 1643 году и для начала представил деревянную модель будущего моста. В сопроводительной записке зодчий писал:
1: «У него будут сделаны 6 быков каменных острых, а на те быки учнет лед, проходя рушится и потом свободно проходить между сводов мостовых».
0: Царь Михаил Федорович собояре подсчитали. Выходило очень дорого. Считали 2 года. И к строительству по-настоящему приступить не успели. Сначала умер царь, а за ним и сам мастер. У следующего монарха Алексея Михайловича и без моста дел хватало. Поэтому работы возобновили только через 40 лет по указу царевны Софьи. Строили под руководством русского умельца монаха Филарета. За основу взяли проект того самого Кристлера. Однако Филарет построил не 6, а 8 пролетов. Большее их количество помогло смягчить горбатость постройки, опасной при гололедице.
2: Пути сообщения. Дороги и люди.
0: Мост вышел очень дорогим. Настолько, что у москвичей даже возникла поговорка: «Дороже каменного моста», которую используют до сих пор. И да, это была грандиозная постройка. Арочный, мощный, высокий, крепко стоящий на огромных каменных быках-опорах, которым нипочем были наводнения и ледоходы. Мост длиной, по некоторым данным, 170 метров, шириной 22, шире, чем любая московская улица. Недаром прямо на мосту разместились тюрьма, пивной двор, табачная таможня, а позже торговые лавки и даже суконное производство. Мост был прочным, но противостоять времени не мог. Вдобавок его сильно повредило наводнение 1763 года. Тогда московский главнокомандующий докладывал:
3: «Обвалились 3 арки моста и бывшие на них 11 лавок с разными мебелями. Упал один стоявший в это время на мосту и убит, а развалинами задавленный бывший под мостом рыбак и 2 бабы, у берега для мытья платья находившиеся».
0: В общей сложности мост прослужил более 160 лет. Его снесли в середине 19 века. Кстати, он был настолько качественно сделан, что быки приходилось взрывать. В 1859 году на его месте появился металлический 3-пролетный. А привычный нам современный большой каменный мост поставили в 1938-м, несколько ниже по течению. С тех пор он спокойно пропускает под собой большие волжские корабли и выполняет роль парадного моста России.
2: Большой каменный мост. Пути сообщения.
4: Уровень воды в реке Урал,
5: Центральный банк сохранил
4: на Крымском мосту.
6: Российские космонавты совершили
7: выход в открытый космос. Проект о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
8: 1950 название города Пермь.
9: Фордовский, Константин Симонов.
10: Утро на радио «Звезда».
0: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: Любимые животные двухлетней Вари – это барашки. Девочка часто говорила, что похожа на них кудряшками и бесконечной энергией. Родители привыкли видеть девочку активной и любознательной. Потому им было нелегко смотреть, как болезнь меняет ребенка. Лейкоз отнял кучерявые локоны и приковал беззаботную малышку к капельнице. Теперь Варя почти не встает с постели, просто нет сил. Об играх и танцах тоже пришлось надолго забыть. Но девочка не собирается опускать руки и терпеливо переносит каждый укол. Длительные курсы химии помогли выйти в ремиссию. Вот только рак не намерен отступать. В организме еще сохраняются бластные клетки. Чтобы уничтожить их, нужна терапия направленного действия. Стоимость таргетного препарата составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Дорошенко Варвары. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: Реклама.
13: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
14: Телефон для размещения рекламы 645 92 89. Код Москвы 495.

этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтоб очень гладко, а в общем...

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши

0: Шматко. Здравствуйте. Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр». Глава военного ведомства заслушал доклады командования о текущей обстановке в зонах ответственности. Командующий группировкой генерал-полковник Валерий Солодчук доложил министру обороны о выполнении войсками задач на линии боевого соприкосновения и характере действий противника. В завершении работы Андрей Белоусов вручил орден Суворова объединению группировки войск «Центр» за массовый героизм, мужество и отвагу, проявленные в ходе специальной военной операции. В Курске задержан 15-летний подросток за подготовку к участию в террористической деятельности, сообщили ТАСС в Следственном комитете. Он вел переписку с лицом, действующим от имени террористической организации. В ходе общения заявил о своем желании работать с ней. Преступные деяния несовершеннолетнего были выявлены благодаря слаженной работе в рамках комплексных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Курской области, добавили в ведомстве. Народный фронт и факультет психологии МГУ имени Ломоносова провели очный этап программы «Равный равному», в рамках которой ветеранов специальной военной операции готовят к наставнической работе с боевыми товарищами, возвращающимися к мирной жизни. Подробности сообщил ТАСС руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
1: Что это такое? Это самый трудный момент, когда медики выполнили свою задачу, прошли через тяжелое ранение, а дальше самый сложный этап, когда нужно вернуться к жизни, определить для себя цели в жизни. Ребята, кто получил тяжелое ранение, они реабилитируются. Есть дайвинг, есть серфинг, есть самые-самые разные виды, но все, кто занимается этой работой, говорят об одном, что именно вопрос психологической помощи самый сложный. Признать себе, что у тебя есть психологические сложности, обратиться дальше, прийти к специалисту, профессионалу, психотерапевту.
0: В работе с участниками программы были задействованы преподаватели факультета психологии МГУ и волонтеры-психологи Народного фронта. Ветеранов учили выстраивать доверительный диалог, помогать товарищам находить новые жизненные и профессиональные ориентиры, а также определять ситуации, когда необходимо подключить психолога или психиатра. Мошенники, представляющиеся кредитными брокерами и финансовыми консультантами, обещают своим жертвам гарантированное одобрение кредитов. Об этом предупредила пресс-служба платформы «Мышеловка». Далее злоумышленники предлагают внести предоплату за получение займа или резервирование лимита. Также они могут выманивать банковскую информацию. Специалисты «Мышеловки» напомнили, что гарантированное одобрение кредитов у финансовых организаций невозможно, а передача банковских паролей может расцениваться как дропперство. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Сообщение в Берлин. Даже в безвыходной ситуации солдат Рейха не сдается. Хайль мой фюрер, Паулюс. Прекрасные слова. А потом фельдмаршал сказал: «Не имею ни малейшего желания стреляться ради этого ефрейтора». Капитуляция 6-й армии, Сталинград. Беседа с Борисом Юлиным.
2: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня у нас будет очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20,7 миллионов россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13,7 миллионов человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как помочь его вернуть? Катаракта и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день.
2: Добрый день. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым. Буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними приходится следить. А уж если есть хронические заболевания, такие, например, как диабет, шейный остеохондроз, дело и вовсе может закончиться разрушением сетчатки, помутнением хрусталика, а потом и слепотой.
1: Действительно, даже не по себе становится. Но это же не значит вовсе, что нужно смириться. Наука не стоит на месте. Как можно постараться себя обезопасить?
2: Конечно, никогда не стоит отчаиваться, никогда не стоит опускать руки. Ведь современные технологии это позволяют, причем без операции и в домашних условиях. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который помогает решать многие проблемы со зрением. И название ему «глазник». И сегодня я хочу рассказать о глазнике, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
1: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «глазник»?
2: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это надежный, а главное – действенный метод лечения, который может помочь, казалось бы, даже в запущенных ситуациях. В аппарате «глазник» используется лазерная стимуляция красным излучением. «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А с появлением аппарата «глазник» лечиться можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. Аппарат может разделить жизнь на «до» и «после». Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8-800-777-1501. 8-800-777-1501. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Наши реквизиты ООО Prodex ОГРН 122-73-400-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: При каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
2: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит – это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Также его рекомендуется использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером, компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи.
1: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им сложно пользоваться? Справится ли человек пенсионного возраста?
2: Вы знаете, все совершенно элементарно. Никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Часто же предлагаются кардинальные хирургические лечения, на которые не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это позволяет быстрее справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. Ну, взять, допустим, диабет. Ведь глаза при этой болезни – слабое место. Аппарат-глазник помогает лечению, может помогать справляться с главной проблемой – диабетических сгустках в глазных капиллярах. Глазник также нормализует глазное давление и стимулирует питание волокон нерва, которые еще не атрофированы, то есть помогает предотвращать дальнейшие ухудшения и, что важно, сохраняет здоровые участки. В результате улучшается отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и помогает восстановлению функций нерва. Вы можете такое себе представить? Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8-800-777-1501. 8-800-777-1501.
1: Фаина Борисовна, а за счет чего достигается такой результат?
2: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами обладает аппарат «Глазник», что является редким случаем. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов «Глазник» получил высокие оценки. Его результатом были поражены даже заядлые скептики.
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8-800-777-1501. 8-800-777-1501. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
2: Конечно, давайте повторим для тех, кто к нам только что присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях. Глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении. Катаракта, это помутнение хрусталика. Дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, это воспаление слизистой глаза. Гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит, это воспаление радужки и целлярного тела глаза. Это далеко не весь список, более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты 8-800-777-1501. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А такие занятия, как читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Поэтому не тяните время, звоните прямо сейчас. Смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все-все расскажут о приборе «Глазник». 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Консультация бесплатна.
1: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
3: Девиз. Одна короткая фраза, которая объясняет все. Ваши идеалы, ценности и задачи. В России сотни военных училищ. Они готовят не только танкистов, подводников и летчиков, но и музыкантов, врачей и переводчиков. У каждого учебного заведения свой лозунг. И это не пустые слова. Это руководство к действию.
4: От слов к делу.
3: Честь, знание, сила. Где мы? Там победа. Жизнь Родине. Честь никому.
4: От слов к делу. Военные училища России.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: С нами Бог и Андреевский флаг. Ей не случайно дали имя Василиса. В семье ждали мальчика. Хотели назвать в честь знаменитого родственника Василия. Даже рожать Евгения Артуровна Чапаева поехала в Чебоксары, в далекий край своих предков. Однако на свет появилась девочка, праправнучка легендарного комдива Чапая. Вскоре она уже училась в Московском объединенном морском корпусе имени героев Севастополя. В свои 9 лет Василиса Чапаева стала самым юным вице-матросом первой статьи на всем российском флоте.
1: От слов к делу.
2: Программа обучения, кстати, довольно-таки сложная. Летняя практика – 30 дней. Обязательный выход самых подготовленных ребят в поход на шлюпках по Москве-реке до Волги, а также выезд в воинскую часть с освоением программы спецназа ГРУ. В то же время младшие классы осваивают просторы рек Карелии и курсы молодого бойца на различных полевых выходах. Кроме этого, в корпусе есть еще и специальные предметы: морская начальная подготовка и техническое устройство боевых кораблей. Впереди воспитанников ждет почетное звание юнга и служба в составе военно-морского флота.
1: От слов к делу.
2: С нами Бог и Андреевский флаг.
1: Московский объединенный морской корпус имени героев Севастополя.
3: Очень важные вопросы.
4: Слышала в новостях, что экспорт гречихи из России увеличился в 2 раза. Расскажите, а как на Руси появилась гречка?
5: Отвечает международный судья по кулинарии Сергей Синицын.
6: Одна из версий, ну, такая самая распространенная, что на Русь она попала в 17 веке и завезли ее греческие монахи. Но есть еще другие источники, в которых обозначилось, что гречка, скорее всего, попала на Русь с татаро-монголами ориентировочно в 12-13 веке. А уж спустя столетия стала одной из самых популярных круп, растений, которые используют в пищу. Вообще история гречки началась, конечно, много веков назад, и ботанической родиной именно гречихи посевной, которая идет в пищу, считается Китай или Индия. По разным данным, ну, в разных источниках разная информация, но в диком виде она начала произрастать либо на территории Южного Китая, либо в Тибете. И достаточно высоко в горах. Вот одно точно известно, что оккультурили ее именно в Китае около 5000 лет назад, в 15 веке до нашей эры, вместе с полукочевыми такими племенами. Она переехала уже в соседнюю Корею, Японию, распространилась дальше. Ну и потом уже, конечно же, добралась до нас. В России, безусловно, эта крупа, она как маркер такого, наверное, достатка, спокойствия и стабильности. Ее полюбили в России из-за того, что сама крупа достаточно, гречиха именно, само растение, она достаточно неприхотливая, то есть ее практически не едят никакие жуки, и не портят ее сорняки, да, и эта крупа является таким экологически чистым посевным, такой посевной культурой, вот. И, конечно, это, ну, благодаря тому, что это удобно выращивать, в России ее очень сильно полюбили, и сейчас это такая, можно сказать, национальная крупа, которая влияет в том числе на настроение людей.
3: Очень важные вопросы.
7: Сегодня в программе «Область знаний». Как насекомые помогают строить роботов? Рассказывает зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомыранов. «Область знаний». Слушайте после 17 часов. На радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости науки. Ученые из Санкт-Петербурга расшифровали надписи на пергаментных документах 14-15 веков с помощью оптических технологий. Это позволило восстановить утраченные и частично стертые тексты. Исследовались послания венецианских дожей из Калифорнии.

0: Киева сообщили в Росатоме. Россия стала еще ближе к запуску первой в мире энергосистемы с замкнутым ядерным топливным циклом, рассказал информационной службе «Вести» директор отделения математического моделирования и тренажера строения Всероссийского научно-исследовательского института по эксплуатации атомных электростанций Андрей Дружаев.
1: Как для любого несерийного объекта, всегда первая сложность – это разобраться в особенностях того объекта, тренажер которого ты должен сделать. Это творческая задача, да, это не поезд, который ездит по рельсам сегодня вперед, там завтра обратно, и каждый раз это одно и то же. Нет, здесь каждый день это что-то новое.
0: Как отмечал ранее Владимир Путин, первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом Россия запустит к 2030 году. Специалисты из Новосибирска ускорили платформу для хранения больших данных, включая телеметрию с миллионов устройств. Выпускник НГУ Марк Бухнер улучшил код, увеличив скорость записи данных в 2-4 раза. По его словам, суть работы в том, чтобы быстрее сделать запись в очень большую базу данных, которая хранит не просто гигабайты, а терабайты данных. Платформа используется в автопроме, энергетике и логистике. Теперь доступна любому бизнесу через открытый код. Изменения уже приняты в международные версии программного обеспечения и активно применяются в Азии. Молекулярные биологи из США обнаружили, что глицерин-3-фосфат играет ключевую роль в развитии стеатоза, активируя гены в клетке печени для преобразования углеводов в жиры. Блокирование его выработки замедляет накопление жира, как показали опыты на мышах. Это делает гиперцеллиназу перспективной мишенью для разработки препаратов против стеатоза. Он часто развивается у людей с лишним весом и ожирением, и развитие приводит к появлению очагов хронических воспалений. Это были новости науки. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Премьера на радио «Звезда».
3: Как вас звать, величать-то?
4: Не царское это имя!
5: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
4: Не царское это имя!
5: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
6: Реклама.
7: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радио «Звезда».
1: Как вас звать, величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Он подписал Великую Хартию Вольностей, враждовал с Папой Римским, а еще потерял английские владения на континенте. Но свое обидное прозвище «Король Иоанн Безземельный» заслужил задолго до этого.
3: За что же его так не взлюбили современники?
4: Иоанн Безземельный был младшим сыном английского короля Генриха II из династии Плантагенетов и Элеоноры Аквитанской, принесшей в приданое огромные территории в Европе, простиравшиеся до самых Пиренеев. Безземельным его прозвали еще в детстве за то, что в отличие от других наследников Генриха, он ничего из этих европейских владений не получил.
5: История одного прозвища.
4: Тем не менее, когда братья умерли один за другим, именно ему было суждено взойти на английский трон. Увы, после себя он оставит пустую казну, вражду с баронами и военные поражения, в результате которых англичане лишатся и Нормандии, и герцогства Анжу и Аквитании. Это еще больше закрепит за ним прозвище «Безземельный». С тех пор, кстати, Иоаннами или Джоанами английские короли ни одного наследника не назовут.
6: Нет, царское это имя.
3: История одного прозвища.
0: Радио «Звезда».
7: Давным-давно это было. Ульгень гору воду создал, зверя птицу создал, человека создал. У первых людей огня не было. Они птиц просили помочь им искать огонь. Журавль-птица пожалел людей, пришел к Ульгеню и сказал: «Ты людей создал, а они там на холоде замерзают, от голода погибают, дай им огонь». Ульгень хоть и добрый был, а рассердился. Потревожили его и огня не дал, а потом заснул. А в это время журавль-птица вошел потихоньку в жилище Ульгеня. Уголь с огнем украл и людям принес. Так люди согрелись и стали сыты.
8: Шорцы. Малые коренные народы России.
7: Юг Западной Сибири. Кемеровская область, Кузнецкий угольный бассейн, мощный промышленный район, огромный металлургический комбинат, гигантские угольные разрезы. Кузбасс часто называют всероссийской кочегаркой и вечной головной болью экологов. Но стоит отъехать на машине чуть южнее, и мир поменяется кардинально. Вы окажетесь в горной Шории. Здесь на сотни километров простирается дикая заповедная тайга, над которой возвышаются живописные горные вершины. Чистейший, словно хрустальный воздух, шумные прозрачные реки. Свое название Шория получила по имени коренного малочисленного народа шорцев.
8: Не теряя корней, шорцы.
7: Это единственный в мире некочевой тюркоязычный народ. Их осталось всего около 13 тысяч. Условно шорцы делятся на две этнографические группы.
9: лесостепную или северную, и горно-таежную или южную. Впрочем, сегодня эта разница практически незаметна. Шорцы – яркие представители монголоидной расы. У них зауженные глаза, черные прямые волосы, выступающие скулы. Издревле они жили родами и сами себя называли по именам родов – Карга, Кый, Кобый, Властей и Управ, Таяш, Чаны или Рек, Мраз, Кижи. А соседи алтайцы и хакасы для простоты общения всех шорцев называли по имени одного рода – Шор. Это название широко распространилось, прижилось и в 20 веке стало официальным.
8: Малые коренные народы России.
9: А вот русские северных шорцев с конца 17 века называли кузнецкими татарами за их умение плавить железо и изготавливать из него оружие, котлы, топоры и другие предметы. От шорских-то кузнецов и пошло современное название края – Кузнецкая земля. Любители активного зимнего отдыха наверняка знают о горнолыжном курорте Шерегеш в Горной Шории. На многие километры вокруг этого шумного многолюдного курорта лежит глухая горная тайга, среди которой в отдаленных улусах деревнях живут те шорцы, что сохранили традиционный образ жизни. Их не прельстили благо цивилизации. И они, как в стародавние времена, промышляют в основном охотой. Уходят в тайгу практически на всю зиму, оставляя дома семью. Для некоторых этот традиционный промысел даже сегодня является основным заработком.
8: Не теряя корней, шорцы.
9: Шорцы живут в тесной связи с окружающей природой. С особым почтением относятся к горам и рекам, лесам и животным. Традиционная вера шорцев – анимизм, шаманство и пантеизм. По мировоззрению шорского народа жизнь течет в трех мирах – небесном, среднем и подземном, населенном злыми духами. Человек живет в среднем мире. У каждого рода обязательно есть свое тотемное животное. Обычно это птица. Например, для рода Ку – это лебедь, для рода Кызай – дятел. А вот тотемное животное рода Шор – журавль. Собственно, на местном наречии журавль так и называется – Шор.
8: Шорцы – малые коренные народы России.
7: История в письмах и воспоминаниях.
10: Из письма Афанасия Афанасьевича Фета Николаю Семеновичу Лескову. Лето 1868 года. Москва. Власть поэта – превращать в золото все, до чего он коснется. Могу смело сказать, что в литературных трудах я никогда не гнался ни за материальным барышом, ни за так называемую авторскую славой. Редко случалось мне находить в слушателях то глубокое и нежное участие, которое мгновенно роднит душу читателя с душою певца. Эта высокая награда утоляет поэтическую жажду, даже если бы она исходила от последнего нищего. Афанасий Фет.
11: Руки, написавшие за 20 лет 400 романов и 35 драм, это руки рабочего. Александр Дюма.
7: Литература и время. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
12: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире радио «Звезда» на правах рекламы.
13: По недавно опубликованной официальной статистике, диагноз «простатит» в России актуален для 16% всего взрослого мужского населения. Впрочем, большинство врачей считают эту цифру сильно заниженной. По мнению медиков и ученых, реальная доля мужчин, страдающих от простатита в России, не менее 35%. А некоторые специалисты озвучивают цифру 85% и возраст после 35 лет. Вот об этом сегодня и поговорим. Какое влияние оказывает предстательная железа на мужскую состоятельность. Как мужчине справиться с этим недугом, вести полноценную половую жизнь и неважно в каком возрасте. Сегодня у нас в гостях Елена Александровна Гришина. Здравствуйте.
14: Здравствуйте. Да, конечно, статистика внушающая. Все в основном, конечно, из-за халатного отношения к своему мужскому здоровью. Ну, кто может признаться в своей несостоятельности, да, или признать ее? Для мужчины, конечно, это катастрофа. Это все равно, что признаться, что он не мужчина. А тем временем, пока мужчины не обращают внимания на иногда случающиеся осечки и списывают все на усталость, стресс, ну, находят много разных утешающих причин, проблема растет. За мощь, выносливость, удовольствие отвечает предстательная железа. О ней нужно заботиться с молоду. Даже если в предстательной железе есть небольшое воспаление, наступает иногда такое состояние, как «не хочу» или «вдруг неожиданно не могу». А дальше, соответственно, все больше и чаще. Поэтому нужно воздействовать на саму причину, и все будет работать как надо и даже больше. И результат станет стойким и качественным. Я хочу предложить нашим мужчинам феникс. Его можно использовать без опасений в любых ситуациях, связанных с мужской невозможностью. Феникс действует точно в цель, на причину возникновения неудач. Его можно использовать как для профилактики. Это про то, что не всегда получается. И также я хочу сказать, что феникс медицинского назначения, поэтому можно использовать на ранних стадиях заболеваний и даже при хронических формах. И повторю, что феникс – это не стимулятор и никакой химии. Всю подробную информацию вы сможете узнать по телефону горячей линии 8 800 3 5 70 10. Кроме того, в рамках программы «Мужское здоровье» мужчинам старше 50 лет предоставляются определенные льготы. 8 800 3 5 70 10. 8 800 3 5 70 10.
13: А почему без химии? А эффект вообще сразу? Я думаю, наверное, как и большинство, что без стимуляторов тут не обойтись. Что это за феникс?
14: Вы поймите, что вы губите себя сами, принимая стимуляторы, которые не только вызывают привыкание, но и заставляют предстательную железу не работать без этих препаратов. Но есть другой способ. Феникс воздействует непосредственно на проблему, то есть на предстательную железу, то есть точно в цель. Ведь здоровье и мощь мужчины зависит именно от ее состояния. Если есть небольшие изменения, неважно даже, чем это вызвано, возможно, возрастом или малейшими отклонениями в здоровье, сразу сказывается и на могу, и на хочу, и на эмоции, и в том числе на нервной системе. Феникс решает эту проблему. Феникс – это беспроигрышный вариант, и еще раз повторю, без химии. Используя феникс, длительный, стойкий результат вам точно обеспечен. Вы сможете неоднократно, с новыми, яркими ощущениями, длительным удовольствием удовлетворять все свои желания. Без осечек. Звоните на горячую линию, вам все подробно расскажут. 8 800 3 5 70 10 8 800 3 5 70 10.
13: А каким образом действует феникс?
14: Ну, в первую очередь, восстанавливает функциональность предстательной железы. Способствует снятию отека, воспаления в простате, если оно есть. Увеличивает микроциркуляцию крови в малом тазу. Разгоняет кровь, уходит застойные явления. Восстанавливается эрекция, повышается половое влечение. Феникс стимулирует выработку основного мужского гормона. Ну а далее уже сам результат, который не заставит вас долго ждать. Стойкий результат, выносливость, новые яркие эмоции. Мужчина себя почувствует буквально помолодевшим, как лет в 20-25. Я еще раз повторю, вам все подробно расскажут по телефону горячей линии 8 800 3 5 70 10, 8 800 3 5 70 10. И в рамках программы «Мужское здоровье» мужчинам старше 50 лет предоставляются льготы. 8 800 3 5 70 10.
13: Заинтриговали. Такого еще не было?
14: Феникс работает непосредственно с самой проблемой возникновения мужских неудач. Я еще раз это повторю. Феникс – медицинский медицинского назначения. Его можно использовать как на ранних стадиях, когда появляются первые осечки, так и при хронических формах заболевания. Феникс оказывает лечебное воздействие на организм мужчины. Он поддерживает способность сокращения мышц при сниженном тонусе. Но в любом случае нужна консультация, у всех свои особенности. Гарантируется исключительно конфиденциальная информация. Передача личных данных третьим лицам принципиально невозможна. Контакты ваши используются только для связи с вами. Феникс усиливает эрекцию, повышает тестостерон, при этом не влияет на сосуды. Вы будете, наконец, наслаждаться более продолжительным, ярким сексом. Не вызывает зависимости. А при регулярном воздействии на простату она, во-первых, приходит в тонус. И если сигнал идет из головы, происходит моментальная реакция, как и должно быть, как в молодости. А в силу мощнейшего тестостеронового выброса в кровь происходит заметный анаболический эффект в дополнение к возрастанию сексуального потенциала. Увеличивается процент мышечной ткани, уровень выносливости и физической силы. Ну а про эмоции это уже отдельно, поверьте, они вам точно гарантированы. Звоните, пожалуйста, узнавайте всю подробную информацию о Феникс. 8-800-35-70-10. Я повторю, что все звонки анонимны. Передача данных третьим лицам невозможна. Все конфиденциально. 8-800-35-70-10. 8-800-35-70-10.
13: Вы знаете, многим, наверное, было бы интересно про ощущения узнать.
14: Ну, конечно, безусловно. Феникс усиливает чувствительность, сексуальное желание, эрекцию, продлевает время полового акта, продолжительность оргазма, благоприятствует улучшенному кровотоку в органах малого таза и снижает до минимальной вероятность мужских проблем. Стимулирует повышение иммунитета, работоспособности, избавляет от усталости и улучшает самочувствие в общем. Насыщенная половая жизнь способствует вашему избавлению от застойных явлений в области органов малого таза и минимизирует риск таких частых мужских болезней, как простатит, уретрит, бесплодие, аденома предстательной железы. Звоните, пожалуйста, узнавайте все подробно о Феникс по телефону горячей линии 8-800-35-70-10, 8-800-35-70-10. И в рамках программы «Мужское здоровье», чтобы все мужчины в нашей стране хотели и могли, мужчинам старше 50 лет предоставляются льготы. 8-800-35-70-10.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: ООО «Росбио». Город Москва. Духовской переулок. Дом 17. ОГРН 116-774-621-1434.
12: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
8: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Час дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр». В ходе визита глава военного ведомства сообщил о создании витрины данных, с помощью которой производители беспилотников смогут обучать нейросети для дронов.
2: С искусственным интеллектом мы сейчас буквально вот открыли как раз DC данные, сделали витрину данных, потому что 7 производителей сейчас включилось для обучения нейросеток. Там же главное обрабатывать это все на борту. Все такие вопросы достаточно сложные технические, но они решают все.
1: На встрече также обсуждалось развитие системы противовоздушной обороны, включая формирование подразделений FPV-перехватчиков и мобильных огневых групп, расширение радиолокационного поля и запуск единой информационной системы для подразделений, противодействующих беспилотникам. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте по факту гибели главного инженера Запорожской атомной электростанции Александра Яковлева. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По данным следствия, 15 июля в Энергодаре украинскими боевиками при помощи беспилотника был атакован легковой автомобиль. В результате погибли водитель транспортного средства и находившийся в салоне главный инженер Запорожской АЭС. Также пострадал еще один пассажир, работник станции. Сейчас специалисты устанавливают конкретных представителей киевского режима, которые преступными действиями создали угрозу безопасности жизни тысяч мирных граждан, добавили в ведомстве. Турция депортирует россиян, задержанных за чтение Библии в Стамбульском соборе Святой Софии. Ожидается, что это произойдет 17 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Напомню, с 15 июля Виктория и Игорь Филоновы находятся в депортационном центре для иностранцев. Их задержали днем ранее за чтение Библии в музейной части собора. В полицейском протоколе указано, что супругов подозревают в нарушении статьи 216 Уголовного кодекса Турции о разжигании ненависти или вражды, которая предусматривает до 2 лет лишения свободы. С 2020 года власти Турции отменили музейный статус христианского собора Святой Софии, однако верхнюю галерею по-прежнему используют для туристических экскурсий. России сейчас не хватает уникальных мастеров-реставраторов. Воспитать таких специалистов – важная задача на ближайшие годы, заявила глава Министерства культуры Ольга Любимова. Министр добавила, что к 2030 году планируется отреставрировать 1000 объектов культурного наследия. По ее словам, эту задачу предстоит решить 3000 экспертов, которые аттестованы Минкультом. Это профессиональные специалисты в области реставрации, однако ряд из них еще предстоит воспитать, добавила Любимова. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это Радио Звезда. А сегодня с нами Олег Григорьев, доктор биологических наук и член Бюро Совета РАН по радиобиологии. Олег, приветствуем вас.
2: Здравствуйте, Анна.
1: В предыдущих эфирах мы с вами поднимали тему электромагнитного оружия. Тема оказалась очень актуальной, востребованной, и совершенно очевидно, что представляет особый интерес, и ради наших слушателей, зрителей, подписчиков очень хотелось бы сегодня эту тему продолжить. Электромагнитное оружие. В документах Пентагона и DARPA прописан переход от преимущественно кинетического к направленной энергии к 2050-60 годам. Это на самом деле уже совсем скоро, потому что время сжимается, летит быстро. И в этом смысле давайте поподробнее поговорим о том, а что же это означает в практическом смысле для нас уже сегодня и сейчас. К чему готовиться?
2: Ну, готовится к тому, что в один день оно будет применено и может изменить наше мировосприятие, мироощущение и наше состояние как цивилизованного общества. В этом нет сомнений, что оно будет применено. Потому что чем это обусловлено? Чем обусловлены вот эти вот идеи перехода? Они обусловлены тем, что наша цивилизация радикально меняется от тех времен, когда оружие мы увидели в современном виде. Вся цивилизация построена на слаботочной электронике. Наши компьютеры, наши смартфоны, наши базовые станции. И самое то, что сейчас вот самое актуальное для человека, это все системы улучшения человека. Нейроинтерфейсы, различные датчики, которые встраиваются, которые встраиваются и молодым, и пожилым. Все это работает на слабых электрических токах, на слабых электрических полях. И все это подвержено действию внешнего электромагнитного поля. Если, скажем, в 60-е, 70-е годы, 80-е, пожалуй, да, был класс оборудования, которое защищалось, вот специально защищал, специально разрабатывали технологии защиты, это критические какие-то вещи были, военные там какие-то, критические, промышленные какие-то, то все вот это то, о чем мы с вами говорим, все вот это то, что нас окружает, то, что составляет основу цивилизации, на чем хранят крипту, где хранят данные истории болезни и так далее, все это не защищено от действия внешнего электромагнитного поля. Поэтому рационально, конечно, действовать вот в будущем, в ближайшем, сегодня уже если ставить задачу тотального поражения, то это действовать как раз с помощью электромагнитного поля, вышибая всю эту технику и технологию, возвращая нас на 200 лет. На 200 лет назад считается, что примерно так. Останутся только дизели, да, потому что в дизеле же этого почти нет, да, электроники. Останутся только дизели, у нас дизельные автомобили.
1: Кони-люди?
2: Кони-люди, да, кони. Где же вы коней-то возьмете? С людьми тоже вопрос философский. Почему? Потому что если значимый какой-то процент, вот как сейчас идет, да, все больше и больше людей, так или иначе начинались с хайпа, а сейчас это и военные, это и больные, это и какие-то вспомогательные вещи, они связываются с помощью электричества, связываются с микросхемами, системами управления, с компьютерами. То есть это и контроль за деятельностью головного мозга, это управление руками, ногами, у кого травмы есть какие-то, это восстановление и так далее. То есть это первые клиенты, они первые попадают

0: есть. И поэтому сомневаться в том, что вот этот вектор, глобальный вектор, который и записан в планах, и который, вот как мы видим, эти планы, они постепенно-постепенно осуществляются. В 2019 году на конференции Российской академии ракетных и артиллерийских наук мы делали такой небольшой обзор, как развивается, и показывали в этой презентации американские планы. На 25-й год там был заложен пункт у американцев. Переход к тиражированию. Тиражированию тех средств, которые являются, которые обеспечивают поражающие действия и для техники, и для человека. То есть речь шла о том, что мы сейчас называем тактическим применением. То есть вот то, что сделано на антеннах, то, что применяется для беспилотников и для человека. В 25-м году это был их план, мы в 19-м году докладывали. Что мы видим сегодня? Значит, в ноябре 25-го года было принято решение о том, что именно эти технологии относятся к критическим, наиболее важным, тиражируемым среди шести технологий, которые, в которые Пентагон вгоняет деньги. И не далее, как две недели назад, эти самые технологии тиражированные были показаны на полигоне, были показаны министру обороны и всем там, соответственно, руководителям Пентагона, были показаны в действии, и принято решение об ускоренном тиражировании и об ускоренном внедрении этой техники, этой технологии. То есть мы наблюдаем, как эти планы, которые казались фантастическими, начинают воплощаться у нас на глазах.
1: Это в буквальном смысле слова примерно то, о чем мы смотрели в «Звездных войнах», и это именно то, что можно «Звездными войнами» назвать в нашем представлении?
0: В определенном смысле это так. Потому что здесь, когда мы говорим о «Звездных войнах», мы сразу подхватываем две компоненты. Одна компонента – это культурная. Это тот образ, который заложился в головах у мальчишек, которые смотрели эти фильмы там и 20, и 25 лет назад.
1: И девчонок тоже.
0: Хорошо. Девчонки реже разрабатывают такую технику и технологию все-таки.
1: Ну, согласна.
0: Да, ну давайте так вот. Мы видим, хорошо, и у девчонок. То есть вот эта идея, она отложилась как в сознании, и почему бы нет? Так же, как электромобили, первые электромобили, они были описаны, попробованы 100 лет назад. Прошло время, технологии стали возможными, вот они есть. Почему бы нет? Почему бы не эти технологии не осуществить, которые в «Звездных войнах»? И второй компонент – это то, что проходили в 80-х годах, в начале 90-х годов, те самые «Звездные войны», настоящие «Звездные войны». То есть все в основном вот эти мощные, то, о чем сейчас мы говорим, о мощных для поражения ракет, там, для поражения человека и так далее, они были вложены в программы «Звездных войн». Это же тоже не секрет, оно разрабатывалось, и все хорошо знают, что в Советском Союзе был построен лазерный танк.
1: Давайте здесь оставим интригу и продолжим эту тему через пару мгновений. Это «Радио Звезда».
2: Стратегия национальной безопасности. Разговор на двоих. О культуре и политике, искусстве и религии, философии и праве. Русский универсализм и западный глобализм. Православие и бездуховность. Повестка меньшинства и идеология большинства. В программе «Брат 2». Их называют новое поколение интеллектуалов. Авторский проект Василия и Николая Щипковых. Сегодня в 20:00 на «Радио Звезда».
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «World Vita» для сердца.

0: Бондарчук Полины. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
4: Что это за лазерный танк? В Советском Союзе разработанный.
5: Я бы сказал так, это было супертехнологичное достижение для того времени. Это настоящий гусеничный танк, в котором было 6 лазерных стволов, которые действительно обладали поражающим действием для техники и, конечно, для человека.
4: То есть испытанная история?
5: Ну, да, испытанная история, конечно, да.
4: То есть мы опередили в очередной раз собственное время?
5: Ну да, да, да. Отличная техника.
4: Что было дальше?
5: Понимаете, дальше был конец Советского Союза, дальше был развал тематики. Если вы хотите узнать, что было в пределе дальше, тех институтов, которые занимались на том месте, сейчас не существует, не тех, которые занимались непосредственно железом, там сейчас жилой комплекс стоит на этом месте, на месте этого института.
4: Ну, примерно то же самое, что с энергией «Буран».
5: Да, наверное, да. Все пустили коту под хвост, да. И в то же время, в те годы я еще, будучи совсем молодым человеком, тогда наблюдал все это. Сюда же зачастили наши заокеанские товарищи, которые все эти технологии, людей, технологии, все, что можно.
4: Высасывали пылесосом.
5: Все подбирали. И подбирали не только у нас. Ведь они подбирали здесь, они подбирали еще, извините, на Украине подбирали. Ведь Украина была тогда тоже оплотом ВПК, очень мощным. Там в Харькове, в Киеве были институты, которые занимались этой тематикой. Они все пропылесосили, все вывезли.
4: Еще одна пауза и продолжим. Это «Радиозвезда».
3: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
4: Ну и, судя по всему, вся та работа, которая была связана со сбором специалистов и технологий, она была аккумулирована и продолжена там, за океаном.
5: Да-да, конечно. Все эти данные, которые были получены в Советском Союзе, все эти разработки, по максимуму они были учтены, включены в базу данных, о которых ученые, американские ученые нам сообщали на конференциях, на научных конференциях. Вот уже там, последние там, 15 лет все это было включено в базу данных, проанализировано и, надо сказать, использовано для того, чтобы прогнозировать, вот в частности, то, что касается непосредственно нас, чтобы прогнозировать, расчетным образом прогнозировать, сколько и на какую продолжительность энергии надо направить на человека, для того, чтобы человек либо просто почувствовал боль, либо человек получил ожоги, либо он просто частично получил засветку глаза, либо он ослеп. То есть все вот эти данные, они все в расчете, использованы, и, соответственно, сейчас, когда мы уже говорим о тиражировании и говорим о том графике, о котором я упоминал, все это вложено уже в тот самый график и в те же самые устройства. И довольно сложная вещь, и довольно сложная технологическая вещь. В чем здесь особенность, в чем сложность? Сложность всей этой истории заключается в том, что надо спрогнозировать. Надо спрогнозировать и сделать это быстро. Сколько энергии надо излучать? И здесь возникают проблемы, связанные с управлением, с расчетом, с компьютерными технологиями, с полупроводниками, с генераторами, с твердотельными источниками электромагнитного поля. Вот мы переходим к нашей теме, о которой мы с вами говорили, тема 5G. Вот эти излучатели 5G и излучатели, которые используются в электромагнитных пушках разного, и не очень больших, и больших, которые против дронов, они одинаковые. Это твердотельные специальные полупроводниковые элементы, которые собираются в кассету, в блок. И вся история, вся вот на чем они выигрывают сейчас, а они как раз выигрывают на наших отечественных данных, конечно, проверенных ими. и на системе управления. Это касается и лазерных технологий, и электромагнитных технологий.
4: А Израиль, он занимается этой тематикой?
5: Да, конечно. Израиль вместе с Соединенными Штатами, они этой тематикой занимаются, да, вместе.
4: Но это параллельно какая-то?
5: Это не параллельная структура, это структура взаимоперетекающая. США используют их как полигон и как некий научно-исследовательский центр. То есть они дают деньги на разработки, обкатывают или обкатывали на тех событиях, которые происходили. Ну, и дальше уже доводили до образцов. И сейчас вот закупают вот эти системы, и лазерные системы, и электромагнитные системы, универсальные, противдроновые, которые и против человека. Вот это все, это такое совместное производство.
4: А если говорить про электромагнитное оружие скажем так, разные классы его, что мы должны знать?
5: Ну, мы сейчас, вот к настоящему времени, мы можем уже видеть формирование различных, вот так же, как раньше было, с пушками, ракетами, совсем разделяется на несколько классов. Первый класс – это тактический. Это дальность примерно до 3 километров. Это против дронов, против роев дронов, против человека. Это специальная техника и специальная технология, которая действует в комплексе и действует на относительно коротких расстояниях, как это было в примере с Мадуро. И стратегический. И стратегический уровень – это электромагнитный импульс ядерного взрыва. Это история, которая стала ясна в середине 60-х, что при определенных условиях, при ядерном взрыве, генерируется мощнейший электромагнитный импульс, который поражает даже такие устойчивые системы, как система электроснабжения, на очень большом расстоянии. То есть это вот тот уровень, это то средство, можно сказать, вполне можно сказать, что это средство стратегического воздействия. Почему? Потому что оно может покрывать своим поражением площади и в сотни, и в тысячи квадратных километров.
4: То есть вы поясните, пожалуйста, чтобы совсем было понятно обывателю, электромагнитный импульс ядерного взрыва. Это некий импульс, который можно сгенерировать отдельно?
5: Вот отдельно его сгенерировать нельзя.
4: Как это происходит?
5: Это происходит при взрыве, когда происходит ядерный взрыв.
4: Так.
5: Там выделяется несколько факторов поражающих. Всем известно, все помнят и все как-то акцентируются на радиационном поражении. Да? Это один фактор. Второй фактор – это взрывная волна, которая распространяется и переходит в ударную волну, и которая разрушает дома, разрушает там... Вот, ну, все вспоминают сразу Хиросиму, то есть Хиросима, Нагасаки – единственное применение, остальное все не так показательно. И дальше уже идут электромагнитные. Инфракрасное излучение – это электромагнитный. Ультрафиолетовый – это электромагнитный. И электромагнитный импульс, который включает в себя широкополосный импульс магнитного и электрического поля. То есть он невидим, он не слышен, но он существует и действует. Действие его проявляется только на электрическом и электронном оборудовании. То есть бомбу, когда взрывают, вот целый комплекс факторов сопровождает вот этот самый взрыв. То есть нельзя сгенерировать электромагнитный импульс ядерного взрыва, не взорвав бомбу и не выделив какое-то количество радиоактивных веществ. Нельзя. Потому что это все, ну, вы понимаете, там ионы, электроны, они двигаются как раз, вот это как раз движение, оно связано с некоторыми видами генерации электромагнитного поля, которые как раз и ощущаются как электромагнитный импульс. И, как вот я уже говорил, эта история с 60-х годов, она хорошо известна специалистам. И поэтому военная техника, некоторая специальная техника, она проходит специальную подготовку и специальную защиту для того, чтобы защитить от электромагнитного импульса ядерного взрыва. Например, самолет или танк, их специально конструировали таким образом и потом испытывали. Но никто не испытывает и не конструирует какую-то специальную защиту для компьютера, в котором хранится вот те же самые вот эти блокчейны там и так далее. Никто не испытывает то, что хранится на защиту от вот такого мощного импульса, то, что у вас, допустим, в смартфоне. И самое интересное, самое важное в этой ситуации заключается в том, что взрыв этот должен быть обязательно воздушный. То есть он не наземный, не подводный, не подземный, он воздушный. И на высотах от 20, ну вот считается сейчас эффективно, от 20 до 40 километров необходимо произвести такой взрыв. При этом практически не будет действия вот этой той самой ударной волны, практически не будет инфракрасного излучения, то есть, ну, я имею в виду на поверхности, там, где находятся люди. Радиоактивное будет по минимуму, то есть, понятно, чем выше вы забираетесь, тем меньше у вас будет радиоактивный след, то есть он большая часть, если еще выше поднимать, то большая часть заряженных частиц, она там и останется наверху. Соответственно, электромагнитный импульс в этой ситуации является основным поражающим фактором.
4: Сделаем здесь паузу и продолжим через несколько мгновений. Это «Радио Звезда».
6: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
3: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
7: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости культуры. В Петергоф вернулась коллекция императора Николая I, вывезенная из России в годы революции. Главные экспонаты – парные вазы 1838 года. Их впервые показывают после возвращения из-за границы. Вазы были сделаны по личному указу Николая I и украшены портретами государя и императрицы Александры Федоровны, кисти художника Франца Крюгера. Вес каждого изделия может достигать 250 килограммов. Узоры на фарфоре наносили агатовым карандашом. Кроме ваз, в экспозиции представлены под подлинные предметы из приданного дочери императора великой княжны Ольги Николаевны. В Челябинске завершился Курчатов-фест – главное музыкальное событие лета на Южном Урале. Фестиваль классической музыки, названный в честь великого физика, собрал аншлаги на Площади науки. Игорь Курчатов – уроженец Челябинской области. Он был не только ученым, но и музыкантом-любителем. Играл на мандолине и фортепиано. Поэтому фестиваль классики в его честь

0: немного, но они есть, я их пела в кино, они тоже будут. Безусловно, романсы, потому что на канале «Культура» я уже много лет веду одну из своих любимых программ телевизионных, где есть живое пение с живыми оркестрами, лучшими оркестрами нашей страны. Прозвучит романс, безусловно. Песня о родине, песня о любви, песня о маме. И дети мои вот это споют вместе.
1: В этом году народная артистка Российской Федерации Екатерина Гусева отмечает 50-летний юбилей. Юбилейный концерт состоится в рамках проекта «Выдающиеся актеры в Кремле». На концерте актриса представит свои знаменитые роли: Анна Каренина, Екатерина Великая, Катя Татаринова, Миледи и другие. В Москве презентовали новый сезон главной литературной премии страны «Слово». В штаб-квартире Союза писателей России собрались Владимир Мединский, Сергей Степашин и Юрий Поляков. В новом сезоне отменено разделение на мастеров и молодых мастеров. Теперь все конкурируют на равных. Осталось 5 основных номинаций – проза, поэзия, драматургия, документальная литература и перевод. Появились и новые, например, аудиокнига и лучшее издательство. Главное нововведение – наряду с голосованием профессионального жюри вводится народное голосование. Читатель, как подчеркнул Мединский, главный заказчик для автора. Это были новости культуры. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Сообщение в Берлин. Даже в безвыходной ситуации солдат Рейха не сдается. Хайль, мой фюрер, Паулюс. Прекрасные слова. А потом фельдмаршал сказал: не имею ни малейшего желания стреляться ради этого ефрейтора. Капитуляция 6-й армии, Сталинград. Беседа с Борисом Юлиным.
2: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».
4: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
5: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Олег Григорьев, доктор биологических наук и член Бюро Совета РАН по радиобиологии. Вот эти истории, которые мы сейчас с вами разбираем, они на самом деле отчасти некоторое время назад могли бы звучать как фантастика. Сегодня мы понимаем, нет, не фантастика. Но, тем не менее, кто-то задастся вопросом, может быть, все-таки это домыслы или не совсем?
6: Ну, это совсем не домыслы, совсем не домыслы. А, во-первых, на этот счет есть значительное, я бы так сказал, значительное количество научных публикаций, которые различные модели использования, модели применения электромагнитного импульса ядерного взрыва описывают, рассчитывают и показывают в графиках. Все довольно хорошо просчитано, сколько и на какой высоте нужно взорвать над Европой, чтобы полностью ее вернуть вот к исходному состоянию. Да?
5: Что такое исходное состояние в данном контексте? Интересно, поясните, пожалуйста.
6: Ходить пешком, воду из колодца и так далее. Вот туда. Да, и сценарии соответствующие, в первую очередь, я бы сказал, в работах американских и китайских ученых, они есть. То есть это обсуждается, это анализируется. Четко абсолютно понятно, что если, допустим, ну вот я буквально вчера смотрел статью, одну очень интересную статью очень квалифицированных ученых иностранных, они моделируют взрыв на высоте 30 километров и над... Знаете где? Если представить Великобританию, и вот там дальше идет Ирландия, да, и вот чуть-чуть ниже, вот в Атлантике, к Северной Атлантике, немножко в сторону Бискайского залива, вот примерно над этим местом они моделируют взрыв и чертят зоны электромагнитного поражения, распространения там и так далее, максимум, минимум, там, как будут распределяться. И на высоте, если будет взрыв на высоте 20 километров, то радиус поражения это будет 1500, а если на высоте ближе к 40, то это уже захватывает Италию, там практически полностью захватывает Италию. То есть вот примерно одна бомба, высотный взрыв и импульс, электромагнитный импульс зоны поражения. Вот хочу обратить внимание. Причем самое интересное, вот как бы в бытовом плане, да, считается, что, ну, если взрыв, значит, самое тяжелое – это эпицентр. Ничего подобного. Значит, в эпицентре, то есть непосредственно по проекции, там...

0: не очень много. Там доли от максимума, и максимум где-то нарастает в стороне, и дальше начинается опять спад. То есть вот такие кольца образуются. А пик, он спускается в этой ситуации. Если они взрывают, он спускается где-то в сторону Испании.
1: И как это выглядит в практическом смысле? Что происходит на Земле в этот момент?
0: Ну, вы знаете, этого пока никто не видел, как это происходит в практическом смысле, но все предполагают, что техника, этот взрыв, во-первых, если он будет на высоте, положим, 40 километров, да, то он не будет никак ощущаться здесь. Как гром, может быть, какой-нибудь, да, на который вы не обращаете внимания, там, в какую-то соответствующую погоду, там, и так далее. Но здесь должно перестать функционировать. То есть должна перестать вот эта студия, должна перестать функционировать, точно обваливаться.
1: Что вы на себе показываете, Олег? Вы про Испанию сказали, Италию, где-то там. То есть у них там останавливаются все, банковские расчеты, электричество,
0: поезда, самолеты, все перестает взлетать, все перестает работать, да. У них все записи облачные хранилища, да.
1: Накрываются.
0: Вы знаете, облачные хранилища, здесь вопрос довольно дискуссионный насчет облачных хранилищ, потому что мы не знаем, они их защищают или нет. Часть какая-то, конечно, накроется. Но самое главное, вот здесь вот, понимаете, есть вот градация рисков, да, и есть градация рисков событий. Вот до какого-то момента считали, что это никогда не произойдет, что вот использование ядерного взрыва, оно, и импульса, соответственно, оно настолько маловероятно, что защищать надо абсолютно вот критическую технику и технологию. Вот это так считалось. Но сейчас, когда просто вещи очевидные возникают, те же самые облако дронов, вот эта стая дронов, которая действует как нейросеть, управляется одним человеком, и вот эта самая нейросеть дронов, поражающих, может составлять сотни и тысячи. Вот представьте себе, ведь технологически это же возможно. Вот мы можем сейчас уже пофантазировать, да, этого пока нет в тех планах, но мы можем с вами пофантазировать, потому что технологически, технически это можно уже сегодня. Когда несколько человек управляют вот такими нейросетями, представьте, вот они вооружены, представьте, каждый несет что-то такое, и у вас вместо наступления, которое вот мы видели, какие-то наступления в фильмах про Великую Отечественную войну, когда наступают тысячи солдат, там десятки тысяч солдат, у вас идет вместо них наступают десятки тысяч дронов. Что делать в этой ситуации? Как? У вас возникает угроза, нормальная угроза стратегического поражения, потому что нестратегическими все эти дроны по отдельности, это петюлька, ерунда. Но когда переходит в иное качество, принципиально в иное качество, выход он должен быть адекватный. Применение стратегического воздействия какого-то. И здесь надо понимать, что, опять же, это есть в протоколах, в сценариях там, и так далее. Здесь не потребуется никому запускать какую-то... Вот то, что вот система там есть, да, противобаллистические ракеты там какие-то там. Не потребуется запускать никакую баллистическую ракету, потому что забросить боеголовку на высоту 20-30 километров может истребитель, как известно. Да, то есть он может ее спокойно забросить, вот так, истребитель один из, забросить ее подорвать. Надо сказать, что Соединенные Штаты Америки в последние годы, вот буквально, и вот мы в статье вот здесь вот пишем, которую с коллегами выпустили.
1: Недавно. «Ядерная зима к вопросу о значении моделирования последствий ядерной войны в обеспечении глобальной безопасности».
0: Да-да-да, мы об этом упоминаем. Идет программа модернизации, вот эти вот маломощные ядерные боеголовки, которые как раз могут быть, которые рассчитаны как раз на вот такого рода применения, они сейчас обновлены и заново приняты на вооружение. То есть там они как раз вот подготовлены к таким сценариям, не к сценариям, которые рассматривались, ну, скажем, 30-40 лет назад или 50 лет назад, да, когда тотальная бомбардировка происходит, там все выжигают там страны там, и так далее. Вот в фильмах там про «Терминатор», по-моему, там это дело есть. А именно к вот такого рода сценариям ведения такой вот специфической технологической войны. И поэтому в этом контексте, вот сейчас эта статья и возникла, в этом контексте американцы пересчитывают те прогнозы и сценарии, которые были сделаны в 80-е годы, которые делали в 80-е годы, одинаково в США делали и здесь в СССР делали. Эти сценарии, которые приводят к ядерной зиме, они их пересчитывают. Они меняют критерии оценки потенциальной опасности, меняют, то есть у них в прошлом году, вот как раз год назад, Трамп подписал соответствующий указ.
1: Что за указ?
0: Пересмотреть критерии радиационной опасности. И одновременно еще в первый срок, в 2019 году, он выпустил указ, о пересмотре, об усилении не просто всех вот военных объектов, а всех объектов, критически значимых для, с точки зрения их стойкости к электромагнитному удару. То есть происходит несколько, вот если посмотреть на картину целиком, происходит несколько вроде бы не связанных событий, но, в принципе, их можно связать и посмотреть на общую картину. Примерно сходная ситуация происходит, и ведется работа и в Китае, этим очень озабочены их соседи Тайвань. Они вот, буквально там не так давно они выпустили статью, в которой анализируют состояние острова с точки зрения подверженности вот такого рода воздействия электромагнитного импульса от китайцев. А китайцы, китайские ученые, они продолжают спокойно свою работу. И вот я хочу сказать, что если бы я был на месте там тайваньцев или американцев и читал китайскую научную литературу, я бы тоже был озабочен. Потому что китайцы просчитали все. Вот начиная от этих сценариев, я могу точно сказать, что написано в их публикациях в части человека, то есть на какой высоте, на какой дальности они планируют вот нормальным, да, чтобы вышла вся инфраструктура вот от такого высотного ядерного взрыва, а человек остался жив.
1: То есть условно гуманная.
0: Абсолютно гуманная. Абсолютно гуманная. То есть все посчитали. Они все просчитали. То есть по их расчетным данным, по их модели, это не просто расчетные данные какие-то, это модель, которая полностью раскладывает распределение и так далее, и тому подобное, как распределяться эти поля. Я считаю, что 2-3 километра для человека будет нормально. То есть если переводить на наши нормы и критерии, ну, это порядка 10 километров, значит. Да, в этой ситуации человек от электромагнитного импульса не будет поражен, а техника вся, конечно, при таком воздействии тут даже разговаривать не о чем. Вся техника, которая не имеет специальной защиты, не укрыта в специальные кожухи, она вся выйдет из строя и...
1: В скобках заметим, при том, что так стремительно развиваются технологии и так стремительно меняется вообще война, да, в том виде, в котором она предстает в 21 веке, это вовсе не отметает в сторону тему тех ударов, которые сегодня наносят наши противники, отменяющих мораль и нравственность. Еще раз, мне кажется, в этом контексте надо себе напомнить, при том, что мы говорим про условно какие-то гуманные виды борьбы, они наносят удары по школе девочек в Минабе, по колледжу в Старобельске, и нормально, очень цинично, в несколько волн осуществляют эти атаки. Это я к вопросу о том, что не надо нам обманываться на предмет того, как они видят себе, в принципе, войну и какие цели ставят. Ну, так просто. Если кто-то считается у них целью, значит, можно отменить, еще раз повторюсь, мораль и нравственность и воевать всеми доступными способами.
0: Ну, конечно, вот это как раз и способ, он и является для современной цивилизации, для нашего устройства мира, он средством массового поражения. Вот я еще раз вернусь к идеям, которые двигал Советский Союз в середине 70-х годов, когда предлагал это запретить. Понимаете, тогда первый всплеск был таких технологий возможных ожидался. Это был 80-й год, как раз вот то, о чем мы с вами говорили, эпоха «Звездных войн», когда электромагнитные пушки, когда лазеры разных форматов развивались. Ну, все заглухло, как бы вот распад, разрядка там и все такое прочее. Вот эти сценарии страшных ядерной зимы и так далее. Но сейчас произошел новый технологический скачок, появились и средства накопления энергии, и средства прогнозирования, расчета, там появились вот те самые антенны. И идет как раз бы возврат к этим идеям на новом технологическом уровне. И никто абсолютно не задумывается о том, сколько мирных жителей, и, видишь, понимаете, мы же с вами перечисляли, если будет взрыв, это все это и кого мы перечисляли среди людей, зависимых от технологий? В первую очередь, мы перечисляли инвалидов, в котором встроены все эти системы, протезы, система, вспомогательная система. То есть они будут первой жертвой всей этой ситуации.
1: Да не говоря о том, что на самом деле, если вырубается вся логистика, вся система взаиморасчетов, электроснабжение и так далее, в принципе, многое останавливается, и жертв тоже может быть много.
0: Поэтому речь идет о том, что да, один такой взрыв, он возвращает там, на 100, на 200 лет назад цивилизацию.
1: Вот мы говорим о тех эффектах, которые оказываются гипотетически на технику. А если вернуться к воздействию на людей, так просто еще раз проиллюстрировать дополнительно. Мы с вами обсуждали эту тему в отношении темы похищения Мадуро. И те ощущения, которые описывали охранники Мадуро, при осуществлении американцами операций. А вот если еще раз поподробнее, то как это выражается в применении к человеку?
0: Ну, понимаете, если не руководствоваться китайскими расчетами, а руководствоваться нормальным представлением о том, что то, что произойдет, это, конечно, в первую очередь будут острые эффекты, связанные с нарушением циркуляции крови. Это в первую очередь. Вот в первую очередь. И у пострадавших при Мадуро именно это было, и все эти проявления вторичные.
1: Они говорили о том, что вдруг онемело тело, они упали, не могли двигаться, шла кровь носом.
0: Ну, это есть, это есть. Это именно оно есть, это следствие вот этого. Почему? Потому что система кровоснабжения, у вас кровь двигается, когда там основой являются эритроциты, которые, по сути, являются заряженными такими пластиночками, можно их так назвать, пластиночками, да. И они в этой ситуации являются первой мишенью, а все остальное следствие последствия. То есть вот это онемение, вот это кратковременная потеря сознания, другим способом каким-то обеспечить такое кратковременное потерю сознания невозможно, кроме как притормозить немножко гемодинамика. Это то, что будет. Это то, что будет в моменте. Но здесь я бы хотел сказать вот то, о чем и говорили наши предшественники, которых мы вот анализировали в этой статье с коллегами. Понимаете, в чем дело? Уже будет не до этого. Вот ландшафт цивилизации изменится настолько, что будет совершенно не до вот каких-то временных чувствую себя нехорошо. Да, какой-то процент, неизвестный процент, безусловно, погибнет. Но остальные после этого кратковременного воздействия, они окажутся в условиях, когда надо уметь запрячь коня, если конь, конечно, будет там...
1: И нарубить тогда, дров,
0: пешком ходить, пешком,
1: поставить избу,
0: развести костер, там, да, поставить
1: добыть избу, еду.
0: Да, вылезти из лифта, который становится внезапно там и так далее. То есть вот таковы последствия будут. И я вот как вот я говорил, возвращался к этой теме, здесь вопрос, кто первый моргнет. То есть нет сомнения, понимаете, вот ведь неспроста происходит изменение нормативов безопасности, сценарии. Сценарии ведь они считаются не просто иллюстративно для того, чтобы опубликовать научную статью и чтобы мы с вами здесь поговорили. Выбирается некий режим оптимума, режим оптимального воздействия. То есть на какую высоту надо подвесить, как надо развернуть относительно магнитного поля Земли, в каком месте, опять же, вот по проекциям мы говорили, что проекциям это распределяют. То есть к этому сводится сценарий. И поэтому, конечно, вот в той статье мы поднимали вопрос о том, что расчет этих сценариев, некий набор этих сценариев, он абсолютно необходим, потому что и даже с практической точки зрения, если представить себе вот эту вот атаку из тысяч дронов в стае, которые принципиально могут нанести, их можно оценивать уже как стратегическое какое-то оружие, на него надо чем-то отвечать, и отвечать надо не через 4 года, а отвечать надо мгновенно, как можно быстрее. И здесь логика подсказывает, что может с какой-то степенью вероятности возникнуть такая идея, и эта идея, она вот с моей точки, ну, с технической точки зрения, опять же, да, с точки зрения практики, она довольно жизненная, если встанет вопрос, что делать, смотреть на это или что-то применять.
1: ЭМП.
0: Ну, конечно.
1: Олег, огромное вам спасибо за очень интересную беседу. Олег Григорьев был сегодня с нами, доктор биологических наук и член Бюро Совета РАН по радиобиологии. До новых встреч.
0: Спасибо.
2: Стратегия национальной безопасности. У животных есть многие качества, присущие человеку. Они сообразительны и эмоциональны. Они умеют сострадать, ценят красоту, обладают чувством юмора и даже сверхспособностями. Но достаточно ли мы умны, чтобы понять братьев наших меньших? Зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гамыранов в программе «Область знаний в мире животных». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: Берендейка.
1: Прообраз современного патронташа. В 16-17 веках это был широкий кожаный ремень, надеваемый бойцом через левое плечо. К ремню с помощью небольших шнуров крепились специальные костяные пеналы, зарядцы, с порцией пороха ровно на один выстрел. Пеналов они снабжались крышками. Было 12, за что в войсках их поэтично прозвали 12 апостолами. Форма и содержание.
2: В свое время берендейки считались обязательной частью экипировки русских пищальников, солдат, вооруженных пищалью, а чуть позже стрелецких полков. Помимо пеналов, на ремень берендейку подвешивали еще сумку для пуль, а также фитиль и рог с мелким порохом для затравки ружья. Подобная амуниция позволяла солдатам быстро и, самое главное, безопасно перезаряжать оружие в боевых условиях, не отмеряя порох на весу из общей большой емкости. Благодаря именно берендейке наши стрельцы могли делать пару выстрелов в минуту, что для 17 века было просто отличным показателем.
0: Берендейка.
2: Удобный и надежный ремень-перевязь прослужил в армии относительно недолго, всего несколько десятилетий. А после изобретения бумажных патронов берендейка утратила свое значение и вышла из употребления. Но история ее на этом не закончилась.

0: обмундирования.
1: До наших дней сохранилось словосочетание «ходить бериндейкой». Сейчас редко так говорят, хотя в переносном или ироничном смысле это означает «ходить нагруженным множеством сумок, рюкзаков или пакетов», напоминая тем самым увешанного патронами воина.
2: Форма и содержание. Бериндейка.
3: Руки, написавшие за 20 лет 400 романов и 35 драм, это руки рабочего. Александр Дюма.
4: Литература и время. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
5: Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 2 часа дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Андрей Белоусов заслушал доклады командования группировки войск «Центр» во время рабочей поездки на пункт управления одного из объединений. Командующий группировкой генерал-полковник Валерий Солодчук доложил министру обороны о выполнении войсками боевых задач на линии боевого соприкосновения, а также характере действий противника. Начальник отдела войск беспилотных систем объединения рассказал о том, что в группировке полностью сформированы и укомплектованы новые подразделения. Работают и над сбором аналитики с внедрением искусственного интеллекта.
2: Подразделения беспилотных систем «Турармии» с мая месяца 2025 года интегрируются в систему аналитики. Она постоянно совершенствуется. Аналитические группы указывают в соединении по частях, которые созданы.
3: Должен какой-то классификатор сделать. Там будет смотреть действительно эффективность расчетов, и сразу там она возникает. Так, искусственным интеллектом мы сейчас буквально вот открыли как раз DC данные, сделали ветвь данных. Ну, что если производитель сейчас подключилась для обучения нейросеток.
2: Уйти от машинного зрения, а перейти к искусственному
3: интеллекту. Машинное зрение тоже часть искусственного интеллекта. Там же главное обрабатывать это все на борту. Это все такие вопросы достаточно сложные технические, но они решают все.
1: Министру обороны также доложили о номенклатуре поставляемых в подразделение дронов. Глава ведомства попросил отдельно поделиться отзывами на поступающие в войска аппараты. Командующий объединением группировки войск «Центр» Константин Нечаев рассказал также об опыте внедрения системы «СВОД». Она позволила организовать четкий и согласованный информационный обмен данными между подразделениями тактического звена. Это повысило координацию действий на линии боевого соприкосновения. Все отзываются о ее работе только положительно, отметил генерал-майор. В завершении рабочей поездки Андрей Белоусов передал общевойсковому объединению орден Суворова. Его присвоили за массовый героизм, мужество и отвагу личного состава в зоне проведения специальной военной операции. Министр обороны также вручил государственные награды военнослужащим группировки, отличившимся при выполнении боевых задач. Сегодня ночью наши вооруженные силы нанесли групповые удары по целям на Украине. Били по предприятиям украинской военной промышленности в Киеве, где производили и хранили беспилотники большой и средней дальности, а также по объектам инфраструктуры в портах Одесса и Южный. Их использовали для доставки и хранения грузов военного назначения и топлива. Кроме того, по пути в порты Одесской области уничтожили морское судно и быстроходный катер так называемых сил специальных операций украинских вооруженных формирований, сообщили в нашем военном ведомстве. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17:00.
4: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
5: Сообщение в Берлин. Даже в безвыходной ситуации солдат Рейха не сдается. «Хайль, мой фюрер! Паулюс!» Прекрасные слова. А потом фельдмаршал сказал: «Не имею ни малейшего желания стреляться ради этого ефрейтора». Капитуляция 6-й армии, Сталинград. Беседа с Борисом Юлиным.
4: Архивные тайны. Слушайте через несколько минут. На радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Архивные тайны.
2: Здравствуйте, с вами Владимир Туз. Лет 40 назад в гостинице «Интурист» Волгограда я наблюдал очень интересную картину. Ветераны Сталинградской битвы сошлись за банкетным столом с той и с другой стороны. Вот что удивительно. Там были и немцы, которые чудом выжили в этой мясорубке. На наших сияют серебром и бронзой награды. На немецких пиджачках пусто. У них есть награды, но по закону они не могут носить символику Рейха. И вот они завистливыми глазами смотрят на сияние советских орденов и медалей. Они проиграли. А такая штука запоминается на всю жизнь. С нами военный историк, публицист Борис Юлин. Здравствуйте, Борис.
3: Здравствуйте.
2: 2 февраля 43-го года немецкая группировка в Сталинградском кольце капитулировала. Это наша дата. Зачем им был так нужен Сталинград?
3: Здесь нужно немножко отступить назад. Немцы рассчитывали разгромить Советский Союз фактически менее чем за полгода. Они рассчитывали в октябре уже взять Москву. Но битву под Москвой они проиграли, были отброшены, так сказать, достаточно далеко, и решить войну таким путем уже не получалось. То есть, в принципе, война перешла в неприемлемый для немцев формат затяжной войны. И тогда они пытались решить ход войны на юге, то есть рассчитывая перехватить как бы ресурсы с Кавказа, то есть грозненская, бакинская нефть, отсечь Закавказье, чтобы на него возник соблазн напасть туркам, и перерезать вообще пути на юг, которые идут, по сути, через Сталинград. То есть там и водный путь по Волге, и железная дорога, там все шло именно в этом направлении. То есть Гитлер рассчитывал, что за счет этого удастся переломить ход войны и принудить Советский Союз к капитуляции. То есть он даже не знал о том, что у нас в это время значительная часть нефти шла уже не с района Каспийского моря.
2: Откуда шла нефть?
3: С Придуралья. Вот то же самое, что сейчас известно, как, допустим, татарская нефть и так далее. Вот это вот все оттуда.
2: Просто восприятие у нас кавказская нефть была чуть ли не главной. Бакинская, грозненская.
3: С точки зрения немцев так. А на самом деле уже... Ну и кроме того, прерывался путь поставок ленд-лиза, самый короткий, тот, который шел через... Ну, не самый короткий. Самый короткий был северный путь через Архангельск. Но там в это время поставки особо не шли из-за действия немецкой авиации.
2: Понятно, Борис. Главная цель летнего наступления 42-го года – это нефть. Это Кавказ, да? Сталинград какую роль тут играл?
3: Если захватывают Сталинград, то, по сути, весь юг между Черным и Каспийским морем оказывается отрезан. То есть это основная коммуникация через Сталинград.
2: Это я понимаю. Я не понимаю другого. Почему не попытались перерезать Волгу с севера или с юга? Потому что впервые в истории Второй мировой войны немцы, вермахт, ввязались в жутчайшие городские бои на взаимное истребление и сделали это сознательно. Тут нет никакого полководческого гения. Зачем они пошли в город?
3: Потому что город, в данном случае, это была ближайшая точка Волги. Они не смогли выйти к Волге ни севернее, ни южнее Сталинграда. Немцы бы с удовольствием бы вышли бы и севернее, и южнее, и в Астрахань бы зашли, но не получилось. То есть, самая близкая точка Волги для них была – это Сталинград. И там же крупный железнодорожный узел, там же крупный промышленный центр, который тоже им был, ну, для них был важен. Они, опять же, недооценивали то, сколько наши сумели эвакуировать промышленности на восток. То есть, рассчитывали добить промышленную мощь Советского Союза. А у нас там, например, Сталинградский тракторный завод, который выпускал Т-34, там был завод баррикады, который выпускал артиллерию. То есть, у нас там были мощные крупные предприятия.
2: И к этому заводу они практически прорвались.
3: Но они взяли все крупные заводы, кроме тракторного, но до него они тоже прорвались, но дошли до тракторного завода. Просто всю территорию его занять не смогли.
2: Городские бои в Сталинграде. Надо ли понимать, что 62-я армия воевала в полном окружении или в полуокружении? Или
3: она воевала не в окружении, она воевала в городе сначала, удерживая большую часть города. Постепенно немцы захватывали дополнительные районы. Ну, правда, как захватывали? Очень медленно в ходе тяжелых боев, например, типа неделю на то, чтобы перебраться с одной стороны улицы на другую, неделю боев. Порядка полусотни раз из рук в руки переходил вокзал. То есть, там страшные, ожесточенные бои были. То есть, немцы с такими до этого вообще нигде и никогда еще не сталкивались.
2: Напомню, вы слушаете программу «Архивные тайны» на радио «Звезда». Город был подвергнут чудовищной бомбежке. Кстати говоря, я лично знал женщину, которая пережила всю сталинградскую эпопею в подвале. Она осталась там, под развалинами, и выжила. Говорят о 40 тысячах погибших мирных жителей. Это как понимать, что не успели эвакуировать, не предполагали такого стремительного движения немцев к Сталинграду?
3: С Сталинграде до войны жило 500 000 жителей.
2: Угу.
3: Через Сталинград прошло, через эвакопункт сталинградский, прошло еще порядка 500 000, то есть порядка 450 тысяч человек, которые шли из более западных районов. При этом Сталинград был еще местом для эвакуации вначале. То есть никто не ожидал, что немцы до туда дойдут вообще. Туда, например, эвакуировали часть народа из Ленинграда. Этот народ отправлялся дальше. К моменту, когда немцы подходили к городу, в городе оставалось порядка 400 тысяч человек. То есть 600 тысяч уже было эвакуировано. Но когда немцы вырвались к городу, собственно говоря, прорвались они действительно достаточно неожиданно, то есть эвакуация еще шла, но не была завершена. Эвакуация продолжалась, то есть на правый берег Волги поставляли подкрепления, боеприпасы, вооружение, а обратным ходом вывозили раненых и вывозили как раз эвакуированных жителей. То есть за то время, которое шли бои в Сталинграде, несмотря на огромный риск таких, собственно говоря, переправ, то, что немцы обстреливали каждую лодку, было эвакуировано еще порядка 300 тысяч человек. То есть эвакуация продолжалась. Другое дело, что организовать без нормальных переправ под бомбежками и обстрелом противника переправу сотен тысяч гражданских лиц – это практически невозможно. Часть гражданских лиц, они, мягко говоря, и не собирались покидать сам Сталинград. Рабочие тракторного завода, они продолжали работать и даже сами иногда выходили в бой, хотя они были военными, на своих же танках, которые сами производили. Они тоже не собирались покидать свой завод. То есть здесь картина какая? Эвакуировали большую часть населения. Много народу погибло в результате немецких обстрелов и бомбежек. Вот те самые не менее 40 тысяч, которые вы упомянули, которые погибли в первую немецкую массированную.
2: Ну да, это практически тот же Дрезден, ну, по объему, да.
3: И по технологии. То есть сначала разбомбили город фугасными бомбами, потом накрыли зажигательными бомбами, вызвав массовые пожары. Ну, та технология, которую потом применили против немцев.
2: Зачем надо было превращать город в развалины, если предполагалось, что немецкая армия будет там зимовать?
3: Если бы они взяли город, они нашли бы, где зимовать. В окрестностях, в многочисленных более мелких городах. А вот взять город, они рассчитывали, вызвав и панику среди населения, и усложнив логистику, то есть снабжение войск, которые сражаются в городе. Этих целей они в какой-то мере добились. Другое дело, что это все равно не дало им победу. То есть, вот как вы сказали, это там уличные бои, допустим. Почему немцы ввязались в эти уличные бои? Потому что они пытались сбросить советские войска в реку, и они считали, что им это удастся сделать быстро. Но каждый раз это быстро двигалось все дальше, дальше, дальше и дальше. И вот наша 62-я армия, она сумела удержать немцев в городе, бросить все силы, по сути, 6-й армии на уличные бои, и за счет этого были ослаблены фланги группы армии Б, которая, собственно говоря, вела бои за Сталинград. То есть лучшие части сражались в городе, сражались непрерывно с колоссальными потерями.
2: Бои носили чрезвычайно ожесточенный характер, и с той, и с другой стороны, тут непонятна одна штука. Почему немцы сражались так за 3000 километров от Берлина? Ну, у нас принято говорить там, я не знаю, с фанатизмом обреченных, мы никоим образом не прилагаем слово мужество там и смелость к противной стороне, но они сражались отменно. Почему? Смысл?
3: Потому что у них, собственно, как и у нас, действовали достаточно жесткие законы военного времени. То есть, знаешь, допустим, приказ знаменитый 227, вот этот, который...
2: Не шагу назад.
3: Да. Он уже был списан с немецкого приказа, по сути, который был издан на полгода раньше, который немцы издали во время битвы под Москвой, чтобы избежать паники в своих войсках.
2: Мы продолжим говорить об этом чуть позже.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
0: Любимые животные двухлетней Вари – это барашки. Девочка часто говорила, что похожа на них кудряшками и бесконечной энергией. Родители привыкли видеть девочку активной и любознательной. Потому им было нелегко смотреть, как болезнь меняет ребенка. Лейкоз отнял кучерявые локоны и приковал беззаботную малышку к капельнице. Теперь Варя почти не встает с постели, просто нет сил. Об играх и танцах тоже пришлось надолго забыть. Но девочка не собирается опускать руки и терпеливо переносит каждый укол. Длительные курсы химии помогли выйти в ремиссию. Вот только рак не намерен отступать. В организме еще сохраняются бластные клетки. Чтобы уничтожить их, нужна терапия направленного действия. Стоимость таргетного препарата составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Дорошенко, Варвары. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Архивные тайны.
2: Борис Юлин в студии «Радио Звезда». Сталинград. Капитуляция Паулюса. 2 февраля 43-й год. Это главная дата, но мы к ней вот сейчас потихонечку подбираемся. 19 ноября началось контрнаступление. Операция «Уран». Удар глубиной до 100 километров, который завершился потом окружением группировки. Скажите, как удалось накопить такие резервы? Более того, накопить их незаметно, казалось бы, в голой степи за Волгой. Так что для немцев это стало полной неожиданностью. Или это не было полной неожиданностью?
3: Это было полной неожиданностью для немцев. Ну как, немцы считали, что советские войска сражаются под Сталинградом на последнем издыхании. То есть, они воспринимали советские войска большей частью по 62-й армии. Вообще недооценивали в целом возможность Советского Союза сосредоточить большие и хорошо вооруженные силы.
2: Пополнение откуда прибыло?
3: Так, мобилизация проходила, волна мобилизации по всей стране, и главное, у нас работала промышленность, то есть нам было чем эти силы вооружать. То есть немцы считали, что у нас не осталось реальной промышленной мощи серьезной, и поэтому нам просто новые войска вооружать будет банально нечем. То есть, то есть мы сражаемся последними силами. А у нас в 1942 году было выпущено больше военной продукции, чем в нацистской Германии. То есть мы обогнали их производство и танков, и самолетов, и артиллерии. Нет, ошибку совершали несколько раз. Недооценка возможностей Советского Союза. Скрытно перебрасывали как? Ну, у нас, допустим, переправы через Волгу и Дон, по которым выводились войска на плацдарм, они организовывались буквально перед самой операцией. Все совершилось в режиме полнейшей секретности. Сумели, так сказать, лишить немцев господства в воздухе. То есть у нас там впервые стали сражаться, допустим, новые истребители Ла-5, которые не уступали немецким по своим боевым характеристикам.
2: Ну и в день наступления еще была скверная погода, нелетная.
3: Но дело в том, что до дня наступления еще неделю шло сосредоточение сил. Но главное то, что наши решили эту задачу на стратегическом уровне. То есть не стали туда на юг нагонять, вот в окрестности Сталинграда, в эту вот голую заснеженную степь, да, нагонять какие-то огромные массы войск и боевой техники. А проводили операцию в центре, это вот, в принципе, у нас тогда много чего по планетам было, операция «Марс» в районе Ржева. Так вот, у нас, короче, велись активные боевые действия в центре, вот на Ржевском направлении, которые заставляли немцев постоянно бросать резервы туда. То есть, наши сделали не так, чтобы у нас как можно больше сил было на юге.
2: Не понял.
3: А чтобы немцы не могли усилить свою группировку на юге.
2: Смотрите, что касается Ржева, я знаю то, что немцы не разрешали брать оттуда и перебрасывать в сторону Сталинграда, но то, что из Сталинграда перебрасывали...
3: Не из Сталинграда, резервы из глубины Германии, которые могли пойти на усиление армии Паулюса, они шли туда.
2: Они шли под Ржев.
3: Да.
2: И то есть вот эта вот многострадальная ржевская операция, она не была бессмысленной, как говорят?
3: Разумеется, не была. Так вот, и в итоге немцы фактически все свои по-настоящему боеспособные части бросили в ВВ в городе. То есть у них на, собственно, Сталинградском направлении было, вот из группы армии Б, две немецких армии. То есть 6-я армия Паулюса и 4-я танковая армия была. Но кроме этого, там фланги у них же были довольно протяженные, которые нужно было прикрывать. Они прикрывались румынскими 3-й и 4-й армии, итальянской 8-й армии.
2: Вот мы говорим вермахт, вермахт, немцы, немцы, давайте поговорим о союзниках. Интересная тема.
3: Ну, в общем-то, да, дело в том, что против нас воевали далеко не только немцы. У немцев были, собственно, в частях СС были, так сказать, граждане исходно других государств. Там у них даже Рейхстаг защищал в основном дивизия Шарлемань, то есть это французские эсэсовцы. Так вот, под Сталинградом действовала группа армии Б, которая имела... Ну, вот в группе армии Б всего было 7 армий, из них 3 немецких. На том направлении, который мы считаем, вот Сталинградской битвы, было 5 армий, из них 2 немецких.
2: Остальные?
3: 2 румынских, 1 итальянская.
2: Дальше 2 румынские, еще... 1 итальянская...
3: Ну, дальше еще одна немецкая и одна венгерская были уже вот в районе Воронежа.
2: Так боеспособность вот... румын была крайне низкой, и немцы их называли, обидно называли, тухлый гуляш. Действительно сражались
3: настолько плохо. Они сначала еще воевали как-то, итальянцы и румыны. Например, Одессу осаждали румыны в основном. Они воевали под Севастополем, но вот тут, когда у немцев стало не хватать сил, так как растянулся сильно фронт, когда они прорвали вот наш юго-западный фронт, начали наступать на Кавказ и на Сталинград, потребовалось большое количество сил. Они, так сказать, добились от союзников дополнительных контингентов, которые принимали участие в боевых действиях. Но в основном вот именно как вспомогательные силы, то есть прикрытие флангов тех же самых. В это время они еще сражались. А вот после Сталинграда, это вот как раз вот Манштейн в своих воспоминаниях пишет, что оставшиеся румынские силы, то есть там большая часть румынских войск, вот этих 3-4 армии, она большая часть полегла. Командовал там генерал Димитреску румынский. И вот Манштейн писал, что Димитреску ничего не может делать с своими солдатами, у них моральный дух упал настолько, что их просто пришлось отправить домой, в Румынию. Кстати, потом, когда в Румынии были воссозданы эти армии, во время наступления уже в 44-м году наших войск, это Яссо-Кишиневская операция, эти румынские войска просто взяли и разбежались сразу, не вступая в бои с Советским Союзом. То есть Румыния была деморализована до конца войны.
2: Вы слушаете программу «Архивные тайны» на радио «Звезда». Деблокирующий удар Манштейна не получился. Советскую оборону не прорвать не смог. Вы фильм «Горячий снег» смотрели?
3: Смотрел, хороший фильм,
2: и очень душевный. И Бондарева, наверное, читали. Вот, по-моему, это один из лучших фильмов о войне. Армия Паулюса продержалась в окружении больше 2 месяцев. Что дало им силы простоять так долго? Потому что трудно представить себе, чтобы окруженцы 2 месяца зимой стояли так.
3: Ну, во-первых, почему сначала не удалось прорваться Манштейну туда? Силы его были весьма ограничены, то есть большую группировку собрать немцы не смогли, в основном потрепанные дивизии 4-й танковой армии. А когда у них там прибыли полнокровные дивизии, должны были прибыть для прорыва к Сталинграду. У нас ведь там была еще рядом другая операция, «Малый Сатурн», которая оттянула все эти силы на себя. То есть, я говорю, опять же, наши не давали немцам сосредоточить какие-то силы не для обороны вот этого фланга в Сталинграде, не для того, чтобы прорваться к окруженной группировке. И вот когда немцы сидели в окружении, они, во-первых, сначала получали снабжение по воздуху. У них уже был опыт сидения в окружении со снабжением по воздуху, это под Демянском они сидели так. Но тогда Люфтваффе господствовало в воздухе, оно имело качественное и численное превосходство, и поэтому снабжение было надежным. А здесь Геринг обещал, что справится со снабжением, хотя, опять же, сразу обещал уже меньше, чем требовали. То есть требовалось 700 тонн грузов в день, он обещал 300 тонн грузов в день. Ну, а в результате получилось в среднем в 4 раза меньше.
2: Смотрите, Борис, значительная часть группировки Паулюса была эвакуирована. Во всяком случае, раненых оттуда выводили на самолетах, это факт. Те, которые остались, попали в совершенно чудовищную ситуацию. Вот я мемуары читаю немецкие, там волосы дыбом встают.
3: Большая часть не была эвакуирована.
2: Большая часть не была. Часть раненых до поры до времени, пока не захватили все аэродромы, все-таки успевали вывозить. Вот что пишет немец. «Рядом с нами стояла румынская кавалерийская часть». Мы быстро сделали ее пехотной, мы съели их лошадей. Напомните, в каких условиях воевали немцы в этом окружении, это важно.
3: У них был постоянный дефицит продовольствия, то есть как, поставки, конечно, в какой-то мере помогали, вот эти вот по воздуху, но в явно меньшем объеме, чем требовалось. Поэтому запасы быстро сокращались. То есть сначала немцы оказали очень упорное сопротивление окруженной группировке, они рассчитывали, что либо сумеют сами прорваться, но это им запрещено было, либо что их деблокируют извне. То есть то, что должен был сделать Манштейн. Но это, на это у немцев сил банально не хватило. И вот пока идет снабжение, есть еще запасы, и они верят в то, что их деблокируют, они сражаются мужественно. А вот после того, как удар деблокирующий провалился, когда взяты были аэродромы вот как раз внутри кольца, а вне кольца были... Ну как, там продолжалось наступление наших войск. И если сначала снабжали от Тайнинской, где лететь всего ничего, то потом дальше уже ближайший аэродром оказался в районе Ростова-на-Дону, откуда лететь уже достаточно далеко. Положение стало становиться безнадежным.
2: До 150 граммов хлеба выдавали солдату на морозе.
3: Да, они были страшно истощены.
2: Это растянутая смерть.
3: Да. Положение, когда стало безнадежным, моральный дух упал, и армия капитулировала вместе с
2: военными. Был ли смысл в этом сопротивлении? Вот Паулюс утверждает, что был, и что воля фюрера была священной до определенного момента для него, что якобы вот эта вот его группировка спасла порядка 1 000 000 немцев от окружения на Кавказе.
3: Это да. Дело в том, что если бы немецкая окруженная группировка капитулировала сразу, то у нас высвободились бы силы для удара на Ростов-на-Дону, и группа армии А, соседняя, она была бы просто вся отрезана на Северном Кавказе.
2: Этого не случилось.
3: Этого не случилось.
2: Из-за того, что 6-я армия продолжала свое сопротивление.
3: Да. Но, с другой стороны, это сопротивление было все-таки бессмысленным, потому что такой военный, как Паулюс, должен был уже понимать, что Германия войну проиграла. И губить солдат ради того, чтобы продлить эту агонию, это был бред.
2: А зимой 42-го это уже было ясно?
3: Собственно, после сражения под Сталинградом это было уже ясно. То есть, после сражения под Москвой у многих немецких военных оставались иллюзии, хотя не у всех. То есть, там были немецкие военные, которые предлагали Гитлеру еще во время наступления на Москву вступать в срочные переговоры с Советским Союзом, потому что мощь Советского Союза оказалась явно недооценена.
2: Историк Борис Юлин у нас в гостях. Мы беседуем о капитуляции немцев в Сталинградском котле, в Сталинградском окружении.
1: Архивные тайны на радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Избирательная комиссия России за первый месяц кампании по выборам депутатов Госдумы не получила ни одной жалобы, требующей рассмотрения на заседании комиссии. Подробности сообщила ТАСС член избиркома Людмила Маркина.
2: Да, поступают обращения, но они больше информационного характера, которые разъяснит там законодательство избирательное. Уже некоторые избиратели подают обращения. У нас горячая линия работает, у нас работает ресурс подачи в электронном виде обращения, то есть где находится мой избирательный участок. Такие вопросы, то есть больше информационного характера. Пока серьезной жалобы не поступало.
1: Следующим этапом кампании станет принятие решений о регистрации кандидатов и партийных списков. Маркина не исключила, что в этот период могут поступать жалобы, в частности, на решение комиссии об отказе в регистрации. Обстановка в Свердловской области, которая пострадала по причине проливных дождей, остается сложной, сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций. По последним данным, в зоне подтопления остаются 443 частных жилых дома и почти 1800 приусадебных участков в 65 населенных пунктах. По-прежнему под водой 9 мостов и 2 участка на трассах. В одном месте вода отступает, в другом новой силой начинает топить. Так, за сутки 49 домов освободились, но очередной ливень затопил еще 130. В округе сейчас действует 6 пунктов размещения, где находится 88 человек. Сдача биометрии при каждом обращении в визовые центры Италии станет обязательной. Это произойдет уже с 20 июля, предупредили в Ассоциации туроператоров России. Новшество касается только самостоятельных заявителей, которые записываются и подают документы напрямую. Ранее такую меру ввела Испания. Похожие требования сегодня действуют и в визовых центрах Греции.

0: С помощью кино и медиа рассказать о важности бережного отношения к животным. Он будет проходить до 19 июля. В конкурсную программу вошли более 30 игровых, документальных и анимационных картин. Жюри возглавит народная артистка России Наталья Варлей. Все мероприятия бесплатны, на отдельные события необходима предварительная регистрация. Смотр проводится при поддержке Министерства обороны России и Департамента культуры Москвы. И о погоде. Майская погода вернулась в столицу. Помимо весенней прохлады, сегодня ожидаются дожди. Днем посвежеет до плюс 17, плюс 20. Это на 5 градусов ниже климатической нормы. А в предстоящие выходные всю центральную Россию накроет хрустальным куполом. Так воздух в Москве прогреется до плюс 29 градусов.
1: Ростов. Тебе на «вы».
2: Владимир.
3: На «р». Рыбинск.
1: Кострома.
2: Арзамас.
3: Суздаль.
4: Подъезжаем.
5: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
4: Остановка Кинешма. Здесь местный пирог называют супом наизнанку. В музее валенок хранят самую большую и самую маленькую пару обуви. А с Волжского бульвара открывается незабываемый вид на Волгу.
5: Путеводитель по Золотому кольцу России.
6: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».
7: Реклама. Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Архивные тайны.
10: Историк Борис Юлин у нас в гостях. Мы беседуем о капитуляции немцев в сталинградском котле, в сталинградском окружении. Был популярным тогда плакат кукрыниксов. Горюющий Гитлер представлен в бабьем пуховом платке. Потерял я колечко, а в колечке 22 дивизии. Скажите, больше таких крупных окружений Красная Армия не производила? Исключая, конечно, берлинского финального.
11: Причем производила подобные окружения во время операции «Багратион». Это просто первое крупное окружение немцев. Вернее, как... Сначала было даже еще более крупное окружение немцев под Москвой, но там кольцо окружения удержать не сумели.
10: Понимаете, результат окружения обычно оценивается по числу пленных. До Сталинграда у нас в плену было 9 тысяч немцев, в Сталинграде взяли 90 тысяч. Из них выжили 5 тысяч, согласно статистике. Я не знаю, насколько ей верить, причины такой смертности.
11: Во-первых, больше выжило, там не 5 тысяч, там 20 с чем-то, по-моему, тысяч выжило. Так вот, но при этом какой еще момент есть? Большинство... пленных немецких, попавших в плен под Сталинградом, они попали в крайне истощенном состоянии. Вот именно из-за того, что долго сидели в окружении, не сдавались и на холоде плохо питались. То есть организм был крайне истощен. Соответственно, примерно треть пленных, она вскоре после пленения умерла просто от того, что их уже вообще невозможно было спасти. Даже если бы отправили в Германию, они бы и там умерли.
10: Многие не выдержали перегона. Марш дистрофиков они это называли. Вот падали и умирали.
11: Нет, а понимаете, дело в том, что это вот как была ситуация с освобождением узников концлагерей. То есть те, которые потом выжили, жили долго обычно. Но многие просто все равно умирали, уже освобожденные из концлагерей, потому что организм фактически уже сожрал себя. Вот здесь с немцами была та же самая ситуация. Там, где так долго не сопротивлялись окруженные силы, ну, например, те же самые итальянцы, которые попали в плен к нам, румыны, то есть там процент попавших в плен был как бы даже меньше, но зато они сдавались в плен довольно бодро, то есть долго в окружении не сидели, и поэтому благополучно выживали.
10: Даже если вспомнить кинохронику 44-го года, марш побежденных из Бобруйского и Витебского котла, когда 60 тысяч человек прогнали по Москве, я смотрю, ну, вполне нормальные, упитанные ребята, кто-то там ранен в руку, а генералы идут, задрав подбородки, идут гордо. Тут было все совсем иначе, потому что тут фотографии просто ужасно.
11: Тут их истощили сами.

0: само немецкое командование до предела. То есть они сопротивлялся Паулю столько, сколько мог, как раз таки для того, чтобы облегчить положение для Германии на фронте, но делал это за счет жизни своих солдат. То есть часть умерла прямо в котле, часть умерла после того, как попали в плен, просто потому что они уже были обречены.
1: Скажите, саму капитуляцию Паулюс провел без приказа из центра? То есть первая его просьба, обращенная к Гитлеру, была отвергнута, а сама капитуляция произошла без приказа верховного командования?
0: Разумеется. Гитлер готов был сражаться до последнего немца вообще.
1: Ясно. Несколько лет назад, давайте поговорим на более общие темы, но, скажем так, по мотивам нашего сегодняшнего разговора. Несколько лет назад один юный русский мальчик из Нового Уренгоя, выступая в Бундестаге, пожалел немцев, которые, по его мнению, воевать не хотели в России. Их просто погнали на убой, и была такая публичная травля этого мальчика в нашей прессе, в наших газетах, в соцсетях. Справедливо это, на ваш взгляд, когда вот так вот лихими соколами набросились на этого юношу за то, что он сказал Германии?
0: На мой взгляд, совершенно справедливо. Дело в том, что это действительно оккупанты, которые пришли на советскую землю. Армия, которая напала на Советский Союз без объявления войны, да? И самое главное, эта армия была воспитана в духе нацистской идеологии, где люди делятся на сорта. И отсюда, кстати, вот те самые эксцессы, которые приводили к тому, что советские солдаты часто не хотели брать вообще в плен эсэсовцев, венгров, различных там коллаборационистов. Почему?
1: Ну, венгры, это да, это вот двуручной пилой заживо пилить пленного, то, что делали венгры. Там немцы падали в обморок.
0: Так вот, дело в том, что немцы, они тоже многие отличались вот именно таким зверством, садизмом. Там вспоминают некоторые про отдельных добрых немцев и так далее, но большая часть немцев, она не воспринимала русских, не воспринимала вообще советских граждан как людей. Можно много говорить о том, что их туда нагнали и так далее. Вы сами упоминали бомбардировку города, где мирное население находится.
1: Рихтгоффен снес его под основание.
0: Да, при этом в самих, собственно, воинских частей там в Сталинграде практически не было. Вот как вы думаете, как должны были советские граждане относиться к этим немецким доблестным воякам? Они же занимались, по сути, военным преступлением, геноцидом. А военные преступления – это военные преступления. Так вот, дело в том, что значительная часть немецких военных, они были именно военными преступниками, а не просто военными с вражеской стороны.
1: Ну, кстати говоря, эти военные преступления висят и на 6-й армии, когда командовал еще не Паулюс, а Рейхенау, когда они к нам шли. И Бабий Яр, это, в принципе, тоже на их совести, хотя там мы...
0: Вот я говорю, и поэтому
1: жалеть... Пауль Блобель этим занимался, а они помогали.
0: Вот поэтому мальчик из Уренгоя, он просто путает военных преступников с просто военными. А просто военные, ну как, ну там вот... Были те, которые именно нагнали их воевать, они не понимали, зачем там присутствуют, а благополучно потом разбегались. Те же самые румынские войска. Или итальянские. Итальянцы, кстати, зверствами на нашей территории вообще практически не отметились. Но к ним отношение было другое.
1: Вы слушаете программу «Архивные тайны» на радио «Звезда». Еще один вопрос, он имеет косвенное отношение к нашему разговору, но все-таки имеет. Когда я был маленький, спросил у своего отца: папа, а зачем ты вступил в партию? Ты же издеваешься над советским руководством, над дорогим Леонидом Ильичем Брежневым. Вот зачем тебе это было надо? Он говорит: а я не в КПСС вступал. Я вступил в ВКПБ в 42-м году, когда формировались ударные коммунистические батальоны, и я хотел быть там. В Сталинграде, в той топке. Ну, я туда не попал. А если бы я туда попал, то не было бы у тебя отца. Почему вот это сейчас забыли? Забыли что? Коммунисты? Вперед! Забыли роль комиссаров в нашей армии. Забыли то, как мужественно воевали дивизии НКВД. Эти темы ваши коллеги-историки почему-то сейчас предпочитают не трогать.
0: Нет, историки эти темы трогают. Другое дело, что публикуют почему-то у нас тех историков, которые эти темы трогать не любят. Всевозможных там объективистов, которые пытаются посчитать, насколько на самом деле мы больше потеряли, чем немцы, и поэтому нужно, мол, доказать, что мы, по сути, воевали хуже немцев и завалили их трупами. А насчет дивизии НКВД, ну вот тот же самый завод «Баррикады», допустим, защищал дивизию НКВД. Брестскую крепость НКВДшники защищали.
1: Потому что для человека в этом несведущего слово НКВД ассоциируется напрямую со СМЕРШ и с заградотрядами. А то, что это были полноформатные, огромные дивизии, великолепно вооруженные и мужественно стоявшие на своих рубежах, они без приказа не отступали.
0: То, что на пограничнике у нас это тоже было НКВД.
1: Да.
0: Так вот, у нас действительно вспоминать не любят, у нас любят изображать НКВД как карательный орган, а это не карательный орган. Так вот, и если мы берем, допустим, просто даже потери во время Великой Отечественной войны, то большая часть довоенных коммунистов во время Великой Отечественной войны погибла. То есть процент погибших среди коммунистов был в разы больше, чем среди беспартийных. Другое дело, что партия вышла из войны все равно более многочисленной, чем вступила в нее, но это благодаря таким, как ваш отец, который в 42-м году вступил для того, чтобы сражаться вот в таком батальоне.
1: Ну, партия на фронте обновилась или два с половиной раза, ну, вот, Юрий, за счет убыли состава, я не помню точно. Цифры.
0: Так вот, коммунисты гибли гораздо больше, более того, их часто не брали в плен, либо сразу, взяв в плен, узнавая, что коммунисты, допустим, от кого-нибудь, от какого-нибудь слабовольного бойца, они просто их сразу расстреливали.
1: Это да. Я не помню фамилию члена военного совета, который описывает эту чудовищную картину. По уже пристреленному снежному полю наступают немцы, идут волнами. То есть вот цепь, цепь, цепь, цепь, идут в атаку пьяными. По ним бьет советская артиллерия, кромсает их клочья. Они идут и заваливают трупами буквально. Вот это. Они там потом лежали в повалку, мы видели это в фотографии. Выражение «завалить трупами», по-моему, оно, ну, что касается Сталинградской битвы, справедливое для той и для другой стороны. Немцы понесли чудовищные потери, а наши понесли потери не меньшие в тех условиях.
0: Вот у нас общие вот потери спорят. Составляют примерно 1 600 000 человек. Со стороны противника потери превышают 1,5 миллиона, но у немцев и их союзников гораздо больший процент безвозвратных потерь, то есть погибших, либо попавших в плен. То есть, которые не смогут дальше в дальнейшем воевать после госпиталя или еще как-то.
1: А пропавшие без вести, они вообще как...
0: Пропавшие без вести – это просто чаще всего банально неучтенные погибшие. То есть, нету доказательств того, что они погибли.
1: Понятно. Что касается братских кладбищ, то есть братские кладбища и советских, и немцев. Немцев было легко идентифицировать, все-таки на них были вот эти вот жетончики, на наших встречались не всегда. Кладбища находятся часто там в нескольких десятков метров друг от друга, посещают и те, и другие, приезжают немецкие делегации в Сталинград. Вообще Сталинград для немцев – это символ. Это символ чего? Вот сейчас, если говорить о современных немцах.
0: Ну, во-первых, все-таки это является символом мужества немецких бойцов, потому что сражались они там действительно очень мужественно. Но если не было много военных преступников, они принесли горе на чужую землю, но это не отменяет того, что сражались они действительно мужественно. Так вот, с другой стороны, для них это символ крушения надежд. То есть, после Сталинграда даже в Германии обычным обывателям стало ясно, что войну они не выиграют.
1: А историческое значение битвы в Сталинграде, победы в Сталинграде в общемировом масштабе. Вот можно ли именно Сталинградское, не Московское, не Курское сражение считать отправной точкой победы?
0: Нет, я бы все-таки считал, что самое важное сражение Второй мировой войны – это битва под Москвой, потому что именно на ней рухнула полностью стратегия Блицкрига, а затяжную войну Германии выиграть шансов не имела. Но кроме, собственно говоря, общемирового хода, так сказать, вот этого, есть еще события Великой Отечественной войны. То есть, после Москвы перехватить инициативу у немцев не удалось. Инициатива оставалась за немцами. То есть, наше контрнаступление они отбили. Юго-Западный фронт уничтожили. Войска, которые наши действовали в Крыму, уничтожили. Вот как раз прорыв к Сталинграду, Кавказу. То есть, немцы сохраняют стратегическую инициативу. И вот Сталинград – это, как правильно написано было, начало стратегического перелома. В каком смысле это начало стратегического перелома? После этого инициатива стала переходить в руки советских войск. То есть, уже в основном мы наступаем, а немцы отбиваются. А окончательный перелом – это Курская битва, потому что после Курской битвы у немцев не было ни одного стратегического наступления на Восточном фронте.
1: Вы все очень хорошо разложили. В 61-м году в трудовых коллективах, ну, как бы обсуждалось переименование города, да, все уже было решено, но надо было сделать вид, что этот народ обсуждает. Вышел рабочий на сцену, мне рассказывали об этом, те же волгоградцы, положил на стол свою медаль за оборону Сталинграда, сказал: перечекайте, пожалуйста, за оборону Волгограда. Я же участник Волгоградской битвы сейчас. Зал хохотал, город переименовали. И каждый раз 9 мая спорят, вернуть ли этому городу имя верховного главнокомандующего. Вы как считаете?
0: Я вообще всякие игры с переименованием не люблю. Я считаю, что если вы хотите дать название какому-то городу, ну, постройте новый город и дайте ему название. Но здесь...
1: Вы лихо уходите от вопроса.
0: Нет, но здесь есть какие моменты? У нас есть оборона Ленинграда,
1: да,
0: и блокада Ленинграда, а не Санкт-Петербурга.
1: Безусловно.
0: И есть Сталинградская битва. То есть, это уже настолько эпохальные исторические моменты, что после этого переименовывать просто, ну, извините...
1: Они просто-напросто не смыкаются, они вот отдельно существуют.
0: Дело в том, что прежнее название, оно настолько уже великое, что более поздние названия, они все равно будут теряться. То есть, ну, переплюнуть то, что было, вот, допустим, как Сталинградская битва или оборона Ленинграда, вот блокада Ленинграда, это... Ну, я не знаю, что должно произойти, чтобы это... Ну...
1: Я понял вашу точку зрения. Ну, в общем-то, будем считать, что вы меня убедили, потому что я много думал на эту тему. Я часто бывал в том городе. Завершаем разговор. С нами был военный историк Борис Юдин. Спасибо вам, Борис Витальевич. Вот одна история вам на прощание. Я думаю, она вам понравится. Из года в год по линии интуриста, я работал в интуристе гидом, к нам приезжал ветеран 6-й армии по кличке Веселый Гарс. Ездил по местам боевой славы, наверное, его тянуло, ностальгия какая-то была. И нашей ГДС он однажды сказал: «Фройлайн, сталинский лагерь для военнопленных, это учреждение прежде всего воспитательное. У нас была стенгазета, нам проводили политинформации на немецком языке, кормили плохо, но я как бригадир получал дополнительный паёк и даже сушил сухари про запас». Вернувшись в Германию, знаете, кем он стал? Он поступил в Мюнхенский университет и стал выдающимся филологом, русистом, специалистом по русскому вопросу. С одной стороны, смешно, с другой стороны, символично.
0: Им еще платили зарплату.
1: Пленным немцам?
0: Да.
1: Ну, совсем замечательно. Завершаем наш сегодняшний разговор. С вами был Владимир Туск.
2: Архивные тайны.
3: Новые выпуски программы «Архивные тайны» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
4: Руки, написавшие за 20 лет 400 романов и 35 драм, это руки рабочего. Александр Дюма.
5: Литература и время. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
6: Дай 5. 5 удивительных фактов о кошках.
7: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
6: Факт 1.
8: Кошки понимают, что предмет продолжает существовать, даже если его не видно. Это важное когнитивное свойство, которое помогает им быть успешными ночными охотниками.
6: Факт второй.
8: Кошки не чувствуют сладость. Они одни из немногих млекопитающих,

0: Рисунок на коже носа каждой кошки можно сравнить с отпечатками пальцев у человека.
1: Факт четвертый.
0: Кошки проводят во сне около 70% своей жизни. Это не лень, а стратегия хищника. Им необходимо сохранять огромный запас энергии для коротких, но крайне интенсивных периодов охоты.
1: Факт пятый.
0: Взрослые кошки используют мяуканье почти исключительно для общения с людьми. Между собой кошки общаются с помощью запахов, положения тела и других звуков – шипения, рычания, чириканья.

0: Очень важные вопросы.
1: Слышала в новостях, что экспорт гречихи из России увеличился в 2 раза. Расскажите, а как на Руси появилась гречка?
2: Отвечает международный судья по кулинарии Сергей Синицын.
3: Одна из версий, ну, такая самая распространенная, что на Русь она попала в 17 веке и завезли ее греческие монахи. Но есть еще другие источники, в которых обозначилось, что гречка, скорее всего, попала на Русь с татаро-монголами ориентировочно в 12-13 веке. А уж спустя столетия стала одной из самых популярных круп, растений, которые используют в пищу. Вообще история гречки началась, конечно, много веков назад, и ботанической родиной именно гречихи посевной, которая идет в пищу, считается Китай или Индия. По разным данным, ну, в разных источниках разная информация, но в диком виде она начала произрастать либо на территории Южного Китая, либо в Тибете. И достаточно высоко в горах. Вот одно точно известно, что оккультурили ее именно в Китае около 5000 лет назад, в 15 веке до нашей эры, вместе с полукочевыми такими племенами, она переехала уже в соседнюю Корею, Японию, распространилась дальше. Ну и потом уже, конечно же, добралась до нас. В России, безусловно, эта крупа, она как маркер такого, наверное, достатка, спокойствия и стабильности. Ее полюбили в России из-за того, что сама крупа достаточно, гречиха именно, само растение, оно достаточно неприхотливое, то есть его практически не едят никакие жуки, и не портят ее сорняки, да, и эта крупа является таким экологически чистым посевным, такой посевной культурой, вот. И, конечно, это, ну, благодаря тому, что это удобно выращивать, в России ее очень сильно полюбили, и сейчас это такая, можно сказать, национальная крупа, которая влияет в том числе на настроение людей.
0: Очень важные вопросы. Радиозвезда. Человек в кадре. История одной фотографии.
4: В 1969 году группа «Битлз» готовила к выпуску очередной 11-й по счету альбом. Рабочее название новой пластинки – «Эверест», в честь одноименных сигарет, которые курил студийный инженер Джефф Эмерик. Во время обсуждения будущей обложки Пол Маккартни пошутил, мол, для фотографии придется отправиться в горы. Не проще ли и безопаснее назвать альбом хотя бы именем улицы за окном – «Эбби Роуд»? Так и поступили. 8 августа 1969 года Джон Леннон, Ринго Старр, Пол Маккартни и Джордж Харрисон собрались в указанном месте. Там их уже поджидал фотограф Ян Макмиллан.
5: На все про все мне дали 10 минут. За это время я успел сделать 6 дублей, балансируя на стремянке, пока битлы по одному друг за другом переходили улицу по пешеходной зебре. На часах был полдень. Чтобы никому не мешать, мы наняли полицейского, и он на время остановил автомобильное движение.
4: Трое из 4 музыкантов были в цивильных костюмах, и только Джордж Харрисон предпочел более хиповский имидж – синие джинсы и рубашку. А вот Пол Маккартни позировал сначала в сандалиях, но затем снял их и остался босиком.
5: В конечном итоге я выбрал 5-й снимок из 6. Это был единственный кадр, на котором ноги у всех битлов были в форме перевернутой буквы «В».
0: История одной фотографии.
4: Именно эта фотография стала самой популярной в музыкальном мире. Ее знают все. Многие, кстати, думают, что битлы идут в сторону студии звукозаписи. Но на самом деле они двигаются от нее. В наши дни сотни поклонников знаменитой рок-группы обязательно приезжают на Эбби Роуд. Каждый мечтает сфотографироваться а-ля Битлз. Хотя это не так уж и просто. Улица оживленная, и ради туристов движение никто не останавливает.
0: Человек в кадре.
6: Сегодня в программе «Область знаний». как насекомые помогают строить роботов. Рассказывает зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомеранов. Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 3 часа дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 802 вражеских беспилотника, 8 управляемых авиабомб и 5 снарядов «Хаймарс», сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что российские военные нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также местам хранения беспилотников. Потери Киева за сутки составили около 1450 боевиков. В Кремле прокомментировали недавние кадровые перестановки в украинском правительстве. По словам Дмитрия Пескова, они не имеют принципиального значения для России.
2: Мы, конечно, отслеживаем все новости, связанные с киевским режимом, особенно в условиях продолжающейся СВО. Но, по большому счету, никакого значения не имеет, кто министр обороны. Нам главное, что в киевском режиме был кто-то, кто возьмет на себя ответственность и примет ответственное решение, которое позволит выйти на мирное урегулирование. Или который позволит завершить специальную военную операцию. В Киеве хорошо известно, какие необходимо принять решения. Вот для нас важно, чтобы там появились такие люди.
1: На этой неделе на Украине свои полномочия сложили премьер-министр Юлия Свириденко и глава оборонного ведомства Михаил Федоров. Оба проработали на должностях менее года. Один из организаторов покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако и подозреваемый в убийстве его исполнительницы бывший сотрудник СБУ Виталий Жикович пытался устроить в России по меньшей мере 20 терактов, в том числе 2 на Крымском мосту, сообщает RT. В распоряжении телеканала оказались аудио, где преступник обсуждает подготовку терактов. Напомню, ранее Ермолаев, пострадавший при взрыве, обвинил Главное управление разведки Украины в организации покушения. Об этом сообщила французская пресса. Предприниматель отметил, что если спецслужбы используют свои возможности для организации убийства на территории Европы, то это ставит под угрозу международную безопасность и доверие к институтам власти. Россияне в дачный сезон могут столкнуться с тулеремийной инфекцией, которую переносят грызуны и насекомые. Об этом предупредили в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве рекомендовали уделять внимание мерам защиты жилых помещений и погребов от грызунов, а также мерам индивидуальной защиты. Кроме того, не следует оставлять в открытом доступе продукты питания. Наиболее надежным средством профилактики заражения остается вакцинация. Ее рекомендуют ставить жителям сельской местности, а также охотникам, рыбакам, геологам и представителям других профессий, связанных с природой. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Руки, написавшие за 20 лет 400 романов и 35 драм, это руки рабочего. Александр Дюма.
4: Литература и время. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь тут.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: В любом тексте главная идея. И обдумывать ее слишком долго просто вредно. Лучше сразу приступать к материализации в письменном виде. Рэй Брэдбери.
5: С этим высказыванием можно соглашаться, а можно и не соглашаться. Сегодня мы поговорим о литературе и времени. Сейчас объясним, о чем пойдет речь. Для начала простой пример. Маргарет Митчелл, американская журналистка, автор романа «Унесенные ветром», писала черновик своего произведения долгих 3 года. А потом еще 7 лет переписывала его и дополняла. Ну и что? Это разве показатель? Нет, конечно. Роман Стендаля «Пармская обитель» был готов менее чем за 2 месяца. И все благодаря систематической работе. Да что там Стендаль? Федор Достоевский надиктовал своего «Игрока» всего-то за 28 дней. Говорят, правда, и вовсе за 26 суток, но это не важно. Главное, что у такой скорострельности была очень важная причина. Автор старался уложиться в сроки, поставленные издателем.
7: Признаюсь, мне это было неприятно. Я хоть и решил, что буду играть, но вовсе не располагал начинать для других. Это даже сбивало меня несколько с толку, и в игорные залы я вошел с предосадным чувством. Мне там с первого взгляда все не понравилось. Терпеть я не могу этой лакейщины в фельетонах целого света и преимущественно в наших русских газетах, где почти каждую весну наши фельетонисты рассказывают о 2 вещах. Во-первых, о необыкновенном великолепии и роскоши игорных зал в рулеточных городах на Рейне, а во-вторых, о грудах золота, которые будто бы лежат на столах. Ведь не платят же им за это. Это так просто рассказывается из бескорыстной угодливости. Никакого великолепия нет в этих дрянных залах, а золота не только нет грудами на столах, но и чуть-чуть-то едва бывает. Конечно, кое-когда в продолжении сезона появится вдруг какой-нибудь чудак или англичанин, или азиат какой-нибудь, турок, как нынешним летом, и вдруг проиграет или выиграет очень много. Остальные же все играют на мелкие гульдены. И средним числом на столе всегда лежит очень мало денег. Как только я вошел в игорную залу, в первый раз в жизни, я некоторое время еще не решался играть. К тому же теснила толпа. Но если б я был и один, то и тогда бы, я думаю, скорее ушел, а не начал играть. Признаюсь, у меня стукало сердце, и я был не хладнокровен. Я, наверное, знал и давно уже решил, что из Рулетенбурга так не выйду. Что-нибудь непременно произойдет в моей судьбе радикальное и окончательное. Так надо, и так будет. Как-то не смешно, что я так много жду для себя от рулетки, но мне кажется еще смешнее рутинное мнение, всеми признанное, что глупо и нелепо ожидать чего-нибудь от игры. И почему игра хуже какого бы то ни было способа добывания денег, да, например, хоть торговли? Оно правда, что выигрывает из 1 в 1. Но какое мне до того дело?
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш разговор о литературе и времени. «Не роман, а роман в стихах. Дьявольская разница», объяснял Пушкин Петру Вяземскому в письме от 4 ноября 1823 года. Над историей Евгения Онегина Александр Сергеевич работал 10 лет. Затем поэт долгое время редактировал отдельные строфы. Сводный текст романа был издан в 1833, а со всеми изменениями и правками только спустя 3 года. Сейчас мы читаем историю Онегина именно в этом варианте.
8: Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог, он уважать себя заставил, и лучше выдумать не мог. Его пример другим наука. Но, боже мой, какая скука с больным сидеть и день, и ночь, не отходя ни шагу прочь. Какое низкое коварство полуживого забавлять, ему подушки поправлять, печально подносить лекарства, вздыхать и думать про себя. Когда же черт возьмет тебя? Так думал молодой повеса, летя в пыли на почтовых, Всевышней волею Зевеса наследник всех своих родных. Друзья Людмилы и Руслана, с героем моего романа без предисловий сей же час позвольте познакомить вас. Онегин, добрый мой приятель, родился на брегах Невы, где, может быть, родились вы или блистали, мой читатель. Там некогда гулял и я, но вреден север для меня.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор о литературе и времени. Кто-то пишет быстро, а кто-то медленно. Ну, очень медленно. Пример для сравнения. Пастернаку для его «Доктора Живаго» потребовалось 32 года. А Борису Полевому для повести о настоящем человеке всего 19 дней. Правда, это все-таки повесть. А вот у Булгакова на «Мастера и Маргариту» ушло 10 лет. Кстати, правка этого романа длилась вплоть до 1940-го, то есть плюс еще 2 года.
9: Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве на Патриарших прудах появились два гражданина. Первый из них, одетый в летнюю серенькую пару, был маленького роста, упитан, лыс, свою приличную шляпу пирожком нес в руке, а на хорошо выбритом лице его помещались сверхъестественных размеров очки в черной роговой оправе. Второй, плечистый, рыжеватый, вихрастый молодой человек, взоломленный на затылок клетчатой кепке, был в ковбойке, жеванных белых брюках и в черных тапочках. Первый был никто иной, как Михаил Александрович Берлиоз, председатель правления одной из крупнейших московских литературных ассоциаций, сокращенно именуемый «Массолит», и редактор толстого художественного журнала. А молодой спутник его – поэт Иван Николаевич Панырев, пишущий под псевдонимом «Бездомный». Попав в тень чуть зеленеющих лип, писатели первым долгом бросились к пестро раскрашенной будочке с надписью «Пиво и воды». Да, следует отметить первую странность этого страшного майского вечера. Не только у будочки, но и во всей аллее параллельной Малой Бронной улице не оказалось ни одного человека. В тот час, когда уж, кажется, и сил не было дышать, когда солнце, раскалив Москву, в сухом тумане валилось куда-то за Садовое кольцо, никто не пришел под липы, никто не сел на скамейку. Пуста была аллея.
10: Дайте Нарзану.
11: Нарзану нету.
12: Пиво есть?
11: Пиво привезут к вечеру.
10: Ну а что есть?
11: Абрикосовое, только теплое.
10: Ну давайте, давайте, давайте.
9: Абрикосовая дала обильную желтую пену и в воздухе запахло парикмахерской. Напившись, литераторы немедленно начали икать, расплатились и уселись на скамейке лицом к пруду и спиной к Бронной.
4: «Радиозвезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» и просветительский проект «Арзамас» за предоставленные аудиокниги.
5: Продолжаем наш разговор. Мы уже говорили сегодня, что есть люди, которые пишут очень быстро или очень медленно. Но есть и так называемые многостаночники. Вот смотрите, Агата Кристи за всю свою жизнь написала 66 романов и более 150 рассказов. Агата установила даже непобедимый доселе литературный рекорд. Она самый издаваемый автор в истории. Ее книги переведены на 103 языка. Далее идем. Шекспир. Куда ж без него? сочинил плюс-минус 37 пьес, 154 сонета и множество всяческих стихотворений. Данные, кстати, приблизительные. Я бы сказал, противоречивые, как и тот факт, существовал ли Уильям на этом свете вообще. Двигаемся дальше. Джордж Семенон написал более 400 романов и рассказов. И это, согласитесь, очень много.
13: «Благие дела» — совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
14: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
13: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
15: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: «А что ты можешь сделать для своей родины?» Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
16: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
17: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем рассказ о литературе и времени.
18: Руки, написавшие за 20 лет 400 романов и 35 драм, это руки рабочего. Александр Дюма.
5: Еще один многостаночник – Александр Дюма. Только за год он мог написать до 20 романов. Работал писатель по 14 часов в сутки.
19: История в письмах и воспоминаниях.
20: Из письма Александра Дюма сына отцу. Лето 1854 года. Париж. Недавно один хирург сказал мне: «У нас в клинике все больные выздоравливают или умирают с книгой вашего отца под подушкой. Когда мы хотим, чтобы они позабыли об ужасах предстоящей операции, о медленности выздоровления, о предчувствиях конца, мы прописываем им чтение романов или путевых заметок господина Дюма, и они забывают обо всем. Так вот, отец, ты должен знать об этом. Твой сын Александр».
17: Исторические заметки.
5: Дюма отец, конечно же, молодец. Но есть одна оговорка. У автора «Трех мушкетеров» был целый штат секретарей и помощников писателей. Их еще называют литературными неграми. По современным меркам, настоящий творческий комбинат, превосходящий своей производительностью средних размеров союз писателей. И как же у них хорошо получалось.
21: Д'Артаньян, как бешеный, в 3 скачка промчался через приемную и выбежал на площадку лестницы, по которой собирался спуститься опрометью. Как вдруг с разбега столкнулся с мушкетером, выходившим от господина де Тревиля через боковую дверь. Мушкетер закричал, или вернее взвыл от боли. «Простите меня!» — произнес Д'Артаньян, намереваясь продолжать свой путь. «Простите меня, но я спешу!» Не успел он спуститься до следующей площадки, как железная рука ухватила его за перевязь и остановила на ходу. «Вы спешите?» — воскликнул мушкетер, побледневший, как мертвец. «И под этим предлогом вы наскакиваете на меня, говорите «простите» и считаете дело исчерпанным?» «Не совсем так, молодой человек. Не вообразили ли вы, что если господин де Тревиль сегодня резко говорил с нами, то это дает вам право обращаться с нами пренебрежительно?» «Ошибаетесь, молодой человек. Вы не господин де Тревиль».
0: «Поверьте мне», — отвечал Д'Артаньян, узнав Атоса, возвращающегося к себе после перевязки. «Поверьте мне, я сделал это нечаянно. И, сделав это нечаянно, я и сказал: простите меня. По-моему, этого достаточно. А сейчас я повторяю вам, и это, пожалуй, лишнее, что я спешу, очень спешу. Поэтому прошу вас, отпустите меня, не задерживайте».
21: «Сударь», — сказал Атос, выпуская из рук перевязь, — «вы невежа. Сразу видно, что вы приехали издалека». Д'Артаньян уже успел шагнуть вниз через три ступеньки, но слова Атоса заставили его остановиться.
0: «Тысяча чертей, сударь», — проговорил он. «Хоть я и приехал издалека, но не вам учить меня хорошим манерам, предупреждаю вас».
21: «Кто знает», — сказал Атос.
0: «Ах, если б я не так спешил», — воскликнул Д'Артаньян, «и если б я не гнался за одним человеком».
21: «Так вот, господин Торопыга, меня вы найдете, не гоняясь за мной, слышите?»
0: «Где именно? Не угодно ли сказать?»
21: «Около монастыря Дешо».
0: «В котором часу?»
21: «Около 12».
0: «Около 12? Хорошо, буду на месте».
21: «Постарайтесь не заставить меня ждать. В четверть первого я вам уши на ходу отрежу».
0: «Хорошо», — крикнул Д'Артаньян, — «явлюсь без 10:12».
21: И он пустился бежать, как одержимый, все еще надеясь догнать незнакомца, который не мог отойти особенно далеко, так как двигался не спеша. Но у ворот он увидел Портоса, беседовавшего с караульным. Между обоими собеседниками оставалось свободное пространство, через которое мог проскользнуть один человек. Д'Артаньяну показалось, что этого пространства достаточно, и он бросился напрямик, надеясь, как стрела, пронестись между ними. Но Д'Артаньян не принял в расчет ветра. В тот миг, когда он собирался проскользнуть между разговаривающими, ветер раздул длинный плащ Портоса, и Д'Артаньян запутался в его складках. У Портоса, по-видимому, были веские причины не расставаться с этой важной частью своего одеяния. И вместо того, чтобы выпустить из рук полу, которую он придерживал, он потянул ее к себе, так что Д'Артаньян, по вине упрямого Портоса, проделав какое-то вращательное движение, оказался совершенно закутанным в бархате плаща. Слыша проклятия, которыми осыпал его мушкетер, Д'Артаньян, как слепой, ощупывал складки, пытаясь выбраться из-под плаща. Он больше всего опасался как-нибудь повредить роскошную перевязь, о которой мы уже рассказывали. Но робко приоткрыв глаза, он увидел, что нос его упирался в спину Портоса, как раз между лопаток, другими словами, в самую перевязь. Увы, как и многое на этом свете, что блестит только снаружи, перевязь Портоса сверкала золотым шитьем лишь спереди, а сзади была из простой буйволовой кожи. Портос, как истый хвостун, не имея возможности приобрести перевязь целиком шитую золотом, приобрел перевязь, шитую золотом хотя бы лишь спереди. Отсюда и выдуманная простуда и необходимость плаща.
1: «Дьявол!» — завопил Портос, делая невероятные усилия, чтобы освободиться от Д'Артаньяна, который копошился у него за спиной. «С ума вы спятили, что бросаетесь на людей!»
0: «Простите», — проговорил Д'Артаньян, выглядывая из-под локтя гиганта, «но я очень спешу, я гонюсь за одним человеком.
2: «Глаза вы, что ли, забываете дома, когда гонитесь за кем-нибудь?» — орал Портос. «Нет», — с обидой произнес Д'Артаньян. «Нет, и мои глаза позволяют мне видеть даже то, чего не видят другие». Понял ли Портос или не понял, но он дал полную волю своему гневу.
3: «Сударь!» — прорычал он. «Предупреждаю вас, если вы будете задевать мушкетеров, дело для вас кончится трепкой».
2: «Трепкой?» — переспросил Д'Артаньян. «Не сильно ли сказано?»
3: «Сказано человеком, привыкшим смотреть в лицо своим врагам».
2: «Еще бы! Мне хорошо известно, что тыла вы не покажете никому». И юноша в восторге от своей озорной шутки двинулся дальше, хохоча во все горло.
3: Портос в дикой ярости сделал движение, намереваясь броситься на обидчика.
2: «Потом, потом!» — крикнул ему Д'Артаньян. «Когда на вас не будет плаща!»
3: «Значит, в час позади Люксембургского дворца!»
2: «Прекрасно! В час!» — ответил Д'Артаньян, заворачиваясь за угол.
22: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем рассказ о литературе и времени. Джон Голдсворси и его «Сага о Форсайтах». Казалось бы, всего-то 1500 страниц. Ну, почти. Нобелевская премия. Но мало кто знает, что автор работал над своим знаменитым литературным циклом долгих 15 лет. К слову, вплоть до самой смерти Голдсворси продолжал писать истории, связанные именно с форсайтами. Идем далее. «Война и мир», Лев Толстой. На все про все 6 лет. Но об этом мы расскажем в следующей части нашей программы.
23: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости науки. Ученые из Томского политехнического университета придумали способ перерабатывать нефтяные отходы с помощью горючего льда. Этот метод помогает уменьшить вредные выбросы в воздух и дает тепло для отопления. В процессе отходы сжигают вместе с особым газом, что снижает выбросы вредных веществ, таких как диоксид серы, оксид углерода и оксид азота. В результате получается чистая вода. Система настраивается так, чтобы работать как можно эффективнее. Исследование получило поддержку от Министерства образования и науки. Более половины опрошенных россиян знают о своих родственниках, начиная с прабабушек и прадедушек, или даже о более старших предках. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра исследований Российского общества «Знание». А как глубоко можно отследить свою родословную, радиозвезда рассказал историк-генеалог, блогер Виталий Семенов.
2: В среде генеалогов считается базово докопаться до времени Петра I, то есть до проведения первой ревизии. Народная ревизия первая производилась с 1719 по 1723 год. Не всегда это удается, но в двух третях случаев это удается.
1: Отмечается, что каждый пятый опрошенный при поиске предков работал с архивами или специализированными сервисами. Еще 1% сдавал генетический тест. Ученые из Санкт-Петербурга расшифровали надписи на пергаментных документах 14-15 веков с помощью оптических технологий. Это позволило восстановить утраченные и частично стертые тексты. Исследовались послания венецианских дожей из коллекции Российской академии наук. Органические чернила на них со временем выцвели, а некоторые места были повреждены. Для прочтения использовались ультрафиолетовая и гиперспектральная съемка, а также просмотровый детектор банкнот. Это дало возможность увидеть текст с максимальной четкостью, а также разработать методику неинвазивного исследования хрупких артефактов. В будущем планируется определить виды микроорганизмов, которые разрушают исторические документы. Специалисты из Новосибирска ускорили платформу для хранения больших данных, включая телеметрию с миллионом устройств. Выпускник Новосибирского государственного университета Марк Бухнер улучшил код, увеличив скорость записи данных в 2-4 раза. По его словам, суть работы в том, чтобы быстрее сделать

0: У животных есть многие качества, присущие человеку. Они сообразительны и эмоциональны. Они умеют сострадать, ценят красоту, обладают чувством юмора и даже сверхспособностями. Но достаточно ли мы умны, чтобы понять братьев наших меньших? Зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомыранов в программе «Область знаний в мире животных». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
1: Реклама.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
4: Продолжаем рассказ о литературе и времени. «Войну и мир» Толстой сочинял на протяжении 6 лет. По различным историческим сведениям, Лев Николаевич, заметьте, вручную, лично переписал роман 8 раз, а отдельные эпизоды переделывал более 26 раз. Отметим, что так называемый рукописный фонд знаменитого четырехтомника – это более 5000 листов. Однажды Толстой так устал, что сказал Афанасию Фету: «Как я счастлив, что писать дребедени многословные вроде войны я больше никогда не стану».
5: Когда князь Андрей вошел в кабинет, старый князь в стариковских очках и в своем белом халате, в котором он никого не принимал, кроме сына, сидел за столом и писал. Он оглянулся. «Едешь?» И он опять стал писать. «Пришел проститься. Целуй сюда». Он показал щеку. «Спасибо, спасибо». «За что вы меня благодарите?» «За то, что не просрочиваешь, за бабью юбку не держишься. Служба прежде всего. Спасибо, спасибо». И он продолжал писать, так что брызги летели с трещавшего пера. «Ежели нужно сказать, что говори. Эти два дела могу делать вместе», — прибавил он. «О жене. Мне и так совестно, что я вам ее на руки оставляю». «Что врешь? Говори, что нужно». «Когда жене будет время родить, пошлите в Москву за акушером, чтоб он тут был». Старый князь остановился и, как бы не понимая, уставился строгими глазами на сына. «Я знаю, что никто помочь не может, коли натура не поможет», — говорил князь Андрей, видимо, смущенный. «Я согласен, что из миллиона случаев один бывает несчастный, но это ее и моя фантазия. Ей наговорили, она во сне видела, и она боится». «Хм», — проговорил про себя старый князь, продолжая дописывать. «Сделаю». Он расчеркнул подпись, вдруг быстро повернулся к сыну и засмеялся. «Плохо дело, а?» «Что плохо, батюшка?» «Жена!» — коротко и значительно сказал старый князь. «Я не понимаю», — сказал князь Андрей. «Да нечего делать, дружок», — сказал князь. «Они все такие. Не разженишься. Ты не бойся, никому не скажу. А ты сам знаешь». Он схватил его за руку.

0: руку своей костлявую маленькую кистью, потряс ее, взглянул прямо в лицо сына своими быстрыми глазами, которые, как казалось, насквозь видели человека, и опять засмеялся своим холодным смехом. Сын вздохнул, признаваясь этим вздохом в том, что отец понял его. Старик, продолжая складывать и печатать письма своей привычной быстротой, схватывал и бросал сургуч, печать и бумагу. «Что делать?» «Красиво! Я все сделаю. Ты будь покоен», — говорил он отрывисто во время печатания. Андрей молчал. Ему и приятно, и неприятно было, что отец понял его. Старик встал и подал письмо сыну. «Слушай», — сказал он, — «о жене не заботься. Это возможно сделать и будет сделано. Теперь слушай. Письмо Михаилу Илларионовичу отдай. Я пишу, чтоб он тебя в хорошие места употреблял и долго адъютантом не держал. Скверная должность. Скажи ты ему, что я его помню и люблю». «Да напиши, как он тебя примет. Коли хорош будет, служи. Николая Андреевича Болконского сын из милости служить ни у кого не будет. Ну, теперь поди сюда». Он говорил такой скороговоркой, что не доканчивал половины слов, но сын привык понимать его. Он подвел сына к бюро, откинул крышку, выдвинул ящик и вынул исписанную его крупным, длинным и сжатым почерком тетрадь. «Должно быть, мне прежде тебя умереть. Знай, тут мои записки. Их государю передай после моей смерти. Теперь здесь вот ломбардный билет и письмо. Это премия тому, кто напишет историю суворовских войн. Переслать в академию. Здесь мои ремарки. После меня читай для себя, найдешь пользу». Андрей не сказал отцу, что, верно, он проживет еще долго. Он понимал, что этого говорить не нужно. «Все исполню, батюшка», — сказал он. «Ну, теперь прощай». Он дал поцеловать сыну свою руку и обнял его. «Помни одно, князь Андрей, коли тебя убьют, мне, старику, больно будет». Он неожиданно замолчал и вдруг крикливым голосом продолжал: «А коли узнаю, что ты повел себя не как сын Николая Болконского, мне будет стыдно!» — взвизгнул он. «Этого вы могли бы не говорить мне, батюшка», — улыбаясь, сказал сын. Старик замолчал. «Еще я хотел просить вас», — продолжал князь Андрей, — «ежели меня убьют и ежели у меня будет сын, не отпускайте его от себя, как я вам вчера говорил, чтоб он вырос у вас. Пожалуйста». «Жене не отдавать», — сказал старик и засмеялся. Они молча стояли друг против друга. Быстрые глаза старика прямо были устремлены в глаза сына. Что-то дрогнуло в нижней части лица старого князя. «Простились? Ступай», — вдруг сказал он. «Ступай!» — закричал он сердитым и громким голосом, отворяя дверь кабинета.
1: Исторические заметки на радио «Звезда».
2: Продолжаем наш разговор.
3: Я начал писать «Мертвых душ». Сюжет растянулся на предлинный роман и, кажется, будет сильно смешон.
2: Это письмо Николая Гоголя Александру Пушкину. На календаре 1835 год. Роман и вправду окажется предлинным. Если хотя бы примерно определить период работы над легендарной поэмой, получится 17 лет из тех 23, которые Гоголь посвятил литературе. Ужас просто какой-то. Кстати, за 7 дней до своей смерти автор сжег рукопись второго тома. Для потомков остались только отдельные главы, которые опубликовали родственники великого писателя. Что стало причиной такого отношения к очень кропотливому труду, длившемуся многие годы? И где Гоголь писал второй том «Мертвых душ»? Сейчас узнаем.
4: Остров Врангеля, город Курчатов, проспект Буденного, мыс Дежнева, парк Горького, Площадь Гагарина.
5: Поселок Лев Толстой.
4: Море Лаптевы.
1: Имя на карте.
6: Калуга. Памятник Гоголю. Он расположен в парке имени Циолковского, недалеко от Музея истории космонавтики. Место выбрано не случайно. Именно здесь, в середине 19-го столетия, находился флигель губернаторской дачи, где часто останавливался Николай Васильевич, когда приезжал в гости к своей давней хорошей знакомой Александре Осиповне Смирновой-Россет, жене местного градоначальника.
7: Добро пожаловать в нашу глушь. Чем богаты, тем и рады. Вы уж не обессудьте.
1: Имя на карте.
6: Домик, в котором жил писатель, сгорел еще в 1928 году. Долгое время на месте бывшего пепелища стояла небольшая памятная стелла. Теперь здесь памятник. Но какой!
7: Сгорбленный Гоголь опирается на конторку для письма, словно на церковный аналой. Летом еще туда-сюда, а зимой слишком черен.
8: Что тут скажешь? Страшный Гоголь, что ужас! Какой-то скрюченный, горбатый. Только и думаешь, чтобы не ожил и поступью командора не пошел бы за тобой, потрясая манускриптом средь калужских пятиэтажек. Честное слово.
1: Имя на карте.
6: Известно, что Гоголь спал сидя, работал стоя. Именно таким его изобразил современный скульптор, стоящим за писательской конторкой. Рядом в чернильнице перо. Николай Васильевич смотрит вперед, вжав голову в плечи, словно выражая своей позой всю вселенскую скорбь.
9: Да нормальный такой памятник. Очень необычный, гротескный. Сделан смело, но, боюсь, не поймут. Выглядит скорее как шарж.
10: Посмотрел я на него и остолбенел. Взгляд в лицо Гоголя словно заставляет почувствовать какую-то ледяную хватку. Не то пневмонии, не то туберкулеза.
1: Имя на карте.
6: Невольным соавтором этой скульптуры по праву можно считать известного советского актера Валерия Золотухина. Когда-то на сцене Калужского драматического театра он исполнил роль городничего в пьесе «Ревизор». После спектакля артист приобрел у скульптора Александра Смирнова небольшую композицию «Гоголь за конторкой» и подарил ее местному художественному музею, ныне Музей изобразительных искусств. Вот она-то, эта миниатюра, и стала основой будущему памятнику высотой 2,5 метра.
11: Вся эта скульптура отражает, видимо, настроение последних 3 лет жизни Гоголя, когда он и бывал у нас в Калуге. Говорят, он здесь что-то сочинял. Да вот только не помню. Что?
6: 2-й том «Мертвых душ». Вот что. Возможно, именно поэтому Николай Васильевич и получился таким. Немного хмурым, но, как всегда, жутко интересным. Калуга. Памятник Гоголю.
1: Имя на карте.
2: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о литературе и времени. Всего вам доброго. И до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
12: Пройдут столетия, и наши праздники.
13: И каждому дано яблоко.
14: Если звезды зажигают, значит, тому пусту.
15: Пред нами огромные, разнообразные работы.
1: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
16: Боевые искусства были придуманы слабыми, чтобы успешно противостоять сильным.
2: Боевые искусства. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Бериндейка.
1: Прообраз современного патронташа. В 16-17 веках это был широкий кожаный ремень, надеваемый бойцом через левое плечо. К ремню с помощью небольших шнуров крепились специальные костяные пеналы, зарядцы, с порцией пороха ровно на один выстрел. Пеналов они снабжались крышками. Было 12, за что в войсках их поэтично прозвали 12 апостолами. Форма и содержание.
2: В свое время бериндейки считались обязательной частью экипировки русских пищальников, солдат, вооруженных пищалью, а чуть позже – стрелецких полков. Помимо пеналов, на ремень бериндейку подвешивали еще сумку для пуль, а также фитиль и рог с мелким порохом для затравки ружья. Подобная амуниция позволяла солдатам быстро и, самое главное, безопасно перезаряжать оружие в боевых условиях, не отмеряя порох на весу из общей большой емкости. Благодаря именно бериндейке наши стрельцы могли делать пару выстрелов в минуту, что для 17 века было просто отличным показателем.
0: Бериндейка.
2: Удобный и надежный ремень-перевязь прослужил в армии относительно недолго, всего несколько десятилетий. А после изобретения бумажных патронов бериндейка утратила свое значение и вышла из употребления. Но история ее на этом не закончилась.

0: Мундирование.
1: До наших дней сохранилось словосочетание «ходить бериндейкой». Сейчас редко так говорят, хотя в переносном или ироничном смысле это означает «ходить нагруженным множеством сумок, рюкзаков или пакетов», напоминая тем самым увешанного патронами воина.
2: Форма и содержание. Бериндейка. Вокруг мяча.
3: 1986 год. На орбиту выведены первые модули советской станции «Мир». Катастрофа на Чернобыльской атомной станции. Микки Рурк и Ким Бессингер блистают в фильме «Девять с половиной недель». В Мексике проходит 13-й чемпионат мира по футболу. Уже второй раз Мексике доверили принимать чемпионат мира. Случилось это неожиданно. Первоначально турнир был отдан Колумбии, но в 1983 году она отказалась от этой чести. В стране шел тяжелый финансовый кризис. Стало ясно, что организацию такого состязания страна не потянет. Выйти на замену с готовностью предложили мексиканцы. Но за 8 месяцев до старта турнира на страну обрушилось мощное землетрясение. К счастью, стадионы, на которых должны были пройти игры, не пострадали. И, оправившись от трагедии, Мексика продолжила подготовку к чемпионату. Главной звездой турнира стал Диего Марадона. Когда ему было 17, ему не дали сыграть на чемпионате мира в родной Аргентине. Тренер не поверил в молодую звезду. 4 года спустя он уже блистал на турнире в Испании. Но команде тогда не везло. И вот, наконец, он оказался в Мексике в полном расцвете своей футбольной формы. Украшением чемпионата стал четвертьфинал между Аргентиной и Англией. А его главным действующим лицом капитан аргентинцев Марадона. На 51 и 55 минутах поединка Марадона записал на свой счет 2 гола. Несомненно, входящий в число самых знаменитых из всех, которые забивались когда-либо и где-либо. Первый, вопиющее жульничество, аргентинец в прыжке переправил мяч в ворота рукой. Это видели все, кроме тунисского арбитра, засчитавшего гол. Да и сам Марадона впоследствии свою вину не отрицал, но придумал остроумное объяснение. Дескать, это была не моя рука, а рука Бога. Но 4 минуты спустя Диего сотворил чудо уже без помощи божественного привидения. В одиночку он преодолел с мячом всю английскую оборону, прошел ее, как горячий нож сквозь масло, и забил свой второй гол. Сборная ФРГ была не в лучшей форме. Никогда раньше она не показывала на чемпионатах мира столь невыразительной, тяжеловесной игры. Но немцев всегда отличала железная воля и умение биться до конца, как бы тяжело ни складывались обстоятельства. Западная Германия со скрипом, но добралась до финала. Решающий матч турнира между Аргентиной и ФРГ оказался напряженным. Хотя, понятно, это стало не сразу. За четверть часа до конца основного времени сборная ФРГ безнадежно проигрывала. 0-2. Единственное достижение Бундестим к тому времени заключалось в том, что они взяли в жесткие тиски Марадону и не позволили ему забить. Но немцы не сдались. Надежда умирает последней. Таков девиз сборной ФРГ. 2 угловых, 2 гола немцев. Еще немного и дополнительное время. Но на поле был великий Марадона. Сам он не забил, но выдал филигранный пас через все поле. Партнер не промахнулся. Аргентина – чемпион. Марадона – лучший футболист чемпионата. Год 1986. Мексика. 13-й чемпионат мира по футболу.
4: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
5: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
4: А здесь у вас что? Кукуруза. Сделана в СССР. Да я на даче выращиваю, не хуже.
5: На ней целое поколение выросло.
4: Осторожно, яд. Откуда?
5: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
2: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: На трибунах становится тише.
4: Тает быстрое время чудес. До свидания, наш ласковый Миша. Возвращайся в свой сказочный лес. На закрытии Олимпиады 1980 года многие люди плакали. Об этом удивительном событии рассказывает москвовед, писатель, историк Александр Васькин.
2: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».
0: Реклама.
6: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Разговор на двоих. О культуре и политике, искусстве и религии, философии и праве. Русский универсализм и западный глобализм. Православие и бездуховность. Повестка меньшинства и идеология большинства. В программе «Брат-2». Их называют новое поколение интеллектуалов. Авторский проект Василия и Николая Щипковых.
8: Сегодня в 20:00 на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Россия и Украина провели новый обмен телами погибших. Москва передала Киеву 501 тело украинских солдат и получила взамен 31 тело российских военнослужащих. Эти данные подтвердил представитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции депутат Государственной Думы Шамсаил Саралиев. Предыдущий обмен прошел почти месяц назад, 18 июня, по формуле 522/33. До этого, в середине мая, Киеву передали тела 526 погибших бойцов, а Москва приняла взамен тело 41 военного. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте по факту гибели главного инженера Запорожской атомной электростанции Александра Яковлева. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
2: 15 июля в Энергодаре украинскими боевиками при помощи беспилотного летательного аппарата квадрокоптерного типа был атакован легковой автомобиль. В результате удара погибли водитель транспортного средства и главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев. Также пострадал еще один пассажир, работник станции. Следственный комитет России устанавливает конкретных представителей киевского режима, преступные действия которых создали угрозу безопасности жизни тысяч мирных граждан.
1: Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси осудил удар украинских боевиков, в результате которого погиб главный инженер Запорожской АЭС. По словам Гросси, это недопустимое нападение на атомную электростанцию и ее руководство, а также создает серьезную угрозу ядерной безопасности. Турция депортирует россиян, задержанных за чтение Библии в Стамбульском соборе Святой Софии. Ожидается, что это произойдет 17 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Напомню, с 15 июля Виктория и Игорь Филоновы находятся в депортационном центре для иностранцев. Их задержали днем ранее за чтение Библии в музейной части собора. В полицейском протоколе указано, что супругов подозревают в разжигании ненависти или вражды. Санкция предусматривает до 2 лет лишения свободы. С 2020 года власти Турции отменили музейный статус христианского собора Святой Софии, однако верхнюю галерею по-прежнему используют для туристических экскурсий. Высшая школа экономики расширила квоты для участников спецоперации и их семей. Теперь университет будет бесплатно зачислять на программы бакалавриата и магистратуры абитуриентов, которые отслужили год в отряде БАРС или войсках беспилотных систем, указано на сайте вуза. Контракт должен заключаться через университет. Напомню, в российских вузах выделена отдельная квота для участников СВО и их детей, на нее отводится не менее 10% бюджетных мест. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Маршалами не рождаются. Иван Баграмян.
1: Ноябрь 1943 года. Москва, Кремль, кабинет Сталина.
2: Успешно проведенная операция в районе Орла и Брянска убеждает в том, что новый пост будет вам по плечу, товарищ Баграмян.
3: Я оправдаю доверие Ставки, товарищ Сталин.
2: Это очень хорошо. Вы назначаетесь командующим войсками Первого Прибалтийского фронта. Одновременно вам присвоено звание генерала армии. Принимайте дела.
1: Вскоре он освободит Витебск, прибалтийский город Шуляй. В результате немецкая группа армий «Север» будет полностью отрезана от Восточной Пруссии. За успехи фронта в белорусской операции генералу Баграмяну присвоили звание Героя Советского Союза.
4: В 1945 году оперативной группе войск под командованием моего деда поставили задачу взять Кёнигсберг. Этот город-крепость Гитлер называл абсолютно неприступным бастионом немецкого духа. Но бастион пал на третий день после начала штурма.
1: Это воспоминание внука маршала и его тезки Ивана.
4: Коменданта крепости генерала Отто Ляша за подписание акта о безоговорочной капитуляции Гитлер тогда заочно приговорил к смертной казни. Об этом выигранном сражении Иван Христофорович очень любил рассказывать. За него он был награжден орденом Суворова первой степени.
1: В том же 45-м Баграмян стал командующим Третьим Белорусским фронтом. Под его руководством наши войска блокировали 33 дивизии курлянской группировки вермахта, а 190 тысяч немецких солдат сдались в плен. Из всех потомков маршала Баграмяна армейскую династию продолжила только его внучка. После школы Карина Сергеевна поступила в военный краснознаменный институт на факультет переводчиков. Сейчас это военный университет. Изучала испанский язык.
5: К сожалению, дедушка, пока был жив, застал меня лишь в чине лейтенанта. Я помню, сфотографировалась в военной форме и подарила ему свою карточку с подписью «От молодого лейтенантика».
0: Иван Баграмян. Маршалами не рождаются.
6: Радиозвезда.
7: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
8: 1687 год. Село Преображенское. Наследник русского престола, молодой царевич Петр I, проводит смотр войск. Солдаты бодро чеканят шаг, оттачивают строевые приемы с оружием, и без него Петр доволен. Он даже не замечает, как из деревянной избы выбегает дворцовый дьяк и направляется прямо к нему. «Батюшка Петр Алексеевич, мужицкий рис готов! К столу просим!» Будущий царь резко поворачивает голову и внимательно смотрит на дьяка, после чего быстро шагает в избу. Там на столе его любимое блюдо – перловка на водяной бане. Свое название перловка получила за сходство небольшого очищенного ячменного зерна, из которого, собственно, и варят кашу, с формой и перламутровым оттенком речного жемчуга. А жемчуг на старорусском языке как раз и будет перл. Перловку на Руси любили и готовили издавна. Карелы, пермяки, народы Коми, а затем и новгородцы с удовольствием ели кашу, которую прозвали «мужицким рисом». Царь Петр I с детства любил перловку. Но перловку не простую, а на водяной бане. что же это за блюдо такое? Кашу готовили прямо в русской бане, когда мылись? Да нет, конечно. Чтобы мужицкий рис был мягким и густым, его варили особым способом. Сначала крупу вымачивали в воде 12 часов, и только потом начиналась баня. На огонь ставили котелок, в него наливали воду. Сверху на первый котелок ставили второй. Во второй, верхний котелок, помещали 200 граммов перловки и 2 литра молока, соль, сахар и закрывали крышкой. А теперь самое главное. Вода из первого котелка обязательно должна была касаться дна котелка номер 2. Это и называется водяная баня. Периодически, в течение 6 часов, необходимо было проверять уровень воды в нижнем котелке и по необходимости подливать жидкость. Молоко в котелке верхнем постепенно загустевало, и перловая каша становилась, на удивление, мягкой, нежной и вкусной. А тогда, в 1687 году, наследник русского престола царевич Петр Алексеевич с удовольствием отведал свое любимое блюдо мужицкий рис или перловую кашу на водяной бане. Отведал и перенес вторую часть армейского смотра на следующий день. Петр I захотел добавки. А муштра? Муштра подождет. Это дело наживное. Тем более, что...
7: Война войной, а обед по распорядку.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
9: Любимые животные двухлетней Вари – это барашки. Девочка часто говорила, что похожа на них кудряшками и бесконечной энергией. Родители привыкли видеть девочку активной и любознательной. Потому им было нелегко смотреть, как болезнь меняет ребенка. Лейкоз отнял кучерявые локоны и приковал беззаботную малышку к капельнице. Теперь Варя почти не встает с постели, просто нет сил. Об играх и танцах тоже пришлось надолго забыть. Но девочка не собирается опускать руки и терпеливо переносит каждый укол. Длительные курсы химии помогли выйти в ремиссию. Вот только рак не намерен отступать. В организме еще сохраняются бластные клетки. Чтобы уничтожить их, нужна терапия направленного действия. Стоимость таргетного препарата составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Дорошенко Варвары. Вместе мы справимся.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль за отвагу. В годы Великой Отечественной это была, пожалуй, одна из самых почитаемых наград в Красной Армии. Главное условие для вручения – личное мужество на поле боя.
3: За выполнение специальных заданий по обеспечению государственной безопасности при защите конституционных прав граждан в условиях, сопряженных с риском для жизни.
2: В 1994 году медаль за отвагу вновь была введена в России. Внешне она очень похожа на советскую награду. Диаметр, правда, стал чуть меньше, да и надпись «СССР» исчезла. Но это ничуть не умаляет ее значимости.
3: Может вручаться за героизм, проявленный в боях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации.
2: В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, заместитель командира полка 106-й дивизии ВДВ Иван Лалла высадился в составе десанта на аэродроме Гостомель, недалеко от Киева. Во время боев попал под минометный обстрел. Несмотря на ожесточенное сопротивление противника, офицер продолжал удерживать стратегически важный объект даже после ранения. За мужество, храбрость и героизм заместитель командира полка Иван Лалла был награжден медалью «За отвагу».
0: Оружейка.
4: Боевые корабли.
0: Линейный трехмачтовый корабль Лукьяна Верещагина.
5: Он родился во второй половине 17 века в селе Преображенское в семье придворного конюха. Когда Лукьяну исполнилось всего 4 года, его уже зачислили в знаменитые потешные полки. Вместе с молодым царем Петром Верещагин работал простым корабельным плотником в Воронеже. Постигал морскую науку. Когда государь задумал построить новое парусное линейное судно, то созвал своих лучших умельцев, в том числе Лукьяна. Условие одно – никаких иностранцев, только русские мастера. Такое было впервые.
6: Корабль назывался «Гота-предестинация», или «Божье провидение». Почему это мы первые русские? Раньше, что ли, не строили? Строили, но либо малые суденышки, либо большие, правда, с помощью иноземных учителей. А тут все нашими российскими руками сработано было.
5: Новый трехмачтовый корабль имел в длину 40 метров. На вооружении 58 пушек. Экипаж 253 человека. Классический английский вариант боевого судна. Но была у Божьего провидения одна отличительная особенность. Поскольку корабль предназначался для хождения по мелководному Азовскому морю, то его осадку специально уменьшили. Киль судна состоял из двух, скрепленных между собой, брусьев. Так что при ударе о грунт повреждался лишь нижний из них, что не вызывало течи в корпусе. Гениальная идея. Для сравнения, во флотах других государств подобные конструкции начали применяться только лишь 140 лет спустя.
0: Оружейка.
4: Боевые корабли.
0: Линейный трехмачтовый корабль Лукьяна Верещагина.
5: В начале 18 века на приладожских верфях было развернуто строительство судов для будущего Балтийского флота. Опытный корабел Лукьян Верещагин получил тогда новую должность – форштмейстер, то есть смотритель лесов. Он лично отбирал массивные дубовые материалы, и совсем скоро мечта Петра Великого сбудется – Россия завоюет выход к Балтике.
0: Линейный трехмачтовый корабль Лукьяна Верещагина. Оружейка.
7: Радиозвезда.
0: От слов к делу. Военные училища России.
8: С нами Бог и Андреевский флаг. Ей не случайно дали имя Василиса. В семье ждали мальчика. Хотели назвать в честь знаменитого родственника Василием. Даже рожать Евгения Артуровна Чапаева поехала в Чебоксары, в далекий край своих предков. Однако на свет появилась девочка, праправнучка легендарного комдива Чапая. Вскоре она уже училась в Московском объединенном морском корпусе имени героев Севастополя. В свои 9 лет Василиса Чапаева стала самым юным вице-матросом первой статьи на всем российском флоте.
0: От слов к делу.
8: Программа обучения, кстати, довольно-таки сложная. Летняя практика – 30 дней. Обязательный выход самых подготовленных ребят в поход на шлюпках по Москве-реке до Волги, а также выезд в воинскую часть с освоением программы спецназа ГРУ. В то же время младшие классы осваивают просторы рек Карелии и курсы молодого бойца на различных полевых выходах. Кроме этого, в корпусе есть еще и специальные предметы. Морская начальная подготовка и техническое устройство боевых кораблей. Впереди воспитанников ждет почетное звание юнга и служба в составе военно-морского флота.
0: От слов к делу.
8: С нами Бог и Андреевский флаг.
0: Московский объединенный морской корпус имени героев Севастополя.
1: Радиограмма.
9: Лучшим российским асом Первой мировой войны считается Александр Александрович Казаков. Он сбил 17 самолетов противника лично и

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Сейчас новости культуры. В российских музеях пройдет неделя кинопоказов, посвященная Дню военно-морского флота. Акция организована Музеем Победы и пройдет с 24 по 30 июля. В программе документальные фильмы о прославленных флотоводцах. Лента о Владимире Чернавине, нарком флота об адмирале Кузнецове и трилогия об Ушакове. Первый показ трилогии состоится уже 24 июля в Бородинском музее-заповеднике. 25 июля фильмы о Чернавине увидят в Тульской области, а 26 июля в Амурском крае покажут ленту о Кузнецове. Масштабные гастроли Санкт-Петербургского государственного театра балета проходят в Москве. В честь 80-летия художественного руководителя театра Бориса Эйфмана москвичам и гостям столицы покажут постановки из своего репертуара. Подробностями о творческих планах с информационной службой «Вести» поделился сам юбиляр Борис Эйфман.
2: У меня сейчас две мои мечты – это сделать спектакль для детей, который бы действительно открыл детям, что такое балет, сделать этих маленьких моих зрителей балетоманами на всю жизнь. А второй проект – это очень такой серьезный балет, очень, наверное, сложный для меня. Это балет о Петре Первом. Его жизнь, его судьба, его трагедии, его величие.
1: В программе празднования юбилея, помимо московских гастролей, запланировано несколько мероприятий в Санкт-Петербурге. Всероссийский юношеский симфонический оркестр под руководством Юрия Башмета завершил национальный отбор в новый состав на сезон 2026-2028 годов. В первом этапе участвовали больше 1100 молодых музыкантов из 26 городов от Владивостока до Калининграда. В финал в Москве вышли рекордные 609 человек. Имена победителей объявят в августе. Народный артист России Эдгар Запашный станет продюсером биографического фильма о Юрии Куклачеве. Об этом агентству ТАСС рассказал сын знаменитого клоуна Дмитрий Куклачев. По его словам, идея родилась во время поездки с агитбригадой в зону боевых действий. Это будет семейное кино, возможно, полнометражный фильм или телесериал. На главные роли рассматриваются Сергей Безруков и Сергей Бурунов. В Великобритании выпустят 10 ранее неизвестных песен Дэвида Боуи. Композиции, записанные в самом начале его карьеры, когда музыкант еще выступал под именем Дэвид Джонс. В работе над треками участвовали гитарист Лед Зеппелин Джимми Пейдж и пианист Ники Хопкинс, сотрудничавший с «Битлз». Первый трек уже доступен, а полный сборник выйдет 18 сентября. Песни были записаны в 1966 году. Именно тогда Дэвид Джонс сменил имя на Дэвид Боуи. Это были новости культуры. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик

офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Гвардии старший лейтенант Чухрай.
1: Григорий Наумович Чухрай. Кинорежиссер, народный артист СССР, участник Великой Отечественной войны, десантник. Григорий Чухрай умел не только снимать хорошее кино, он умел еще и писать кинематографично. Читаешь его воспоминания,

0: воспоминания «Моя война» и сразу видишь детали готовых мизансцен. Движение глаз, дрожание губ, выступающие слезы. Слезы очень часто. И очень часто кровь. И чужая, и своя. Он же прошел всю войну. От и до.
1: И подвергли бомбежке со своих самолетов наши города. Житомир, Киев, Севастополь.
0: Рослый, сильный, плечистый. Он попал на фронт прямо со срочной службы. Младший сержант – радист. Усталый майор за казенным столом назначает его сразу командиром взвода, причем в пехоту. Чухрай честно предупредил, что нужного опыта у него нет.
2: Если бы у меня было кого назначить, я бы тебя сопляка в упор не видел. У меня нет офицеров. Ты больше года прослужил в армии. И вообще, приказы не обсуждаются.
0: Чухрая поставили командовать взводом необученных резервистов, бывших работников торговли. Они не только не умели стрелять, вообще ни разу винтовки в руках не держали. Спасение от них пришло в лице другого майора. Он набирал добровольцев в экспериментальные войска. Объяснил, что в задачи нового формирования будут входить внезапные высадки парашютистов в тылу врага, молниеносные операции на занятой противником территории и возвращение к своим через линию фронта. Наивысшая степень риска. ВДВ.
3: Немцы подходили к Москве. А здесь, на Кавказе, нас учили по-настоящему воевать. Не сами же собой организовались воздушно-десантные войска. В ясную погоду в небе, как цветы, распускались белые купола парашютов. Издали это было красиво. Но на следующий день в городе раздавались звуки траурного марша. Хоронили солдат, погибших на тренировках. Потери были большие. Политруки говорили: осваиваем новое дело. Потери неизбежны.
4: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Гвардии старший лейтенант Чухрай.
0: Этим бойцам нужно было быть готовыми ко всему. Представьте только, что такое переход через линию фронта. Ты идешь по позициям врага, совсем не условного, который тебя по-настоящему убьет, если заметит. Еще страшнее – пытки и мучительный плен. Чухрай прятал на груди гранату на такой случай, чтобы подорвать тогда сразу и себя, и нацистов. Что испытывает человек, когда нельзя никак себя защитить? Представьте, ночь. Ты лежишь, вцепившись в землю, притворяешься убитым. И гадаешь, повезет или не повезет.
3: Луч прожектора остановился на моей спине. Вслед за ним мог последовать выстрел. Какая глупая смерть, подумал я. Но луч ушел влево, прошелся по спинам других солдат и погас.
0: Кинематографично? Но это была его реальность. В одном из таких переходов Чухрай и еще двое десантников уже успешно миновали все вражеские боевые порядки. Для этого они больше двух суток пролежали в мокрой траве вблизи немецких окопов. Изучали распорядок дня, огневые точки и ходы в заграждениях. Вышли по темноте. Включались стальные нервы. Никаких проявлений беспокойства. Встреченные немцы должны принять наших ребят за собственных разведчиков. Взмокшие от напряжения десантники наконец добирались до нейтральной полосы.
5: Стой! Кто идет?
0: Впереди свои. Но это не менее опасно. Если часовые не знают о возвращении группы, они откроют огонь. Случались горькие, досадные потери. И счастливые недоразумения тоже случались.
3: Нас должны были встретить. Идем, а часовой стоит, молчит и не двигается. Странно. Может быть, манекен? Когда подошли совсем близко, разглядели лицо. Глаза испуганные и удивленные. Он остолбенел, ожидая самого страшного. «Товарищ, ты минное поле ходил?» Мы были благодарны ему, что он молчал. Если бы он предупредил нас, мы, безусловно, бы подорвались.
4: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Гвардии старший лейтенант Чухрай.
0: 4 года войны, 4 ранения. А еще были контузии, обморожение, из-за которого потом всю жизнь по ночам болели ноги. Госпитальная палата «Доходиловка» для безнадежных. Была операция без наркоза, на живую, с зажатой в зубах деревяшкой. Отодвигая оголенный нерв, врачи долотом дробили кость, чтобы вытащить из нее застрявший немецкий осколок. Чухрай считал, что на войне ему повезло. Даже тяжелые раны не сделали его калекой. Но своим главным везением называл то, что у него были друзья, которые не предадут и не бросят.
3: Когда сил идти дальше не хватало, все останавливались и ждали, пока мы не сможем встать на ноги. Мне никогда не забыть, как в темноте я почувствовал, что кто-то вкладывает мне в рот что-то твердое и сладкое. Я понял, сахар, небольшой кусочек сахара. Но как он был мне тогда дорог. Не думаю, что он помог мне, но тогда я заплакал.
0: Во время войны Чухрай встретил и потерял, но, разыскав через газету, вновь обрел, теперь уже навсегда, свою дорогую любовь. Единственную и настоящую на все остальные полвека. Ира Пенькова. Получив 2-недельный отпуск, молодой офицер мчался к ней через всю страну в цветущие весной Ессентуки. На подножках переполненных вагонов, на крышах, буферах, на угольных площадках, только бы успеть до конца увольнительной. Он успел. Нашел ее по новому адресу. Держа в руках ведро сирени, сделал предложение. 9 мая 1944 года они расписались в потрепанной школьной тетрадке тылового ЗАГСа. Этот день ровно через год станет самым счастливым и для всей нашей измученной, непокоренной страны. Но в этот последний военный год им всем еще нужно будет выжить.
4: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Гвардии старший лейтенант Чухрай.
0: Он не любил описывать бои. Говорил, что все они похожи друг на друга. Хотя, скорее, причина была в тяжести таких воспоминаний. Ведь каждый бой для его участника – чья-то смерть. И причинение смерти.
3: Меня часто спрашивали, а вы убивали? И удивлялись, когда я отвечал утвердительно. Меня оскорбляло это удивление. Люди, не знающие войны, не пытаются вникнуть в ее законы.
0: Во время боев за Украину Григорий Чухрай нашел на развалинах книгу «Лев Кулешов. Уроки кинорежиссуры». Сердце солдата дрогнуло. Он вспомнил о своей довоенной мечте, когда хотел поступать в ВГИК. Никто тогда не мог даже представить, какой трагически богатый режиссерский материал преподнесет жизнь. Поэтому повторить за такими, как он, весь драматизм Великой Отечественной войны ни на экране, ни в книге, наверное, теперь уже невозможно. Фронтовая честность кавалера 2 боевых орденов часто угрожала его творческой карьере. Картины пытались не пускать в прокат, ограничивать в показе, требовали от режиссера положить на стол партбилет. Но Григорий Чухрай который когда-то сражался за каждый метр Сталинграда, смог отстоять и каждый кадр, и каждую строчку, прожитой им и его героическим поколением жизни.
4: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Гвардии старший лейтенант Чухрай.
6: Сегодня в программе «Область знаний». Как насекомые помогают строить роботов? Рассказывает зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомеранов. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
7: Проложите, проложите выход тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки, а когда сообразите, все пути приводят в Рим.

0: Но не забудьте, затупите ваши острые клыки.
1: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
2: 11 августа 1943 года шли бои в Новгородской области, когда линию фронта со стороны врага пересек немецкий легкий самолет разведки «Шторх». На него охотились немецкие истребители, повредили машину и ранили летчика. Затем по нему били зенитки. Сначала вражеские, потом наши. Но пилоту все же удалось посадить самолет возле села Бритино. Так бывший истребитель Николай Лошаков и бывший танкист Иван Денисюк вернулись на родину. Это был первый случай побега из плена на вражеском самолете в годы Великой Отечественной войны.
1: Экипаж.
2: Лейтенанта Лошакова сбили в мае 1943 года в небе на подступах к Ленинграду. Его машина загорелась и начала падать. Раненый Николай нашел в себе силы выпрыгнуть с парашютом. Очнулся в немецком плену в солдатском госпитале. В плену Лошаков работал на запасном аэродроме у города Острова на Псковщине. Там он познакомился с заправщиком военно-транспортных самолетов, бывшим сержантом-танкистом Иваном Денисюком. Денисюк, имевший доступ к самолетам, запоминал расположение приборов в «Шторхе» и рассказывал о них Лошакову. А дальше беглецы проникли в оставленный без присмотра самолет, и Николаю удалось поднять машину в воздух.
1: Техническая справка. Фюзеляж 156 «Шторх», в переводе «Аист». Немецкий легкий самолет разведки, сообщения и целеуказания. Годы производства 1937-1949. Длина 10 метров, высота 3. Взлетная масса 1325 килограммов. Мощность двигателя 240 лошадиных сил. Максимальная скорость 175 км в час. Вооружение. Пулемет МГ-15 в задней части кабины. Экипаж 2 человека.
2: После возвращения домой Денисюка за измену родине приговорили к 20 годам каторжных работ. А Лошакова отправили в Воркутинский исправительно-трудовой лагерь сроком на 3 года. Весьма приличная разница в наказании. Возможно, что Николаю Лошакову зачли его боевое прошлое, чудом сохраненную в плену кандидатскую карточку члена ВКПБ и угнанный «Шторх».
1: Экипаж.
3: Золотые слова вовремя сказаны.
1: Командная работа.
2: Уже в августе 1945-го Лошакова освободили по амнистии и через некоторое время назначили начальником центрального аэропорта авиаотряда комбината «Воркута-Уголь». Иван Денисюк вернулся через 8 лет. Окончательно реабилитировали их в 1958-м. А вскоре на экраны страны вышел фильм Григория Чухрая «Чистое небо» о судьбе и подвиге летчика Алексея Астахова. Но мало кто знал, что прототипом главного героя был именно Николай Лошаков.
1: Экипаж.
4: Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел
1: «Холодное оружие».
4: Классификация.
1: Боевой клинок скрытого ношения.
4: Название.
1: Засапожный нож.
5: Засапожный нож предназначался для уничтожения живой силы противника в рукопашной схватке. Длина четырехгранного обоюдоострого клинка 25 сантиметров, толщина 1 сантиметр. Лезвие плоское, слегка изогнутое. По своей форме оно напоминало клык дикого кабана. Это позволяло наносить как режущие, так и колющие удары. Рукоять ножа деревянная, круглая, без крестовины. На рукоять крепился специальный плетеный ремень – темпляк. Его надевали на руку, чтобы не потерять оружие в бою. В 1812 году засапожными ножами были вооружены солдаты пехотных полков русской армии. Боевые ножи носили в специальных ножнах, которые пришивались к голенищу сапога с наружной или внутренней стороны.
4: Арсенал 18-12.
6: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
7: Боевые искусства были придуманы слабыми, чтобы успешно противостоять сильным.
4: Боевые искусства. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Андрей Белоусов заслушал доклады командования группировки войск «Центр» во время рабочей поездки на пункт управления одного из объединений. Командующий группировкой генерал-полковник Валерий Солочук доложил министру обороны о выполнении войсками боевых задач и характере действий противника. А начальник отдела войск беспилотных систем объединения рассказал о том, что в группировке полностью сформированы и укомплектованы новые подразделения. Работают и над сбором аналитики с внедрением искусственного интеллекта.
2: Подразделения беспилотных систем Турармии с мая месяца 2025 года интегрируются в систему аналитики. Она постоянно совершенствуется. Аналитические группы у каждого соединения в поисковых частях созданы.
3: Должен, конечно, классификатор сделать. Там будет смотреть действительно эффективность расчетов, и сразу там она возникает. Так, искусственным интеллектом мы сейчас буквально вот открыли как раз DC данные, сделали ветвину данных. Ну, что DC производитель сейчас подключилась для обучения нейросеток.
2: Уйти от машинного зрения, а перейти к искусственному интеллекту.
3: Машинное зрение тоже часть искусственного интеллекта. Там же главное обрабатывать это все на борту. Это все такие вопросы достаточно сложные технические, но они решают все.
1: Министру обороны также доложили о номенклатуре поставляемых в подразделения дронов. Глава ведомства попросил отдельно поделиться отзывами на поступающие в войска аппараты. В завершении рабочей поездки Андрей Белоусов передал общевойсковому объединению орден Суворова. Его присвоили за массовый героизм, мужество и отвагу личного состава в зоне проведения специальной военной операции. Министр обороны также вручил государственные награды военнослужащим группировки, отличившимся при выполнении боевых задач. Сегодня ночью вооруженные силы России нанесли групповые удары по целям на Украине. Били по предприятиям военной промышленности в Киеве, где производили и хранили беспилотники большой и средней дальности, а также по объектам инфраструктуры в портах Одесса и Южный. Их использовали для доставки и хранения грузов военного назначения и топлива. Кроме того, по пути в порты Одесской области уничтожили морское судно и быстроходный катер так называемых сил специальных операций украинских вооруженных формирований. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Рядовой Сергей Неверов в составе расчета оборудовал позиции. В это время обнаружил украинский беспилотник. Дрон вел разведку. Противник ждал подходящего момента для сброса боекомплекта. Сергей Неверов сбил беспилотник. Благодаря бдительности рядового, боевая задача по оборудованию позиций мотострелкового подразделения была выполнена в установленные сроки. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
4: У животных есть многие качества, присущие человеку. Они сообразительны и эмоциональны. Они умеют сострадать, ценят красоту, обладают чувством юмора и даже сверхспособностями. Но достаточно ли мы умны, чтобы понять братьев наших меньших? Зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гамыранов в программе «Область знаний в мире животных». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Как насекомые помогают строить роботов. Рассказывает зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомаранов.
1: Область знаний.
3: Если мы сегодня будем говорить о биологии, то биология – наука, которая не только изучает нас с вами, животных вокруг, помогает нам изобретать новые лекарства. Биология еще сегодня играет большую роль в развитии технологий. Наука бионика стала очень важной для нас, и когда-то мы уже говорили о том, что такое бионика, как она появилась. Рождение бионики прежде всего связано с появлением липучки, да, и липучка, которая в нашей повседневной жизни, не что иное, как плоды лопуха, которые были перенесены на нейлон, и в итоге мы видим суперудобное изобретение, которое помогает не только нам в повседневной жизни, но и космонавтам, когда они оказываются на Международной космической станции. Сегодня бионика очень активно помогает, и вообще бионика развивается в сторону создания роботов. А при создании роботов очень важная отрасль – это создание миниатюрных роботов. Когда мы хотим сделать что-то маленькое, то нам нужно обратить внимание на самых маленьких животных, которые есть рядом с нами, и это окажутся действительно насекомые. Насекомые, в какой-то момент оказавшись очень крупными, и мы знаем историю о стрекозах с 70-сантиметровым размахом крыльев, крупные насекомые не выжили, и насекомые от тренда на увеличение пошли, наоборот, к тренду становиться все меньше и меньше. И сегодня мы действительно наблюдаем среди насекомых, что самые успешные из них – это самые маленькие, и насекомые в своих пределах миниатюризации достигают невероятных глубин. Когда ученые начали делать маленьких роботов, они решили обратить внимание, как же устроены эти замечательные существа – насекомые. Главную роль в робототехнике играют насекомые, которые живут рядом с человеком и которых проще всего разводить в лабораториях, это, конечно, тараканы. Когда мы создаем маленьких роботов, есть большая проблема. Это аккумуляторы. Сделать маленький аккумулятор очень-очень сложно, и поэтому самые маленькие роботы все равно оказываются с проводами. К сожалению, подъемной силы насекомых нам достичь пока никак не удается. Но есть простой путь, как сделать маленьких роботов, не прибегая к созданию новых аккумуляторов. Прежде всего, можно сделать бионических роботов из самих насекомых, и мы видим роботов-киборгов. Какое-то время можно было даже купить набор, заказать в интернете набор для создания киборга из таракана. Вам оставалось купить только крупного таракана, мадагаскарского или американского, вживить ему два электрода в усики, повесить на него рюкзачок с процессором, и дальше скачать мобильное приложение, и вы могли управлять тараканом, как радиоуправляемой машинкой. Подавать сигнал в левый усик, например, и таракан поворачивал в правую сторону, и наоборот. Так же, как, в принципе, тараканы используют это в повседневной жизни. Они тоже усы используют для того, чтобы понимать, в какую сторону им нужно поворачивать. Таракан, наверное, испытывал при этом какие-то моральные, может быть, переживания, потому что он терял волю, контроль, но боли явно не испытывал, и тараканы, в которых вживлены электроды, продолжают жить достаточно долгую и хорошую жизнь. Но кажется, что это развлечение, но на самом деле это и важная технология. Появившись этот стартап в 2013 году, подтолкнул исследователей, которые уже работают сейчас, а они в 2021 году выпустили большую статью с экспериментами как раз с роботараканами. Они взяли живых тараканов, вживили у них также электроды, но дальше они не использовали примитивное управление, как радиоуправляемой машинкой, а они повесили процессор с термодатчиками и с искусственным интеллектом. Соответственно, таракана запускали в темную комнату, фотодатчики мерили и фотографировали местность вокруг, они смотрели, какие там есть предметы, крупные, мелкие, а дальше еще и тепловизоры измеряли температуру этих предметов. Как только находили довольно крупный предмет повышенной температуры, нейросеть подавала сигнал таракану в мозг, куда ему нужно поворачивать. Он полз к этому предмету, измеряя все более точно и размер, и температуру этого предмета. В результате среди темной комнаты тараканы сами по себе находили предметы горячие. Дальше была другая задача. Нужно было отличить ненужные горячие предметы от предметов температуры порядка 35-38 градусов. Как несложно догадаться, основная задача – это поиск людей среди завалов в темных пространствах, такая первоочередная задача, с которой до сих пор справляются очень примитивными способами, да, используют собак, делают минуты тишины, а тем не менее такие маленькие роботы могут спасти огромное количество людей.
2: Как насекомые помогают строить роботов?
1: Область знаний.
3: Но есть большая проблема. Во-первых, легко отличить, конечно, очень горячие предметы от не супергорячих. То есть, если у вас есть лампа накаливания, которая нагревается там, больше 50 градусов, то, в принципе, ее всегда легко можно откинуть, и, собственно, нейросеть этому легко обучилась. Сегодня они продолжают делать эти эксперименты, потому что сейчас самая сложная задача, например, отличить людей от домашних животных. Потому что, конечно, очень жалко и собак, и кошек, но спасать нужно прежде всего человека. И человек в определенной позе, например, очень похож на крупную собаку, и температура у них может быть тоже очень похожа. А маленьких детей очень сложно отличать от кошек. И они как раз сейчас тренируют модель для того, чтобы она, фотографируя людей в темноте, вот эти вот тепловизорные пятна, по этим пятнам понимала, где человек, а где, например, находится кошка. То есть у них уже сейчас задача, не связанная напрямую с робототехникой. И почему удобны тараканы? Потому что не нужны аккумуляторы, и опять же, не нужно делать сложную конструкцию из композитных материалов, из пластика печатать. Можно просто взять десятки тараканов, сразу сделать из них этих киборгов и запустить их, по сути, в темное пространство. Это очень эффективный способ, и тут, конечно, тараканам, крупным тараканам нет равных. Конечно, делают и роботов, похожих на тараканов, и делают роботов, которые могут выдержать такую же нагрузку, как тараканы, но все они пока существуют на стадии прототипа, и в повседневную жизнь они оказываются пока слишком дорогими. Другую важную роль в создании роботов играют муравьи. У муравьев есть два суперважных свойства. Одно из них – это поднимать супертяжелый вес, и муравьи, в какой-то момент отказавшись от полета, то есть царицы и самцы, они умеют летать, у них есть крылья, это им нужно для того, чтобы найти друг друга. После спаривания самка зарывается под землю, становится царицей, отгрызает себе крылья или отламывает их и больше никогда не выходит на поверхность. В принципе, ей не нужно, она всю оставшуюся жизнь является такой фабрикой по производству яиц, а ее обслуживают ее бесплодные дочери, рабочие особи. И вот у рабочих особей нет крыльев. А основная сила, основные мышцы насекомых сосредоточены именно в мышцах, управляющих крыльями. Поэтому, если ты отказываешься от полета, то у тебя оказывается большое количество свободных мышц, и их можно пустить, например, на поднятие тяжелого веса. И муравьи, конечно, этим вовсю пользуются. Однако даже один муравей не может, например, поднять большую толстую гусеницу. Для этого муравьи должны объединяться в группы. Когда ученые стали изучать, как муравьи объединяются в группы, оказалось, что там тоже есть принципы. Например, группы чаще всего бывают по 10 муравьев, то есть 10 и меньше. И даже если мы видим большое скопление муравьев, скорее всего, там есть подгруппки, потому что если у вас объединилось в группу больше 10 особей, то это похоже на хаос. Если мы проведем эксперимент с людьми и дадим какую-нибудь маленькую задачу огромной толпе людей, то пока люди договорятся, проще будет это сделать задачу самому. А 10 человек тоже оказывается очень удобной группой. Зачем все это изучают? Для того, чтобы, опять же, сделать роботов, которые будут объединяться в группы. И таких роботов уже есть несколько. Один из них – это робот-муравей от компании Fest. Это такая американская компания, которая делает большое количество бионических роботов. И они делают очень классные технологии, демонстрируют их, создавая кенгуру, создавая роботов-стрекоз и так далее. И один из них – это робот-муравей. У них суперклассные аккумуляторы, у них центры тяжести, что интересно, располагаются так же, как у муравьев. Они тоже шестиногие, потому что оказывается, что на таком размере шестиногим быть очень выгодно. В любой момент времени у тебя три точки опоры. Ты все время стоишь на земле тремя точками. А это удобная система. Мы знаем, что табуретка с тремя ножками очень устойчивая. Вот эти муравьи шестиногие, они управляются тоже при помощи искусственного интеллекта. Их задача основная – найти какой-то предмет и перетащить его. Муравей при помощи своих датчиков находит крупный предмет, подползает к нему и понимает, что этот предмет очень большой для того, чтобы он его мог поднять и двигаться с ним оптимально. Дальше по беспроводной связи он передает сигнал другим роботам, они подползают к этому предмету, поднимают все вместе этот предмет, и дальше все эти роботы начинают работать как единое целое, как единый механизм. Соответственно, в глазах у них находятся датчики, которые смотрят, куда двигается другая особь. И все вместе они переносят этот предмет уже без проблем. Но поскольку робот должен был максимально быть похожим на муравья, то ученые-инженеры сделали ему еще и антенны, и эти антенны не просто так, а это на самом деле такие зарядные станции. То есть потом муравьи расползаются по стенам пространства и прислоняются к зарядной станции и заряжаются. Получается такая очень удачная беспроводная система, и самое интересное, что вот действительно они умеют объединяться в группы.
1: Область знаний.
2: Радиозвезда.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
2: Как насекомые помогают строить роботов. Рассказывает зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомыранов.
1: Область знаний.
3: Сейчас есть совсем маленькие роботы, которые весят всего 17 грамм, и эти роботы могут объединяться в группу из тоже 60 роботов для того, чтобы передвигать тяжелые предметы. В университете Стэнфорда сделали маленького робота, которые могли объединяться в группы, и 10 роботов весом каждый по 17 грамм, то есть вместе они весили где-то 170 грамм, могли перетащить целый автомобиль. Двигали они автомобиль действительно очень медленно, должны были делать это очень слаженно. Бетон был супер сполированный, то есть по обычной дороге, конечно, сдвинуть они автомобиль не смогут. Но самое важное, что в этом роботе не только размер и не только физические свойства муравья, но еще и клейкая подошва, такая же, как лапы геккона. Мы тоже уже говорили о том, как устроены лапы геккона, что там между лапой ящерицы и поверхностью возникают межмолекулярные взаимодействия. Фактически там нет никакого клея, а работает притяжение отдельных молекул. То же самое у этих маленьких роботов. На нижней поверхности есть мельчайшие такие резиновые волоски, которые притягиваются к поверхности бетона, и там тоже возникает межмолекулярное взаимодействие. Дальше этот робот особым образом поднимает свою опору от асфальта для того, чтобы эти волоски не оторвались и не остались на бетоне, делает следующий шаг и опять приклеивается к бетону. И в итоге вот это вот взаимодействие и кооперации, и взаимодействие технологии приклеивания помогает перетягивать автомобиль очень-очень медленно, но тем не менее. Другая способность муравьев – это отличная ориентация в пространстве. Муравьи, отходя от своего муравейника, очень хорошо запоминают маршрут. Конечно, они запоминают крупные предметы. Безусловно, если у вас на ходу лежат камни, растут деревья, проще всего запомнить их и двигаться, используя ориентацию по памяти. Но это не всегда работает, потому что вы можете, например, жить в пустыне. Пустынные муравьи для передвижения по местности используют счет. Скорее всего, они считают шаги, мы не уверены, что они считают их прям с точностью. Может быть, они используют какую-то другую систему, тут мы ответить на этот вопрос не можем. Но точно размер шага и количество шагов влияет на ориентацию на местности. Муравьишка выползает от муравейника, смотрит, сколько он пробежал, и возвращается назад точно заданное расстояние. Ученые люди тоже недобрые, поэтому они одним муравьишкам отрезали лапки наполовину, их шаг стал короче. Соответственно, они не добегали до муравейника. Другим муравьишкам приклеивали ходульки, и шаг становился больше, они перебегали муравейник. Еще один, третий принцип при движении муравьев – это принцип оптического потока. Муравьи оценивают, с какой скоростью двигаются предметы под их телом. В принципе, то же самое мы можем использовать, когда движемся в автомобиле или в поезде. Когда вы видите, что за окном мелькают предметы, вы, в принципе, можете оценить скорость. Да? Вы можете понять, что вы едете с скоростью 300 км в час, когда предметы мимо мелькают, и вы их с трудом различаете. Или скорость 5 км в час для вас тоже, в общем, понятно. Вы хорошо можете разглядеть отдельные деревья и здания. Как ученые это выяснили, они опять же закрасили глаза муравьям наполовину, и муравьи перестали видеть, что происходит внизу них, и не смогли вернуться в муравейник. Зачем все это делать? Ну, кроме того, что это просто интересно. Принцип оптического потока используется, например, для посадки самолетов, и есть несколько прототипов самолетов, которые в посадке на местность используют не GPS-навигацию, которую можно легко сбивать, а несколько камер, которые оценивают местность под самолетом и скорость приближения предметов к самому самолету. В результате самолет довольно точно садится на взлетно-посадочную полосу или на взлетную площадку, если мы будем говорить о вертолете. Эту систему сбить очень сложно, ну, то есть нужно очень сильно изменить местность, а сделать это не так просто. Количество шагов и ориентацию муравьев на местности используют для создания технологии движения автономных роботов. принципе, это та же самая система, которая работает у вас дома в роботе-пылесосе. Когда робот-пылесос легко находит док-станцию, но делает он это очень примитивно. Что сделали ученые в робототехнике? Значит, они набрали кучу муравьев, повесили на них датчики и начали смотреть, как двигается муравей. Они посмотрели на движение больше 1000 муравьев и проанализировали маршрут, по которому двигаются эти муравьи. Муравей, выбегая из муравейника, ползает по одной и той же тропе, сложным путем, ориентируясь на предметы, считая свои шаги. Но в какой-то момент он понимает, что этот маршрут очень длинный, и его можно оптимизировать. Соответственно, можно пойти по диагонали, сократить маршрут в два раза. Но для этого нужно несколько раз пройти, чтобы в голове обсчитать систему. В какой-то момент нейросеть, встроенная в робот, тоже идет сначала сложным маршрутом, но потом, обсчитывая этот маршрут, возвращается робот на док-станцию по короткой траектории. Эта технология довольно дорогая, и, конечно, в роботах-пылесосах мы ее дождемся не скоро. Тем не менее, она оказывается очень важной, например, для космической отрасли, потому что крайне важно для того, чтобы луноход или тем более марсоход, если такое нам будет нужно, вернулся на док-станцию и передал информацию. И желательно, чтобы он это сделал не по сложной траектории, потратив огромное количество энергии, а сохранив энергию, просто оптимизировав маршрут.
2: Как насекомые помогают строить роботов?
1: Область знаний.
3: Где еще помогают насекомые и, прежде всего, пчелы для создания миниатюрных летающих роботов. И это самый главный тренд робототехники, потому что все мы хотим получить самых-самых маленьких роботов, которые смогут перевозить грузы, либо у которых будет камера. И тут один из самых выдающихся примеров – это робот-пчела в лаборатории Гарварда. Им занимаются уже с 2016 года. Это самый маленький сегодня летающий робот. Они сделали двукрылого робота, но оказалось, что двукрылая система очень маневренная, робот действительно очень хорошо летал, используя ровно принцип движения крыла, то есть крылышко каждое двигалось по восьмерке, а работали они независимо, и в результате робот маневренно летал. Но он не мог поднимать тяжелый вес, и прежде всего он не мог даже поднять аккумулятор, поэтому робот был завязан на проводах. Тогда они решили посмотреть, кто еще хорошо летает, и замечательно летают пчелы и шмели, у них полет очень маневренный, но при этом крыла 4. Сделали робот четырехкрылого, этот робот был чуть-чуть покрупнее, но к нему уже можно было прицепить небольшой аккумулятор, и робот пролетал несколько минут. Дальше ученые решили поменять конструкцию и добавить не аккумулятор, а добавить солнечную батарею, то есть аккумулятор и еще и солнечную батарею. В результате роботу даже было не нужно садиться на площадку зарядочную, он мог продолжать полет достаточно длительное время, но должен был быть очень яркий свет, и свет должен был быть искусственным. То есть пока такой маленький робот под действием солнечного света не может летать. Таких мощных солнечных батарей больших и аккумуляторов мощных на него повесить не получается. Когда ученые увидели, что насекомые могут преодолевать границу свет, они решили, что нужно сделать робота, который тоже может нырять под воду. И, в принципе, движение крыльев в воздухе и движение плавников в воде – очень похожая система. Единственное, что количество взмахов в воде нужно делать меньше. В принципе, в конструкции робота ничего не нужно менять. Они начали смотреть, как двигаются насекомые, особенно насекомые, которые летают и могут плавать одновременно. Оказалось, что при захождении под воду насекомое меняет угол своего тела и залетает в воду по касательной, для того, чтобы вот прорвать пленку поверхностного натяжения. В результате робот тоже стал менять угол своего наклона и залетать под воду. Там движение крыльев замедлялось, робот плавал спокойно, все отлично, тратил мало энергии, но дальше этот робот нужно было, чтобы он вылетел на поверхность. Преодолеть поверхностную пленку еще раз не хватало сил, не хватало аккумулятора. Нужно было придумать какую-то другую технологию, и они сделали в роботе маленькую химическую лабораторию. Робот набирал в центр себя воды, происходила реакция гидролиза воды, вода распадалась на водород и кислород, дальше подавалась искра, и вот эта небольшая искра делала взрывную реакцию, которая помогала роботу прорвать поверхностную пленку, дальше выйти на поверхность, скорость крыльев увеличивалась, опять переходила на скорость, сопоставимую с движением крыльев пчелы, и робот замечательно летал. Сегодня мы знаем, что есть насекомые, размер которых меньше миллиметра. Эти насекомые прекрасно летают. Долго оставалось загадкой, как вообще такое насекомое может летать. Но в 2022 году российские ученые смогли заснять полет самого маленького жука и увидели, что он не машет крыльями, как классическое насекомое, а использует движение, похожее на весла лодки. Жучок фактически плывет в воздухе, а не летает. было загадкой, почему такое движение окажется эффективным. Ученые обратились к физикам, стали изучать поведение воздуха на размере этого жучка, и оказалось, что когда ты такой маленький, то на твоем размере воздух превращается в вязкую субстанцию. И фактически жучок действительно не летает, а плавает в воздухе. Красивое фундаментальное исследование, но зачем это нужно нам с вами? Все дело в том, что сегодня робототехника стремится создать миниатюрных роботов, которые будут двигаться в наших кровеносных сосудах. И наша кровь очень вязкая. Пока есть роботы, которые могут двигаться по кровотоку или управляясь извне. А возможно, изучение полета таких маленьких насекомых поможет и создать механизм движения миниатюрных роботов, которые будут двигаться внутри наших кровеносных сосудов и спасать нас от страшных болезней.
2: Рассказывал зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомыранов.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 17:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Российские группировки войск улучшили тактическое положение и продвинулись в глубину обороны противника за минувшие сутки. Потери ВСУ составили почти 1500 боевиков. Также уничтожены бронетранспортеры М-113, 10 боевых бронированных машин, 13 артиллерийских орудий и 8 станций радиоэлектронной борьбы. Удары нанесены по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, сообщили сегодня в Министерстве обороны России. Россияне должны получать купленные дома и квартиры вовремя, заявил Владимир Путин. Он провел в Кремле встречу с Маратом Хуснуллиным. Вице-премьер, в частности, доложил президенту о ходе жилищного строительства и показателях ипотечного кредитования.
2: То, что вы, несмотря ни на что, удержали ипотеку, причем в первую очередь семейную, мы видим, что население берет, население как платило 6%, так независимо ни от чего платят. Мы все обязательства по всем видам ипотеки полностью выполняем.
3: Ну, это самый надежный инструмент, да? Там,
2: да.
3: Доля просрочки, по-моему, процент где-то.
2: 1% по сравнению с другими самый надежный инструмент, и люди за это гарантированно платят.
1: Марат Хуснуллин добавил, что объем стройки в России в этом году чуть меньше прошлогоднего уровня по причине спада индивидуального жилищного строительства. Но в правительстве уже разработали необходимые меры поддержки отрасли, заверил он. В Нидерландах полиция обнаружила вещественные доказательства на оскверненном кладбище советских воинов под городом Лезден. Как сообщил ТАСС, пресс-секретарь полиции Утрехта, по всему месту преступления найдены пустые аэрозольные баллончики. Сейчас они изучаются экспертами. Задержаний пока не было. Ранее глава фонда «Советское поле славы» сообщил, что осквернены более 150 могил. На них нанесли граффити красной краской. Черногория с 1 октября, вероятно, отменит безвизовый режим для россиян. Это утверждает местное издание «Дан». Причина – гармонизация визовой политики с требованиями Евросоюза. Власти страны обязаны адаптировать законодательство до конца 2027 года, что означает введение виз для граждан России, Белоруссии, Турции, Китая и стран Ближнего Востока. На первом этапе ограничения коснутся россиян и белорусов. Путешественники из России в прошлом году обеспечили 1/6 иностранного турпотока в Черногорию. Ближайшей ночью в столичном регионе ожидается ясная погода. Температура воздуха опустится до плюс 11-13 градусов. Завтра днем также будет солнечно и сухо. Воздух прогреется до плюс 23. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
4: Дай 5. 5 удивительных фактов
5: о предметах и явлениях вокруг нас.
4: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым.

создал себе удивительные судьбы, неповторимые жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: Радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о кошках.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Кошки понимают, что предмет продолжает существовать, даже если его не видно. Это важное когнитивное свойство, которое помогает им быть успешными ночными охотниками.
1: Факт второй.
3: Кошки не чувствуют сладость. Они одни из немногих.

0: Рисунок на коже носа каждой кошки можно сравнить с отпечатками пальцев у человека.
1: Факт четвертый.
0: Кошки проводят во сне около 70% своей жизни. Это не лень, а стратегия хищника. Им необходимо сохранять огромный запас энергии для коротких, но крайне интенсивных периодов охоты.
1: Факт пятый.
0: Взрослые кошки используют мяуканье почти исключительно для общения с людьми. Между собой кошки общаются с помощью запахов, положения тела и других звуков – шипения, рычания, чириканья.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о кошках. Вокруг мяча.
2: 1982 год. Впервые проведен советско-американский телемост. Началась 74-дневная война между Великобританией и Аргентиной за Фолклендские острова. Альбом Майкла Джексона «Триллер» бьет все рекорды продаж. В Испании проходит 12-й чемпионат мира по футболу. Желающих принять участие в чемпионате с каждым разом становилось все больше. Пришлось менять формат. Теперь в финальную стадию выходили не 16 сборных, а 24. А сам турнир разбивался на три этапа. На первом отсеивалась половина участников. Оставшимся 12 командам предстояло провести второй групповой этап, где отбор шел уже более жесткий. За бортом оказывалось 2/3 соискателей. И, наконец, четверке сильнейших предстояло в полуфиналах и в финале определить окончательную расстановку на пьедестале. Одним из открытий чемпионата стала сборная Алжира.

0: Уже в первой встрече она обыграла мощную команду ФРГ 2-1. Алжирцы были буквально в полушаге от выхода в четвертьфинальный турнир. Но судьба их должна была решиться в матче ФРГ-Австрия. Оказалось, что счет 1-0 в пользу сборной Германии устраивает обе стороны. Встреча началась атаками немецкой команды. Футбол на поле длился 10 минут, пока Хрубиш не забил австрийцам. А потом 80 минут команды просто катали мяч в центре поля. 3-4 передачи, и мяч давался сопернику. 80 минут трибуны свистели и показывали белые платки. В Испании это самое грязное ругательство в адрес судьи или игрока. Но команды продолжали фарс вместо футбола. Это был самый безобразный с точки зрения спортивной этики матч в истории мировых первенств. Вообще немецкая сборная показала себя сильной, но довольно беспринципной командой. Матч против французов был омрачен варварским фолом голкипера немцев. Когда Батистон рвался с мячом к воротам, Шумахер на чудовищной скорости влетел во французского игрока с выставленными вперед локтем и бедром. Батистон потерял сознание, и его срочно госпитализировали. Многие думали, что он не выживет, а судья не показал немцу даже желтую карточку. Это была далеко не единственная судейская ошибка на турнире. В матче Франция-Кувейт на 75-й минуте французы забили четвертый мяч. Забили по всем правилам. Но у одного из кувейтских шейхов было другое мнение. Он вышел на поле и потребовал отменить взятие ворот, мотивируя это тем, что игроки кувейтской команды услышали свисток с трибун и приняли его за судейский. Арбитр не решился ослушаться дорогого гостя и отменил этот гол французов. Бразильцы были признанными фаворитами турнира, пока не встретили на своем пути сборную Италии. Ее игроки пока что ничем себя не проявили и казались бразильцам легкой добычей. Это было ошибкой. Нападающий итальянцев Росси внезапно нашел свою игру и забил 3 мяча. Италия в финале. В решающем матче немцы не смогли противостоять окрыленной успехом команде Италии. И те получили свой 3-й чемпионский кубок, догнав бразильцев по числу золотых трофеев. В целом, чемпионат в Испании запомнился невероятно красивыми матчами и такими же невероятными судейскими ошибками и нарушениями принципов фейерплей. Год 1982, Испания, 12-й чемпионат мира по футболу.
1: Боевые искусства были придуманы слабыми, чтобы успешно противостоять сильным.
2: Боевые искусства. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
3: «12 стульев». Троны. Символы власти.
4: И создал он огромный престол из слоновой кости, и украсил свое ложе сверкающим золотом, и сидел на нем 3-й еврейский царь, великий правитель Объединенного государства Израильского, в период его наивысшего расцвета.
5: 10 век до нашей эры. В просторном зале стоит королевский стул. К нему ведут 6 шагов, или 6 широких ступеней, вымощенных драгоценными камнями, бриллиантами, рубинами, изумрудами и сапфирами. На каждой ступени, справа и слева, застыли в неподвижных позах золотые львы и орлы.
4: Самой удивительной частью престола был его скрытый механизм. Как только владыка ставил ногу на нижнюю ступеньку, лев и орел медленно поворачивались и поднимали вверх золотую лапу и золотое крыло. Правитель опирался на них и делал следующий шаг. Вторая ступенька. И вновь оживали грозный хищник и гордый орел. И снова опирался на них великий государь и шел дальше, вперед, на самую вершину своего могущества.
3: Трон царя Соломона.
5: Сын царя Давида и царицы Версавии, потомок древнего рода. Во времена его правления был построен Иерусалимский храм, главная святыня иудаизма. На своем белом троне Соломон решал важные государственные вопросы, принимал людей и чинил над ними суд.
4: Золотая охрана престола всегда была начеку. По легенде, как только орел и лев слышали вранье или лжесвидетельство, они тут же начинали неистово рычать и кричать. Обмануть царя не представлялось возможным.
5: «Все проходит, и это пройдет». Фраза воистину легендарная. Однако в нашем случае она не сработала. Роскошный трон Соломона ждала незавидная участь. Его постоянно захватывали египетские фараоны, племена эфиопов, правители Вавилона. Могущественные империи появлялись и исчезали, а престол регулярно перемещался сначала в Персию, затем в Грецию, а после и вовсе отправился в Рим. Правда, к тому времени от него остались лишь мелкие кусочки. А жаль, какая была красота!
3: Трон царя Соломона. 12 стульев.
1: Говорят, что наша жизнь – игра. И что никто не знает замыслов судьбы. Роковые ошибки и счастливые случайности. Неожиданные повороты, удача или злой рок. Преследуют нас и героев любимых книг. Специальный литературный проект «Радио Звезда. Судьба злодейка». Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».

0: Радиозвезда. Приключения иностранцев в России.
1: Из Петербурга в Москву и обратно. На все про все один год. Позже он запишет в своем дневнике.
2: В России идут в город только те люди, которых специально приглашают туда приехать. И вовсе не ценятся те, кто приезжает сюда по собственной воле. Джакомо Казанова.
1: Он приехал в Петербург в 1764 году, чтобы продать собственную схему государственной лотереи. Ничего путного из этого не вышло. Оказалось, что нечто подобное еще до Казановы в России уже пытались организовать, но императрице Екатерине II эта рисковая затея не понравилась. Итальянец, понятное дело, жутко расстроился. Он мечтал поправить свои финансовые дела, а получил отворот-поворот. Возможно, именно поэтому наша столица показалась Джакомо очень унылым городом. Невероятный контраст роскошных дворцов и убогих трущоб. Жуткий климат, а дороги — просто ужас кромешный. Казанова даже написал об этом своему другу.
2: «Всякие улицы в городе мостились с уверенностью, что их придется перестилать через 6 месяцев. Кто так строит?»
1: Пророческие слова.
0: «Приключения иностранцев» в России.
1: В конце мая 1765 года Казанова, на которого белые ночи навевали хандру, отправился в Москву в обществе обворожительной дамы. Мало кто знал, что спутница итальянца была простая крестьянская девушка. Джакомо выкупил ее за 100 рублей и назвал Заирой в честь невольницы султана в малоизвестной драме Вольтера. Но любовь за деньги не купишь. Добиться взаимности Казанова не смог. Он раздражался, психовал, ревновал и однажды даже ударил свою спутницу. Однако русская поговорка «бьет, значит, любит» в его случае не сработала. Но Казанова был настойчив.
2: «Она была совершенством, и мне никогда не приходила в голову мысль расстаться с ней».
1: Джакомо увозит Заиру в Москву. Он надеется, что холодное сердце красавицы рано или поздно оттает. Но этого так и не произошло. Зато в жизни Казановы появилось новое увлечение. Ему очень понравилась Москва.
2: «Здешние жители более свободны, раскованы, толерантны. И даже женщины тут более красивы».
1: Казанова восхищался церквями Москвы. По утрам и вечерам слушал мелодичный перезвон их колоколов. Именно здесь итальянец понял, что же это такое знаменитое русское гостеприимство.
2: «Не было случая, чтобы здесь мне сказали: извините, мы уже отобедали, вы пришли слишком поздно. Такое в принципе невозможно. И все вместе снова за стол».
0: Приключения иностранцев в России.
1: Казанова вернулся в Петербург по совету друзей. Граф Панин обещал познакомить итальянца с Екатериной Великой. И действительно, когда Джакомо привезли в летний сад, там, якобы случайно, прогуливалась императрица.
3: «Я надеюсь, что не все увиденное в России показалось вам столь же нелепым, как эти статуи».
1: Казанова согласился и тут же предложил новый прожект по улучшению ситуации – реформу календаря, чтобы он стал похож на европейский. Екатерина заезжего ловеласа внимательно выслушала, но календарь менять не стала. Казанова понял – пора возвращаться на родину. В России он никому не нужен. Перед отъездом ему пришлось устраивать дальнейшую судьбу некогда любимой Заиры. Она очень нравилась придворному архитектору Екатерине Ринальди. Узнав, что бывшая крестьянка не против переехать во дворец, Казанова любезно дал согласие на этот союз. Он покидал негостеприимный Петербург совершенно один, записывая в свой походный дневник.
2: «Тот, кто не видал Москвы, не видал России. А кто знает русских только по Петербургу, не знает действительных русских. Москва держится прошлого. Это город преданий и воспоминаний. Это город царей. Это дочь Азии, весьма удивленная, что оказалась в Европе».
1: Вскоре Джакомо Казанова напишет мемуары «История моей жизни». Там будет все. Неудачная поездка в Петербург, теплые воспоминания о Москве, страсти по Заире и деловая встреча с Екатериной Великой.
0: Приключения иностранцев в России.
2: 1829 год. Петербург. Дом писателя Алексея Перовского. Творческий псевдоним Антоний Погорельский. Сегодня у него особенный день. Пришел издатель. Пришел неспроста.
4: Алексей Алексеевич, дорогой. Все, вот первый экземпляр. Повесть «Черная курица» или «Подземные жители».
5: Ох, свершилось! Да неужели?
2: Казалось бы, с чего так радуется господин Перовский-Погорельский? Это всего лишь очередная его книга. Так в том-то и дело, что сказку про черную курицу официально признали первым авторским произведением для детей на русском языке. До того времени все былины считались только народными. Интересно, что свою удивительную волшебную историю Перовский сочинил специально для любимого племянника Лешеньки, в будущем известного русского драматурга и писателя Алексея Толстого. Кроме того, «Черная курица» очень понравилась еще и другим племянникам сказочника, братьям Жемчужниковым, одним из соавторов знаменитой литературной маски Козьмы Прудкова. Какой же невероятный сгусток талантливых людей в этой семье! Они ведь все родственники. Толстые, Перовский-Погорельский, Жемчужниковы.
6: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи». «Стоп-кадр» – программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов – как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Чародеи. «Стоп-кадр» на самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».
7: Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

моя Россия, чтобы жила моя Россия.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 18 часов, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Российская армия нанесла удары по военным заводам в Киеве и портам в районе Одессы. В украинской столице поражено предприятие «Рапид». Там производят и хранят беспилотники. Еще одна цель – склад на предприятии радиоэлектронной промышленности «Киев-1». Там собирали и хранили ударные дроны большой дальности «Лютый» и разведывательные беспилотники «Лелека-100». В Одесской области оружием воздушного базирования и дронами снова атакован порт «Южный», а в порту Одесса поражены 5 резервуаров с горюче-смазочными материалами. На пути к порту Черноморск удар нанесен по сухогрузу, а в районе острова Змеиный поражен быстроходный катер сил спецоперации ВСУ. В Кремле прокомментировали недавние кадровые перестановки в украинском правительстве. По словам Дмитрия Пескова, они не имеют принципиального значения для России.
2: Мы, конечно, отслеживаем все новости, связанные с киевским режимом, особенно в условиях продолжающейся СВО. Но, по большому счету, никакого значения не имеет, кто министр обороны. Нам главное, что в киевском режиме был кто-то, кто возьмет на себя ответственность и примет ответственное решение, которое позволит выйти на мирное урегулирование. Или который позволит завершить специальную военную операцию. В Киеве хорошо известно, какие необходимо принять решения. Вот для нас важно, чтобы там появились такие люди.
1: На этой неделе на Украине свои полномочия сложили премьер-министр Юлия Свириденко и глава оборонного ведомства Михаил Федоров. Оба проработали на должностях меньше года. В Нидерландах полиция обнаружила вещественные доказательства на оскверненном кладбище советских воинов под городом Лезден. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь полиции Утрехта, по всему месту преступления найдены пустые аэрозольные баллончики, сейчас они изучаются экспертами. Задержаний пока не было. Ранее глава фонда «Советское поле славы» сообщил, что осквернены более 150 могил, на них нанесли граффити красной краской. Россия стала одной из стран-учредителей Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Соглашение подписано в Шанхае накануне Всемирной конференции по этой технологии, сообщили в правительстве нашей страны. Организация будет заниматься расширением сотрудничества, повышением доступности нейросетей и выработкой общих технических стандартов. Как отметил вице-премьер Дмитрий Григоренко, Россия обладает собственными языковыми моделями, а участие в организации позволит продвигать российские разработки на мировых рынках. Ближайшей ночью в столичном регионе ожидается ясная погода, температура воздуха опустится до плюс 11-13 градусов. Завтра днем также будет солнечно и сухо, воздух погреется до плюс 23. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Боевые искусства были придуманы слабыми, чтобы успешно противостоять сильным.
4: Боевые искусства. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пройдут столетия, и наши праздники...
1: И каждому дано яблоко!
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд!
3: Пред нами огромные разнообразные работы...
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда». Ушу, айкидо, джиу-джитсу, кудо, тайский бокс, карате, самбо и дзюдо. Сегодня мы будем говорить об истории боевых искусств. Системы уникальных приемов и различных техник, предназначенные для атаки и защиты. Их история насчитывает тысячелетия и начинается с появления первых человеческих цивилизаций. В Древнем Египте, например, существовали боевые искусства, которые использовались исключительно во время войны. А в Древней Греции одним из самых популярных видов состязаний был так называемый панкратион – некое сочетание бокса и борьбы. И сегодня у каждой страны есть своя и только своя индивидуальная система нападения и самообороны. Бывает даже, что не одна.
6: Игры самураев. Боевые искусства Японии.
7: Ай означает гармония. Ки – дух или энергия. До – значит путь, дорога или способ. Если сложить все вместе, получится айкидо – путь к гармонии духа. Так переводится это слово. Эта система самообороны была создана в начале 20-го столетия в противовес традиционному японскому будзюцу – искусству убивать. Цель айкидо – не просто защитить себя, но и оградить от травм нападающего. Поэтому техника гармонии духа заключается в использовании силы и энергии врага против него самого. Представить себе такие движения трудно, зато легко вспомнить. Во всех своих фильмах актер Стивен Сигал демонстрирует приемы именно айкидо. Цель бойца – не убить или покалечить обидчика, а остановить его. Плавный уход, блок, отражение атаки, последующий захват и болевой прием. По сути, мастер заставляет врага отказаться от своей затеи. Не зря в Японии говорят, контролировать агрессию без причинения вреда – это и есть искусство мира. Или айкидо.
6: Игры самураев.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш разговор. В Китае, правда, в разное время, было разработано множество боевых искусств, таких как кунг-фу, ушу и тайцзи-цюань. Эти уникальные виды единоборств имеют богатейшую историю и до сих пор остаются популярными по всему миру, в том числе благодаря кинематографу.
8: «Полевая кухня» – программа о вкусной и надежной пище.
9: 620 год нашей эры. Шаолинь. Буддийский монастырь на горе Суншань в Китае. 11 часов дня. Занятия боевыми искусствами только что завершились. Воины-монахи отдыхают, пьют чай. Неожиданно ворота монастыря распахиваются, входит гонец. Он сообщает, что против императора Ли Шимень началось восстание. «Нужна ваша помощь, иначе нас всех убьют!» Монахи спокойно продолжают пить чай. И лишь после того, как последняя чашка допита, воины Шаолиня собираются в путь.
10: «Не спеши, гонец! Лучший воин – сытый воин!»
9: В монастыре Шаолинь всегда были строгие правила в отношении еды.
10: «Злаки, овощи, фрукты, лекарственные травы. И это все!» Прием пищи в одно и то же время позволит прожить 100 лет.
9: Так записано в старинном монашеском трактате. И действительно, китайским монахам запрещается есть мясо и пить вино. Нарушители жестоко наказывают горящими палками и выгоняют с позором. В Шаолине четкий распорядок дня. Завтрак в монастыре начинается в 6 утра. Обед в половине 12-го, Ужин в 6 часов вечера. На завтрак мастера кулачного боя получают кашу из кукурузы с добавлением батата или картофеля. На обед небольшие лепешки из смеси пшеничной и кукурузной муки с начинкой из фиников или хурмы. На ужин лапша из золотой фасоли. Готовят ее так. Фасоль опускают в кипящую воду, добавляют немного шпината или сельдерея, после чего варят 20 минут до готовности. Монахи Шаолиня регулярно пьют чай из лекарственных растений: лакрицы, одуванчика, листьев бамбука, полевой мяты и боярышника. Кстати, из боярышника делают еще и пюре. Плоды растения собирают, измельчают и отваривают. Пюре получается кислым на вкус, но зато богато витаминами, укрепляет желудок и улучшает пищеварение. А тогда, в 620 году нашей эры, всего 13 шаолиньских монахов помогли китайскому императору Ли Шиминю подавить восстание в стране. В награду Шаолинь получил высочайшее разрешение на создание личного монашеского войска. Кроме того, мастерам кулачного боя вручили несколько мешков редкого лекарственного чая. Император Китая тоже знал, что...
8: война войной, а обед по распорядку.
11: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш рассказ. Единоборство и кинематограф. Это вовсе не шутка. Они крепкие и надежные партнеры-союзники. Дело в том, что долгое время в разных странах, включая СССР, к боевым искусствам относились, мягко говоря, неоднозначно. Можно сказать, настороженно. К примеру, советским режиссерам потребовалось немалого труда, чтобы фильмы, где показаны чужеземные единоборства, все же дошли до зрителя.
12: Интересное
8: Интересное кино.

0: 1981 году в советский прокат должен был выйти фильм Юлия Гусмана «Не бойся, я с тобой». Картине прочили большое будущее. Еще бы! В сценарии киноленты было абсолютно все. Любовь и приключения, погони и драки, великолепная музыка и песни Паллада Бюльбюль-Оглы. Но перед самой премьерой фильма пленум ЦК КПСС принял постановление о запрете на территории Советского Союза такого вида спорта, как карате. Гусман был в отчаянии. Один из его главных героев демонстрировал навыки именно этого единоборства. Неужели вся работа впустую? 8 месяцев фильм Юлия Гусмана пылился на архивных полках.
1: Дяденька, а вы можете голую руку в стенку пробить?
0: И тогда режиссер решил пойти на хитрость.
2: Могу даже одним пальцем.
0: И доложить в Госкино, что все трюки в его фильме – это вовсе не карате. Для этого он съездил в Баку, где раздобыл справку о том, что все показанные в картине приемы являются разновидностью азербайджанских народных единоборств. Фильм разрешили, а герой актера Льва Дурова стал главным каратистом в советском кино, после чего Дурова стали называть русским Брюсом Ли.

0: Интересное кино.
1: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте смс со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
2: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО — это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем говорить о различных видах боевых искусств. Тхэквондо – родом из Кореи. Капоэйра – бразильское единоборство, сочетающее в себе не только боевые, но и специальные акробатические элементы под сопровождение национальной музыки. Базовая техника этой латиноамериканской системы обороны и защиты состоит из 52 движений. Удары ногами и руками, подсечки, подножки, броски, а также удары головой. В Китае, скажем так, своя классика.
6: Игры Поднебесной. Боевые искусства Китая.
7: Это единоборство включает в себя более 400 различных стилей и направлений, а его название в переводе с китайского означает «совершенствование человека в одном деле» – гун-фу или кунг-фу. Старейшее боевое искусство Востока – это не только мощные удары ногами и руками, но и ежедневное изучение психологии, медицины, а также особая диета. Правила кунг-фу строгие. Не есть мясо, не пить вино, уважать учителей, использовать технику боя только для самообороны, избегать конфликтов. В основе кунг-фу – способность предугадывать действия противника. Интенсивность тренировок, душевное спокойствие и равновесие, высокая скорость ударов – все это позволяет опережать неприятеля на поле боя. Брюс Ли и Джеки Чан. Благодаря им кунг-фу популярно сегодня во всем мире. А два основных стиля единоборства, хунгар и хопгар, теперь изучают повсюду. Спортсмены имитируют движения и повадки различных животных и насекомых. От богомола до леопарда.
6: Кунг-фу. Игры Поднебесной.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор.
8: Мой стиль боевых искусств – китайский винегрет.
5: Эти слова принадлежат Джеки Чану. О жизни другого знаменитого мастера, артиста и бойца сложено множество легенд. И не все об этом человеке правда.
6: Тайная и неизведанные.
0: 20 июля 1973 года в Гонконге во время съемок очередного боевика скоропостижно скончался всемирно известный китайский актер и продюсер Брюс Ли. Он принял таблетку от головной боли, что по одной из версий привело к отеку мозга. Однако вскрытие и анализ крови показали, Брюс Ли, которому на тот момент исполнилось всего 32 года, не мог умереть от такой небольшой дозы аспирина. В ходе расследования выяснилось, что за несколько дней до гибели актера на съемочной площадке произошел весьма неприятный случай. Брюс Ли очень долго и тщательно отрабатывал один из трюков и никак не мог добиться желаемого результата. Неожиданно из массовки вышел пожилой человек и предложил очень эффектный вариант исполнения номера. Они стояли друг напротив друга, когда незнакомец внезапно нанес Брюсу Ли короткий, но очень сильный удар в голову. Актер потерял сознание и рухнул, как подкошенный. Загадочный старик быстро растворился в толпе, и больше его никто не видел. Меньше чем через неделю Брюс Ли умер. Возможно, против него применили запрещенную технику рукопашного боя или удар отсроченной смерти «Димак». Этот удар позволяет одним касанием руки убить человека. Причем смерть может наступить как сразу, так и через многие часы, дни или недели в точно намеченный убийцей срок. Мастер, владеющий техникой «Димак», наносит удар в определенную точку, туда, где нервные окончания связаны с важнейшими органами. У жертвы может остановиться сердце, произойти кровоизлияние в мозг. По крайней мере, так гласят китайские легенды. Никто не верит, что Брюс Ли, один из самых тренированных людей на Земле, сильный и здоровый, мог умереть в одночасье в 32 года от простой таблетки аспирина. Настоящую причину загадочной смерти непобедимого китайского мастера мы, скорее всего, не узнаем никогда.
6: Тайное и неизведанное.
9: Исторические заметки.
10: Продолжаем наш разговор. Средневековье было временем множества войн и конфликтов, поэтому боевые искусства продолжали играть очень важную роль. В Европе развивался рыцарский бой, а также множество других видов единоборств, таких как фехтование и борьба. В Японии специально разработали особые техники, скажем так, самурайского класса.
6: Игры самураев. Боевые искусства Японии.
11: Дзюдзюцу. В переводе «искусство мягкости». Звучит почти как дзюдо, но на самом деле это другая техника боя. С древних времен она более известна как джиу-джитсу. В давние времена экипировка самурая включала мощные доспехи, крепкий шлем. Настоящая машина для убийства. Однако в реальном бою могло произойти всякое. Случалось, что японский воин оставался без меча, лука и кинжала, и тогда начинался рукопашный бой. Для таких случаев и была придумана тактика самообороны или стиль контратак – джиу-джитсу. Грудью бросаться на вражеский меч самураю не было никакого смысла. Зачем? Тут же погибнешь. К тому же бить руками и ногами по чужим доспехам совсем неэффективно. А вот увернуться, перехватить удар очень даже полезно. Основной принцип джиу-джитсу – не идти на прямое столкновение, чтобы победить. Не сопротивляться, а уступать натиску противника, лишь направляя действия врага в нужную сторону. И делать это до тех пор, пока тот не окажется в ловушке, после чего отобрать оружие и нанести неприятелю разящий удар. Это и есть японское искусство мягкости – джиу-джитсу.
6: Игры самураев.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
10: Продолжаем наш разговор. В 20-м столетии боевые искусства стали невероятно популярными по всему миру. Были созданы новые виды единоборств, такие как кикбоксинг и тайбоксинг. Но все равно большинство из нас узнавали о различных техниках атаки и защиты исключительно из кино. Советский Союз, а впоследствии и Россия, не исключение. Знакомьтесь. Легендарный актер, каскадер, постановщик трюков, президент Отечественной Федерации рукопашного боя, заслуженный тренер страны, обладатель 10-го дана по карате, Тадеуш Рафаилович Касьянов. Кто-то скажет, ничего и никогда о нем не слышал. Да слышали, друзья, слышали. Вернее, видели. Это он сыграл роль боцмана в знаменитом фильме «Пираты 20 века». Для ориентировки, боцмана в роскошном черном берете. Вспомнили? Да наверняка. По кадрам киноленты сразу становится понятно. Перед нами на экране боец высшей категории. Суперпрофессионал. Воин экстра-класса. Но об этом в следующей части нашей программы.
6: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-пробанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются в
0: поле? Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие в жизни.
7: Пишешь. Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 18:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Российские группировки войск улучшили тактическое положение и продвинулись в глубину обороны противника за минувшие сутки. Потери ВСУ составили почти 1500 боевиков. Также уничтожены бронетранспортер М-113, 10 боевых бронированных машин, 13 артиллерийских орудий и 8 станций радиоэлектронной борьбы. Удары нанесены по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, сообщили сегодня в Министерстве обороны России. Избирательная комиссия России за первый месяц кампании по выборам депутатов Государственной Думы не получила ни одной жалобы, требующей рассмотрения. Подробности сообщила агентству ТАСС член Центра избиркома Людмила Маркина.
2: Да, поступают обращения, но они больше информационного характера, которые разъяснит там законодательство избирательное. Уже некоторые избиратели подают обращения. У нас горячая линия работает, у нас работает ресурс подачи в электронном виде обращения, то есть где находится мой избирательный участок. Такие вопросы, то есть больше информационного характера. Пока серьезной жалобы не поступало.
1: Следующим этапом кампании станет принятие решения о регистрации кандидатов и партийных списков. Высшая школа экономики расширила квоты для участников спецоперации и их семей. Теперь университет будет бесплатно зачислять на программы бакалавриата и магистратуры абитуриентов, которые отслужили год в отряде «Барс» или в войсках беспилотных систем, указано на сайте вуза. Контракт должен заключаться через университет. Напомню, в российских вузах выделена отдельная квота для участников СВО и их детей. На нее отводится не менее 10% бюджетных мест по каждой образовательной программе. В текущем году заявления подали свыше 7 тысяч военных. Иран назвал недвижимость Дональда Трампа в Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии законной целью для ударов. Об этом сообщил Корпус Стражи Исламской Революции. Речь идет о нескольких гольф-клубах и небоскребах. В начале июля США и Иран возобновили активные боевые действия, переговоры об окончательном мирном урегулировании сорвались. С того момента Белый дом несколько раз получал информацию о планирующемся покушении на Дональда Трампа. В выходные в Москве ожидается сухая и теплая погода. В субботу воздух прогреется до 26 градусов, в воскресенье до 29, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус. При этом ночи будут прохладными, около 10 градусов тепла. В начале следующей недели также сохранится теплая погода, но увеличится вероятность дождей. Завтра в Москве без осадков и до 23 градусов. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Разговор на двоих. О культуре и политике, искусстве и религии, философии и праве. Русский универсализм и западный глобализм. Православие и бездуховность. Повестка меньшинства и идеология большинства. В программе «Брат 2». Их называют новое поколение интеллектуалов. Авторский проект Василия и Николая Щипковых. Сегодня в 20:00 на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни.

0: Продолжаем говорить об истории боевых искусств. Люди, далекие от единоборств, узнали о Тадеуше Касьянове из кино. Он принимал участие и ставил знаменитые трюки во многих советских и российских фильмах. «В зоне особого внимания», «Взлет», «Акция», «Набат». Еще в 1969 году произошла судьбоносная встреча Касьянова с Анатолием Харлампиевым, как его тогда называли, действующим патриархом самбо. Мастер стал демонстрировать молодому человеку особую технику. Мол, де, смотри, это карате, явление интересное и новое. Так, медленно, но верно, происходило совершенствование уникального отечественного стиля. Рождался емкий, но лаконичный термин «русский рукопашный бой», чтобы слабый и безоружный всегда мог защититься. Это девиз Анатолия Харлампиева. Он регулярно выезжал в исследовательские экспедиции по всем советским республикам, где изучал различные стили старинных боевых искусств и совершенствовал свое мастерство. Итогом многолетних командировок стало создание абсолютно новой системы единоборства – самбо. Она включала в себя два раздела – спортивный и боевой раздел, который предназначался исключительно для сотрудников силовых структур. А в 1983 году в СССР вышел художественный фильм «Непобедимый». Главную роль Андрея Хромова, прототипом которого был Харлампиев, блестяще сыграл Андрей Ростоцкий. Честный, искренний и талантливый человек стал настоящим супергероем поколения мальчишек 80-х годов прошлого века.
1: Каждый человек наделен огромным запасом творческих сил. Но у большинства людей они дремлют неразбуженными. Пробудить эти силы и есть наша самая главная задача. Анатолий Харлампиев.
2: Исторические заметки на радио «Звезда».
0: Продолжаем наш рассказ. С появлением огнестрельного оружия боевые искусства утратили свою прежнюю военную значимость, но продолжали развиваться в качестве спорта и средства самозащиты. Еще в 19 столетии были созданы такие виды единоборств, как рестлинг, а в Японии появились новые стили, к примеру, дзюдо. А вот в Поднебесной никогда не забывали свою историю. Помнят, кстати, до сих пор. Китайский мастер Дун Хай Чуань. Свой вид восточного единоборства он придумал еще в начале 18 века. За основу был взят один из трех классических стилей ушу, который получил название Багуаджан, или 8-3 грамм ладони. Побеждать врага не с помощью грубой силы, а за счет собственного мастерства. Уникальность подобной техники заключается в индивидуальном подходе к ученикам. Каждому, в зависимости от способностей, преподается его личный, неповторимый стиль борьбы. 8-3 грамм – это 8 различных техник нанесения ударов ладонью. Она может бить не хуже кулака, цеплять противника не хуже крюка, а внезапный и быстрый удар ребром ладони способен остановить любого соперника. Вся техника Багуаджан направлена на отработку болевых захватов и молниеносных выпадов руками. Они должны быть рубящими и протыкающими. Страшное оружие. Но мастер может применять его только в случае угрозы собственной жизни. И сегодня 8-3 грамм ладони преподают исключительно китайским полицейским и только в целях самообороны. Но и это еще не все.
3: Игры Поднебесной. Боевые искусства Китая.
4: Этот стиль восточного единоборства был создан мастером Ли Демао в 17 веке во времена правления династии Цин для ускоренной подготовки рекрутов, поступающих на службу в императорскую армию Китая. Искусное владение коротким и длинным копьем, ножами, саблями и мечом получило название «Восемь методов» или «Лю Хэба Фа Цуань». Каждый солдат Поднебесной был обязан воспитывать в себе четыре основных боевых умения –

0: Первое. Чувствовать волны энергии и непрерывно следовать за ними. Второе. Даже во время боя тратить энергию экономно. Третье умение. Владеть собственной энергией и ее гармоничным распределением. Четвертое. Скрывать свою технику вплоть до подходящего момента, чтобы ввести в заблуждение соперника. Но главным упражнением древнекитайских воинов династии Цин всегда считалась медитация. Боец старался мысленно представить себе противника, его технику и движение. И лишь после этого начинал вести с ним воображаемый поединок, чтобы в реальной схватке выйти победителем. Это и есть стиль «Восемь методов» или
1: «Лю Хэ Ба Фа Цюань» – «Игры Поднебесной».
2: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории боевых искусств. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
3: Пройдут столетия, наши праздники.
4: И каждому дано яблоко.
5: Если звезды зажигают, значит, тому пусту.
6: Пред нами огромные, разнообразные работы.
7: Исторические заметки на радио «Звезда».
8: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
9: Великолепный пушкинский сюжет в изложении великого Гоголя. Россия без прикрас. От столиц до уездного города Н. Роман-поэма. Роман-диагноз. Роман-признание. «Мертвые души» Николая Васильевича Гоголя. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Он подписал Великую Хартию Вольностей, враждовал с Папой Римским, а еще потерял английские владения на континенте. Но свое обидное прозвище «Король Иоанн Безземельный» заслужил задолго до этого.
3: За что же его так не взлюбили современники?
4: Иоанн Безземельный был младшим сыном английского короля Генриха II из династии Плантагенетов и Элеоноры Аквитанской, принесшей в приданое огромные территории в Европе, простиравшиеся до самых Пиренеев. Безземельным его прозвали еще в детстве за то, что в отличие от других наследников Генриха, он ничего из этих европейских владений не получил.
5: История одного прозвища.
4: Тем не менее, когда братья умерли один за другим, именно ему было суждено взойти на английский трон. Увы, после себя он оставит пустую казну, вражду с баронами и военные поражения, в результате которых англичане лишатся и Нормандии, и герцогства Анжу и Аквитании. Это еще больше закрепит за ним прозвище «Безземельный». С тех пор, кстати, Иоаннами или Джоанами английские короли ни одного наследника не назовут.
6: Не царское это имя.
3: История одного прозвища.
7: Очень важные вопросы.
8: Слышала в новостях, что экспорт гречихи из России увеличился в 2 раза. Расскажите, а как на Руси появилась гречка?
9: Отвечает международный судья по кулинарии Сергей Синицын.
10: Одна из версий, ну, такая самая распространенная, что на Русь она попала в 17 веке и завезли ее греческие монахи. Но есть еще другие источники, в которых обозначилось, что гречка, скорее всего, попала на Русь с татаро-монголами ориентировочно в 12-13 веке. А уж спустя столетия стала одной из самых популярных круп, растений, которые используют в пищу. Вообще история гречки началась, конечно, много веков назад, и ботанической родиной, именно гречихи посевной, которая ведет в пищу, считается Китай или Индия. По разным данным, ну, в разных источниках разная информация, но в диком виде она начала произрастать либо на территории Южного Китая, либо в Тибете. И достаточно высоко в горах. Вот одно точно известно, что оккультурили ее именно в Китае около 5000 лет назад, в 15 веке до нашей эры, вместе с полукочевыми такими племенами, она переехала уже в соседнюю Корею, Японию, распространилась дальше. Ну и потом уже, конечно же, добралась до нас. В России, безусловно, эта крупа, она как маркер такого, наверное, достатка, спокойствия и стабильности. Ее полюбили в России из-за того, что сама крупа достаточно, гречиха именно, само растение, оно достаточно неприхотливое, то есть его практически не едят никакие жуки, и не портят ее сорняки, да, и эта крупа является таким экологически чистым, посевным, такой посевной культурой, вот. И, конечно, это, ну, благодаря тому, что это удобно выращивать, в России ее очень сильно полюбили, и сейчас это такая, можно сказать, национальная крупа, которая влияет в том числе на настроение людей.
7: Очень важные вопросы.
0: Радиозвезда.
3: Кто так строит?
0: Энциклопедия
3: домов мира. Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
0: Чукчи, эскимосы и алеуты.
3: Что?
0: Валкаран или валькар. С чукотского это слово переводится приблизительно как «дом из челюсти кита». Похожее строение было и у эскимосов. Они его называли «нынлю».
3: Где?
0: Народы Берингова моря строили валкараны на склонах холмов. Вход в жилище по древним шаманским обычаям всегда смотрел строго на восток. Место для будущего валкарана выбирали еще и из-за почвы. Ведь основу для будущего дома было гораздо труднее выкопать на промерзлой или жесткой земле. А еще чукчи старались селиться рядом со скалами, которые могли защитить жилище от ветров.
3: Из чего?
0: В тундре почти нет деревьев, а редких кустов порой недостаточно даже для того, чтобы развести костер. Зато чукотские племена вот уже более 1000 лет занимаются охотой на китов. Огромные млекопитающие играли чуть ли не главную роль в жизни чукчи. Из них готовили еду, мастерили оружие, инструменты и многие другие предметы. Поэтому длинные широкие челюсти китов стали отличной заменой бревнам при постройке дома.
3: Как?
0: Секреты постройки валкарана давно канули в лету. Но, судя по редким находкам археологов, древние племена вырывали неглубокую яму. По периметру ее обставляли стенами из длинных китовых челюстей. И из них же делали крышу. Все это укрепляли глиной, землей, а сверху укрывали дерном. Так что жилище становилось прочным, теплым и сухим. Вместо очага чукчи использовали каменные лампы с горящей ворванью, китовым жиром. На зиму небольшой вход плотно заделывали, чтобы не выпускать драгоценное тепло. А внутрь жильцы попадали через длинный подземный проход.
3: А что теперь?
0: Несмотря на то, что чукчи свято чтут традиции предков, валкараны перестали строить около 2 века назад. Их полностью заменили яранги – переносные шатры из дерева и шкур. Однако несколько заброшенных валкаранов все же сохранилось до наших дней. Они уже почти вросли в землю, а шкуры на полу и потолке давно истлели. И лишь стены из костей, которые с годами стали только белее, сохранили предания о могучих китобоях, древних духах и великой охоте. Валкаран.
3: Кто так строит? Что вы говорите?
11: Любой театрал, да и просто образованный человек знает, если в первом акте на стене висит ружье, рано или поздно оно обязательно выстрелит. Но не каждый театрал в курсе, откуда появилось слово «оружие». Для начала договоримся. Существительное «оружие» и «орудие» не имеют друг к другу никакого отношения. Доказано лингвистами. Нашему ружью придется подыскивать иных родственников. И чтобы это сделать, мы заглянем в самую суть слова. Что представляет собой любое оружие? Зачем оно нужно? По большому счету, оно предназначено только для одного. Чтобы что-то взорвать, сломать, проткнуть. Мы в одном шаге от решения сегодняшней загадки. Колющие предметы, вроде ножей и кинжалов, пока отложим в сторону. Давайте-ка лучше о животных. Каким они пользуются оружием? Тигры и львы – острыми клыками. Птицы – клювом. А что у оленей и быков? Правильно, им помогают рога. В болгарском языке корень «рог» лег в основу глагола «прокалывать». Вполне ожидаемо. А теперь прислушайтесь. Рог и оружие. Не правда ли, есть что-то общее? В языке иногда так бывает. Пути двух слов давно разошлись, но родственные связи остались. Все как у людей.
3: Да что вы говорите?
5: Вокруг 1000 вопросов. А ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
12: Раз, два, три, четыре, пять.
5: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Вадим Махоров Один из лучших в мире фотографов дикой природы.
13: Любая съемка должна производиться так, чтобы животное вообще, возможно, лучше даже не заметило тебя. А если заметило, то не стрессовало.
5: Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Российская армия нанесла удары по военным заводам в Киеве и портам в районе Одессы. В украинской столице поражено предприятие «Рапид». Там производят и хранят беспилотники. Еще одна цель – склад на предприятии радиоэлектронной промышленности «Киев-1». Там собирали и хранили ударные дроны большой дальности «Лютый» и разведывательные беспилотники «Лилека-100». В Одесской области оружием воздушного базирования и дронами снова атакован порт Южный, а в порту Одесса поражены 5 резервуаров с горюче-смазочными материалами. На пути к порту Черноморск удар нанесен по сухогрузу. В районе острова Змеиный поражен быстроходный катер сил спецоперации ВСУ. Уголовное дело о теракте завели по факту убийства главного инженера Запорожской атомной электростанции Александра Яковлева. Об этом сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
2: 15 июля в Энергодаре украинскими боевиками при помощи беспилотного летательного аппарата квадрокоптерного типа был атакован легковой автомобиль. В результате удара погибли водитель транспортного средства и главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев. Также пострадал еще один пассажир, работник станции. Следственный комитет России устанавливает конкретных представителей киевского режима, преступные действия которых создали угрозу безопасности жизни тысяч мирных граждан.
1: Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси осудил удар ВСУ, в результате которого погиб главный инженер Запорожской АЭС. По словам Гросси, это недопустимое нападение на атомную электростанцию и ее руководство, а также создает серьезную угрозу ядерной безопасности. Черногория с 1 октября, вероятно, отменит безвизовый режим для россиян. Это утверждает местное издание «ДАН». Причина – гармонизация визовой политики с требованиями Евросоюза. Власти страны обязаны адаптировать законодательство до конца 2027 года, что означает введение виз для граждан России, Белоруссии, Турции, Китая и стран Ближнего Востока. На первом этапе ограничения коснутся россиян и белорусов. Путешественники из России в прошлом году обеспечили 1/6 иностранного турпотока в Черногорию. Армии Соединенных Штатов нужно 4 года для пополнения запасов после войны с Ираном, но только при условии, что Конгресс выделит необходимое финансирование, пишет издание «Хилл». Если же боевые действия против Ирана продолжатся, сроки могут увеличиться. К моменту подписания меморандума в июне, по официальным данным, было израсходовано около 13 тысяч боеприпасов, более половины ракет «Патриот» и свыше 45% высокоточных ракет. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Слушайте сегодня в 10 вечера.
3: Самые точные и беспощадные заметки о России. Самая полная галерея ярких персонажей. Самая живая история о мертвых душах. Гоголь. Фрагмент из поэмы «Мертвые души».
0: Слушайте сегодня с 10 вечера на радио «Звезда».

0: «Наш многополярный мир» с Анной Шафран и Юрием Линдре.
1: Здравствуйте, друзья! Это программа «Наш многополярный мир». Программа, в которой мы выстраиваем связи между странами, континентами, народами и ищем те самые невидимые нити, которые нас объединяют. Меня зовут Анна Шафран, и вместе со мной мой коллега Юрий Линдре.
2: Всех приветствую.
1: Ну что же, сегодня, мы понимаем, страны сталкиваются со все новыми и новыми трудностями. Время непростое, в которое мы живем, но это то самое время, когда вдвойне необходимо поддерживать наши связи, международные платформы, которые продвигают тему многополярности. Ну и совершенно очевидно, что все эти идеи очень хорошо отражает организация БРИКС. В последнее время все больше и больше стран к БРИКС присоединяются, и одна из стран-основательниц организации – это, конечно, Бразилия. Мы впервые в рамках нашей программы, дорогие друзья, будем беседовать с человеком из этой замечательной страны. У нас были гости из Латинской Америки, но из Бразилии никогда. Поэтому мы сегодня вдвойне рады. У нас в гостях политолог, внимание, Жозе Висенте Иван Барриентос Клара, или же просто Висенте Барриентос. Висенте – это фантастически как-то воодушевляет и очаровывает. Всегда с самого детства завидовала тем народам, у которых приняты такие длинные и красивые имена. Здравствуйте!
3: Здравствуйте, уважаемые ведущие Анна и Юрий, уважаемая аудитория, благодарю вас за приглашение, возможность обращаться и общаться с вами, с вашей аудиторией.
1: Висенте, ну вот в первую очередь, хотелось бы спросить вот о чем. Я уже отдельно акцентировала внимание на вашем имени чудесном, но в ряду этих нескольких имен есть такое имя, как Иван. И это, конечно же, не может не удивлять приятно.
2: На самом деле, это распространенное имя в Латинской Америке.
1: Мы знаем, даже Ильич есть такое. Но, тем не менее, хотелось бы спросить, откуда у вас такое имя?
3: Да я, конечно, могу это легко и просто объяснить. Дело в том, что мой отец был большим любителем русской военной истории, русской истории, русской классической музыки и русской литературы, и классической современной. У папы с мамой у нас было 7 братьев. Я вам каждому из них дал имени в честь какого-либо автора или персонажа в российских литературных произведениях. И когда дошла до меня очередь, он меня назвал Иван в честь Ивана Бунина, который был Нобелевским лауреатом, если не ошибусь, в 1905 году, представитель Серебряного века.
1: Вот, все гораздо сложнее, да, чем на первый взгляд кажется. Висенте, вы являетесь президентом БРИКС-центра, профессором, политологом, и, конечно, мы сегодня с вами об этом обязательно тоже поговорим, но вначале, извините, каждому русскому человеку хочется знать, почему Бразилия – это та страна, где много-много диких обезьян и где все ходят в белых штанах?
2: Без этого мы не можем начать программу.
3: Да, конечно. Я помню эту цитату, и с тех пор, как я пошел в первый курс университета, очень часто слышал, конечно, эту цитату, хотя я не знал, поскольку не был знаком ни с литературным произведением, ни с кинофильмом. Но со временем я стал это и знать, и понимать. И мне даже повезло с тем, что я однажды встретился и с великим Александром Калягином в театре. Мы в гардеробе столкнулись, и я в тот момент не мог вспомнить его имени. Калягин, я говорю: «О, Дона Роза!»
2: «Здравствуйте, я ваша тетя, да?»
3: Он говорит: «Простите, вы спросите?» Я говорю: «Да». Говорит: «Тогда все понятно». Мы тогда поменялись карточками, и он мне говорил, он говорит: «Висенте, ты мне нужен как воздух, поскольку вот-вот, я напротив галереи «Актер», открыл ресторан «Дона Роза» и нанял какого-то повара, который говорит, что он бразильец. Я просто не знаю, бразилец ли он настоящий или нет, и хорошо ли эта кухня. Поэтому я тебя приглашаю. Приходи в мой ресторан и ешь весь меню, а потом ты расскажешь, все это правда или неправда. Но я, конечно, постеснялся, но и ни разу там не был. Но зато в театре «Цитра» был много-много раз. Шикарное место. Вот. А если позволите, я бы хотел объяснить, почему у латиноамериканцев, как правило, такие длинные имена. Дело в том, что в наших латиноамериканских традициях, я бы сказал, испанских, так как мои корни испанские, и есть традиция дать имени в честь деда, отца. Поэтому мое первое имя в честь деда, Висенте, в честь отца, а Иван уже в честь Бунина. А затем идет фамилия отцовская и затем фамилия материнская. Вот весь секрет. И могу вам даже процитировать одного из знакомого джентльмена по имени Филипп. вот, в полуостровом Иберийском, вот, сейчас работает королем. У него 21 имен. Представляете, как это написать в паспорте? Поэтому...
2: Это все династия, получается? Вся династия,
3: да, да, да, да, вот, именно так.
1: У нас, говорят, на это не каждая птица долетит до середины Днепра.
3: Да,
2: не
3: это
2: каждый
3: правда.
2: Подданный сможет все имя
1: прочитайте
2: короля.
1: Прочитайте все имя.
3: Поэтому, знаете, я как раз буквально вчера выступал в одной конференции по межкультурной коммуникации в Воронежском государственном университете, где я говорил о том, что я был участником нескольких саммитов БРИКС, саммитов там, группы двадцатки, качественно наблюдатого саммитов ШОС и СНГ. И, ну, понятно, там, где русский язык общий для всех, да, это легко и просто, все понимают друг друга. Но там, где уже есть так представительство, или точнее представители различных стран, где один рабочий язык английский, иногда бывает так, что индус не понимает африканец, который не понимает американец, который не понимает англичан. А ты вообще, будучи не англоговорящим, ты должен различать все эти акценты, да, и фонетика, как они говорят, и добавить к этому неологизму в принятых в этих языках. Вот я, например, сегодня утром разговаривал с моим приятелем Рамафоза, это сын президента Южной Африки. Я просто организую сейчас одно важное, крупное культурное мероприятие в Москве. Я потом могу об этом рассказать, если вам будет это интересно, вашей аудитории. Он мне пишет так по-братски: «Привет, бро, как дела?» Я говорю: «Привет, Рама». Ну, у него фамилия Рамафоза, да? Вот. Я мне говорю: «Какие у тебя новости?» Я говорю: «Вот у меня, я организую мероприятие, хочу тебя пригласить сюда, в Москву». Он говорит: «Ладно, давай», я говорю, «напиши мне твой имейл, чтобы я тебе отправил подробную информацию об этом». Вот. Но, видите ли, если бы меня не встретил уже несколько раз, и у нас был, не было достигнуто взаимопонимания, мы вряд ли бы смогли общаться с такой, как бы, без соблюдения конкретного дипломатического протокола, да? Поэтому здесь как раз я не хочу выдавать себя за мастером или суперзнатоком формальных или неформальных методов общения, да, но я думаю, что когда мы дойдем до этого состояния, это отлично, так как я неоднократно видел, как и российские президенты здороваются с некоторыми лидерами, только что неформальной обстановки, и это как раз и свидетельствует о степени близости и доверительности, которые существуют во время этих контактов. А и как раз из-за того, что не всегда у всех госпредставителей развиты первое, либо интуиция, либо знание языков, либо опыт общения и странно-странной аудиторией, бывает какой-то когнитивный диссонанс, который это... Все, и это находит свое отражение в этих межгосударственных отношениях. Поэтому я думаю, что как Россия, которая является страной многонациональной, я думаю, что было бы неплохо делать гораздо больше акцента в обучении в школах, прямо с самого первого класса, на эту тему для детей, поскольку немало количества материалов по СМИ о том, что приехали и не знают, понимаете, это меня напоминает фильм «Кин-дза-дза», помните, «Ку», вот, а один «Ку» далеко не полетишь.
2: Все должны знать, у кого желтые штаны, а у кого колокольчик, да?
3: Ну да. Относительно белых штанов,
1: вот, я как раз хотела заметить, что мастерски ушли от ответа.
3: Нет, я сейчас отвечу. Дело в том, что в Бразилии, особенно в городах и столицах, которые находятся около побережья или на самом побережье, да, есть традиция встречать Новый год на пляже. Вот, поскольку, во-первых, там тропик, и температура выше 25-30 градусов. Поэтому, если ты не живешь в большом доме с широкими окнами и дверями, чтобы было ощущение свежести, да, идешь на пляж, и ты поближе к природе и с народом, и это как раз и смесь религии, вот, католическая церковь, католическая вера, и это из старинных африканских обрядов, которые имели контакты с природой, которые верили в богов луны, земли, моря, воздуха и воды, etc. Так что, когда мы идем на пляж, мы одеваемся в белую одежду, мы хотим дать понять духам и богам, что мы идем к ним и с хорошими помыслами в голове, в теле. В этом и смысле белых штанов. Чистота своих помыслов и намерений.
1: Наконец мы узнали, это очень красиво.
3: И на пляж, добавляю, все приходят с такими лодочками маленькими, до 30 сантиметров, где кладут бумаги с именами тех своих, которые уже ушли, и тех, которые остались, чтобы им было хорошо, и кладут пару конфетов для того, чтобы угождать богам. А если этот кораблик преодолевает эти морские волны, это значит, это год будет удачным, а если нет, то будет готов.
1: С вашего позволения паузу сделаем и продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.
4: Алло. редакция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
5: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.
2: Висенте, ну, с вашим именем мы разобрались. Также разобрались с белыми штанами, но осталось со скобками еще непонятно. Следующая загадка. Как так получилось, что вы шикарно говорите по-русски? И вообще, как появилась Россия в вашей жизни? Потому что, ну, видно, что вы уже фактически, ну, наш человек.
3: Как Россия появилась в моей жизни? Это был весенний день в Рио-де-Жанейро. Мне было 7 лет, и это было 7 октября, день Великой Октябрьской социалистической революции. И по нашему телевидению после ужина показывали часовой документальный фильм. Это был перевод русского советского фильма «Брежневской пропаганды» о величии Советского Союза и русского народа. Да? Я сидел, увидел, там был такой посыл. Мы номер один в спорте, в науке, в образовании, в ином деле, в сельском хозяйстве, в космосе, в культуре, в искусстве, в балете и так далее. И я каждую минуту, у меня челюсть падал. И в какой-то момент я не выдержал, спросил: «Папа, что это такое? Я не понимаю. Как они могут быть такими номер один во всем?» Я говорю: «Да, сынок, это так. Запомни. Это Россия, это русских. Они номер один всегда во всем и всегда будут такими. И помни, и так и будет всегда. Увидишь, когда тебе будет чуть побольше лет, ты это увидишь собственными глазами. Они будут номер один в мире, поверь мне». А я помню, что я ответил отцу: «Папа, если это так, я хочу туда поехать учиться дальше и попытаться стать таким».
1: Оставим здесь многоточие, и с этого момента мы продолжим. Это очень интересно. Это «Радио Звезда».
0: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.

0: «Наш многополярный мир» с Анной Шафран и Юрием Линдре.
1: На теме пропаганды мы остановились. Это факт того, как когда-то работало что-то правильно, оказав на вас то самое влияние, которое побудило переехать в Россию.
2: Мы на этом остановились. Я хотела быть похожим на Советский Союз.
3: Это меня побудило. И с того дня, и до окончания школы, поверьте мне, я только об этом думал с утра до вечера. И по мере того, как я взрослел и ходил в газетный киоск и всех возможных библиотеках моего района и моего города, я искал информацию о том, что такое Советский Союз, что такое Россия. Я создал сами себе книги по всем возможным направлениям, которые я увидел на этом документальном фильме. И тогда, в каком-то году, открылось там представительство издательства «Прогресс», которое продавало российскую литературу, советскую литературу, переведенную на больше чем 50 языках. И в том числе у меня была подписка журнала «Советский Союз», который я читал каждый месяц с большим удовольствием. И так я больше знал о Союзе, о республиках Союза, о составе и много другое. Я даже помню, когда приехал в Москву впервые и сел в такси, и по мере того, как двигался такси в направлении, куда мне было надо ехать, я знал название этих улиц. И я пытался говорить с таксистом на языке, да, на английском. И он знал чуть-чуть, и он спросил, откуда вы знаете так улица нашего города? Из-за того, что я читал и журнал «Советский Союз», и газета «Московские новости».
1: Вот к вопросу о том, еще раз сакцентируем внимание, как работает настоящая качественная пропаганда, в лучшем смысле этого слова. Пропаганда, мы понимаем, это означает распространение информации. Какой? Той, которая может и в лучшем свете представлять необходимый объект, с одной стороны, а с другой стороны, и, что наиболее важно, воодушевлять и заставлять двигаться вперед.
3: И самое интересное, мне бы хотелось также делать акцент на этот аспект, и что во всех тех материалах, которые я прочитал с 1 по 10 классу о Союзе, ни в одном из них я не читал дурного слова ни об Америке, ни об Европе или других частях света. Я только читал о добром и светлом, что есть Союзы и России.
1: А вот это и называется та самая стратегия орла. В чем она заключается? Я люблю эту историю рассказывать быстро. Когда орел летит, например, его начинает донимать ворон. Он не начинает бороться с вороном. Это пустое дело. Он просто поднимается выше, там, где воздух более разряжен и меньше кислорода. Ворон просто не в состоянии здесь существовать. Поэтому, не тратя усилия на ненужный предмет, просто поднимаясь выше над схваткой, ты решаешь свой вопрос. Это и есть то самое созидание, видимо, о чем вы говорите.
2: Да, не столько игнорирование, сколько движение к поставленной задаче. В итоге, ну, как мы понимаем, что...
1: Наиболее эффективно работает.
2: Наиболее эффективно, да, она работала. Висенте, еще такой принципиальный момент, как мне кажется. Вот мы говорим БРИКС. БРИКС, Бразилия одна из стран-основательниц, все-таки объединение, будем правильно говорить, не организация, потому что там нет устава.
3: Да.
2: Вот, и ваша роль, как вот вы возглавляете БРИКС-центр, вот подробнее расскажите, вот для чего эта структура нужна и вот чем вы конкретно занимаетесь?
3: В старом русском языке было слово «толмач». Вот. Хотя я себя не хотел бы называть или квалифицировать качество толмача или переводчика. Но дело в том, что в рамках сотрудничества между странами БРИКС ежегодно проходит саммит. В итоге этого саммита декларация о намерениях и целях, планах и задачах. Но, видите ли, не всегда все, что принимается в рамках этих саммитов, это адресовано только государственным структурам, ну, в том числе и бизнесу, и организациям, ну, как сказать, ну,
2: общественным организациям, экспертного имя. Сообщества.
3: Да. Вот. Поэтому БРИКС-центр является консультативный центр, который пытается переводить на простой русский язык для государственных, деловых и культурных, и общественных организаций, что, где, как делать и с кем делать. Это просто мы построим мосты.
2: Знаете, когда я учился на юрфаке, там мы все, естественно, читали законы, кодексы и прочее, и всегда к ним продавались отдельные комментарии, потому что, чтобы понять, что там написано, нужно было читать комментарии. То есть, своего рода, вы выступаете таким вот трансформатором вот этого сухого канцелярита делового международного чиновничьего языка на понятный русский, с тем, чтобы все заинтересованные участники вот этого интеграционного взаимодействия на площадке БРИКС, они, собственно, понимали, что от них хотят, куда движется объединение и чем они могут деятельно помочь в его развитии.
3: Это именно так. И позвольте вам еще расскажу такую забавную историю. Я недавно встречался с несколькими послами, которые проявили интерес к моему центру. И поскольку они входят в одну региональную группу, мы решили проводить совместный обед, чтобы не говорить об одном и том же несколько раз. И вы не поверите, один из них во время беседы мне говорил такую фразу: «Сеньор Висенте, я посетил ваш сайт, прочитал от и до и ничего не понял. Вы не могли нам объяснить попроще?» Это мне говорил посол. Вот. А второй посол пришел со своей книгой, хотел меня подарить. Но когда мне писал дарственное, он написал мое имя на родном языке и с ошибками. Но я промолчал, конечно. Зачем об этом говорить? Я промолчал. Поэтому я сейчас провожу реконструкцию и переоформление своего сайта на более простой и доступный язык.
2: Ну, в защиту дипломатической службы международной могу сказать, что все-таки мы понимаем, что значительная часть иностранных посланников, они не являются кадровыми дипломатами, а политическими назначенцами. Поэтому уровень их квалификации, погруженность в материю может быть разный.
3: Так что, Юрий, только не расскажите никому, это большой секрет.
2: Пока нас никто не слышит и не видит, будьте уверены, что об этом никто не узнает.
1: Слушайте нашу программу, узнаете много интересного.
3: Я вам больше скажу, Анна, если я бы рассказывал всего то, что я видел и слушаю, знаю в рамках госвстречах и бизнес-встречах, я думаю, что я бы не выходил отсюда без наручников. Но... Поэтому одно из величайших искусств дипломата – это умение молчать.
1: И так умело конфигурировать.
2: Я бы сказал так, глубозначительно промолчать.
1: Многозначительно, да. Многозначительно. Висенте, да. Президент Бразилии Фернандо Энрике Кардозу во время своего визита в Россию назвал Бразилию тропической Россией. Вот между нашими странами действительно так много общего. И вот что это понятие вообще означает? Тропическая Россия. Что здесь имелось в виду?
3: Я сейчас вам скажу. Дело в том, что, как вы помните, у Союза и сейчас у России больше 10 часовых поясов. У Бразилии также есть несколько часовых поясов. И так как и Россия является страной многонациональной, где тоже около 200 национальностей. Поэтому, мало того, во время колонизации эта территория, которая сейчас и сегодня называется Бразилией, она априори, когда была... как только начато деление между Испанией и Португалией территории на основе Тордезильского трактата, который говорил о том, что они были два великие морских державы, если ты что-то найдешь, ты дашь нам кусочек нам или наоборот. И потому Испания должна была уступить кусочек земли Португалии. А португальская корона не знала, что делать, отправила туда вице-принцев, но это была как раз территория, которая вечная засуха. И они придумали движение «бандейрантес». «Бандейра» из перевода до португальского на русский означает «флаг». Движение «флаг». Флага, да? И которое было следующее. Мы освобождаем всех бандитов, всех тюряк, отправляем на эту территорию и дадим флаг короны португальской. И туда, куда он пришел и ставил этот флаг, это земля его, но половина его доходов короны. А потом Англия делала то же самое в Северной Америке. Вот так и Бразилия стала и росла до таких гигантских размеров. Поэтому страна, у которой есть несколько часовых поясов, несколько климатических различных зон и многонациональность. И вы не поверите, мы реально и правда похожи, как две капли воды. Мало того, даже количество конституций совпадают. Помню, в старые времена, что в советское время, как только выходит новая советская конституция, через год или два, максимум три, выходит аналог бразильской, просто копирка в переводе и с легкими изменениями. Ну, как говорят китайцы, зачем изображать или изобретать заново велосипед, когда он уже создан? Надо просто его улучшить.
1: Мудрая мысль. Мы здесь сделаем паузу, с вашего позволения, и продолжим совсем скоро, через несколько мгновений. Это «Радио Звезда».
0: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.
4: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
5: В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Андрей Белоусов заслушал доклады командования группировки войск «Центр» во время рабочей поездки на пункт управления одного из объединений. Командующий группировкой генерал-полковник Валерий Солочук доложил о выполнении войсками задач на линии боевого соприкосновения и характере действий противника. А начальник отдела войск беспилотных систем объединения рассказал о том, что подразделение интегрируется в систему аналитики данных. Она позволяет обобщать и анализировать поступающую информацию, выстраивать более эффективное использование дронов. Министр при этом поручил доработать программно-аппаратный комплекс для более детальной и точной оценки действий расчетов беспилотников. Поднял глава ведомства вопросы о необходимости включения производителей в работу по обучению нейронных сетей для использования дронами искусственного интеллекта. Российские вооруженные силы ракетами и авиабомбами ударили по пунктам управления беспилотниками и опорному пункту боевиков в Сумской области и ДНР. Как сообщили в Минобороны, также сегодня днем дронами «Герань» ударили в Днепропетровской области по железнодорожным локомотивам, которые доставляли грузы для националистов. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 8 управляемых авиабомб и более 800 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там отметили, что всего в зоне ответственности всех группировок войск наши бойцы ликвидировали почти 1500 украинских боевиков. Ростех представил новую помехозащищенную систему связи для беспилотников. Ее разработал холдинг «Росэл». Система обеспечивает стабильный канал управления и передачи видео в условиях радиоэлектронной борьбы противника. Как отметили в госкорпорации, новинка позволяет в режиме реального времени подстраиваться под условия помех и продолжать передавать данные или управлять беспилотником. В Екатеринбурге прошел Кубок Центрального военного округа по стрельбе из табельного оружия. В состязаниях участвовали лучшие стрелки, которые поборолись в меткости и ловкости при работе с пистолетом Макарова по мишени на дистанции 25 метров. О важности поддержания формы рассказал один из участников соревнования Руслан Пастухов.
6: На различных окружных соревнованиях, чемпионатах вооруженных сил регулярно участвую, выступаю. Но именно по стрельбе из штатки проверить себя, свой навык, результаты. Вот, улучшил ли я за последний год или ухудшил результаты. Ну и просто поддерживать форму. Готовиться к троеборью уже офицерскому на зимний период.
5: По итогам состязаний первое место в командном и личном зачете завоевали представители 201-й военной базы в Таджикистане. Второе место заняли военнослужащие научных подразделений, а третье – представители штаба Центрального военного округа. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6.30 утра на радио «Звезда».
0: Разговор на двоих. О культуре и политике, искусстве и религии, философии и правилах. Русский универсализм и западный глобализм. Православие и бездуховность. Повестка меньшинства и идеология большинства. В программе «Брат-2». Их называют новое поколение интеллектуалов. Авторский проект Василия и Николая Щипковых. Сегодня в 20.00 на радио «Звезда».
4: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.
1: Мы продолжаем нашу программу. Сегодня с нами гость из Бразилии Висенте Бариентос, руководитель БРИКС-центра, профессор и политолог.
2: Совершенно верно. Висенте, в прошлом году Россия и Бразилия отметили такой небольшой юбилей, 25 лет интенсификации двусторонних отношений. В этой связи также, наверное, имеет смысл процитировать нынешнего президента Бразилии Луиса Лулу да Сильву. Цитата. «В период с 23 по 25 год Бразилия открыла свои объятия миру и встала на защиту принципа многополярности», о чем, например, постоянно говорит и наш президент. То есть эти слова подчеркивают, что политические принципы, те, что транслируются вовне, у России и Бразилии, очень похоже, если не сказать более того, что они, в принципе, полностью совпадают. А также имеет смысл сказать, что в Бразилию периодически отправляются высокопоставленные делегации из России. Вот, например, был визит премьер-министра России Михаила Мишустина. Проводятся бизнес-форумы, различные встречи, мероприятия, отраслевые события. Получается так, что

0: В ближайшее время мы отметим не только 25-летие усиления нашего сотрудничества в торгово-экономическом и культурном гуманитарном плане, но в том числе 200-летие установления наших дипломатических отношений. И к этой дате мы также подготовим и организуем ряд культурных мероприятий. А то, что касается усиления, это сближение, это идет в двухстороннем порядке, в том числе в многостороннем порядке в рамках объединения БРИКС. И я бы сказал, что Бразилия до того, как появилась эта терминология многополярного мира, она практиковала уже эту теорию и практику, исходя с тем, что, как такая древняя британская цитата, что у Англии нет своих друзей, у Англии есть своих постоянных интересов. Так что краеугольный камень внешней политики Бразилии заключается в том, что мы за мир во всем мире, всегда и везде, поскольку нас интересует ведение нашей торговой, внешней торговой политики. То есть нам нужен мир для того, чтобы мы продавали свои товары и услуги. И на этом основании мы дружим со всеми. Вот, я думаю, что Россия тоже к этому пришла. И, мало того, у Бразилии, несмотря на своих гигантских размеров, к вашим сведениям могу сказать, что Бразилия в Латинской Америке занимает 60% экономики Южной Америки. В Южной Америке она занимает 80% экономики, а в Латинской Америке 60%.
1: То есть, получается, Аргентина, Чили, их экономики он прям существенно, кардинально меньше.
0: И значительно меньше, да. Вот. И в том числе в двухсторонних торгово-экономических отношениях с Россией. Мало того, я бы сказал, что и то это не мои слова, это слова Мишустина 5 февраля во время заседания делового совета Бразилии и России, в котором я являюсь членом этого делового совета, и в том числе был приглашен на это мероприятие. Господин Мишустин сказал, что почти половина торгового оборота России с Латинской Америкой приходится на Бразилию. Поэтому это весьма существенный партнер. Но стоит также констатировать, к величайшему сожалению, слова профессора Владимира Давидова, который до недавних пор был директором Института Латинской Америки и на данный момент сейчас является еще его научным руководителем, который говорил, что, к величайшему сожалению, внешняя политика России по отношению к Латинской Америке, она проводится по остаточному принципу. То есть, когда весь мир уже мы прошли, и тут у нас еще есть Латинская Америка. Я лично считаю, что это большая ошибка и большое упущение, и ратую за то, что этому региону и конкретно моей стране было уделено гораздо больше времени и внимания. Мало того, я пытаюсь доводить до ушей и глаз джентльменов, которые руководят и являются главными в этой великой стране, чтобы наподобие и саммитом Африки и России, точнее России и Африки, был организован и проведен такой же саммит президентов России и Латинской Америки и бизнес-саммит России и Латинской Америки. Я считаю, что это бы смогло и способствовать и развивать в значительном мере наших торгово-экономических, гуманитарных, культурных, научных и образовательных отношениях.
1: Ну, Александр, видите ли, как получается, что долгое время, ну, после распада Советского Союза, естественно, все основные устремления, в том числе и внешнеполитические, и внешнеэкономические устремления Москвы были направлены на Запад. Ну, мы хотели стать частью западного мира. Поэтому, естественно, все остальные регионы, и Африка, и Латинская Америка, и Азия в значительной степени, они оставались вот, действительно вот, по остаточному принципу. Сейчас происходит постепенный разворот, но этот процесс не быстрый. Поэтому вот как раз вот хотелось узнать ваше мнение, каким горизонтом мы можем выйти, если все-таки начнем более активно и планомерно выстраивать сотрудничество с Бразилией, ну и латинским миром в целом.
0: Горизонт, к которому мы бы могли выходить, и которые есть такие амбициозные высказывания со стороны российских политиков, желание удвоить торговый оборот между Бразилией и Россией, или Россией и Бразилией. Но видите ли, что забавно в этих отношениях, что этот торговый оборот доходит до 10 миллиардов долларов в год, из которых 9 продаем мы, а Россия 1. То есть получается у нас, понимаете, если говорить на языке футбола, 9-1, помните, Аргентина?
2: Ямайка.
0: 5-0. А у нас тут 9-1, понимаете? Это, конечно, болезненно. И самое интересное, что я еще больше могу сказать, я абсолютно уверен, что в России есть немало количества товаров и услуг высоченного качества во всех отраслях индустрии, легкой, тяжелой, которые имеют место быть не только на территории Бразилии, но и в том числе и в всей Латинской Америке. Мало того, у меня даже идеи было, и я разговаривал с различными министрами федерального правительства на эту тему, о том, что почему в Бразилии, особенно в Рио-де-Жанейро, как культурная столица всего региона, не открыть что-то наподобие мини-ВДНХ, которое было, понимаете, свой парк, вот, бизнес-парк, индустриальный парк России, постоянно выставка всего того, что мы здесь производим и имеем, и продавать туда просто крупным масштабом. А я сейчас вам скажу об этом почему. Потому что Китай уже владеет всей Африкой. Китай владеет многими другими регионами.

0: регионами мира, и в том числе Китая, уже присутствует от Мексики до Патагонии. У меня вопрос, а где Россия и почему ее здесь нет? Поэтому надо живиться, надо бегать. Я бы хотел, чтобы вам напомнить об одном, что наиболее эффективный и быстрый инструмент продвижения национальных интересов, на мой личный взгляд, это тут два инструмента. И это не оружие, это культура и спорт. Потому что это то, что особенно визуальные элементы культуры, которые не требуются перевода.
1: Именно поэтому наши противники всячески в начале специальной военной операции начали политику вот cancel culture, да, то есть отмену культуры России, и ввели тотальный бан на участие российских спортсменов в международных соревнованиях, чтобы через спорт как раз не осуществлялась вот эта трансляция правильных смыслов, не демонстрировалась страна, да, то, что она может быть успешна, что есть спортсмены такие, что у них есть такие-то ценности, такое-то видение, да, чтобы культура была под запретом, потому что культура стимулирует мыслительные процессы, что, оказывается, может быть по-другому, что, опять же, есть альтернатива. Тотальный запрет. Поэтому мы понимаем, да, вы абсолютно верно говорите, но в политике, когда все закрыто и нужно искать обходные пути, действительно нужно проявить смекалку.
2: Нужно обходные пути искать, потому что есть такое выражение: не ходите в дома нечестивых, если говорить о евангельских истинах. Нас в какой-то момент не стало на Евровидении, и слава тебе, Господи. Назрела необходимость альтернативы. Эта форма, она в прошлом осталась. Это позавчерашний день. Давайте завтра смотреть. Почему нет игр стран БРИКС? Ну, они есть, но не так освещаются, как хотелось бы. Но должны быть какие-то игры глобального большинства. Ну, это, наверное, другой вопрос.
1: Это
2: кстати,
1: другой вопрос.
2: Бразилия на этот счет какую имеет позицию? Вот, дискутируется ли этот вопрос в Бразилии? Вот так вот, в поле среди людей.
0: Нет, к сожалению, в нашем СМИ, в нашей деловой и культурной жизни подобные дискуссии отсутствуют, поскольку она, страна поделена на левых и правых, и у них очень, как бы сказать, примитивное видение политики как таковой. Понимаете, просто я не жалею о том, что я влюбился в Россию, приехал в Россию, живу здесь почти 40 лет, и здесь нашел прекрасных людей, получил прекрасное образование. Меня нашла прекрасная дама, вот, у нас прекрасная семья, прекрасный ребенок и дом, поэтому у меня нет на что жаловаться. Но когда я смотрю документальные фильмы о Китае, мне больно. Мне больно, потому что я вижу, сколько они вкладывают в образование, в науку, в культуру, в инженерных технологиях, в IT-технологиях и так далее. Я думаю, боже, чем мы хуже, чем они? Мы тут в России или мы там в Бразилии? И при том, понимаете, они не думают, если ты член компартии, или ты комсомолец, или нет, просто работает. Там реально термин меритократия работает. Вот. Я, мало того, когда принимал участие в этих молодежных встречах, ну, в качестве там ментора, или тренера, или коуча, или комментатора, не знаю, саммитов БРИКС, да, молодежных, я видел на старших пацанов и девчонок, 25-летних, у которых уже были кандидатские степени, шли на докторскую, которые говорили на моем языке, на португальском и на английском, как на родном. Я просто смотрел так, просто глаза так открывались. Я помню, правда, когда я тоже приехал первый раз в Союз, да, меня встретила красивая молодая студентка пятого курса Института иностранных языков имени Марис Терес, которая говорила на чистом испанском и с мадридским произношением. Я говорю, слушай, ты правда русская? Она говорит, си-си, сой руса. Я никак не мог верить, что это правда. Вот, и сейчас, и Китай сейчас на меня произвел такое впечатление. И когда бываю в Китае, я увижу, не знаю, они как будто, они не идут к 21 веке, они уже там находятся, идут к 22-му. И поэтому, мне кажется, мы чуть-чуть опаздываем. Мы, Россия, подошли к Китаю. А Латинская Америка, они просто в каменном веке, если честно. И я веду об этом беседу с моими друзьями, вот, профессионали высокого полета в Бразилии. И когда я посылаю им эти ролики китайские с переводом на португальский, испанский, они мне говорят, господи, где мы, где они? Потому что в Бразилии есть такой, понимаете, тоже элемент фольклора, да? Это как на русском языке говорят, это может быть не самая лучшая цитата, но шикарная цитата, что не приходи с чужой монастырь со своим уставом. Да? А в Бразилии есть тоже свой устав. Устав как bon vivant, А зачем нам стараться? Потому что там есть такой фолклор, что Бог точно бразилец. Почему? Потому что у нас самая красивая и большая страна в мире. У нас самые красивые женщины, самый красивый лучший футбол, самый красивый карнавал, самые красивые пляжи. Зачем тебе напрягаться, Господи? Иди нашлась дальше.
1: У нас сейчас в России тоже мем гуляет такой. Можно, а зачем называется?
2: Я не знала.
0: И именно помните историю, которую я вам рассказывал, это была не в эфире, что не надо ничего делать, она сама сейчас все сделает.
2: Ну, и мы должны уже заканчивать нашу беседу. Время у нас вышло. Если совсем кратко, последний финальный вопрос. Вопрос о культуре. Мы задаем нашим гостям вопрос относительно того, что нас объединяет, в данном случае русские и бразильцы. Но вот интересно еще вот что. А если можно вспомнить какую-то историю из жизни, которая лучше всего показывает, кто такие бразильцы? Вот вы уже частично иллюстрировали, может быть, еще что-то? Это какой-то эпизод.
0: Возможно, я не традиционный бразилец, поскольку я, хотя должен признаться, что, будучи подростком, ходил на Маракана часто с друзьями, но я был малышом, на поэтому я ходил в качестве хвоста этих пацанов нашего улицы или района, да, но я никогда не интересовался большим футболом или малым футболом, но я бы сказал, что настоящий бразилец, как, возможно, настоящий русский, не могут быть без футбола и без ощущения праздника. Но есть все-таки одна вещь, которая нас делают одинаковыми. Это вера в том, что невозможно возможно. Лишь бы хотеть, и мы это сделаем, потому что мы это хотим, и мы на это способны.
1: Блестяще.
0: И это нас приведет к успеху,
2: Виталий,
0: к счастью.
2: Огромное спасибо. Мы на очень духоподъемной ноте заканчиваем нашу беседу сегодня. Спасибо большое, что нашли время для нас. Напомню, с нами был сегодня Висенте Барриентос, руководитель БРИКС Центра, президент БРИКС-центра, профессор и политолог. Ну и очень хочется надеяться, что мы прощаемся до новых встреч.
0: Благодарю вас за приглашение еще раз. Буду рад с вами встретиться снова. Спасибо. До свидания.
3: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре. Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
4: Приветствую слушателей радио «Звезда». Меня зовут Дмитрий Денвер Миниахметов. И сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит моя песня «Весна».
5: Помню, кем я был в прошлой жизни. Ты ничего не помнишь.

0: Время выбрало нас.
1: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
2: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте, товарищи.
5: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
6: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
7: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
0: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» – «Галерея звезд».
8: Говорят, что наша жизнь – игра. И что никто не знает замыслов судьбы. Роковые ошибки и счастливые случайности. Неожиданные повороты, удача или злой рок. Преследуют нас и героев любимых книг. Специальный литературный проект «Радио Звезда. Судьба злодейка». Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».

0: Берендейка.
1: Прообраз современного патронташа. В 16-17 веках это был широкий кожаный ремень, надеваемый бойцом через левое плечо. К ремню с помощью небольших шнуров крепились специальные костяные пеналы, зарядцы, с порцией пороха ровно на один выстрел. Пеналов они снабжались крышками. Было 12, за что в войсках их поэтично прозвали 12 апостолами. Форма и содержание.
2: В свое время берендейки считались обязательной частью экипировки русских пищальников, солдат, вооруженных пищалью, а чуть позже стрелецких полков. Помимо пеналов, на ремень берендейку подвешивали еще сумку для пуль, а также фитиль и рог с мелким порохом для затравки ружья. Подобная амуниция позволяла солдатам быстро и, самое главное, безопасно перезаряжать оружие в боевых условиях, не отмеряя порох на весу из общей большой емкости. Благодаря именно берендейке наши стрельцы могли делать пару выстрелов в минуту, что для 17 века было просто отличным показателем.
0: Берендейка.
2: Удобный и надежный ремень-перевязь прослужил в армии относительно недолго, всего несколько десятилетий. А после изобретения бумажных патронов берендейка утратила свое значение и вышла из употребления. Но история ее на этом не закончилась.

0: обмундирования.
1: До наших дней сохранилось словосочетание «ходить берендейкой». Сейчас редко так говорят, хотя в переносном или ироничном смысле это означает «ходить нагруженным множеством сумок, рюкзаков или пакетов», напоминая тем самым увешанного патронами воина.
2: Форма и содержание. Берендейка.
3: Ростов, тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Ха, Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
6: Остановка Кинешма. Здесь местный пирог называют супом наизнанку. В музее валенок хранят самую большую и самую маленькую пару обуви. А с Волжского бульвара открывается незабываемый вид на Волгу.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
8: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».
9: Реклама.
10: Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Российские группировки войск улучшили тактическое положение и продвинулись в глубину обороны противника за минувшие сутки. Потери ВСУ составили почти 1500 боевиков. Также уничтоженные бронетранспортер М-113, 10 боевых бронированных машин, 13 артиллерийских орудий и 8 станций радиоэлектронной борьбы. Удары нанесены по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, сообщили в четверг в Министерстве обороны России. Владимир Путин встретился в Кремле с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Он доложил президенту о ходе жилищного и дорожного строительства, развитии опорных населенных пунктов, а также о показателях ипотечного кредитования.
2: То, что вы, несмотря ни на что, удержали ипотеку, причем в первую очередь семейную, мы видим, что население берет, население как платило 6%, так независимо ни от чего платят. Мы все обязательства по всем видам ипотеки полностью выполняем.
3: Это самый надежный инструмент, да?
2: Да.
3: Доля просрочки, это, по-моему, процент где-то.
2: 1% по сравнению с другими самый надежный инструмент, и люди за это гарантированно платят.
1: Хуснуллин добавил, что объем стройки в России в этом году чуть меньше прошлогоднего уровня по причине спада индивидуального жилищного строительства. Но в правительстве уже разработали необходимые меры поддержки отрасли, заверил вице-премьер. Россия стала одной из стран-учредителей Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Соглашение подписано в Шанхае накануне Всемирной конференции по этой технологии, сообщили в правительстве нашей страны. Организация будет заниматься расширением сотрудничества, повышением доступности нейросетей и выработкой общих технических стандартов. Как отметил вице-премьер Дмитрий Григоренко, Россия обладает собственными языковыми моделями, а участие в организации позволит продвигать российские разработки на мировых рынках. Ростех представил новую помехозащищенную систему связи для беспилотников. Она обеспечивает стабильный канал управления и передачи видео в условиях радиоэлектронной борьбы противника. Как отметили в госкорпорации, новинка позволяет в режиме реального времени подстраиваться под условия помех и продолжать передавать данные или управлять беспилотником. Иран назвал недвижимость Дональда Трампа в Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии законной целью для ударов. Об этом сообщил Корпус Стражи Исламской Революции. Речь идет о нескольких гольф-клубах и небоскребах. В начале июля Соединенные Штаты и Иран возобновили активные боевые действия. Переговоры об окончательном мирном урегулировании сорвались. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Разговор на двоих. О культуре и политике, искусстве и религии, философии и праве. Русский универсализм и западный глобализм. Православие и бездуховность. Повестка меньшинства и идеология большинства. В программе «Брат-2». Их называют новое поколение интеллектуалов. Авторский проект Василия и Николая Щипковых. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Брат 2». Авторская программа Василия и Николая Щипковых.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире «Радио Звезда», программа «Брат 2» и в студии ведущие Николай Щипков.
2: И Василий Щипков.
1: Вот недавно с тобой произошла история, которую мы хотели сегодня обсудить бы на эфире, что с тобой разговаривал твой вот знакомый, да, если так можно сказать, который вот сказал, что, да, вы знаете, очень вот некомфортно стало жить в последнее время, всякие такие проблемы бытовые, и вот как-то из твоих слов, да, он сказал, что даже подумывает о том, чтобы вот в какую-нибудь соседнюю страну переехать. Вот, не, это не 22-й год, да, когда бежали вот иноагенты все, а это вот такой вот уже такой обыватель буквально, который говорит, вот что-то вот стало в последнее время как-то некомфортно.
2: Да,
1: вот.
2: Я был в гостях в одном из регионов России и случайно поговорил с молодым человеком, который родился в 90-е годы, и он мне сказал, что то из-за того, что много ограничений интернета, что ограничения там, передвижения, что как-то вот жизнь как-то стала не очень комфортно. А поскольку жизнь некомфортна, то, да, еще активизировались налеты вражеских дронов на территорию Центральной России. И он тоже такой тезис сказал, что Конституция Российской Федерации в качестве приоритета ставит жизнь и здоровье граждан. Он говорит, а моя жизнь и здоровье как-то вот под угрозой, плюс еще и некомфортно. Поэтому он сказал о том, что вот я думаю о том, вот не перебраться ли мне в какую-нибудь другую ближнюю страну, где жить было бы более комфортно. У меня эта речь достаточно молодого человека, ну, отчасти немножко так возмутило, но я так спокойно его послушал. Мне просто стало любопытно логика рассуждения этого человека. Я подумал, что, возможно, так рассуждает не только он, а кто-то еще, особенно из того поколения, которое всегда с рождения жила в комфорте, которое никогда не испытывало никаких лишений в жизни. И поэтому запускается какая-то странная такая логика рассуждения, что вот Конституция мне гарантирует жизнь и здоровье, натовские дроны прилетают в Россию, значит, Конституция в России, ну, это их логика рассуждения, не выполняется, и, соответственно, я считаю себя вправе поменять место жительства, переехать в другую страну, то есть уехать из России, пока тут как-то без меня все наладят и справятся. Ну вот, честно говоря, довольно-таки такая возмутительная логика рассуждения, но я хотел сегодня обсудить, откуда эта логика берется, что внутри этой логики, кто эти тезисы вбрасывает, потому что обвинить даже этого молодого человека в том, что он какой-то, знаешь, предатель России и иноагент нельзя, а вот просто он пересказывает чью-то точку зрения, наверное, где-то он вычитал и в интернете. А может быть, кто-то из его друзей так рассуждает, и ему кажется, что такой тип рассуждения, он очень модный и очень приемлемый сегодня.
1: Здесь интересно то, что он ссылается на Конституцию. Вот, естественно, обычно у нас к Конституции принято относиться в такой молодежной среде довольно пренебрежительно. А, это типа ну, такая бумажка просто, вот, никому не нужная. Но как только вот наши, так сказать, контрагенты, которые пропагандистскую работу ведут в России, начинают говорить о том, что вот нарушается Конституция, вот эти люди, которые никогда про ее существование,
2: сразу даже
1: в общем не слышали, они сразу вспоминают ее как аргумент. Да? Вот. При этом, конечно, как, знаете, нет совершенных законов, совершенных законодательств, совершенных законно, так сказать, применительных практик в мире, да, вот, человеческая природа вообще отмечена несовершенством, но, тем не менее, и совершенных ситуаций не бывает, да, абсолютно, а вот такие люди, как ты описываешь, они живут в таких каких-то выдуманных мирах, на самом деле они себе и Россию-то представляют довольно вот так вот как-то, ну, знаешь, как вот воображение, некий образ они себе нарисовали, и вот когда реальность этому образу не соответствует, они сразу думают, как вот, знаешь, вот как в компьютерной игре, так надо что-то в настройках тут поменять, вот, или закрыть какую-то другую, включить, вот это мне некомфортно здесь сейчас. вот, или мне этот супермаркет не нравится, пойду в другой. И такое же отношение формируется постепенно к родине потребительское. То есть ничто я могу сделать, да, для того, чтобы люди вокруг меня лучше жили, с которыми я связан, да, и по крови, и по рождению, и по какой-то общей судьбе исторической, и по культуре, и по языку, да. Вот эти все связки, они отпадают, и на их место приходят потребительские отношения, да, и к другим людям, соответственно, потом это распространяется и на родину, и на страну.
2: Вот в этом случае конкретном есть очень такая хитрая и несправедливая подмена. Подмена и манипуляция, когда человек говорит о том, что нарушается Конституция в момент, когда страна находится практически, да, в состоянии такой обороны, специальной военной операции, и таких военных действий, и когда эти военные действия затрагивают и простых граждан, прямо или косвенно, всех нас это затрагивает, то здесь происходит подмена понятий. Вопрос, кто нарушает Конституцию в нынешних условиях? Право на жизнь, здоровье российских граждан нарушает блок НАТО, и Украина в ее нынешнем таком состоянии. Вот причина. И именно СВО является ответом на эту угрозу. Угроза жизни, здоровья граждан. СВО преследует цель обеспечить безопасность. Ну, может быть, многие там молодые люди не очень понимают, что такое безопасность. Наверное, они рассуждают так, что безопасность – это когда Яндекс.Доставка вовремя приезжает и вовремя привозит тебе пиццу, значит, ты вот не испытываешь чувство голода лишние там 5 минут, и это вот моя безопасность.
1: Конституционное право на доставку.
2: На доставку пиццы. Безопасность, она как раз и заключается в сохранении жизни и здоровья граждан. В условиях до начала СВО создавались такие региональные геополитические условия, когда жизнь и здоровье не только русского населения Украины, создавалась прямая угроза и началось прямое, можно сказать, да, истребление людей, но и угроза России прямая и каждому человеку, живущему в России, в условиях, если Украина становится натовским плацдармом, если на Украине открываются одна за другой натовские базы. Да, прямая угроза безопасности, потому что пройдет следующая история, эпоха после того, как Украина, если бы Украина стала бы натовской такой страной, де-факто натовской страной, прошло бы там лет 10, 20, 30, поменялась бы геополитическая ситуация, нашлись бы поводы всколыхнуть конфликт, но в данном случае не на Донбассе, а где-то еще, и... Вот была бы уже СВО в больших масштабах. Вот что происходит. Если это вырвать из контекста, то молодежь вот теряется и рассуждает как-то очень примитивно.
1: Ну, то, о чем ты говоришь, это неумение рассуждать в горизонте планирования больше, там, чем один год и дальше, чем собственная какая-то обывательская жизнь. Вот. Понятно, что мы все, как бы, любой человек, вот так правильно сказать, стремиться к тому, чтобы условия его существования становились все как бы более приемлемыми. И каждый в силу своих возможностей пытается улучшить условия существования себя или своей семьи. Нормальное желание, в нем нет, естественно, никакой крамолы. Но то, что делают либералы, они постоянно, как ты правильно говоришь, подменяют понятия. Они превращают вот это нормальное желание в идеологический лозунг. И пытаются убедить население в том, что угроза исходит исключительно изнутри страны. Вот. А снаружи все в порядке. Снаружи, вы знаете, там только друзья, вот, которые хотят вам только добра. И человек, который привык так жить, привык не мыслить вне этих категорий, он становится просто жертвой, надо говорить откровенно, этой пропаганды. Вот. А став, да, понимаете, ни одна жертва пропаганды не признается в том, что она жертва пропаганды. Естественно, это мои мысли. Это я так считаю, и так далее, и так далее. Дальше все это разворачивается, и вот эта вот энергия вся оборачивается внутрь страны, и в итоге должна, по логике тех, кто ее замыслил, привести к гражданскому противостоянию внутри России.
2: Продолжим обсуждать эту тему через короткую паузу.
0: «Брат 2». дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
4: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: «Брат 2». Авторская программа Василия и Николая Щипковых.
2: Продолжаем говорить о том, как пытаются объяснить не просто причины СВО, но и причины современных сложностей бытовых, которые вызваны и атаками дронов, и перебоями с бензином на заправках, и какие-то еще бытовые сложности возникают неизбежно, как ограничение интернета, ограничение связи, как пытаются эти сложности объяснить внутренними причинами, а не внешними. И для, знаете, таких неподготовленных молодых умов это очень легко объясняется. Говорит, ну вот, страна некомфортная для проживания. И вот здесь вот возникает такой, знаете, идея комфорта, из которой сделали уже такую священную корову и такую пропагандистскую корову. Если логика следующая, и так рассуждают, к сожалению, некоторые молодые люди. Если мне некомфортно находиться в этой стране, а комфорт, как я уже сказал, да, это если доставка не работает, или я не могу вот по интернету срочно там какой-нибудь каршеринг снять или что-то еще, и вот в данный момент у меня не работает связь, мне некомфортно, то это якобы дает мне право не любить страну или уехать из нее. Моральное право. Давай попробуем понять, откуда эта идеология возникает, как она распространяется. Продолжим через короткую паузу.
0: «Брат 2». «Брат 2». Авторская программа Василия и Николая Щипковых.
2: И здесь возникает вопрос, Что такое комфорт? Как бы ты ответил на этот вопрос с точки зрения современной идеологии, современной политики? Как само понятие комфорта, категория комфорта ужилось в нашей жизни и какую роль оно имеет в современной жизни?
1: Ну, это понятие довольно растяжимое, зависит от условий, да, в которых мы живем. Понимаете, если вот в каком-нибудь секторе Газа происходит геноцид, и люди просто гибнут сотнями и тысячами, выселенные из своих домов, там, и когда у них нет доступа к питьевой воде, колодцы бетоном заливают, и вот это все. Вот это, да, действительно, это... И то люди не хотят со своей земли уезжать. А вот это действительно вещи, которые несут прямую угрозу жизни, выживанию и вообще историю этого народа, экзистенциальную угрозу. На самом деле Россия находится в такой точке своей истории, когда, хотелось бы нам того или нет, она снова находится, опять же, в экзистенциальном конфликте.
2: Что такое экзистенция?
1: Ну, это, то есть, конфликт, который угрожает самому ее существованию. Последние вот 100 лет, к сожалению, Россия вот очень тяжело переносила, да, и на самом деле несколько поколений жило вот в страхе очередного экзистенциального конфликта. Мы все помним, мы первым, ну, как бы исторически это очень близкая к нам память, да, мы помним людей еще, и знаем ли людей, которые вот видели там Первую мировую, гражданскую, там, голод 30-х годов, Великую Отечественную войну, развал страны в 90-е. Это все близкие к нам очень исторические события. И у людей выработалось, да, у наших людей, у русских людей выработалось определенная такая устойчивость, стойкость, да, понимание того, что нельзя при первой угрозе все бросать, потому что будет еще хуже, да, если так будешь делать. А те люди, о которых ты говоришь, они просто жили, в общем, в сытой России, как мы с тобой, да, что тут отрицать, мы тоже с тобой к этому же поколению относимся, в довольно сытой России, там, в конце 90-х, начало 2000-х.
2: Ну, я помню, хорошо помню 90-е годы, я помню ту атмосферу, ту ситуацию, поэтому я ценю то, что есть сегодня, потому что даже мне есть с чем сравнить от начала 90-х годов,
1: тем не менее,
2: что тогда происходило.
1: Тем не менее, мы с тобой были детьми тогда, в начале 90-х, и от нас многие вот тревоги наших родителей, мы были от них освобождены. Да, мы даже сейчас очень многие ностальгируют по 90-м, по началу 2000-х, просто потому, что это время детства, и это всегда приятные воспоминания. Но, тем не менее, вот в эти годы Россия с такими серьезными экзистенциальными угрозами внешними не сталкивалась. И поэтому вот это чувство просто атрофировалось в людях. И есть, знаешь, как у всякого молодого поколения, есть представление о том, что мы-то умнее. Мы-то умнее тех, кто жил до нас. Это, опять же, такая довольно порочная идея, вот, но она питается от людской гордыни. И мы-то избежим вот ошибок наших там родителей, дедов, вот, которые по глупости своей, вот, знаете, началась Великая Отечественная война, а что они не уехали? Вот умные уехали, а глупые погибли. Да, ведь что они там комфорт не искали? И так далее, и так далее. Не понимая, что люди не уезжали не только потому, что не было возможности, там, мобильности такой, как сегодня. Нельзя было сесть на самолет и улететь на другой конец света. И не поэтому, а потому что гораздо сильнее в этих людях была связь со своей землей, со своей историей. У многих даже, несмотря на там, атеистическую советскую пропаганду, связь с верой вот, была. Она была нарушена, но она вот восстанавливалась у многих во время Великой Отечественной войны и после. И это вот то, от чего нельзя отказаться, потому что, отказавшись от этого, ты перестаешь быть собой. Понимаешь, вот мы говорим «уехать», и тебе кажется, что ты просто переместился в пространстве. А ты не просто переместился в пространстве. Ты как бы отказался от самого себя, потерял себя. И вот у нас в 20 веке, к сожалению, очень много примеров вынужденной эмиграции, да, когда люди не хотели уезжать из страны, но им приходилось, или их выталкивали насильно. И все эти люди, там 90% из них, очень переживали по этому поводу, очень тосковали по этому поводу. Хотя это были часто образованные люди, европейского вида, часто даже, в общем, обеспеченные многие, там не все, но многие. И то они тяжело вот этот разрыв переживали. А это сейчас так подается, человек, который не было такого опыта, он говорит, да, это вот ерунда, вот я уеду там куда-нибудь, и после этого мне там будет хорошо, а хорошо-то не будет. Вот.
2: Но мы сейчас не говорим про то, что те, кто уезжает, льют слезы про то, что вот они теперь оторваны от своей родины. Ну, как-то те, кто уехал, ну, как-то не жалко, потому что если человек бежит в комфорт или бежит от сложностей, ну, можно, конечно, рассуждать, знаешь, так, с ценностной точки зрения. Есть такое правило, что если ты бежишь от сложностей, то сложности настигнут тебя везде. Невозможно от них убежать.
1: Ну, я говорю не про тех, кто бежит, я говорю про тех, кто с волей обстоятельств был насильно вытолкнут, да, вот после революции и так далее. Сейчас я говорю не к тому, что это были хорошие люди, это были плохие люди. Просто факт остается фактом, да, что нельзя в отрыве от своих людей, от своей земли остаться собой до конца.
2: Просто тут существует же такая историческая и социологическая проблема. Да? Бывают в истории страны сложные периоды. Периоды катаклизмов, социальных катаклизмов, войн. То поколение, которое переживает эти катаклизмы, очень ценит то, что имеет. Это абсолютный факт. Ценит немного, ценят ту немногую и неразнообразную, но стабильную пищу, которая есть, ценят те социальные или бытовые комфортные условия минимальные, которые есть, ценят то, что из-под крана бежит холодная и горячая вода, и так далее, и так далее. И ценят то, что у семьи есть автомобиль, и то, что семья не прикована к дому, а может сесть и поехать, переехать в другой город, куда-то съездить. Вот эти все вещи, которые ценили, по сути, наши родители, даже, скорее, дедушки, бабушки, очень сильно, именно то поколение, которое помнит военную и послевоенную эпоху, очень сильно. Затем рождается поколение, которое не помнит военных испытаний. В Европе это поколение родилось после 45-го года, и в конце 60-х годов устроили вот эту культурную революцию в Европе, стали развивать постмодернизм.
1: Ты называешь культурную революцию, это антикультурная революция, это революция глобалистская.
2: То есть которая... именно это поколение было подхвачено какой-нибудь франкфуртской школой американской, которая стала рушить остатки традиции западной. И именно за счет этого поколения они сформировали такой современный облик западного такого безбожного и бесценностного мира.
1: Ну, это мир, который как раз своим божеством делает комфорт. Вот. И какая главная новость этого лета в Западной Европе? Что там нет кондиционеров. Вот, потому что и вот теперь живая, да, вот нет комфортных условий кондиционерами. Да, это вот социальная главная проблема в жизни.
2: В качестве боевой такой силы было использовано то молодое поколение, которое родилось после войны. И это такой сложный философский, политический вопрос для государства. Как воспитывать поколение, если не происходит катаклизмов? И как на него опираться? Потому что те цитаты, которые мы сегодня цитируем, да, России некомфортно, поэтому, может быть, мне отсюда уехать, как раз говорят те люди, которые выросли в комфорте. Мы также приглашаем наших слушателей подписаться на канал проекта «Звезда аналитика» в национальном мессенджере «Макс». Ищите под поиску «Звезда аналитика», подписывайтесь на канал и смотрите самую актуальную аналитику и новости. Продолжим через короткую паузу.
0: «Брат 2».
6: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
7: В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Андрей Белоусов заслушал доклады командования группировки войск «Центр» во время рабочей поездки на пункт управления одного из объединений. Командующий группировкой генерал-полковник Валерий Солочук доложил о выполнении войсками задач на линии боевого соприкосновения и характере действий противника. А начальник отдела войск беспилотных систем объединения рассказал о том, что подразделение интегрируется в систему аналитики данных. Она позволяет обобщать и анализировать поступающую информацию, выстраивать более эффективное использование дронов. Министр при этом поручил доработать программно-аппаратный комплекс для более детальной и точной оценки действий расчетов беспилотников. Поднял глава ведомства вопросы о необходимости включения производителей в работу по обучению нейронных сетей для использования дронами искусственного интеллекта. Российские вооруженные силы ракетами и авиабомбами ударили по пунктам управления беспилотниками и опорному пункту боевиков Сумской области и ДНР. Как сообщили в Минобороны, также сегодня днем дронами «Герань» ударили в Днепропетровской области по железнодорожным локомотивам, которые доставляли грузы для националистов. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 8 управляемых авиабомб и более 800 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там отметили, что всего в зоне ответственности всех группировок войск наши бойцы ликвидировали почти 1500 украинских боевиков. Ростех представил новую помехозащищенную систему связи для беспилотников. Ее разработал холдинг «Росэл». Система обеспечивает стабильный канал управления и передачи видео в условиях радиоэлектронной борьбы противника. Как отметили в госкорпорации, новинка позволяет в режиме реального времени подстраиваться под условия помех и продолжать передавать данные или управлять беспилотником. В Екатеринбурге прошел Кубок Центрального военного округа по стрельбе из табельного оружия. В состязаниях участвовали лучшие стрелки, которые поборолись в меткости и ловкости при работе с пистолетом Макарова по мишени на дистанции 25 метров. О важности поддержания формы рассказал один из участников соревнования Руслан Пастухов.
8: На различных окружных соревнованиях, чемпионатах вооруженных сил регулярно участвую и выступаю. Но именно по стрельбе из штатки проверить себя, свой навык, результаты. Вот, улучшил ли я за последний год или ухудшил результаты. Ну и просто поддерживать форму.
7: По итогам состязаний первое место в командном и личном зачете завоевали представители 201-й военной базы в Таджикистане. Второе место заняли военнослужащие научных подразделений, а третье – представители штаба Центрального военного округа. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6.30 утра на радио «Звезда».
6: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
9: Великолепный пушкинский сюжет в изложении великого Гоголя. «Россия без прикрас. От столиц до уездного города Н». Роман-поэма. Роман-диагноз. Роман-признание. «Мертвые души» Николая Васильевича Гоголя. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
0: «Брат 2». Авторская программа Василия и Николая Щипковых.
1: В эфире радио «Звезда», программа «Брат 2», в студии ведущий Николай Щипков.
2: И Василий Щипков.
1: Продолжаем говорить о комфорте и о сложностях бытовых, и о идеологии комфорта в современных условиях в России.
2: Я вспомнил свою беседу в начале нашей программы с молодым человеком, который сказал о том, что поскольку прилетают дроны, нарушается мое право на здоровье, комфорт жизни страдает из-за того, что интернет работает с перебоями. И я рассматриваю эти обстоятельства как оправдание того, что можно мне уехать в какую-нибудь другую близлежащую страну. Но мы уже сказали, что тут подмена понятий, что пропагандистские тезисы работают на то, чтобы людям сказать, что причины происходящих сложностей, даже бытовых сложностей, они якобы внутри России находятся, хотя все с точностью да наоборот. Все санкции, вся ситуация с Донбассом и началом СВО, все современные геополитические обстоятельства жизни, они связаны с внешней политикой блока НАТО, если говорить упрощенно, и с попыткой этого блока давить на Россию, тормозя ее экономическое, социальное, политическое и духовное развитие. И вот где находится корень современного такого большого политического, геополитического противостояния в мире. Это с одной стороны. С другой стороны, есть тезис, который озвучил недавно президент России, попав в точку нашего разговора и в точку как бы вот такую идеологическую, идеологический нерв современной эпохи. Он сказал, что человек не может быть свободным, если не является свободным его родина, его страна. Существуют разные типы культур. Существуют культуры и народы, которые живут в большей степени рассеянно, да, и у них там традиция такая, что они легко сохраняют свою культуру в других государствах, при других народах. Есть определенные типы культуры.
1: Живут такими этническими, этнокультурными анклавами и, в общем, сохраняют некую ментальную связь.
2: А существуют

0: опыт эмиграции, смотрел эмиграцию 20 века многочисленную, в смысле, многие волны, да, были такие эмигрантские в разные периоды, с разными событиями связаны, кто-то насильно кого-то выталкивал, кто-то сам хотел уехать. Так вот, если мы посмотрим на потомков этой эмиграции, то, конечно, есть исключения, но очень многие из них потеряли, вот растворились в тех странах, где оказались, и, собственно, потеряли свою русскость.
1: Да, вот во Франции была большая такая диаспора русских мигрантов, еще старых. Ну, в большинстве своем, как бы они ни сохраняли, не, многие из них сохраняли веру, кто-то православие сохранил.
0: Русский язык, они многие, язык. Как иностранные уже
1: но выучивали. Но политически, духовно они стали французами. Даже говоря, что мы по происхождению русские, многие из них стали работать на правительство Франции, стали работать на французскую разведку, стали работать, зная там русский язык, стали работать как бы в интересах Европы против России. И такие специалисты Европе как бы очень нужны. Говорят, ой, как здорово, вы знаете там русскую культуру, русскую историю, вы нам нужны, будете на нас работать против России. Это десятки, сотни таких случаев было, примеров. И поэтому вот эти дети, внуки мигрантов значительно степени, они к России относятся высокомерно. Он говорит, ну мы-то европейцы, и той старой России уже нету, из которой мы уехали когда-то там 100 лет назад. Все, она разрушилась, поэтому мы теперь носители той русской уникальности, которая
0: больше
1: нигде.
0: Никто.
1: А вы какие-то, не понять кто, то ли азиаты, то ли не азиаты, вы тут землю эту, значит, населяете, занимаете как какие-то животные и так далее. Ну, я грубо сейчас говорю, но тип мышления именно такой. Поэтому он очень отталкивающий. Но вот тезис, который я озвучил, если русский человек теряет связь с Россией, он в значительной степени, не всегда, но зачастую, он перестает быть русским очень быстро. И это такая, знаешь, мистика русской культуры. Дело в том, что когда идет нынешняя специальная военная операция, и как президент сказал, да, куда ступила нога русского солдата, это русская земля. И это не просто некая земля, это исторически русская земля, территория Украины особенно, юг Украины, восток Украины, центральная Украина, это исторически русская земля. И борьба за эту землю, это не борьба за землю физическую, это именно борьба за русскую цивилизационную идентичность. И поэтому отношение к своей стране, отношение к своей земле, оно культурное, оно ценностно-культурное. И когда кто-то говорит о том, что поскольку мне некомфортно, я считаю себя вправе уехать, это человек, с которым уже была проведена некая такая, знаешь, ценностная культурная работа. У него в сознании уже отделяется земля от собственной идентичности, земля от ценностей. Я не говорю про мистику земли, про эту неоязыческую мистику, что вот я должен стоять на своей земле босиком. Речь не про это, но речь про именно цивилизационное основание России, ее границы, ее земли.
0: Есть еще один момент, на который я бы хотел обратить внимание. Это вот эта вот идея того, вот эта замкнутость. Мне кажется, это вообще русскому человеку характерно до какой-то степени. Может быть, это просто обывательское. Но вот эта замкнутость на каких-то вот сиюминутных проблемах. Извините, а те люди, которые вот сейчас жалуются на то, что там дроны прилетели куда-то, они до этого 4 года. Вообще как бы, где они жили? Они вот не видели, что дроны летят? Или только пока на Москву не прилетело, значит... москвич не встрепенулся, условно говоря. Потому что это реальность, в которой люди уже давно живут. И я хочу обратить внимание вот еще на что. Вообще-то в мире существует не только одна Россия. В мире существует гигантский мир, который живет по своим каким-то глобальным цивилизационным вот просто вещам, которые происходят. Вот когда произошел ковид, он именно произошел. Он произошел со всеми. Вот он произошел. То есть это ситуация, с которой надо что-то делать. Одна страна так отреагировала, другая страна так отреагировала. Сейчас тоже мы находимся в геополитическом кризисе, который еще много лет продлится. И каждая страна по-своему реагирует. Вот Россия оказалась в этой ситуации чуть раньше других. И она среагировала тоже по-своему. Вот. Это вот условия, в которых мы все, вы и в том числе и руководство страны, вынуждены находиться. И что-то с этим предпринимать. А вот опустить руки и сказать, ну, ладно, да, вот, ну, главное вот еще продлить на год, на два, на три вот этот комфорт, и вот, а потом хоть потоп после нас. Так же невозможно
1: это, знаешь,
0: рассуждать.
1: Есть такое, я бы сказал, да, отвратительная такая логика, такой мем уже стал,

0: как, не знаю, выдуманное, или это кто-то сказал, когда молодежь, якобы молодежь говорит, знаете, вот суши заказывали мы, а вот дроны мы не заказывали. Что, почему это происходит? Но мы этого не хотим. Понятно, что это такой современный молодежный эгоцентризм, когда весь мир крутится вокруг человека. Не ты для чего ты живешь, а все должны жить для тебя. Но это как бы просто проблема, я бы сказал, даже семейного воспитания. Но причина, почему люди так рассуждают, я скажу еще в чем. Проблема, о которой тоже нужно говорить, все вот эти годы последние, пока идет СВО, особенно в крупных городах, в учебных заведениях, во многих, я не говорю про все учебные заведения, но во многих учебных заведениях очень часто вот тема СВО, это не только учебных заведениях, в корпорациях, особенно в крупных корпорациях, в больших организациях, как-то принято... Она не табуирована, все как бы все понимают, что происходит на фронтах, все следят, там сводки почитывают и так далее. Но в целом, ну, как-то не принято про это говорить. И меня, честно говоря, немножко это всегда передергивало.
1: Мы обсуждали с тобой это, что тема СВО становится как бы неприличной.
0: В приличном обществе. То, что неприлично. Говорит, ну, зачем говорить о плохом? Давайте про хорошее. Птички поют, солнце, весеннее всходит. Давайте
1: сказать
0: не будем...
1: что-нибудь из серии «Ах, как жалко парней». Ну ладно, давайте о чем-нибудь другом поговорим.
0: Да, или «Ужас-ужас, как все это страшно, давайте просто поговорим». Да, то есть, как бы, с одной стороны, и не критикуют, а с другой стороны, эта тема, ну, как-то она уходит где-то туда, к границам,
1: отстраненность такая, да.
0: И именно когда человек живет в таких условиях, когда эта тема где-то там, не здесь со мной, а где-то там, рано или поздно человек скажет: «Ой, дрон прилетел, ну, мне некомфортно, значит, мне надо уйти». Вот в чем причина этой позиции или этой формы мысли. И вот в чем причина некой благодатной почвы для западных пропагандистов, которые там прямо или косвенно всегда подливают масло в огонь и раскачивают. Понятно, и президент тоже недавно сказал, какой смысл военной дроновой атаки там, на территорию вглубь России, да, атаки на российские НПЗ, на объекты, там, на заводы, на какие-то элементы инфраструктуры, на, может быть, какие-то и так далее. Причина, понятно, что невозможно такую большую страну этими атаками привести к поражению, военному поражению. Невозможно.
1: Потом это же не атаки,
0: это которые... создает некие логистические сложности и так далее. Но задача только одна – вызвать недовольство у людей, люди сказали: нам все надоело, давайте все заканчивать на невыгодных для нас условиях. Ну, якобы так это может произойти.
1: Это же не атака, артподготовка, которая предшествует массированному наступлению. Да? Это некие точечные удары, пусть там этих дронов 100 тысяч, неважно. Это точечные удары, которые максимум что могут, да, это нарушить.
0: Конечно.
1: Увеличить там логистическое плечо, там еще что-то, но которые, по сути, не меняют ни всей ситуации, ни того, как идет сам фронт, как он двигается. Это не влияет на это, по большому счету. Это может затянуть эту ситуацию, да, это может там создать неудобства какие-то, в том числе бытовые, простому населению. Но это и поэтому эти атаки усиливаются, потому что единственная возможность победить, это не на линии фронта, а заставив как бы людей отказаться ментально отказаться от цели СВО и сказать: не, вы знаете, все-таки вот я не готов вот жертвовать вот этим для того, чтобы... Непонятно. И, естественно, это и может привести единственное к поражению.
0: Если этим атакам предшествовала работа с молодежью, и про СВО часто говорили, тогда эти атаки будут приводить к тому, что народ будет сильнее консолидироваться. Если же до этих атак в каких-то так местах, да, нашей страны работа не проводилась, ну, или, например, слабо проводилось, то эти атаки будут вести к тому, что народ, наоборот, или молодежь, наоборот, будет говорить о том, что, ой, давайте на любых условиях сейчас это все закончим, потому что нам вот некомфортно сейчас. Вот нам как-то совсем некомфортно.
1: Что якобы, если на любых условиях закончить, сразу все комфортно станет.
0: Вот мы с тобой преподаем в высшей школе, в разных заведениях. Вот, например, я, да, преподаю в Российском православном университете. Мы проводили встречу студентов с ветеранами СВО. Проводили. И я знаю, многие вузы проводят. Но некоторые вузы, и тоже я это знаю, к сожалению, ни разу не проводили с ребятами встречу с их сверстниками, ну, может быть, чуть постарше, но которые уже прошли фронт. Это такие же обычные ребята, многие из них живые, спокойные, но у которых сознание...

0: и философия, что называется, поставлена войной, поставлена жизнью, испытаниями, и очень ясный ум, очень ясные мысли, то, чего не хватает тем ребятам, которые вот как-то живут в такой искусственной капсуле комфорта. Поэтому, на мой взгляд, вот эти встречи в вузах с участниками и ветеранами СВО прямо обязательно, они должны быть везде. И они должны быть не для галочки, они должны быть как такая повсеместная программа. Я знаю, что много где это проходит, но эту практику надо распространять для того, чтобы в голову не приходила вот эта пропагандистская порочная для логика. Что если мне некомфортно, давайте мы
1: для того, чтобы просветлять,
0: уедем отсюда.
1: Да. В эфире была программа «Брат 2» на радио «Звезда». В студии были ее ведущие Николай Щепков
0: и Василий Щепков.
1: До новых встреч.
0: До свидания.
2: «Брат 2». Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
3: Привет всем! На связи Александр Сергеев, композитор, автор-исполнитель и музыкант. И сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит моя новая песня на стихи фронтового поэта, моего боевого товарища Сергея Лобанова «Мы не герои». Мощная и пронзительная композиция, посвященная стойкости, жертвенности и любви к родине. Эта песня – голос тех, кто встал на защиту своей земли не ради славы, а потому что сынам должна мать защищать.

0: Время выбрало нас.
1: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
2: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте, товарищи.
5: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
6: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
7: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
0: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» – «Галерея звезд».
8: От слов к делу. Военные училища России.
9: С нами Бог и Андреевский флаг. Ей не случайно дали имя Василиса. В семье ждали мальчика. Хотели назвать в честь знаменитого родственника Василием. Даже рожать Евгения Артуровна Чапаева поехала в Чебоксары, в далекий край своих предков. Однако на свет появилась девочка, праправнучка легендарного комдива Чапая. Вскоре она уже училась в Московском объединенном морском корпусе имени героев Севастополя. В свои 9 лет Василиса Чапаева стала самым юным вице-матросом первой статьи на всем российском флоте.
8: От слов к делу.
9: Программа обучения, кстати, довольно-таки сложная. Летняя практика – 30 дней. Обязательный выход самых подготовленных ребят в поход на шлюпках по Москве-реке до Волги, а также выезд в воинскую часть с освоением программы спецназа ГРУ. В то же время младшие классы осваивают просторы рек Карелии и курсы молодого бойца на различных полевых выходах. Кроме этого, в корпусе есть еще и специальные предметы: морская начальная подготовка и техническое устройство боевых кораблей. Впереди воспитанников ждет почетное звание юнга и служба в составе военно-морского флота.
8: От слов к делу.
9: С нами Бог и Андреевский флаг.
8: Московский объединенный морской корпус имени героев Севастополя.
5: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
10: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
5: А здесь у вас что? Кукуруза. Сделана в СССР. Да я на даче выращиваю не хуже.
10: На ней целое поколение выросло.
5: Осторожно, яд. Откуда?
10: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
11: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
5: На трибунах становится тише, тает быстрое время чудес. До свидания, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес. На закрытии Олимпиады 1980 года многие люди плакали. Об этом удивительном событии рассказывает москвовед, писатель, историк Александр Васькин.
11: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».
12: Реклама.
13: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос –
4: сила России.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
14: Радио «Звезда» представляет специальный проект «Жизнь замечательных людей». Кумиры и герои своего времени. Яркие, талантливые, непостижимые. Мы судим о них по статьям в интернете, по их картинам, песням и фильмам, портретам, цитатам, воспоминаниям. А какими они были в жизни? Специальный проект издательства «Молодая гвардия» и «Радио «Звезда». Жизнь замечательных людей».
15: Слушайте сегодня за час до полуночи.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Минобороны России сообщила о серии авиаударов по позициям вооруженных сил Украины. В Сумской области ракетой Х-39 поражен пункт управления беспилотниками Нацгвардии в Краснополье. Тремя авиабомбами ФА-500 уничтожен опорный пункт территориальной обороны в Угроедах. В ДНР пятью бомбами ФА-500 поражен пункт управления БПЛА в Красноподолье. Военное ведомство в четверг опубликовало кадры боевой работы Воздушно-космических сил России. В Кремле прокомментировали кадровые перестановки в украинском правительстве. По словам Дмитрия Пескова, они не имеют принципиального значения для России.
2: Мы, конечно, отслеживаем все новости, связанные с киевским режимом, особенно в условиях продолжающейся СВО. Но, по большому счету, никакого значения не имеет, кто министр обороны. Нам главное, что в киевском режиме был кто-то, кто возьмет на себя ответственность и примет ответственное решение, которое позволит выйти на мирное урегулирование. Или которое позволит завершить специальную военную операцию. В Киеве хорошо известно, какие необходимо принять решения. Вот для нас важно, чтобы там появились такие люди.
1: На этой неделе на Украине свои полномочия сложили премьер-министр Юлия Свириденко и глава оборонного ведомства Михаил Федоров. Оба проработали на должностях менее года. Россия заявила о недопустимости углубления военно-технического сотрудничества Южной Кореи с НАТО. Было заявлено о недопустимости превращения Сеула в соучастника процесса перевооружения Североатлантического альянса, который открыто провозгласил подготовку к войне с Россией. Говорится в заявлении Министерства иностранных дел по итогам встречи с южнокорейским послом. Озабоченность Москвы вызвана предложением Сеула создать партнерство в оборонной промышленности «Корея-НАТО-2.0». В Москве возродят стадион «Крылья Советов». Он был построен в 1934 году для работников авиационного завода «Салют». Несколько лет назад власти столицы выкупили комплекс, чтобы сохранить его спортивное назначение. Реконструкция запланирована на ближайшие 2 года. Появится мультиспортивное пространство с полем, беговыми дорожками, хоккейной площадкой, скейт-парком и зонами отдыха. Оригинальный световой меч Люка Скайуокера из фильма «Звездные войны. Эпизод 5. Империя наносит ответный удар» продан на аукционе за 3 750 тысяч долларов. Это мировой рекорд для реквизита из этой кинофраншизы. Начальная цена лота составляла 1 миллион долларов, а эксперты прогнозировали не более 2. Предыдущий рекорд, 3 с небольшим миллиона за модель истребителя X-Wing, держался с 2023 года. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Говорят, что наша жизнь – игра. И что никто не знает замыслов судьбы. Роковые ошибки и счастливые случайности. Неожиданные повороты, удача или злой рок. Преследуют нас и героев любимых книг. Специальный литературный проект «Радио Звезда. Судьба злодейка». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
7: Савельев опаздывает на важную встречу. И вместо того, чтобы стоять в пробках, решил поехать на метро. А там самый час пик. На эскалаторе не протолкнуться. Савельев подходит к платформе и вдруг замечает человека, упавшего прямо на рельсы. Бросится сразу на помощь или сначала сообщить дежурному станции? Савельев засомневался. Как быть в такой экстремальной ситуации? Расскажем.
0: На всякий случай.
7: Первое. Действовать нужно быстро. Кто-то из прохожих должен сообщить о ситуации любому сотруднику метрополитена. Если есть колонна экстренного вызова, свяжитесь через нее с оператором. Как правило, у них есть связь с машинистами, и это может спасти человеку жизнь. Второе. Важно оценить состояние упавшего. Если он может встать, то пусть бежит к началу платформы по направлению от поезда. Встать нужно за специальной черно-белой рейкой. Это граница остановки состава. Третье. Если упавший получил травму или поезд уже слишком близко, то нужно объяснить ему, как правильно лечь в жёлобе между рельсами. Головой к составу, лицом вниз, руки вдоль туловища. И не вставать, пока не придут на помощь. Скорее всего, машинист успеет затормозить, но даже если поезд окажется сверху, вы в безопасности. Четвертое. Приближающемуся поезду нужно подать специальный сигнал – круговые движения руками. И самое главное – ни в коем случае не пытайтесь поднять человека самостоятельно. Под самым краем платформы проходит высоковольтный рельс, наступать на который смертельно опасно. Подведем итоги. Как можно быстрее сообщите об упавшем на рельсы любому работнику метро. Если человек может встать, то пусть бежит по направлению от поезда до черно-белой рейки. За ней он в безопасности. Если упавший травмирован или поезд слишком близко, ему надо лечь лицом вниз, головой к составу. Не пытайтесь поднять человека самостоятельно. Разумнее будет подать машинисту сигнал «круговые движения руками». В этот раз пассажиры сработали быстро, и упавший успел отбежать в безопасное место. В иной ситуации Савельев знает, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
8: Вечерние истории на «Радио Звезда». Илья Ильф и Евгений Петров. Фрагмент из романа «Золотой теленок». Читает Кирилл Рацик.
9: В Черноморске гремели крыши, и по улицам гуляли сквозняки. Силою неожиданно напавшего на город северо-восточного ветра нежное бабье лето было загнано к мусорным ящикам, желобам и выступам домов. Там оно помирало среди обугленных кленовых листьев и разорванных трамвайных билетов. Холодные хризантемы тонули в мисках цветочниц, хлопали зеленые ставни закрытых квасных будок. Голуби говорили «умру, умру». Воробьи согревались, клюя горячий навоз. Черноморцы брели против ветра, опустив головы, как быки. Хуже всех пришлось пикейным жилетам. Ветер срывал с них канотье и панамские шляпы и катил их по паркетной мостовой вниз, к бульвару. Старики бежали за ними, задыхаясь и негодуя. Тротуарные вихри мчали самих преследователей так сильно, что они иной раз перегоняли свои головные уборы и приходили в себя, только приткнувшись к мокрым ногам бронзовой фигуры екатерининского вельможи, стоявшего посреди площади. Антилопа на своей стоянке издавала корабельные скрипы. Если раньше машина Козлевича вызывала веселое недоумение, то сейчас она внушала жалость. Левое заднее крыло было подвязано канатом. Порядочная часть ветрового стекла была заменена фанерой, и вместо утерянной при катастрофе резиновой груши с матчишем висел на веревочке никелированный председательский колокольчик. Даже рулевое колесо, на котором покоились честные руки Адама Казимировича, несколько свернулось в сторону. На тротуаре рядом с антилопой стоял великий комбинатор. Облокотившись о борт машины, он говорил: «Ах, я обманул вас, Адам! Я не могу подарить вам ни Изотто Фроскини, ни Линкольна, ни Бьюика, ни даже Форда. Я не могу купить новой машины. Государство не считает меня покупателем. Я частное лицо. Единственное, что можно было бы приобрести по объявлению в газете, это такую же рухлядь, как наша антилопа».
10: «Почему же?» — возразил Козлевич.
9: Мой Лорен Дитрих — добрая машина. Вот если бы еще подержанный маслопроводный шланг, не нужно мне тогда никаких Бьюиков.
10: «Шланг я вам привез», — сказал Остап. «Вот он. Это единственное, дорогой Адам, чем я могу помочь вам по части механизации транспорта». Козлевич очень обрадовался шлангу, долго вертел его в руках и тут же стал прилаживать. Остап толкнул колокольчик, который издал заседательский звон, и горячо начал. «А вы знаете, Адам, новость? На каждого гражданина давит столб воздуха силою в 214 кило».
9: «Нет», — сказал Козлевич. «А что?»
10: «Как что? Это научно-медицинский факт. И мне это стало с недавнего времени тяжело. Вы только подумайте. 214 кило давят круглые сутки, в особенности по ночам. Я плохо сплю».
9: «Что?»
10: «Ничего, я слушаю», — ласково ответил Козлевич. «Мне очень плохо, Адам. У меня слишком большое сердце». Водитель антилопы хмыкнул. Остап продолжал болтать. «Вчера на улице ко мне подошла старуха и предложила купить вечную иглу для примуса. Вы знаете, Адам, я не купил. Мне не нужна вечная игла. Я не хочу жить вечно. Я хочу умереть. У меня налицо все пошлые признаки влюбленности. Отсутствие аппетита, бессонница и маниакальное стремление сочинять стихи. Отслушайте, что я накропал вчера ночью при колеблющемся свете электрической лампы. И я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Правда хорошо? Талантливо? Ай, только на рассвете, когда дописаны были последние строки, я вспомнил, что этот стих уже написал Александр Пушкин. Ах, такой удар со стороны классика, а?
9: Нет, продолжайте, сказал Козлевич сочувственно.
10: Так вот и живу, продолжал Остап с дрожью в голосе. Тело мое прописано в гостинице «Каир», а душа манкирует. Ей даже в Рио-де-Жанейро не хочется. А тут еще атмосферный столб душит.
9: «А вы у нее были?» — спросил прямолинейный Козлевич. «У Зосии Викторовны».
10: «О, не пойду», — сказал Остап. «По причине гордой застенчивости. Во мне проснулись янычары. Я этой негодяйке послал из Москвы на 350 рублей телеграмм и не получил ответа даже на полтинник. Это я-то, которого любили домашние хозяйки, домашние работницы, вдовы и даже одна женщина — зубной техник. Нет, Адам, я туда не пойду. До свидания».
9: Великий комбинатор отправился в гостиницу, вытащил из-под кровати чемодан с миллионом, который валялся рядом со стоптанными башмаками. Некоторое время он смотрел на него довольно тупо. Потом взял его за ручки и выбрался на улицу. Ветер схватил Остапа за плечи и потащил к Приморскому бульвару. Здесь было пустынно. Никто не сидел на белых скамейках, изрезанных за лето любовными надписями. На внешний рейд, огибая маяк, выходил низкий грузовик с толстыми прямыми мачтами.
10: «Довольно», — сказал Остап. «Золотой теленок не про меня. Пусть берет, кто хочет. Пусть миллионерствует на просторе!» Он оглянулся и, видя, что вокруг никого нет, бросил чемодан на гравий. «Пожалуйста!» — промолвил он, обращаясь к черным кленам, и расшаркался. Он пошел по аллее, не оглядываясь. Сначала он шел медленно, шагом гуляющего, потом заложил руки в карманы, потому что они вдруг стали ему мешать, и усилил ход, чтобы победить колебания. Он заставил себя повернуть за угол и даже запеть песенку, но уже через минуту побежал назад. Чемодан лежал на прежнем месте. Однако с противоположной стороны к нему, нагибаясь и вытягивая руки, подходил гражданин средних лет и весьма обыкновенной наружности.
11: «Ты куда?» — закричал Остап еще издали. «Я тебе покажу хватать чужие чемоданы! На секунду оставить нельзя! Это безобразие!»
10: Гражданин недовольно пожал плечами и отступил. А Бендер снова потащился с золотым теленком в руках.
11: «Что ж теперь делать?» — размышлял он. «Как распорядиться проклятым кушем, который обогащает меня только моральными муками? Сжечь его, что ли?»
10: На этой мысли великий комбинатор остановился с удовольствием. «Как раз в моем номере есть камин! Сжечь его в камине! О, это величественно! Поступок Клеопатры! В огонь! Пачка за пачкой! Чего мне с ними возиться? Хотя нет, глупо. Жечь деньги пижонства, гусарства. А что я могу на них сделать, кроме непманского жранья? Ой, дурацкое положение. Музейный заведующий собирается за 300 рублей Лувр учинить. Любой коллектив каких-нибудь водников или кооперативная корпорация драм-писателей за миллион может выстроить полунебоскреб с плоской крышей для лекций на свежем воздухе. А Остап Бендер, потомок янычаров, ни черта не может сделать. Вот навалился класс-гегемон на миллионера-одиночку. Размышляя о том, как поступить с миллионом, великий комбинатор бегал по аллеям, садился на цементный парапет и сердито смотрел на качающийся за волнорезом пароход. «Ой, нет, от пожара придется отказаться. Жечь деньги трусливо и неграциозно. Нужно придумать какой-нибудь эффектный жест. Основать разве стипендию имени Балаганова? Для учащихся заочного радиотехникума? Купить 50 000 серебряных ложечек? Отлить из них конную статую Паниковского и установить на могиле? Инкрустировать антилопу перламутром? А может быть...» Великий комбинатор соскочил с парапета, озаренный новой мыслью. Немедленно ни минуты он покинул бульвар и, стойко выдерживая натиск фронтальных и боковых ветров, пошел на почтампт. Там, по его просьбе, чемодан зашили в рогожку и накрест перевязали бичевой. Получилась простецкая с виду посылка, какие почтампт принимает ежедневно тысячами и в каких граждане отправляют своим родственникам свиное сало, варенье или яблоки. Остап взял химический карандаш и, возбужденно махнув им в воздухе, написал: «Ценная. Народному комиссару финансов. Москва». И посылка, брошенная рукой дюжего почтовика, рухнула на груду овальных тючков, торбочек и ящиков. Засовывая в карман квитанцию, Остап увидел, что его миллион вместе с прочим грузом уже увозит на тележке в соседний зал ленивый старичок с белыми молниями в петлицах. «Заседание продолжается», — сказал великий комбинатор. «На этот раз без участия депутата сумасшедших аграриев Остапа Бендера». Он долго еще стоял под аркой почтамта, то одобряя свой поступок, то сожалея о нем. Ветер забрался под макинтош Остапа. Ему стало холодно, и он с огорчением вспомнил, что так и не купил второй шубы. Прямо перед ним на секунду остановилась девушка. Задрав голову, она посмотрела на блестящий циферблат почтамтских часов и пошла дальше. На ней было шершавое пальтецо, короче, платье и синий берет с детским помпоном. Правой рукой она придерживала сдуваемую ветром полу пальто. Сердце командора качнулось еще прежде, чем он узнал Зосю. И он зашагал за ней по мокрым тротуарным плитам, невольно держась на некоторой дистанции. Иногда девушку заслоняли прохожие, и тогда Остап сходил на мостовую, вглядываясь в Зосю сбоку и обдумывая тезисы предстоящего объяснения. На углу Зося остановилась перед галантерейным киоском и стала осматривать коричневые мужские носки, качавшиеся на веревочке. Остап принялся патрулировать неподалеку. У самой обочины тротуара жарко разговаривали два человека с портфелями. Оба были в демисезонных пальто, из-под которых виднелись белые летние брюки.
11: «Вы вовремя ушли из Геркулеса, Иван Павлович», — говорил один, прижимая к груди портфель. «Там сейчас разгром. Чистят, как звери».
12: «О, весь город говорит», — вздохнул другой.
11: «Вчера чистили Скумбриевича», — сладострастно сказал первый. «Пробиться нельзя было. Сначала все шло очень культурно. Скумбриевич так рассказал свою биографию, что ему все аплодировали. Я, говорит, родился между молотом и наковальней. Этим он хотел подчеркнуть, что его родители были кузнецы. А потом из публики кто-то спросил: «Скажите, а вы не помните, был такой торговый дом, Скумбриевич и сын? Скобяные товары. Вы не тот Скумбриевич?» И тут этот дурак: «Возьми и скажи: я не Скумбриевич, я сын. Представляете, что теперь с ним будет? Первая категория обеспечена».
12: «Да, товарищ Вайнторг, такие строгости. А сегодня кого чистят?»
11: «Сегодня большой день. Сегодня берлага. Тот самый, который спасался в сумасшедшем доме. Потом сам Полыхаев и эта гадюка Серна Михайловна, его марганатическая жена. Она в Геркулесе никому дышать не давала. Приду сегодня часа за два до начала, а то не протолкаешься. Кроме того, бомзы...»
0: Радиозвезда.
8: Мы читаем фрагмент из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок».
10: Зося пошла вперед, и Остап так и не узнал, что случилось с Адольфом Николаевичем Бомзе. Это, однако, нисколько его не взволновало. Начальная фраза разговора была уже готова. Командор быстро нагнал девушку.
9: «Зося, — сказал он, — я приехал, и отмахнуться от этого факта невозможно».
10: Фраза эта была произнесена с ужасающей развязностью. Девушка отшатнулась, и великий комбинатор понял, что взял фальшивый тон. Он переменил интонацию, он говорил быстро и много, жаловался на обстоятельства, сказал о том, что молодость прошла совсем не так, как воображалось в младенческие годы, что жизнь оказалась грубой и низкой, словно басовый ключ. «Вы знаете, Зося, — сказал он наконец, — на каждого человека, даже партийного, давит атмосферный столб весом в 214 кило. Вы этого не замечали?» Зося не ответила. В это время они проходили мимо кино «Капиталий». Остап быстро посмотрел наискось в сторону, где летом помещалась учрежденная им контора, и издал тихий возглас. Через все здание тянулась широкая вывеска «Гособъединение, рога и копыта». Во всех окнах были видны пишущие машинки и портреты государственных деятелей. У входа с победной улыбкой стоял молодец-курьер, не чета Паниковскому. В открытые окна с дощечкой «Базисный склад» въезжали трехтонные грузовики, нагруженные доверху кондиционными рогами и копытами. По всему было видно, что детище Остапа свернуло на правильный путь. «Вот навалился класс-гегемон», — сказал Остап печально. «Даже мою легкомысленную идею и ту использовал для своих целей. А меня оттерли, Зося. Слышите? Меня оттерли! Я несчастен». «Печальный влюбленный», — произнесла Зося, впервые поворачиваясь к Остапу.
12: «Да», — ответил Остап. «Я типичный Евгений Онегин. Он же рыцарь, лишенный наследства советской властью».
10: «Ну, какой там рыцарь?»
12: «Не сердитесь, Зося. Примите во внимание атмосферный столб.
10: Мне кажется даже, что он давит на меня значительно сильнее, чем на других граждан. Это от любви к вам. И кроме того, я не член профсоюза. От этого тоже.
13: Кроме того, еще потому, что вы врете больше других граждан.
10: Это не ложь! Это закон физики! А может быть, действительно никакого столба нет, и это одна моя фантазия?
13: Зося остановилась и стала стягивать с руки перчатку серо-чулочного цвета.
10: «Мне 33 года!» — поспешно сказал Остап. «Возраст Иисуса Христа!» «А что я сделал до сих пор? Учения я не создал, учеников разбазарил, мертвого Паниковского не воскресил. И только вы...»
13: «Ну, до свидания», — сказала Зося. «Мне в столовку».
10: «И я тоже буду обедать?» — заявил великий комбинатор, взглянув на вывеску «Учебно-показательный пищевой комбинат ФЗУ при Черноморской государственной академии пространственных искусств». «Съем какие-нибудь дежурно-показательные щи при этой академии. Может быть, полегчает?»
13: «Здесь только для членов профсоюза», — предупредила Зося.
10: «А тогда я так посижу».
13: Они спустились вниз по трем ступенькам.
10: В глубине учебно-показательного комбината под зеленой кровлей пальмы сидел черноглазый молодой человек и с достоинством смотрел в обеденную карточку.
13: «Перикл!» — еще издали закричала Зося. «Я тебе купила носки с двойной пяткой. Познакомьтесь, это Фемиди».
10: «Фемиди!» — сказал молодой человек, сердечно пожимая руку Остапу. «Бендер Задунайский!» — грубо ответил великий комбинатор, сразу сообразив, что опоздал на праздник любви и что носки с двойной пяткой — это не просто продукция какой-то кооперативной артели лжеинвалидов, а некий символ счастливого брака, узаконенного ЗАГСом.
13: — Как? Разве вы еще и Задунайский? — весело спросила Зося.
10: — Да, Задунайский. Ведь вы тоже уже не только Синицкая, судя по носкам.
13: «Я Синицкая Фемиди».
10: «Уже 27 дней», — заметил молодой человек, потирая руки. «Мне нравится ваш муж», — сказал рыцарь, лишенный наследства.
13: «Мне самой нравится», — ответила Зося запальчиво.
10: Пока молодые супруги ели флотский борщ, высоко подымая ложки и переглядываясь, Остап недовольно косился на культ-плакаты, развешанные по стенам. На одном было написано: «Не отвлекайся во время еды разговорами, это мешает правильному выделению желудочного сока». Другой был составлен в стихах: «Фруктовые воды несут нам углеводы». Делать больше было нечего. Надо было уходить, но мешала неизвестно откуда подоспевшая застенчивость. «В этом флотском борще, — с натугой сказал Остап, — плавают обломки кораблекрушения». Супруги Фемиди добродушно засмеялись. «А вы, собственно, по какой линии работаете?» — спросил молодого человека Остап. «А я, собственно, секретарь из-за коллектива железнодорожных художников», — ответил Фемиди. Великий комбинатор стал медленно подниматься. «Ах, представитель коллектива! Ну, этого можно было ожидать. Однако не буду отвлекать вас разговорами. Это помешает вам правильно выделять желудочный сок, столь необходимый для здоровья». Он ушел, не попрощавшись, срезая углы столиков, двигаясь к выходу по прямой. «Увели девушку», — пробормотал он на улице. «Прямо из стойла увели. Фемиди! Немезиди! Представитель коллектива Фемиди увел у единоличника-миллионера!» И тут с потрясающей ясностью и чистотой Бендер вспомнил, что никакого миллиона у него не имеется. Додумывал он эту мысль уже на бегу, разгребая руками прохожих, как пловец в воду в состязании на побитие мирового рекорда. «Тоже апостол Павел нашелся», — шептал он, перепрыгивая через клумбы городского сада. «Бессребреник! Фу ты, сукин сын! Менонит проклятый! Это адвентист седьмого дня, дурак! Если они уже отправили посылку, повешусь! Убивать надо таких толстовцев!»
13: Поскользнувшись два раза на кафельном полу почтамта, великий комбинатор подбежал к окошечку. Здесь стояла небольшая, суровая и молчаливая очередь. Остап сгоряча просунул было в окошечко голову, но гражданин, стоявший в очереди первым, нервно поднял острые локти и несколько потеснил пришельца назад. Второй гражданин, как заводной, тоже поднял локти, и великий комбинатор оказался еще немного дальше от заветного окошка. И в полном молчании локти поднимались и раздвигались до тех пор, покуда дерзкий не очутился на законном месте в самом хвосте.
10: «Да мне только...» —
13: начал Остап, но он не продолжал. Это было бесполезно.
10: Очередь, серая, каменная, была несокрушима, как греческая фаланга. Каждый знал свое место и готов был умереть за свои маленькие права.
13: Только через 45 минут Остап вложил голову в почтовое окошко и азартно потребовал обратно свою посылку. Служащий равнодушно возвратил квитанцию Остапу.
10: «Товарищ, мы посылок обратно не выдаем».
13: «Как? Уже отправили?» — спросил великий комбинатор колеблющимся голосом. «Я только час тому назад сдал».
10: «Товарищ, мы посылок обратно не выдаем», — повторил почтовый работник.
13: «Но ведь это моя посылка», — сказал Остап ласково. «Понимаете, моя. Я ее отправил. Я ее хочу взять назад. Понимаете? Забыл вложить банку варенья из райских яблочек. Очень вас прошу. Дядя страшно обидится. Понимаете?»
10: «Товарищ, мы обратно посылок не выдаем».
13: Остап оглянулся, ища помощи. Сзади стояла очередь, молчаливая и суровая, знающая все правила, в том числе и то, что посылки обратно не выдаются.
10: «Вложить баночку!» — пролепетал Остап. «Райские яблочки!»
13: «Товарищ, баночку отправьте отдельной посылкой», — сказал служащий, смягчаясь. «Ничего вашему дяде не сделается».
10: «О, вы не знаете моего дяди!» — горячо сказал Остап.
13: «И потом... Я бедный студент, у меня нет денег. Прошу вас, как общественника».
10: «Вот видите, товарищ», — сказал служащий плачущим голосом, — «где ее теперь искать? Там 3 тонны посылок лежит».
13: Но тут великий комбинатор принялся молоть такую жалостливую чепуху, что работник связи ушел в другой зал искать посылку бедного студента.
10: Молчаливая доселе очередь сразу подняла крик. Великого комбинатора всячески поносили за незнание почтовых законов, а одна гражданка в гневе даже ущипнула его.
13: «Больше никогда этого не делайте», — строго сказал почтовик, выкидывая Бендеру его чемоданчик.
10: «Никогда! Не-не-не, не сделаю!» — заявил командор. «Честное студенческое слово!»
13: От ветра стучали крыши. Качались фонари, тени двигались по земле, и дождь пересекал проекционные лучи автомобильных прожекторов.
10: «Довольно психологических эксцессов!» — радостно сказал Бендер. «Довольно переживаний и самокопания! Пора начать трудовую буржуазную жизнь в Рио-де-Жанейро! Куплю плантацию и выпишу в качестве обезьяны Балаганова! Пусть срывает для меня бананы».

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Роковые ошибки и счастливые случайности преследуют нас и героев любимых книг. Специальный литературный проект «Судьба злодейка».
2: Илья Ильф и Евгений Петров. Фрагмент из романа «Золотой теленок». Читает Кирилл Рацик.
3: Странный человек шел ночью в приднестровских плавнях. Он был огромен и бесформенно толст. На нем плотно сидел брезентовый балахон с поднятым капюшоном. Мимо камышовых делянок, под раскоряченными фруктовыми деревьями, странный человек двигался на цыпочках, как в спальне. Иногда он останавливался и вздыхал. Тогда внутри балахона слышалось бряканье, какое издают сталкивающиеся друг с другом металлические предметы. И каждый раз после этого в воздухе повисал тонкий, чрезвычайно деликатный звон. Один раз странный человек зацепился за мокрый корень и упал на живот. Тут раздался такой громкий звук, будто свалился на паркет рыцарский доспех, и долго еще странный человек не вставал с земли, всматриваясь в темноту. Шумела мартовская ночь. С деревьев сыпались и шлепались оземь полновесные аптекарские капли. «Проклятое блюдо!» — прошептал человек. Он поднялся и до самого Днестра дошел без приключений. Человек приподнял полы, сполз с берега и, теряя равновесие на раскисшем льду, побежал в Румынию. Великий комбинатор готовился всю зиму. Он покупал североамериканские доллары с портретами президентов в белых буклях, золотые часы и портсигары, обручальные кольца, бриллианты и другие драгоценные штуки.

0: признательных сослуживцев. Тайному советнику Святотатскому по окончании сенаторской ревизии от чинов Черноморского градоначальства. Но тяжелее всех был портсигар с посвящением господину приставу Алексеевского участка от благодарных евреев купеческого звания. Под надписью помещалось пылающее эмалевое сердце, пробитое стрелой, что, конечно, должно было символизировать любовь евреев купеческого звания к господину приставу. По карманам были рассованы бубличные связки обручальных колец, перстни и браслеток. На спине в три ряда висели на крепких веревочках 20 пар золотых часов. Некоторые из них раздражающе тикали, и Бендеру казалось, что у него по спине ползают насекомые. Среди них были и дарственные экземпляры, о чем свидетельствовала надпись на крышке любимому сыну Сереженьки Костраки в день сдачи экзаменов на аттестат зрелости. Над словом «зрелости» булавкой было выцарапано слово «половой». Сделано это было, по-видимому, приятелями молодого Костраки, такими же двоечниками, как и он сам. Остап долго не хотел покупать эти неприличные часы, но в конце концов приобрел, так как твердо решил вложить в драгоценности весь миллион. Вообще зима прошла в больших трудах. Бриллиантов великий комбинатор достал только на 400 тысяч. Валюты, в том числе каких-то сомнительных польских и балканских денег, удалось достать только на 50 тысяч. На остальную сумму пришлось накупить тяжестей. Особенно трудно было передвигаться с золотым блюдом на животе. Блюдо было большое и овальное, как щит африканского вождя, и весило 20 фунтов. Мощная вые командора сгибалась под тяжестью архиерейского наперстного креста с надписью «Во имя Отца и Сына и Святого Духа», который был приобретен у бывшего иподиакона кафедрального собора гражданина Самооблаженского. Поверх креста на замечательной ленте висел орден Золотого Руна. Литой барашек. Орден этот Остап выторговал у диковинного старика, который, может быть, был даже великим князем, а может, и камердинером великого князя. Старик непомерно дорожился, указывая на то, что такой орден есть только у нескольких человек в мире, да и то большей частью коронованных особ.
1: — Золотое руно, — бормотал старик, — дается за высшую доблесть.
0: «А у меня как раз высшее», — отвечал Остап. «К тому же я покупаю барашка лишь постольку, поскольку это золотой лом».
2: Но командор кривил душой. Орден ему сразу понравился, и он решил оставить его у себя навсегда в качестве ордена золотого теленка. Подгоняемый страхом и ожиданием гремящего винтовочного выстрела, Бендер добежал до середины реки и остановился. Давило золото, блюдо, крест, браслеты. Спина чесалась под развешенными на ней часами. Полы балахона намокли и весили несколько пудов. Остап со стоном сорвал балахон, бросил его на лед и устремился дальше. Теперь обнаружилась шуба. Великая, почти необыкновенная шуба, едва ли не самая ценная в туалете Остапа. Он строил ее 4 месяца. Строил как дом, изготовлял чертежи, свозил материалы. Шуба была двойная, подбита уникальными черно-бурыми лисами, окрыта неподдельным котиком. Воротник был сшит из соболей. Удивительная это была шуба. Супершуба с шиншилловыми карманами, которые были набиты медалями за спасение утопающих, нательными крестиками и золотыми мостами — последним достижением зубоврачебной техники. На голове великого комбинатора возвышалась шапка. Не шапка, а бобровая тиара. Весь этот чудесный груз должен был обеспечить командору легкую, безалаберную жизнь на берегу теплого океана, в воображаемом городе детства, среди балконных пальм и фикусов Рио-де-Жанейро. В 3 часа ночи строптивый потомок янычара вступил на чужой заграничный берег. Тут тоже было тихо, темно, здесь тоже была весна, и с веток рвались капли. Великий комбинатор рассмеялся.

0: Теперь несколько формальностей с отзывчивыми румынскими боярами, и путь свободен. Я думаю, что 2-3 медали за спасение утопающих скрасят их серую пограничную жизнь. Он обернулся к советской стороне и, протянув в тающую мглу толстую котиковую руку, промолвил: «Все надо делать по форме. Форма номер 5. Прощание с родиной. Ну что ж, адье, великая страна. Я не люблю быть первым учеником и получать отметки за внимание, прилежание и поведение. Я частное лицо и не обязан интересоваться силосными ямами, траншеями и башнями. Меня как-то мало интересует проблема социалистической переделки человека в ангела и вкладчика сберкассы. Наоборот, интересуют меня наболевшие вопросы бережного отношения к личности одиноких миллионеров». Тут прощание с отечеством по форме номер 5 было прервано появлением нескольких вооруженных фигур, в которых Бендер признал румынских пограничников. Великий комбинатор с достоинством поклонился и внятно произнес специально заученную фразу: «Трояску романе маре». Он ласково заглянул в лица пограничников, едва видные в полутьме. Ему показалось, что пограничники улыбаются. «Да здравствует великая Румыния!» — повторил Остап по-русски. «Я старый профессор, бежавший из московской ЧК. Ей-богу, еле вырвался. Приветствую в вашем лице». Один из пограничников приблизился к Остапу вплотную и молча снял с него меховую тиару. Остап потянулся за своим головным убором, но пограничник также молча отпихнул его руку назад. «Но», — сказал командор добродушно, — «но, без рук, я на вас буду жаловаться в Сфатул-Цери, в Большой Хурулдан». В это время другой пограничник проворно, с ловкостью опытного любовника, стал расстегивать на Остапе его великую, почти невероятную сверхшубу. Командор рванулся. При этом движение откуда-то из кармана вылетел и покатился по земле большой дамский браслет. «О, бранзулетка!» — взвизгнул погранофицер в коротком пальто с собачьим воротником и большими металлическими пуговицами на выпуклом заду. «Бранзулетка!» — закричали остальные, бросаясь на Остапа. Запутавшись в шубе, великий комбинатор упал и тут же почувствовал, что у него из штанов вытаскивают драгоценное блюдо. Когда он поднялся, то увидел, что офицер с бесчеловечной улыбкой взвешивает блюдо на руках. Остап вцепился в свою собственность и вырвал ее из рук офицера, после чего сейчас же получил ослепляющий удар в лицо. События развертывались с военной быстротой. Великому комбинатору мешала шуба, и он некоторое время бился с врагами на коленях, меча в них медалями за спасение утопающих. Потом он почувствовал вдруг неизъяснимое облегчение, позволившее ему нанести противнику ряд сокрушительных ударов. Оказалось, что с него успели сорвать 100-тысячную шубу. «Ах, такое отношение!» — пронзительно запел Остап, дико озираясь. Был момент, когда он стоял, прислонившись к дереву, и обрушивал сверкающее блюдо на головы нападающих. Был момент, когда у него с шеи рвали орден Золотого Руна, и командор по-лошадиному мотал головой. Был также момент, когда он, высоко подняв архиерейский крест с надписью «Во имя Отца и Святаго Духа», истерически выкрикивал: «Эксплуататоры трудового народа! Пауки! Приспешники капитала! Гады!» При этом изо рта у него бежали розовые слюни. Остап боролся за свой миллион, как гладиатор. Он сбрасывал с себя врагов и подымался с земли, глядя вперед помраченным взором. Он опомнился на льду, с расквашенной мордой, с одним сапогом на ноге, без шубы, без портсигаров, украшенных надписями, без коллекции часов, без блюда, без валюты, без креста и бриллиантов, без миллиона. На высоком берегу стоял офицер с собачьим воротником и смотрел вниз на Остапа.
1: «Сигуранца проклятая!» — закричал Остап, поднимая босую ногу. «Паразиты!
0: Офицер медленно вытащил пистолет и оттянул назад ствол. Великий комбинатор понял, что интервью окончилось. Сгибаясь, он заковылял назад к советскому берегу. Белый папиросный туман поднимался от реки. Разжав руку, Бендер увидел на ладони плоскую медную пуговицу, завиток чьих-то твердых черных волос и чудом сохранившийся в битве орден Золотого Руна. Великий комбинатор тупо посмотрел на трофеи и остатки своего богатства и продолжал двигаться дальше, скользя в ледяных ямках и кривясь от боли. Долгий, сильный, пушечный полноты удар вызвал колебания ледяной поверхности. Напропалую дул теплый ветер. Бендер посмотрел под ноги, увидел на льду большую зеленую трещину. Ледяное плато, на котором он находился, качнулось и углом стало лезть под воду.
1: «Лед тронулся!» — в ужасе закричал великий комбинатор. «Лед тронулся! Господа присяжные заседатели!»
0: Он запрыгал по раздвигающимся льдинам, изо всех сил торопясь в страну, с которой так высокомерно прощался час тому назад. Туман поднимался важно и медлительно, открывая голую плавню. Через 10 минут на советский берег вышел странный человек без шапки и в одном сапоге. Никому не обращаясь, он громко сказал: «Не надо оваций! Графа Монте-Кристо из меня не вышло. Придется переквалифицироваться в управдомы».
2: Мы читали фрагмент из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок».
3: Радиозвезда.

0: Слушайте «Радиозвезда».
1: Аркадий Аверченко. Рассказ «Сокровище». Читает Алексей Войтюк.
2: Тугоухов говорил своему знакомому, молодому человеку Бычкову: «Отчего вы к нам никогда не зайдете? Я вас познакомлю с женой. Чудная у меня жена. Красавица, умница. Попьем чайку. Познакомлю с женой. Право, приходите. Поет, играет». «Какие все мужья дураки», — подумал Бычков, окидывая Тугоухова сожалительным взглядом, а вслух сказал: «Хорошо, приду». «Вот спасибо. Она у меня образованная и потом сложена божественно». «Вот дурак-то». Вслух: «Спасибо, завтра же приду». Бычков сидел у Тугоуховых и, как тонкий эстет, восхищенно любовался белыми проворными ручками Елены Ивановны, ловко перетиравшими чайную посуду. «Чудная женщина», — одобрительно думал он. «Да-с!» — будто угадав его мысли, воскликнул Тугоухов. «Жена у меня чистое сокровище. Вот сейчас должен я идти на собрание акционеров, и жалко ее оставлять дома. Аленушка, сокровище мое, ты не будешь скучать? Впрочем, я предоставлю в твое распоряжение Виктора Викторовича. Развлеките ее». «С удовольствием», — дрогнувшим голосом пообещал Бычков. «Я вернусь к 11, раньше не ждите. Прощай, мое сокровище. До свидания, мой молодой друг». Прошло 2 недели. Снова Бычков сидел у Тугоуховых, на этот раз в большой просторной гостиной. Сидел у рояля, рядом с Еленой Ивановной, а муж, о чем-то задумавшись, большими шагами ходил по гостиной. И так как он то приближался к сидевшей у рояля парочке, то удалялся к противоположному концу огромной комнаты, благодаря именно этому и разговор у Елены Ивановны с Бычковым был странный, путанный. Она говорила: «Отчего ты уже 3 дня не приходил к нам, противный? Я так стосковалась». В это время сзади слышались шаги мужа, и она сразу круто поворачивала руль разговора. «И потом в этом имении, где я жила у дяди, было масса земляники, а я обожаю землянику». Шаги удалялись. «И тебя я обожаю еще больше. Я так соскучилась без твоих поцелуев. Так было тоскливо, что...» Шаги. «Прямо-таки целыми днями я с сестрой лежала среди земляничных кустов и все ела, ела. А может быть, у тебя завелась другая женщина? Ты смотри. Я такая ревнивая, что никогда не могла допустить, чтобы сестра съела больше ягод, чем я. Бывало, кричу: узнаю что-нибудь, оболью уксусные эссенции. Да, эссенция. Очень хорошо с ней чай пить, с этой земляничной эссенцией». Так мирный монолог тянулся долго, пока слово не перешло к Бычкову. «На кого же я могу тебя променять, мое сокровище? Моя птичка. Не то это была канарейка, не то щегленок, но пела удивительно. Один раз я забыл насыпать ей корму, а на другой день, вернее, завтра я приеду к тебе, когда твой муж уберется на свое чертово акционерное заседание». И в этом месте Бычков сбился вдруг с ритма беседы самым жестоким образом. Именно, когда муж был на другом конце комнаты, Бычков вяло тянул свое повествование о канарейке, а когда муж приблизился, то тут Бычков и перешел на «я приеду к тебе, когда твой муж уберется». «Так, так», — раздался за спиной беседующих кроткий страдальческий голос мужа. «Хорошо вы, молодой человек, воспользовались моим доверием. Что ж, я могу убраться. Могу убраться совсем, чтобы не мешать влюбленным голубкам». Жена с криком испуга простерла к нему руки, но он тихо отстранил ее и покачал головой. Не надо ни оправданий, ни объяснений. Глаза мои открылись. Я ухожу. Я ухожу. Буду один вдали от вас переживать эту душевную тяжкую драму. И если на мое имя вообще будут письма, прошу переслать их в отель «Бристоль». Когда муж, сложив вещи, ушел поспешно и со странно опущенной головой, Елена Ивановна расплакалась и упала на грудь Бычкова. Но потом отстранила голову от бычковской груди, вытерла слезы и спокойно сказала: «Ну и черт с ним, мы с тобой славно заживем, о, солнце мое незакатное!» Прошел месяц. Бычков сидел в номере «Бристоля» у Тугоухова и сердито говорил ему: «Вы со мной поступили подло, по-предательски». Тугоухов ухмылялся: «То есть это почему же? Я ушел, чтобы не мешать вашему счастью. Врите больше. Просто подбросили мне надоевшую вам жену, а я как дурак попался». «Да вы разве недовольны?» «Черт-то с два доволен. Не женщина, а уксус. Злая, лживая, ревнивая, как дьявол, и глупа так, что иногда поколотить ее хочется. Вы ведь это сами хорошо знаете. Хорошего дурака вы из меня состряпали». Тугоухов лежал в удобной позе на диване и безмятежно улыбался. «И уйти от нее нельзя, не пускает, скандалом грозит». «Да, это на нее похоже», — кротко согласился муж. «Иван Федосеевич, вы со мной, конечно, поступили подло, но я вам прощу, все забуду, если вы посоветуете, найдете выход».
3: «Выход? А кто вам мешает поступить так же, как я? Найдите приличного молодого человека, да и...»
2: «Да где его найдешь, такого дурака? Я же нашел. Да и при чем тут дурак? Согласитесь, что первое впечатление она производит очаровательное. Женщинам это как-то удается. Иван Федосеевич, посоветуйте, может, у вас есть кто в виду?» «Действительно, поступил я с вами подло, а вы человек пресимпатичный. Кого бы вам посоветовать?» «Послушайте, Агромантов подойдет. Он еще весной бросал взгляды на это мое сокровище».
3: «Агромантов? Вы думаете?»
2: В ложе уютного ресторана сидели Агромантов и Бычков. Хлопая Агромантова по коленке, Бычков оживленно говорил: «Послушайте, что вас давно не видно? Приходите к нам. Я ведь сейчас на семейном положении с Еленой Ивановной. Чудная женщина, поет, играет, и потом сложена как богиня. Чистое сокровище. Право, пришли бы чайку попить. Елена Ивановна уже несколько раз о вас спрашивала. Приходите, а?» «Вот-то дурак!» — размышлял саркастически Агромантов, разглядывая Бычкова с видом презрительного сожаления. Вслух пообещал: «Обязательно приду, завтра же». Через месяц Агромантов встретился в театре во время антракта с Иволгиным и бросился к нему с распростертыми объятиями. «А, ну что за счастливая встреча! Беру с вас слово, что навестите меня. Я сейчас на семейном положении. Новая моя жена, Елена Ивановна, чудная. Приходите, познакомлю. Красавица, умница и поет дьявольски». Иволгин равнодушно отстранил его. «Позвольте, позвольте. Это не та ли Елена Ивановна, которая была раньше женой Тугоухова?»
3: «Да, да. А что?»
2: «Так не трудитесь. Это я был тот первый, который сплавил ее Тугоухову. Так что не трудитесь, сыт по горло». Агромантов угрюмо молчал. Круг замкнулся.
1: Мы читали рассказ Аркадия Аверченко «Сокровище».
0: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Российская армия нанесла удары по военным заводам в Киеве и портам в районе Одессы. В украинской столице поражено предприятие «Рапид». Там производят и хранят беспилотники. Еще одна цель – склад на предприятие радиоэлектронной промышленности «Киев-1». Там собирали и хранили ударные дроны большой дальности «Лютый» и разведывательные беспилотники «Лилека-100». В Одесской области оружием воздушного базирования и дронами снова атакован порт Южный, а в порту Одесса поражены 5 резервуаров с горюче-смазочными материалами. На пути к порту Черноморск удар нанесен по сухогрузу. В районе острова Змеиный поражен быстроходный катер сил спецоперации ВСУ. Уголовное дело о теракте завели по факту убийства главного инженера Запорожской атомной электростанции Александра Яковлева. Об этом сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
2: 15 июля в Энергодаре украинскими боевиками при помощи беспилотного летательного аппарата квадрокоптерного типа был атакован легковой автомобиль. В результате удара погибли водитель транспортного средства и главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев. Также пострадал еще один пассажир, работник станции. Следственный комитет России устанавливает конкретных представителей киевского режима, преступные действия которых создали угрозу безопасности жизни тысяч мирных граждан.
1: Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси осудил удар ВСУ, в результате которого погиб главный инженер Запорожской АЭС. По словам Гросси, это недопустимое нападение на атомную электростанцию и ее руководство, а также создает серьезную угрозу ядерной безопасности. Черногория с 1 октября, вероятно, отменит безвизовый режим для россиян. Это утверждает местное издание «Дан». Причина – гармонизация визовой политики с требованиями Евросоюза. Власти страны обязаны адаптировать законодательство до конца 2027 года, что означает введение виз для граждан России, Белоруссии, Турции, Китая и стран Ближнего Востока. На первом этапе ограничения коснутся россиян и белорусов. Путешественники из России в прошлом году обеспечили 1/6 иностранного турпотока в Черногорию. Армии Соединенных Штатов нужно 4 года для пополнения запасов после войны с Ираном, но только при условии, что Конгресс выделит необходимое финансирование, пишет издание «Хилл». Если же боевые действия против Ирана продолжатся, сроки могут увеличиться. К моменту подписания меморандума в июне, по официальным данным, было израсходовано около 13 тысяч боеприпасов, более половины ракет «Патриот» и свыше 45% высокоточных ракет. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Самые точные и беспощадные заметки о России. Самая полная галерея ярких персонажей. Самая живая история о мертвых душах. Гоголь. Фрагмент из поэмы «Мертвые души». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
3: Реклама.
0: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. Река истории. История реки. Днепр. Ночь. Высоко в небе полная луна освещает контуры легких облаков. Под ними величественно катит воды широкий Днепр. Темная гладь реки отражает зеленоватый лунный свет. На переднем плане, на берегу, различимы лишь силуэты строений. Картина Архипа Куинджи «Лунная ночь на Днепре». Это место художник приметил, когда возвращался на родину из-за границы. вероятно, на Днепровском берегу сделал несколько эскизов, а дописывал картину уже по памяти в Санкт-Петербурге. В газетах писали:
4: «В настоящее время картина эта почти уже окончена и, по общему мнению художников, представляет феноменальное явление в искусстве».
3: Огромные очереди выстраивались к залу Общества поощрения художеств в Санкт-Петербурге, чтобы взглянуть на лунную ночь на Днепре. Но еще до открытия картина была продана за баснословную по тем временам сумму 5000 рублей. Покупатель – великий князь Константин Константинович, внук императора Николая I. После великий князь увез полотно в длительное морское путешествие. Не смог оставить на берегу.
5: «Захватывает дух. Не можешь оторваться от ослепляющей волшебной картины. Душа тоскует».
3: Лунная ночь за 2 года, проведенных в море, сильно пострадала. Князь привез ее автору на реставрацию. Художник обновил пейзаж, но полностью восстановить картину ему не удалось. Сегодня «Лунная ночь на Днепре» хранится в Русском музее в Петербурге. Всего же Куинджи написал целых 5 авторских копий знаменитой картины.
6: Днепр. Река истории. История реки.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Васильевич Гоголь. Фрагмент из поэмы «Мертвые души». Читает Станислав Федосов.
2: Проснулся на другой день он уже довольно поздним утром. Солнце сквозь окно блистало ему прямо в глаза. И мухи, которые вчера спали спокойно на стенах и на потолке, все обратились к нему. Одна села ему на губу, другая на ухо, третья норовила как бы усесться на самый глаз. Ту же, которая имела неосторожность подсесть близко к носовой ноздре, он потянул в просонках в самый нос, что заставило его очень крепко чихнуть. Обстоятельства, бывшие причину его пробуждения. Окинувши взглядом комнату, он теперь заметил, что на картинах не все были птицы. Между ними висел портрет Кутузова и писанный масляными красками какой-то старик с красными обшлагами на мундире, как нашивали при Павле Петровиче. Часы опять испустили шипение и пробили 10. В дверь выглянуло женское лицо и в ту же минуту спряталось, ибо Чичиков, желая получше заснуть, скинул с себя совершенно все. Выглянувшее лицо показалось ему как будто несколько знакомо. Он стал припоминать себе, кто бы это был. И, наконец, вспомнил, что это была хозяйка. Он надел рубаху, платье, уже высушенное и вычищенное, лежало подле него. Одевшись, подошел он к зеркалу и чихнул опять так громко, что подошедший в это время к окну индейский петух, окно же было очень близко от земли, заболтал ему что-то вдруг и весьма скоро на своем странном языке, вероятно, желаю здравствовать, на что Чичиков сказал ему «дурака». Подошедший к окну, он начал рассматривать бывшие перед ним виды. Окно глядело едва ли не в курятник. По крайней мере, находившийся перед ним узенький дворик весь был наполнен птицами и всякой домашней тварью. Индейкам и курам не было числа. Промеж них расхаживал петух мерным шагом, потряхивая гребнем и поворачивая голову на бок, как будто к чему-то прислушиваясь. Свинья с семейством очутилась тут же. Тут же, разгребая кучу сора, съела она мимоходом цыпленка и, не замечая этого, продолжала уписывать арбузные корки своим порядком. Этот небольшой дворик или курятник переграждал дощатый забор, за которым тянулись просторные огороды с капустой, луком, картофелем, свеклой и прочим хозяйственным овощем. По огороду были разбросаны кое-где яблони и другие фруктовые деревья, накрытые сетями для защиты от сорок и воробьев, из которых последние целыми косвенными тучами переносились с одного места на другое. Для этой же самой причины водружено было несколько чучел на длинных шестах с растопыренными руками. На одном из них надет был чепец самой хозяйки. За огородами следовали крестьянские избы, которые хотя были выстроены в рассыпную и не заключены в правильные улицы, но, по замечанию, сделанному Чичиковым, показывали довольство обитателей, ибо были поддерживаемы как следует. Изветшавший тес на крышах везде был заменен новым, ворота нигде не покосились, а в обращенных к нему крестьянских крытых сараях заметил он где стоявшую запасную, почти новую телегу, а где и две. «Да у ней деревушка не маленькая», — сказал он и положил тут же разговориться и познакомиться с хозяйкой покороче. Он заглянул в щелочку двери, из которой она было высунула голову, и, увидев ее, сидящую за чайным столиком, вошел к ней с веселым и ласковым видом.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем фрагмент из поэмы Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души».
3: «Здравствуйте, батюшка! Каково почивали?» — сказала хозяйка, приподнимаясь с места. Она была одета лучше, нежели вчера, в темном платье и уже не в спальном чепце, но на шее все-таки было что-то навязано.
4: «Хорошо, хорошо», — говорил Чичиков, садясь в кресло. «Вы как, матушка?»
3: «Плохо, отец мой».
4: «Как так?»
3: «Бессонница. Все поясница болит. И нога, что повыше косточки, так вот и ломит. Пройдет, пройдет, матушка. На это нечего глядеть. Дай бог, чтоб прошло. Я-то мазала свиным салом и скипидаром тоже смачивала. А с чем прихлебнете чайку? Во фляжке фруктовые».
4: «Недурно, матушка. Хлебнем и фруктовый». Читатель, я думаю, уже заметил, что Чичиков, несмотря на ласковый вид, говорил, однако же, с большей свободой, нежели с Маниловым, и вовсе не церемонился.
2: Надобно сказать, что у нас на Руси, если не угнались еще кой в чем другом за иностранцами, то далеко перегнали их в умении обращаться. Пересчитать нельзя всех оттенков и тонкостей нашего обращения. Француз или немец век не смекнет и не поймет всех его особенностей и различий. Он почти тем же голосом и тем же языком станет говорить и с миллионщиком, и с мелким табачным торгашом. Хотя, конечно, в душе поподличает в меру перед первым.
3: У нас не то. У нас есть такие мудрецы, которые с помещиком, имеющим 200 душ, будут говорить совсем иначе, нежели с тем, у кого их 300, а с тем, у которого их 300, будут говорить опять не так, как с тем, у которого их 500. А с тем, у которого их 500, опять не так, как с тем, у которого их 800.
2: Словом, хоть восходи до миллиона, все найдутся оттенки.
3: Положим, например, существует канцелярия не здесь, а в 39-м государстве. А в канцелярии, положим, существует правитель канцелярии. Прошу посмотреть на него, когда он сидит среди своих подчиненных.
5: Да просто от страха и слова не выговоришь. Гордость и благородство. И уж чего не выражает лицо его. Просто бери кисть да рисуй. Прометей. Решительный Прометей. Высматривает орлом. Выступает плавно, мерно.
3: Тот же самый орел, как только вышел из комнаты и приближается к кабинету своего начальника, куропаткой такой спешит с бумагами под мышкой, что мочи нет. В обществе и на вечеринке, будь все небольшого чина, Прометей так и останется Прометеем. А чуть немного повыше его, с Прометеем сделается такое превращение, какого и Овидий не выдумает.
5: Муха, меньше даже мухи, уничтожился в песчинку.
3: Да это не Иван Петрович, говоришь, глядя на него.
5: Иван Петрович выше ростом,
3: а этот и низенький, и худенький,
5: Тот говорит громко, басит и никогда не смеется.
3: А этот черт знает что. Пищит птицей и все смеется. Подходишь ближе, глядишь, точно Иван Петрович.
4: Э-хе-хе, думаешь себе. Но, однако ж, обратимся к действующим лицам. Чичиков, как уж мы видели, решился вовсе не церемониться. И потому, взявши в руки чашку с чаем и вливши туда фруктовый, повел такие речи. «У вас, матушка, хорошая деревенька. Сколько в ней душ?»
3: «Душ-то в ней, отец мой, без малого 80, сказала хозяйка. «Да беда, времена плохи. Вот и прошлый год был такой неурожай, что, боже, храни!»
5: «Однако ж, мужички на вид дюжие, избенки крепкие.
4: А позвольте узнать фамилию вашу. Я так рассеялся, приехал в ночное время».
3: «Коробочка, коллежская секретарша».
4: «Покорнейше благодарю. А имя и отчество?»
3: «Настасья Петровна».
4: «Настасья Петровна! Хорошее имя, Настасья Петровна. У меня тетка, родная сестра моей матери, Настасья Петровна».
3: «А ваше имя как?» — спросила помещица. «Ведь вы, я чай, заседатель?»
4: «Нет, матушка», — отвечал Чичиков, усмехнувшись.
3: «Чай не заседатель, а так ездим по своим делишкам». «А, так вы покупщик? Как же жаль, право, что я продала мед купцам так дешево. А вот ты, отец мой, у меня верно его купил. А вот меду и не купил бы». «Что ж другое? Разве пеньку? Да ведь и пеньки у меня теперь маловато, полпуда всего».
4: «Нет, матушка, другого рода товарец. Скажите, у вас умирали крестьяне?»
3: «Ох, батюшка, 18 человек», — сказала старуха, вздохнувши. «И умер такой все славный народ, все работники. После того, правда, народилась, да что в них, все такая мелюзга, а заседатель подъехал. Подать, говорит, уплачивать с души. Народ мертвый, оплати как за живого. На прошлой неделе сгорел у меня кузнец. Такой искусный кузнец, и слесарное мастерство знал».
4: «Разве у вас был пожар, матушка?»
3: «Бог приберег от такой беды. Пожар бы еще хуже. Сам сгорел отец мой. Внутри у него как-то загорелось. Чересчур выпил. Только синий огонек пошел от него. Весь истлел. Истлел и почернел, как уголь. А такой был преискусный кузнец. И теперь мне выехать не на чем. Некому лошадей подковать».
4: «На все воля Божья, матушка», — сказал Чичиков, вздохнувши. «Против мудрости Божией ничего нельзя сделать. Уступите-ка их мне, Настасья Петровна».
3: «Кого, батюшка?»
4: «Да вот этих-то всех, что умерли».
3: «Да как же уступить их?»
4: «Да так просто. Или, пожалуй, продайте. Я вам за них дам деньги».
3: «Да как же, я право в толк-то не возьму. Нечто хочешь ты их откапывать из земли?»
4: Чичиков увидел, что старуха хватила далеко, и что необходимо ей нужно растолковать, в чем дело. В немногих словах объяснил он ей, что перевод или покупка будет значиться только на бумаге, и души будут прописаны как бы живые.
3: «Да на что ж они тебе?» — сказала старуха, выпучив на него глаза.
4: «Это уж мое дело».
3: «Да ведь они ж мертвые».
4: «Да кто ж говорит, что они живые? Потому-то и в убыток вам, что мертвые. Вы за них платите. А теперь я вас избавлю от хлопоты платежа. Понимаете? Да не только избавлю, да еще сверх того дам вам 15 рублей. Ну, теперь ясно?»
3: «Право, не знаю».
4: произнесла хозяйка с расстановкой.
3: «Ведь я мертвых никогда еще не продавала».
4: «Еще бы! Это бы скорее походило на диво, если бы вы их кому-нибудь продали. Или вы думаете, что в них есть в самом деле какой-нибудь прок?»
3: «Нет, этого-то я не думаю. Что же в них за прок? Проку никакого нет. Меня только то и затрудняет, что они уже мертвые».
4: «Ну, баба, кажется, крепколобая», — подумал про себя Чичиков. «Послушайте, матушка, да вы рассудите только хорошенько. Ведь вы разоряетесь, платите за него подать, как за живого».
3: «Ох, отец мой, и не говори об этом», — подхватила помещица. «Еще третью неделю взнесла больше 1500, да заседателя подмаслила».
4: «Ну, видите, матушка? А теперь примите только в соображение то, что заседателя вам подмасливать больше не нужно, потому что теперь я плачу за них, а не вы. Я принимаю на себя все повинности. Я совершу даже крепость на свои деньги. Понимаете ли вы это?» Старуха задумалась. Она видела, что дело точно как будто выгодно. Да только уж слишком новые и небывалые. А потому начала сильно побаиваться, чтобы как-нибудь не надул ее этот покупщик. Приехал же бог знает откуда. Да еще и в ночное время.
5: «Так что ж, матушка, по рукам, что ли?» — говорил Чичиков.
3: «Право, отец мой, никогда еще не случалось мне продавать покойников. Живых-то я уступила. Вот и 3-го года. Протопопу 2 девок по 100 рублей каждую. И очень благодарил. Такие вышли славные работницы. Сами салфетки ткут».
4: «Ну да не о живых дело, бог с вами. Я спрашиваю мертвых».
3: «Право, я боюсь на первых-то порах, чтобы как-нибудь не понести убытку. Может быть, ты, отец мой, меня обманываешь? Они того, они больше как-нибудь стоят».
5: «Послушайте, матушка, эх, какие вы! Что же они могут стоить? Рассмотрите, ведь это прах, понимаете ли? Это просто прах! Вы возьмите всякую негодную последнюю вещь, например, даже простую тряпку, и тряпке есть цена. Ее хоть, по крайней мере, купят на бумажную фабрику, а ведь это ни на что не нужно. Ну, скажите сами, на что оно нужно?»
3: «Уж это точно правда. Уж совсем ни на что не нужно. Да ведь меня одно только останавливает, что ведь они уже мертвые».
5: «Эх, ее дубиноголовая какая!»
4: — сказал про себя Чичиков, уже начиная выходить из терпения. «Пойди ты слать с нею!» «В пот бросила проклятая старуха!» Тут он, вынувший из кармана платок, начал отирать пот, в самом деле выступивший на лбу. Впрочем, Чичиков напрасно сердился. Иной и почтенный, и государственный даже человек, а на деле выходит совершенная коробочка. Как зарубил что себе в голову, то уж ничем его не пересилишь. Сколько ни представляй ему доводов ясных как день, все отскакивает от него, как резиновый мяч отскакивает от стены.
5: Отерший пот, Чичиков решился попробовать, нельзя ли ее навести на путь какой-нибудь иною стороною.
4: «Вы, матушка, — сказал он, — или не хотите понимать слов моих, или так нарочно говорите, лишь бы что-нибудь говорить. Я вам даю деньги. 15 рублей с сигнациями. Понимаете ли? Ведь это деньги. Вы их не сыщете на улице. Ну, признайтесь, почем продали мед?
3: По 12 рублей пуд.
4: Хватили немножко греха, Надушу, матушка. По 12 не продали.
3: Ей-богу, продала.
2: Ну, видите ли, так зато ж это мед. Вы собирали его, может быть, около года с заботами, со старанием, хлопотами. Ездили, морили пчел, кормили их в погребе целую зиму. А мертвые души?
3: Дело не от мира сего. Тут вы со своей стороны никакого не прилагали старания. На то была воля Божия, чтобы они оставили сей мир, нанеся ущерб вашему хозяйству.
2: Там вы получили за труд, за старание 12 рублей, а тут вы берете ни за что даром, да и не 12, а 15, да не серебром, а все синими ассигнациями.
4: После таких сильных убеждений Чичиков почти уже не сомневался, что старуха наконец подастся.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Васильевич Гоголь. Фрагмент из поэмы «Мертвые души». Читает Станислав Федосов.
2: «Право, — отвечала помещица, — мое такое неопытное вдовье дело, лучше ж я маленько повременю. Авось понаедут купцы, да применюсь к ценам».
3: «Срам, срам, матушка, просто срам! Ну что вы это говорите, подумайте сами!
2: Кто ж станет покупать их? На что они им? Ну какое употребление он может из них сделать?
4: А может, в хозяйстве-то как-нибудь под случай понадобится?»
3: — возразила старуха. Да и не кончила речи, открыла рот и смотрела на него почти со страхом, желая знать, что он на это скажет.
4: «Мертвые в хозяйстве? Эк, куда хватили? Воробьев разве пугать по ночам в вашем огороде, что ли?»
5: «С нами крестная сила. Какие ты страсти говоришь!» — проговорила старуха, крестясь.
4: — Куда же еще вы их хотели пристроить? Да, впрочем, ведь кости и могилы — все вам остается. Перевод только на бумаге.
2: — Ну, так что же, как же? Отвечайте, по крайней мере.
3: Старуха вновь задумалась. — О чем же вы думаете, Настасья Петровна?
4: «Право, я все не приберу, как мне быть. Лучше я вам пеньку продам».
3: «Да что ж пенька?»
2: «Помилуйте, я вас прошу совсем о другом, а вы мне пеньку суете.
3: Пенька пенькою, в другой раз приеду, заберу и пеньку. Так как же, Настасья Петровна?»
4: «И богу, товар такой странный, совсем небывалый».
3: Здесь Чичиков вышел совершенно из границ всякого терпения. Хватил в сердцах стулом об пол и посулил ей черта.
5: Черта помещица испугалась необыкновенно.
4: «Ох, не припоминай его, бог с ним!» —
5: вскрикнула она, вся побледнев. «Еще третьего дня всю ночь мне снился окаянный. Вздумала было на ночь загадать на картах после молитвы. Да, видно, в наказание-то Бог и наслал его. Такой гадкий и привиделся. И рога-то длиннее бычачьих.
3: Я дивлюсь, как они вам десятками не снятся. Из одного христианского человеколюбия хотел. Вижу, бедная вдова убивается, терпит нужду. Да пропади они и околей со всей вашей деревней».
5: «Ах! Какие ты забранки пригинаешь!» —
3: сказала старуха, глядя на него со страхом.
2: «Да не найдешь слов с вами. Право, словно какая-нибудь, не говоря дурного слова, дворняжка, что лежит на сене, и сама не ест сена и другим не дает. Я хотел было закупать у вас хозяйственные продукты разные, потому что я и казенные подряды тоже веду».
3: Здесь он прильгнул, хоть и вскользь и без всякого размышления, но неожиданно удачно. Казенные подряды подействовали сильно на Настасью Петровну. По крайней мере, она произнесла уже почти просительным голосом:
4: «Да чего ж ты рассердился так горячо? Знаю я прежде, что ты такой сердитый. Да я бы совсем тебе и не прикословила».
3: «Есть из чего сердиться. Дело яйца выеденного не стоит, а я стану из-за него сердиться».
4: «Ну да изволь, я готова отдать за 15 ассигнаций. Только смотри, отец мой, насчет подрядов-то. Если случится муки, брать ржаной или грешневой, или круп, или скотины битой, так уж, пожалуйста, не обидь меня».
3: «Нет, матушка, не обижу», — говорил он, а между тем отирал рукою пот, который в три ручья катился по лицу его. Он расспросил ее, не имеет ли она в городе какого-нибудь поверенного или знакомого, которого бы могла уполномочить на совершении крепости и всего, что следует.
4: «Как же, протопопа, отца Кирилла сын служит в палате», — сказала коробочка. Чичиков попросил ее написать к нему доверенное письмо. И чтобы избавить от лишних затруднений, сам даже взялся сочинить. «Хорошо бы было», — подумала между тем про себя коробочка, «если бы он забирал у меня в казну муку и скотину. Нужно его задобрить. Тесто со вчерашнего вечера еще осталось. Так пойти и сказать Фитине, чтоб спекла блинов. Хорошо бы также загнуть пирог пресный с яйцом. У меня его славно загибают, да и времени берет немного».
3: Хозяйка вышла с тем, чтобы привести в исполнение мысль насчет загнутия пирога и, вероятно, пополнить ее другими произведениями домашней пекарни и стряпни. А Чичиков вышел тоже в гостиную, где провел ночь, с тем, чтобы вынуть нужные бумаги из своей шкатулки. В гостиной давно уже было все прибрано. Роскошные перины вынесены вон. Перед диваном стоял накрытый стол. Поставив на него шкатулку, он несколько отдохнул, ибо чувствовал, что был весь в поту, как в реке. Все, что ни было на нем, начиная от рубашки до чулок, все было мокро. «Эк, уморила как, проклятая старуха!» — сказал он, немного отдохнувший, и отпер шкатулку. Автор уверен, что есть читатели такие любопытные, которые пожелают даже узнать план и внутреннее расположение шкатулки. Пожалуй, почему бы не удовлетворить? Вот оно, внутреннее расположение. В самой середине мыльница. За мыльницею 6-7 узеньких перегородок для бритв, потом квадратные закоулки для песочницы и чернильницы с выдолбленную между ними лодочкой для перьев, сургучей и всего, что подлиннее. Потом всякие перегородки с крышечками и без крышечек, для того, что покороче, наполненные билетами, визитными, похоронными, театральными и другими, которые складывались на память. Весь верхний ящик со всеми перегородками вынимался, и под ним находилось пространство, занятое кипами бумаг в лист. Потом следовал маленький потаенный ящик для денег, выдвигавшийся незаметно сбоку шкатулки. Он всегда так поспешно выдвигался и задвигался в ту же минуту хозяином, что, наверное, нельзя сказать, сколько было там денег. Чичиков тут же занялся и, очинив перо, начал писать. В это время вошла хозяйка.

0: Оттуда теплые сапожки для детей. Такой прочный товар до сих пор носится.
1: Ах ты, сколько у тебя тут гербовой бумаги! Продолжала она, заглянувши к нему в шкатулку.
0: И в самом деле гербовой бумаги было там немало.
1: Хоть бы мне листик подарил, а у меня такой недостаток. Случится в суд просьбу подать, а и не на чем.
0: Чичиков объяснил ей, что эта бумага не такого рода, что она назначена для совершения крепостей, а не для просьб. Впрочем, чтобы успокоить ее, он дал ей какой-то лист в рубль ценою. Написавши письмо, дал он ей подписаться и попросил маленький списочек мужиков. Оказалось, что помещица не вела никаких записок, ни списков, а знала почти всех наизусть. Он заставил ее тут же продиктовать их. Некоторые крестьяне несколько изумили его своими фамилиями, а еще более прозвищами, так что он, всякий раз слыша их, прежде останавливался, а потом уже начинал писать. Особенно поразил его какой-то Петр Савельев «Не уважай корыто», так что он не мог не сказать «Экой длинный». Другой имел прицепленный к имени «Коровий кирпич». Иной оказался просто «Колесо, Иван». Оканчивая писать, он потянул несколько к себе носом воздух и услышал завлекательный запах чего-то горячего в масле. «Прошу покорно закусить», — сказала хозяйка. Чичиков оглянулся и увидел, что на столе стояли уже грибки, пирожки, скородумки, шанишки, пряглы, блины, лепешки со всякими припеками, припекой с лучком, припекой с маком, припекой с творогом, припекой со сниточками, и ни весь чего не было.
1: «Пресный пирог с яйцом», — сказала хозяйка. Чичиков подвинулся к пресному пирогу с яйцом и, съевши тут же с небольшим половину, похвалил его.
0: И в самом деле пирог сам по себе был вкусен, а после всей возни и проделок со старухой показался еще вкуснее.
1: «А блинков?» — сказала хозяйка.
2: В ответ на это Чичиков свернул три блина вместе и, обмакнувши их в растопленное масло, отправил в рот, а губы и руки вытер салфеткой. Повторивши это раза три, он попросил хозяйку приказать заложить его бричку.
0: Настасья Петровна тут же послала Фитинью, приказавши в то же время принести еще горячих блинков.
3: «У вас, матушка, блинцы очень вкусны», — сказал Чичиков, принимаясь за принесенные горячие.
1: «Да, у меня-то их хорошо пекут», — сказала хозяйка. «Да вот беда, урожай плох, мука уж такая неавантажная». «Да что же, батюшка, вы так спешите?»
2: — проговорила она, увидя, что Чичиков взял в руки картуз.
1: «Ведь и бричка еще не заложена».
0: «Заложит, матушка, заложит. У меня скоро закладывают».
1: «Так уж, пожалуйста, не позабудьте насчет подрядов». «Не забуду, не забуду», — говорил Чичиков, выходя в сени. «А свиного сала не покупаете?» — сказала хозяйка, следуя за ним.
4: «Почему не покупать? Покупаю. Только после.
1: У меня о святках и свиное сало будет. Купим, купим, всего купим и свиного сала купим. Может быть, понадобится еще птичьих перьев? У меня к Филиппову посту будут и птичьи перья. Хорошо, хорошо», — говорил Чичиков. «Вот видишь, отец мой, и бричка твоя еще не готова. сказала хозяйка, когда они вышли на крыльцо.

0: лицо. Будет готово. Расскажите только мне, как добраться до большой дороги.
1: Как же бы это сделать?
0: Сказала хозяйка.
1: Рассказать-то мудрено. Поворотов много. Разве я тебе дам девчонку, чтоб проводила? Ведь у тебя, чай, место есть на козлах, где бы присесть ей. Как-нибудь. Пожалуй, я тебе дам девчонку, она у меня знает дорогу. Только ты смотри, не завези ее. У меня уже одну завезли купцы.

мы читали фрагмент из поэмы Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Анри Труайя. Рассказ «Фальшивый мрамор». Читает Владимир Антоник.
2: Странный дар Мориса Огей Дюпена проявился, когда ему исполнилось 5 лет. Родители подарили ему на день рождения коробку акварельных красок. И вот вместо того, чтобы раскрашивать рисунки в какой-нибудь книжке, как это делал бы любой ребенок его возраста, он уселся в своей комнате перед камином и кисточкой воспроизвел на белой бумаге извилистые прожилки мрамора. Изображение настолько напоминало настоящий мрамор, что обескуражило взрослых. Мать похвалила сынишку, тетушки его расцеловали. Только дальновидный отец глубоко задумался. На протяжении нескольких лет мальчик развлекался, разрисовывая под мрамор всякий клочок бумаги, попадавший ему под руку. Когда у него спрашивали, кем он хочет быть, в его больших голубых глазах появлялась мечтательность, и он отвечал: «Хочу разрисовывать витрины». Но эта страсть отвлекала его от учебы, и господин Огей Дюпен, отец, решил положить этому конец. Он был главным директором фирмы «Трап», выпускавший чулки и белье, и не мог допустить, чтобы единственный сын, наследник его имени и имущества, отставал во всем, да еще и собирался стать художником. По его приказу у сына отобрали коробку с акварельными красками. Мальчика начали приучать к учебным играм, которые больше отвечали бы тому важному месту, которое он вскоре должен занять в трикотажном производстве. Но призвание, задавленное в зародыше, оставило в его душе болезненный след. Характер его испортился, он становился все более нелюдимым и молчаливым по мере того, как росли его успехи в учебе. Достигнув совершеннолетия, он без особенного желания стал компаньоном в фирме отца, а вскоре женился на Адель Мерсье, хилой, болезненной, зато дочери главного акционера конкурирующей фирмы. Это привело к слиянию обеих фирм, хотя супруги не испытали от этого никакого удовольствия. Через 6 лет после этого отец Мориса умер. Сын, как и следовало, возглавил фирму «Трап», которая к тому времени уже насчитывала 7 заводов, на которых работали 4000 рабочих. В управлении фирмой его ждал блестящий успех, а в семейной жизни – полное разочарование. Ему было скучно с Адель, пресной, как церковная облатка. Замкнутый, язвительный, раздражительный, он только и делал, что укорял ее. А так как придраться к жене было тяжело, то он еще больше бесился. Однажды вечером он сердито ходил перед ней из конца в конец гостиной, чтобы хоть немного успокоить свое бешенство. Но вдруг поскользнулся на зеркальном паркете, упал и ударился головой об угол камина. Он ударился так сильно, что чуть не потерял сознание. Адель испуганно вскрикнула и бросилась поднимать мужа. Тот, поднявшись на ноги, оттолкнул ее. Голова трещала, перед глазами плыли яркие круги. Он переживал, не выскочит ли еще и шишка, и, конечно же, во всем винил жену. Разве не она превращает пол в настоящий каток? Зачем так натирать паркет? Он уже хотел выругать ее, но вдруг взгляд его остановился на облицованном мрамором камине, и немедленно бешенство его улеглось. И как это он до сих пор не замечал, что этот камень с серыми прожилками такой некрасивый? Он рассматривал камин, и какая-то странная радость поднималась в нем. Что-то давно забытое из далекого детства, преодолевая нагромождение приобретенных за это время привычек, захлестнуло его, ударило в голову. Внезапно его охватило неудержимое желание раскрашивать мрамор, как когда-то на своих детских рисунках. Даже кончики пальцев задрожали от нетерпения. Еще бы! Поддельный мрамор всегда красивее натурального. Адель, уже сжавшаяся в ожидании бури, очень удивилась, увидев широкую улыбку, осветившую лицо мужа. Он ощупал шишку на лбу, в глазах вспыхнула решительность. На следующий день Морис купил все необходимое и принялся за работу. Хотя он не рисовал больше 30 лет, рука его не утратила умения. Под его кистью камин в гостиной из белого с серыми прожилками превратился в ярко-розовый, с лимонными разводами. Это было так красиво, что растрогало Адель чуть не до слез. Поэтому поощренный Морис Огей Дюпен раскрасил и другие камины в доме. А так как у него был собственный четырехэтажный дом на 18 комнат, то этой работы ему хватило на полгода. Покончив с каминами, он принялся за парадную лестницу, вытесанную из пористого крупнозернистого ракушечника. Ее на итальянский манер он сделал темно-сиреневой с кремовыми разводами. От лестницы Морис перешел к стенам, а потом добрался и до потолка. Каждый день, вернувшись с работы, он надевал белый халат, брал кисточки и палитру и взбирался на лестницу. Жена устраивалась на маленькой табуреточке и восторженно следила за его работой. Именно сюда являлся дворецкий и объявлял: «Мадам, обед подан». Сначала Адель радовалась, что муж нашел, наконец, занятие, приносившее ему душевное равновесие. Морис больше не придирался к ней и не упрекал ее. Он с головой окунулся в раскрашивание стен под мрамор. Время от времени он даже обращался к ней, называя милочкой. Могла ли она рассчитывать на большее? Но со временем она начала беспокоиться. Разрисовав лестницу, стены и потолок, Морис начал искать, чтобы ему разрисовать еще. Недолго думая, он принялся за свой кабинет. Вскоре стены были расписаны под благородный итальянский голубой мрамор с белыми прожилками. Стол красного дерева в стиле Людовика XVI превратился в кусок черно-белого марокканского оникса с красными вкраплениями, а паркет представлял удивительно искусную имитацию под массивные плиты старинного черного мрамора, который добывали когда-то в Пиренеях. Слуги делали вид, будто восторгаются творениями хозяина. Немногочисленные друзья, которых Оги Дюпены приглашали к себе и которые так или иначе были связаны с трикотажным производством, на все лады льстиво хвалили работу Мориса. Только искренняя и кристально чистая Адель как-то отважилась ему прямо сказать: «Все это действительно очень красиво, но как-то вроде холодно».
3: «Вы ничего в этом не смыслите», — возмутился ее муж. «К тому же нельзя судить, пока работа еще не окончена. Вот увидите, когда все будет готово».
2: У него был такой возбужденный вид, что жена весьма встревожилась. Но то, что случилось потом, было куда хуже, чем все самые хмурые опасения Адель. После кабинета волна фальшивого мрамора захлестнула гостиную, а за ней столовую и спальню. Мало-помалу мебель из редчайших пород дерева, больше всего ценимая молодой женщиной, превратилась в яркие куски тесаного камня. Охваченный безумной страстью, Морис Огей Дюпен не мог пропустить ни одного куска дерева, гипса или железа, чтобы не придать ему вид благороднейшего из материалов. Иногда он прибегал к сочетаниям цветов, несуществующим в природе. Стоило лишь посмотреть, как искусно он рассыпал на однотонном фоне темные точки, расплывчатые, будто облака, пятна, как вырисовывал тоненькие прожилки правильной формы вкрапления и белесые разводы. С кистью в руках он был богом, творцом горных недр. Глядя на его работу, ни один из самых опытных каменщиков не мог бы сказать с уверенностью, настоящий ли это мрамор или искусная подделка. Как-то он был приятно изумлен, когда двое сильных грузчиков, настоящих богатырей, переставляя мебель в гостиной, с трудом сдвинули небольшой инкрустированный столик весом не более 15 килограммов, столешницу которого он перед этим расписал под севрский красный крапчатый мрамор. Но они совсем выбились из сил, запыхались и даже вспотели, переставив из одного угла в другой 6 небольших стульев когда-то позолоченного дерева, теперь расписанных под багряный порфир с зелеными вкраплениями. Грузчики, как подкошенные, упали на стулья и попросили вина. А Морис Огей Дюпен готов был их расцеловать за такую ошибку. Теперь он был убежден, что его живопись чего-то стоит. К сожалению, общественное положение не позволяло ему полностью посвятить себя любимому искусству. Как осточертела ему контора, как надоело председательствовать на директорских советах, продавать тоннами плавки, трусики, носки, мешками загребать деньги, в то время как сам Бог создал его, без всякого сомнения, совсем для другого. Если бы он жил сам по себе на свете, он давно бы уже забросил трикотажное производство и стал бы художником. А так из-за Адель он вынужден сохранять видимый комфорт. Большой дом, 6 слуг, 2 автомобиля, шофер. И так, на какое-то время, мысленно примирившись с женой, он теперь снова ее возненавидел. Ведь кто, как не она, препятствовал расцвету его дара? Адель, которая на какое-то мгновение показалась, будто поддельный мрамор может восстановить спокойствие в семье, поняла, что она ошиблась. У нее снова был муж, черствый и чужой, готовый каждую минуту ей чем-то досадить. Хотя бы он отказался от этого безумного увлечения. Но где там? Он отдавался ему с еще большей страстью. Теперь он часто работал даже ночью при свете прожектора. Истощенная слезами бедная женщина уже не боролась с массой поддельного мрамора, окружавшего ее. Ледяной холод пронизывал ее в этом доме, где все было расписано под камень. Каждый день она с тревогой спрашивала себя, какие еще новые химеры взбредут в голову ее мужу под давлением навязчивой идеи. Как-то во время ужина слуга подал ей вареные яйца, скорлупа которых была разрисована под алжирский черно-белый оникс с янтарными прожилками. Адель, у которой пропало всякое желание есть, расплакалась. Морис Огей Дюпен в бешенстве бросил салфетку и вскричал: «Ну да, в этом доме найдешь понимание, дождешься!» И с горьким ощущением одиночества, иногда свойственным гениальным художникам, он выскочил из-за стола и бросился в свой кабинет. Замкнувшись, он закурил сигарету, расписанную под фиолетовый зернистый мрамор из гор Юры. Не успел он затянуться, как голова у него закружилась. Он почувствовал, как на него нисходит вдохновение, желание творчества, еще более неистовое, чем обычно. Но что это? Он оглянулся вокруг в поисках хотя бы одной вещи, еще не расписанной, не испещренной прожилками, яркими вкраплениями и разводами самых неясных цветов и оттенков. Прямо перед ним стояло зеркало, в котором он увидел себя во весь рост. И тогда он сразу понял, что ему следует делать. Он разделся догола, схватил палитру и осторожно, крохотными мазками начал разрисовывать собственную кожу. Нежные прикосновения кисточки щекотали. Не без тщеславия он выбрал для себя греческий глазковый мрамор и радовался, наблюдая, как постепенно приобретают благородный вид его невыразительное лицо, обвислый живот и тощие ноги. Зелено-голубые разводы вытесняли отовсюду бледный розовый цвет его кожи. Вскоре только незакрашенный кончик носа и белые круги вокруг глаз напоминали, что они принадлежат живому человеку. От волнения у Мориса Огей Дюпена перехватило дыхание. Да, он творил свой шедевр. Он добавил еще несколько желтоватых жилок вокруг пупка, вырисовал ярко-голубой глазок вверху, на левом бедре, разрисовал паутинкой бедра и большими полосами икры, а потом снова принялся за лицо. Конечно же, самый ответственный участок. Он уже докрашивал зеленые веки, когда почувствовал, как кровь стынет у него в жилах. Могильный холод сковал руки и разливался по всему телу. Он ужаснулся. Мрамор, который он столько времени искусно имитировал, мстил ему за себя. Он еще попробовал спастись как можно скорее скипидаром, смыть с себя краску, но у него уже не было силы пошевелиться. Застывающий, ошеломленный, с минуты на минуту он ждал перехода из животного мира в царство минералов. Вдруг Морису показалось, что мысли его угасают. Мозг превратился в камень. А затем и сердце сжалось в форме двухстворчатой раковины. Остановилось, окаменело. Когда жена заглянула в кабинет, чтобы позвать мужа спать, она приглушенно вскрикнула, увидев голую зеленого мрамора статую, которую он оставил вместо себя. Еще никогда в жизни она не видела такой прелести. Адель подарила это творение фирме «Трап». Статую поставили на пьедестале в зале заседаний дирекции. По просьбе вдовы профессиональный скульптор вырезал из настоящего мрамора виноградный листочек, чтобы прикрыть наготу бывшего генерального директора, погибшего, служа искусству.
1: Мы читали рассказ Анри Труайя «Фальшивый мрамор».
0: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Российские группировки войск улучшили тактическое положение и продвинулись в глубину обороны противника за минувшие сутки. Потери ВСУ составили почти 1500 боевиков. Также уничтожены бронетранспортер М-113, 10 боевых бронированных машин, 13 артиллерийских орудий и 8 станций радиоэлектронной борьбы. Удары нанесены по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, сообщили в четверг в Министерстве обороны России. Владимир Путин встретился в Кремле с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Он доложил президенту о ходе жилищного и дорожного строительства, развитии опорных населенных пунктов, а также о показателях ипотечного кредитования.
2: То, что вы, несмотря ни на что, удержали ипотеку, причем в первую очередь семейную, мы видим, что население берет, население как платило 6%, так независимо ни от чего платят. Мы все обязательства по всем видам ипотеки полностью выполняем.
3: Это самый надежный инструмент, да?
2: Да.
3: Доля просрочки, по-моему, процент где-то.
2: 1% по сравнению с другими самый надежный инструмент. И люди за это гарантированно платят.
1: Хуснуллин добавил, что объем стройки в России в этом году чуть меньше прошлогоднего уровня по причине спада индивидуального жилищного строительства. Но в правительстве уже разработали необходимые меры поддержки отрасли, заверил вице-премьер. Россия стала одной из стран-учредителей Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Соглашение подписано в Шанхае накануне Всемирной конференции по этой технологии, сообщили в правительстве нашей страны. Организация будет заниматься расширением сотрудничества, повышением доступности нейросетей и выработкой общих технических стандартов. Как отметил вице-премьер Дмитрий Григоренко, Россия обладает собственными языковыми моделями, а участие в организации позволит продвигать российские разработки на мировых рынках. Ростех представил новую помехозащищенную систему связи для беспилотников. Она обеспечивает стабильный канал управления и передачи видео в условиях радиоэлектронной борьбы противника. Как отметили в госкорпорации, новинка позволяет в режиме реального времени подстраиваться под условия помех и продолжать передавать данные или управлять беспилотником. Иран назвал недвижимость Дональда Трампа в Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии законной целью для ударов. Об этом сообщил Корпус стражи Исламской революции. Речь идет о нескольких гольф-клубах и небоскребах. В начале июля Соединенные Штаты и Иран возобновили активные боевые действия. Переговоры об окончательном мирном урегулировании сорвались. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Радио «Звезда» представляет специальный проект «Жизнь замечательных людей». Кумиры и герои своего времени. Яркие, талантливые, непостижимые. Мы судим о них по статьям в интернете, по их картинам, песням и фильмам, портретам, цитатам, воспоминаниям. А какими они были в жизни? Специальный проект издательства «Молодая гвардия» и радио «Звезда». Жизнь замечательных людей. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда». Человек в кадре. История одной фотографии.
4: Январь 1918 года. Петроград. Смольный. В кабинете Ленина устанавливают массивную дорожную камеру. Фотограф Моисей Напельбаум должен сделать портрет вождя мирового пролетариата для специального книжного выпуска избранных произведений Владимира Ильича.
5: Я представлял себе Ленина этаким могучим титаном с большой шевелюрой наподобие Карла Маркса. А пришел самый обыкновенный и на редкость скромный человек. Лысый, очень подвижный и в то же время сосредоточенный. С первого же мгновения меня поразила его простота. Ни малейшей позы, ни одного движения, бьющего на эффект.
4: Маленькая комната, отведенная под кабинет, вмещала лишь письменный стол и несколько стульев. Тесно, душно, темно. Съемку решили перенести в конференц-зал с большими окнами.
5: Деловая атмосфера Смольного давала себя знать. Ленина часто отвлекали, приходили какие-то люди, приносили на подпись документы, обращались за помощью. Выбор лучшего места съемки исключался. Единственное, на что я решился, так это попросил Владимира Ильича прислониться к спинке стула.
6: История одной фотографии.
4: Но фотографу все равно мешали посторонние. В какой-то момент Моисей Напельбаум не выдержал и крикнул часовому: «Никого не впускать!» Ленин улыбнулся. И в это время сработала вспышка. И вот он, готовый кадр.
5: Именно в этот момент лучи заходящего зимнего солнца, проникнув в зал сквозь тусклые стекла окон Смольного, и осветили лицо и голову Ленина. Желая уловить выражение его глаз и освещение лица, я рискнул недодержкой, поторопился закончить съемку и был прав.
4: Впоследствии этот портрет висел едва ли не в каждой советской школе. А та самая дорожная камера, с помощью которой был сделан знаменитый снимок, сохранилась до наших дней. Сегодня она хранится в Российском институте фотографии в Москве.
6: Человек в кадре. Радиограмма.
7: Самый резкий перепад температуры был зарегистрирован 24 января 1916 года в американском штате Монтана. В течение суток температура упала с плюс 7 до минус 49 градусов. Наибольший перепад температур в течение года – 107 градусов – отмечается в городе Верхоянске в Якутии. Зимой температура воздуха здесь опускается до минус 70. Летом максимальная температура составляет плюс 37 градусов.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Жизнь замечательных людей. Пржевальский. Фрагмент из книги Ольги Погодиной читает Юрий Новиков.
2: Загадочная Лхаса, твердыня Тибета, продолжала манить Пржевальского своей близостью. Но, увы, после замены усталых верблюдов на свежих у него осталось меньше 100 лан денег, а это делало путешествие в Лхасу совершенно невозможным, хотя подворачивалась редкая удача. Лан или лян – китайская счетно-денежная единица, слиток серебра весом 37 граммов. Дело в том, что через несколько дней по прибытии на Кукунор к Пржевальскому приехал тибетский посланник, который был отправлен в 1862 году Далай-ламой с подарками к Богдо-Гегену, но попал сюда как раз в то время, когда началось дунганское восстание в Гансу. С тех пор, то есть целых 10 лет, этот посланник жил на Кукуноре или в городе Данкыре, не имея возможности пробраться в Пекин и не смея возвращаться назад в Лхасу. Услыхав, что четверо русских прошли через ту страну, которую он не решается пройти с сотнями своих конвойных, тибетский посланник приехал посмотреть на них. Этот человек по имени Камбы Нанту оказался очень любезным, предупредительным человеком и предлагал русским свои услуги в Лхасе. Он уверял, что Далай-лама будет очень рад видеть у себя русских и что они встретят в его столице самый радушный прием. В этом чужом и труднодоступном месте встретить такого человека – шанс, за который нужно держаться обеими руками. Пржевальскому очень горько было отказаться от идеи презреть материальные трудности и идти в Лхасу с посланником, но он принял трудное решение возвращаться. Забегая вперед, Николай Михайлович так никогда и не увидел Лхасу. И если бы именно тогда денег у экспедиции хватило, не только русская, но и мировая история могла пойти по-другому. Встревоженной активностью русских в Центральной Азии, британские колонизаторы стремились помешать его встречам с русскими, которым глава Тибета всегда благоволил, так как русские не мешали распространению ламаизма на Дальнем Востоке и в Забайкалье. Особенно тяготел к России Далай-лама XIII, занявший престол в 1895 году, когда англичане уже обосновались на южных границах Тибета. При нем российский подданный бурят Агван Даржиев занял один из высших постов в тибетском правительстве, а другой бурят Гамбажап Цыбиков 3 года путешествовал по Тибету, выполняя, помимо научных, как и Пржевальский, разведывательные задачи. Однако в 1903 году английская армия вторглась в Тибет и навязала ему кабальный договор. Россия, на помощь которой надеялся Далай-лама, вскоре потерпела поражение в войне с Японией и резко снизила свою активность на Дальнем Востоке. Мечты Пржевальского об утверждении в Тибете русского влияния так и остались мечтами. Вынужденный отказаться от намерения пройти до столицы Тибета, Николай Михайлович решил идти вперед до крайней возможности, понимая, насколько ценно для науки исследование каждого лишнего шага в этом неведомом уголке Азии. Покинув озеро Кукунор, экспедиция направилась к урочищу Дуланкит, месту пребывания правителя западной части Кукунорской области. Тот встретил их довольно радушно, тем более, что уже разнеслась молва, что прибыли четверо каких-то невиданных людей, и между ними один великий святой с Запада, который идет в Лассу, чтобы ознакомиться с Далай-ламой, великим святым Востока. Способность стрелять на дальние расстояния, невероятная смелость при нападениях Дунгана, также непонятная страсть к собиранию растений, придали Пржевальскому в глазах местных жителей ореол святого и целителя. Местные князья привозили ему своих детей для лечения. Простые люди норовили дотронуться до него или хотя бы посмотреть одним глазком. При приближении экспедиции к Дуланкиту до 200 человек стояли на коленях по обе стороны дороги и усердно молились. Будучи человеком не суеверным и не слишком верующим, Николай Михайлович ужасно раздражался этим назойливым вниманием. Но, памятуя о пользе, которую это может принести среди враждебно настроенного населения, старался добросовестно играть свою роль. От желающих предсказаний не было отбоя. Ко мне приходили узнавать не только о судьбе дальнейшей жизни, но также о пропавшей скотине, потерянной трубке и тому подобном. Один тангутский князек серьезно добивался иметь средства, через которое можно заставить его бесплодную жену родить хоть несколько детей. Обаяние нашего имени превосходило всякое вероятие. Так, идя в Тибет, мы оставили в Цайдаме мешок с дзамбою, и местный князь, принимая его на хранение, с радостью говорил нам, что этот мешок теперь будет стеречь весь его хашун от разбойников-тангутов. Пройдя по солончакам цайдамских равнин, 18 ноября экспедиция достигла ставки начальника хашуна Дзундзасака, откуда по приказанию Кукунорского Гегена русским должны были дать проводника до Лхасы. Они все еще скрывали, что планы экспедиции изменились. Наконец, проводник был найден. Старик-монгол по имени Чутун Дзамба, который 9 раз ходил в Лхасу проводником караванов. На следующий день экспедиция отправилась по дороге в Тибет, планируя пройти по неведомой европейцам стране хотя бы до верховьев Голубой реки – Янцзы. Не стоит думать, что Пржевальский не отдавал себе отчета в том, насколько трудная дорога ему предстоит. Из рассказов местных он уже знал, что много людей и животных гибнет во время этих путешествий. Подобные потери здесь так обыкновенны, что караваны всегда берут в запас четверть, а иногда даже треть наличного числа вьючных животных. Иногда случается, что люди бросают все вещи и думают только о собственном спасении. Так караван, вышедший в феврале 1870 года из Лассы и состоявший из 300 человек с 1000 вьючных верблюдов и яков, потерял вследствие глубоко выпавшего снега и наступивших затем холодов всех вьючных животных и около 50 людей. Один из участников этого путешествия рассказывал нам, что когда начали ежедневно дохнуть от бескормицы целыми десятками вьючные верблюды и яки, то люди принуждены были бросить все товары и лишние вещи, потом понемногу бросали продовольственные запасы, затем сами пошли пешком и напоследок должны были нести на себе продовольствие, так как в конце концов остались живыми только 3 верблюда, да и то потому, что их кормили дзамбой. Весь аргал занесло глубоким снегом, так что отыскивать его было очень трудно, а для растопки путники употребляли собственную одежду, которую поочередно рвали на себе кусками. Почти каждый день кто-нибудь умирал от истощения сил, а больные, еще живыми, все были брошены на дороге и также погибли. При этом вокруг можно было на каждом шагу встретить диких животных, объединявшихся иногда в тысячные стада. Дикий як, белогрудый аргали, кукуиман, антилопы оронго и ада, хулан и желтовато-белый волк. Кроме того, путникам встречались медведи, манулы, лисицы, корсаки, зайцы, сурки и 2 вида пищух. Нетрудно догадаться, что Пржевальский немало времени посвятил своим охотничьим увлечениям. Где еще можно поохотиться на дикого яка? Впрочем, этих животных вокруг водилось такое количество, что интерес охотников начал пропадать от обычной картины, когда яки могли спокойно пастись рядом с охотничьей палаткой.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем фрагменты с книги Ольги Погодиной.
2: 2,5 месяца, проведенных в пустынях Северного Тибета с 23 ноября 1872 года по 10 февраля 1873, были одним из самых трудных периодов всей экспедиции. Глубокая зима с сильными морозами и бурями, полное лишение самого необходимого и другие трудности изо дня в день изнуряли силы, заставляя бороться за жизнь в буквальном смысле слова. Отправляясь в Тибет, Пржевальский понимал, что ему предстоит подобная битва, но сознание научной важности предпринятого дела придавало ему и его спутникам энергию и силы. Не раз благодарили они кукунорского вана, который подарил путешественникам юрту, несмотря на то, что много времени уходило на ее установку и разборку. Без юрты в этих суровых краях невозможно было ночевать даже таким закаленным людям. Юрта наша имела 11 футов в диаметре основания и 9 футов до верхнего отверстия, заменявшего окно и трубу для дыма. Трехфутовая дверь служила лазейкой в это жилище, остов которого обтягивался 3 войлоками с боков и 2 сверху. Кроме того, для тепла мы впоследствии обкладывали боковые войлоки шкурами оронга. Внутреннее убранство нашего обиталища не отличалось комфортом. 2 походных сундука с записными книгами, инструментами и другими необходимыми вещами, войлок и другие принадлежности для сна. Оружие и прочее размещались по бокам юрты, в середине которой устанавливался железный таган и в нем зажигался аргал. Последний, за исключением ночи, горел постоянно как для приготовления чая или обеда, так равно и для теплоты. Мало-помалу за деревянные клетки боков и подколья крыши подсовывалось то-то, то другое, так что к вечеру, в особенности после раздевания на ночь, весь потолок юрты увешивался сапогами, чулками, подвертками и тому подобными украшениями. В таком жилище мы проводили трудные дни нашего зимнего путешествия в Тибете. Утром, часа за 2 до рассвета, мы вставали, зажигали аргал и варили на нем кирпичный чай, который вместе с дзамбой служил завтраком. Для разнообразия иногда приготовляли затуран. Затуран – сибирское название тибетского чая, приготовленного с мукой, жиром, солью и молоком. Или пекли в горячей аргальной, то есть навозной золе, пшеничные лепешки. Затем на рассвете начинались сборы в дальнейший путь, для чего юрта разбиралась и вьючилась вместе с другими вещами на верблюдов. Все это занимало 1,5 часа времени, так что в дорогу мы выходили уже порядочно уставшие. А между тем мороз стоит трескучий, да вдобавок к нему прямо навстречу дует сильный ветер. Сидеть на лошади невозможно от холода. Идти пешком также тяжело, тем более неся на себе ружье, сумку и патронтаж, что все вместе составляет вьюг около 20 фунтов. На высоком же нагорье, в разреженном воздухе, каждый лишний фунт тяжести убавляет немало сил. Малейший подъем кажется очень трудным. Чувствуется отдышка, сердце бьется очень сильно, руки и ноги трясутся. По временам начинаются головокружение и рвота. Ко всему этому следует прибавить, что наше теплое одеяние за 2 года предшествовавших странствований так износилось, что все было покрыто заплатами и не могло достаточно защищать от холода. Но лучшего Взять было негде, и мы волей-неволей должны были довольствоваться дырявыми полушубками или кухлянками и такими же теплыми панталонами. Сапог не стало вовсе, так что мы подшивали к старым голенищам куски шкуры с убитых яков и щеголяли в подобных ботинках в самые сильные морозы. Очень часто случалось, что к полудню поднималась сильная буря, которая наполняла воздух тучами пыли и песку. Тогда идти уже было невозможно, и мы останавливались, сделав иногда переход верст в 10 или того менее. Но даже в благоприятном случае, то есть когда погода была хороша, и тогда переход в 20 верст утомляет на высоком нагорье Тибета сильнее, нежели вдвое большее расстояние в местностях с меньшим абсолютным поднятием. После обеда, который вместе с тем служил и ужином, являлась новая работа, так как все лужи и ручьи, за весьма редкими исключениями, были промерзшими до дна, а снегу также не имелось, то приходилось ежедневно таять два ведра воды для двух наших верховых лошадей. Затем наступало самое тяжелое для нас время – долгая зимняя ночь. Казалось, что после всех дневных трудов ее можно было бы провести спокойно и хорошенько отдохнуть, но далеко не так выходило на деле. Наша усталость обыкновенно переходила границы и являлась истомлением всего организма. При таком полуболезненном состоянии спокойный отдых невозможен. При том же, вследствие сильного разрежения и сухости воздуха, во время сна всегда являлось удушье, вроде тяжелого кошмара, и рот и губы очень сохли. Прибавьте к этому, что наша постель состояла из одного войлока, насквозь пропитанного пылью и посланного прямо на мерзлую землю. На таком-то ложе и при сильном холоде, без огня, в юрте, мы должны были валяться по 10 часов сряду, не имея возможности спокойно заснуть, и хотя на это время позабыть всю трудность своего положения». А вот как путешественники встретили новый 1873 год. Еще ни разу в жизни не приходилось мне встречать Новый год в такой абсолютной пустыне, как та, в которой мы ныне находимся. И как бы в гармонию ко всей обстановке, у нас не осталось решительно никаких запасов, кроме поганой дзамбы и небольшого количества муки». Лишения страшные, но их необходимо переносить во имя великой цели экспедиции. Впрочем, Пржевальский отмечает, что тяжести путешествия скрашивались возможностью вдоволь охотиться, что неизменно радовало его даже в этих тяжелых условиях. Берега Голубой реки были пределом наших странствований во внутренней Азии. Хотя до Ласса оставалось только 27 дней пути, то есть около 800 верст, но попасть туда нам было невозможно. Страшные трудности тибетской пустыни до того истомили вьючных животных, что из 11 наших верблюдов 3 издохли, а остальные едва волочили ноги, притом наши материальные средства так истощились, что за променом на возвратном пути в Цайдаме нескольких верблюдов у нас оставалось всего 5 лан денег, а впереди лежали целые 1000 верст пути. При таких условиях невозможно было рисковать уже добытыми результатами путешествия, и мы решили идти обратно на Кукунор и в Ганьсу, с тем, чтобы провести здесь весну, а потом двинуться в Алашань по старой знакомой дороге, где можно обойтись и без проводника. Хотя такой возврат был решен ранее, но все-таки мы с грустью покинули берега Янцзы, зная, что ни природа и ни люди, но только один недостаток средств помешал нам пробраться до столицы Тибета.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Жизнь замечательных людей. Пржевальский. Фрагмент из книги Ольги Погодиной читает Юрий Новиков.
2: В 1-3 февраля путешественники окончили свои странствования по пустыням Северного Тибета и возвратились на равнины Цайдама. Контраст климата между этими равнинами и высоким тибетским Нагорьем был так велик, что, опускаясь с хребта Бурхан-Будда, путники с каждым днем чувствовали, как делалось теплее, и погода становилась весенней. При первоначальном следовании к Мур-Усу до горы Шуга погода стояла относительно хорошая. Сильные холода и бури начались, собственно, с тех пор, как экспедиция прошла вышеназванный хребет и поднялась на высокое плато за речкой Уянхарза. Это время уже считалось весной, хотя морозы, особенно по ночам, еще отмечались. Так, в половине февраля ночные морозы еще доходили до минус 2 градусов Цельсия, между тем, как днем термометр показывал иногда плюс 13 градусов в тени. На солнечном пригреве лед везде таял, и 10 февраля явились первые прилетные птицы – турпаны. 13 числа прилетели кряковые утки, а на другой день показались крахали, краснозобые дрозды и лебеди-кликуны. По утрам слышались голоса мелких пташек и такование фазанов. Словом, весна чувствительно уже заявляла свои права. Однако, вернувшись на озеро Кукунор в начале марта, путники нашли его еще замерзшим. Здесь дыхание весны еще даже не ощущалось. В устье Бухаин-Гола, речки, впадающей в озеро Кукунор, экспедиция провела месяц, отдыхая после страшных высокогорных странствий и снаряжаясь в обратный путь. После смены верблюдов на свежих денег оставалось всего 5 лан, и их настолько катастрофически не хватало, что Пржевальскому пришлось продать пистолеты, точнее, выменить их на верблюдов в соотношении 1:1, а еще 2 револьвера продать за 65 лан, что позволило закупиться в дорогу и провести весну на Кукуноре и в Ганьсу. В конце мая экспедиция покинула горы Ганьсу и подошла к порогу Алашаньской пустыни. Безграничным морем лежали теперь перед нами сыпучие пески. И не без робости ступали мы в их могильное царство. Не имея средств нанять проводника, мы должны были идти одни и рисковать всеми случайностями трудного пути, тем более что в прошедшем году, следуя стангутским караванам, я только украдкой и часто наугад мог записывать приметы и направления дороги. Такой маршрут, конечно, был крайне ненадежен, но теперь он служил нашим единственным путеводителем в пустыне. 15 дней употребили мы на переход от Даджина до города Дынь-Юань-Ин и благополучно совершили этот трудный путь». В Алашаньских горах путешественники провели 3 недели, исследуя окрестности и собирая образцы флоры и фауны. Казалось бы, что в безводных Алашаньских горах нам всего менее предстояло опасности от воды, но, видно, судьба хотела, чтобы мы вконец испытали все невзгоды, которые могут в здешних странах грянуть над головой путешественника. И нежданно-негаданно в наших горах явилось такое наводнение, какого до сих пор мы еще не видали ни разу. Дело это происходило следующим образом. Утром 1 июля вершины гор начали кутаться облаками, служившими, как обыкновенно, предвестием дождя. Однако к полудню почти совсем разъяснило, так что мы ожидали хорошей погоды, как вдруг, часа 3 спустя, облака сразу начали садиться на горы, и, наконец, полил дождь, словно из ведра. От этого ливня палатка наша быстро промокла, и мы, сидя в ней, отводили в сторону небольшими канавками попадавшую к нам воду. Так прошло около часа. Ливень не унимался, хотя туча была не грозовая. Огромная масса падавшей воды не могла впитаться почвой или удержаться на крутых склонах гор, так что вскоре со всех ложбин, боковых ущелий и даже с отвесных скал потекли ручьи, которые, соединившись на дне главного ущелья, то есть того, в котором мы стояли, образовали поток, понесшийся вниз с ревом и страшной быстротой. Глухой шум еще издали возвестил нам приближение этого потока, масса которого увеличивалась с каждой минутой. Мигом глубокое дно нашего ущелья было полно воды, мутной как кофе и стремившейся по крутому скату с невообразимой быстротой. Огромные камни и целые груды меньших обломков неслись потоком, который с такой силой бил в боковые скалы, что земля дрожала как бы от вулканических ударов. Среди страшного рева воды слышно было, как сталкивались между собой и ударялись в боковые ограды огромные каменные глыбы. Из менее твердых берегов и с верхних частей ущелья вода тащила целые тучи мелких камней и громадными массами бросала их то на одну, то на другую сторону своего ложа. Лес, росший по ущелью, исчез. Все деревья были выворочены с корнем, переломаны и перетерты на мелкие кусочки. Между тем проливной дождь не унимался, и сила, бушевавшая возле нас реки, возрастало все более и более. Вскоре глубокое дно ущелья было завалено камнями, грязью и обломками леса, так что вода выступила из своего русла и понеслась по незатопленным еще местам. Не далее трех сажен от нашей палатки бушевал поток с неудержимой силой, уничтожавший все на своем пути. Еще минута, еще лишний фут прибылой воды — и наши коллекции, труды всей экспедиции погибли бы безвозвратно. Спасти их нечего было и думать при таком быстром появлении воды. Впору было только самим убраться на ближайшие скалы. Беда была так неожиданна, так близка и так велика, что на меня сошел какой-то столбняк. Я не хотел верить своим глазам, и, будучи лицом к лицу со страшным несчастьем, еще сомневался в его действительной возможности. Но счастье и теперь выручило нас. Впереди нашей палатки находился небольшой обрыв, на который волны начали бросать камни и вскоре нанесли их такую груду, что она удержала дальнейший напор воды. И мы были спасены. К вечеру дождь уменьшился, поток начал быстро ослабевать, и утром следующего дня только маленький ручеек катился там, где накануне бушевала целая река. Вернувшись в Динь-Юань-Инь, экспедиция снарядилась, заменила верблюдов и снова двинулась в путь. Благодаря пекинскому паспорту, а еще более подарком, сделанным местному Тасалакчи, который в отсутствии князя управлял всеми делами, путешественники получили двух проводников. Они должны были провести русских до границы Алашаня и там похлопотать о найме двух новых людей, о чем была дана бумага из алашаньского «Ямыня». Так в Старом Китае назывались государственные учреждения. Это распоряжение передавалось и далее, так что Пржевальский везде получал проводников. Это было архиважно, так как экспедиция направлялась через самую дикую часть Гоби на север в Ургу, и пройти здесь самим без проводника было бы невозможно.
1: Радио «Звезда». Мы читаем фрагменты с книги Ольги Погодиной.
2: Леденящий холод зимы тибетских нагорий был страшен, но жара алашаньских пустынь не уступала ему. Температура доходила в полдень до плюс 45 градусов в тени. Днем жара обдавала со всех сторон. Сверху от солнца, снизу от раскаленной почвы. Если поднимался ветер, то он был таким же раскаленным и только больше иссушал изможденных людей. Почва накалялась до плюс 63 градусов, а, вероятно, и больше, так что в голых песках температура на полуметровой глубине еще достигала плюс 26 градусов. Палатка не спасала от жары, лишь добавляя к ней духоту. Сухость воздуха стояла страшно.

Встречая раскаленный нижний слой воздуха, он снова превращался в пар. Путешествие началось с несчастья. На шестой день по выходе из Динь-Юань-Ина исследователи лишились своего неизменного друга Фауста, да и сами едва не погибли в песках. Утром 19 июля мы вышли от озера Джаратай-Дабасу и направились к хребту Хан-Ула. По словам проводника, переход предстоял верст 25, но по пути должны были встретиться два колодца, верстах 8 один от другого. Пройдя такое расстояние, мы действительно нашли первый колодец, из которого напоили своих животных и двинулись далее в полной надежде встретить еще через 8 верст другой колодец и остановиться возле него, так как жара делалась слишком велика, несмотря на то, что было еще менее 7 часов утра. Уверенность найти второй колодец была так велика, что наши казаки предлагали вылить из бочонков запасную воду, чтобы не возить ее даром. Но я, по счастью, не приказал этого делать. Пройдя 10 верст, мы не встретили колодца. Тогда проводник объявил, что мы зашли в сторону и поехал на ближайшие песчаные холмы осмотреть с них окрестности. Немного спустя монгол подал нам знак следовать туда же, и когда мы пришли, он начал уверять, что хотя мы пропустили второй колодец, но до третьего, где первоначально предполагалась наша ночевка, не более 5-6 верст. Мы пошли в указанном направлении. Между тем время продвигалось к полудню, и жара становилась невыносимой. Сильный ветер взбалтывал нижний раскаленный слой воздуха и обдавал нас им вместе с песком и соленой пылью. Страшно трудно было идти нашим животным и в особенности собакам, которые должны были бежать по почве, раскаленной до плюс 63 градусов. Видя муки наших верных псов, мы несколько раз останавливались, поили их и мочили им и себе головы. Наконец, запас воды истощился, осталось менее полуведра, и ее нужно было беречь на самый критический случай. Так мы прошли 10 верст, а воды нет как нет. Между тем наш бедный Фауст, не получая уже больше питья, начал ложиться и выть, давая тем знать, что он истомляется окончательно. Тогда я решил послать вперед к колодцу своего товарища и монгола-проводника. Вместе с ними был отправлен Фауст, который уже не мог бежать, а потому я велел монголу взять его к себе на верблюда. Проводник не переставал уверять, что до воды близко, но когда, отъехав 2 версты от каравана, он указал моему товарищу с вершины холма место колодца, то оказалось, что до него еще добрых 5 верст. Судьба нашего Фауста была решена. С ним начали делаться припадки, а между тем доехать скоро до колодца не было возможности, и до каравана также было не близко, чтобы взять хотя бы стакан воды. Тогда мой товарищ остановился подождать нас, а Фауста положили под куст зака, сделав покрышку из седельного войлока. Бедная собака теряла чувство с каждой минутой, наконец завыла, зевнула 2-3 раза и издохла. Положив на вьюг труп несчастного Фауста, мы двинулись далее, не будучи уверены, есть ли колодец или нет в том месте, на которое указывал проводник, обманувший нас уже несколько раз сряду. Положение наше в это время было действительно страшное. Воды оставалось не более нескольких стаканов. Мы брали в рот по одному глотку, чтобы хотя немного промочить почти засохший язык. Все наше тело горело, как в огне. Голова кружилась чуть не до обморока. Я ухватился за последнее средство, приказал одному казаку взять котелок и вместе с проводником скакать к колодцу. Если же монгол вздумал бы дорогой бежать, то я велел казаку стрелять по нему. Быстро скрылись в пыли, наполнявшей воздух, посланный

0: и вперед за водой. А мы брели по их следу в томительном ожидании решения своей участи. Наконец, через полчаса показался казак, скачущий обратно, но что он нам вез? Весть ли о спасении или о гибели? Пришпорив своих коней, которые уже едва волокли ноги, мы поехали навстречу этому казаку и с радостью, доступной человеку, бывшему на волос от смерти, но теперь спасенному, услышали, что колодец действительно есть, и получили котелок свежей воды. Напившись и намочив головы, мы пошли в указанном направлении и вскоре достигли колодца Боро-Сонджи. Несмотря на все истомление физическое и нравственное, мы до того были огорчены смертью Фауста, что ничего не могли есть и почти не спали целую ночь. Утром следующего дня мы выкопали небольшую могилу и похоронили своего верного друга. Отдавая ему последний долг, мы с товарищем плакали, как дети. Фауст был нашим другом в полном смысле слова. Много раз в тяжелые минуты различных невзгод мы ласкали его, играли с ним и наполовину забывали свое горе. Почти 3 года этот верный пес служил нам, и его не сокрушили ни морозы, ни бури Тибета, ни дожди и снега Ганьсу, ни трудности дальних хождений по целым 1000 верст. Наконец его убил палящий зной Алашаньской пустыни, и, как назло, всего за 2 месяца до окончания экспедиции. Смерть собаки Пржевальский переживал так же тяжело, как смерть товарища. Однако он в полной мере понимал свою ответственность за судьбу товарищей, и единственным способом справиться с отчаянием, с желанием опустить руки, было снова и снова подниматься и идти вперед. Словом, описываемая пустыня, равно как и Алашаньская, до того ужасно, что сравнительно с ними пустыни Северного Тибета могут быть названы благодатной страной. Там, по крайней мере, часто можно было встретить воду, а по долинам рек хорошие пастбища. Здесь не было ни того, ни другого. Всюду безжизненность, молчание. Долина смерти в полном смысле слова. Однако по мере продвижения на север пустыня сменилась степью, а еще позже тощие пастбища Средней Гоби сменились прекрасными лугами, которые по мере приближения к Курге становились все лучше и лучше. Хармык, Бударгана и луг, исключительно преобладающие в средней части Гоби, исчезли, а взамен появились различные злаки, виды бобовых, сложноцветных, гвоздичных и другое. Показалась и животная жизнь. Дзерены бродили по роскошным лугам, пищухи сновали по норам, тарбаганы грелись на солнце, а из-под облаков лилась знакомая песнь полевого жаворонка. Наконец, перейдя через невысокий хребет Гыгын-Дабан, мы достигли берегов Толы, первой реки, встреченной нами в Монголии. От самой Ганьсу до сих мест на протяжении 1300 верст мы не видали ни одного ручья, ни одного озерка, исключая соленых дождевых луж. С водой явились и леса, которые густо осеняли собой крутые склоны горы Хан-Ула. Под таким радостным впечатлением мы сделали свой последний переход – и 5 сентября явились в Ургу, где встретили самый радушный прием со стороны нашего консула. Не берусь описать впечатлений той минуты, когда мы впервые услышали родную речь, увидели родные лица и попали в европейскую обстановку. С жадностью расспрашивали мы о том, что делается в образованном мире, читали полученные письма и, как дети, не знали границ своей радости». Отдохнув целую неделю в Урге, мы поехали отсюда в Кяхту, куда и прибыли 19 сентября 1873 года. Путешествие наше окончилось. Его успех превзошел даже те надежды, которые мы имели, переступая первый раз границу Монголии. Тогда впереди нас лежало непредугадываемое будущее. Теперь же, мысленно пробегая все пережитое прошлое, все невзгоды трудного странствования, мы невольно удивлялись тому счастью, которое везде сопутствовало нам. Будучи бедны материальными средствами, мы только рядом постоянных удач обеспечивали успех своего дела. Много раз оно висело на волоске, но счастливая судьба выручала нас и дала возможность совершить посильное исследование наименее известных и наиболее недоступных стран внутренней Азии.
1: Мы читали фрагмент из книги Ольги Погодиной.
2: Литературное произведение предоставлено издательством «Молодая гвардия».

0: слушаете «Радио Звезда». Иван Медведев. Очерк «Библиотека эпохи динозавров». Читает Владимир Солдатов.
1: В окрестностях перуанского города Ика найдены десятки тысяч древних камней с искусно нанесенными на них поразительными рисунками и схемами, которые ставят под сомнение современные научные теории происхождения человека и развития цивилизации на Земле. Сообщения о загадочных камнях прослеживаются в исторических хрониках XVI века, но изучение любопытных находок началось только в середине прошлого века. В 1966 году Хавьер Кабрера, профессор медицины университета Лимы, получил в подарок овальный черный камень с изображением вымершей сотни миллионов лет назад ископаемой рыбы. Кабрера заинтересовался происхождением камня и выяснил, что множество подобных артефактов находят в окрестностях города Ика местные индейцы. Раньше они просто выкапывали их в русле пересохшей реки, а теперь добывали в древних могилах, которые расхищают в поисках сокровищ исчезнувших цивилизаций далекого прошлого. Доктор Кабрера начал собирать коллекцию камней Ики. С каждым новым приобретенным экспонатом он все больше проникался заключенной в них тайной. Ее разгадыванию Кабрера посвятил 40 лет жизни. Коллекция Хавьера Кабреры насчитывает 12 тысяч камней, а всего в мире их количество достигает 50 тысяч. Камни получили название глиптолиты. Они самого разного размера, от обкатанной волной гальки весом в 15-20 граммов до полутонных валунов плоской, продолговатой или овальной формы. Но большинство камней величиной с арбуз черного цвета. Встречаются также серые, бежевые и розоватые глиптолиты, минералогический состав которых определен как андезит – вулканическая горная порода. Главная загадка камней Ики – искусно нанесенные на их поверхность тщательно детализированные стилизованные рисунки различной тематики. Сюжеты поражают воображение. Значительная часть коллекции Кабреры представляет изображение динозавров, вымерших за десятки и сотни миллионов лет до появления человека на Земле. Но на камнях Ики древние животные показаны в тесном взаимодействии с людьми. Сцены охоты на динозавров чередуются с рисунками, где они отображены как домашние животные. На одном из глиптолитов показан наездник верхом на покрытом попоне трицератопсе. На другом – пилот, летящий на птеродактиле. Детали анатомии вымерших животных – стегозавров, диплодоков, тираннозавров, игуанодонтов, стегоцефалов, археоптериксов, плезиозавров – выписаны очень четко и точно. Многие из них стали известны современной науке только в конце XX века, а отдельные виды изображений динозавров вообще неизвестны ученым-палеонтологам. Еще больше удивляют рисунки на медицинскую тематику. Они поэтапно демонстрируют процессы сложнейших операций по пересадке печени, желудка, сердца и даже мозга с заменой кровеносных сосудов, переливанием крови, с применением различных видов анестезии и послеоперационной реабилитации пациентов, присоединенных к аппарату искусственного дыхания и иным системам жизнеобеспечения. Особенно необычен сюжет, где кровеносная система старика с удаленным сердцем временно подключена к сердцу молодой женщины, являющейся для пациента донором крови. Древние хирурги использовали приборы, назначение которых ставит в тупик медицину 21 века. Настоящий шок вызывают сюжеты, связанные с астрономией и освоением космического пространства. Помимо изображений звездного неба, каким оно было десятки миллионов лет назад, схем взаимного расположения и движения звезд, Солнца и комет, изучаемых в телескопы, на камнях высечены конструкции различных летательных аппаратов и запускающие их устройства, парящие в невесомости люди в скафандрах. На двух громадных валунах весом более 100 килограммов дана картографическая схема океана с четырьмя материками незнакомой формы. Предполагается, что это карта древних континентов Земли или очертания поверхности другой планеты. Современная наука утверждает, что предок современного человека появился на Земле 2-3 миллиона лет назад, поэтому никак не мог существовать в одно время с динозаврами и тем более летать в космос, проводить сложные хирургические операции, многие из которых невозможны еще даже в наше время. Поскольку камни Ики опровергают научные теории происхождения человека и развития научных достижений земной цивилизации, данные артефакты объявлены большинством ученых подделкой. В 1967 году профессор Кабрера отправил 30 образцов глиптолитов перуанским и немецким специалистам на экспертизу. Выводы независимых экспертов оказались идентичными. Техника нанесенных изображений на камни двух видов – гравировка и низкий рельеф, выполненные с применением совершенных инструментов типа современной бор-машины с алмазной фрезой. Как сами рисунки, так и необработанную часть камней покрывает патина, пленка природного окисла, которая образуется в течение очень длительного временного периода, что однозначно свидетельствует в пользу древности представленных на экспертизу артефактов. Более точная их датировка радиоуглеродным методом невозможна из-за отсутствия в образцах органических соединений. Глиптолиты не имеют значительных следов износа. Вероятно, они были надолго укрыты в достаточно защищенном месте сразу после изготовления. Кем же и с какой целью? Коллекция профессора Кабреры подразделяется на серии по различным областям знаний: астрономии, медицине, биологии, архитектуре, антропологии, географии. Каждый из них содержит от 6 до 200 камней, которые по мере развития сюжета меняются в размере в сторону увеличения. Предполагается, что изначально они были уложены в строго определенном порядке по тематическим разделам в специально подготовленном хранилище, представляющем собой каменную библиотеку. Со временем под влиянием природных катаклизмов, землетрясений, ураганов, наводнений, каменные страницы перемешались, а многие из них, вероятно, утрачены навсегда. Изображенные на камнях ики-люди внешне заметно отличаются от современного человека. У них большая голова, низкий покатый лоб, длинный прямой нос. На пятипалой кисти большой палец используется как указательный. Загадочные большеголовые люди очень похожи на знаменитые статуи острова Пасхи. Профессор Кабрера выдвинул гипотезу, что в далеком прошлом на Земле существовала высокоразвитая цивилизация людей, которые не являются нашими предками. При столкновении с Земли с кометой они погибли или покинули нашу планету 60 миллионов лет назад в поисках нового дома. Современный человек проник в Южную Америку во время последнего ледникового периода 25 тысяч лет назад. Вероятно, некоторые уцелевшие каменные книги из библиотеки эпохи динозавров несколько тысяч лет назад обнаружили местные индейские племена и, передавая их из поколения в поколение, использовали в культовых обрядах. Пока трудно сказать, кто именно изготовил глиптолиты: наши предполагаемые предшественники по разуму или древние индейцы, скопировавшие рисунки с более ранних оригиналов. Возможно, заключенные в камнях некоторые знания легли в основу индейских цивилизаций Паракас, Наска, Мачика, Чавин, о которых современная наука имеет довольно смутное представление. Но зато хорошо известны большие достижения цивилизации инков в медицине, металлургии, производстве керамики, ювелирном деле, строительстве и архитектуре. Как это часто бывает в науке, ответы на одни вопросы порождают множество других, на которые пока нет ответа. Приоткрыв тайны далекого прошлого, камни Ики продолжают оставаться великой загадкой нашего времени.
0: Мы читали очерк Ивана Медведева «Библиотека эпохи динозавров». Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Минобороны России сообщила о серии авиаударов по позициям вооруженных сил Украины. В Сумской области ракетой Х-39 поражен пункт управления беспилотниками Нацгвардии в Краснополье. Тремя авиабомбами ФА-500 уничтожен опорный пункт территориальной обороны в Угроедах. В ДНР пятью бомбами ФА-500 поражен пункт управления БПЛА в Красноподолье. Военное ведомство в четверг опубликовало кадры боевой работы Воздушно-космических сил России. В Кремле прокомментировали кадровые перестановки в украинском правительстве. По словам Дмитрия Пескова, они не имеют принципиального значения для России.
2: Мы, конечно, отслеживаем все новости, связанные с киевским режимом, особенно в условиях продолжающейся СВО. Но, по большому счету, никакого значения не имеет, кто министр обороны. Нам главное, что в киевском режиме был кто-то, кто возьмет на себя ответственность и примет ответственное решение, которое позволит выйти на мирное урегулирование. Или которое позволит завершить специальную военную операцию. В Киеве хорошо известно, какие необходимо принять решения. Вот для нас важно, чтобы там появились такие люди.
1: На этой неделе на Украине свои полномочия сложили премьер-министр Юлия Свириденко и глава оборонного ведомства Михаил Федоров. Оба проработали на должностях менее года. Россия заявила о недопустимости углубления военно-технического сотрудничества Южной Кореи с НАТО. Было заявлено о недопустимости превращения Сеула в соучастника процесса перевооружения Североатлантического альянса, который открыто провозгласил подготовку к войне с Россией. Говорится в заявлении Министерства иностранных дел по итогам встречи с южнокорейским послом. Озабоченность Москвы вызвана предложением Сеула создать партнерство в оборонной промышленности «Корея-НАТО-2.0». В Москве возродят стадион «Крылья Советов». Он был построен в 1934 году для работников авиационного завода «Салют». Несколько лет назад власти столицы выкупили комплекс, чтобы сохранить его спортивное назначение. Реконструкция запланирована на ближайшие 2 года. Появится мультиспортивное пространство с полем, беговыми дорожками, хоккейной площадкой, скейт-парком и зонами отдыха. Оригинальный световой меч Люка Скайуокера из фильма «Звездные войны. Эпизод 5. Империя наносит ответный удар» продан на аукционе за 3 750 тысяч долларов. Это мировой рекорд для реквизита из этой кинофраншизы. Начальная цена лота составляла 1 миллион долларов, а эксперты прогнозировали не более 2. Предыдущий рекорд, 3 с небольшим миллиона за модель истребителя X-Wing, держался с 2023 года. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Ленин в Тюмени. В конце 19 века на улице Республики, когда она еще называлась Царской, построили здание Александровского реального училища. Сегодня в нем находится Государственный аграрный университет Северного Зауралья. Солидный двухэтажный дом в эклектическом стиле, настоящий дворец. И кто тогда знал, какую роль ему предстоит сыграть в истории советского государства?
1: Имя на карте.
2: В июле 1941 года в обстановке строжайшей секретности в Тюмень прибыл спецпоезд с необычным грузом. На нем в город тайно доставили тело Ленина, эвакуированное из московского мавзолея. Саркофаг привезли в здание бывшего Александровского реального училища и разместили в учебной аудитории номер 15 на втором этаже. За операцию и особенно за сохранность тела вождя мирового пролетариата отвечал профессор-биохимик, один из разработчиков уникального метода бальзамирования, Борис Збарский. Здание как нельзя лучше подходило на роль временного мавзолея. Благодаря толстым стенам в нем было легко поддерживать необходимую температуру. Для надежности огромные окна, выходившие на солнечную сторону улицы, заложили кирпичом, а остальные задрапировали плотной тканью. Вокруг дома соорудили дополнительную чугунную ограду, внутри которой несли службу бойцы НКВД. Для бесперебойного снабжения электроэнергии от единственной городской электростанции пробросили в училище специальный кабель. Жителям Тюмени пришлось нелегко. У них-то в домах электричество часто отключали. Но никто так и не смог объяснить им причину этого неудобства.
1: Имя на карте.
2: О том, куда эвакуировать тело Ленина в июле 41-го, спорили. Но недолго. За советом обратились к Сталину. Он пыхнул трубкой и через секунду махнул рукой.
3: Везите в Тюмень. Там ему будет хорошо.
2: По слухам, Коба, отбывая ссылку в 1913 году, своими руками мел Царскую улицу как раз напротив Александровского училища. Сталин оказался прав. Похоже, тело вождя мирового пролетариата в Тюмени содержалось в лучших условиях, чем в мавзолее. Весной 45 года Ленин вернулся в Москву тяжелее на 3 килограмма. Профессор Збарский подтвердил, в Тюмени вождю мирового пролетариата действительно было хорошо. Не зря ему здесь пошили новый костюм. Ленин в Тюмени.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Николаевич Миклухо-Маклай. Главы из книги «Путешествие на Новую Гвинею». Читает Денис Некрасов.
2: 5 марта. Проспав отлично ночь, я отправился на восточный берег островка посмотреть на вершины гор Мана-Боро-Боро, как называют туземцы горы Финистер. При восходе солнца горы видны ясно. К 7-8 часам утра собираются облака и ложатся на вершины до вечера. Сегодня утро было великолепное, и два горных прохода в береговой цепи около деревни Мале и около деревни Богатим так и манили возможностью пробраться внутрь страны. Я так замечтался, что не заметил, как около меня расположилась целая группа туземцев и молча следила за моими взорами. Подошел также и Каин, которому я сказал, что, поев его сагу, я отправляюсь домой, как только ветер будет посильнее. В ожидании сагу и ветра я занялся составлением словаря диалекта Били-Били, который значительно разнится от языка моих соседей. На физиономиях туземцев я мог заметить желание, чтобы я убрался поскорее. Желание, которое они довольно хорошо скрывали под личиной большой любезности. Чувство это я нашел вполне естественным. Может быть, вследствие того, что сам испытывал его нередко. Эти люди привыкли быть одни. Всякое посещение, особенно такого чужестранного зверя, как я, было для них хотя сперва и интересно, но потом утомительно, и желание избавиться от него, отдохнуть, вполне натурально. Поэтому, как только подул слабый ветерок, я подал знак, и человек 30 проворно стащили в воду мою шлюпку. Я поднял флаг, который жителям очень понравился, что они и выразили громкими «Ай!» и немедленно стал подвигаться домой, сопровождаемый прощальными криками жителей Били-Били и обещаниями скоро навестить меня. Главной причиной этого желания было то, что ребенок из Каркара с большими ранами на ногах, отцу которого я дал свинцовую мазь, очень поправился. Поэтому множество больных в Били-Били пристали ко мне, прося помочь и им. Но, не взяв с собою никаких лекарств, я объявил, чтобы они приехали ко мне. К 2 часам пополудни мы были уже в виду мыса Гарагаси, и не без нетерпения и любопытства поднялся я к своей хижине, которую в первый раз оставил так надолго без присмотра и не был совершенно уверен, что мои веревки и пальмовые листья окажутся достаточно надежной преградой любопытству папуасов. Все, однако, оказалось целым, и не успел я распутать веревки у дверей, как один за другим явилось человек 20 или более, которые с удивленными физиономиями спрашивали, где я был. И на мой ответ в Били-Били сказали, что думали, что я отправился в Россию. После обеда мы выгрузили подарки из Били-Били, оказалось около 50 кокосов, 4 ветви хороших бананов и фунтов 20 саго. Табак и гвозди окупились. 6 марта. Выйдя утром на веранду, я увидел на своем столе медленно и красиво извивавшуюся змею. Уловив момент, я живо схватил ее за шею у самой головы и, опустив ее в банку со спиртом, держал до тех пор, пока она, наглотавшись спирту, выпущенная мною, бессильно опустилась на дно банки. Явился Туй, и я имел с ним долгий разговор о Били-Били, Каркаре, Марагумана и так далее. Между кокосами из Били-Били было много таких, которые уже пустили ростки. Выбрав несколько из них, я посадил их перед домом. По этому случаю я спросил Туя о кокосовых пальмах Гаренду, все ли принадлежат деревне или отдельным лицам. Туй сообщил мне, что в Гаренду одни кокосовые пальмы принадлежат отдельным лицам, а другие всей деревне. также и большие хижины. Есть буамбрамры, принадлежащие отдельным лицам, и другие, принадлежащие всей деревне. 7 марта. Вечером отправился в Гаренду за Аяном и застал Туя опять в лежачем положении. Он ходил много по солнцу, вопреки моему запрету, вследствие чего у него появился за ухом нарыв, который причинял сильную боль. Пришлось вернуться за ланцетом и вскрыть нарыв. Туй дал очень скоро понять, что чувствует большое облегчение. Возвращаться пришлось в темноте, но я довольно хорошо пробрался по тропинке, где и днем приходится часто спотыкаться о лианы и корни. Становлюсь немного папуасом. Сегодня утром, например, почувствовал голод во время прогулки и, увидев большого краба, поймал его и съел сырого. 14 марта. Встал с сильнейшей головной болью. Малейший шум был для меня несносен. Вдруг на большом дереве, к которому прислоняется моя хижина, раздался громкий, резкий, неприятный крик черного кокоду, этой новогвинейской птицы. Я подождал несколько минут, надеясь, что он улетит. Наконец не вытерпел и вышел с ружьем из хижины. Птица сидела почти прямо над головой, на высоте по крайней мере 100 футов. Ружье было заряжено очень мелкой дробью, так что при такой высоте и густой зелени кругом я сомневался в эффекте выстрела, но все-таки выстрелил, чтобы по крайней мере спугнуть птицу и избавиться от ее несносного крика. Стрелял я почти не целясь, тем не менее птица с пронзительным криком, сделав несколько кругов, упала у самого ствола дерева. Неожиданная редкая добыча заставила меня на время позабыть головную боль и приняться за препарирование. Расстояние между концами растянутых крыльев было более 1 метра. 15 марта. Вечером зашел в Гаренду и видел на туземцах результаты большого угощения в бонгу. Туземцы так наелись, что их животы, сильно выдававшиеся и натянутые, были настолько нагружены, что им трудно было ходить. Несмотря на то, что каждый нес на спине или в руках порядочную порцию еды, с которой они намеревались покончить сегодня. Полный желудок мешал им даже говорить, и, ожидая приготовления ужина, что было предоставлено сегодня молодежи, большинство мужчин лежало, растянувшись у костров. Я долго не забуду этого зрелища. 16 марта. Несколько пришедших из Колю-Кумана людей принесли мне в подарок поросенка, за что получили установившуюся уже цену. Небольшое зеркало в деревянной рамке. Так как их пришло человек 10, то нужно было каждому дать что-нибудь. Дал по небольшой пачке табаку, который здесь начал очень расходиться, так как при каждой встрече, приходят ли туземцы ко мне, иду ли я в деревню, все пристают. Табак, табак. Разговоры о нападении со стороны Марагу-Мана продолжаются. Они так мне надоели, что положительно желаю, чтобы эти люди наконец действительно пришли. 29 марта. Туземцы настолько привыкли ко мне и настолько убеждены, что я им не причиню никакого вреда, что я перестал стесняться относительно употребления огнестрельного оружия. Хожу почти каждое утро в лес за свежей провизией. Я не пренебрегаю при этом даже мясом попугаев кокоду и других. Туземцы очень боятся выстрелов из ружья. Несколько раз просили не стрелять близ деревень, но вместе с тем очень довольны, когда я им дарю перья убитых птиц, которыми они украшают свои гребни. В Гаренду застал Туя, готового сопровождать меня, и с восходом солнца мы отправились. Влезли сперва на Гаренду-Мана, около 300 футов вышины, и прошли лесом на юго-восток. Хребет невысокого кряжа был покрыт не густым, но высоким лесом, и раз взобравшись туда, идти было удобно. Птиц, однако, почти что не было. Даже крика их нигде не было слышно. Пройдя около часа, мы вышли из леса к другому скату хребта, покрытому высоким Унаном, откуда открылась очень красивая обширная панорама холмов, кряжей и гор, поросших темным лесом, между которыми в немногих местах проглядывали светло-зеленые лужайки, покрытые Унаном. На дальних высоких вершинах гор клубились уже облака. Туй не дал мне долго любоваться видом и стал быстро спускаться по крутому скату кряжа, держась за Унан и почти что исчезая в нем. Мы сошли к болоту, где высокая трава сменилась тростником и папоротниками. Здесь послышалось далекое журчание. Туй объяснил мне, что мы приближаемся к большой воде, реке. Снова вошли в лес. Изрытая везде земля указывала на частое посещение этой местности дикими свиньями. Шум воды становился все сильнее, деревья стали редеть. Мы выходили к опушке леса, когда на одном из деревьев я заметил несколько вырезанных фигур. Они меня очень заинтересовали, и я их срисовал. Туй объяснил, что, вероятно, кто-нибудь из людей Теньгум или Энгламмана вырубил их топором. Я спросил, стало ли это дерево теперь Телумом, на что получил отрицательный ответ. Хотя я здесь уже слишком полгода, но знание языка все-таки оказалось недостаточным. И я не мог дознаться, зачем сделаны эти фигуры и что они означают. Мы подошли к самой реке, которая оказалась видной далеко с моря. Она на значительном протяжении отделяет низкий береговой хребет от более высокого внутреннего, течет с юга на север и, наконец, впадает около Гумбу в море. Русло речки очень широкое, но в это время года оно было пересохшим. Несколько отдельных рукавов различной ширины образовало множество островков, покрытых преимущественно крупным булыжником. Ложе реки было в этом месте широкое, шире Невы против Петропавловской крепости. И я насчитал не менее 5 рукавов, которые надо было перейти, чтобы попасть на другой берег. В 2 или 3 средних вода бежит очень стремительно. Не желая мочить обувь, я снял башмаки, что оказалось ошибкой. Так как я не привык ходить босиком, мне было трудно идти по мелкому булыжнику. Течение было здесь также сильное, и только благодаря копью Туя, которую он мне подал, я перешел благополучно на одну из отмелей. Перейти через 4 остальных рукава мы не рискнули. Туй попробовал было, но в нескольких шагах погрузился выше пояса в воду. Я не настаивал на том, чтобы идти далее, потому что при глубине реки и силе течения, не умея плавать, я не мог бы без чужой помощи добраться до противоположного берега. На силы Туя, не совсем еще оправившегося от раны, я не мог положиться. Когда я переходил вброд через 1 рукав, ноги мои были неприятно бомбардированы довольно крупными булыжниками, больше куриного яйца, которые неслись по течению. В средних, более широких и глубоких рукавах камни эти были больше и могли бы, пожалуй, сшибить человека с ног. Виды на оба берега были живописны, и я пожалел, что при жарком солнце не было возможности сделать полный рисунок. Пришлось удовольствоваться поверхностным наброском. Булыжники на островке, на который мы перешли, были очень крупны, некоторые величиной с детскую голову, что свидетельствовало о силе течения во время дождей. Толстые стволы деревьев, лежавшие там и сям на островках, тоже доказывали, что при дождях масса воды в реке должна быть очень значительной. Туй сказал, что в реке много рыбы и что люди Гаренду и Бонгу приходят иногда ловить ее. Я не хотел возвращаться старой дорогой. Мы поэтому влезли на крутой холм, цепляясь за корни. На вершине опять оказался Унан, и опять жара от палящего солнца. Снова сошли вниз к реке и опять поднялись по отлогому скату холма, покрытого лесом. Здесь, думал Туй, будет хорошая охота на птиц, но их нигде кругом не было ни видно, ни слышно. Позавтракав очень рано и не взяв ничего с собою, я почувствовал, что желудок мой очень пуст. Не находя решительно никакой добычи, я направился домой.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Николаевича Миклуха-Маклая «Путешествие на Новую Гвинею».
2: 3 апреля. После обеда отправился в Бонгу достать проводников для экскурсии в тень Гуммана. Я воспользовался отливом, чтобы дойти туда, пока еще сухо. По обыкновению, по приходе гостя, туземцы готовят ему угощение, которое сегодня вышло не особенно удачным. Вместо аяна сварили бау, а саго имело сильный запах плесени. Я сидел у костра, у которого несколько женщин занимались приготовлением ужина, и удивлялся ловкости, с какой они чистили овощи своими первобытными инструментами, обломками раковин и бамбуковым ножом. Одна из женщин пробовала чистить бау ножом, данным мною ее мужу, но легко было заметить, что она владела им гораздо хуже, чем своими инструментами. Она беспрестанно зарезала слишком глубоко, вероятно, потому, что, работая своими инструментами, она привыкла прилагать гораздо более силы, чем это требовалось для европейских. У одной женщины на руках был грудной ребенок, который вдруг раскричался. Я невольно нахмурился, что испугало женщину, которая моментально поднялась и удалилась в хижину. Ребенок не переставал, однако, реветь. Почему женщина вышла снова из хижины и положила его в большой мешок, который повесила себе на спину так, что шнурок мешка охватывал лоб, и, нагнув голову, чтобы сохранить равновесие, принялась быстро бегать взад и вперед по площадке между хижинами. Ребенок, крик которого был, вероятно, затруднен движением, скоро умолк. Мой ужин был готов, и меня повели в Буамбрамру и пригласили сесть на нары, после чего передо мной поставили табир с дымящимся бау и аусем. У папуасов обычай оставлять гостя одного во время еды или только сидеть против него и прислуживать ему. Хозяин при этом ничего не ест, а только прислуживает. Другие же все отворачиваются или уходят на время. Я нашел себе двух проводников, и еще третий, по собственному желанию, присоединился к нам. Когда я собрался идти, уже почти что совсем стемнело, и только на берегу моря можно было различать предметы. В лесу царствовала полная темнота, и только ощупью я мог пробраться по узкой тропинке и не без труда дошел до Гаренду, где жители были крайне удивлены моим поздним приходом. Несколько человек сидели около своих хижин и в темноте перекидывались изредка словами. Только в Буамбрамре горел костер и варился ужин для гостя из Гумбу. Мне также предложили ужинать. Я отказался и попросил только горящее полено, чтобы добраться до дома. Мне хотели дать проводника, но я отказался, полагая, что мне следует привыкать быть в некоторых отношениях папуасом. Я отправился с пылающим поленом в руках, но огонь скоро погас, а зажечь его снова я не сумел. Тлеющий конец мне вовсе не помогал, почему я и бросил полено на полдороги. Несколько раз я сбивался с тропинки, по которой днем проходил много сотен раз, натыкался на пни и сучья, и раза два усомнился, дойду ли я в этой темноте до дома. Я уже примирился с мыслью переночевать в лесу, но все же подвигался вперед и, наконец, добрался до дома, где с удивлением убедился, что пришел с целыми глазами и неоцарапанным лицом. 7 апреля. Тень Гуммана, горная деревня, лежащая за рекой Габенеу, особенно интересует меня как одна из самых высоких деревень этого горного хребта, носящего общее название Мана-Боро-Боро. Хотя многих горных жителей деревень я не раз уже видел в Гарагасе, мне хотелось посмотреть, как они живут у себя. Оставив Ульсона в Гарагасе, я взвалил на плечи небольшой ранец, с которым, еще будучи студентом в Гейдельберге и Йене, я исходил многие части Германии и Швейцарии. Захватив с собою самое легкое одеяло, я направился в Бонгу. Дорогой, однако, ноша моя оказалась слишком тяжелой, почему я в Гаренду отобрал некоторые вещи, свернул их в пакет и передал Дигу, который охотно взялся нести мои вещи. Прилив был еще высок. Пришлось разуться и часто по колени в воде идти по берегу. Солнце садилось, когда я вошел в Бонгу. Большинство жителей собиралось на рыбную ловлю, но многие по случаю моего прихода остались, чтобы приготовить мне ужин. В Бонгу были также гости из Билибили, и мы вместе поужинали. Совсем стемнело, но папуасы и не думали зажигать других костров, кроме тех, которые были необходимы для приготовления ужина, да и эти не горели, а догорали. Люди сидели, ели и бродили почти в полной темноте. Это хотя и показалось мне оригинальным, но не совсем удобным. Может быть, это происходит от недостатка сухого леса и значительной трудности рубить свежий лес каменными топорами. Когда надо было немного более света, папуасы зажигали связки сухих кокосовых листьев, ярко освещающие окружающие предметы на минуту или на две. Туземцы имеют хорошую привычку не говорить много, особенно при еде, процесс, который совершается молча. Наскучив сидеть в потьмах, я пошел к морю посмотреть на рыбную ловлю. Один из туземцев зажег кокосовые листья, и при их свете мы пришли к берегу, где дюжина ярких огней пылала на пирогах, и отражение их, двигаясь по воде, местами освещало пену прибоя. Весь северный горизонт был покрыт темными тучами. Над Каркаром беспрестанно сверкала молния, и по временам слышался далекий гром. Я присоединился к группе сидевших на берегу, на стволе выброшенного прибоем большого дерева. Пироги одна за другой стали приставать к берегу, и рыбаки приступили к разборке добычи. Мальчики лет 8 или 10 стояли у платформ пирог, держа факелы, между тем, как взрослые раскладывали в кучки рыбу. При резком освещении профиль мальчиков мне показался типичным, типичнее, чем профиль взрослых, у которых усы, борода и громадная шевелюра, у каждого различная, придавали индивидуальный отпечаток. У мальчиков же безволосая нижняя часть лица и почти у всех выбритая голова представляли очень типичные силуэты. Три особенности бросились мне в глаза. Высокий, убегающий назад череп с покатым лбом, выдающиеся вперед челюсти, причем верхняя губа выдавалась более вперед, чем конец носа, и, в-третьих, тонкость шеи, особенно верхней части под подбородком. Каждый рыбак принес мне по нескольку рыбок, и один из них, когда мы вернулись в деревню, испек их для меня в горячей золе. Когда я отправился в Буамбрамру, где должен был провести ночь, меня сопровождало человек 5 туземцев, которым было любопытно посмотреть, как я лягу спать. Лако, хозяин хижины, сидел у ярко горевшего костра и занимался печеньем пойманной им рыбы. Внутренность хижины была довольно обширной и производила при ярком освещении, позволявшем рассмотреть все до малейшей подробности, странное впечатление своей пустотой. Посередине помещался костер, у правой стены голые длинные нары, рот широкой полки шел вдоль левой стороны, на ней лежало несколько кокосов, над нарами висело 2-3 копья, лук и стрелы. От конька крыши спускалась веревка, имевшая 4 конца, прикрепленные к 4 углам небольшой висячей бамбуковой корзины, в которой завернутые зеленые листья лежали вареные съестные припасы. Несколько кокосовых орехов, немного печеного аяна и рыбы, 2-3 копья, лук и стрелы, несколько табиров, 3 или 4 маля составляли единственную движимую собственность лака, как и большинства папуасов. Хотя у него еще не было жены, но уже имелась хижина. Между тем, как у большинства неженатых туземцев, хижин не было. Я приготовил себе постель, разослав одеяло на длинных нарах, подложил под голову ранец и надул каучуковую подушку, к величайшему удивлению туземцев. Человек 6 туземцев следили молча, с большим интересом за каждым моим движением. Когда я закрыл глаза, они присели к костру и стали шептаться, чтобы не мешать мне. Я скоро заснул.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Николаевич Миклухо-Маклай. Главы из книги «Путешествие на Новую Гвинею». Читает Денис Некрасов.
2: 8 апреля. Проснулся ночью, разбуженный движением нар. Несколько раз сквозь сон слышал, как Лако вставал, чтобы поправить огонь. По временам будил меня также крик детей, раздававшийся из ближайших хижин. Крик петуха и голос Лако, разговаривавшего с соседом, окончательно разбудили меня, так что я встал и оделся. Не найдя ни у хозяина, ни у соседей достаточно воды, чтобы умыться, я отправился к ручью. Было еще совсем темно, и я, с горящей головней в руках, принужден был искать дорогу к берегу моря, куда впадал ручей. Над Каркаром лежали темные массы облаков, из которых сверкала часто молния, восточный горизонт начинал только бледнеть. Умывшись у ручья и наполнив принесенный бамбук водой, я вернулся в деревню и занялся приготовлением чая. Процесс этот очень удивил Лако и пришедших с утренним визитом папуасов, которые все стали хохотать, увидев, что я пью горячую воду и что она может быть инги, кушанье, еда для Маклая. Покончив с чаем и выйдя из хижины, я был неприятно удивлен тем, что еще темно, хотя я уже около часа был на ногах. Не имея с собой часов, я решил снова лечь и дождаться дня. Проснулся, когда уже совсем рассвело, и стал собираться в путь. Оказалось затруднение. Люди Бонгу не желали ночевать в тень Гуммана, между тем, как я хотел провести там ночь. Я решил отпустить людей Бонгу по приходе в деревню сегодня же и вернуться завтра с людьми тень Гуммана домой. Дело уладилось, и вместо двух со мной отправилось 7 человек. Перейдя через береговой хребет, около 400 футов, мы спустились к реке Габенау. Спуск был очень крут, так как тропинка шла без всяких зигзагов, прямо вниз. Я спустился благополучно только благодаря копью, которое взял у одного из спутников. Наш караван остановился у берега реки, мутные воды которой шумно неслись мимо, стуча камнями, катившимися по дну. Я разделся, оставшись в одной рубашке, башмаках, которые принес для этой цели, и шляпе, распределив снятые вещи между спутниками. Дал один конец линя, который захватил с собою одному туземцу, и сказал другому, дав ему другой конец, чтобы переходил через реку. Течение значительно подвигало его наискось, и он еще не был на другом берегу, когда мой 25-саженный линь оказался недостаточно длинным, почему я приказал первому зайти в воду настолько, чтобы веревки хватило до другого берега. Таким образом, линь был растянут поперек самого стремительного места рукава. Я сошел в реку, держась одной рукой за линь. Вода показалась мне очень холодной, хотя термометр показывал 22 градуса Цельсия и доходило мне выше груди, а в одном месте до плеч. Камни бомбардировали ноги, но течение могло нести только небольшие гальки, которые не в состоянии были сбить человека с ног. Я убедился, что и без линя можно было перейти реку, подвигаясь наискось, что я и сделал при переходе через следующие 3 рукава. Главное неудобство заключалось в

Около 2 часов под палящим солнцем. Оба берега реки были высоки, покрыты лесом и в некоторых местах обрывисты, причем можно было видеть залегающие пласты серо-черного глинистого сланца. У большого ствола саговой пальмы, принесенного сюда, вероятно, в последнюю высокую воду, Лака сказал мне, что здесь я могу одеться, так как более по воде не придется идти. Пока я одевался, туземцы курили, жевали бетель и разглядывали мои башмаки, носки, шляпу и, рассуждая о них, делали очень смешные замечания. На пне, где мы сидели, я заметил несколько фигур, вырубленных топором и похожих на те, которые я видел во время последней экскурсии к реке. Когда мы подошли к правому берегу, мне указали там, где я меньше всего ожидал, узкую тропу вверх. Только с помощью корней и ветвей можно было добраться до площадки, откуда тропинка становилась шире и отложе. Дорога была очень крута, и я несколько раз принужден был отдыхать, не будучи в состоянии идти постоянно в гору. Обстоятельство это ухудшилось тем, что, идя впереди всех и имея за собою целый караван, я не мог останавливаться так часто, как если бы я был один. Никто из туземцев не смел или не хотел идти впереди меня. Наконец, пройдя обширную плантацию сахарного тростника и бананов, мы достигли вершины. Я думал, что сейчас покажется деревня, но ошибся. Пришлось идти далее. В ответ на крик моих спутников послышалось несколько голосов, а затем, немного спустя, показались несколько жителей деревни, однако многие бросились назад, увидав меня. Много слов и крику стоило моим спутникам вернуть их. Боязливо приблизились они снова, но когда я протянул одному из них руку, он опять стремглав бросился в кусты. Было смешно видеть, как эти здоровенные люди дрожали, подавая мне руку, и быстро пятились назад, не смея взглянуть на меня и смотря в сторону. После этой церемонии мы отправились в деревню. Я впереди, а за мною гуськом человек 25. Мое появление в деревне тоже вызвало панический страх. Мужчины убегали, женщины быстро ретировались в хижины, дети кричали, а собаки, поджав хвосты и отбежав в сторону, начинали выть. Не обращая внимания на переполох, я присел, и через короткое время почти все убежавшие жители стали показываться один за другим снова из-за углов хижин. Мое знакомство с диалектом бонгу здесь не пригодилось, и только при помощи переводчика я мог объяснить, что я намереваюсь остаться ночевать в деревне и чтобы мне указали хижину, где я мог бы провести ночь. Я прибавил, что желал бы достать в обмен на ножи по одному экземпляру казуара. После некоторых прений меня привели в просторную хижину. Оставив там вещи, я отправился сопровождаемой толпой туземцев осмотреть деревню. Она была расположена на самом хребте. Посередине тянулась довольно широкая улица. С обеих сторон ее стояли хижины, за которыми спускались вниз крутые скаты, покрытые густой зеленью. Между хижинами и за ними поднимались многочисленные кокосовые пальмы. По скату ниже были насажены арековые пальмы, которые здесь растут в изобилии к великой зависти всех соседних деревень. Большинство хижин было значительно меньших размеров, чем в прибрежных деревнях. Все они были построены на один лад, имели овальное основание и состояли почти что из одной крыши, так как стен по сторонам почти не было видно. Перед маленькой дверью имелась полукруглая площадка под такой же крышей, которая опиралась на 2 стойки. На этой площадке сидели, ели и работали женщины, защищенные от солнца. Пока я занялся рисованием 2 телумов, для нас, то есть гостей, готовилась Инги. Прибежали 2 мальчика с известием, что Инги готова. За ними следовала процессия, 4 туземца,
каждый 150

0: Иром. В первом находился наскобленный кокосовый орех, смоченный кокосовой водой. В трех остальных – вареный бау. Все четыре были поставлены у моих ног. Взяв по небольшой порции бау и вареного таро, я отдал все остальное моим спутникам, которые жадно принялись есть.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Николая Николаевича Миклуха-Маклая «Путешествие на Новую Гвинею».
0: Немного поодали расположились жители Теньгу-Мана, и я имел удобный случай рассмотреть их физиономии, так как они были заняты оживленным разговором с людьми Бонгу. Между ними было несколько таких физиономий, которые вполне соответствовали представлению о дикарях. Вряд ли самое пылкое воображение талантливого художника могло придумать более подходящий. Мне принесли несколько сломанных черепов животных, но ни одного черепа казуара. По всему было видно, что здешние жители не занимаются правильной охотой, а убивают этих животных при случае. Мои спутники, между тем, наговорили так много страшного обо мне, то есть, что я могу сжечь воду, убивать огнем, что люди могут заболеть от моего взгляда и так далее, что, кажется, жителям Теньгу-Мана стало страшно оставаться в деревне, пока я там нахожусь. Они серьезно спрашивали людей Бонгу, не лучше ли им уйти, пока я у них в деревне. Я очень негодовал на моих спутников за такое застращивание горных жителей моей личностью, не догадываясь тогда, что это было сделано с целью установить мою репутацию как очень опасного или очень мощного человека. Они это делали, как я потом понял, для своей же пользы и выставили меня как их друга и покровителя. Мне так надоели вопросы, останусь ли я в Теньгу-Мана или вернусь домой, что я повторил мое решение остаться, лег на нары под полукруглым навесом хижины и заснул. Моя сиеста продолжалась более часа. Сквозь сон я слышал прощание туземцев Бонгу с жителями Теньгу-Мана. Отдохнув от утренней ходьбы, я пошел погулять по окрестностям деревни, разумеется, сопровождаемой целой свитой туземцев. 5 минут ходьбы по тропинке привели нас к возвышенности, откуда слышались голоса. Взбираясь туда, я увидел крыши, окруженные кокосовыми пальмами. Это была вторая площадка. Выше ее была еще третья, самая высокая точка в Теньгу-Мана. Вид оттуда должен был быть очень обширный, но его значительно закрывала растительность. На северо-восток вдали расстилалось море. На восток, отделенное глубокой долиной, возвышалась Энгла-Мана. На запад, за рядом холмов, виднелась каменистая ложа реки Коли. На юго-запад тянулся лабиринт гор. Расспросы о них убедили меня, что только Энгла-Мана заселена, что все другие видневшиеся отсюда горы совершенно необитаемы и что туда никто не ходит, и там нет нигде тропинок. Возвращаясь, я обратил внимание на хижины. Перед входом во многие из них висели кости, перья, сломанные черепа собак, кускусов, у некоторых даже человеческие черепа, но без нижней челюсти. В одном месте поперек площадки, на растянутой между деревьями веревке, висел ряд пустых корзин, свидетельствовавших о подарках из других деревень. Энгла-Мана изобилует арековыми пальмами и кеу. Когда я поставил столик, сел на складную скамейку, вынул портфель с бумагой и камеру-люциду, туземцы, окружавшие меня, сперва попятились, а затем совсем убежали. Не зная их диалекта, я не пытался говорить с ними и молча принялся рисовать одну из хижин. Не видя и не слыша ничего страшного, туземцы снова приблизились и совершенно успокоились, так что мне удалось сделать 2 портрета. Один из них был именно того субъекта, о котором я сказал, что он внешностью особенно походит на наше представление о дикаре. Но так как эта дикость заключается не в чертах лица, а в выражении, в быстрой смене одного выражения другим и в подвижности лицевых мускулов, то, перенеся на бумагу одни линии профиля, я получил очень недостаточную копию оригинала. Другой туземец был гораздо благообразнее и не имел таких выдающихся челюстей. Обед и ужин, которые мне подали, состояли снова из вареного бау, бананов и наскобленного кокосового ореха. Один из туземцев, знавший немного диалект бонгу, взялся быть моим чичероне и не отходил все время от меня. Заметив, что принесенный бау так горяч, что я не могу его есть, он счел обязанностью своими не особенно чистыми руками брать каждый кусок таро и дуть на него. Поэтому я поспешил взять табир из-под его опеки и предложил ему скушать те кусочки бау, которые он приготовлял для меня. Это, однако, не помешало ему следить пристально за всеми моими движениями. Заметив волосок на куске бау, который я только что подносил ко рту, туземец поспешно полез своей рукой, снял его и, с торжеством показав мне, бросил. Чистотой здешние папуасы сравнительно с береговыми не могут похвастать. Это отчасти объясняется недостатком воды, которую им приходится приносить из реки по неудобной горной лесной тропе. Когда я спросил воды, мне налили из бамбука после долгого совещания такую грязную бурду, что я отказался даже пробовать ее. Около 6 часов облака опустились и закрыли заходящее солнце, стало сыро и холодно, и скоро совершенно стемнело. Как и вчера, в Бонгу мы остались в темноте. При тлеющих угольях можно было едва-едва разглядеть фигуры, сидящие в 2 шагах. Я спросил огня. Мой чичероне понял, должно быть, что я не желаю сидеть в темноте, и, принеся целый ворох сухих пальмовых листьев, зажег их. Яркое пламя осветило сидящую против меня группу туземцев, которые молча курили и жевали бетель. Среди них около огня сидел туземец, которого я уже прежде заметил. Он кричал и командовал больше всех, и его слушались. Он также вел преимущественно разговор с жителями Бонгу и хлопотал около кушанья. Хотя никакими внешними украшениями он не отличался от прочих, но манера его командовать и кричать заставила меня предположить, что он главное лицо в Тенгуммана, и я не ошибся. Такие субъекты, род начальников, которые, насколько мне известно, не имеют особого названия, встречаются во всех деревнях. Им часто принадлежат большие буамбрамры, и около них обыкновенно группируется известное число туземцев, исполняющих их приказания. Мне захотелось послушать туземное пение, чтобы сравнить с пением береговых жителей. Но никто не решался затянуть мун, тень гуммана, и поэтому я счел самым рациональным лечь спать.
1: Мы читали главы из книги Николая Николаевича Миклуха-Маклая «Путешествие на Новую Гвинею». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Айзек Азимов. Рассказ «Вставьте шплинт А в гнездо Б». Читает Александр Курицын.
1: Из всех моих рассказов у этого самая необычная история. Причем он самый короткий из когда-либо написанных мною. Произошло это приблизительно так. 21 августа 1957 года я принимал участие в дискуссии о средствах и формах пропаганды научных знаний, передававшейся по учебной программе Бостонского телевидения. Вместе со мной в передаче участвовали Джон Хэнсон, автор инструкции по использованию машин и механизмов, и писатель-фантаст Дэвид Вудбери. Мы дружно сетовали на то, что большинство произведений научной фантастики, да и техническая литература тоже, явно не дотягивают до нужного уровня. Потом кто-то вскользь заметил насчет моей плодовитости. С присущей мне скромностью я весь свой успех объяснил невероятным обилием идей, исключительным трудолюбием и беглостью письма. При этом весьма опрометчиво заявил, что могу написать рассказ где угодно, когда угодно и в каких угодно, в разумных пределах, условиях. Мне тут же бросили вызов, попросив написать рассказ прямо в студии, перед направленными на меня камерами. Я снисходительно согласился и приступил к рассказу, взяв в качестве темы предмет нашей дискуссии. Мои же оппоненты даже не помышляли, чтобы как-то облегчить мою задачу. Они то и дело нарочно обращались ко мне, чтобы втянуть в дискуссию и таким образом прервать ход моих мыслей. А я, будучи довольно тщеславным, продолжал писать, пытаясь в то же время разумно отвечать. Прежде чем получасовая программа подошла к концу, я написал и прочитал рассказ. Потому-то он, между прочим, такой короткий. И это был именно тот, который вы видите здесь под заглавием «Вставьте шплинт А в гнездо Б». Впрочем, я немного смошенничал. Ну зачем мне вам лгать? Мы трое беседовали до начала программы, и я интуитивно почувствовал, что меня могут попросить написать рассказ об этой программе. Поэтому на всякий случай я несколько минут перед ее началом провел в раздумье. Когда же они меня попросили такие, рассказ уже более или менее сложился. Мне оставалось только продумать детали, записать и прочитать его. В конце концов, в моем распоряжении было всего 20 минут. Дэйв Вудбери и Джон Хэнсон, неуклюжие в своих скафандрах, с волнением наблюдали, как огромная клеть медленно отделяется от транспортного корабля и входит в шлюз для перехода в другую атмосферу. Почти год провели они на космической станции А5, и им, понятное дело, осточертели грохочущие фильтрационные установки, протекающие резервуары с гидропоникой, генераторы воздуха, которые надсадно гудели, а иногда и просто выходили из строя. «Все разваливается», — скорбно вздыхал Вудбери, «потому что все это мы сами же и собирали». «Следуя инструкциям», — добавлял Хэнсон, «составленным каким-то идиотом». Основания для жалоб, несомненно, были. На космическом корабле самое дефицитное – это место, отводимое для груза, потому-то все оборудование, компактно уложенное, приходилось доставлять на станцию в разобранном виде. Все приборы и установки приходилось собирать на самой станции собственными руками, пользуясь явно не теми инструментами и следуя невнятным и пространным инструкциям по сборке. Вудбери старательно записал все жалобы, Хэнсон снабдил их соответствующими эпитетами, и официальная просьба об оказании в создавшейся ситуации срочной помощи отправилась на Землю. И Земля ответила. Был сконструирован специальный робот с позитронным мозгом, напичканным знаниями о том, как собрать любой мыслимый механизм. Этот-то робот и находился сейчас в разгружающейся клети. Вудбери нервно задрожал, когда створки шлюза наконец сомкнулись за ней. Первым делом громыхнул Вудбери: пусть он разберет и вновь соберет все приборы на кухне и настроит автомат для поджаривания бифштексов, чтобы они у нас выходили с кровью, а не подгорали. Они вошли в станцию и принялись осторожно обрабатывать клеть демолекуляризаторами, чтобы удостовериться, что не пропадает ни один атом их выполненного на заказ робота-сборщика. Клеть раскрылась. Внутри лежали 500 ящиков с отдельными узлами и пачка машинописных листов со смазанным текстом.
0: Мы читали рассказ Айзека Азимова «Вставьте шплинт А в гнездо Б». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Российская армия нанесла удары по военным заводам в Киеве и портам в районе Одессы. В украинской столице поражено предприятие «Рапид». Там производят и хранят беспилотники. Еще одна цель – склад на предприятие радиоэлектронной промышленности «Киев-1». Там собирали и хранили ударные дроны большой дальности «Лютый» и разведывательные беспилотники «Лилека-100». В Одесской области оружием воздушного базирования и дронами снова атакован порт Южный, а в порту Одесса поражены 5 резервуаров с горюче-смазочными материалами. На пути к порту Черноморск удар нанесен по сухогрузу. В районе острова Змеиный поражен быстроходный катер сил спецоперации ВСУ. Уголовное дело о теракте завели по факту убийства главного инженера Запорожской атомной электростанции Александра Яковлева. Об этом сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
2: 15 июля в Энергодаре украинскими боевиками при помощи беспилотного летательного аппарата квадрокоптерного типа был атакован легковой автомобиль. В результате удара погибли водитель транспортного средства и главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев. Также пострадал еще один пассажир, работник станции. Следственный комитет России устанавливает конкретных представителей киевского режима, преступные действия которых создали угрозу безопасности жизни тысяч мирных граждан.
1: Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси осудил удар ВСУ, в результате которого погиб главный инженер Запорожской АЭС. По словам Гросси, это недопустимое нападение на атомную электростанцию и ее руководство, а также создает серьезную угрозу ядерной безопасности. Черногория с 1 октября, вероятно, отменит безвизовый режим для россиян. Это утверждает местное издание «Дан». Причина – гармонизация визовой политики с требованиями Евросоюза. Власти страны обязаны адаптировать законодательство до конца 2027 года, что означает введение виз для граждан России, Белоруссии, Турции, Китая и стран Ближнего Востока. На первом этапе ограничения коснутся россиян и белорусов. Путешественники из России в прошлом году обеспечили 1/6 иностранного турпотока в Черногорию. Армии Соединенных Штатов нужно 4 года для пополнения запасов после войны с Ираном, но только при условии, что Конгресс выделит необходимое финансирование, пишет издание «Хилл». Если же боевые действия против Ирана продолжатся, сроки могут увеличиться. К моменту подписания меморандума в июне, по официальным данным, было израсходовано около 13 тысяч боеприпасов, более половины ракет «Патриот» и свыше 45% высокоточных ракет. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Идиот». Читает Александр Васильев.
3: Казалось бы, разговор князя был самый простой. Но чем он был проще, тем и становился в настоящем случае нелепее. И опытный камердинер не мог не почувствовать что-то, что совершенно прилично человеку с человеком и совершенно неприлично гостю с человеком. А так как люди гораздо умнее, чем обыкновенно думают про них их господа, то и камердинеру зашло в голову, что тут два дела. Или князь так, какой-нибудь потаскун и непременно пришел на бедность просить, или князь просто дурачок и амбиции не имеет, потому что умный князь с амбицией не стал бы в передней сидеть и с лакеем про свои дела говорить. А стало быть, и в том, и в другом случае не пришлось бы за него отвечать. «А все-таки вам в приемную бы пожаловать», — заметил он по возможности настойчивее. «Да вот сидел бы там, так вам бы всего и не объяснил», — весело засмеялся князь. «А стало быть, вы все еще беспокоились бы, глядя на мой плащ и узелок. А теперь вам, может, и секретаря ждать нечего, а пойти бы и доложить самим».
4: «Я посетителя такого, как вы, без секретаря доложить не могу».
3: А к тому же и сами, особливо давеча, заказали их не тревожить ни для кого, пока там полковник. А Гаврил Ардалионович без доклада идет. Чиновник-то? Гаврил-то Ардалионович? Нет, он в компании от себя служит. Узелок-то постановьте, хоть вот сюда. Я уж об этом думал, если позволите. И знаете, сниму я и плащ. Конечно, не в плаще же входить к нему». Князь встал, поспешно снял с себя плащ и остался в своем довольно приличном и ловко сшитом, хотя и поношенном уже пиджаке. По жилету шла стальная цепочка. На цепочке оказались женевские серебряные часы. Хотя князь был и дурачок, лакей уж это решил, но все-таки генеральскому камердинеру показалось, наконец, неприличным продолжать долей разговор от себя с посетителем, несмотря на то, что князь ему почему-то нравился, в своем роде, конечно. Но с другой точки зрения он возбуждал в нем решительное и грубое негодование. «А генеральша когда принимает?» — спросил князь, усаживаясь опять на прежнее место. «Это уж не мое дело-с. Принимают розно, судя по лицу. Модистку и в 11 допустит». Гаврилу Ардалионовичу тоже раньше других допускают. Даже к раннему завтраку допускают. «Здесь у вас в комнатах теплее, чем за границей зимой», — заметил князь. «А вот там, зато на улицах, теплее нашего. А в домах зимой, так русскому человеку и жить с непривычки нельзя. Не топят. Да-да, и дома устроены иначе, то есть печи и окна. А долго вы изволили ездить?» «Да 4 года. Впрочем, я все на одном почти месте сидел в деревне». «Отвыкли от нашего-то?» «И это правда. Верите ли, дивлюсь на себя, как говорить по-русски не забыл. Вот с вами говорю теперь, а сам думаю. А ведь я хорошо говорю. Я, может, потому так много и говорю. Право, со вчерашнего дня все говорить по-русски хочется». В Петербурге-то прежде живали?» Как ни крепился лакей, а невозможно было не поддержать такой учтивый и вежливый разговор. «В Петербурге совсем почти нет, так только проездом. И прежде ничего здесь не знал, а теперь столько слышно нового, что, говорят, кто и знал-то, так сызнова узнавать переучивается. Здесь про суды теперь много говорят». «Суды? Суды-то оно правда, что суды. А что, как там? Справедливее в суде или нет? Не знаю, я про наши много хорошего слышал. Вот опять у нас смертной казни нет». «А там казнят?» «Да, я во Франции видел, в Лионе. Меня туда Шнейдер с собой брал». «Вешают?» «Нет, во Франции все головы рубят». «Что же, кричит?» «Куды? В одно мгновение. Человека кладут, и падает этакий широкий нож по машине, гильотиной называется. Тяжело, сильно. Голова отскочит так, что и глазом не успеешь мигнуть. Приготовления тяжелы. Вот когда объявляют приговор, снаряжают, вяжут, на эшафот взводят, вот тут ужасно. Народ сбегается, даже женщины». Хотя там и не любят, чтобы женщины глазели. Не их дело. Конечно, конечно, этакую муку. Преступник был человек умный, бесстрашный, сильный, в летах. Легро по фамилии. Ну вот, я вам говорю, верьте, не верьте, на эшафот всходил, плакал, белый, как бумага. Разве это возможно? Разве не ужас? Ну кто же со страху плачет? Я и не думал, чтобы от страху можно было заплакать не ребенку, человеку, который никогда не плакал, человеку в 45 лет. Что же с душой в эту минуту делается, до каких судорог ее доводят? Надругательство над душой, больше ничего. Сказано «не убей», так за то, что он убил, и его убивать? Нет, это нельзя. Вот я уж месяц назад это видел, а до сих пор у меня как пред глазами. 5 раз снилось. Князь даже одушевился, говоря. Легкая краска проступила в его бледное лицо, хотя речь его по-прежнему была тихая. Камердинер с сочувствующим интересом следил за ним так, что оторваться, кажется, не хотелось. Может быть, тоже был человек с воображением и попыткой на мысль. «Хорошо еще вот, что муки немного», — заметил он, — «когда голова отлетает». «Знаете ли что?» — горячо подхватил князь. «Вот вы это заметили, и это все точно так же замечают, как вы. И машина для того выдумана — гильотина. А мне тогда же пришла в голову одна мысль. А что, если это даже и хуже?» «Вам это смешно, вам это дико кажется, а при некотором воображении даже и такая мысль в голову вскочит. Подумайте, если, например, пытка, при этом страдания и раны, мука телесная, и, стало быть, все это от душевного страдания отвлекает, так что одними только ранами и мучаешься, вплоть пока не умрешь. А ведь главная, самая сильная боль – может быть, не в ранах, а вот что вот знаешь, наверное, что вот через час, потом через 10 минут, потом через полминуты, потом теперь, вот сейчас, душа из тела вылетит, и что человеком уж больше не будешь, и что уж это уж наверное. Главное то, что наверное. Вот как голову кладешь под самый нож и слышишь, как он склизнет над головой, вот эти-то четверть секунды всего и страшнее. Знаете ли, что это не моя фантазия, а что так многие говорили? Я до того этому верю, что прямо вам скажу мое мнение. Убивать за убийство несоразмерно большее наказание, чем самое преступление. Убийство по приговору несоразмерно ужаснее, чем убийство разбойничье. Тот, кого убивают разбойники, режут ночью в лесу или как-нибудь, непременно еще надеется, что спасется до самого последнего мгновения. Примеры бывали, что уж горло перерезано, а он еще надеется, или бежит, или просит. А тут всю эту последнюю надежду, с которой умирать в 10 раз легче, отнимают, наверное. Тут приговор. И в том, что, наверное, не избегнешь, вся ужасная эта мука и сидит. И сильнее этой муки нет на свете. Приведите и поставьте солдата против самой пушки на сражение и стреляйте в него. Он еще все будет надеяться. Но прочтите этому самому солдату приговор, наверное, и он с ума сойдет. Или заплачет. Кто сказал, что человеческая природа в состоянии вынести это без сумасшествия? Зачем такое ругательство? Безобразное, ненужное, напрасное. Может быть, и есть такой человек, которому прочли приговор, дали помучиться, а потом сказали: «Ступай, тебя прощают». Вот этакий человек, может быть, мог бы рассказать. Об этой муке и об этом ужасе и Христос говорил. Нет, с человеком так нельзя поступать. Камердинер хоть и не мог бы так выразить все это, как князь. Но, конечно, хотя не все, но главное понял, что видно было даже по умилившемуся лицу его. «Если уж так вам желательно, — промолвил он, — покурить, то оно, пожалуй, и можно». «Коли только поскорее, потому вдруг спросят, а вас и нет. Вот тут, под лесенкой, видите дверь? В дверь войдите, направо каморка, там можно. Только форточку растворите, потому оно непорядок». Но князь не успел сходить покурить. В переднюю вдруг вошел молодой человек с бумагами в руках. Камердинер стал снимать с него шубу. Молодой человек скосил глаза на князя. «Это, — говорил Ардалионович, — начал конфиденциально и почти фамильярно камердинер, — докладываются, что князь Мышкин и барыни родственник приехал с поездом из-за границы и узелок в руке, только...» Дальнейшего князь не услышал, потому что камердинер начал шептать. Гаврил Ардалионович слушал внимательно и поглядывал на князя с большим любопытством. наконец перестал слушать и нетерпеливо приблизился к нему. «Вы князь Мышкин?» — спросил он чрезвычайно любезно и вежливо. Это был очень красивый молодой человек, тоже лет 28, стройный блондин, средневысокого роста, с маленькую наполеоновскую бородкой, с умным и очень красивым лицом. Только улыбка его при всей ее любезности была что-то уж слишком тонка. Зубы выставлялись при этом что-то уж слишком жемчужно-ровно. Взгляд, несмотря на всю веселость и видимое простодушие его, был что-то уж слишком пристален и испытующий. Он, должно быть, когда один, совсем не так смотрит и, может быть, никогда не смеется, почувствовалось как-то князю. Князь объяснил все, что мог, наскоро, почти то же самое, что уже прежде объяснял камердинеру и еще прежде Рогожину. Гаврила Родолеонович меж тем, как будто что-то припоминал. «Не вы ли, — спросил он, — изволили с год назад или даже ближе прислать письмо, кажется, из Швейцарии, к Елизавете Прокофьевне?» «Точно так». «Так вас здесь знают и, наверное, помнят. Вы к его превосходительству? Сейчас я доложу. Он сейчас будет свободен. Только вы бы... вам бы пожаловать пока в приемную?» «Зачем они здесь?» — строго обратился он к камердинеру. «Говорю, сами не захотели». В это время вдруг отворилась дверь из кабинета, и какой-то военный, с портфелем в руке, громко говоря и откланиваясь, вышел оттуда. «Ты здесь, Ганя?» — крикнул голос из кабинета. «А пожалуй-ка сюда!» Гаврил Ардалионович кивнул головой князю и поспешно прошел в кабинет. Минуты через две дверь отворилась снова, и послышался звонкий и приветливый голос Гаврилы Ардалионовича. «Князь, пожалуйте!»
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот».
3: Глава третья. Генерал Иван Федорович Япончин стоял посреди своего кабинета и с чрезвычайным любопытством смотрел на входящего князя. Даже шагнул к нему два шага. Князь подошел и отрекомендовался. «Так-с», — отвечал генерал, — «чем же могу служить?» «Дела неотлагательного я никакого не имею. Цель моя была просто познакомиться с вами. Не желал бы беспокоить, так как я не знаю ни вашего дня, ни ваших распоряжений, но я только что сам из вагона, приехал из Швейцарии». Генерал чуть-чуть было усмехнулся, но подумал и приостановился. Потом еще подумал, прищурился, оглядел еще раз своего гостя с ног до головы, затем быстро указал ему на стул, сам сел несколько наискось и в нетерпеливом ожидании повернулся к князю. Ганя стоял в углу кабинета у бюро и разбирал бумаги. «Для знакомства вообще я мало времени имею», — сказал генерал. «Но так как вы, конечно, имеете свою цель, то...» «Я так и предчувствовал», — перебил князь, — «что вы непременно увидите в посещении моем какую-нибудь особенную цель». «Но, ей-богу, кроме удовольствия познакомиться, у меня нет никакой частной цели».
4: «Удовольствие, конечно, и для меня чрезвычайное, но не все же забавы. Иногда, знаете, случаются и дела. При том же я никак не могу до сих пор разглядеть между нами общего, так сказать, причины».
3: «Причины нет, бесспорно, и общего, конечно, мало». «Потому что если я князь Мышкин и ваша супруга из нашего рода, то это, разумеется, не причина. Я это очень понимаю. Но, однако ж, весь-то мой повод в этом только и заключается. Я года 4 в России не был слишком. Да и что я выехал, почти не в своем уме. И тогда ничего не знал, а теперь еще пуще. В людях хороших нуждаюсь. Даже вот и дело одно имею, и не знаю, куда сунуться». Еще в Берлине подумал, это почти родственники, начну с них. Может быть, мы друг другу и пригодимся, они мне, я им, если они люди хорошие. А я слышал, что вы люди хорошие.
4: «Очень благодарен-с», — удивлялся генерал. «Позвольте узнать, где остановились». «Я еще нигде не остановился». «Значит, прямо из вагона ко мне? И с поклажей?» «Да со мной поклажи всего один маленький узелок с бельем, и больше ничего. Я его в руке обыкновенно несу. Я номер успею и вечером занять».
3: «Так вы все еще имеете намерение номер занять?»
4: «О, да, конечно».
3: «Судя по вашим словам, я было подумал, что вы уж так прямо ко мне».
4: «Это могло быть, но не иначе, как по вашему приглашению. Я же, признаюсь, не остался бы и по приглашению. Не почему-либо, а так, по характеру».
3: «Ну, стало быть, и кстати, что я вас не пригласил и не приглашаю. Позвольте еще, князь, чтобы уж разом все разъяснить. Так как вот мы сейчас договорились, что насчет родственности между нами и слова не может быть, хотя мне, разумеется, весьма было бы лестно, то стало быть, вставать и уходить?» Приподнялся князь, как-то даже весело рассмеявшись, несмотря на всю видимую затруднительность своих обстоятельств. «И вот, ей-богу же, генерал, хотя я ровно ничего не знаю практически ни в здешних обычаях, не вообще, как здесь люди живут, но так я и думал, что у нас непременно именно это и выйдет, как теперь вышло. Что ж, может быть, оно так и надо. Да и тогда мне тоже на письмо не ответили. Ну, прощайте, извините, что обеспокоил». Взгляд князя был до того ласков в эту минуту, а улыбка его до того без всякого оттенка хотя бы какого-нибудь затаенного неприязненного ощущения, что генерал вдруг остановился и как-то вдруг другим образом посмотрел на своего гостя. Вся перемена взгляда совершилась в одно мгновение. «А знаете, князь, — сказал он совсем почти другим голосом, — ведь я вас все-таки не знаю. Да и Елизавета Прокофьевна, может быть, захочет посмотреть на однофамильца. Подождите, если у вас время терпит». «О, у меня время терпит, у меня время совершенно мое». И князь тотчас же поставил свою мягкую круглополую шляпу на стол. «Я, признаюсь, так и рассчитывал, что, может быть, Елизавета Прокофьевна вспомнит, что я ей писал. Давеча ваш слуга, когда я у вас там дожидался, подозревал, что я на бедность пришел к вам просить. Я это заметил, а у вас должно быть на этот счет строгие инструкции. Но я, право, не за этим, а право для того только, чтобы с людьми сойтись. Вот только, думаю, немного, что я вам помешал, и это меня беспокоит». «Вот что, князь, — сказал генерал с веселой улыбкой, — если вы в самом деле такой, каким кажетесь, то с вами, пожалуй, и приятно будет познакомиться. Только видите, я человек занятой, и вот тотчас же опять сяду кое-что просмотреть и подписать, а потом отправлюсь к его сиятельству, а потом на службу. Так и выходит, что я хоть и рад людям, хорошим, то есть, но... Впрочем, я так убежден, что вы превосходно воспитаны, что... А сколько вам лет, князь?»
5: 26.
4: «Ух! А я думал, гораздо меньше. Да, говорят, у меня лицо моложавое. А не мешать вам я научусь и скоро пойму, потому что сам очень не люблю мешать. И, наконец, мне кажется, мы такие разные люди на вид, по многим обстоятельствам, что у нас, пожалуй, и не может быть много точек общих. Но, знаете, я в эту последнюю идею сам не верю, потому что очень часто только так кажется, что нет точек общих, а они очень есть. Это от ленности людской происходит, что люди так промеж собой на глаз сориентируются и ничего не могут найти. А, впрочем, я, может быть, скучно начал. Вы как будто... Два слова-с. Имеете вы хоть бы некоторое состояние или, может быть, какие-нибудь занятия намерены предпринять? Извините, что я так. Помилуйте, я ваш вопрос очень ценю и понимаю. Никакого состояния покамест я не имею и никаких занятий. Тоже покамест, а надо бы-с. А деньги теперь у меня были чужие. Мне дал Шнейдер, мой профессор, у которого я лечился и учился в Швейцарии, на дорогу. И дал ровно вплоть, так что теперь, например, у меня всего денег... Несколько копеек осталось. Дело у меня, правда, есть одно. И я нуждаюсь в совете, но...
3: Скажите, чем же вы намереваетесь покамест прожить и какие были ваши намерения? — перебил генерал. — Трудиться как-нибудь хотел. — О, да вы философ. А, впрочем, знаете за собой таланты, способности хотя бы некоторые, то есть из тех, которые насущный хлеб дают. Извините опять. — О, не извиняйтесь. Нет, я думаю, что не имею ни талантов, ни особых способностей. Даже напротив, потому что я больной человек и правильно не учился. Что же касается до хлеба, то мне кажется... Генерал опять перебил и опять стал расспрашивать. Князь снова рассказал все, что было уже рассказано. Оказалось, что генерал слышал о покойном Павлищеве и даже знавал лично. Почему Павлищев интересовался его воспитанием, князь и сам не мог объяснить. Впрочем, просто, может быть, по старой дружбе с покойным отцом его. Остался князь после родителей еще малым ребенком. Всю жизнь проживал и рос по деревням, так как и здоровье его требовало сельского воздуха. Павлищев доверил его каким-то старым помещицам, своим родственницам. Для него нанималась сначала гувернантка, потом гувернер. Он объявил, впрочем, что хотя и все помнит, но мало может удовлетворительно объяснить, потому что во многом не давал себе отчета. Частые припадки его болезни сделали из него совсем почти идиота». Князь так и сказал. Идиота. Он рассказал, наконец, что Павлищев встретился однажды в Берлине с профессором Шнейдером, швейцарцем, который занимается именно этими болезнями, имеет заведение в Швейцарии, в кантоне Валлийском, лечит по своей методе холодную водою, гимнастикой, лечит и от идиотизма, и от сумасшествия, при этом обучает и берется вообще за духовное развитие, что Павлищев отправил его к нему в Швейцарию лет назад около 5, а сам 2 года тому назад умер, внезапно, не сделав распоряжений, что Шнейдер держал и долечивал его еще 2 года, что он его не вылечил, но очень много помог, и что, наконец, по его собственному желанию и по одному встретившемуся обстоятельству отправил его теперь в Россию. Генерал очень удивился. «И у вас в России никого, решительно никого?» — спросил он. «Теперь никого, но я надеюсь. Притом я получил письмо». «По крайней мере», — перебил генерал, не расслышав о письме, «вы чему-нибудь обучались, и ваша болезнь не помешает вам занять какое-нибудь, например, нетрудное место в какой-нибудь службе?» «О, наверное, не помешает». И насчет места я бы очень даже желал, потому что самому хочется посмотреть, к чему я способен. Учился же я все 4 года постоянно, хотя и не совсем правильно, а так, по особой его системе, и при этом очень много русских книг удалось прочесть.
4: Русских книг? Стало быть, грамоту знаете и писать без ошибок можете?
3: О, очень могу».
4: «Прекрасно. А почерк?»
3: «А почерк превосходный. Вот в этом у меня, пожалуй, и талант. В этом я просто каллиграф. Дайте мне, я вам сейчас напишу что-нибудь для пробы», — с жаром сказал князь.
4: «Сделайте одолжение, и это даже надо. И люблю я эту вашу готовность, князь, вы очень право милы».
3: «У вас же такие славные письменные принадлежности». «И сколько у вас карандашей, сколько перьев, какая плотная славная бумага! И какой славный у вас кабинет! Вот этот пейзаж я знаю, это вид швейцарский. Я уверен, что живописец натуру писал. И я уверен, что это место я видел. Это в кантоне Ури».
4: «Очень может быть, хотя это и здесь куплено. Ганя, дайте князю бумагу». «Вот перья и бумага, вот на этот столик, пожалуйте». «Что это?» — обратился генерал Гани, который тем временем вынул из своего портфеля и подал ему фотографический портрет большого формата. «Ба! Настасья Филипповна! Это сама? Сама тебе прислала? Сама?» Оживленно и с большим любопытством спрашивал он Ганю. «Сейчас, когда я был с поздравлением, дала. Я давно уже просил. Не знаю уж, не намек ли это с ее стороны, что я сам приехал с пустыми руками, без подарков в такой день, — прибавил Ганя, неприятно улыбаясь. «Ну нет», — с убеждением перебил генерал. «И какой право у тебя склад мыслей? Станет она намекать. Да и не интересантка совсем. И при том, чем ты станешь дарить? Ведь тут надо тысячи. Разве портретом? А что, кстати, не просила ли еще она у тебя портрета?» «Нет, еще не просила. Да, может быть, и никогда не попросит. Вы, Иван Федорович, помните, конечно, про сегодняшний вечер? Вы ведь из нарочито приглашенных?» «Помню, помню, конечно, и буду. Еще бы, день рождения. 25 лет. А знаешь, Ганя, я уж так и быть, тебе открою. Приготовься. Афанасию Ивановичу и мне она обещала, что сегодня у себя вечером скажет последнее слово. Быть или не быть. Так смотри же, знай». Ганя вдруг смутился до того, что даже побледнел немного. «Она, наверное, сказала?» — спросил он, и голос его как бы дрогнул. «Третьего дня слово дала. Мы так приставали оба, что вынудили. Только тебе просила до времени не передавать». Генерал пристально рассматривал Ганю. Смущение Гани ему, видимо, не нравилось. «Вспомните, Иван Федорович, — сказал тревожливо и колеблясь Ганя, — что ведь она дала мне полную свободу решения до тех самых пор, пока не решит сама дело. Да и тогда все еще мое слово за мной». «Так разве ты... так разве ты...» — испугался вдруг генерал. «Я ничего». «Помилуй, что же ты с нами-то хочешь делать?» «Я ведь не отказываюсь, я, может быть, не так выразился?» «Еще бы ты-то отказывался!» — с досадой проговорил генерал, не желая даже и сдерживать досады. «Тут, брат, дело уж не в том, что ты не отказываешься, а дело в твоей готовности, в удовольствии, в радости, с которую примешь ее слова. Что у тебя дома-то делается?» «Да что дома? Дома все состоит в моей воле. Только отец по обыкновению дурачится, но ведь это совершенный безобразник сделался. Я с ним уж и не говорю, но однако ж в тисках держу. И право, если бы не мать, так указал бы двери. Мать все, конечно, плачет, сестра злится, а я им прямо сказал наконец, что я господин своей судьбы и в доме желаю, чтобы меня слушались. Сестре, по крайней мере, все это отчеканил при матери».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Идиот». Читает Александр Васильев.
2: «А я, брат, продолжаю не постигать», — задумчиво заметил генерал, несколько вскинув плечами и немного расставив руки. «Нина Александровна тоже на Медне, вот когда приходила-то, помнишь, стонет и охает. Чего вы, спрашиваю? Выходит, им будто бы тут бесчестье. Какое же тут бесчестье, позвольте спросить? Кто в чем может Настасью Филипповну укорить или что-нибудь про нее указать? Неужто то, что она с Тоцким была? Но ведь это такой уже вздор, при известных обстоятельствах особенно. Вы, говорит, не пустите ее к вашим дочерям. Ну, Эвана. Ай да Нина Александровна, то есть, как это не понимать? Как это не понимать своего положения?» — подсказал Ганя затруднившемуся генералу. «Она понимает. Вы на нее не сердитесь. Я, впрочем, тогда же намылил голову, чтобы в чужие дела не совались. И однако до сих пор все тем только у нас в доме и держится, что последнего слова еще не сказано, а гроза грянет. Если сегодня скажется последнее слово, стало быть, и все скажется». Князь слышал весь этот разговор, сидя в уголке за своей каллиграфской пробой. Он кончил, подошел к столу и подал свой листок. «Так это Настасья Филипповна?» — промолвил он, внимательно и любопытно поглядев на портрет. «Удивительно хороша!» — прибавил он тотчас же с жаром. На портрете была изображена действительно необыкновенной красоты женщина. Она была сфотографирована в черном шелковом платье чрезвычайно простого изящного фасона. Волосы, по-видимому, темно-русые, были убраны просто, по-домашнему. Глаза темные, глубокие, лоб задумчивый, выражение лица страстное и как бы высокомерное. Она была несколько худа лицом, может быть, и бледна. Ганя и генерал с изумлением посмотрели на князя. «Как, Настасья Филипповна? Разве вы уж знаете и Настасью Филипповну?» — спросил генерал. «Да, всего только сутки в России, а уж такую раскрасавицу знаю», — ответил князь и тут же рассказал про свою встречу с Рогожиным и передал весь рассказ его.
3: «Вот и еще новости!» — опять затревожился генерал, чрезвычайно внимательно выслушавший рассказ, и пытливо поглядел на Ганю. «Вероятно, одно только безобразие», — промолвил тоже несколько замешавшийся Ганя. «Купеческий сынок гуляет. Я про него что-то уже слышал». «Да и я, брат, слышал», — подхватил генерал. «Тогда же, после Серег, Настасья Филипповна весь анекдот пересказывала». «Да ведь дело-то теперь уже другое. Тут, может быть, действительно миллион сидит. И страсть. Безобразная страсть, положим, но все-таки страстью пахнет. А ведь известно, на что эти господа способны во всем хмелю. Не вышло бы анекдота какого-нибудь», — заключил генерал задумчиво.
2: «Вы миллиона опасаетесь?» — осклабился Ганя.
3: «А ты нет, конечно».
2: «Как вам показалось, князь?» — обратился вдруг к нему Ганя. «Что это, серьезный какой-нибудь человек или только так, безобразник? Собственно, ваше мнение».
4: В Гане что-то происходило особенное, когда он задавал этот вопрос. Точно новая и особенная какая-то идея загорелась у него в мозгу и нетерпеливо засверкала в глазах его. Генерал же, который искренне и простосердечно беспокоился, тоже покосился на князя, но как бы не ожидая много от его ответа.
2: «Не знаю, как вам сказать», — ответил князь, — «только мне показалось, что в нем много страсти и даже какой-то больной страсти. Да он и сам еще совсем как будто больной. Очень может быть, что с первых же дней в Петербурге и опять сляжет». «Особенно если закутит».
4: «Вам так показалось?» — уцепился генерал за эту идею.
2: «Да, показалось. И однако ж этого рода анекдоты могут происходить и не в несколько дней, а еще до вечера. Сегодня же, может быть, что-нибудь обернется», — усмехнулся генерал Уганя.
3: «Хм, конечно. Пожалуй, а уж тогда все дело в том, как у ней в голове мелькнет», — сказал генерал. «А ведь вы знаете, какова она иногда».
5: «То есть, какова же?» — вскинулся опять генерал, достигший чрезвычайного расстройства.
3: «Послушай, Ганя, ты, пожалуйста, сегодня ей много не противоречь, и постарайся эдак, знаешь, быть

0: иначе, а в свою пользу дело решу». Тоцкий решение свое принял непоколебимо. Стало быть, и я совершенно уверен. И потому, если я теперь желаю чего, так это единственно твоей пользы. Сам посуди. Не доверяешь ты, что ли, мне? Потом же ты человек... Человек, одним словом, человек умный. Я на тебя надеялся. А это в настоящем случае... Это главное, — договорил Ганя, опять помогая затруднившемуся генералу и скорчив свои губы в ядовитейшую улыбку, которую уже не хотел скрывать. Он глядел своим воспаленным взглядом прямо в глаза генералу, как бы даже желая, чтобы тот прочел в его взгляде всю его мысль. Генерал побагровел и вспылил. «Ну да, ум главное», — поддакнул он, резко смотря на Ганю. «И смешной же ты человек, — говорил Ардалионыч. Ты ведь точно рад, я замечаю, этому купчику, как выходу для себя. Да, тут именно через ум надо бы с самого начала дойти. Тут именно надо понять и поступить с обеих сторон честно и прямо, не то предуведомить заранее, чтобы не компрометировать других, тем паче, что и времени к тому было довольно, и даже еще и теперь его остается довольно». Генерал значительно поднял брови. «Несмотря на то, что остается всего только несколько часов. Ты понял?» «Понял! Хочешь ты или не хочешь в самом деле? Если не хочешь, скажи и милости просим. Никто вас, Гаврил Ардалионович, не удерживает. Никто насильно в капкан не тащит, если вы только видите тут капкан». «Я хочу». Вполголоса, но твердо промолвил Ганя, потупил глаза и мрачно замолк.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот».
0: Генерал был удовлетворен. Генерал погорячился, но уж, видимо, раскаивался, что далеко зашел. Он вдруг обратился к князю, и, казалось, по лицу его вдруг прошла беспокойная мысль, что ведь князь был тут и все таки слышал. Но он мгновенно успокоился. При одном взгляде на князя можно было вполне успокоиться. «Ого!» — вскричал генерал, смотря на образчик каллиграфии, представленный князем. «Да ведь это пропись!» «Да и пропись-то редкая. Посмотри-ка, Ганя, каков талант!» На толстом веленевом листе князь написал средневековым русским шрифтом фразу: «Смиренный игумен Пафнутий руку приложил». «Вот это, — разъяснил князь чрезвычайным удовольствием и одушевлением, — это собственная подпись игумена Пафнутия со снимка 14-го столетия. Они превосходно подписывались, все эти наши старые игумены и митрополиты. И с каким иногда вкусом, с каким старанием! Неужели у вас нет хоть погодинского издания, генерал? Потом я вот тут написал другим шрифтом. Это круглый, крупный французский шрифт прошлого столетия. Иные буквы даже иначе писались. Шрифт площадной, шрифт публичных писцов, заимствованный с их образчиков. У меня был один. Согласитесь сами, что он не без достоинств. Взгляните на эти круглые «Д», «А». Я перевел французский характер в русские буквы, что очень трудно, а вышло удачно. Вот еще прекрасный и оригинальный шрифт. Вот эта фраза «Усердие все превозмогает». Это шрифт русский, писарский, или, если хотите, военно-писарский. Так пишется казенная бумага к важному лицу. Тоже круглый шрифт, славный. Черный шрифт. Черно написано, но с замечательным вкусом. Каллиграф не допустил бы этих росчерков, или, лучше сказать, этих попыток расчеркнуться. Вот этих недоконченных полухвостиков, замечаете? А в целом, посмотрите, оно составляет ведь характер. И право, вся тут военно-писарская душа проглянула. Разгуляться бы и хотелось, и талант просится, да воротник военный туго на крючок стянут. Дисциплина и в почерке вышла. Прелесть. Это недавно меня один образчик

0: такой поразил? Случайно нашел, да еще где, в Швейцарии. Ну, вот это простой, обыкновенный и чистейший английский шрифт. Дальше уж изящество не может идти, тут все прелесть. Бисер, жемчуг, это законченно. Но вот и вариация, и опять французская. Я ее у одного французского путешествующего Комми заимствовал. Тот же английский шрифт, но черная линия капельку почернее и потолще, чем в английском. Ан, пропорция света и нарушена. И заметьте тоже, овал изменен, капельку круглее, и вдобавок позволен росчерк. А росчерк — это наиопаснейшая вещь. Росчерк требует необыкновенного вкуса. Но если только он удался, если только найдена пропорция, то такой шрифт ни с чем не сравним. Тогда же что можно влюбиться в него? «Ого, да в какие вы тонкости заходите!» — смеялся генерал. «Да вы, батюшка, не просто каллиграф, вы артист, а, Ганя?» «Удивительно», — сказал Ганя, «и даже с сознанием своего назначения», — прибавил он, смеясь насмешливо. «Смейся, смейся, а ведь тут карьера», — сказал генерал. «Вы знаете, князь, к какому лицу мы теперь вам бумаги писать дадим? Да вам прямо можно 35 рублей в месяц положить с первого шагу». «Однако уж половина первого», — заключил он, взглянув на часы. «К делу, князь, потому что мне надо поспешать, а сегодня, может, мы с вами не встретимся. Присядьте-ка на минутку. Я вам уже изъяснил, что принимать вас очень часто не в состоянии, но помочь вам капельку искренне желаю. Капельку, разумеется, то есть в виде необходимейшего. А там уж как вам самим будет угодно. Местечко в канцелярии я вам прищу. Не тугое, но потребует аккуратности. Теперь насчет дальнейшего. В доме, то есть в семействе Гаврилы Арделеоныча Иволгина, вот этого самого молодого моего друга, с которым прошу познакомиться, маменька его и сестрица очистили в своей квартире 2-3 меблированные комнаты и отдают их отлично рекомендованным жильцам, со столом и прислугой. Мою рекомендацию, я уверен, Нина Александровна примет. Для вас же, князь, это даже больше, чем клад. Во-первых, потому что вы будете не один, а, так сказать, в недрах семейства, а, по моему взгляду, вам нельзя с первого шагу очутиться одним в такой столице, как Петербург. Нина Александровна, маменька, и Варвара Арделеоновна, сестрица Гаврилы Арделеоныча, дамы, которых я уважаю чрезмерно. Нина Александровна, супруга Арделеона Александровича, отставленного генерала, моего бывшего товарища по первоначальной службе, но с которым я по некоторым обстоятельствам прекратил сношения, что, впрочем, не мешает мне в своем роде уважать его. Все это я вам изъясняю, князь, с тем, чтобы вы поняли, что я вас, так сказать, лично рекомендую. Следовательно, за вас как бы тем ручаюсь. Плата самая умеренная, и я надеюсь, жалование ваше в скорости будет совершенно к тому достаточно. Правда, человеку необходимы и карманные деньги, хотя бы некоторые. Но вы не рассердитесь, князь, если я вам замечу, что вам лучше бы избегать карманных денег. Да и вообще денег в кармане. Так, по взгляду моему на вас говорю. Но так как теперь у вас кошелек совсем пуст, то для первоначалу позвольте вам предложить вот эти 25 рублей. Мы, конечно, сочтемся. Если вы такой искренний и задушевный человек, каким кажетесь на словах, то затруднение и тут между нами выйти не может. Если же я вами так интересуюсь, то у меня на ваш счет есть даже некоторая цель. Впоследствии вы ее узнаете. Видите, я с вами совершенно просто. Надеюсь, Ганя, ты ничего не имеешь против помещения князя в вашей квартире? О, напротив, и мамаша будет очень рада, вежливо и предупредительно подтвердил Ганя. У вас ведь, кажется, только еще одна комната и занята. Этот, как его, Фердыщенко. Ну да, не нравится мне этот ваш Фердыщенко, сальный шут какой-то. И не понимаю, почему его так поощряет Настасья Филипповна. Да он и взаправду, что ли, ей родственник? О нет, все это шутка, и не пахнет родственником. Ну, черт с ним. Ну так как же вы, князь, довольны или нет? «Благодарю вас, генерал. Вы поступили со мной как чрезвычайно добрый человек. Тем более, что я даже и не просил. Я не из гордости это говорю. Я и действительно не знал, куда голову преклонить. Меня, правда, давеча позвал Рогожин».
1: «Рогожин? Ну нет. Я бы вам посоветовал отечески или, если больше любите, дружеские, и забыть о господине Рогожине. Да и вообще советовал бы вам придерживаться семейства, в которое вы поступите.
0: Если вы уж так добры, — начал было князь, — то вот у меня одно дело. Я получил уведомление,
1: но, извините, — перебил генерал, — теперь ни минуты более не имею. Сейчас я скажу о вас Лизавете Прокофьевне. Если она пожелает принять вас теперь же, я уж в таком виде постараюсь вас отрекомендовать, то советую воспользоваться случаем и понравиться. Потому Лизавета Прокофьевна очень может вам пригодиться. Вы же однофамилец. Если не пожелает, то не взыщите. Когда-нибудь в другое время.
0: А ты, Ганя, взгляни-ка пока без на эти счеты. Мы давеча с Федосеевым бились. Их надо бы не забыть включить». Генерал вышел, и князь так и не успел рассказать о своем деле, о котором начинал было чуть ли не в четвертый раз. Ганя закурил папиросу и предложил другую князю. Князь принял, но не заговаривал, не желая помешать, и стал рассматривать кабинет. Но Ганя едва взглянул на лист бумаги, исписанный цифрами, указанный ему генералом. Он был рассеян. Улыбка, взгляд, задумчивость Гани стали еще более тяжелы на взгляд князя, когда они оба остались наедине. Вдруг он подошел к князю. Тот в эту минуту стоял опять перед портретом Настасьи Филипповны и рассматривал его. «Так вам нравится такая женщина, князь?» — спросил он его вдруг, пронзительно смотря на него, и точно будто бы у него было какое чрезвычайное намерение. «Удивительное лицо», — ответил князь, — «я уверен, что судьба ее не из обыкновенных. Лицо веселое, а она ведь ужасно страдала, а? Об этом глаза говорят. Вот эти две косточки, две точки под глазами в начале щек — это гордое лицо, ужасно гордое. А вот не знаю, добра ли она, ах, кабы добра. Все было бы спасено. А женились бы вы на такой женщине?» Продолжал Ганя, не спуская с него своего воспаленного взгляда. «Я не могу жениться ни на ком, я нездоров», — сказал князь. «А Рогожин женился бы? Как вы думаете?» «Да что же, жениться, я думаю, и завтра же можно. Женился бы, а через неделю, пожалуй, и зарезал бы ее». Только что выговорил это князь, Ганя вдруг так вздрогнул, что князь чуть не вскрикнул. «Что с вами?» — проговорил он, хватая его за руку.
1: «Ваше сиятельство, его превосходительство просит вас пожаловать к ее превосходительству», — возвестил лакей, появляясь в дверях. Князь отправился вслед за лакеем.
2: Мы читали главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Продолжение завтра в это же время.

0: Слушайте «Радио Звезда». Антон Павлович Чехов. Рассказ «Нарвался». Читает Иван Литвинов.
1: «Спать хочется», — думал я, сидя в банке. «Приду домой и завалюсь спать». «Какое блаженство!» — шептал я, наскоро пообедав и стоя перед своей кроватью. «Хорошо жить на этом свете. Важно». Бесконечно улыбаясь, потягиваясь и нежась на кровать, как кот на солнце, я закрыл глаза и принялся засыпать. В закрытых глазах забегали мурашки, в голове завертелся туман, замахали крылья, полетели к небу из головы какие-то меха. С неба поползла в голову вата, все такое большое, мягкое, пушистое, туманное. В тумане забегали маленькие человечки. Они побегали, покрутились и скрылись за туманом. Когда исчез последний человечек, и дело Морфея было уже в шляпе, я вздрогнул.
2: «Иван Осипович, сюда!» — гаркнули где-то.
1: Я открыл глаза. В соседнем номере стукнули и откупорили бутылку. Я повернулся на другой бок и укрыл голову одеялом.
2: «Я вас любил, любовь, еще бы все», — затянул баритон в соседнем номере. «А чего вы не заведете себе пианино?»
1: — спросил другой голос. «Черти», — проворчал я, — «не дадут уснуть». Откупорили другую бутылку и зазвонили посудой. Зашагал кто-то, звеня шпорами, хлопнули дверью.
2: «Тимофей, скоро ж ты самовар! Живей, брат! Тарелочка еще!» «Ну-с, господа, по христианскому обычаю, по маленькой мадемуазель стрекозель бараньи ножки живопри...»
1: В соседнем номере начался кутеж. Я спрятал голову под подушку.
2: «Тимофей! Если придет высокий блондин в медвежьей шубе, то скажешь ему, что мы здесь».
1: Я плюнул, вскочил и постучал в стену. В соседнем номере притихли. И опять закрыл глаза. Забегали мурашки, меха, вата. Но, увы, через минуту опять заорали.
2: «Господа!» — крикнул я умоляющим голосом. «Ведь это, наконец, свинство! Вас же просят! Я болен и спать хочу!» «Это вы нам? Вам? Что вам угодно?» «Не извольте кричать! Я спать хочу!» «Спите! Вам никто не мешает! А если вы больны, так отправляйтесь к доктору!» «Ура, царей, любовь и честь!» — запел баритон. «Как это глупо!» — сказал я. «Очень глупо! Даже подло!» «Хорошо не рассуждать!» — послышался за стеной старческий голос. «Удивительно! Поверитель какой нашелся! Птица важная! Да вы кто такой? Не рассуждать! Мужичье, надулись водки и орут!» «Не рассуждать!» — раз здесь повторил старческий охрипший голос. Я ворочался на кровати. Мысль, что я не сплю по милости праздных гуляк, приводила меня мало-помалу в ярость. Поднялась пляска. «Если вы не замолчите!» — крикнул я, захлебываясь от злости. «То я пошлю за полицией! Человек! Тимофей! Не рассуждать!» Еще раз крикнул старческий голосок. Я вскочил и, как сумасшедший, побежал к соседям. Мне захотелось во что бы то ни стало настоять на своем. Там кутили. На столе стояли бутылки. За столом сидели какие-то личности с выпуклыми рачьими глазами. В глубине номера на диване полулежал лысый старичок. На его груди покоилась головка известной кокотки-блондинки. Он глядел на мою стену и дребезжал: «Не рассуждать!» И раскрыл рот, чтобы начать ругаться. И, о ужас, в старичке я узнал директора того банка, где я служу. Мигом слетели с меня и сон, и злость, и фанаберия. Я выбежал от соседей. Целый месяц директор не глядел на меня и не сказал мне ни единого слова. Мы избегали друг друга. Через месяц он боком подошел к моему столу и, нагнув голову, глядя на пол, проговорил: «Я полагал, надеялся, что вы сами догадаетесь.
3: Но вижу, что вы не намерены. Вы не волнуйтесь, даже можете сесть. Я полагал, что нам двоим служить невозможно. Ваше поведение в номерах Бултыхина... Вы так испугали мою племянницу. Вы понимаете? Сдадите дела Ивану Никитичу. И, подняв голову, он отошел от меня. А я погиб.
0: Мы читали рассказ Антона Павловича Чехова «Нарвался». Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Российские группировки войск улучшили тактическое положение и продвинулись в глубину обороны противника за минувшие сутки. Потери ВСУ составили почти 1500 боевиков. Также уничтожены бронетранспортер М-113, 10 боевых бронированных машин, 13 артиллерийских орудий и 8 станций радиоэлектронной борьбы. Удары нанесены по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, сообщили в четверг в Министерстве обороны России. Владимир Путин встретился в Кремле с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Он доложил президенту о ходе жилищного и дорожного строительства, развитии опорных населенных пунктов, а также о показателях ипотечного кредитования.
2: То, что вы, несмотря ни на что, удержали ипотеку, причем в первую очередь семейную, мы видим, что население берет, население как платило 6%, так независимо ни от чего платят. Мы все обязательства по всем видам ипотеки полностью выполняем.
3: Это самый надежный инструмент, да? Там доля просрочки, это, по-моему, процент где-то.
2: 1% по сравнению с другими самый надежный инструмент, и люди за это гарантированно платят.
1: Хуснуллин добавил, что объем стройки в России в этом году чуть меньше прошлогоднего уровня по причине спада индивидуального жилищного строительства. Но в правительстве уже разработали необходимые меры поддержки отрасли, заверил вице-премьер. Россия стала одной из стран-учредителей Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Соглашение подписано в Шанхае накануне Всемирной конференции по этой технологии, сообщили в правительстве нашей страны. Организация будет заниматься расширением сотрудничества, повышением доступности нейросетей и выработкой общих технических стандартов. Как отметил вице-премьер Дмитрий Григоренко, Россия обладает собственными языковыми моделями, а участие в организации позволит продвигать российские разработки на мировых рынках. Ростех представил новую помехозащищенную систему связи для беспилотников. Она обеспечивает стабильный канал управления и передачи видео в условиях радиоэлектронной борьбы противника. Как отметили в госкорпорации, новинка позволяет в режиме реального времени подстраиваться под условия помех и продолжать передавать данные или управлять беспилотником. Иран назвал недвижимость Дональда Трампа в Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии законной целью для ударов. Об этом сообщил Корпус стражи Исламской революции. Речь идет о нескольких гольф-клубах и небоскребах. В начале июля Соединенные Штаты и Иран возобновили активные боевые действия. Переговоры об окончательном мирном урегулировании сорвались. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
5: Полтора века Зимний дворец был главной резиденцией императорской семьи. Но кроме государей в огромном доме были сотни других жильцов. Люди Зимнего дворца, монаршие особы, их фавориты и слуги. Слушайте книгу историка Игоря Зимина.
6: Упоминавшийся участник деятельности комиссии Александр Николаевич Бенуа, его в симпатиях к большевикам заподозрить никак нельзя, оставил свои воспоминания об этом дне. Еще раз отметим, что события ночи с 25 на 26 октября 1917 года сразу же породили множество мифов, как со стороны красных, так и со стороны белых. Одним из самых устойчивых белых мифов станет миф о тотальном разграблении матросами и красногвардейцами Зимнего дворца. Озабоченность состоянием Зимнего дворца и привела Бенуа, входившего в состав комиссариата для охраны художественных ценностей, или, как тогда говорили, Горьковской комиссии, к Зимнему дворцу 27 октября. Однако дальше Александровского сада мы не решились пройти. А оттуда знакомый пейзаж казался не изменившимся вовсе. Следов битвы не было вовсе видно. Да и весь низ дворца был заслонен целыми стенами сложенных и лишь местами разметанных дров. Лишь когда, осмелев, мы через арку штаба проникли дальше на площадь и ближе к дворцу, оказалось, что весь фасад дворца испещрен следами пуль, и что несколько окон выбиты, и они зияют чернотой, и что стекла многих других, казавшихся издали целыми, были изрешечены правильными круглыми дырками. Я готовился увидать картину полного развала, дымящиеся руины. Вместо того, слава богу, вся громада дворца, а также то, что в перспективе виделось от фасада на миллионную Эрмитажа, все представляло собой прежний, мощный, крепкий, незыблемый вид. Поразила нас и совершенная пустота как площади, так и прилегающих улиц. Все под унылым серым небом казалось завороженным, точно каким-то видением прошлого. Надлежало в точности узнать, как обстоит дело и внутри. С этой целью я, возвратившись домой, вошел в телефонный контакт с разными лицами, и среди них с Луначарским. На следующий день, 28 октября, Александр Николаевич Бенуа с коллегами по Горьковской комиссии Александром Александровичем Половцевым, Петром Петровичем Вейнером, графом Валентином Платоновичем Зубовым и князем Владимиром Николаевичем Аргутинским оказались в Зимнем дворце. Мы совершили наш первый обзор дворца, обойдя весь бель-этаж, «Ле премьер», по французскому счету, «Пьяно нобеле», по итальянскому выражению. Но в третий, за недостатком времени и из-за наступившей темноты, мы не поднялись. Там же Мандельбаум занялся уборкой бумаг, брошенных Керенским на произвол судьбы. Это отделение, носившее наименование «Комната Александра Третьего», оказалось в наиболее хаотическом состоянии. Шкафы и ящики в столах были взломаны. При этом обходе дворца мы могли убедиться в том, что, хотя и было заявлено, будто все воинские части из внутренних покоев дворца удалены, многие солдаты с ружьями в руках все же бродили по дворцу и, возможно, что еще и грабили. Впрочем, половина Александра II, особенно пострадавшая в первые дни и находившаяся под охраной Верещагина и его помощников, была теперь заперта на ключ со всех сторон. И там хищения, во всяком случае, прекратились. Вообще мы нашли, что последствия того страшного испытания, которому подвергся дворец, оказались не столь значительными, как можно было ожидать. И эти раны могли быть без особого труда залечены. Вставление новых стекол, исправление в поломанных дверях, замках и в мебели. Часть ее была эвакуирована в августе. Но все же я испытал глубокое огорчение при виде того, во что были превращены как раз два наиболее значительных бытовых ансамбля дворца. За те полтора или два дня, что доступ к ним не был еще закрыт, в них именно особенно дико хозяйничали победители. Я говорю о комнатах Николая Павловича и Александра II. Особенно печальное зрелище представляло собой первое. Та сводчатая комната в нижнем этаже, что выходит окнами на Адмиралтейство и что когда-то служила строгому государю одновременно и кабинетом, и спальней. Тут стоял его письменный стол, на котором сохранялась масса письменных принадлежностей, а также всякие безделушки и портреты любимых людей. А стены этой комнаты были сплошь, и даже в амбразурах окон, завешаны картинами и миниатюрами, большей частью сувенирного порядка. Тут же стояла простая солдатская кровать императора. Теперь стены оказались голыми, стол разломан, пол усеян бумагами, а вся постель разворочена. Всего несколько месяцев назад, побывав здесь дважды за короткий период, в первый раз с генералом Евгением Николаевичем Волковым, а второй с Павлом Михайловичем Макаровым, я каждый раз испытывал особое историческое умиление, любуясь этим единственным в своем роде целым, в котором точно была заворожена жизнь иной эпохи. А теперь та же комната являла картину дикого хаоса. Такую же мерзость запустения являла кабинет Александра II, когда-то служивший кабинетом Александру I. Он был отделан для него еще его бабкой, Екатериной II, в бытность его великим князем. Архитектура этой комнаты была восстановлена после пожара 1837 года. Эта очень просторная комната с альковом за колоннами была из всех внутренностей дворца самой изящной и хранила отпечаток благородного вкуса XVIII века. И здесь письменный стол был уставлен всевозможными бронзовыми безделушками и портретами в изящных рамах. По стенам висели, кроме нескольких более крупных портретов, работы Винтельгальтера и других первоклассных мастеров XIX века, большие рисунки Карла Берне с военными сюжетами. Но и в этом покое пол был теперь сплошь покрыт письмами, всевозможными бумагами и поломанными вещицами. Картины и рисунки не были вынуты из рам, но стекла их были разбиты, а рамы поломаны. Поломаны были и те низкие шкафы, которые тянулись аотор, на доступной высоте, вдоль стен. Очевидно, солдаты искали здесь золото, воображая в своей наивности, что царь не иначе, как именно в своей комнате должен был прятать свои баснословные драгоценности. Каким-то парадоксом среди всего этого развала являлась группа разнородных декоративных предметов, монументальных ламп, канделябров, каминных гарнитур и тому подобное, что были расставлены прямо на полу у окон. Среди них особенно поражала статуэтка золоченой бронзы, изображающая знаменитую танцовщицу Фанни Эльслер. И вот, как прикрывавший ее стеклянный колпак, так и масса всякого другого стекла, все в этой группе было в совершенной целости и без малейшего полома. Оставалось удивляться, как солдаты, которые тут же взламывали шкафы и рамы, расшвыривали всякую всячину, вот этих вещей не коснулись и даже, вероятно, бережно обходили их в своих тяжелых сапожищах. Как это объяснить? Какое тут действовало табу? Сравнительно мало пострадали личные комнаты Николая II и Александры Федоровны. Лишь на больших портретах родителей государыни были проткнуты штыками глаза и исчез высоко над шкафом в углу висевший портрет государя, писанный Серовым. Чтобы достать до него, пришлось тому, кто задался целью его получить, проделать сложную гимнастику. Портрет в те же дни нашли затем на площади, но уже в неузнаваемом виде. Он был весь в дырах, от живописи остался один тонкий слой, и черты лица едва можно было различить. И видно, над ним всячески издевались, топтали ногами, скребли и царапали чем-то острым. Удивило нас еще то, что гардеробные шкафы, которые были полны платьев Александры Федоровны, не были тронуты, и платья висели в полном порядке. Отметим попутно, что платья императрицы Александры Федоровны по сей день хранятся в Государственном Эрмитаже. Кстати, о судьбе одного из двух серовских портретов Николая II упоминает императрица Мария Федоровна. 4 ноября 1917 года она записала в дневнике: «Зимний дворец наполовину разрушен и разграблен. Последнее в особенности касается покоев моего любимого Ники и Алекс. Какая подлость! Великолепный портрет Ники кисти Серова эти скоты вытащили из рамы и вышвырнули в окно. А когда какой-то мальчик поднял его, желая спасти, негодяи вырвали холст у него из рук и разорвали на куски». Как мы видим, Слухи смешали правду и ложь. Один из двух портретов действительно погиб. Но дворец уцелел, понеся, в общем-то, незначительные потери. Некоторые из царских портретов, как пишет выше мемуарист, действительно пострадали, поскольку их проткнули штыками. Эти разрывы сохранялись очень долго. Теперь они заштукованы и отреставрированы, и портреты выставлены в галереях Зимнего дворца.
4: Вы слушаете «Радио Звезда».
7: Мы читаем главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца». Монаршие особы, их фавориты и слуги.
6: Кроме грабежей на втором этаже Зимнего дворца, революционеры прошлись и по третьему этажу резиденции. Так, на третьем этаже Зимнего дворца были разгромлены квартиры Фрейлинского коридора, расхищены вещи камеристки императрицы, полы комнат покойного Василия Васильевича Щеглова, покрытые изорванной бумагой, разграблено помещение фрейлины Озеровой. В беспорядке разбросаны по полу бальные и придворные платья, вынутые из взломанных сундуков графини Генриковой. На столах оставлены патроны и социалистические брошюры. Апартаменты, в которых проживали адъютанты военного министра, министра-председателя Керенского, а также бабушки русской революции Брешко-Брешковской с ее секретаршей, тоже подверглись разгрому. Сорваны драпри, занавеси, обивки и похищены мелочи. В Лобановской библиотеке вскрыты некоторые книжные шкафы. В квартире номер 23, где были сложены личные вещи императора Николая II, грабители украли только отдельные вещи. Серебряные солонки, вазочки и тому подобное. В квартире номер 8, в которой также хранились личные вещи Николая II, грабители, по-видимому, не были, хотя некоторые вещи, по мнению участников комиссии, сдвинуты со своих мест. От души прошлись революционеры по комнатам Александра III, бывшие комнаты Николая I на третьем этаже северо-западного резолита, где жил Александр Федорович Керенский. Разрушение и грабеж производились, по-видимому, в этих комнатах с еще большим ожесточением, чем в царских покоях. Все, что можно было опрокинуть, опрокинуто. Кабинет Александра III, превращенный Керенским в спальню, усеян изорванными бумагами. Тут же валялись книги, обломки мебели, осколки стекла, фотографические снимки Керенского за приемным столом императора. Окна почти во всех комнатах пробиты пулями. В кабинете Марии Федоровны пробито орудийным снарядом не только окно, но и противоположная ему стена с зияющим в ней громадным отверстием. Снаряд разорвался в коридоре за стеной, превратив находившиеся там вещи в бесформенную груду мусора и щеп. В гардеробной императрицы вскрыты все хранилища. Платье и белье беспорядочно разбросаны на полу и на столе. Члены комиссии отметили следы разрушений и утрат в комнатах первой запасной половины. Южный фасад и юго-западный резолит Зимнего дворца, в которых располагались юнкера. В документах отмечается, что окна изрешечены пулями, на полах разбросаны десятки тюфяков, на которых спал караул, часть их разорвана, солома рассеяна, мебель беспорядочно свалена в кучи, служившие, по-видимому, баррикадами, развинчены части фарфоровых ваз, похищены отдельные бронзовые украшения канделябр и часов. Картины пробиты пулями. Одна из них уничтожена орудийным снарядом. Комиссии затем осмотрены квартиры князей Долгорукова и Ратиева, в которых разгромлено и разграблено все, что представляло какую бы то ни было материальную ценность. В таком же виде представились комиссии и внутренние комнаты той же запасной половины. Покои императора Александра I и Елизаветы Алексеевны. С 7 ноября художественная комиссия приступила к фотографированию всех подвергшихся разгрому помещений, а с 9 ноября к разбору и восстановлению покоев императора Александра II. Члены комиссии осмотрели две кладовые серебра и фарфора, находившиеся в ведении гофмаршальской части. В кладовых обнаружено полное расхищение 20 ящиков обиходного столового серебра и мелких предметов из золота, а также 10 ящиков фарфора и изделий из бронзы. В констатирующей части документа члены комиссии приходят к выводу о том, что по приблизительному подсчету, основанному на стоимости 25 ящиков серебра и всех, без исключения золотых вещей, драгоценных камней и бриллиантов покоев Николая I, Александра II и Марии Александровны, стоимость всего похищенного не превышает 2 или 3 миллиона. Несравненно в этом отношении ощутительнее утрата целого ряда исторических реликвий. Все эти незаменимые мелочи придворной и общественной жизни XIX века, отмеченные таким своеобразным бытовым отпечатком, такими яркими следами наклонностей и вкусов целого поколения исторических личностей, безвозвратно для истории утрачены. По свидетельству дворцовых служителей, толпа вооруженных грабителей состояла из матросов, из солдат, военная форма которых изобличала их принадлежность к Павловскому, Финляндскому и Преображенскому полкам, и из разных лиц неопределенного звания. Грабеж был произведен основательно. Все грабители выходили из ограбленных ими помещений, перегруженные вещами. Конечно, большевики, не отрицая утрат, понесенных резиденцией в ночь штурма, постарались разделить ответственность за утраты, списав часть материального ущерба, нанесенного дворцу, на казаков и юнкеров, которые поначалу охраняли Зимний дворец, но накануне штурма сочли за благо его покинуть. Отчасти это так и было, поскольку штурмовавшим дворец большевикам не требовалось сооружать баррикады из мебели у окон или неторопливо разбирать электрические лампы. Следует подчеркнуть, что в большинстве помещений Зимнего дворца в ночь его штурма не побывало ни одного солдата, матроса или красногвардейца. Не говоря уже о залах императорского Эрмитажа, которые совершенно не затронули колонны штурмующих дворец.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Игорь Зимин. Главы из книги «Люди Зимнего дворца». Монаршие особы, их фавориты и слуги. Читает Владимир Солдатов.
2: Вскоре после штурма и вывода госпиталя из дворцовых залов комиссия объективно зафиксировала утраты, понесенные Зимним дворцом в ходе исторической ночи. 9 ноября 1917 года начался разбор вещей и восстановление покоев Александра II. Собранные сведения об ущербе обобщили к концу декабря 1917 года. Тогда же сделали 66 фотоснимков разрушений в комнатах, особо пострадавших во время штурма в ночь с 25 на 26 октября 1917 года. К документам приобщили рапорт смотрителя комнатного имущества Зимнего дворца Николая Дементьева, который он составил на имя начальника Петроградского дворцового управления буквально через несколько дней после штурма. Поскольку это документ, в котором тщательно зафиксированы утраты, понесенные Зимним дворцом, приведем его полностью. Представляя при сём, в 6 фотографических снимках, изображающих ряд комнат на разных половинах Зимнего дворца, а также помещений кладовых на хорах собора Зимнего дворца и в ливрейной кладовой, особенно пострадавших при погроме и вооруженном ограблении Зимнего дворца, в ночь с 25 на 26 октября, в продолжении целого дня 26 октября и до полудня 27 октября сего 1917 года. Доношу вашему превосходительству, что почти во всех комнатах Зимнего дворца, за весьма редким исключением, произведен грабеж разного рода имущества комнатной обстановки, а также много поломок из мебели, и причем как из простого озорства, так и от орудийных снарядов, пулеметных и винтовочных выстрелов. Немалое количество предметов обстановки окончательно приведены в негодность и не могут быть реставрированы, ибо потеряли свой первоначальный вид. Так, например, отыскивались на полах, окнах мебели части бронзовых канделябр, часов, ваз и иных украшений, а самих предметов совершенно не находилось. Были налицо механизмы от часов, но не было их корпусов, или были корпуса, но не находились механизмы. Мелкие кусочки разбитых ваз, части бронзовых канделябр, валялись в куче мусора и разного хлама в разных комнатах дворца, на лестницах и в коридорах. Имелись в разных местах спинки от диванов, ножки от стульев или кресел, но самые предметы не находились или были превращены в мелкие куски или щепки. Среди обломков дерева и другого мусора в помещениях дворца имелось порядочное количество морской травы, мочалы, пуху и перьев. Все упомянутое было от мебели, с которой была спорота материя или кожа, от матрацев и кроватных подушек, с которых были срезаны их оболочки, состоящие из тика, доместика, софьяна и замши. В некоторых помещениях, в целом ряде комнат, была составлена мебель у окон и балконов для устройства баррикад, дабы таковые могли служить защитой от обстрела снаружи. И само собой разумеется, что мебель, служившая для баррикад, в конце концов оказалась частью совершенно уничтоженной, частью сильно поломана и потребует капитального ремонта. Во всех помещениях дворца, за редким исключением, похищены с окон и дверец, шторы, полузанавески, занавеси, драпировки. Все эти вещи были сделаны из бумажных, шелковых, пеньковых, тюля, шерстяных и суконных материй. Некоторые из упомянутых предметов украдены даже с карнизами, шнурами, грузиками и медными подвесами. Штучные ковры и салфетки для столов, бархатные, суконные и плюшевые, находившиеся в разных помещениях дворца, похищены. а некоторые салфетки изрезаны ножами и превращены в мелкие куски или полоски, никуда не пригодные, и найдены брошенными в залах и коридорах дворца в кучах мусора. В некоторых помещениях срезаны целыми полотнищами шелковой материи, которыми были обиты стены, или оборваны тюль, кружева и разные ленты, служившие украшениями упомянутых стен. В большом количестве похищены чехлы с мебели, покрышки со столов и полов. Все эти предметы были сделаны из доместика и полотна. Из бильярдной комнаты императора Николая II украдены бильярдные шары и много попорчено мебели, материй и других предметов. В большом количестве с различных предметов комнатной обстановки срезаны и спороты их обивки, сделанные из разных материалов, но преимущественно из тех, которые представляли большую ценность, как, например, шелк, трип и кожа. Подверглось хищению и разгрому помещение на хорах собора Зимнего, кладовая номер 42, где хранились письменные приборы, умывальные фарфоровые и другие приборы, каменные украшения, изделия из бронзы, как то часы, канделябры, фигуры из бронзы и фарфора и прочее. Пасхальные яйца, фарфоровые и каменные, разные сорта тех и других украдены весьма в большом количестве. Яйца-брелоки, сделанные из уральских камней, украдены. В номере 8 камер юнкерского коридора, где хранятся вещи, лично принадлежавшие их императорским величествам, и которые были мною по имеющимся описям сданы на прием художественной комиссии, также подверглись хищению. В номере 23 большого фрейлинского коридора, где также находятся на хранении вещи, лично принадлежащие их императорским величествам, и которые были мною сданы по имеющимся описям в прием той же комиссии, также подверглись ограблению, а некоторые из них — намеренной порче. По коридору у комнат императора Александра III находилось большое количество вещей, которые его величеством были привезены из путешествия на восток в бытность его наследником цесаревичем, а также некоторые предметы, поднесенные их величеством в разное время и разными лицами. Эти вещи имеют свои описи и были мною также сданы в прием художественной комиссии. В настоящее время некоторые из упомянутых предметов окончательно уничтожены, некоторые попорчены поломками настолько, что едва могут быть исправлены, так как все пострадали от попавшего орудийного снаряда, который разорвался внутри секретарских комнат. Полному же разгрому и хищению подвергли квартиры графини Гендриковой, фрейлины Буксгевден, бывшая квартира фрейлины княжны Оболенской, князя Долгорукова, князя Радкова и другие, а также помещение сестер Милосердия в номерах Большого фрейлинского коридора, номера Комендантского коридора, и вообще едва ли найдутся в Зимнем дворце такие помещения, где не был бы произведен разгром, который, понимаю, в смысле намеренной поломки и порчи вещей до неузнаваемости и кражи. Затем докладываю вашему превосходительству, что всякого рода частичные хищения в Зимнем дворце начались с того момента, когда в Зимний дворец были допущены различные общественные организации. О таких частичных кражах доносил вашему превосходительству своевременно. Такие частичные кражи особенно усилились, когда значительное количество помещений Зимнего дворца обслуживало потребности членов Временного правительства и когда во дворец на жительство переехал бывший председатель Совета министров Александр Федорович Керенский и когда с его переездом во внутренние помещения дворца были допущены войска. Затем сообщаю, что во многих номерах Большого Фрейлинского коридора, камер Юнкерского коридора, на третьей запасной половине, в номерах четвертой запасной половины, в номерах Комендантского коридора переехали на жительство разные лица, имевшие отношение к Временному правительству и к Керенскому. В заключение считаю своим долгом доложить, что с 25 октября 1917 года и по сей день сложился такой порядок в Зимнем дворце, что имущество зачастую вывозится без моих пропусков и, следовательно, без моего ведома. А потому нести какую-либо ответственность за целость имущества фактически не могу. Смотритель комнатного имущества Зимнего дворца Николай Дементьев. Попутно упомянем, что разграбили и квартиру директора Эрмитажа графа Дмитрия Ивановича Толстого, выходившую окнами на Дворцовую набережную. Он вспоминал: «В некоторых местах на полу было нагажено. В других валялись грязные лохмотья, скинутые грабителями собственной одежды и обуви, замененной тут же добытыми из наших шкафов. Первое впечатление было, что все, если не разворовано, то изгажено, поломано». Впрочем, уже 26 октября граф застал в своей квартире матроса Савроры, распоряжавшегося толково и энергично охраною разгромленных комнат. При этом матрос глубоко возмущался произведенным грабежом, обвинял в нем морской гвардейский экипаж. Сам он принадлежал Балтийскому. Он говорил, что если бы его товарищи или он сам были на месте, они не допустили бы такого безобразия и стали бы в случае нужды стрелять в разбойников. Говоря о потерях, понесенных Зимним дворцом в октябре 1917 года, следует упомянуть и о том, что во время переговоров с Германией в Брест-Литовске, которые начались в январе 1918 года, с германской стороны были предъявлены материальные требования, напрямую затрагивавшие уникальные коллекции Зимнего дворца и Эрмитажа. Тогда германское правительство обратилось к советскому правительству с требованием о передаче Германии ряда картин, вывезенных в 1806 году Наполеоном из города Касселя в Париж и подаренных им своей супруге Жозефине. После ее смерти их приобрел в 1814 году Александр I за 940 тысяч франков, и они входили в собрание картинной галереи Эрмитажа. Для решения этого вопроса летом 1918 года создали русско-германскую согласительную комиссию, которая постановила передать упомянутую коллекцию картин Германии. По настоянию художественно-исторической комиссии коллегия по делам музеев и охране памятников искусства и старины при Комитете по народному просвещению 7 сентября 1918 года обратилась с просьбой возбудить перед Советом народных комиссаров ходатайство, чтобы приобретенные Александром I картины галереи Мальмезона как законная собственность русского народа были оставлены в Эрмитаже. Реэвакуация художественных ценностей, вывезенных из Зимнего дворца в Москву, началась в ноябре 1921 года. Тогда вернули большую часть коллекций и отдельных произведений, принадлежавших Эрмитажу, а также некоторые художественные произведения других дворцов Петрограда и его окрестностей. О возврате же похищенных 25-26 октября ценностей достоверных сведений практически нет, за исключением одного. В мае 1918 года в Зимний дворец петроградским уголовным розыском были переданы 42 медали, похищенные из дворца 25-26 октября 1917 года. К 1922 году интерьеры комнат Александра II и Николая II восстановили. Туда охотно шла публика для того, чтобы посмотреть, как жили цари. Многие уходили разочарованными, поскольку предполагали, что покои Зимнего дворца должны были быть гораздо более роскошными. В результате пропадал тот воспитательный момент, на который рассчитывали устроители экспозиции. Поэтому 1 августа 1926 года экспозицию личных половин Александра II и Николая II закрыли. Но, с другой стороны, в 1925 году восстановили комнаты Николая I на первом этаже северо-западного ризолита Зимнего дворца. В эти скромные комнаты, в которых 18 февраля 1855 года умер Николай I, публику продолжали пускать вплоть до 1929 года. Возвращаясь в день сегодняшний, мы прекрасно помним, как грабились правительственные учреждения в ходе различных тюльпановых, оранжевых и прочих цветных революций. Все это бестрепетно списывалось демократическими кукловодами на издержки революционного энтузиазма масс. Конечно, шедевры Эрмитажа и сокровища Зимнего дворца — это не украденные ксероксы принтеры. Но тем не менее, большевики в ходе переворота в октябре 1917 года проявили недюжинные организаторские

0: мы читали главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца», монаршие особы, их фавориты и слуги.
1: Продолжение завтра в это же время.
0: Литературное произведение предоставлено издательством «Центрополиграф».

0: слушаете «Радио Звезда». Иван Ефремов. Фрагмент из романа «Туманность Андромеды». Читает Егор Серов.
1: Всем не терпелось почувствовать под ногами почву, пусть чужую, после 6 лет скитания в межзвездных безднах. Кайбер, Пурхиз, Ингрид, врач Лума и 2 механика-инженера должны были оставаться в звездолете, чтобы вести дежурство у радио, прожекторов и приборов. Низа стояла в стороне со шлемом в руках. «Откуда нерешительность, Низа?» — окликнул девушку начальник, проверявший свою радиостанцию в верхушке шлема. «Идемте к звездолету». «Я», — девушка замялась, — «мне кажется, он мертвый, стоит здесь уже давно. Еще одна катастрофа, еще жертва беспощадного космоса. Я понимаю, это неизбежно, но всегда тяжело, особенно после Зирды, после Альграба». «Может быть, смерть этого звездолета даст нам жизнь», — откликнулся Пурхиз, поворачивая обзорную короткофокусную трубу по направлению корабля, по-прежнему остававшегося неосвещенным. 8 путешественников выкарабкались в переходную камеру и остановились в ожидании. «Включите воздух», — скомандовал Эргнор, оставшимся в корабле, которых уже отделила непроницаемая стена. Только после того, как давление в камере достигло 5 атмосфер, гидравлические домкраты выдавили плотно припаявшуюся дверь. Давление воздуха почти выбросило людей из камеры, не давая ничему вредному из чужого мира проникнуть внутрь кусочка земли. Дверь стремительно захлопнулась, луч прожектора проложил яркую дорогу, по которой исследователи заковыляли на своих пружинных ногах, едва волоча свои тяжелые тела. В конце светового пути возвышался огромный корабль. 1,5 километра показались необычайно длинными, и от нетерпения, и от жестокой тряски неуклюжих скачков по неровной, усеянной мелкими камнями почве, сильно нагретой черным солнцем. Сквозь толстую атмосферу, изобилующую влагой, звезды просвечивали бледными расплывчатыми пятнами. Вместо сияющего великолепием космоса небо планеты передавало лишь намеки на созвездия. Их красноватые тусклые фонарики не могли бороться с тьмой на почве планеты. В окружающем глубочайшем мраке корабль выделялся особенно рельефно. Толстый слой борозонно-циркониевого лака местами истерся на обшивке. Вероятно, звездолет долго странствовал в космосе. Эон Тал издал восклицание, отдавшееся во всех телефонах. Он показал рукой на открытую дверь, зияющую черным пятном, и спущенный вниз малый подъемник. На почве около подъемника и под кораблем торчали, несомненно, растения. Толстые стебли поднимали на высоту 1 метр почти черные, параболически углубленные чаши, зазубренные по краю точно шестерни. Не то листья, не то цветы. Скопище черных неподвижных шестерней выглядело зловеще, еще больше настораживало немое зияние двери. Нетронутое растение, открытая дверь,

0: иначе давно уже люди не пользовались этим путем, не охраняют свой маленький земной мирок от чужого. Эргнор, Эон и Низа вошли в подъемник. Начальник повернул пусковой рычаг. С легким скрежетом механизм заработал и послушно вознес троих исследователей в раскрытую настежь переходную камеру. Следом поднялись и остальные. Эргнор передал на Тантру просьбу погасить прожектор. Мгновенно маленькая кучка людей затерялась в бездне тьмы. Мир железного солнца надвинулся вплотную, как будто желая растворить в себе слабый очаг земной жизни, приникший к почве громадной темной планеты. Зажгли вращающиеся наверху шлемов фонарики. Дверь из переходной камеры внутрь корабля оказалась закрытой, но не запертой, и легко поддалась. Исследователи вошли в средний коридор, свободно ориентируясь во тьме проходов. Конструкция звездолета отличалась от Тантры лишь в незначительных деталях. «Корабль построен несколько десятков лет назад», — сказал Эргнор, приближаясь к Низе. Девушка оглянулась. Сквозь силикол шлема полуосвещенное лицо начальника казалось загадочным. «Невозможная мысль», — продолжал Эргнор. «Вдруг это...» «Парус!» — воскликнула Низа, забыв о микрофоне, и увидела, что все обернулись к ней. Группа разведчиков проникла в главное помещение корабля, библиотеку-лабораторию и затем ближе к носу в центральный пост управления. Ковыляя в своем скелетообразном каркасе, шатаясь и ударяясь о стены, начальник экспедиции добрался до главного распределительного щита. Освещение звездолета оказалось включенным, но тока не было. В темноте помещений продолжали светиться лишь фосфорицирующие указатели и значки. Эргнор нашел аварийную систему, и тут, на удивление всем, загорелся тусклый, показавшийся ослепительным, свет. Должно быть, он вспыхнул и у подъемника, потому что в телефонах шлемов зазвучал голос Пурхиса, осведомившегося о ходе осмотра. Ему ответила Бина, геолог. Начальник застыл на пороге центрального поста. Проследив глазами за его взглядом, Низа увидела наверху, между передними экранами, двойную надпись. На земном языке и кодом Великого Кольца. Парус. Ниже под чертой шли галактические позывные Земли и координаты Солнечной системы. Исчезнувший 80 лет назад звездолет нашелся в неведомой ранее системе Черного Солнца, так долго считавшейся лишь темным облаком. Осмотр помещения звездолета не помог понять, куда делись люди. Кислородные резервуары не были исчерпаны, запасов воды и пищи могло хватить еще на несколько лет. Но нигде не было ни следов, ни останков экипажа паруса. Странные темные натеки виднелись кое-где в коридорах, в центральном посту и библиотеке. На полу в библиотеке тоже было пятно, оно коробилось многослойной пленкой, как если бы здесь высохло что-то пролитое. В кормовом машинном посту перед распахнутой дверью задней переборки свисали оборванные провода, а массивные стойки охладителей из фосфористой бронзы сильно погнулись. Так как в остальном корабль был совершенно цел, то эти повреждения, требовавшие могучего удара, остались непонятными. Исследователи выбились из сил, но не нашли ничего, что могло бы объяснить исчезновение и несомненную гибель экипажа паруса. Попутно пришло другое, чрезвычайно важное открытие. Запасы аномизона и планетарных ионных зарядов, сохранившиеся на корабле, обеспечивали взлет Тантры с тяжелой планеты и путь до Земли. Переданное немедленно на Тантру сообщение сняло сознание обреченности, овладевшей людьми после пленения их корабля железной звездой. Отпала необходимость длительной работы по передаче сообщения на Землю. Зато предстоял огромнейший труд по перегрузке контейнеров с аномизоном. Нелегкая сама по себе задача здесь, на планете, почти с тройной земной тяжестью превращалась в дело, требовавшее высокой инженерной изобретательности. Но люди эпохи Кольца не боялись трудных умственных задач, а радовались им. Биолог вынул из микрофона в центральном посту незаконченную катушку полетного дневника. Эргнор с геологом открыли герметически запертый главный сейф, хранивший результаты экспедиции паруса. Люди поволокли на себе значительный груз. Множество рулонов, фотонно-магнитных фильмов, дневники, астрономические наблюдения и вычисления. Сами, будучи исследователями, члены экспедиции не могли даже на короткий срок оставить столь драгоценную находку. Едва живые от усталости, разведчики встретились в библиотеке Тантры с горящими нетерпением товарищами. Здесь, в привычной обстановке, за удобным столом, под ярким светом, могильная тьма окружавшего мрака и мертвый, покинутый звездолет, стали видением ночного кошмара. Только каждого давило неснимаемое ни на секунду тяготение страшной планеты, да и при каждом движении то один, то другой из исследователей морщился от боли. Без большой практики было очень трудно координировать собственное тело с движением рычагов стального скелета. От этого ходьба сопровождалась толчками и жестоким встряхиванием. Даже из короткого похода люди вернулись основательно избитыми. У геолога Бины Лет, по-видимому, получилось легкое сотрясение мозга, но и она, тяжело привалившись к столу и сдавливая виски, отказалась уйти, не прослушав последней катушки корабельного дневника. Не зажидала от этой 80 лет хранившейся в мертвом корабле на жуткой планете записи чего-то невероятного. Ей представлялись хриплые призывы о помощи, вопли страдания, трагические прощальные слова. Девушка вздрогнула, когда из аппарата раздался звучный и холодный голос. Даже Эргнор, великий знаток всего, что касалось межзвездных полетов, не знал никого из экипажа паруса. Укомплектованный исключительно молодежью, этот звездолет отправился в свой бесконечно отважный рейс на Вегу, не передав совет звездоплавания обычного фильма о людях экипажа. Неизвестный голос излагал события, случившиеся 7 месяцев спустя после передачи последнего сообщения на Землю. За четверть века до этого, при пересечении пояса космического льда на краю системы Вега, парус был поврежден. Пробоину в кормовой части удалось заделать и продолжать путь, но она нарушила точнейшую регулировку защитного поля моторов. После длившейся 20 лет борьбы двигатели пришлось остановить. Еще 5 лет парус летел по инерции, пока не уклонился в сторону по естественной неточности курса. Тогда было послано первое сообщение. Звездолет собирался послать второе сообщение, когда попал в систему Железной звезды. Дальше получилось как и с Тантрой, с той лишь разницей, что корабль без ходовых моторов, раз затормозившись, улететь совсем не мог. Он не смог сделаться спутником планеты, так как ускорительные планетарные моторы, находившиеся в корме, пришли в такую же негодность, как и аномизонные. Парус благополучно сел на низкое плато вблизи моря. Экипаж принялся выполнять 3 стоявшие перед ним задачи: попытку отремонтировать двигатели, посылку призыва на Землю и изучение неведомой планеты. Не успели еще собрать ракетную башенку, как люди начали непонятным образом исчезать. Посланные на розыски тоже не возвращались. Исследования планеты прекратили, покидать корабль для строительства башенки стали только все вместе и подолгу отсиживались в наглухо запертом корабле в перерывах между невероятно изнурительной от силы тяжести работой. Торопясь отправить ракету, они даже не предприняли изучение чужого звездолета поблизости от паруса, по-видимому, находившегося здесь уже давно. Тот диск мелькнуло в уме у Низы, она встретилась глазами с начальником, и тот, поняв ее мысли, кивнул утвердительно головой. Из 14 человек экипажа паруса осталось в живых 8. Дальше в дневнике следовал примерно 3-дневный перерыв, после которого сообщение передавал высокий молодой женский голос. «Сегодня, 12 числа 7 месяца 323 года Кольца, все мы, оставшиеся, закончили подготовку ракеты-передатчика. Завтра в это время...» Кайбер инстинктивно взглянул на часовую градуировку вдоль перематывавшейся ленты. 5 часов утра по времени паруса, и кто знает сколько на этой планете. «Мы отправим надежно рассчитанное...» Голос прервался, затем снова возник, более глухой и слабый, как если бы говорившая отвернулась от приемника. «Включаю. Еще!» Прибор смолк, но лента продолжала перематываться. Слушавшие обменялись тревожными взглядами. «Что-то случилось», — начала Ингрид Дитра. Из магнитофона полетели торопливые, сдавленные слова. «Спаслись 2! Лайк не допрыгнула! Подъемник! Дверь не смогли закрыть, только 2! Механик Сахктон пополз к двигателям. Ударим планетарными. Они, кроме ярости и ужаса, ничто. Да, ничто. Лента короткое время вращалась беззвучно, затем тот же голос заговорил снова. Кажется, Ктон не успел. Я одна. Но я придумала. Прежде чем начну, голос окреп и зазвучал с убедительной силой. «Братья, если вы найдете парус, предупреждаю, не покидайте корабль никогда». Говорившая громко вздохнула и сказала негромко, как бы самой себе. «Надо узнать про Ктона. Вернусь, объясню подробнее». Щелчок, и лента продолжала сматываться еще около 20 минут до конца катушки. Но напрасно ожидали внимательные уши. Неизвестной не пришлось ничего объяснить, как, вероятно, не пришлось и вернуться. Эргнор выключил аппарат и обратился к своим товарищам. «Наши погибшие сестры и братья спасают нас. Разве не чувствуете вы рук сильного человека Земли? На корабле оказался Аномизон. Отметим, что теперь мы получили предупреждение о смертельной опасности, предостерегающей здесь нас. Я не знаю, что это такое, но, наверное, это чужая жизнь. Будь это космические стихийные силы, они не только убили бы людей, но повредили и корабль. Стоит сказать, получив такую помощь, нам было бы стыдно теперь не спастись и не донести до Земли открытие паруса и свои. Пусть великие труды погибших, их полувековая борьба с космосом не пропадут даром».
1: Мы читали фрагмент из романа Ивана Ефремова «Туманность Андромеды». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Минобороны России сообщила о серии авиаударов по позициям вооруженных сил Украины. В Сумской области ракетой Х-39 поражен пункт управления беспилотниками Нацгвардии в Краснополье. Тремя авиабомбами ФАБ-500 уничтожен опорный пункт территориальной обороны в Угроедах. В ДНР пятью бомбами ФАТ-500 поражен пункт управления БПЛА в Красноподолье. Военное ведомство в четверг опубликовало кадры боевой работы Воздушно-космических сил России. В Кремле прокомментировали кадровые перестановки в украинском правительстве. По словам Дмитрия Пескова, они не имеют принципиального значения для России.
2: Мы, конечно, отслеживаем все новости, связанные с киевским режимом, особенно в условиях продолжающейся СВО. Но, по большому счету, никакого значения не имеет, кто министр обороны. Нам главное, что в киевском режиме был кто-то, кто возьмет на себя ответственность и примет ответственное решение, которое позволит выйти на мирное урегулирование. Или которое позволит завершить специальную военную операцию. В Киеве хорошо известно, какие необходимо принять решения. Вот для нас важно, чтобы там появились такие люди.
1: На этой неделе на Украине свои полномочия сложили премьер-министр Юлия Свириденко и глава оборонного ведомства Михаил Федоров. Оба проработали на должностях менее года. Россия заявила о недопустимости углубления военно-технического сотрудничества Южной Кореи с НАТО. Было заявлено о недопустимости превращения Сеула в соучастника процесса перевооружения Североатлантического альянса, который открыто провозгласил подготовку к войне с Россией. Говорится в заявлении Министерства иностранных дел по итогам встречи с южнокорейским послом. Озабоченность Москвы вызвана предложением Сеула создать партнерство в оборонной промышленности «Корея-НАТО-2.0». В Москве возродят стадион «Крылья Советов». Он был построен в 1934 году для работников авиационного завода «Салют». Несколько лет назад власти столицы выкупили комплекс, чтобы сохранить его спортивное назначение. Реконструкция запланирована на ближайшие 2 года. Появится мультиспортивное пространство с полем, беговыми дорожками, хоккейной площадкой, скейт-парком и зонами отдыха. Оригинальный световой меч Люка Скайуокера из фильма «Звездные войны. Эпизод 5. Империя наносит ответный удар» продан на аукционе за 3 миллиона 750 тысяч долларов. Это мировой рекорд для реквизита из этой кинофраншизы. Начальная цена лота составляла 1 миллион долларов, а эксперты прогнозировали не более 2. Предыдущий рекорд – 3 с небольшим миллиона за модель истребителя X-Wing – держался с 2023 года. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Алексей Николаевич Толстой. Главы из романа «Хождение по мукам». Читает Иван Литвинов.
3: О том, что сейчас идут бои в расположении полка пролетарской свободы, нам, товарищи, известно. Хвалю ваше усердие, ваш революционный пыл. Он как бы подыскивал слова. Но впредь я просил бы не развивать паники. Тем более, что операции противника носят случайный характер. Словом, все меры приняты. Вы можете спокойно вернуться к вашим обязанностям. Он поднял голову. Взгляд был строг и ясен. Телегин, понимая, что разговор окончен, поднялся. Соколовский сидел, точно его пришибли. «Я не могу вернуться в полк с таким ответом», — проговорил он. «Сегодня же бойцы сбегутся на митинг. Сегодня же полк самовольно выступит на помощь пролетарцам. Предупреждаю, товарищ, что на митинге я буду говорить за выступление». Над штаба начал багроветь. Голый огромный лоб его заблестел. Шумно откинув кресло, он встал в наполовину свалившихся солдатских штанах, засунул руки за пояс. «И вы ответите перед рефтрибуналом армии, товарищ! Не забывайте, у нас не 17-й год!» «Не запугайте, товарищ! Молчать!» В это время дверь быстро распахнулась.